0: Болгарии заявил, что новые власти страны не планируют дальнейшие поставки вооружений украинской армии. Напомню, с 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, при этом сохранила в секрете их стоимость и содержимое. В парламент Венгрии внесен большой пакет законов, принятие которых необходимо для возвращения почти 16,5 миллиардов евро замороженных средств из фондов Евросоюза. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, законы направлены главным образом на восстановление верховенства права, борьбу с коррупцией, повышение транспарентности венгерской общественной жизни, а также восстановление автономии университетов. Почти 600 учебных программ разработаны в России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что с предстоящего учебного года пилот по решению президента Владимира Путина расширится до 17 вузов и продлится до 2030 года. По этим программам будут учиться более 70 тысяч студентов. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В рамках проекта студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Международный валютный фонд одобрил выделение около 25 миллионов долларов Армении после победы партии Никола Пашиняна на парламентских выборах. Исполнительный совет фонда завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Standby Arrangement для Армении. Таким образом, общий объем средств от организации составит более 50 миллионов долларов США. Напомню, выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Депутатов избирали на 5 лет. Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов на не прошедших в парламент сил. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. По мессенджерам «Макс» и «Телеграм». А допрашиваем мы сегодня юриста Бориса Викторовича Чигитина по делу об Евроклир. Точнее, по судебному решению, недавно принятому, и всяким интригам, которые, естественно, должны сопровождать любой иск, где речь идет о сотнях миллиардов долларов.
3: Ну, начать, наверное, стоит с того, чтобы хотя бы базовые опорные пункты контекста охарактеризовать для той части слушателей, которые, может быть, либо совсем не в курсе этой истории, либо в курсе совсем по верхам. Центральный банк с декабря прошлого года в арбитражном суде города Москвы вел судебное разбирательство против бельгийского депозитария, крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире Евроклир, в котором в силу враждебных действий наших зарубежных партнеров заблокированы наши суверенные активы на сумму 200 миллиардов евро.
2: Кстати, на всякий случай сразу же попробую ответить на естественный вопрос, а почему так долго ждали? Ведь заблокированы были эти активы еще в начале 2022 года, сразу же после начала ликвидации террористической организации «Украина», а иск подали только в конце 2025-го. Так вот, насколько я наслышан, там изменился статус блокировки. Если первоначально был заявлен было заявлено, что вот произойдут такие-то события, и эти активы будут разблокированы, то как раз в конце 25-го Евроклир заявил, что блокирует эти активы вообще бессрочно. А это, по моим понятиям, уже явный беспредел.
3: На той огромной шахматной доске, на которой сейчас идет глобальное противостояние, мы видим, во-первых, не все поля, а во-вторых, не все, что на этих полях творится. Поэтому любые предположения на сей счет сложно охарактеризовать иначе, чем спекуляции. Уверенно можно сказать более или менее только одно. Выбор момента подачи иска, который, безусловно, уже длительное время на момент подачи находился в высокой степени готовности, носил сугубо политический характер.
2: Ну, может быть и так, но вроде бы какое-то изменение чисто юридических обстоятельств этому могло поспособствовать.
3: Как, наверное, многим известно, в середине мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Центрального банка о взыскании с Евроклир убытков в размере эквивалентном 200 миллиардов евро. Буквально вчера состоялось рассмотрение апелляционной жалобы ответчика на это решение, которое было оставлено без удовлетворения, а решение без изменения. Но прежде чем поговорить о том, что это вытекает, я вижу смысл рассказать уважаемым слушателям то, к сожалению, не очень многое, что нам известно о том, как проходил суд. О том, как суд проходил, мы знаем намного меньше, чем хотелось бы, потому что в первом же предварительном заседании Центральный банк заявил, а суд удовлетворил ходатайство о переводе судебного разбирательства в закрытый режим, что, среди прочего, означает запрет на публикацию всех промежуточных и окончательных состоявшихся по делу судебных актов. Поэтому видны широкой публике в большой, можно сказать, распухшей электронной карточке дела только крохи, но и по ним можно сделать несколько интересных выводов. В частности, по итогам первого предварительного судебного заседания определение, вынесенное судом, оно еще находилось в общем доступе, потому что дело еще закрыто не было. Из этого определения мы, в частности, смогли почерпнуть количество представителей на стороне ответчика. Вот попробую угадать, сколько их было.
2: Подозреваю, что ноль.
3: Не угадал совсем, их было ровно 10.
2: Ого. О, звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
4: Это Вячеслав, Краснодар. Я на связи?
2: Да, слушаем вас.
4: У меня вопрос такой. Вы, я прошу прощения, вы что же депутат? Был Сергей Миронов на эфире в «Спутнике» и рассказывал о том, что какие-то проходили слушания по поводу того, что рассматривались налоги на имущих и неимущих, те, которые по процентному отношению, вот тут, допустим, те, которые у нас налоги на 13%, а те, которые были более обеспеченные, ну, будем так говорить, там, я не знаю, больше, чем 3 миллиона получали, они меньше налогов платят, чем те люди, которые там, ну, допустим, 3 миллиона получают за год доходов. И я это услышал, меня это, честно говоря, удивило и, ну, возмутило, это мягко сказать. Вот. Ну, я не могу понять. Вы можете объяснить, как?
2: Понятно.
4: Было такое или нет?
2: Ну, честно говоря, это не по теме сегодняшней беседы, но кратко постараюсь ответить. Подоходный налог у нас сейчас платится по прогрессивной шкале. То есть до определенного уровня 13%, дальше 15%, 19%. Ну, у меня сейчас бывают годы, когда благодаря разнообразным заработкам я с небольшой части заработка плачу даже 22%. То есть в этом смысле все логично, больше зарабатываешь, больше платишь. Но дело в том, что кроме прямого дохода физических лиц бывают доходы косвенные, например, доходы от различных ценных бумаг и банковских вкладов. Они действительно облагаются по меньшей ставке, в основном для того, чтобы поощрить людей вкладывать деньги через банки, через акции, во что-нибудь хозяйственно важное. И действительно постоянно возникает спор о том, следует ли доходы с таких вот ценных бумаг облагать по меньшей ставке, чем прямую заработную плату, или по большей. Есть доводы за и против обоих решений. Спор идет постоянно, и к единому мнению пока не пришли даже специалисты. Есть достаточно серьезная наука о том, как те или иные налоги влияют на хозяйство в целом, и вот даже специалисты по этой науке пока к единому мнению не пришли, так что, думаю, обсуждение этого вопроса еще продолжится. Более того, подозреваю, что нет единого решения на все случаи жизни. Все зависит от того, как в данный момент развивается хозяйство и насколько оно нуждается в дополнительных средствах. Вот примерно так.
3: Значит, мы остановились на том, что интересы ответчика в доступной наблюдению части представляли 10 поименно перечисленных человек, образцовых патриотов нашей Родины. И это обстоятельство само по себе говорит о том, какое значение ответчик, несмотря на всю свою публичную риторику, этому судебному разбирательству придавал.
2: Ну, что касается патриотизма, то у меня лично нет никогда претензий к адвокатам, защищающим даже явных мерзавцев, просто потому, что задача адвоката всегда найти какие-то смягчающие обстоятельства с тем, чтобы потом, когда обсуждены все обстоятельства дела, уже никто не мог предъявить претензии к точности приговора.
3: Во всяком случае, мы можем уверенно исходить из того, что право ответчика на судебную защиту своих интересов было реализовано в наивысшей всех мыслимых степеней. Дальше, следующий момент, на котором есть смысл остановиться отдельно, хотя, по сути, он про то же, заключается в дате доверенностей, выданных всем 10 представителям ответчика. Дата 23 декабря прошлого года, то есть ровно неделя после того момента, когда информация о подаче Центральным банком обсуждаемого иска стала публично доступной. Что эта дата означает? Это означает, что эти доверенности в условиях очень плохо описуемой словами и очень трудно вообразимой извне гигантской внутрикорпоративной бюрократической структуры Евроклир, доверенности были оформлены за совершенно смешное время, абсолютно неадекватное времени корпоративных процедур на этот счет, что означает,
2: что готовились заранее.
3: Готовились заранее, готовились сильно заранее и прекрасно понимали, что их в конечном счете ждет. Первое, с чего работу в суде представители ответчика начали, было заявление ходатайства о прекращении производства по делу. Контекст у этого ходатайства, ну, такой разумно понимаемый, может быть одним единственным. Это означает, что ответчик настаивал, что у арбитражного суда города Москвы и вообще у судебной системы Российской Федерации нет юрисдикции или компетенции, кому как выражение больше нравится, относительно данного спора. На что следует обратить внимание здесь? Когда довольно много лет назад Центральный банк с Евроклиром впервые вступал в отношения относительно оказания Евроклиром услуг по учету прав на ценные бумаги, составляющие наши суверенные активы, вполне возможно и даже вероятно, в соответствующей договорной обвязке этих отношений предусматривалось и применимое право какой-то иностранной державы, и какой-то иностранный суд или арбитраж в качестве места разрешения споров, но здесь сразу вылезает одно большое важное «но», которое заключается в том, что еще в мирное время, еще где-то в июле или августе, боюсь соврать, 2020 года в арбитражный процессуальный кодекс были внесены дополнения, предусматривающие исключительную юрисдикцию Российской Федерации, ее судов в отношении всех споров, вытекающих из санкционных запретов какого бы то ни было рода.
2: Ну, напомню на всякий случай, что официально коллективный Запад ограничивает взаимоотношения с нами с конца февраля 2014 года, но они официальные ограничения начались на пару лет раньше. Ну, точнее, скажем так, я обнаружил эти ограничения в 2012 году, а, скорее всего, начались они еще задолго до того, просто я не все отслеживал.
3: И в отношении вот этого вот подчеркнутого пренебрежения ответчиком императивной, не подлежащей никакой ревизии нормы нашего процессуального законодательства, следует заметить, что представители ответчика, конечно, делают свое дело так, как считают правильным, и так, как умеют, но, по сути, это позиция прямого отказа нашей стране в суверенитете, о ее судебной системе, в праве, да где-то, пожалуй, и обязанности выполнять свою функцию, что выглядит в высшей степени характерным примером тех отношений и того противостояния, которое мы на глобальной арене не первый год ведем.
2: Кстати, на всякий случай объясню, зачем вообще понадобился Евроклир и прочие зарубежные депозитарии. Дело в том, что ценные бумаги, хотя и называются бумагами, но давным-давно существуют не в виде каких-то текстовых печатных документов, а в виде записей в базах данных. Есть несколько крупных международных структур, ведущих эти базы данных, и им доверяют практически весь мир, исходя из того, что раз к услугам этой структуры обращаются все, значит, она должна быть беспристрастна и не может работать в чью-либо пользу. Ну, оказывается, может.
3: Само судебное разбирательство у нас проходило не быстро и немедленно, примерно столько времени, сколько арбитражный спор в первой инстанции проходить, пожалуй, и должен. Было два предварительных судебных заседания, было два заседания по существу в апреле и 15 мая последнее, по итогам которого было уже вынесено решение. Сторона ответчика в течение всего этого времени разворачивала совершенно неописуемо бурную активность. Здесь, конечно, надо иметь в виду, что все плоды этой активности в так называемые почасовики, то есть счета нанимателю об отработанном времени, скрупулезнейше вписываются. И если не вся, то, по крайней мере, заметная часть этой активности, вот по тем заголовкам, вывешенных в сети судебных актов, содержание которых закрыто, насколько можно судить, достаточно значимой целью этой активности было затягивание производства по делу, которая увенчалась заявлением председательствующему судье в последнем судебном заседании, по итогам которого дело было разрешено по существу, отвода. Здесь надо пояснить, что само по себе заявление отвода судье в 99, наверное, процентах случаев, во-первых, является крайне дурным процессуальным тоном. Во-вторых, примерно с такой же вероятностью заявление отвода в последний момент диктуется стремлением выиграть темп еще хотя бы немножечко.
2: Ну, перед смертью не надышишься.
3: Да, и в этом отношении характерны те обстоятельства, которые начали в гораздо более быстром темпе развиваться после даты 15 мая, после того, как решение по существу судом первой инстанции было вынесено об удовлетворении иска. Уже 19 числа, через 4 дня, Центральный банк сделал достаточно неожиданный, с учетом неспешного темпа разбирательства в предыдущие месяцы, ход, заявив ходатайство об обращении решения к немедленному исполнению. 26 мая это ходатайство было судом рассмотрено и удовлетворено. Ответчик его уже успел обжаловать и в этом деле не преуспел. Здесь надо пояснить, что по общему правилу решение обретает свойство исполнимости тогда, когда оно вступает в законную силу, то есть либо после того, как рассмотрена апелляционная жалоба на это решение и отклонена, либо после того, как срок на подачу апелляционной жалобы пропущен. Эта процедура в нормальном режиме заняла бы месяца два, если не все три, но Центральный банк воспользовался правом, предоставленным ему процессуальным законом, заявить такое ходатайство, после чего события и стали разворачиваться намного быстрее. 26 мая – это у нас таким образом дата, в которую суд подтвердил право Центрального банка приступить к исполнительным действиям, не дожидаясь вступления решения в силу. И уже 2 июня на основании этого определения суда по делу был выдан исполнительный лист. 29 мая суд первой инстанции изготовил решение в полном объеме, то есть мотивированное. Объем его нетрудно себе представить с учетом всего того, всех известных контекстов по делу. Объем наверняка был огромный. И уже 3 июня, на следующий день после подачи исполнительного листа, ответчик подал апелляционную жалобу. Можно было ожидать, что с целью позбивать темп и потянуть время, эта жалоба будет подана в конце месячного срока, который начинает течь 29 мая с момента изготовления решения в полном объеме, чтобы темп сбивать и время потянуть. Но поскольку исполнительный лист к этому времени уже был выдан, пришлось наоборот спешить, чтобы перенести дело в апелляционную инстанцию поскорее. В тот же день, 3 июня, что для нашего арбитражного процесса не вполне характерно, хотя законом и не запрещено никоим образом, апелляционная жалоба была принята к производству. Назначено ее рассмотрение было очень быстро, на 8 число, на вчера. И вчера же по всем новостным лентам прошло сообщение, что апелляционная жалоба ответчика на решение суда о взыскании с него 200 миллиардов евро рассмотрена, оставлена без удовлетворения, решение осталось без изменения. И таким образом впереди нас ждут крайне увлекательные события относительно телодвижений истца по фактическому исполнению принятого решения.
2: Ну, а каковы эти события и как вообще можно исполнить решение суда относительно зарубежного субъекта? Мы обсудим, так что не переключайтесь.
1: Допрос Вассермана.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
2: Вы должны это услышать.
3: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
3: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное – аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».

0: Допрос Вассермана.
1: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макси, Телеграм. А допрашиваем мы сегодня юриста Бориса Викторовича Чигидина по делу Евроклир. И, как я и обещал, Борис Викторович постарается рассказать, каким именно образом может быть исполнено решение московского арбитража. Тут, кстати, в перерыве, пока шли новости, кто-то прислал предложение продать долг коллекторам.
2: Замечательное предложение, юмор. Юмор не могу не оценить. Значит, эту часть разговора мы, наверное, начнем с воспоминания о том, как еще в прошлом декабре, когда иск Центральным банком был только-только подан, кто-то из высоких чинов Евроклир нескрываемо вибрировал в одном из своих публичных выступлений на той почве, что в российской юрисдикции находится порядка 16 миллиардов евро активов, находящихся в управлении Евроклир. Тут надо оговориться, что речь идет именно об активах в управлении, именно о тех активах, в отношении которых Евроклир выполняет роль так называемого номинального держателя, учитывая их российской сети депозитариев. То есть это не те активы, которые находятся непосредственно в собственности ответчика и могут быть взысканы на этом основании с него напрямую. Но для того, чтобы перейти к тому, что мы с этим будем делать, нам предстоит заглянуть достаточно сильно в сторону. Весной позапрошлого 2024 года в Штатах был принят закон, наделяющий президента, тогда Байдена, или операторов его автопера, тут уже показания расходятся, полномочиями совершать действия по фактической конфискации наших суверенных активов, замороженных в американской юрисдикции. И распоряжение этими активами в тех национальных интересах, которые президент Соединенных Штатов сочтет наилучшими. Достаточно быстро после этого, именно 23 мая 2024 года, президентом уже нашим был издан указ номер 442, который включил режим, ну, наверное, проще всего этот режим назвать око за око. Что этот режим предполагал в отношении конкретно Соединенных Штатов? В случае фактического посягательства на наши суверенные активы, там указ довольно большой, процедура предусмотрена им, немаленькая, в каких-то местах даже громоздкая, поэтому я только самую суть. Этот указ предусматривал, что имущественную ответственность по той процедуре, которая указом установлена, за конфискацию наших суверенных активов американским государством несут американские юридические лица, физические лица, все лица, связанные с Соединенными Штатами, до активов которых Россия может дотянуться в своей юрисдикции по, несколько упрощая, усмотрению правительства Российской Федерации. Следует отметить, что после того, как этот указ был издан, никаких исполнительных телодвижений во исполнении своего принятого перед этим законом американская сторона совершить даже не попыталась.
1: То есть получается, что мы можем дотянуться до большей суммы их активов, чем они до наших.
2: Речь даже не столько об этом, сколько о том, что вот эта вот логика просто напрашивается быть положенной в основу следующего нормативного акта, может, указа президента, может, федерального закона, это дело вкуса и предмет обсуждения относительно судьбы активов стран, членов, допустим, Европейского Союза, которую может постигнуть та же самая участь, причем даже не обязательно в ответ на конфискацию, а на том основании, которое мы, конструируя эту систему по образу и подобию, но не по зеркальному образцу указа в отношении американцев, можем сюда заложить. Ключевое, что здесь, на мой взгляд, должно быть заложено для эффективности всей системы, это круговая порука всех европейских стран, всех лиц, связанных с этими странами, юридических и физических, и всех, находящихся в российской юрисдикции, активов соответствующих в ответ на, в том числе, продолжающееся удержание европейских суверенных, наших суверенных активов в европейской, конкретно бельгийской юрисдикции Евроклир.
1: В общем, если вы Европейский Союз, то страдайте за своих союзников.
2: Совершенно верно. Та самая круговая порука, о которой я речь с самого начала и веду. Что здесь в виду важно иметь? Что за прошедшие годы наши достаточно высокопоставленные деятели исполнительной власти и центрального, если мне память не изменяет, банка, не раз и не два по разным подходящим оказиям напоминают, что в нашей юрисдикции заперто количество европейских активов, вполне сопоставимое, если не больше, с той суммой, которую сейчас Центральный банк будет взыскивать с Евроклир.
1: Помнится, где-то еще лет 15 назад многие наши экономисты страшно возмущались тем, что мы владеем на Западе гораздо большими активами, чем Запад у нас. Правда, еще десятком лет ранее они возмущались, что Запад у нас владеет гораздо большими активами, чем мы на Западе. По-видимому, сейчас достигнут баланс, по которому эти экономисты никак не могут возмущаться.
2: Первично здесь, я думаю, желание возмутиться, а если оно наличествует, то и повод тоже как-нибудь найдется. Здесь важно отметить, что речь идет не то.
1: Есть звонок, слушаем вас.
3: Здравствуйте, Ярослав, Москва, беспокою.
1: Здравствуйте.
3: Я вот хотел сказать, что одновременно с активами Центробанка в Евроклире заперты ценные бумаги огромного количества частных инвесторов, которые приобретали бумаги на московской бирже. Их бумаги заблокированы в Евроклире ровно потому, что на депозитарии НРД, вот когда были наложены санкции, эти бумаги частных инвесторов заблокированы вместе с активами Центробанка. И при этом, если на Центробанк еще имеются какие-то санкции, то бумаги частных инвесторов заблокированы совершенно беззаконно, потому что все эти частные инвесторы – это обычные люди, которые приобретали эти бумаги на московской бирже в качестве частных трейдеров и ни под какими санкциями не находятся. И Евроклир, так сказать, отказывается вести по ним переговоры, не принимает иски от управляющих компаниях. ведении которых находятся, российских управляющих компаний, в ведении которых находятся эти бумаги. Вот если у уважаемого депутата была бы возможность как-нибудь поставить этот вопрос, который как-то заглох и который никто нигде не обсуждает.
1: Ну, депутат может сказать то же самое, что говорит по этому поводу всегда. Напишите через сайт Государственной Думы на мое имя, а я переправлю этот ваш запрос со своим комментарием тем организациям, которые могут непосредственно заняться этим вопросом. Ну, а не в качестве депутата скажу, что когда решится вопрос с центральным, с активами Центрального банка, все остальное, скорее всего, будет гораздо легче разблокировать. А теперь вернемся к тому, на чем нас прервал звонок.
2: Ну, я и по теме звонка тоже несколько слов произнесу. Эта грань у обсуждаемой темы действительно есть. Грань достаточно чувствительная для немалого количества инвесторов. Несколько десятков из таких вот пострадавших пытались войти в дело по иску ЦБ к Евроклир третьими лицами. Правда, понимания у судов не встретили. Какие-то советы здесь пострадавшим я давать абсолютно не готов. Могу только в том числе потому, что не могу сказать, что досконально на достаточном уровне детализации представляю тот механизм, который повлек захлопывание активов пострадавших физических лиц. Но в любом случае всем пострадавшим инвесторам могу пожелать или выражу надежду, что после того, как ответчик наш уважаемый будет ошкурен в интересах Российской Федерации, либо тех остатков активов недружественных государств нашей юрисдикции, которые после этого еще не будут распределены, хватит для удовлетворения их претензий, либо... Такой сценарий я, в принципе, не исключаю, но и Анатолий, как я понял, на него отчасти тоже намекнул. Когда у нас глобальное противостояние дойдет до стадии после нашей победы какого-то более или менее всеобъемлющего урегулирования, вот там вот претензиям соответствующим инвесторов физических лиц тоже должно будет, как можно понадеяться, какое-то внимание быть уделено.
1: Ну, как это? Счастье всем, и пусть никто не уйдет обиженно.
2: В моем представлении вопрос здесь в первую очередь упирается именно в тот объем активов европейских стран, которыми мы здесь сможем эффективно распорядиться. В случае реализации в отношении Европы той же конструкции, точнее, схожей конструкции, которая была 2 года назад применена по отношению к Соединенным Штатам. Здесь надо помнить, что речь идет не только об остатках денежных средств на так называемых счетах типа С, которые для резидентов недружественных стран уже 5-й год прочно заблокированы и понемножку прирастают по мере погашения ценных бумаг. И не только о тех ценных бумагах, которые либо по своей природе погашению не подлежат, либо срок погашения у них еще и наступил. Стоит помнить, что у нас еще имеются и остатки активов производственных. Не все же в 2022-2023 году убежали, не все доли в серьезных производственных наших активах были приобретены по сугубому соглашению сторон, но за сущий смешной бесценок. Как минимум, мне припоминается British Petroleum и их доля в Роснефти. Французская Тоталька Энерджи, кажется, еще выскочила не полностью. И даже по текущему довольно скучному состоянию нашего фондового рынка эти доли могут быть оценены в хорошую, пожалуй, 11-значную сумму в долларах, то есть десятки миллиардов. И если наше государство пойдет по пути круговой поруки европейских стран за их, собственно говоря, общее безобразие, то посмотрим, арифметика покажет. Вопрос за политической волей, политическим выбором, политическим решением.
1: Ну, а теперь все-таки вернемся к тому, на чем звонок нас прервал.
2: Ну, собственно говоря, я вернулся к этой теме еще шаг назад. Речь шла как раз о деталях того исполнения, которое у нас, я думаю, впереди и достаточно быстро. Тут надо иметь в виду, что тот темп, которым судебные дела у нас начали развиваться в последние буквально 2-2,5, самые большие 3 недели, позволяют предположить, что ключевые политические решения о том, как мы будем двигаться дальше, приняты. И что факт начала реализации этих решений – дело совсем недалекого будущего. Речь, конечно, запросто может пойти не только о действиях в российской юрисдикции. Вопрос признания и исполнения состоявшегося и вступившего в законную силу решения арбитражного суда города Москвы у нас может быть поднят в достаточно большом количестве более или менее дружественных юрисдикций, будь то, допустим, Гонконг, будь то Эмираты, если они переживут очередную возможную вспышку ближневосточной войны, будь то Южноафриканская республика, где, кстати, по действия по признанию и исполнению решения нашего арбитражного суда в отношении Гугла о взыскании хорошей суммы находится на довольно продвинутой стадии. И, как ни странно, это даже сами Соединенные Штаты, как возможный полигон для подачи таких ходатайств в суды сразу нескольких штатов, я бы не исключил.
1: Ну, на всякий случай напомню, что по ряду серьезных политических и экономических причин Соединенным Государствам Америки сейчас выгодно максимально обескровить экономику Европейского Союза. Перечислять причины сейчас не буду, я тут уже много говорил на эту тему, но это делает подачу исков в Соединенных Государствах действительно вполне осмысленной, с немалыми шансами на успех.
2: Я могу назвать еще одну причину ко всем подразумевавшимся. Буквально на днях, как на заказ в Бельгии, тамошний суд наложил арест на активы гугловской дочки в Бельгии, миллиарда на полтора, если не $2, тут боюсь соврать, во исполнение состоявшегося, опять-таки, в нашей отечественной арбитражной системе решение в деле о банкротстве российского Гугла, о признании недействительной сделки по выводу вот на эту вот сумму активов материнскую бельгийскую гугловскую компанию. А учитывая, что имеет давнюю и очень сильную почву взаимная неприязнь между европейским истеблишментом и американскими IT-гигантами с одной стороны, а с другой стороны наблюдается, как всяческое большое покровительство со стороны американской администрации именно айтишным гигантам, так и чувство глубокого омерзения по отношению к европейским подопечным, и не забывая об известном факторе неабсолютной, но заслуживающей внимания политизированности многих американских судов, причем в регионально-партийном разрезе, я бы не спешил, конечно, утверждать, что перспективы там что-то взыскать фактически сколько-нибудь серьезно, но тут достаточно в нескольких наиболее подходящих контекстных штатах добиться, по крайней мере, факта приема соответствующих наших ходатайств к рассмотрению по существу.
1: Ну, насколько я могу судить, нынешнее руководство большинства европейских стран идеологически близко к демократической партии. Соответственно, иски, скорее всего, будут подаваться в тех из Соединенных Государств, где традиционно на протяжении уже десятилетий господствует партия республиканская.
2: Да, я именно это в виду, по сути, имею. И тут важно понимать, что начнется на той процессуальной стадии, когда соответствующие ходатайства взыскателя будут приняты к полноценному рассмотрению по существу. Разумеется, это рассмотрение будет долгим, разумеется, это счет времени там пойдет скорее на годы, чем на месяцы. Разумеется, успех по ряду причин там достаточно сильно не гарантирован, но нужно понимать, что над Евроклир в этом отношении по факту первого же такого случая повиснет хороший такой дамоклов меч.
1: Тут дело еще и в том, что большая часть людей, работающих с большими деньгами, старается на пушечный выстрел не подходить к тем, у кого плохие судебные перспективы, потому что это может задеть даже рикошетом.
2: Слово «плохие» здесь даже не самые точные. У кого они неопределенные и у кого вероятность плохого исхода, во всяком случае, не нулевая. Но главное, что тут надо иметь, пожалуй, в виду, это что по факту начала такого производства Евроклир начнут очень сильно потрошить в смысле истребования огромного объема чувствительнейшей корпоративной информации, которая в иных обстоятельствах бережется как зеница ока, а тут ее судам нужно будет в императивном порядке под страхом достаточно неприятных процессуальных последствий вывалить в том размере, в том объеме, который будет истребован, и это само по себе, последствие само по себе будет крайне болезненным.
1: Ну, по крайней мере, уже состоявшееся арбитражное решение – это отправная точка множества неприятностей, которые можно устроить не только Евроклир, но и очень многим другим финансовым структурам Европы, чего я им от души и желаю. Но посмотрим, что будет. Ну, а я постараюсь, чтобы в следующий вторник здесь тоже был интересный гость. До свидания.
0: Допрос Вассермана.

Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе

0: открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре утра в российской столице, в Уфе и Перми 6 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. США проводят третью волну ударов по Ирану. Абхазия будет создавать лучшие условия для роста турпотока из России. Еще более 5000 российских атлетов выступят на международной арене. Подробности далее. Три беспилотника уничтожены над Москвой средствами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее Собянин сообщал, что на территории Москвы были сбиты еще 3 дрона. Информация о пострадавших не поступала. США проводят третью волну ударов по Ирану, сообщает портал Axios. По данным телеканала Press TV, несколько взрывов раздалось в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны. Очередная серия взрывов прогремела и на иранском острове Кешм. Ранее центральное командование вооруженных сил США начало атаковать Иран вслед за ударами по вертолету «Апачи», который, по словам Дональда Трампа, был сбит иранцами у берегов Омана. Сам американский лидер назвал новые удары по Исламской республике мощным ответом. При этом он не исключил, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. Абхазия намерена создавать наиболее благоприятные условия для роста турпотока, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Бадра Гунба. По его словам, сегодня в стране есть все необходимое для комфортного летнего отдыха, исторические культурные объекты, архитектура, памятники природы, православные храмы. При этом президент республики отметил, что властям еще есть над чем работать в части инфраструктуры, которая не совсем подготовлена к круглогодичному приему гостей. Этот вопрос, по его словам, находится у чиновников в проработке. Отношения Китая и КНДР вышли на новый исторический этап, заявил председатель КНР

0: Цзиньпин. Он также выразил готовность вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном развивать двусторонние связи. Это следует из благодарственного послания китайского лидера, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи. Послание было направлено Ким Чен Ыну по случаю успешного завершения государственного визита Си Цзиньпина в КНДР, который прошел 8-9 июня. По словам китайского лидера, во время переговоров стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли ряда важных договоренностей, которые придали отношениям двух стран новое содержание и подтвердили стремление совместно действовать развитию и процветанию, а также поддерживать мир и стабильность в регионе и мире. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска, Нижнего Новгорода и Самары, сообщила Росавиация. Ведомства добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Еще более 5000 российских атлетов получили право выступать на крупнейших международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что в 2025 году подобный допуск получили более 1500 атлетов из России. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник». Мы начинаем авторскую программу обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, рад вас приветствовать. Первое, с чего хочется начать, так это с... Ну, может быть, действительно можно проследить такую тенденцию повышение ставок. Если мы будем говорить и про Евротройку, с которой совсем недавно у Зеленского состоялся ряд встреч, разговоры вокруг дальнобойного оружия. И, честно говоря, еще год назад и мы с вами в этой студии сидели и обсуждали то, как отдельные европейские лидеры аккуратно прощупывали почву, но не спешили Зеленскому разрешать носить удары, скажем, по территории России с применением дальнобойного оружия, открещивались от этой истории. Сейчас, я так полагаю, да, Европа идет противоположным курсом. Может, я ошибаюсь, хочется ваше наблюдение на отчет услышать.
3: Ну, понимаете, вообще-то европейские и американские лидеры там чуть ли не с 22 года говорили о том, что они... Ну, следят за тем, чтобы Украина не наносила поставленным ими оружие, там удары вглубь территории, там ограничивают как-то, но совсем не ограничивают Украину в ведении боевых действий своими собственными силами. Значит, то есть, в принципе, как это, опять-таки, была политическая игра. Да? Мы можем наносить удары, можем не наносить удары. Вот. В конечном итоге мы же тоже стали наносить удары более глубокие, более массированные там, и так далее. Все это происходит не просто потому, что тогда не хотели, а сейчас захотели. Кроме всего прочего, не только на Западе, но и у нас арсеналы там, ракетные и все остальные не были рассчитаны на подобного рода войну. Значит, то есть все исходили из того, что такие войны, как ведет сверхдержава с каким-то региональным противником, они заканчиваются быстро, как, допустим, там американо-иракская, как бомбежки Югославии и так далее, просто ввиду несопоставимости потенциалов. Значит, а межконтинентальная ядерная война, она не предполагает, что вам понадобится большое количество тактического вооружения, потому что некому будет воевать просто после обмена ядерными ударами в полную мощь ядерных арсеналов. Значит, а тут ситуация сложилась совершенно по-новому. Формально, вроде бы, это война России и Украины, а неформально это война России и всего Запада. То есть фактически идет мировая конвенционная война. И, естественно, количество вооружений требуется сразу же на порядок больше. Соединенные Штаты ровно с тем же столкнулись в Иране. Они вместе с Израилем, значит, прекрасно считали, там, насколько у Ирана хватит ракет, там, как они заблокируют его те самые ракетные города, чтобы туда нельзя было доставать дополнительные боеприпасы, сколько они уничтожат установок, там, далее. Может, где-то чуть ошиблись, может, не ошиблись. Но понятно, что в целом, если бы это была бы война Соединенных Штатов и Израиля только против Ирана, они бы ее бы спокойно выиграли, несмотря там, на весь героизм иранского народа и проницательность иранского руководства. Просто в силу несопоставимости потенциалов. Но они вдруг обнаружили, что ракеты у Ирана не кончаются и никогда не кончатся. То есть их может стать чуть меньше, в залпе чуть больше, но они не кончатся. И они прекрасно поняли, понимали, почему. Потому что Россия, Китай стали точно так же поддерживать Иран, только не так громко, как они поддерживали Украину. То есть та же самая элемент мировой конвенционной войны, да, только с Украиной ведет война в Европе, а здесь идет война на Ближнем Востоке. Но это одна и та же война. Разные фронты одной и той же войны. Точно так же, как война Тихоокеанская США с Японией была элементом Второй мировой, и Великая Отечественная война была элементом Второй мировой. И еще с десяток войн тоже были элементами Второй мировой войны. Ввиду этого понадобились более мощные арсеналы. И чем занимались все последнее время Соединенные Штаты, чья вот сейчас управляемая ракета поступила на вооружение Украине, ну, буквально в последние недели. Да? Чем занималась Европа, чем занималась та же самая Украина, чем мы занимались? Все наращивали производство. Вот как производство нарастили, значит, вы получили возможность наносить систематические удары вглубь территории. Опять же, понимаете, если вы нанесли удар одним беспилотником куда угодно, хоть по статуе Свободы в Нью-Йорке. Ну, там, написали про варварство людей, уничтоживших красивый памятник. Другие написали, что памятник вообще ничего из себя не представляет, и давно его надо было уничтожить. Но от этого Соединенным Штатам, по большому счету, ни холодно, ни жарко, ни экономика не подорвана, ни моральный дух не упал, только злость появилась. А вот если вы системно долбите Нью-Йорк на протяжении там, 2 или 3 лет, превращая его в развалины, значит, это немножко другой результат. Но вам же надо иметь соответствующее количество вооружений или же выпускать их с достаточной скоростью, чтобы иметь возможность системно долбить Нью-Йорк на протяжении 1-3 года. Значит, вот сейчас, опять-таки, мы по ситуации в нашей армии видим, что количество вооружений резко выросло. Значит, количество боеприпасов резко выросло, доступных к применению. Причем не только количество отдельных видов, но и вся номенклатура значительно расширилась. Значит, но то же самое происходит и у противника. Посмотрите сейчас перечисление тех беспилотников, ракет, которыми они наносят по нам удары, а они практически почти не повторяют наименования, которые мы слышали в 2023 году. Те же самые скальпы, Storm Shadow, Атакамс лежат на складах на Украине, почти не применяются. При том, что они там есть, то есть они поставлены, они, эти арсеналы их не исчерпаны до конца, и поставки происходили после того, как они прекратили их активное применение. То есть они лежат, они там для чего-то накапливаются или, по крайней мере, не расходуются. А сейчас преимущественно наносятся удары другими вооружениями. Да? То есть у них тоже расширилась номенклатура, увеличилось количество, появилась возможность системно наносить удары по тылам. Потому что ну, куда они сейчас бьют? Они бьют по, фактически по всему Северному Кавказу, там, включая Краснодар, включая даже там, Нижнее Поволжье, там, вплоть до Волгограда. Они бьют по всем новым территориям, они бьют по всему пограничью, но, допустим, в Петербург, так они пытались по нему ударить и в 2023 году, там, более успешно, менее успешно пытались наносить удары и в 2024 и в 2025. Сейчас они стали наносить их чаще и больше. Значит, за Урал они тоже Екатеринбург пытались достать первый раз не в этом году, а году в 2023-2024. Значит, туда прилетали дроны. Сейчас их стало просто прилетать больше, значит, и чаще. Вот. И это ощущается поэтому. Да? Значит, так появляются, так и у нас дроны стали лететь, и ракеты, и больше, и чаще. Значит, если там раньше, допустим, какие-то там бомбежки Одесского порта, там Днепропетровска, Запорожья, происходили по очереди, там, в лучшем случае раз в неделю, раз в 2 недели, сейчас мы читаем практически каждый день, вообще не обращаем внимания, это так обыденность. Там пожары в Одесском порту, по-моему, вообще не потухают. один залили, другой начался. То есть мы к этому просто привыкли, поэтому не замечаем. На самом деле интенсивность нарастает с обеих сторон. И мы об этом все время говорили, кстати, что, потому что у нас тоже есть некоторые люди, которые считают, что Запад в принципе не может там больше наращивать интенсивность противостояния. То есть что, когда мы говорим, что там у них схлопывается экономика в Европе, люди это представляют так, как будто вообще все заводы перестали работать, да, и все вообще перестало сразу же в один момент выпускаться.
4: И народ голодает. Недовольный. Да.
3: Ну, может быть, и голодает. То есть, опять-таки, что такое голодающий народ? В то время, как кто-то умирает с голоду, значит, у кого-то жемчуг мелкий, да?
4: Вот. Это точно.
3: Значит, то есть, на самом деле, мы же даже по Украине видим, что там наладить какой-то там ремонт бронетехники и производство тех же самых дронов, может быть, не полной номенклатуры, но простейших их модификаций можно буквально в сараях. И при помощи, и при полностью убитой экономики. Но учитывая, что такие, допустим, гиганты, как европейский Airbus, многие другие оружейные, там, Rheinmetall, другие оружейные компании, они работают. Да? Значит, более того, они только начали получать военные заказы, то есть они сейчас на подъеме находятся. Учитывая, что все это еще никуда не делось. Да? Значит, понятно, что, допустим, ну, на данном этапе Европа, Соединенные Штаты даже с совместными усилиями выпускали вооружений меньше, чем мы, в единицу времени. Угу. Значит, а расходовали больше, потому что у них был не один конфликт. У нас он был один, а у них был не один. Но, тем не менее, понятно, что они тоже наращивают, или пытаются наращивать эти вооружения. У них есть свои проблемы, но отходные проблемы есть или будут и у нас. Мы тоже не можем бесконечно наращивать производство вооружений, потому что это требует не только дополнительных площадей, которые там можно всю Сибирь заводами застроить, да? Это требует еще квалифицированных людей. То есть не просто людей, которых тоже не всегда хватает, да? А людей, получивших определенную квалификацию. Ну вот Запад в свое время, пострадавший от выноса производства в так называемый третий мир, да? Значит, он сталкивается с нехваткой рабочих кадров для своих военных заводов. Поэтому задачи, которые они перед собой ставили, там резко нарастить производство, они тоже исходили из опыта Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты забросили деньги и тут же буквально через полгода начали лепить как пирожки не то что там танки или пушки, а авианосцы.
4: Угу.
3: А выяснилось, сейчас не получается. Деньги есть, заводы построить можно, рабочих нет. Квалифицированных рабочих просто не хватает. И вот этот самый умерший Детройт и другие промышленные центры Соединенных Штатов сейчас им, кстати, отливаются этим эхом, да, когда военно-промышленный комплекс не может быстро нарастить обороты. И европейский тоже. Но это не значит, что он не может наращивать их постепенно. То есть чем дольше идет война, почему, опять-таки, я считаю, что не бывает этих самых политиков или там, штабов, которые хотят затянуть войну. Потому что у нас же тоже там были люди, по крайней мере, которые говорили, что это наша такая великая стратегическая идея затянуть войну как можно подольше. На самом деле таких не бывает, потому что чем дольше длится война, тем больше шансов у вашего противника найти против вас аргументы. В том числе и за счет наращивания собственного производства. Сейчас не получается, завтра получится. Поэтому, ну, я, честно говоря, не вижу стратегических изменений в поведении Украины или Европы. То есть они изначально говорили, что они будут бороться на, фактически на уничтожение России. Они изначально говорили, что они видят эту войну как войну на истощение. Они изначально говорили, что они будут стараться наращивать количество ударов и постараются принести войну в каждую точку России. То есть, ну, они еще это не выполнили, но стараются в этом направлении. Да? Они изначально ставили задачи, причем эти задачи озвучивались, значит, резко нарастить военное производство. Оно резко не получилось, но оно все равно самое, так сказать, наращивается. И мы это в результате ощущаем не только на фронте, может, даже не столько на фронте, потому что они давно потеряли надежду победить нас на фронте и сделали акцент на террористической войне. И поэтому мы это ощущаем как раз вот в прифронтовых регионах, куда проще долететь беспилотником в большом количестве, где есть крупномасштабные цели, которые сразу же отражаются и на информационном пространстве, и на моральном состоянии людей, и на армии. Потому что если долбить по трассе Новороссия, то это не только горючее для армии, это понятно, что это и для людей не только в том самом Новороссии, но и в Крыму. Сразу же возникают проблемы с передвижением, там, и так далее, и с доставкой товаров, в том числе там, и продуктов. Значит, и опять-таки это отражается на моральном духе сразу же того же самого населения. Вот, и на информационном пространстве тоже отражается, потому что опять-таки люди начинают сразу спрашивать, зачем это вдруг, откуда это у них появились, ну, почему вчера не было, а сегодня есть, почему... Значит, вчера они не могли сюда попасть, а сегодня могут попасть.
2: Вот. Понимаете, ну, опять же, у человека... Но настроение с противоположной стороны,
3: у людей же существует еще определенная инертность мышления. То есть, если вот вчера противник был не способен наступать, значит, он не способен наступать никогда. Если вчера он не дотягивался сюда, то он и сегодня не должен иметь возможность дотягиваться. Это для человека это абсурд, как это он вдруг сегодня может дотягиваться. Если мы побеждаем в войне, он вчера не дотягивался, да? Значит, хотя они, человек совершенно спокойно воспринимает там, заученную в детстве информацию, что вот мы в 41-м году отступали до Москвы, потом наступали до Берлина. Значит, как это так получилось, он даже не задает себе вопрос, почему в 41-м году почти самое, там, на окраинах Москвы стояли, но фронт проходил в районе современного аэропорта Шереметьево. Значит, потом до Берлина дошли, даже дальше, до Эльбы. То есть, почему так меняется стратегическая ситуация. Вот. А на самом деле, пока война не закончена, все работают на победу. И пытаются для того, чтобы работать на победу, в первую очередь надо наращивать военное производство. Это, опять-таки, мы тоже с детства знаем. Нам с детства рассказывали, что Т-34 лучший танк Второй мировой войны, не потому что он лучше по всем показателям, там, на нескольких танках стояла там, и лучшая оптика, и лучше были условия работы экипажей в танках, там, и подвесска другая, там, и так далее. И можно спорить о том, что было там, в военных условиях более эффективно. Нет, но по массовости производства, то есть по соотношению цена-качество. Значит, Т-34 могли произвести на порядок или больше, чем тех же самых «Пантер». А размен шел 1:2. И понятно же, когда «Пантер» уже не было, Т-34 еще ездили тысячи. Вот. Вот, в принципе, по такой схеме работает и любая военная компания. Чем больше вы можете произвести техники, вооружений, снарядов там, и так далее, тем больше у вас шансов, что вы победите. И до тех пор, пока война не закончилась, значит, до тех пор, пока вы не заняли территорию противника, это продолжается, потому что до сих пор еще никто не смог бомбардировками выключить военную промышленность. До сих пор еще никто не смог бомбардировками выключить военную логистику. Есть идея, что с применением ядерного оружия, причем не точечным, а массированным, то есть когда начинается глобальная ядерная война, то тогда удастся выключить военное производство и логистику. Например, американский генеральный штаб в 70-е годы, вернее, как у них комитет начальников штабов, да? Вот их аналитики просчитывали развитие событий в ходе мировой войны следующим образом. Значит, советские танковые армады прорываются к Атлантическому океану и на Ближний Восток. Значит, сметают все на своем пути. Потом останавливаются, потому что за счет обмена ядерными ударами выключается производство, и они просто теряют возможность продолжать организованные военные действия, так как не получают необходимые расходные материалы. Вот. И война таким образом заходит в тупик. Значит, ну, если еще остается кому воевать при этом. Да? Значит, ну вот, посмотрите, идея, что можно массированным ядерным ударом выключить экономику и выключить логистику, существовала, она никогда не была проверена. А обычными бомбардировками можно бомбить сколько угодно. Значит, но для того, чтобы надежно выключить логистику, и эту самую и экономику, надо бомбить одни и те же точки буквально каждый день. Потому что все это моментально восстанавливается. Значит, более того, люди будут пытаться переносить куда-то, прятать все это. Ну, как Иран строил свои эти самые ракетные города в скальных массивах. А идея-то не иранская, она еще немцы в этом самом, в Третьем Рейхе, прятали производство глубоко в шахты, под землю, для того, чтобы не достала союзная авиация, не разбомбила. Угу. И эти заводы работали до последних дней и выпускали все, что требуется. Даже так, Рейх в 44-м году лишился последних источников нефти в Румынии. И воевал себе спокойно. Производил синтетический бензин. Да, он был хуже там, по тем временам, по крайней мере. Значит, да, с этим были трудности. Гражданская техника практически горючее не получала. Там какие-то автомобили вообще ездили на дровах. Но для войны хватало. То есть это, опять-таки, это показатель, потому что даже война такого масштаба, которая требует огромного количества горючего буквально. Да? Даже она просто простыми бомбардировками она не выключается, тыловое сопротивление, то есть работа тыла.
4: Но говоря про Иран, я так полагаю, даже если дойдет до высадки условного спецназа, о котором последний раз вот описали журналисты, мол, якобы Трамп рассматривает этот вариант, но учитывая здесь уже особенности культуры, менталитета, политического строя и прочего, ну, Аятоллу тоже, знаете, точечным ударом американцы ликвидировали, но при этом-то режим не рухнул, а наоборот.
3: Совершенно правильно. Американцы, у них получилось в Венесуэле, да? Потому что там соратники Мадуро решили, что им проще договориться с американцами. При этом, насколько американцы снизили свои требования, мы не знаем, но явно снизили, потому что режим остался тот же, дела Венесуэлы не лезут, но в свою очередь Венесуэла перестала торговать нефтью с врагами Соединенных Штатов. Да, или с теми, кого, с кем Соединенные Штаты считают, торговать не надо. Да. Значит, они рассчитывали на такой же вариант в Иране, но выяснилось, что, допустим, там корпус стражи исламской революции взял ситуацию полностью под контроль, а перебить их всех не получается. Опять-таки, точечными ударами. Можно убить одного, 10, да? Значит, они рассчитывали, опять-таки, на то же, о чем часто у нас говорит население. Давайте убьем Зеленского, хорошо будет другой. Убьем второго, третьего, они все испугаются и сразу сдадутся. Ну вот они в Иране убили одного, второго, третьего.
4: Ну как и Израиль никто, с Хамасом до
3: и
4: этого.
3: Никто, да. И никто не испугался и не сдался. Да, Израиль также воюет с Хамас, десятилетиями воюет. Уже организации целые исчезли, с которыми Израиль воевал, переименовались уже другие организации. А война продолжается все так же. Они убивают, а приходят новые, новые, новые, новые, новые. Вот. Здесь, да, можно рассчитывать на то, что там, где-то в конкретной ситуации, значит, в какой-то стране, значит, там, часть элиты будет склонна к капитуляции. Но для этого надо иметь эту часть элиты, которая будет именно склонна к капитуляции, у которой интересы лежат именно в пространстве сдачи и договоренности с победителем. Значит, Если в Венесуэле Соединенные Штаты смогли убедить в этом часть элиты, то больше я таких примеров особенно не знаю. Даже в Сербии, да, там, где первоначально значительная часть элиты перешла фактически на сторону Запада, чем дальше, тем больше они Запад не любят. Они, с одной стороны, пытаются в него интегрироваться, потому что у них нет другого варианта сохранить свою экономику. Ну, они со всех сторон окружены территориями ЕС, и чем упорнее война ЕС против России, в том числе санкционная, тем тяжелее им сохранять свою экономику, не будучи членом ЕС. Поэтому, с одной стороны, хотят туда интегрироваться, а с другой стороны, для них Запад – это эсхатологический враг, потому что он требует признать независимость Косово, значит, требует отказаться, по сути дела, от сербских национальных корней там, и так далее. И это, ну, в результате этого Сербия до сих пор находится в таком промежуточном состоянии. Она не является полноценным союзником России, но она полноценно не ушла на Запад. Поэтому даже там они не смогли полностью решить свои задачи с опорой на местные элиты и с опорой на местные прозападные силы. Опять-таки, эта проблема решается в том случае, если в вашей стране большое количество людей культурно, ментально, там, личными связями какими-то, там, бизнес-связями заинтересовано в конкретном сотрудничестве с конкретными странами. Поэтому России, допустим, было так тяжело сразу перестраивать политику с западной ориентации на восточную Россию, угу. на протяжении десятилетий была, вела европоцентричную политику, вполне, кстати, разумную политику, значит, потому что она пыталась вырвать Европу из-под влияния Соединенных Штатов, значит, причем, опять-таки, из-под влияния экономического, она не пыталась там решать какие-то сложные политические проблемы. Ну, в общем, получилось так, что традиционные ценности или скорее даже традиционное чувство родства, да, между европейцами и американцами сыграло свою роль, и европейцы решили, что вместе с американцами они более верно победят Россию, чем получат какие-то бонусы от сотрудничества с Россией.
4: Друзья, оставайтесь с нами, продолжим.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
9: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
9: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
9: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
9: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
10: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
11: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
12: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
13: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
14: Да.
13: А переоценивали?
14: Вряд ли.
13: Сколько друзей вы потеряли?
14: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
13: Часто ли ты ошибаешься?
14: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
13: Чему главному тебя научили твои дети?
15: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
15: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
15: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
15: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Спорим с Ищенко.
1: Вы слушаете радио «Спутник», кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислава Ищенко. Ростислав Владимирович, продолжаем. Что у нас передают новостные ленты? Цитируют заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее позиция Евросоюза была такова, что следующий пакет санкций в отношении Российской Федерации должен ударить по простым гражданам РФ. И что мы видим? Цитирую фон дер Ляйен. Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с момента начала войны. Таким образом, Европа остается закрытой для всех, кто участвовал. Вот. Ростислав Владимирович, на ваш взгляд, подобные решения, подобные шаги, ну, наверное, в любом случае не останутся без как минимум реакции со стороны нашего МИДа и прочих ведомств?
2: Ну, это, собственно, их не беспокоит. Даже наоборот, я думаю, что они поддерживают любую реакцию, особенно максимально жесткую со стороны МИДа России в целом. Потому что, ну, вот я просто не успел до перерыва закончить мысль, но санкции работают, четко работают в одном направлении. Максимально разрывать связи между Россией и Европой. То есть они уже, кажется, разорваны и так. Максимально дальше, в общем, углублять этот разрыв, чтобы там и эту большей части населения не было, не возникало вообще мысли о возможности поехать в Европу, даже просто отдохнуть, в музей сходить. Работает это по принципу, чем меньше у вас людей в стране как-то связано, допустим, с Европой, тем меньше у вас людей заинтересованных, и в Европе тоже, заинтересованных в том, чтобы восстановить нормальные взаимоотношения. Ну, если вам все равно. Вот вам же все равно, какие у нас отношения с Мадагаскаром, правда? У вас там ничего нет, вы ничего не планируете. Значит, и для большинства населения точно так же. И даже все равно, есть он на карте, нет, какая там у него политика, кто там у власти и так далее. Люди об этом даже не задумываются.
1: Вот, но есть география, Ростислав Владимирович.
2: Ну, так вот, европейские, тут дело не только в географии. Можно найти страны, чья политика нас весьма волнует, хоть географически не от нас дальше Мадагаскара. Ну, да? Вот здесь проблема заключается в том, что Россия долгое время выстраивала европоцентричную политику. Вполне сознательно, повторяю, и вполне разумно. Значит, и в результате огромное количество населения в России, значит, либо имело в Европе бизнес, либо имело в Европе друзей, либо имело в Европе собственность, либо ездило в Европу регулярно отдыхать. И так далее, привыкла к Европе. То есть съездить в Европу было как съездить в Козельск. Даже наоборот. В Козельск ездили значительно меньше, чем в Европу. Это было нормально. Дети там учились, и не только, как у нас любили дети там олигархов или чиновников. Учились большое количество людей, обычных, детей обычных граждан России в Европе. У людей завязывались какие-то там личные связи, контакты, интересы, совместные какие-то истории возникали, начиная от истории любви, заканчивая историями научного сотрудничества. Значит, и культурного сотрудничества. И все это в результате приводило к тому, допустим, моментальный разрыв связи был болезнен. И многие люди его болезненно и перенесли. Причем не те, кто уехал, потому что они не могли жить в государстве, которое воюет с соседями. Но в других государствах, которые воюют с соседями, могут жить. Да? Значит, а те, которые вполне себе лояльно остались в России, значит, никаких претензий не предъявляют, но они болезненно переносят это, или перенесли, или переносили этот разрыв, потому что это меняло их условия их жизни. Люди не любят менять условия своей жизни. Они привыкают к своему району, к своей квартире, к обычному ритму, к своей работе. И они не любят ничего менять.
1: Как человек это сейчас внутренне говорит, выход из зоны комфорта.
2: Да, человек внутренне консервативен. Значит, европейские политики нынешнего поколения, те, кто сейчас находится у власти, значит, заявили и заявляли много раз. Не собираются воевать с Россией вечно. Ну, по крайней мере, столько, сколько понадобится, чтобы Россию победить в войне на истощение. Но политики же не вечны. И более того, если, допустим, канцлер Германии может оставаться канцлером ровно столько, сколько побеждает его партия на выборах, хоть 100 лет подряд, если проживет, то, допустим, президент Франции имеет право только на 2 срока по 5 лет. а следующий может изменить внешнюю политику. Ну, то есть следующее поколение политиков может изменить внешнюю политику. Для того, чтобы у них не было шансов изменить эту политику, надо создать условия, внутренние условия и внешние условия, для того, чтобы другая политика не имела точки опоры ни в своем обществе, ни в российском. И вот когда вы разрываете все связи, даже если у кого-то возникает там желание где-то договориться, а на что опираться? Ну вот какое-то время, даже до сих пор еще, мы говорим, ну смотрите, был же дешевый газ, вам же было удобно, там экономика развивалась, всем было хорошо, мы покупали ваши товары. Теоретически не в полном объеме, но к этому еще можно вернуться. Ну, не в таком объеме, но где-то там наладить сотрудничество, получать взаимное удовлетворение. Но это пока. Значит, количество людей, которые пришли к выводу с Европой, мы в ближайшие десятилетия ничего нормальное не сообразим и переориентируются на Восток, которые начинают ездить в китайские музеи, завязывать с китайцами бизнес, находить в Китае друзей там, и так далее, следить за китайскими модами, ездить на китайских машинах, дальше становится все больше и больше. И люди к этому привыкают, общество к этому привыкает. И через некоторое время разворот к Европе будет тоже достаточно болезненно восприниматься. Нет, ну если он будет плавным, там, незаметным там, и так далее, то никто сильно не пострадает, вот, если он не будет таким резким, как был до этого. Значит, при этом, заметьте, Европа не разрывает связи с Китаем, Соединенные Штаты, там, которые со всеми воюют, тоже ни с кем не разрывают связи. А выяснилось, что они даже с нами не воевали. А сейчас с Ираном не воюют, сейчас уже Израиль воюет с Ираном, Соединенные Штаты уже опять миротворцы. Я боюсь, что через некоторое время то же самое будет с Китаем. То есть Тайвань будет воевать, Филиппины будут воевать с Китаем, а Соединенные Штаты уже в лице следующего президента, а может еще и в лице этого, будут говорить, а мы вообще за мир, и давайте мы вас помирим сейчас. Да? То есть они оставляют себе пространство для маневра. Они могут потом приходить в Пекин и говорить, ну, у нас же с вами есть о чем говорить. Значит, там, давайте, зачем вам Иран, зачем вам Россия, давайте мы с вами договоримся.
3: На наши текущие контакты, если простите, что перебил, с американской стороной, это тоже пространство для маневра со стороны американцев?
2: Ну, это и с нашей стороны, со стороны американской, ну, пространство для маневра. То есть там, где у нас есть контакты, да, мы сохраняем пространство для маневра все. С американцами мы играем практически в одну и ту же игру. Мы пытаемся переубедить американских союзников в том, что значит, с Америкой не так выгодно, как с нами, пытаются убедить в этом же наших союзников. А европейцы сейчас, да, они пытаются полностью вычеркнуть Россию, потому что Китай от них далеко, да, и у них нет с Китаем тех противоречий, которые есть у Соединенных Штатов. У них даже с Ираном нет этих противоречий. Они выступали против разрыва отношений с Ираном, против разрыва договоренности обамовской, договоренности обамовских с Ираном там, и так далее. У них единственный свет в окошке – подавить Россию, потому что, втянувшись в конфронтацию с Россией, мы с вами об этом говорили, понеся потери, они могут компенсировать свои издержки только за счет трофеев, полученных от разгрома России. Других вариантов у них нет. Поэтому для них это четкая задача, и они на нее ориентированы. Поэтому они пытаются максимально сделать эту политику глубокой, долговременной и необратимой. То есть, когда избирается следующий президент, приходит к власти другая политическая сила, избирается другого премьера, значит, они пытаются изменить внешнеполитические ориентиры и сталкиваются с тем, что местное общество этого не хочет. Оно говорит, не надо нам ничего менять, у нас все и так хорошо, у нас с Россией никаких контактов нету. Значит, у нас никаких интересов там нету. Наоборот, мы хотели бы тоже уже, даже на уровне, что мы хотели бы что-нибудь там заграбастать. А вместо работать нам уже неинтересно. У нас все совместные проекты давно закрыты. У нас есть альтернативные. Опять-таки, смотрите, мы нашли альтернативные рынки сбыта для своей продукции. Но да, те европейские предприятия, которые уцелели и работают, они тоже нашли себе альтернативных партнеров. Да, какие бы интересные предложения им сейчас не были бы сделаны, вы сами прекрасно понимаете, что 10 раз подумают руководство, собственники предприятия, акционеры, менеджмент, менять партнера или не менять, тем более в сложной политической ситуации. А 10 партнеров не может быть. Вам не надо, чтобы вам одну и ту же продукцию поставляло 20 разных самых предприятий. Вам нужен один стабильный поставщик.
3: Минимизируя риски,
2: Против чего все время боролись американцы. Они боролись против стабильности поставок из России. И они смогли эту стабильность разрушить. Они показали, что вот видите, вот вам война, и вот вам, значит, разрыв с Россией, и вот вам нет поставок. Значит, опять-таки, люди планируют на годы вперед. Они находят новых партнеров, они с ними начинают работать. После этого им неинтересно восстанавливать связи с Россией. У них уже все хорошо. У тех, кому, может быть, было интересно, уже предприятия умерли, да, потому что они не нашли себе других партнеров. Вот. Поэтому, верно, сознательно европейские политики углубляют эту санкционную политику, которая и им же тоже приносит серьезный вред. Потому что для них важно не чтобы выжило побольше предприятий, а чтобы выжили только те, которые не будут контактировать с Россией, у которых не будет ничего общего. Именно поэтому они, мы удивляемся, ну, а чем там виновато искусство, да, чем виновата наука, зачем они рвут эти связи, тоже такие в ущерб себе.
3: Угу.
2: Ну, хорошо, но там наш певец мирового класса у них не выступит. Не приедет к ним наш балет, там, наш симфонический оркестр, там, не появится у них наша музейная коллекция, они не посмотрят, да, они же пострадают. Нет, это серьезная, долговременная стратегическая цель. Ничего хорошего из России не может быть, там вообще ничего нету.
3: То есть это попытка новое поколение воспитать, европейцев, которые будут спокойно жить.
2: Старое перевоспитать, новое воспитать.
3: Ну, да.
2: Вы это самое ходили там в, это самое, в магазин, покупали европейскую одежду, сейчас покупаете китайскую, потом будете покупать иранскую или индийскую и так далее. Вы к этому привыкаете, вы привыкаете к брендам, вы привыкаете к... кстати, определенному там, формату, к модам там, и так далее,
3: да.
2: Там, к мельчайшим различиям, вы привыкаете к этому. И потом вам надо сделать усилия над собой для того, чтобы себя же переформатировать. А обществу надо сделать десятки миллионов таких усилий, сложить их в одно, для того, чтобы опять-таки переформатировать себя. И возникает вопрос, опять-таки, политикам надо давить на общество, объяснять, зачем это, почему там и так далее. А у вас впереди 4-5 лет, а потом вас, может быть, переизберут. И вам надо сейчас соответствовать ожиданиям ваших избирателей, которые вот-вот будут за вас голосовать или против вас. И зачем вам напрягаться и рассказывать им о каких-то зияющих в перспективе высотах, если достаточно просто плыть по течению? И большинство политиков именно так и поступает. И опять-таки не потому, что они такие плохие. Потому что а зачем менять, если народ всем доволен? Ну, моя же задача, чтобы народ был доволен, да, как политика.
3: Значит, телега вот, едет, да, и да, едет.
2: Вот,
3: да,
2: вот,
3: ну.
2: Вот народ доволен, что менять? Значит, и таким вот образом создается так называемая преемственность в политике. Да? У вас есть внутренняя экономическая, социальная база, которая выступает за эту политику, ни за какую другую. Им ничего и менять не надо. Ну и все, но ничего и не меняется.
3: Зачем тогда вся вот эта, если позволите охарактеризовать действия европейцев, суета вокруг поиска переговорщика с Российской Федерацией? Это активно обсуждается последний месяц и последние недели особенно. Да, что это? Попытка в ультимативной форме каким-либо образом надавить, навязать условия, но в то же время позиция по России тоже понятна, и она не меняется. Тогда к
2: ну,
3: чему?
2: Смотри, так это же зеркальная наша позиция. Мы заявили свои условия, и как только там возникает Зеленский и говорит, так я тут хочу там с Путиным встретиться, он говорит, ты условия знаешь, да? Ну и встречайся, когда условия выполнишь.
3: Ну, с этим понятно.
2: Они говорят ровно что-то то же самое. Они перечисляют те же условия, которые перечисляли 3 года назад, и говорят, мы сейчас хотим с Россией разговаривать, но вот наши условия. И условия у них не понимаются. И где там они суетятся с поиском переговорщика? Если бы они хотели бы найти переговорщика, они бы сказали бы, ради бога, вы хотите Шрёдера? Да, пожалуйста, получите вашего Шрёдера, только вместе с ним там приедет Урсула или еще кто-нибудь. Это и есть компромисс. Вы ему доверяете, а мы ему не доверяем, мы доверяем другому переговорщику. Поэтому их будет 2, пожалуйста, общайтесь. Никаких проблем.
3: Даже, но если, условно, даже тот Шрёдер будет, вернувшись, он вряд ли сможет те нарративы, которые представляет Россия, воплотить в жизнь.
2: По поводу Шрёдера, это как, ну, не могу сказать, что это была полностью шутка, да, это был намек на то, что если вы хотите разговаривать, то вы должны быть адекватны задачам, да, то есть вы должны понимать в таком случае своего оппонента, то есть не надо к нам приезжать с попыткой нас убедить в том, что мы должны сдаваться. Приезжайте с нами искать компромисс, как Шрёдер. Да? Значит, но понятно, что прислать вы можете не только Шрёдера. Более того, Шрёдер сейчас не занимает никаких постов. Да?
3: Ну, да.
2: Вы ему должны выдать полномочия, а потом, когда он вернется с каким-то результатом, например, вы должны эти результаты утвердить. Он же утверждать будете вы, а не Шрёдер. Да? То есть он не может подписать что-то, договориться о чем-то без вашего утверждения. Поэтому никаких проблем в поисках переговорщика нет. Никогда. Проблема заключается в нежелании договариваться и в невозможности для нынешних европейских политиков договориться с Россией. Точно так же, как Зеленский не может с Россией договариваться, потому что для него это коллапс всей жизни. Да? Он за вот период 19-26 успел совершить такое количество преступлений, что договоренность с Россией для него в принципе невозможна. Точно так же и для европейских политиков, потому что, ну, допустим, мы претензии серьезные предъявить не можем, значит, или даже не хотим, потому что для нас важнее договориться, значит, а не доказывать, что там Урсула или еще кто там косвенно виновный в том, что Зеленский запускал по нам дроны, там, или какие-то там и генералы там, и так далее. Значит, но внутри своих стран они произвели гигантские разрушения, вполне сопоставимые с тем, какие Зеленский произвел на Украине. И, опять-таки, Зеленский же тоже боится не столько нас, потому что от нас он бы сбежал бы там в Соединенные Штаты еще куда-то. Угу. Он боится, опять-таки, предъявления претензий со стороны, собственно, бывших украинских граждан, даже тех, которые сбежали в Европу. Потому что они явно не получили, большинство из них не получило то, что они хотели. Причем не только те, кто сейчас нищенствует, но и те, кто сохранил миллионы или даже миллиарды долларов. Они все обеднели, они все потеряли влияние. Значит, они, ну, в том числе, как и в Европе находятся, там на птичьих правах их в любой момент могут объявить коррупционерами, там кем угодно, значит, в тюрьму посадить.
3: А олигархи, уже сидящие в тюрьме, которые тоже, ну, зуб точно на Зеленского.
2: Тем более олигархи, которые сидят в тюрьме, да, и эти тоже. Значит, но об этих можно, кстати, подумать перед бегством. Они могут из тюрьмы не выйти. А вот те, которые уже сидят в Европе, это проблема. Значит, точно так же для европейских политиков. Есть народы и их государств, которые с изменением политики, значит, зададут вопрос, если мы вернулись к тому же, с чего начинали, но вернулись на худших условиях, зачем было начинать и продолжать так долго? Зачем вы нас так долго, значит, опускали по лестнице благополучия, чтобы потом немножко приподнять? Какой в этом был смысл? И, опять-таки, в этом самом, в западных обществах разрушение экономики, там, снижение уровня жизни служит вполне достаточным основанием для уголовного преследования. То есть вас преследуют за то, что вы, находясь на высоком государственном посту, не смогли или не пожелали, значит, защищать интересы страны. Тем более, что доказать, что у всех у них были личные интересы, это не проблема. Так у них реально были личные интересы, и с этих денег они еще и кормились, которые выделялись на войну, кормились дополнительно там, к своим официальным зарплатам, получали вполне себе коррупционный доход. И при желании любая следующая власть это докажет. И они будут вычеркнуты из политики, даже если их не посадят. Но вот представьте себе, вы, значит, распоряжались не миллиардами, а десятками миллиардов долларов, евро, там, или ваша подпись стоила бешеные деньги, целые государственные бюджеты, одна ваша подпись стоила. И да, вы с этого имели, там, конечно, не сотни миллиардов, но свои пару миллиардов евро вы имели. И вы привыкли к определенному уровню жизни, к определенной влиятельности даже. Угу. Значит, к тому, как, что к вам относятся как, ну, практически как к небожителю.
3: Тем более к хорошему быстро привыкаешь.
2: И вдруг, да, все это меняется. Да, вы не под мостом. Да, вы, в принципе, живете нормальной жизнью там, среднего немца, испанца, француза. Вас даже в тюрьму не посадили. Вас просто немножко презирают, и вы уже больше не небожитель, а просто, кстати, средний человек с испорченной биографией. Это весьма травматично для людей честолюбивых. Они же все люди честолюбивые. Они же не случайно пошли вот самое в политику, делали там карьеры и так далее. Вот. Поэтому для них очень сложно, практически невозможно отказаться от той политики, которую они проводят. Вот они и пытаются сделать ее бесконечной. То есть не позволить ее изменить даже. Вот приходит Орбан, да, там, или приходит Трамп в Европе какой-нибудь. Угу. Значит, пусть даже в 10 странах классе пришли Трампы. И пытаются развернуть политический раб, а не получается. И ладно, если бы у них впереди было бы там десятилетие, может быть, и получилось бы. Но у них через 4-5 лет выборы. И если у них не получилось, то на Литой, подумаешь, пришел такой же, еще даже хуже. Что-то там, какие-то там склянки, банки бил, значит, звон был, а результата не было. Давайте уже пусть приходят старые, те, по крайней мере, были понятны и не слишком сильно суетились. И все, он теряет власть. То есть, чем больше вы осложняете эту вот проблему разворота политического, тем больше шансов, что ваша политика останется неприкосновенной. И даже, опять-таки, люди, которые будут приходить к власти, у которых будет возникать идея ее изменения, они же 10 раз подумают, а стоит ли в это впрягаться. Это же каторжная работа без видимого позитивного результата, который может еще привести к негативным для меня последствиям.
3: Даже на уровне культуры. Самый яркий пример, ну, конечно, скандал на Биеннале. Прекрасно помним. Хотите пригласить Россию, ну, значит, лишим финансирования, потому что в конечном итоге все равно вот эти нарративы поступают из Брюсселя. На этом заканчиваем. Спасибо вам большое, Ярослав Владимирович, Ростислав Ищенко, ведущий Денис Воробьев. Для вас всего доброго, до свидания.
0: Спорим с Ищенко. Знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике. Происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса,

кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Симферополе 5 утра, в Бишкеке 8 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинский дрон повредил здание «Панорама» обороны Севастополя. США завершили свои удары по Ирану. На Камчатке завершились антитеррористические учения на базах Тихоокеанского флота. Подробности далее. Украинский дрон повредил здание «Панорамы обороны Севастополя» 1854-1855 годов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, горит крыша. На месте происшествия работает МЧС, спасательная служба города, руководители ведомства. Развожаев добавил, что это здание не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. Так, во время второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание «Панорамы» подверглось массированной бомбардировки немецкой авиации. Развожаев отметил, что здание выстояло тогда, выстоит и сейчас, а враг обязательно ответит за это кощунство. Американские военные завершили свои удары по Ирану. В ответ на удары по вертолету «Апачи» сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Утверждается, что в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и радиолокационные станции наблюдения вблизи Армузского пролива. Как сообщает телеканал Press TV со ссылкой на КСИР, в ходе ударов США по Ирану была повреждена телекоммуникационная мачта в Сирике и разрушены два водных резервуара. При этом в ответ иранские беспилотники атаковали силы 5-го флота США в Бахрейне. В КСИР добавили, что вооруженные силы Ирана продолжают реагировать на атаки и могут принять более жесткие меры. Центральный штаб военного командования вооруженных сил Исламской Республики Хатам аль-Анбия заявил, что иранская армия атаковала несколько американских баз в регионе, что при повторении агрессии США будут нанесены более обширные удары по выбранным целям в регионе. Политики в Европе выдумывают войну против России, чтобы скрыть свои провалы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости. Он добавил, что это не вопрос национальной безопасности, а вопрос индивидуальной политической устойчивости и выживаемости политической и экономической элиты Европы, которой нужна война, чтобы оправдать свои неудачи. По словам Риттера, придуманный европейскими политиками гипотетический год начала конфликта – это просто цифра для оборонной промышленности. До 598 возросло число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике.

0: Конго скончались 115 человек. Об этом сообщает Министерство по делам коммуникаций и СМИ. Согласно данным, 297 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях, а 22 человека выздоровели. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По данным организации, есть высокий риск распространения вируса в регионе. Оперативный штаб в Камчатском крае завершил проведение масштабного антитеррористического учения на объектах Тихоокеанского флота, сообщили в ОФСБ России по региону. Отмечается, что в ходе учения военные спецслужбы отразили атаку условных террористов с беспилотниками и безэкипажными катерами. В военных учениях также участвовали МЧС, МВД, пограничники, авиация, правительство края и местные власти. Это все новости к данной минуте. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник». Мы начинаем программу «Теория заблуждений». На прямой связи со студией автор, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, мое почтение.
3: Приветствую.
2: Ой, Армен Сумбатович, знаете, вот после трагедии в Старобельске и заседания Совбез ООН после, по инициативе российской стороны, все это видели, было интересно почитать, как в западных соцсетях люди отреагируют на жалкое письмо Зеленского президенту нашей страны. И знаете, вот громче всех высказываются как раз те, кто уехал. Говорят, мол, да, остановите убийство наших детей, склоняйте Россию к миру. Ну, это вот тоже, вот, казалось бы, уже избитая байка. Но, знаете, вот прямо перед нашим уже с вами эфиром я читаю следующее. Дрон ВСУ ночью ударил по глэмпингу в Луганске. В момент прилета компания отмечала девичник в одном из домиков. Две девушки получили тяжелые ранения, а это официальное сообщение главы Луганской Народной Республики Пасечника. Вот, знаете, исходя из названия программы, Армен Сумбатович, как вот здесь в таком случае сходятся вот эти две реальности, когда одни, те, кто поддерживают так яростно Украину, говорят о том, что да, останавливайте убийство наших детей, но ведь учитывая позицию Украины, их желание восстановить границы, мы же тоже помним, до 91 года, потом до 2014, они же тоже, ну, исходя из их заявлений, считают этих детей своими. Ну, слушайте, вот как в мире таких противоречий о моральности существовать и реагировать?
3: Ну, они считают этих детей своими только в пафосных речах. А так это для них русня, ватники, колорады, орки и остальные все вот эти определения, которыми они засыпают свое собственное информационное пространство. Им наплевать абсолютно на всех этих людей, как было наплевать с 2014 года, когда на Донбассе, собственно, все началось. Для них, я, может быть, тайну для кого-то открою, но чем меньше людей будет, тем лучше. Они же требовали в том числе лишить их избирательного права. Ну, чтобы они не мешали правильно голосовать обычным украинцам. Ну, а потом, видите, игра другая началась, на этом можно паразитировать и орать немедленно остановить убийство детей. А кто убивает-то? У меня вот есть вопрос очень простой. Вот кто сейчас является страной-террористом, которая постоянно, в формате буквально уже теперь каждый день, осуществляет террористические акты? Ну, здесь же ответ-то может быть очень простой, но от него надо уходить всеми способами. Поэтому надо орать о том, что русские устраивают ГУЛАГ, гибнут люди, немедленно остановите, призовите международное сообщество. Что я вот, кстати, тоже не понимаю, а где это международное сообщество было, когда убивали людей в секторе Газа? Чего его тогда никто не призывал никуда? Где было международное сообщество, вот эта подноглазая сволочь коллективная, когда убили детей в Иране? Что же тогда-то никто ничего не говорил? А тут прямо вот поток. Так и у нас есть подобная же рода публика, которая говорит, что в Старобельске действительно погибли дети, это колоссальная трагедия, но при этом они не говорят, кто их убил. То есть это вообще не звучит. Но это вот, я не знаю, это все равно, что, понимаете, сказать, в Дахау, конечно, были совершены ужасающие преступления, там и евреи, и гомосексуалисты, и кто там только не пострадал, только мы не знаем, кто это сделал. Ну вот, я думаю, что человек, который вот это произнес бы, да, ему надо было бы уже сразу выписать льготный билет в скорбный дом. И все это понимают. Но здесь, опять же, в случае с Россией они этого не видят. А если видят, то боятся признаться даже сами себе. А тем самым русские, собственно говоря, выносятся на положение ниже, чем евреи в Третьем Рейхе. Я так напоминаю, что тогда в Европе, несмотря ни на что, все-таки находились какие-то гуманисты, которые что-то пытались сказать. Иногда даже получалось что-то сделать. Сейчас просто по нулям. Сейчас во всем виновата Россия. Давайте требовать от России, чтобы она остановилась. А от этого что, украинский террор, он куда-то уйдет? Ну вот мы много раз слышали за эти годы, что, значит, Россия подло клевещет. Никакой героизации выродков из запрещенной в Российской Федерации организации УПА нет и быть не может. Позор путинским пропагандистам, позор Киселеву, Симонян, Соловьеву, Куликову, Гаспаряну. Теперь обратите внимание, Польша орет уже сколько? 2 недели.
2: Да, уже побольше. Израиль там уже возмутился тоже, да.
3: Ну так и... То есть получается, что в сухом остатке вас не обманывали, да? Вот все эти годы мы говорили правду, мы это все показывали, демонстрировали. Ну, через какое-то время, даст бог, наступит и осмысление той террористической деятельности, которую в формате, опять же, каждый день ведет Украина. Россия тщательнейшим образом все факты фиксирует, документы копятся. В нужный момент... Для большого коллективного Запада, когда они захотят все-таки что-то признать, это будет очень-очень болезненная история. Гораздо более, кстати, болезненная, чем события 1941-45 годов. По той лишь причине, что тогда-то они участвовали официально, вполне себе. А сейчас они делают вид, что не являются стороной конфликта. Ну, для них есть плохие новости, они являются. Вот выражаясь языком Федора Михайловича Достоевского, они и убились.
2: Пока, правда, это на уровне изъятия ордена Белого Орла. Это возвращаясь к Польше и реакции на то, что происходит, героизации нацизма и прочего.
3: Это я вообще не понимаю, коллега. Вот это я вообще не понимаю. Вот смотрите. Значит, первым из украинских президентов, который был награжден орденом Белого Орла, был Виктор Ющенко, который сразу после этого подписал указ о признании нацистов из УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации, участниками национально-освободительной борьбы. Этот же президент присвоил звание Героев Украины Бандере и Шухевичу. Несложно догадаться, что почему-то Польша никогда не требовала отозвать у него орден Белого Орла. Вторым кавалером этой награды польской был террорист Порошенко, который сразу после этого подписал указ о том, что 14 октября будет праздноваться День УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации. Хотя день этой мрази можно вот любой абсолютно придумать. Он не имел никогда исторические отношения ни к какому 14 октября. На этот счет вообще есть воспоминания нациста Шухевича. Я, конечно, понимаю, что селюковые придурки никогда в жизни о них не слышали, но тем не менее они есть. Больше того, они хранятся в службе безпеки Украины. Это я им так на колочку даю, но вдруг захочется пойти и прочитать. Больше того, перед... Нет, не перед. 14 октября 2018 года террорист Порошенко, отмечая торжественно День УПА, запрещенная в Российской Федерации организация, лично спел первый куплет походной песни УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации. Получилось на редкость неудачно. Террорист Порошенко не сумел выучить первый куплет, он сбился в трех из четырех строчек. Ну, это показатель, да? Обращаю внимание, что поляки не требовали отнять у него орден Белого Орла. Больше того, что Ющенко, что террорист Порошенко многократно отказывали полякам в желании провести эксгумацию жертв Волынской резни. Прекрасно понимал и тот, и другой, что они там найдут. И какая будет реакция Польши по этому поводу. А вот с Криворожским ЗЮСом они что-то решили бодаться и пытаются отнять у бедолаги кокаинового вот эту очередную побрякушку. Вы тогда будьте последовательны, вы у всех тогда это отнимаете. А чем он хуже-то тех? Ну, он похоронил Мельника, ну и чего? Такого же ублюдка, как, извините, те, кого хоронили во времена Ющенко. В Ивано-Франковске он есть, между прочим, ляхи, видимо, не в курсе. Целое мемориальное кладбище нацистов из 14-й добровольческой гренадерской дивизии СС Галичина.
2: Угу.
3: И больше того, если им так интересно, я могу и адресочек шепнуть, это не является тайной. И фотографии можно предоставить, так сказать, в эксклюзивное пользование полякам. Ну, в качестве, так сказать, нашего вклада в их просвещение по сложным историческим вопросам. Поэтому я не понимаю претензий к Зеленскому. Если бы ко всем, тогда да. А так они нашли себе, значит, вот этого горемыку, и вот они на него там кидаются. Не то, чтобы я его защищал, по мне пусть он сдохнет, чем быстрее, тем раньше. Но слушайте, ну все-таки, ну должна какая-то логика быть. Тем более, он вам даже разрешил эксгумацию провести, ну пусть маленькую, пусть скромненькую, пусть предварительную. А чего вы ее не проводите? Вы 35 лет это требовали. Теперь вам, наконец, сдали, и вы ушли в тину. Вместо этого вы хотите отнять у него орден. Так он, если вы отнимете у него орден, он еще с большим усердием приволочет остальных. Там же есть кого привести. Ну, например, Бандера, ну, да. Организатор террористических актов против сановников Речи Посполитой. Ойген Коновалец, создатель украинской организации украинских националистов, организация запрещенная в Российской Федерации. Именно он, по сути дела, и санкционировал проведение тех самых террористических актов. А Бандера-то был только, по большому счету, вдохновителем и исполнителем. Но на том еще этапе надо было спрашивать, конечно, мнение полковника Коновальца. Ветерана, кстати говоря, сечевых стрельцов. Еще эпохи Симона Петлюры. Да много кого можно привести. Там я, по моим прикидкам, еще человек 150-160 легко наберется. Самый прямо вот такой отпетый мрази, который вот на дне ада лежит. Вот таких вот там еще есть. Вот человек 150-160. Вот он их всех может привести. А ему надо же от чего-то отталкиваться. Ну, если русский опыт ему противопоказан, я имею в виду опыт Российской империи. Опыт Советского Союза ему ненавистен. А от кого ему тогда как бы энергию-то вдохновляющую брать? Только от нацистов. Поляки сами виноваты, а нечего было глаза закрывать на протяжении стольких лет. Они не знали о том, что в охране Зеленского ходят люди с нацадлером, просто окрашенным в жовто-блакитные цвета. Они не знали, что личная охрана ЗЮСа носит шеврон 3-й танковой дивизии войск СС «Мертвая голова», правда? Они это были не в курсе. Они не слышали никогда вот этот экстремистский лозунг «Слава Украине», все эти подзигулечки по любому торжественному и не очень поводу поляки не видели. А тут прямо пробуждение. Спящая царевна проснулась без всякого поцелуя. Сама вдруг напялила тапочки на ногу и пошла разбираться с гномами, которые ее должны были охранять. Я охотно вот в эту сказочку готов поверить, безусловно.
2: И это на фоне все-таки последовательной политики, когда все-таки могилы нацистов еще раньше скрывали, уничтожали, чтобы как раз предотвратить эту самую героизацию. И вот к чему пришли в итоге.
3: Ну, к сожалению, не только, друг мой, не только. Иногда эти могилы даже восстанавливали, причем я говорю исключительно про территорию Российской Федерации. Я не беру там шпроты всякие, ивано-таллинские, васюки, это все понятно. Я беру Российскую Федерацию, где в 90-х годах взяли и сделали мемориал павшим норвежским эсэсманам, где есть мемориал испанцам, солдатам 250-й, так называемой синей дивизии. У нас ее почему-то голубой называют, но, видимо, авторы этого определения страдали дальтонизмом, или они никогда просто даже не видели фотографий военнослужащих этого подразделения. У нас же это тоже было. Вот, просто не в таком формате и не так пафосно, но тем не менее. А сразу после войны, да, много чего было уничтожено и правильно. Я считаю, мало, что могилу этого упыря Теодора Эйки, создателя и первого командира 3-й дивизии войск СС «Мертвая голова», всего лишь бульдозером сравняли с землей. Я бы похлеще поступил.
2: Еще интересная деталь, как Зеленский...
3: Это не экстремизм, бога ради. Это просто вот плата народа вот этому палачу.
2: Арман Сумбатович, вот тоже какое-то двуличие. Как Зеленский мог принять этот орден Белого Орла, учитывая, что так-то он считался орденом Российской империи? А у нас же все, что, извините, причислено к Российской империи, все уходит во все эти тоже списки украинские, мы с вами обсуждали, и писатели, и, значит, высшие деятели наши, руководители, цари, императоры. Все это российская агрессия, по их мнению. Но я помню, мы тоже обсуждали это все.
3: Да Зеленскому абсолютно наплевать на статут ордена, на его историю, вообще на фалеристику. Это ж как Сорока, ему нужно все блестящее. Если вы его наградите, я не знаю, медалью Грибоедова, он и ее примет. И ему абсолютно пофигу. Ему же главное, чтобы вот... Это, знаете, такой вот аналог Пергюнта. Все, что случалось славного на свете, считал он делом рук своих. Вот если есть где-то какая-то награда, премия, диплом, почетная грамота, холодильник финский хороший, красные революционные шаровары, ЗЮЗ заберет все. Вы что думаете, он там будет сидеть, разбираться с историей всех этих наград? Я вам могу на своем примере сказать, что у меня же был... большой опыт общения, в том числе там вот с самыми такими отпетыми селюковыми националистами. Это еще там в конце нулевых было. Да они вообще об этом ничего не знают. Они были так удивлены, что у меня есть книги по украинской наградной системе. Они даже не знали, что вообще такие существуют. Знаете, а тем не менее. А чего вы от этого хотите? В школе он не учился. В университете он играл в КВН. Откуда там будут знания? Ну, я не знаю, это с таким же успехом можно ожидать, что, я не знаю, лапша домашняя вступит с вами в полемику. Вот это в той же плоскости. Абсолютно. Никто там ничего не знает. Для них это вообще там все забытое какое-то далекое прошлое. Там есть несколько человек действительно, которые глубоко в теме. Ну, например, террорист Белецкий, потому что он закончил ИСТФАК Харьковского государственного университета, и он писал диплом по, извините, украинскому национализму. Вот этот действительно подкованный, там, знающий все, там, с этой точки, ну как знающий, знающий с украинской, да, точки зрения эту историю. Подлинный она ему не нужна. Еще там есть несколько таких, но это не ЗЮС. Дело ЗЮСа – это воровать. Вот ЗЮС знает, кто такой Миндич. Знаете, кто такой Цукерман. Вот. А вот эти все ордена, они ему интересны только в виде вот пополнения багета. И все. Он совершенно по-другому к этому относится. Ну и у нас же тоже есть вот такие деятели, которые вот падки на все. Они лауреаты всех премий, кавалеры всех общественных наград. На каждой свадьбе жених и на всех похоронах покойник. У нас же такие тоже есть. Просто ЗЮС — это же звезда международного масштаба. А наша — это такая внутрироссийская история. Это никакой тебе зарубежной деятельности быть не может. А ЗЮС-то раскручивают постоянно. Конечно, ему надо получать. Странно, что он только там «Белого орла» получил. Вообще, по моим прикидкам, он должен потребовать от поляков все медали и награды. Вот, нечего прохлаждаться. Он, в конце концов, их защищает от наших азиатских орд, пархатых большевистских казаков. Он же сам так говорит. Ну, заслужил же.
2: Слушайте, там список-то приличный, если мы за все годы соберем. Но это ладно, это опустим. Слушайте, меня параллельно, честно говоря, да уже не удивляет позиция европейцев, которые говорят, что теперь надо бы нам подпортить жизнь простых россиян. Потому что до этого, помните, риторика была? Ну, это ж делили тогда хорошие русские, плохие русские, что тут вот надо делить. Сейчас, видимо, пошли уже ровно противоположным путем, учитывая и 21-й пакет санкций, и желаемый запрет на въезд на территорию ЕС всем военнослужащим Российской Федерации.
3: А туда кто-то стремится? Я что-то пропустил? Я просто не слышал от военнослужащих российской армии о желании немедленно поехать в Варшаву. Ну, то, кроме как на танке. Вот. Или там для организации комендатуры. Это да, это я слышал. А все остальное нет. Слушайте, ну было изначально же понятно, что эта модель, она, кстати, была и в Третьем Рейхе тоже. У нас просто многие об этом не знают. Что сначала было деление, вот есть как бы хорошие русские и плохие. Плохие – это те, кто занимался антифашистской деятельностью тогда. Это именно русская эмиграция. Там такие тоже, кстати, были. Не так много, как членов правых организаций, но тем не менее все-таки находились. Потом стали делить... Значит, это хорошие русские, это отвратительные советские. Потом из советских вычленили, ну, более-менее хороших. Это там прежде всего те, кто отправился в РОА. Это не путать с армией Власова, РОА, потому что это в основном там роты пропаганды. И кто там учился там в Даббендорфе, вот эти вот все, в УСТРАУ, курсы пропагандистов. Вот это были... хорошие советские. Ну, а потом выяснилось, что и среди них тоже хороших нету, потому что у меня, например, вот последнее поступление в личные закрома, книга «Власовское движение в свете документов», там чудесный последний документ, это доклад статс-секретаря Остминистериума доктора Тауберта Рейхсляйтеру Розенбергу. И там написано, что Власовское движение национал-социалистично. Оно вообще не ставит перед собой вопрос борьбы с евреями и просто представляет вот это дословная цитата, жидкую настойку из большевизма и либерализма. То есть эти тоже оказались не true. Поэтому нынешним-то, в общем, не надо ничего придумывать. Вот можно брать, тем более далеко-то не надо ездить. Если они там гужуются в Соединенных Штатах, ну, в Колумбийском, в Стэнфорде, эти все замечательные книги-то есть. Ну, собственно, я ее читал в электронном, ну, как не в электронном, в виде ксерокопии. Это было еще там 25 лет назад. Это я просто вот сейчас по случаю купил уже оригинальную бумажную версию 50-го года, нью-йоркское издание. Так что у них-то есть образец, они и именно этим и будут заниматься. Потом все это закончится тем, что здесь вообще хороших нету. То есть если раньше были bad guys, это там опять же, ну все, кого я упомянул, да, там Дмитрий Константинович, Маргарита Симоновна, Владимир Рудольфович, Дмитрий Евгеньевич, Армен Сумбаш, мы были все в санкционных списках, да, мы знали. Bad guy, but baby I don't care. А теперь в результате оказалось, что все гадкие. И мы на этом фоне уже даже не такими мерзкими выглядим. Ну, если все отвратительные.
2: Ой, ну, слушайте, ну а тогда история с тем, чтобы внутреннюю-то смуту посеять, она проваливается? Ну вот если они к такой идеологии переходят. Ну давайте к этому вопросу тогда уже после перерыва вернемся и продолжим обсуждение. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Теория заблуждений.
4: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
6: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
5: Начинаем новую неделю.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
4: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
4: Изолента «Лайф». На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
8: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
4: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
9: Введите имя.
4: Герман Клименко.
9: Уточните свой статус.
4: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
9: Введите пароль.
4: Радио «Спутник».
9: Докажите, что вы не робот.
4: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Теория заблуждений.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это авторская программа писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспарян, Армен Сумбатович. Продолжаем. Вот, смотрю, Зеленский снова отчитался. Спасибо Эстонии за поддержку Украины. Во время встречи наградил премьер-министра орденом князя Ярослава Мудрого второй степени. Это самое главное, это вот такой подзаголовок. А дальше уже все деловая программа и прочее. Поэтому, говоря о блестяшках, которые для них не имеют никакого смысла, значения и прочего, это вот вы прям максимально в точку. Но будем немного о другом. Арман Сумбатович, когда начинается вот это, ну, назову это суетой, вокруг возможного переговорщика от лица Евросоюза с Российской Федерацией. Письмо это несчастное Зеленского. Вот такие ультимативные условия для ведения переговоров. Слушайте, а учитывая вот такую позицию Европы, размещение заводов по производству БПЛА, дальнобойные ракеты, там абсолютное наплевательское и безответственное отношение, когда происходит прямой террор со стороны Украины, там по школам и прочим гражданским объектам. К чему вот эта линия? Это можно назвать отдельной линией, там, дипломатии, или как это описать, Арман Субатович?
3: Ну, Европа настраивается на войну, правда, они так до сих пор не объяснили, как они собираются воевать с ядерной державой. К сожалению, ответ на этот вопрос мы не получим, потому что они, видимо, исходят из того, что они будут делать, что хотят, а русские никогда не ответят. Что касается вот этого представителя на переговорах, ну, его сейчас просто не существует в Европе, в принципе. Ну, некого отправить. Ну, нет такого. Понимаете? Если в Великобритании собираются изъять с банкнот сэра Уинстона Черчилля. Вот вы понимаете степень поражения мозгов у этой публики? Кого вы отправите от Германии? Нет ни одного человека. От Франции кого? От Испании? От Италии? Я там про младые европейские страны, там восточноевропейские, да, бывшие соцлагеря, вообще не заикаюсь. Это просто одни калеки интеллектуальные. Но тема есть, на ней давайте спаразитируем. Сколько раз уже там Каллас выдвинули и задвинули обратно на профсоюзную работу. Меркель там, и все остальные. Там, ну, с кем там разговаривать? Сборище рахитов политических. Тем более, что у меня ощущение, что они напротив ищут как раз самые там непопулярные какие-нибудь кандидатуры, чтобы русские точно отвергли. И после этого можно было честно сказать, ну вот видите, мы же хотели, мы же предлагали. Ну вот как они себе представляют переговорный трек с Меркель? После откровений экс-фрау канцлерин по поводу Минского формата. То же самое, кстати, относится к Штайнмайеру, старому хорьку, если он, конечно, еще там что-то может с этой точки зрения. Это большая очень сложность. Отсутствие системных, серьезных политических фигур вообще в Европе. Их по большому счету, их можно сейчас, вот серьезных политиков, пересчитать по пальцам двух рук. А остальное это либо менеджеры, либо камевояжеры глобализма, либо просто идиоты. Как, например, в Аргентине глава государства. Ну, там же все понятно, и его же именно по этой причине Трамп очень любит. У него вообще тяга к таким вот персонажам экстравагантным. Поэтому какой здесь может быть переговорный процесс? А самое главное, а на чем он будет базироваться, переговорный
2: процесс? Не, ну да, даже если Шрёдер приедет, ну а толку-то...
3: Вот мы тут перейдем сейчас ко второй части этого вопроса. А на чем он будет базироваться? Ну а что, сейчас есть международное право? Кто его соблюдает? Какое государство вот за последние 4 года готово выйти и сказать, мы соблюли международное право? Это кто? Ну это только если африканские какие-то государства. Все. Европа нет. Соединенные Штаты нет. Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия нет. Вот как вы собираетесь заключать, там, я не знаю, резолюцию этого переговорного трека? Каким образом? Для этого надо, наверное, вернуться к исходам. Нужно вернуться, наверное, к тому, что было потеряно Организацией Объединенных Наций. А там с этими людьми, с Гутьерышем, Ну, я бы ему не доверил даже сборку мухоморов, потому что и тут бы, наверное, что-то бы пошло не по плану. Наверное, пожрал бы, отравился бы, потом бы мы были бы виноваты. Но это же абсолютно безнадежная с этой точки зрения публика. Но телодвижение надо делать, вот они делают хорошо, вот они там предлагают России. Параллельно заводы БПЛА, параллельно территории европейских стран открываются для того, чтобы атаковать и убивать русских. И это все под разговор о мир. Знаете, это мне напоминает клятвенное обещание алкоголика не пить, который держит при этом в руках бутылку водки. А так он вас заверяет, что не-не, я сейчас как стеклышко, я в полной боевой форме, верьте мне. А стоит вам отвернуться, он возьмет и осушит эту бутылку. Да, кстати, я должен покаяться, я пропустил новость, оказывается. Так. Сегодня первый день раскопок Волынской резни. То есть 9 месяцев они телили эту тему, и сегодня вот наконец-то они начали. Ждем результатов, затаив дыхание.
2: Вы думаете, это будет ярко освещаться?
3: Ну, я надеюсь, что хотя бы польское радио хоть на 10 минут забудет свои обязанности проклинать Россию. Может, они хоть что-нибудь расскажут? Что они там найдут, я прекрасно понимаю. Потому что я видел эти документы по жертвам Волынской резни. Меня интересует, извините, пожалуйста, женщины, за цинизм, меня интересует только способ, которым умерщвляли поляков. Какой процент из обнаруженных тел будет раскроенный топорами черепа, какой процент будет насаженных на вилы младенцев и так далее. Меня только с этой точки зрения интересует. Все остальное нет, я прекрасно понимаю, что там было. И, кстати, еще один привет полякам. Они же там ничего не сказали по поводу Гуньки, который в канадском парламенте подзигушечки исполнял в присутствии Зюса и вот этого Трюдо, олигофрена врожденного. А между прочим, Гунько входил в кампф-группу СС «Байерсдорф», сформированную на базе 14-й добровольческой гренадерской дивизии войск СС «Галичина». И несколько деревень они там пожгли к ядрене фени. Польские, между прочим. Специально вот это подразделение создавалось для карательной операции. Да, конечно, она была не такого масштаба, как условно «Зимнее волшебство», «Цыганский барон». Это недосягаемые вершины. Но люди-то погибли в результате их деятельности. Россия тогда сразу назвала, кто есть этот клоп старый, к сожалению, живой. Ну и что, поляки? Сделали вид, что к ним это не относится. Ну пускай теперь копают. Мне в этом случае вспоминается Стивенсон. Копайте. Угу. Может быть, вы найдете 2-3 желудя. Их любят такие свиньи, как вы.
2: Не бровь, а глаз, Армен Сумбатович. Но что-то, знаете...
3: Да,
2: понятно, нет, ну вспомнили в максимальных весах. Я просто к тому, что, ну, знаете, сейчас, наверное, наивно полагать и ожидать какого-то... каких-то шокирующих подробностей, вот так бы я сказал. Широкого освещения сего события. Но хотя, кстати, учитывая вот эту историю с УПА, с Мельником, ну, может быть, действительно это станет.
3: Да не, они уже передумали. Польша уже лучше все, пока не вспоминать о преступлениях нацистов из УПА против поляков. Это заявил польский премьер-министр Туск. УПА, запрещенная в Российской Федерации организации. Все. Видимо, там Брюссель на проводе. Нам надоело это слушать. Давайте как бы. Управляемая демократия, она такая,
2: ну,
3: ничего,
2: понятно,
3: не поделаешь.
2: Ну, понятно, да. Ну, слушайте, в таком случае, вот, кстати, хотел всегда вас спросить, когда мы говорим о странах, ну, я мягко буду выражаться, странах периферии, о Литве в данном случае конкретно, ну, и вообще о государствах, которых, ну, знаете, с экономикой особо не очень, но при этом вот они готовы, знаете, вот в числе первых нарываться на прямой конфликт с Россией. Тут и Молдавию можно вспомнить, всю Прибалтику, понятно. Но вот у нас сегодня, что предлагают обсудить? Значит, учение вблизи Калининградской области. Ну, не дает покоя Калининградской области. Ну, в этом году особенно, а так уже больше 10 лет об этом постоянно твердят. Но все-таки, если мы посмотрим именно на эти страны, Армен Сумбатович, откуда такая тяга и рвение к вот таким вещам? который сложно писать даже одним словом.
3: Знаете, у сэра Уинстона Черчилля, которого мы с вами поминали сегодня, mm-hmm. незлобивым тихим словом, после его отставки в 1946 году журналистка спросила, как он оценивает перспективы государства Индия. Черчилль на нее посмотрел и сказал, Индия – это не государство, Индия – это территория. Вот то же самое относится к Трибалтийскому вымиратству. Это не государство, это лимитрофы. Что есть лимитроф? Да? Это пространство между просвещенной, большой, красивой Европой, силиконовыми губами, со всем прочим, и нашим абсолютно, значит, здесь тоталитарным ГУЛАГом, финно-монгольской деспотии и так далее. В чем состоит задача лимитрофа? Побыстрее героически погибнуть, но выкроить для, так сказать, силиконовой Европы пару-тройку часов, пока наши, значит, азиатские орды будут обгладывать этот труп громко чавкая. Все, никакой другой задачи перед лимитрофом никогда не ставилось. Советская власть в 1940 году упразднила это историческое недоразумение, вернув эти территории в состав большого цивилизованного государства. К сожалению, потом пришел меченый генсек, все пошло прахом, и мы снова получили лимитроф. И на протяжении 35 лет главная задача жизни вот этого пространства – это максимально досаждать России. Вот это мал, клоп, но вонюч. Это вот про них. Потому что государственность-то они получали, не выстрадав ее в какой-то там, понимаете, там 30-летней народно-освободительной борьбе. Государственность они получили просто потому, что пришли аферисты к власти на руинах Российской империи. Милюковы, Гучковы, Львовы, Керенские и все прочие. Вот лимитрофы чухнулись в этот момент и обрели вот ту самую независимость. Так извините, они и в конце 80-х годов тоже ведь ее не выстрадали, правда? Это наш углубитель консенсуса дал им это. Вот они и вернулись к истокам. Для них это святая задача. Что касается Калининграда. Ну, поскольку, понимаете, напасть с тыла на Москву шпротом и Васюкам пока проблемно, ну, в силу ряда, так сказать, географических сложностей, а Калининград, он вот здесь, то надо, с одной стороны, максимально, значит, эту историю раскручивать и при этом не забывать ритуально, ежедневно орать, что мы чувствуем... Вот мы в России чувствуем дух Анкориджа, а эти чувствуют дух Сувалкинского коридора. Причем, если вот в России аромат Анкориджа, это вот не у всех любимый парфюм, ну, вежливо говоря, да, то для вот этого аппендикса непонятного, это главный запах, который они оберегают всеми силами. Поэтому, если вдруг наступит какой-то день страшный, постный, я не знаю, там Россия будет занята, там, ну, я не знаю, каким-нибудь фестивалем или чемпионатом мира, когда ничего не будет слышно в сторону, значит, Трибалтийского вымиратства, они обязательно на бис будут орать про вот этот пресловутый Сувалкинский коридор. Они даже не понимают, что выросло вообще поколение, вот уже, вот, например, в нашей стране молодые, они даже вообще не понимают, что это такое. Это мое поколение, да, там последний комсомольц, последний там, кто это все запомнил. Значит, слова Жукова по этому поводу, слова Сталина, рыдание перед расстрелом Павлова генерала и так далее. Молодые вообще не понимают, что это. Для них Сувалкинский коридор, это там, я не знаю, какой-нибудь, может, модный кофейный напиток, настойный на миндале и инжире.
2: Ну, Армен Сумбатович, ну, не настолько же. Или настолько, уж простите.
3: Да именно настолько. Но я же вижу, вот я же общаюсь с молодыми. Ты вот употребляешь какие-то вещи, которые, ну, тебе очевидны абсолютно. А они тухнут, то есть они, ну, какая-то из них часть, она просто боится спросить, что это такое. Вот, и они просто тухнут. На самом деле, это же большая проблема. Мы же об этом не говорим. Понимаете, если бы вот у нас бы, да, как вот в Прибалтике, ежедневно бы стонали бы и скулили бы, Вот если бы у нас, например, Мария Владимировна Захарова, начиная каждую программу на «Спутнике» и заканчивая ее упоминанием Сувалкинского коридора, тогда, наверное, да. Я думаю, что сотни тысяч людей полезли бы, посмотрели, что это такое. А у нас же этого нету в политикуме вообще, по большому счету. Мы единственное, что сказали, что если вы там рыпнетесь, фраера дешевые, то вы можете получить ситуацию, которая вам, по большому счету, должна быть известна из школьного курса. Проблема вся в том, что эта гениально построенная фраза, она этим дуракам дала только подучую, а наши не поняли вообще, о чем идет речь. В принципе. Потому что какой школьный курс? Что там Прибалтика какая-то? У нас же многие к истории относятся в стране, ну, это объективно. Знаете, как полиграф, полиграф и Шариков. Конгресс, немцы какие-то голова пухнет. Вот, это для этих там есть действительно там рэперные точки. Советско-германский договор о ненападении, Сувалкинский коридор, ГУЛАГ с Берией и Абакумовым, ну хотя бы с Берией. Вот, для них это да, но это же не останавливает. Понимаете, это же вот, я не знаю, это мечта импотента при виде молодой Памелы Андерсон. То есть очень хочется, но не можется. Вот прямо вот есть желание, да, но не получается ничего. Но зато можно покричать вокруг Калининграда. При этом я уверяю, что если, в принципе, в Калининград приволочь орешник и навести его на Вильнюс и сказать, слушайте, у нас вообще плохое сейчас настроение, а? Вот давайте вы не будете его лишний раз теребить, то будут сразу вопли, что пришел, значит, пьяный орк, и пугает нежную литовскую, там, латвийскую, неважно, какую белоснежную баллонку, вместо того, чтобы купить ей сахарную косточку. Это же мы знаем, как это все происходит.
2: Показывают мне, значит, тут совсем недавно книжечку очень занимательную, и называлась она, если память не изменяет, «Советская оккупация Прибалтики».
3: Вот, у меня, знаете, их сколько?
2: Да, понятно, да. Ну, вот как бы одна из современных изданий, значит, с территории, собственно, одной из прибалтийских стран. Советская оккупация, понятно. С другой стороны, вот я понимаю, параллельный процесс еще Молдавии, когда вот настолько можно спокойно говорить об интеграции с Румынией, не, ну, понятно, удобно, когда, чтобы Евросоюз там вступить, это надо столько процедур пройти, а тут можно как бы с Румынией слиться, и ты вроде как уже и в НАТО, и в Евросоюзе, и круто, и замечательно. Но, слушайте, а разве это не придает вот как раз те смыслы, которые они отстаивали на протяжении вот этих вот десятилетий. Слушайте, ну вот это вот неужели в головах подавляющего большинства простого населения этих стран никак не резонирует? Я уж мягко очень выражаюсь. Ну да.
3: Ну, друг мой, вы, вероятно, там не имели чести быть в этой стране. Вы
2: не доводилось.
3: Тогда такой страшный вопрос не задавали.
2: Не доводился, да.
3: Вот, я, поскольку там бывал многократно на гастролях и честно заработал персону нон-грата и соответствующий штамп в паспорте, я вам могу сказать, что там вообще что-то с чем-то с этой точки зрения. Ну вот представьте, да, обычное село, например, живут рядовые крестьяне. Главная достопримечательность села – это то, что на этой земле, вот конкретно в одной из избушек, родился будущий лидер партии социалистов и президент Молдовы Игорь Николаевич Дадон. Казалось бы, да, вот если у вас вот уродился такой великий сын Бессарабии, вы должны, ну, памятник ему нельзя при жизни поставить, но изба – это дом-музей, водить туда бойскаутов, играть свадьбы, деревья. Все должно быть вот подчинено, да, вот этому туристическому маршруту. Здесь был Дадон. Теперь внимание. Значит, все это родовое село, которое, с одной стороны, гордится тем, что они родили Дадона. Дадон гулял с их буренкой. Дадон, значит, доил козу Зойку. Здесь Дадон первый раз получил пощечину. Тут Дадон первый раз поцеловал девочку. Так вот, это все село в полном составе провело референдум и объявило о своем желании немедленно присоединиться в Румынию. И никто там ни про какого Дадона не вспоминал. Это вот локальная очень история. Но она вот, понимаете, это как вот Лев Толстой, как зеркало русской революции. Да? Вот этот вот случай, Он отличным образом описывает умонастроение вот в этой Бессарабии. Просто у нас же, когда вот речь заходит про Молдавию, это о чем всегда будет идти разговор? Ну, фрукты, безусловно, смуглянка-молдаванка, которую никто не видел, но все любят. Да, такой летучий голландец любви. И еще, значит, Будулай, главный советский цыган Михаил Волонтир. Не важно, что он был русофобом, это наплевать. Главное, что он был. Все. Больше никто ничего там не знает про эту Молдавию. А люди там испокон веков были, ну, такие своеобразные. Вообще, вот это вот место, юг Российской империи, а он же считался югом. Что Одесская область, да, что, соответственно, Бессарабия. Там всегда все было весело и затейливо. Вообще, это место, это идеальная съемочная площадка для фильмов «Кустурицы». Чтобы было весело, остроумно, музыкально, смешно, а главное, бестолку. Потому что достичь там какого-то толка, достучаться там до людей, это невозможно. Даже если они будут у вас на зарплате, они все равно выкроют момент, именно в миг, когда вы не ждете подвоха, и у вас под носом устроят айнане свое. А вы будете стоять и думать, да что ж такое-то, а? Ну, хорошо же сидели, да, ну, вроде нормальные люди. Ну, и все равно вот так вот было.
2: А так все начиналось, да, хорошо?
3: Слушайте, ну, вот там же есть эта знаменитая история, они все пытаются отыскать этот украденный миллиард из бюджета. Теперь уже, значит, Плакиша осудили. А вы знаете, что среди основных организаторов были люди, главные пророссийские деятели, сидевшие в Москве на зарплате? Именно они были кассирами, то есть они распределяли, кто какой кэш через какую секретаршу получит. Вот, понимаете, мы это когда в Москве начали рассказывать, на нас люди смотрят, говорят, мужики, вы чего, ну так не может быть. Я говорю, до тех пор, пока эти фамилии не прозвучали в суде. После этого у нас люди в Москве, мы опять же встречаемся, разговариваем, они говорят, так, это как? Ну, они же у нас там 20 лет работают. Ну, они же тут клялись всеми куполами Сретенского монастыря, что они русские. Да это они здесь могут клясться в чем угодно. Они туда приедут и начинается. Айнане. Играй гитара семиструнная. Поэтому для Молдовы это тоже нормальная практика. Рассосаться в Румынию. В надежде, что Ники Шордан придет и даст им благолепие и процветание. Ага. Это тоже очень такое прикольное времяпровождение, да? У Трансильвании попросить процветания.
2: Ну, знаете, кроме фонетики, здесь больше, наверное, ничего созвучного не дойти, раз что так вот мы будем подводить итоги текущего эфира.
3: Это нечитаемая игра слов будет.
2: Ну, такая. Арбат Субач, спасибо вам огромнейшее за этот огненный эфиричный эфир. Как всегда, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник», программа «Теория заблуждений». Я ведущий Денис Воробьев. Всего доброго, до свидания.
4: Теория заблуждений. Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла.
10: а печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого жучка, использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

Чарян уверен, что такие слова до подведения официальных итогов – давление на избирком и узурпация власти. К тому же потом цифры поменялись. По результатам волеизъявления граждан, политсила Пашиняна набрала 49,81%. Этого недостаточно, чтобы самостоятельно формировать правительство и назначать удобных для премьера министров. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, выборы состоялись в условиях вмешательства Запада и грубого попрания Ереваном демократических принципов и процедур. Она отметила жесткие репрессии в отношении оппозиционных политиков. Выборы проходили на фоне разворота Еревана в сторону ЕС. В 2025 году в Армении был принят закон о начале процесса ее вступления в Евросоюз. Пашинян говорит, что продолжит курс на евроинтеграцию, не разрывая связей с ЕАЭС. Однако состоять и там одновременно не получится.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В 6 утра в российской столице, столько же в Анапе и Волгограде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Несколько округов Херсонской области остались без света из-за ночной атаки ВСУ. Иран нанес удары по американским базам. Вблизи Южных Курил произошло землетрясение. Подробности далее. Восемь округов Херсонской области остались без света из-за ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Также, по его словам, временно перекрыто движение из Геничинска на Арабатскую стрелку после попытки ракетной атаки со стороны киевского режима. На месте работают профильные службы. Иран выпустил 4 баллистические ракеты и несколько беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщает портал Axios. По информации агентства Reuters, системы ПВО Кувейта ведут огонь по вражеским воздушным целям. Ранее Центральное командование вооруженных сил США начало атаковать Иран вслед за ударами по вертолету «Апачо», который, по словам Дональда Трампа, был сбит иранцами у берегов Омана. Сам американский лидер назвал новые удары по Исламской Республике мощным ответом, при этом он не исключил, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. ООН должна попытаться сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила РИА Новости кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребекка Гринспан. Ранее она говорила, что в случае избрания будет работать над достижением мира на Украине. Также Гринспан заявляла о готовности работать с Россией, назвав диалог с нашей страной ключевым для организации. На пост генсека ООН претендует экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Сал и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноза. 13 человек, среди которых 11 детей, погибли в Афганистане в результате атак со стороны Пакистана, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид. Уточняется, что удары пришлись по 3 провинциям Эмирата, 14 человек получили ранения. Муджахид добавил, что Афганистан решительно осуждает это гуманитарное преступление и акт агрессии. Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера подпитывает конфликты, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал возникшие антииммиграционные протесты на фоне нападения выходца из Судана на местного жителя города Белфаст в Северной Ирландии. Мужчина несколько раз ударил жертву ножом в лицо и шею, после чего попытался его обезглавить на одной из городских улиц. Дмитриев также задался вопросом, почему Стармер хочет отложить свое отставку до самого унизительного момента, когда вся его политика приведет к эпическому взрыву ненависти и разочарования. По словам Дмитриева, исцеление Британии может начаться только после отставки премьера. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у побережья Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Согласно данным, эпицентр располагался в 44 километрах

0: Юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 59 километров. По сведениям Семенова, землетрясение ощутили на Шикотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Дорогие друзья, мы с вами починяем примус, напомню, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Вы пока не жаловались, может быть, мне не передавали, слава богу, я очень рад, спасибо вам большое за отсутствие жалоб. Сегодня не исключение, но, опять же, печальный недосмотр, почему это происходит только в первый раз. Сегодня у нас в гостях Сергеевич Турко, главный редактор всего большого издательского дома «Альпина Паблишер», да, или как называется? Да, правильно,
3: да? Я сейчас одной части еще издательского.
2: Хорошо, «Альпина», хорошо. «Альпина Паблишер», да. Ладно, «Альпина Паблишер». Ну, кроме всего прочего, еще и профессор Высшей школы экономики и так далее, и многие другие
3: титулы. Кандидат наук, но не профессор пока.
2: Ну, ладно, ну, ладно.
3: Это мы мимо проходили просто школу.
2: Сереж, привет.
3: Привет.
2: Сереж, привет. Говорить мы будем про писательство, про издательство, про то, куда мы все это дело вот у нас сейчас идет. Тем более, что у нас есть такой приятный ежегодный повод в виде 6 июня, дня рождения нашего всего яркого солнца русской литературы и поэзии Александра Сергеевича Пушкина и дня, собственно, русского языка. Но вспомним мы, наверное, все-таки не Александра Сергеевича Пушкина, которого вспоминали все, а испытывая некие там какие-то воспоминания и сантименты от моей прошлой работы в Россотрудничестве, я бы вспомнил с вами Чингиза Айтматова. Чингиз Айтматов – это величина первой, так сказать, первого порядка в Киргизии, но и в русскоязычной литературе, безусловно. А русская литература, как недавно Кустурица нам объявил, как и русская культура на Питерском международном экономическом форуме, является неотъемлемой частью европейской культуры и так далее, и так далее. Так вот, Чингиз Айтматов – интереснейший совершенно персонаж, несколько цитат из которого я вам приготовил специально. Вот у него на «Нонфикшн Москва» в 2006 году, сам Чингиз Айтматов скончался в 2008, была презентация его романа «Когда падают горы». И там он сказал следующее. «Когда спрашивают, на каком языке я думаю, то даже не знаю, что ответить. Оба этих языка для меня, как правая и левая рука, это дар истории, дар судьбы. Хотя писать на русском для меня лучше с практической точки зрения. С него быстрее делают переводы на японский, немецкий и другие языки». Дальше. «От русского языка мы не должны уходить. Это будет невосполнимая потеря». Это такой интересный привет в адрес людей, которые в Киргизии в том числе пытаются сейчас иногда, изредка, и слава богу, что их давят, этих людей, честно вам скажу, проводить какие-то языковые патрули, бороться там с русским языком и так далее. Чингиз Айтматов великий, на самом деле, писатель, замечательным русским языком. Было много рассуждений о том, насколько его писателем сделали его переводчики, например, госпожа Дмитриева, которая переводила его ранние произведения. Но судя по тому, что дальше сам Чингиз Айтматов начал писать просто прямо на русском языке, и качество его литературы никак не упало с тех пор, как его переводили на русский язык. То есть мы можем все-таки сделать довольно уверенный вывод, что Чингиз Айтматов сам по себе был выдающимся писателем. Но с точки зрения многих националистов, в том числе и в Киргизии, в Кыргызстане, как сейчас принято говорить, он фигура противоречивая. О нем говорят, в том числе, как, ну, почти, не используя эти самые слова, конечно, национал-предатели, поскольку он все-таки выбрал писать на русском языке, хотя всегда отстаивал киргизский язык и приоритет киргизского языка еще в позднем Советском Союзе, говоря о том, что вот каждая нация имеет право развивать, продвигать и так далее свой национальный язык, но, тем не менее, русский – это язык большой литературы. Чем он киргизским националистам не мил? И с этой точки зрения для вот этих самых, вот этой самой национально озабоченной публики в Киргизии, в Кыргызстане, это человек на разрыв шаблона. Потому что, с одной стороны, а кто еще может представлять собой киргизскую культуру, киргизскую литературу, как не Чингис Айтматов, это первый величиной человек. А с другой стороны, человек, который пишет на русском языке в первую очередь. Вспоминаем сейчас украинцев, горестно вздыхаем. Но первый же вопрос, собственно, который я Сергею Турку хочу задать. Скажи, пожалуйста, дорогой, а вот русскую классику сейчас вообще издают? Или все-таки это такой, знаешь, аттракцион? Вот,
3: русскую классику не только издают. Русская классика сейчас...
2: Ну, Айтматов — это русская классика?
3: Смотри, давай определимся по понятиям, да? Русская литература – это та, которая написана на русском языке,
2: вот,
3: первично.
2: Так, да? Да, согласен.
3: То есть, грубо говоря, если Чингис Айтматов пишет на русском языке, он при этом становится русским писателем, будучи при этом киргизом. То есть мы определяем, и в издательстве, мне кажется, вообще культурные люди все понимают, по носителю языка. На каком языке ты пишешь, на каком языке ты думаешь, той культуре ты в каком-то смысле принадлежишь. И, безусловно, а ты очень хорошо затронул эту тему и употребил Кыргызстан. Это то, что мы, мне кажется,
2: я
3: должны...
2: Я сказал Киргизия и Кыргызстан.
3: Я понимаю, да, но да. Это как бы некое издевательство, считай, над русским языком, когда мы принимаем языковые обычаи других стран. Мы же не говорим Лондон, мы говорим Лондон.
2: Ну,
3: хотя
2: говорим,
3: там говорит
2: да,
3: Лондон.
2: Правильно, да.
3: Ну, как бы у нас другой язык. У нас буквы «и» не принято, и не надо это
2: да,
3: говорить.
2: Да, мы же не говорим
3: при всем уважении, при всем уважении, да, ко всем народам.
2: Да.
3: Но это такое свойство империи, это хорошее свойство, когда русская культура помогала и пестовала, по сути, все национальные культуры. И мне кажется, что если бы не советский проект, да, то вряд ли бы многие народы нашей бывшей империи Советского Союза имели бы такую литературу, по крайней мере, в широком смысле слова, да?
2: Сереж, извини, сразу цитата в добавку к тому, что видишь, то, что сейчас Айтматову многие национально мыслящие киргизские вот эти товарищи, националисты, имею в виду, говорят, простить не могут. Это его статья «Человек между двумя языками». Газета «Советская Киргизия». Я сейчас должен говорить голосом Левитана, который работал в нашем здании. «Советская Киргизия». 17 сентября 1967 года. Родной язык – это мать, перед которой существуют определенные обязанности. Вместе с тем невозможно развивать духовную культуру наций без активного использования достижений более высокоразвитых культур. То есть он говорил о русском языке, русской литературе, русской культуре как более высокоразвитой культуре по отношению к киргизской. Как такое можно простить, собственно, главному киргизскому писателю? Ужас какой!
3: Можно считать так, а можно считать, что это как раз помощь в развитии культур
2: да,
3: всех безусловно. Народов.
2: Да, конечно.
3: Мне кажется, в этом вообще никаких споров
2: нет. Да,
3: отвечая на твой вопрос, именно русская классика сейчас какое-то возрождение имеет.
2: Так.
3: Очень популярные и «Горе от ума», и «Достоевский», который тоже наше все, и «Толстой».
2: Ну, слава богу, там авторские права не надо очищать.
3: Это да, но не поэтому. Люди-то покупают не потому, что это сильно дешевле, это не дешевле.
2: А староизданного не хватает, что ли?
3: Я вообще любитель староизданного.
2: Но вот это листаешь,
3: да,
2: и пахнет,
3: да. Это бумага, вот да. На Алибе где-то купить, значит, да. Эти самые коммунистические штуки, да. И так далее. Запах, это высокая печать, это интересно. Но молодое поколение не покупает, им хочется в современном оформлении. И возникает такая вещь, что как бы, грубо говоря, новое прочтение. То есть как бы книга выглядит современно, ты читаешь старый текст, проникаешься редким для современной литературы качественным языком, без избыточности, без каких-то длиннот, без натужного экспериментирования с какими-то формами. Ну, условно, не Пелевин. Просто обычный, хороший русский язык. И мне кажется, что за этим спросом идет вот, сидит такая тяга к качественной литературе.
2: Ты сейчас сказал, что есть некое возрождение, да, русской литературы, я правильно тебя понял.
3: Ну, падения особого не было, но я вижу прям, да, продажи хорошие очень.
2: Часто говорят, у меня здесь подчинял примус со мной многие, в том числе и писатели, писатели руками, которые пишут тексты прямо, да, вот не то, что мы с тобой сейчас разговариваем, которые говорили, что некое возрождение литературы происходит в кризисные моменты истории Отечества. Вот сейчас у нас идет война, специальная военная операция. И страна проходит через испытания, народ проходит через испытания. И с этим они связывают то, что русская литература, поэзия уж точно, потому что такое количество поэтов, на которые собирают, ну, не стадионы, но залы точно. Совершенно такого я не упомню, да, с каких-то там времен еще там оттепели. Хрущевский, может быть, да, Евтушенко, Ахмадулина и так далее. Вот сейчас снова это происходит. А с чем ты это связываешь? Почему это так?
3: Ну, я пока не знаком с тем, что такая популярность у поэтов именно фронтовых-то получается, да? Ну,
2: в том числе. В том числе.
3: Дай бог, если из этих поэтов вырастет какой-то новый Твардовский, дай бог. Потому что, конечно, тяжелые времена должны создавать какие-то великие произведения. Но самый парадокс, мне кажется, что в России сложно вспомнить, когда у нас не было тяжелых времен. В целом, если глобально. Понятно, что это некая акцентуация.
2: Ну, кто-то сейчас тебе расскажет, да? Про благословенные 90-е.
3: Нет, я помню прекрасно 90-е годы. Да,
2: это был сарказм,
3: эрзац, значит, как бы нового мира. Но это, да,
2: когда ужасное время. Когда все было жестко, да. Плохо, но литература была дофига.
3: А литература была дофига, но если, вот грубо говоря, после 90-х годов, давай вспомним, прошло, по сути дела, почти больше 30 лет.
2: Так. Да? Ну, говорят, сытые 2000-е, нулевые.
3: И какие великие произведения кинематографа, литературы в это время были созданы? Ну, очень сложно представить. Кино,
2: слушай,
3: если брать массовое,
2: вот это
3: очень
2: сложно.
3: Это
2: манипулятивный вопрос, который меня в тупик меня ставит.
3: Я говорю про то, что времена, когда тяжелые, особенно тяжелые, особенно иногда и даже пробиться сложно писателю, да, в советское время было. Но каким-то образом там возникали гениальные произведения. Вот я сейчас с тобой вспоминали Тарковского в том числе, да? Которого не очень-то любила номенклатура.
2: Хорошо. Брат.
3: Брат два. Хорошо. Редкий случай. Сколько
2: я просто сейчас уже испытал вдохновение, но я думаю, что если я напрягусь, то я что-нибудь еще таки вспомню.
3: Может быть,
2: просто
3: может быть.
2: У нас такой
3: быть.
2: С тобой, мне кажется, пессимистичный взгляд такой.
3: Ну,
2: на
3: возраст, во-первых, немолодой.
2: Шам-шам,
3: да, немножко.
2: Да, шам-шам.
3: Вот, но я очень хорошо, очень рад тому, что сейчас люди читают русскую классику, потому что, видимо, русская классика действительно всегда находится ответ на вопрос, который и сейчас происходит. Про смысл жизни, такие они душевные такие, да, постоянно душевные метания какие-то, да, то есть русский человек, он же как бы, он же не четко идет к какой-то цели, да, его постоянно куда-то там несет, он постоянно в сомнениях. И вообще русский человек, он такой сомневающийся, он вообще греховный, он считает, что он всегда все делает плохо, ему чуть скажешь что-то, да, он всегда винится. И
2: Обломовщина,
3: в этом...
2: гончаровщина.
3: Да. То есть это
2: Чеховщина.
3: Не тот героизм, который вот со знаменем на корабле покорять новые миры, что-то в этом, вот такого прям. Слушай, ну, мало у нас. Мало.
2: Напомню, Сергей Викторович Турко, главный редактор Альпина Паблишера, сегодня у нас в эфире, просто вдруг вы не забыли, я вот еще дам телефон, по нему не поверите, можно дозвонить. +7 495 95 95 91 2 91 2, прям как наша частота в Москве. Дозванивайтесь, и мы послушаем ваши замечательные интересные мысли. Так вот, Сеевич, ну смотри, вот мы с тобой, конечно, зашли по моей воле, извини, злой, в художественную литературу, но основной профиль все-таки твоего издательства, который ты редакторство, где это все-таки деловая литература. Для меня это еще отдельный большой вопрос, потому что для меня, прости бога ради, вот я сейчас понимаю, что мы с тобой там в это время уже знакомы, но тяжелых предметов у тебя нет под рукой, но для меня деловая литература – это что-то смешанное с инфо-цыганством, с каким-то хитрованством и прочим, попытки продать курсы личностного роста, вот вся вот эта вот история. Причем здесь вообще литература?
3: Мы не только деловой литературой занимаемся, мы этим занимались давно, продолжаем, но в основном мы занимаемся, скажем так, не художественной литературой широкого профиля, которая что-то дает людям какие-то новые знания. Деловая остается. Значит, я как выросший человек из деловой литературы, я там учился, диссертацию защищал и так далее, значит, могу сказать, что это прикладная литература для руководителя, который учит ему решать его какие-то конкретные вопросы. Инфо-цыгане там есть, они там появились, где-то, наверное,
2: ну,
3: где-то так, с 2010
2: года.
3: Ну, вы же
2: публикуете, да? Ну, вы же публикуете.
3: И это стало, мы не публикуем.
2: Да ладно?
3: Да, они серьезно заняты. Вот, значит, и это пошло где-то, значит, с момента широкого распространения соцсетей. Когда появились платформы, когда люди стали рекламировать свои услуги. Что они могут вот решить очень быстро ваши любые организационные проблемы. Грубо говоря, за 1-2 тренинга. И после вот этих людей появились и книги, и так далее, пошла вся эта движуха. Это было кульминацией в виде такого явления, как бизнес-молодость в свое время. Вот, слава богу, сошло на нет. Да, но тем не менее, такие люди, типа там Тони Робинс, они появляются, которые говорят, собирают стадионы, что-то там накачивают, значит, лидерская накачка, такое все люди.
2: Да такие... сектанты они, к чертовой матери.
3: По сути дела, да.
2: Ну, абсолютно.
3: А, Жень, это пошло из Америки, где, естественно, церковь имеет, хочет развиваться дальше, да, уже паства не хватает, и надо куда-то выходить еще. И вот эти деловые авторы американские, очень многие, это бывшие проповедники. Это видно по их риторике.
2: Ну,
3: это просто такой, пошли дальше, развивать новый рынок, понимаешь, это как бы новая ниша.
2: А тогда следующий вопрос. Я просто не хочу, чтобы у нас с тобой превратился в галимую джинсу Альпины. Нет, извини, не в этот раз. Поэтому вопрос, наверное, к отрасли. Хорошо, вот тебе приходят какие-нибудь инфо-цыгане, приходят еще какие-то там левые чуваки. Как ты графоманов из них отсеешь? Или издательства берутся за издательство любого графомана?
3: Нет, нет, конечно,
2: лишь
3: нет.
2: Бы это прибыль приносило.
3: Конечно, нет. Сейчас, к сожалению, так получилось,
2: ну,
3: что число пишущих людей...
2: Рыцари в белых доспехах.
3: Ну,
2: такие.
3: Близко к этому, объясню. Значит, число пишущих людей в наше время, оно очень близко к числу читающих людей. То есть, грубо говоря, если раньше, чтобы написать книгу...
2: То есть, сами пишут, сами читают.
3: Не совсем так, но близко. То есть, грубо говоря, раньше, лет 100 назад, во-первых, грамотных людей было мало. Допуск издательства имели единицы. Печатные машинки стоили дико дорого. Ну, это был прям был ценз такой, имущественный во многом, образовательный ценз.
2: Слушай, да? Я тогда богатый
3: сейчас
2: человек, у меня
3: каждый.
2: Три печатные машинки.
3: Да, ну,
2: они просто красивые.
3: У меня была, была.
2: Они просто красивые.
3: Дес, они красивые,
2: я,
3: да.
2: Я их не печатаю, сейчас, но они красивые.
3: Каждый сейчас может написать что-то? В ложе где-то еще?
2: Нет.
3: Может?
2: Нет. Я пример. Нет, не может.
3: Вот, и часть из них... считает свою писанину, да, достаточно гениальной, и они атакуют издательство. И я вспоминаю сейчас цитаты из Умберто Эко, где издатель, это главный герой, говорил, что это табличка прямо, мне кажется, в издатель собирается вся глупость мира. То есть как бы все приносит, да, и такой фильтр стоит, да. Как определить? Ты просто смотришь, во-первых, специалист ли человек в теме. Это достаточно просто. Второе, немножко почитать, сразу понятно. Это словоблудие, это просто поток мыслей или это какие-то идеи? Потому что грамотный автор...
2: Это вкусовщина.
3: Нет, нет. Грамотный автор сможет тебя заинтересовать. Как питчинг. Четко вначале сказать, я решаю такую проблему, эта проблема тебе, наверное, знакома, у тебя она есть, я знаю ее решение. Грубо говоря. Вся нехудожественная литература так построена. Автор определяет проблему, заинтересовывает этой проблемой читателя и продает ему какое-то решение. Причем это решение может не только деловым, грубо говоря, условный Харари, условный Даймонд, условный Тоффлер тоже продает решение.
2: Сейчас,
3: я
2: главное,
3: знаю,
2: не произнеси
3: общество.
2: Имя какое-нибудь, который иноагент или что-нибудь.
3: Нет, это все...
2: Экстремист там,
3: это
2: да,
3: все...
2: сейчас мы об этом тоже поговорим
3: все...
2: сейчас, да.
3: Это все такие патриархи, скажем так, литературы, которые...
2: Харари, кстати,
3: изучать.
2: Абсолютно лютый русофоб, говорят.
3: Возможно. Я не в курсе, но идея интересная. Идея интересная. И он эти авторы все предлагают... Или там Хантингтон наш любимый, да, международник,
2: ну, да.
3: Он предлагает образ. Он скажет, а вот я объясню вам, почему происходят войны? Из-за чего страны на тех же границах постоянно конфликтуют столетиями? Я объясню модель. Я расскажу это исторически. И он продает решение, и ты после прочтения книги, у тебя возникает новая картина мира. Ты иначе смотришь на какую-то проблему от хорошего автора.
2: Хорошо. Вот смотри, договориться с Хантингтоном о том, что ты опубликуешь его перевод здесь, в России, ну, скажем так, 5, 7, 10 лет назад было, наверное, несложно. Сейчас насколько это сложно? Топового автора взять из Штатов или из Европы.
3: Значит,
2: и договориться с ним.
3: Договориться с
2: вот
3: автором.
2: Во всем этом психозе, который сейчас происходит.
3: Значит, давай сориентируем читателей. Может, не слушатели, может, не все в курсе. Они читают книги, но не в курсе.
2: Ты сказал, что грамотные, значит, они же читатели.
3: Да, но они читают, но они не в курсе, как эта кухня устроена.
2: Так.
3: Значит, Кухня устроена следующим образом. Издательство российское должно купить права, законным образом заключить договор с оригинальным правообладателем, то есть издательством, не автором, через автора.
2: Ну или агентом там кем-то, да?
3: Ну, через агента, но всегда с издательством. Условно, там, Penguin Random House, Саймона Шустера, какие-то издательства, да? И вот, допустим, Penguin Random House перестал после начала специальной военной операции продавать права на Россию вообще. Вот. И отдельные авторы могут вытащить свои права русские и продать напрямую. Но это большая проблема. То есть, грубо говоря, мы наблюдаем в прямом эфире, скажем так, да, такую вот культурную блокировку, когда сами американцы сами себе самозапретом не разрешают продвигать свою же культуру. Это же их культура.
2: Они скажут, а мы не дадим. Это с их стороны какое-то идеологическое решение.
3: Это идеологическое решение, которое никаким...
2: накажет кто-то.
3: Это
2: там,
3: никто
2: да?
3: не накажет. Есть издательства, которые работают с Россией. И британские, и американские, и французские. И так далее. Никто не наказывает. То есть нет такой санкции государственной. Но некоторые по причинам там внимания общественности, акционеров, как-то еще решают. Ну вот если же русские сдадут, они же заплатят гонорар. Да, это будут деньги, значит, а эти деньги пойдут куда? Налоги, а налоги, значит, идут на СВО и так далее. Вот эта история какая-то абсолютно глупая. А вот они, тем не менее, культивируют уже четвертый год. И поэтому предложение на русском рынке легальных изданий существенно сократилось. А нелегальных изданий русские не делают. То есть это не 90-е годы. А могли вполне, отрасль могла свалиться в этот ужас, когда одну книгу издают 10 издателей с 10 разными переводами, никто никому не платит, в смысле, закон, да? Не свалились.
2: Ты мне вот что скажи, я напомню, Сергей Турко, главный редактор издательства «Альпина Паблишера» сегодня, ты мне скажи, вот мы с тобой сейчас говорим в основном про иностранные какие-то издания, которые мы хотим, вы хотите, не знаю, кто-то хочет, перевести, издать здесь, чтобы их там покупали. У нас... Есть такая теория, к сожалению, в такой, знаешь, в страте либерально мыслящей интеллигенции. Я пересекался с этими людьми, регулярно, к сожалению, пересекаюсь с ними, хоть и проклят много раз, о том, что солнце в литературе, оно восходит на Западе. А наша русская литература великая, ну, понимая, что сейчас там деловые издания, мы в первую очередь о них говорим, но тем не менее, есть некое наследие, да, русской литературы, вот оно уже, ну, пора уже этот прах с своих сандалий отряхнуть, вот, и смотреть, так сказать, там, на Запад и прочее, прочее. У нас есть авторы интересные, которые можно издавать, или мы все равно будем смотреть на то, что там Хантингтон напишет?
3: Авторы у нас есть, и... Надеюсь, их будет тем больше, чем больше мы, как русские люди, будем чувствовать в себе уверенность доносить свои идеи до мира. Потому что у нас в этом вот этот наш греховный парадокс, когда мы посыпаем голову пеплом, чуть что.
2: Платите,
3: потому что
2: кается,
3: у нас же что? У нас Иван Грозный, у нас Сталин.
2: О, это же ужас.
3: Да, это уже ужас. Что мы можем вообще нести миру? И вот именно уверенность – это основная фишка, которая должна быть у народа. Но... Что еще важно? Развитие, объективное развитие культуры, науки, образования, да, которое, по большому счету, было у нас. Мы сейчас будем, конечно, немножко так пенсионерского спичка.
2: Большой шаг от инфо-цыганства в реальность. Да, понимаешь, в чем дело? Рассказывать про достижения науки – это одно. А иметь достижения науки – это другое.
3: Совершенно. А вот рассказывать уверенно, понимаешь, когда человек… Вот чем хорош автор? Он рассказывает от себя, он специалист, он сам это прочувствовал, он знает… И он рассказывает про свое дело.
2: Это если ты не графомана нашел.
3: Графоман сразу видно. Он идет в сам издат, и он не продается в целом. Ну действительно, в нон-фикшене не продаются плохие авторы.
2: А смотри, Сереж, не очень много времени осталось, но я тебе сейчас, чтобы тебя разозлить перед новостями дать тебе заряд бодрости на следующие полчаса, я тебе скажу, я придумал, как все-таки определить графомана. Любой писатель, который издался, и это принесло деньги, это не графоман. Мы не можем мерить вкусовщиной, графоман это или нет. Любой, извините, уберите ваших детей от радиоприемников, ну и текст, он, если он продается, все, он уже не графоманский.
1: Починяем примус с Евгением Примаковым.
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
6: Мне кажется, что ты...
7: Это проекция.
6: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
6: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
6: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.
2: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас подчиняет «Примус» Сергей Ильич Турко, главный редактор издательства «Альбина», господи, «Альбина Паблишер», извините. Так вот, мы закончили прошлые полчаса про мои провокационные размышления, про то, что такое графоман. Наши с тобой литературные вкусы, будь это художественная литература, как сейчас говорят, фикшн, нон-фикшн, без разницы совершенно, это все равно наши с тобой литературные вкусы. Другой какой-нибудь человек как-то по-другому оценивает тот или другой текст. Я долго размышлял о том, а как оценить вот этот вот текст, он все-таки профессиональный или непрофессиональный. И есть абсолютно циничный способ оценки, с циничным все-таки критерий. Продается или не продается? Звучит это ужасно, я понимаю это. Звучит это неприятно, абсолютно. Да, ради бога, я надеюсь на это. А, не, мы просто собрались сказать, что да, конечно. Другого критерия, вот, который можно пощупать, исчислить, его просто я не вижу другого.
3: Евгений, намекаешь на Айн Рэнд с ее критерием доллара как всеобщего измерителя?
2: Отвратительный роман. Терпеть его не могу. Чудовищный совершенно дрянь.
3: Ну, почитать, я считаю, стоит, чтобы хотя бы обсудить. Потому что это апологетика капитализма, с которым мы вынуждены как-то жить. Значит. Да. И проблема, я считаю, ты поставил очень верно. Потому что кажется, что если текст продается миллионными тиражами, то значит это
2: писатель.
3: Есть... Это писатель. Всё. Нет, формально это действительно писатель. Вопрос такой. Ведь сейчас писатели
2: он
3: не только...
2: писатель,
3: нет,
2: не графоман.
3: Не только через книги. Нет, не графоман. Вопрос, хорошо. Блог. Кто-то ведет блог.
2: Г.
3: Допустим, Г. Да,
2: блог Г.
3: Да. Вместе с текстами публикует, естественно, там изображение там, разных частей тела, там, да, как сейчас любят многие блогеры делать. Руки. Да? Ну, тем не менее, да.
2: Руки, чтобы голова, уши, да.
3: Аудиторию.
2: Да.
3: И текст там вообще как бы ни о чем. Но блог дико популярный. Можно тоже сказать, ну это же писатель, это же не графоман.
2: Уже, извини,
3: это уже аналог, там просто не платят, а платит другой стороны.
2: Это уже постмодернизм начинается у нас.
3: Платит рекламодатель. То есть, грубо говоря, конечно, истина не определяется голосованием. Да, и Джордана Бруно сожгли. Как бы, да, он был прав, но голосованием в духе демократии, абсолютно. Да, и Галилея судил, в принципе, суд в рамках...
2: Хотя,
3: научной
2: говорят,
3: парадигмы,
2: миф, конечно,
3: ну, неважно, ну, ладно, научно, не была важно. Научная парадигма, ну, не научно, парадигма была. Ее судили, все было норм для тех времен-то.
2: Да.
3: Вот, поэтому это очень опасно оценивать уровень текста по его популярности. Иногда популярность текста будет понятна, и уровень текста, вернее, будет понятен через десятилетия, иногда после смерти автора, бывает такое. К сожалению, для автора, но хорошо для
2: культуры. А может же великий текст был создан, который вообще абсолютно вот он пропал и сгнил как бы, да?
3: А таких текстов много.
2: Ну и все.
3: Как там
2: напоминает, чем это тогда был писатель?
3: Великий
2: да.
3: Насим Талиб, великий философ, кстати, православный философ.
2: Да.
3: наверное, единственный гениальный православный современный
2: Чёрный философ лебедь.
3: Мирового, да-да-да, человек, который говорит о том, что большинство гениальных произведений мы ценим, да, они действительно гениальные, но мы не видим десятки других, которые не дошли до издателя, которые были не хуже. Это не, ошибка выжившего.
2: Не судьба, да.
3: Да, не судьба. Поэтому, ну что ж, в истории человечества еще наверняка будет много каких-то там кумранских всяких свитков, которые где-то, может, когда-то откопают, но мне кажется, все-таки мы должны смотреть не назад, откапывать, а вперед.
2: Ну, смотри, про кумранские свитки, конечно, не про них конкретно, но тем не менее. Вот я сейчас хочу признаться в страшном. Извините, момент истины. Почти каминг-аут. Я стараюсь читать в цифре в первую очередь. Я стараюсь читать в цифре, хотя, конечно, мне приятно читать в бумаге. Я тоже вот человек этой самой бумажной, тоже листать, тоже нюхать. Вот все вот шуршать, вот это все, да, там, гладить корешки рукой. Вот все, что мы, так сказать, любим и ценим. Но, тем не менее, я стараюсь читать в цифре. Мне некуда девать книги. Выкидывать книги мне, так сказать, воспитание не велит. Отдавать их, ну, не очень много кому их есть, кому отдавать, куда там, в больнице, в тюрьмы, куда еще, да?
3: Там уже все есть, да.
2: Вот, там уже то, что читают, там уже есть. Поэтому в цифре, если это будет книжка, которую я буду перечитывать потом уже, да, я ее куплю себе в бумаге, пусть она у меня будет. А так, да, это, в принципе, цифры, текст.
3: Вот
2: вопрос. Вопрос. Внимание,
3: да.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Ты можешь сейчас сказать с уверенностью, что я просто вот как раз сейчас я прошу подтвердить тебе мысль, что бумажные книгоиздания становятся постепенно, но неизбежно неким премиальным способом потребления?
3: Гипотеза такая есть, мы и даже в издательстве спорим на эту тему, заменит ли, грубо говоря, запросы через искусственный интеллект какие-то легкие жанры?
2: А про ИИ мы сейчас
3: это тоже, да, поговорим. Да, если время хватит, да. Но пока статистика в пользу бумажных книг. Примерно 80-85% дохода книжной отрасли получается с бумажных книг. Очень сильно растет аудиосегмент, и это прекрасно. То есть у людей возникает альтернатива. Но вполне возможно, что это одни и те же читатели. Кто-то человек читает в машине, он слушает аудиокнигу, домой пришел слушать бумагу. Но вот ты сам сказал, если тебе книга понравилась, ты купишь бумагу. А почему? А потому что ты, скорее всего, понимаешь, что цифровая у тебя пропадет.
2: Да ладно.
3: Да ты забудешь этот файл.
2: Да просто я ее не буду перечитывать.
3: Потерять бумажную книгу надо суметь. А файл потерять – это дело очень нехитрое.
2: Аудио не могу воспринимать, к сожалению, особенности. Да? Я начинаю отвлекаться на что-то.
3: В аудиокниге нельзя сделать пометку. Я еще очень люблю сделать пометку.
2: Отлистать обратно. Это
3: конечно, да, пропустить что-то там.
2: Бери наушники, у нас звонок.
3: Давай.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
8: Добрый вечер, это Сергей Петербург.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
8: Разговор очень интересный, очень актуальный, и, конечно, возникает целый ряд проблем. Прежде всего, если зайти в книжный магазин, посмотреть литературу для детей, юношества и взрослых, ценники просто зашкаливают. И я уже не говорю о тиражах. Вот я перед тем, как вам позвонить, посмотрел приложение издательства «Правда». Полтора-два миллиона на всю нашу советскую страну. И было не купить. Они были достаточно дешевые, 90 копеек, рубль 10 и так далее. Не достать на всю нашу огромную страну, доставали по блату.
3: Такой вопрос.
8: Сегодня изобилие, которое, ну вот, к сожалению, видимо, отражает нашу беспомощность литературы.
2: Давайте скорее ваш вопрос.
8: Я хотел бы, чтобы как-то вот ваш, так сказать, гость пояснил, каким образом вообще вот решается...
2: Ценообразование, да?
3: Да, без
2: спасибо
3: проблем.
2: Большое. Да. Давайте.
3: Ценообразование действительно зависит от тиража. И, к сожалению, нам не стоит сейчас ожидать тиражей уровня советских, а советского, потому что в то время была совершенно другая эпоха. Люди начинали поступать
2: во-первых,
3: в вузы.
2: Во-первых, заказ был, извини.
3: Я говорю про чтение. То есть, грубо говоря, книга была единственным, по сути дела, источником серьезных знаний. Была образовательная революция, возникали вузы, люди с села приезжали в город, то есть была движуха. Да, нужно было много книг. Сейчас знания можно получить не только из книг. В интернете, энциклопедии.
2: Да там, что в интернете пишут, все
3: таки нет, ну, можно посмотреть, видеоформат тоже вполне себе достаточно, если нормальный. Документальный фильм, есть огромное количество разных видов медиа, где можно получить, может, не очень фундаментально, но тем не менее, знания. Это раз. Во-вторых, экономика. Да, у нас население стало меньше читать. Я сейчас, по сравнению с советским. Просто хотя бы потому, что, мне кажется, к сожалению, умный человек не есть такой ценз для успеха. То есть можно быть успешным, будучи не очень тупым. Интеллектуально развитым. Ну, тупым, грубо. Да. Можно, к сожалению.
2: Может быть умным, но не успешным вообще.
3: Вот. И поэтому человек думает, а что я буду сидеть, читать и так далее, если я, в принципе, так сказать, мне не гарантировано, я буду кандидат наук, я буду доктор наук, и что от этого мне будет, да? Гарантий никаких, вот к сожалению.
2: Я тебе по секрету скажу, есть кандидаты и доктора, тоже очень глупые люди.
3: Ну, возможно, возможно. Значит, и дальше про экономику. К сожалению, цены абсолютно объективны. Я сам, душа крови обливается, когда я ставлю цены. Я вижу, рентабельность не выходит. И приходится, скрипя сердце, поднимать. Раньше был уровень цен нормальный, где-то в районе 500. Я вспоминаю старые времена, лет 15. Книги стоили 300 рублей. Инфляция, простите меня, товарищи. Угу. Инфляция есть. Типографии повышают цены на 10-15, а то и 20% в год.
2: А вариант снижать цену, издавая на туалетной бумаге?
3: Очень не хочется. Мы такого не делаем. Это можно сделать. В покет-формате это допустимо. Но, тем не менее, все равно не всем людям это подходит. Угу. И я порадуюсь, может, о чем, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, все-таки оно непростое сейчас у нас, да? Люди продолжают покупать книги.
2: На Мэфи видели, оно, наоборот, все лучше и лучше.
3: Да-да-да, ну там лучше, да. В остальной части страны, наверное, не очень. Но люди продолжают покупать книги. Это очень радует. То есть мне кажется, это пока вера ничем не обоснованная, может, чуйка, что люди все-таки книги воспринимают, читающие люди, как некая обязательная вещь. То есть они от нее откажутся в какой-то последний момент.
2: Слушай, ну говорят, что там большие издательства, мейджоры какие-то, да, у них дела сложно, но более или менее, а вот маленькие вообще издыхают.
3: А маленькие, согласен, им тяжело. Почему? Во-первых, потому что они живут и жили часто на гранты. А источник грантов легко перекрывается. Издательская политика у них сложная. Вообще издательский бизнес, он очень тяжелый, потому что, чтобы разогнаться, нужно иметь большой портфель. Чтобы сделать большой портфель, нужно много инвестиций. А это как венчурное предприятие. Ты вкладываешь в 10 стартапов, один из них выстреливает, бестселлер становится. Остальные могут провалиться. Ты гарантированно заранее не знаешь. Пока ты не нащупаешь свою нишу, не выйдешь на своего читателя, не сформируешь свой костяк хороших авторов, а это не возникает в один момент...
2: Ну, вот... Что называется, бизнес решает, да? Потому что, опять же, мы вернемся к тому, что если у нас госзаказ. Но у меня еще один вопрос есть, очень интересный. Вот искусственный интеллект ты упомянул. Я слышал... Ой, слушай, давай, прежде чем я задам, а то убежит вдруг человек.
3: Читатель,
2: давайте, звонок есть, звонок, да.
3: Давай.
2: Читатель, он же слушатель.
3: Хорошо.
2: Добрый вечер, вы в прямом эфире.
9: Вечер добрый, Сергей,
2: да.
9: Беспокоит.
2: Здравствуйте,
9: Москва.
2: Сергей. Да, давайте ваш вопрос поскорее.
9: Значит, каким образом появляются детские книги? Вы меня извините. Такое впечатление, что это кустари с мониторами их готовят. Понимаете?
3: Вот детские писатели, книги?
2: Вы про детские, да?
9: Да? Угу. Да, по детским.
3: В смысле, как они появляются? Ну, кто-то написал, а вы не поймете вопроса.
9: Нет, вы почитайте, купите.
3: Читайте хорошие детские книги, и все.
9: Хорошие, и... только классические книги, понимаете?
3: Ну, почему? Нет, нет, сейчас есть хорошие детские книги.
9: Ну, поверьте мне, я слежу за этим.
3: Я может, тоже слежу.
9: У нас просто разные вкусы. Да.
3: Напишите.
2: А вот, кстати,
9: ну, команда, понимаете, я не графоман, или графоман – это люди особые. Вот. Поэтому... С ними очень так аккуратно и осторожно надо.
2: Спасибо. Это вы меня навели, кстати. Спасибо большое. Вы меня навели.
3: Это, по сути, реплика такая была. Крик души.
2: Да, крик души оправданный совершенно, потому что, извини меня, шлака дикое количество публикуется.
3: Ну, если брать любую сферу, вот, грубо говоря, возьмем любую профессиональную сферу. Врачей, издатели в том числе. Да? Все они что, профессионалы, что ли? Есть специалисты хорошие, есть водители лучше, хуже. Везде есть кривое нормальное распределение, ну, условно говоря, да? Угу. Поэтому везде, где есть что-то гениальное, будет огромное количество шлака. В том числе как бы и контраст, потому что иначе ты не выделишь это.
2: Смотри, сейчас мы вернемся к искусственному интеллекту. Смотри, я к чему? Я как там многократно родитель, в какой-то момент понял, что я теряюсь в количестве названий каких-то там детских книжек, хотя я понимаю, что вот Носов, да, там вот Маршаковский, да, вот это вот, вот это все, да, вот это мне понятно, известно и хорошо, явно совершенно. А вот эти вот ноунеймы для меня совершенно, они непонятны, хорошие ли они, плохие ли они.
3: Маршаковский до сих пор самый продаваемый.
2: Да ладно? Да, серьезно?
3: Да, абсолютно,
2: ну,
3: точно.
2: Это прекрасно, это хорошо.
3: Пока не запретили вселяет... за расчлененочку-то.
2: Вселяет, а что у него?
3: Только зайчику отрезали ножки. Это же ужас.
2: Слушайте, мне, кстати,
3: ребенок подумает.
2: Это большая для меня была травма, когда я в какой-то момент задумался. Помните же, да, дорогие радиослушатели, про доктора Айболита, и что принесли ему зайку больного хромого, и он пришил ему новые ножки,
3: он
2: и зайка прыгает снова. А где... доктор Айболит взял ему новые ножки.
3: Где совместимость, извиня?
2: Нет, подожди. Где он взял ему новые ножки?
3: Так.
2: Ладно, да ну ужас какой. Так вот, подожди, давай вернемся к искусственному интеллекту, а то я потеряю мысль. Я слышал такую обидную цифру, что в современном графоманском сообществе, а это огромное количество книг, и я думаю, что в деловой литературе та же самая история, что и в фэнтези, и в чем-то там еще, до 80% сейчас люди пишут через чат GPT и остальные там, машины искусственного интеллекта. Угу. Ну, там, в лучшем случае редактируя что-то, чтобы не было служебных каких-то фраз там, и все. Угу. Ты сталкивался с этим?
3: Мы сталкивались с тем, что такие рукописи присылают. Это сразу видно. Видно потому, что человек как бы не сформулировал концепцию. Потому что искусственный интеллект может написать книгу на любую тему. Но достаточно копнуть в бэкграунд автора, кто он такой, где он работал, что он знает. Угу. И сразу понятно. Угу. Может быть, воспользоваться искусственным интеллектом для помощи, редактирования, сборе фактов, факт-чекинге – это не вопрос. Но... я, честно скажу, я верю, что искусственный интеллект, он уже пишет книги. И люди читают эти книги. Да? Но, знаешь, быть таким скептиком, типа, ну, искусственный интеллект, это не годится, не надо ему писать книги, надо запретить его, грубо говоря. Но тогда давайте запретим плохим людям, людям писать плохие книги. Потому что искусственный интеллект пишет не хуже, чем плохой физический автор.
2: Да не хуже. Я тебе сейчас пример приведу, извини. Да? Однажды я попросил чат GPT написать мне историю про Карлсона, как бы ее рассказал Дональд Трамп.
3: Ну, он очень хорошо имитирует стиль.
2: Карлсон, да. Отличный парень, просто потрясающий. Живет на крыше. Лучшее место, кстати. Вид шикарный, воздух чистый. Никто так не живет, ну, кроме Карлсона. Он умный, веселый, настоящий победитель. У него есть моторчик, настоящий. Никто не знает, как он работает, но работает прекрасно. Гениальная технология. Может, китайцы пытались украсть, не знаю. Малыш – хороший парень, но, честно говоря, слишком мягкий, надо быть жестче. Фрекенбок – ужасная женщина. Совсем некрасивая. Она хотела контролировать все. Люди не любят такое. Я бы сказал, Фрекенбок, расслабься, но она не слушала. Карлсон любит варенье. Отличное варенье. Я знаю, потому что сам люблю варенье. Никто не разбирается в варенье так, как я. Но Карлсон, он любит его больше всех. Ему нужно варенье, он получает варенье. Это успех. И так далее. То есть... это хороший текст.
3: Ну, извини, грубо говоря, да, мы наблюдаем в публичном пространстве, по сути дела, ну, такого президента графомана, что ли. И это влияет на массу.
2: GPT, нет, это отличный текст.
3: Но стиль он сымитировал гениально.
2: Конечно.
3: И даже если бы не сказал, в чем стиле это написано, можно было задать вопрос читателю, я думаю, большинство догадалось.
2: Хорошо. А ты предвидишь себе ситуацию, когда в какой-то момент у нас будет массив? Наверное, это уже есть.
3: Уже,
2: да
3: есть,
2: ладно,
3: уже
2: это
3: есть.
2: Уже есть. И слушай, у меня была замечательная однажды беседа с одной чудесной, я их очень люблю, это мои добрые друзья, хорошая очень семья. Мы с ними не то чтобы поспорили, мы дискутировали на тему того, что можно считать литературой, а что нет, именно в преломлении искусственного интеллекта. И есть же интересная история про тест Тьюринга. Наверняка же знаешь, да?
3: Да, ой, сейчас
2: если
3: это любимая тема.
2: Если ты не можешь определить, что это искусственный интеллект, то это литература.
3: Женя,
2: так же, как с графоманом. Та же история.
3: Женя, я тебе скажу такую вещь, что если по результатам теста Тьюринга искусственный интеллект выиграет, то что-то не так в тесте Тьюринга. Вот эта мысль, она должна... Не надо обожествлять какую-то методику. И мы говорим, да...
2: Хорошо, ладно, давай уберем за скобки тест Тьюринга. Но это что-то, что ты определишь, как ты за тест Тьюринга. Вот ты, Сергей Турко, главный редактор Альпина Паблишер.
3: Я что-то читаю, я думаю, как круто. А потом оказалось, что это написала машина, да?
2: Откуда, да. Вот, а потом вообще не оказывается даже, что это написала машина. Ты даже не узнаешь об этом.
3: А, грубо говоря, ну, смотри, во-первых, до сих пор мы спорим, кто написал «Тихий Дон», да?
2: Уже не спорим. Почему? Это известный факт, что это был Шолохов. Все. А, вроде разобрались уже наконец-то.
3: Есть огромное количество. Дай бог. Вот. Но есть огромное количество.
2: В музей казачества зайди, спроси у чуваков. Да.
3: Нет, я понимаю, нет, это там все понятно. Значит, есть, тем не менее, споры, возникают какие-то источники и какие-то вопросы, кто их написал. Понятно, что тогда не было искусственного интеллекта. Но согласись, когда есть крутой текст, который трогает, да, важно, что он трогает. И по-хорошему, если вдруг машина сможет написать то, что повлияет положительно на человека, то ну и хорошо. Но мне кажется, что гениальное произведение здесь не получится вот по какой причине. Потому что писатель, особенно гениальный, он пишет через свою внутреннюю боль. Особенно русская литература, в которой боли дофигища, да, Достоевский там, и так далее. Он не может не писать. У него изнутри это просто прет, иначе он взорвется. А поскольку у искусственного интеллекта и естественной боли нет, вопрос только в том, что может ли он ее эмулировать? Может ли он сделать похоже на что-то? Ответ – да, он может писать похоже, вот как под Трампа, там, под Хемингуэй, там, да, и ну, даже, наверное, как под Пушкина. Ну, под Пелевина вопросов нет. Вот. Но...
2: Мне кажется, сам текст просто то, что пишет его искусственный интеллект, уже Пелевин.
3: Не знаю, я просто не любитель. Ну, вот. Но это ставит вопрос, вот как «Дознание пилота Пиркса», я думаю, ты в курсе этого фильма, по поводу того, что есть вообще-то суть жизни, что есть человек. И вот это наше обсуждение искусственного интеллекта. Мы первый раз столкнулись с машиной, которая ну, каким-то образом приближается к нам. И это поднимает очень интересную дискуссию по поводу вообще роли нашей. Это вот, слава богу, что появился искусственный интеллект, потому что мы, люди, наконец-то, надеюсь, задумаемся о том вообще-то, в чем наша сильная сторона. Потому что до этого мы царь природы, понимаешь?
2: Ты мне скажи следующий вопрос, важный, не очень много времени осталось. Когда у нас появится нормальная литература про новых героев СВО? И новые позитивные примеры.
3: Во-первых, надо отдать должное Захару Прилепину.
2: Да.
3: Который этих людей всячески поднимает и популяризирует. Вот. Но мне кажется, что ответ на этот вопрос, он глубже не просто потому, что эти люди что-то пишут там и кто-то их популяризирует. Мы должны для начала осмыслить суть этого конфликта однозначно.
2: Да? Так он осмыслен.
3: Завершить его. Поставить точку, как говорят наши внешнеполитические коллеги, да, сказать, что есть победа, объяснить ее людям, и дальше внутри этой победы развивать свою цивилизацию. И тогда будут полезны те люди, которые
2: к этому пришли. Смотри, я просто сокращу, срежу угол. Да? Ты говоришь про осознать, понять, завершить. Я говорю, победить. Срежем этот угол. Я совсем мало времени, поэтому тебе придется еще подчинять примус сюда прийти. Еще одна есть вещь, которая меня цепляет в нашей современной литературе, впрочем, как и в кинематографии и так далее, и так далее. Мы довольно долго времени гордились тем, что мы адекватные. Мы говорили о том, что бешеные люди, которые кричат, что меня оскорбило то, что там женщина недостаточно черная в кино, или там недостаточно много ЛГБТ, или еще что-то запрещенного, экстремистского и прочее, и прочее. И вот мы говорили, что какие они смешные-то, да? У нас-то все не так, мы адекватные. Так вот, оказалось, что мы с нашим запретунством, вот это вот здесь кого-то оскорбило, здесь кого-то и прочее, и прочее, и прочее. Сейчас я слышал, что даже в рассказы Дениса Драгунского про наркотики, поэтому там нельзя, 18+. Зачем это? Что это? Почему это? Как это сказывается на литературе?
3: Ну, в нашей деятельности сказывается просто дополнительными затратами на проверку, но мне кажется, в этом есть большой минус. Государство, конечно, видит, что оно обезопасивает нас, да, что оно заботится и так далее. Я вижу большой минус, что взрослые люди, читатели, рассматриваются как дети.
2: В пупырку завернуть.
3: Не дай бог, он что-то такое увидит. И мы вспоминаем здесь Чуковского, Мы совершенно нормально в детстве читали, мы понимали, что это аллегория, что это как бы такие вещи, да, про зайку, про что угодно. Мы это понимали. И мы выросли здоровыми людьми. А теперь, по сути дела, нас хотят вот от этого защитить, как будто бы на нас это повлияет. Но если ты настолько ранимый, что тебя это вынесет мозг, то как ты будешь жить вообще в обществе? Раньше люди в 15 лет командовали полком, там, да, там, и что? Проходили через испытания. Ты прошел через испытания, выжил, норм, все хорошо. А теперь тебя должны на одеяле, значит, укутанным всем, значит, не дай бог, значит, чихнешь.
2: С одеялами на вате, как там было, маршака.
3: Это не жизнь, было, понимаешь? А как ты будешь тогда, грубо говоря, вот, завтра война, да, и как ты вот такой в одеяле?
2: Ну да. Я к тому, что очень забавно иногда смотреть на то, как мы кричим заполошно о том, как при проклятой советской власти цензурировали кино и литературу, а потом мы начинаем с наших позиций.
3: Цензурировать
2: то, что не дезинзурировали там.
3: Не повторять плохой опыт, но я понимаю, что там, конечно, перешли все границы, и надо с этим тоже что-то делать.
2: Спасибо большое. Сергей Викторович Турко, главный редактор «Альпина Паблишер». Возвращайся, подчиняй примусов. Еще много.
3: С удовольствием.
2: Спасибо большое.
1: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: «Знать за 90 секунд».
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим.

0: Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В российских регионах сообщают о последствиях атак ВСУ. Иран и США обменялись ударами после инцидента с американским вертолетом «Апач». Международный военно-морской салон открывается в Кронштадте. Подробности далее. Херсонская область подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. Противник попытался нанести удар по одному из мостов из Геническо на Арабатскую стрелку. На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что без света остались 8 округов. Последствия ударов беспилотников устраняют в Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Миллеровском районе из-за падения обломков дронов загорелась емкость с топливом. Эвакуированы жители частных домов и подопечные соседнего дома престарелых. Атаки подверглись также Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. В Чебоксарах тоже сообщают о ракетной атаке. Власти уточняют количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Из-за атаки беспилотников загорелись два объекты инфраструктуры Владимирской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 4 беспилотников на российскую столицу. К этому часу режим ракетной опасности объявлен на территории всего Уральского федерального округа, сообщил в соцсетях полпред президента Артем Жога. Иран и США обменялись ударами после инцидента с американским вертолетом «Апач», который был сбит в Ормузском проливе. Вооруженные силы США провели 3 волны атак на иранские силы ПВО, наземные пункты управления и радары. Отметили в командовании, Иран в ответ атаковал баллистическими ракетами и беспилотниками американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Иранское военное командование заявило, что при повторении агрессии США более обширные удары будут нанесены по выбранным целям в регионе. Пакистанская армия нанесла удары по 3 провинциям Афганистана. В результате погибли 13 человек, в том числе 11 детей, еще 14 пострадали, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид. По его словам, разрушены дома мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика. Кабул решительно осуждает это гуманитарное преступление, акт агрессии. Международный валютный фонд пересмотрел программу для Армении. Страна получит около 25 миллионов долларов. Таким образом, общий объем средств от МВФ составит около 50 миллионов долларов. Резервная программа была утверждена Советом фонда 1 декабря прошлого года. Власти Армении уже заявили, что не планируют тратить предоставленные средства без крайней необходимости. Международный военно-морской салон «Флот-2026» открывается в Кронштадте. Выставка пройдет на площадке Конгрессно-выставочного центра Музея военно-морской славы и продлится до 14 июня. Салон объединяет представителей ВМФ России, госструктур, крупнейшие предприятия, ведущих экспертов отрасли. Форум посетят и зарубежные делегации дружественных стран. Будут продемонстрированы современные образцы российской продукции для ВМФ. В частности, впервые на выставке представят и безэкипажные катера, «Бриз», «БЭК-6» и безэкипажную водную систему с элементами искусственного интеллекта. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс».
2: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Эспрессо.
1: Всем доброе утро, в эфире радио «Спутник Экспресс», Екатерина Кирберева, Константин Придыбайло. Здравствуйте, Сретверк.
2: Сретверк. Доброе утро, друзья. Как сегодня ощущается среда, которая ощущается как четверг, как в прогнозе погоды?
1: Да, да, да. Завтра у нас четвепятница.
2: Четвятница,
1: да, кстати. Вариант. Короткая рабочая неделя, напоминаю, на пятницу можно выключить будильники, чтобы не вставать в 7, например, 04 вместе с «Экспресс», потому что да, «Экспресс» тоже не будет, у нас выходной будет. Вот, поэтому, да, всех с ретвергом.
2: Да, важное напоминание. Мне сегодня там товарищи пишут, что сирены проснулись в 7 утра многие. Ну, сейчас
1: где
2: обсудим
1: они?
2: После
1: они?
2: Отбивки.
1: А ну, давай отбивку и спросим, давай. Угу. Где у тебя товарищи с сиренами проснулись?
2: А в разных городах. И причем они так переписываются между собой, говорят, а мы, видимо, соседи. Один, оказывается, из одного города, другой из другого. Ну вот целый регион. Ну не, видишь, вот Чебоксары там подверглись ракетной атаке.
1: Да, есть такое.
2: И во всех регионах Уральского федерального округа ввели ракетную опасность.
1: Ну, не во всех. Ну, в Перми нет, например, по-моему.
2: А это тоже, да, относится? Это к Поволжью относится, Пермь.
1: Ну, наверное. Ну, это же все тут те регионы. Да, в Удмуртии ракетная опасность. В Челябинске, по-моему, тоже вводили ракетную опасность. В Чебоксарах вообще подверглись ракетной атаке. И губернатор Николаев сказал, что есть какие-то поврежденные объекты.
2: Ой. Пострадавших нет?
1: Ну,
2: вроде нет.
1: Пока нет таких данных, да. Ну, я очень долго могу говорить, как мы должны отвечать. Но я не буду это говорить.
2: Ну да, уточняется, да, пока количество пострадавших, число поврежденных объектов инфраструктуры. Ну, то есть следите за новостями на радио «Спутник», будет информация чуть позже.
1: Да, ну просто, ну уже, если честно, вчера Зеленский, который выступал на вот этом съезде каких-то там в западно, каких-то северных стран, я уже не помню, как...
2: Звучит как турслет.
1: Как правильно это называется, да, там какие-то североевропейские страны, там в Эстонии это все было, и он начал угрожать России, что 600 беспилотников будет ежедневно направляться на территорию России. И, ну, у меня были определенные мысли, скажем так, по поводу как раз-таки Зеленского и прочих. Ну, да ладно. Ракетная опасность объявлена была вот буквально час назад в Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Нижегородской областях.
2: А на вот территории...
1: все-таки в Пермском крае, да, ага. Аж в ХМАО и в моей любимой Удмуртии.
2: На территории Татарстана, Ульяновской области, Самарской области, Пензенской отменена уже. Ну, отменен, получается, в мужской рот режим ракетной опасности. И раз уж ты стал говорить про Зеленского, то он тут заявил как раз вот это на саммите Северо-Балтийской восьмерки.
1: О, вот, Северо-Балтийская,
2: вот так это
1: называется. Да, да, да.
2: Угу. Говорит, что Европа должна обязательно участвовать, причем не каким-то посредником, а именно на нашей стороне должна выступать как переговорщик со стороны Украины. Как тебе такой подход?
1: Ну, как я могу сказать? Вот у нас же радиоэфир, правильно? Mm-hmm. Нужно подбирать цензурные слова.
2: Пи-пи-пи-пи.
1: Вот все, что я думаю о Зеленском и все, что должно случиться с киевским режимом, оно как бы в цензурные слова не очень вписывается. Ну, одно слово могу назвать, закодировать, скажем. П и... И mm-hmm. в конце должна быть буква «С», понимаешь? Вот,
2: mm-hmm.
1: Что
2: Пепелац.
1: Нужно, что «О». Пепелац, да. Вот что нужно с ними сделать, понимаете? Да, действительно, Европа должна участвовать в переговорах с Россией, заявил Владимир Зеленский на саммите вот этой Северо-Балтийской восьмерки. Ну, реально странное, забавное название. Выступление транслировалось у него в YouTube-канале. Я смотрел в прямом эфире.
2: Mm-hmm.
1: Я в прямом эфире слышал как раз-таки про эти 600 беспилотников, которые он обещает направить на Россию. В целом, ну, что я могу
2: только
1: сказать?
2: Только, видимо, с формулировкой «дайте беспилотников». И мы направим.
1: Да, он же просил денег там. Не, самая главная фишка, вот самая смешная история, которая связана с Зеленским, с деньгами, это про Абрамовича.
2: Угу.
1: Уже, ну, ни для кого не секрет, что Роман Абрамович в мае месяце, его попросили украинские какие-то там деятели прилететь на Украину. Он спросил у Владимира Путина. Путин об этом сам рассказал, между прочим. Говорит, можно я слетаю? Они о чем-то хотят поговорить. Он говорит, ну слетай, я ж тебе, ну я не могу тебе запретить. Это сам президент говорил. Абрамович слетал. И самое смешное, что Зеленский признался, говорит, когда прилетел Абрамович, он у Абрамовича потребовал 2,5, ну практически 2,5 вот этих миллиарда фунтов стерлингов, которые у него заморожены еще с продажи футбольного клуба «Челси». Он же «Челси» продал, а деньги ему не отдали. То есть они сказали, ну ты же русский. Абрамович обалдел.
2: Ну, и что, Зеленский говорит, дай мне эти деньги?
1: Дай мне эти 2,5 миллиарда с продажи «Челси». Прикинь.
2: А, это будет откуп России, да, получается, нет, за что-то? Ну, то есть как бы это...
1: Просто отдай. Мне, говорит, нужны твои деньги.
2: Но это же не лично Абрамович отдай, лично. А это как будто бы от России.
1: Нет.
2: То есть как будто он...
1: Он сказал, отдай эти 2,5 миллиарда из Челси, которые...
2: Ну, что-то сюр какой-то, да?
1: Абрамович, который помнит, я думаю, 90-е, нулевые, мне кажется, знатно обалдел в этот момент. И я бы на его месте развернулся и уехал. Но Роман Аркадьевич о чем-то поговорил с Зеленским. А потом, как мы знаем, от Владимира Владимировича Абрамович вернулся, доложил Путину. А на следующий день они ударили по Старобельску.
2: А, слушай, ну погоди. Ну отдай мне 2,5 миллиарда, а в ответ что?
1: Ничего. Просто отдай. Мне нужны, говорит, твои деньги, сказал Зеленский Абрамовичу. Это сам Зеленский заявил. Это не придумал кто-то. Это сам Зеленский в интервью кому там, NBC или кому он там давал, ABC недавно, не BC вот этим всем. Он же сам об этом признался. Говорит, когда прилетел Абрамович, я потребовал у него 2,5 миллиарда от Челси.
2: Ну так ты можешь потребовать, но ты же должен предложить что-то взамен. Что значит потребовать?
1: Нет.
2: Ну, ладно.
1: Вот. И касательно Абрамовича, там есть фейк, который прижился. Не покупал Роман Аркадьевич ни айфоны, ни стейки, ни тирамису азовцам. Азовцы — это экстремисты, террористы и так далее. Не покупал. Это была придуманная история, вброшенная через британский таблоид, которую... Многие потащили. Ну, я просто знаком с Романом Аркадьевичем, вот, и он действительно многое делает для того, чтобы попытаться наладить хоть какой-то диалог, но, как видим, диалог не налаживается, особенно когда с ним требуют 2,5 миллиарда.
2: Ну, надо разобраться с этой историей, какая-то она уж больно мутная. Там Туск еще тоже предъявляет свои права, свой интерес заявляет на Украине. Я, говорит, очень осторожно отношусь к идеям, звучащим в Западной Европе, касательно скорейшего начала диалога или переговоров с президентом России по Украине. И, в общем, Варшава тоже должна участвовать во всем этом и каким-то образом делить, видимо.
1: Делить Варшаву?
2: Делить Украину, я вот так это понимаю.
1: Ну, не знаю, обычно все войны в Европе за последние 500 лет заканчивались разделом как раз-таки Польши.
2: Польши, да.
1: Поэтому я на месте Дональда Туска задумался насчет высказываний по поводу России, потому что, ну, я не знаю, ну, вот, например, прекрасный деревенский, такой полудеревенский городок Белосток. Ну, у него же даже в названии прописано Белосток, Беларусь практически. Понимаешь, вот еще чуть, а там от границы до Белостока рукой подать.
2: И белорусы машут рукой, идите к нам, идите к нам.
1: Да, конечно. У нас мясо, молоко, Лукашенко, понимаешь.
2: Как в нашей Раше было в красных труселях.
1: Ну, практически. Белосток — это практически Беларусь. На самом деле, когда были нормальные отношения, в Белосток огромное количество людей ездили на рынки, покупали. Там такая тема была. Ты приезжаешь в Польшу, покупаешь какую-нибудь технику, а так как ты ее вывозишь из территории Польши, с территории Евросоюза, то тебе возвращают налог, НДС. И получается, техника стоила, ну, там, процентов на 20 дешевле. То есть я так делал, и серьезно, вот у меня была девушка, и мы поехали как раз-таки, мы в Белостоке поехали с ней, по-моему. Да.
2: Что купили?
1: Мы купили вытяжку, мы купили духовку, и еще какую-то штуку.
2: Ого.
1: Да, и на границе нам поставили штампики, что мы это вывезли.
2: Tax-free, да, вот этот?
1: Да.
2: Возвращают.
1: Они называются не tax-free, ват. Ват,
2: ну,
1: НДС, типа. Вот. И мы потом еще специально поехали, буквально там на пару часов, там через несколько недель, поехали поесть сосисок и вернуть эти деньги, потому что они, ваты возвращаются на территории страны, А вот такс-фри можно у себя вернуть. Угу. Но такс-фри это было, по-моему, 15% или 13%, а ват это 20%. И поэтому мы посчитали, нам выгоднее было еще раз кататься, поесть сосисок на заправке и вернуться обратно.
2: Вообще, конечно, твоя история показывает, что люди готовы общаться, и вообще нет никакого, как это сказать, объективного, что ли, физиологического барьера между людьми. То есть все с удовольствием общаются, а вот это вот нагнетание общественной истерии, это делается благодаря, конечно, средствам массовой информации. Еще интересно очень, как, вот вспоминаем 2022 год, даже ну, какой-нибудь 20-й год, 18-й, какое было общественное мнение России, и насколько оно радикально отличается от того, что было сейчас. Вот ты помнишь? Я помню, и ты понимаешь. И не только, кстати, в России, в Европе тоже. То есть ты понимаешь, что можно за несколько там лет настроить целое общество, просто в любую сторону качнуть, и от этого жутковато становится.
1: Ну, вообще сейчас лодка-то в другую сторону качается. Тут же есть... Во-первых, предложение от Украины депортировать всех украинцев призывного возраста, которые мигрировали в Европу. А во-вторых, глаза открываются. Вот, например, в Германии, ну, правда, у такой достаточно оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» тоже глазки открылись. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель призвала Украину, внимание, выплатить репарации Германии за подрыв газопроводов «Северный поток». Понимаешь?
2: Меня, конечно, вот эта альтернатива для Германии, знаешь, ну, скорее пугают, потому что это вот реально начинается как история с австрийским художником, когда, с одной стороны, они говорят общественно приемлемые вещи, которые действительно беспокоят и волнуют общество, и что-то такое радикальное, типа там, давайте поднимать демографию наших людей, давайте там миграцию сократим и так далее, там, да, давайте репарации северных потоков, а выливается все это в какое-то коричневое месиво.
1: Пока ни во что не выливается.
2: Пока да. Ну,
1: но я бы посмотрел. Альтернатива для Германии набирает популярность все больше и больше. Вот эта вот Алиса Вайдель, сопредседатель АДГ, отметила, что благополучие Германии строилось, внимание, на импорте российского газа и российской нефти. Но эта бизнес-модель была разрушена действиями нынешнего немецкого правительства. И Украины в том числе.
2: Ну, конечно, они получат признание в обществе, потому что это просто факт. Ну, то есть, когда ты говоришь правду, тебя поддерживают. Тебе говорят, да, надо же, ничего себе, нам так долго.
1: А я бы хотел посмотреть, если в Германии придет АДГ к власти, что будет?
2: Да.
1: Но мне интересно. Ну, прикинь, они из Украины потребуют репарации. Ну, это ж кайф. Ну, вообще, весь паровоз, по моим ощущениям, разворачивается сейчас против Украины. И именно поэтому Зеленский начинает угрожать всем вокруг. Угрожать Орбану, угрожать Лукашенко, продолжать угрожать России, устраивать террористические акты в России и так далее. Но у меня есть ощущение, что этот паровоз реально разворачивается уже против них. И рано или поздно их переедет.
2: А ты заметил, что, ну вот, что Польша, там, что Германия, у всех вот эта вот риторика не поднимать собственную экономику, а вот эти вот имперские какие-то амбиции, они основаны на том, чтобы против кого-то действовать, да? Отобрать где-то деньги, забрать какую-то территорию, что-то кому-то там... А чтобы поднимать там собственную промышленность, развивать свою экономику, как будто бы вот этого все меньше и меньше. Ну, максимум
1: милитаризация. Не знаю, что Германия хочет отобрать. Ну, Украину...
2: Ну, северные потоки, видишь?
1: Так,
2: репарации.
1: Репарации. Ну, так правильно, слушай, ну, хохлы взорвали, пусть восстанавливают. Ну, это доказанный факт.
2: Ну, я вот скорее про Польшу, да, у них есть такие имперские амбиции, что сейчас мы тут будем все делить, да, мы сейчас тут будем во всем участвовать. Так вы развиваете свою экономику. В принципе, есть для этого возможности, но не позволяет политическая воля этого делать.
1: Ну, в Польше всегда были такие амбиции. Надо вспомнить там все разделы Польши.
2: Да.
1: Каждый
2: да.
1: раз, когда у Польши просыпается имперская какая-то амбиция, то эта амбиция потом делит Польшу. Поэтому им бы поосторожнее в этом плане. Но я поляков поддерживаю именно в теме противодействия УПА. Ну, слушайте, ну это уже реально не то, что есть слово «кринж». Ну, я не могу подобрать...
2: Испанский стыд. Вот
1: более...
2: есть наше.
1: Ну, испанский стыд — это какое-то прям, знаешь, оно интеллигентное выражение.
2: Да,
1: оно выражение.
2: Слишком, да, согласна.
1: А вот, вот именно пепелац, вот хочется сказать, ну, это полный пепелац.
2: Да.
1: Понимаешь, когда они... А сейчас идут переговоры. Сейчас, говорят, украинцы отменят вот это именование полка или кого они там, какого-то подразделения в честь УПА. Они как-то хотят переименовать, что в честь УПА, но, это все признаны экстремистами, террористами, но которые воевали с Советским Союзом.
2: Ну, естественно, против тоталитаризма, да, и вот этой оккупации.
1: То есть не те, кто там в Бабьем Яру устраивал резню, а вот именно против Советского Союза.
2: Знаешь, что, кстати, интересно? Я вот сейчас Макаренко читаю, и сам Макаренко, ну, понятно, он пишет по-русски, Антон Семенович, и тех героев, которых он... озвучивает вот украинским языком, он это озвучивает как говор, как что-то такое деревенское. То есть есть литературное, ну, более такое интеллигентное произношение, то, как люди говорят в городах, а есть то, как люди говорят, ну, там, крестьяне, в деревнях, чуть менее образованные. Вот они говорят именно по-украински. Вот это очень интересно, когда проводишь параллель, ну, с уважением, с большим интересом, да, он относится, ну, то есть просто описывает то, как выглядит народ. А так люди образованные разговаривают по-русски.
1: Ну, вообще, долго можно рассказывать о том, как стремились к русскому и как изучали русские, например, там, этнические грузины, армяне, азербайджанцы, чеченцы и все-все-все народы, когда действительно, ну, вот, было такое отношение к русскому языку, что это язык будущего, вот, язык успешного будущего. Сейчас есть вопросы, но в целом, мне кажется, мы восстанавливаем эту... репутацию.
2: Тем... Ну, естественно. Ну, кстати, распространение языка, оно же зависит от экономического распространения. То есть чем сильнее страна, тем больше у нее притяжение экономическое, и больше людей изучают ее язык. Ну, то есть китайский язык, кому он был там нужен 10 лет назад? Да никому. А сейчас вон все изучают, даже, не знаю, курсы, мне кажется, в каждом дворе китайского. Английский сколько учили, немецкий, да, раньше учили, французский учили, английский еще раньше учили, когда там империя. Ну, вот все было, да.
1: Ну, по поводу английского, тут неспокойная ночь была в Иране. В США назвали удары по Ирану предупредительными выстрелами. По словам американского чиновника, эти действия не должны помешать переговорному процессу по прекращению конфликта.
2: Действительно, что вы?
1: Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему делает ставку на дипломатическое урегулирование и не отказывается от поиска мирного решения.
2: Ну, было и было. Чего сразу начинаете-то? Да все нормально, ладно вам.
1: Ну, ранее действительно Пентагон признал о том, что Иран сбил вертолет «Апач», и все, что было этой ночью, это была ответка за сбитый вертолет. Кстати, летчиков вроде как нашли.
2: Да. Но Иран там пригрозил более жестким ответом, если что-то будет продолжаться, и говорит, что в ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне. То есть по американским базам они там бьют.
1: Да и правильно сделали.
2: Конечно.
1: Ну, вообще, следить за Трампом интереснее все с каждым днем. Он недавно хвастался, несколько недель назад, о том, что он прошел суперсложный тест на когнитивные способности. А при этом он был на третьем, по-моему, матче финала NBA и уснул. Вот. Ну, может, устал человек.
2: Человек устал. Много работает.
1: Но он стал засыпать часто. Он в Белом доме на встрече с кем-то начал засыпать. На NBA начал засыпать. Есть вопросики?
2: Это знаешь, на научные конференции всегда приходишь, а там же много профессоров, академиков такого преклонного возраста. И ты вот так вот смотришь на зал, а там спят все с закрытыми глазами сидят.
1: Нет, они, может, слушают.
2: Да, а потом оказывается, что они слушали, там вопросы задают, обсуждают. Ну вот сам факт, что ты вот так вот смотришь, и просто такой сонный зал весь.
1: Не, ну одно это если ты на научной конференции глазки прикрыл, ты выключил один орган чувств, и ты сосредоточился на поступающем звуке.
2: Да.
1: То есть ты вслушиваешься в то, что тебе говорят. А когда ты на финале NBA, где слушать нечего,
2: ну, да.
1: Ты же не в опере. Я понимаю, там кто-то в опере, может, засыпает, там еще что-то. Но уснуть в опере можно.
2: Флармония.
1: Ну как уснуть? Прикрыть глаза. А вот на балете ты же не прикроешь глаза.
2: На опере тоже есть что посмотреть. Вот филармонии, хотя тоже интересно на музыкантов
1: ну,
2: смотреть.
1: Ну, опера же, они же орут.
2: Но, ну, да, но они в костюмах. То есть
1: ну,
2: у них
1: что,
2: там все равно
1: они
2: есть.
1: Там, они орут, и все. И ты это можешь воспринимать ушами. А вот уснуть на NBA или на балете, Это же надо глазами смотреть. То есть, я понимаю, можно оглохнуть на балете, и ты такой, ну ладно.
2: На опере, кстати, знаешь, что особенно, если она на иностранных языках, там, ну, на итальянском, на каком-нибудь. Да, там сидишь еще субтитры читаешь наверху.
1: Я честно признаюсь, я абсолютно бескультурный в этом плане человек. Я не понимаю оперу.
2: Я люблю, но мне балет больше нравится.
1: Балет тоже не понимаю.
2: Вот, я балет просто обожаю. То есть для меня это, знаешь, такие эмоции, вот именно балет, еще цирк и вот мюзиклы мне очень нравятся, которые в Москве идут. Что ты выходишь оттуда, и у тебя ощущение, как будто ты, ну, настолько эмоциональный подъем, что его на неделю хватает вот этого заряда. Ты уж, господи, я такое увидел, но это такая красота, это такие возможности человеческого тела вообще. Потрясающе, мне очень нравится.
1: Не знаю.
2: Мне и опера нравится, но вот меньше.
1: А как, что может в опере нравиться?
2: Ну, голос, то есть, знаешь, вот в музыкальном плане все-таки вот эти... Именно звук человеческого голоса, он, ну, такой самый совершенный.
1: Ты понимаешь, что они поют?
2: Да.
1: Я нет.
2: То есть почему, например, скрипка считается, да, вот таким инструментом?
1: Ужасный,
2: как бы,
1: инструмент.
2: Королевским. Потому что он максимально приближен к звуку человеческого голоса.
1: Серьезно?
2: Угу.
1: Ужас. У меня просто сестра старшая играла на скрипке.
2: Скрипела все детство.
1: У меня травма просто детская, да. Но я честно признаюсь, я не понимаю оперу. Мне абсолютно за это не стыдно. И я тебе скажу даже больше. Это известный факт. В позапрошлом году я попал на Щелкунчик в Большой, в Новый год. И я еле высидел.
2: Кость.
1: Серьезно. Это классно. Это классное шоу. Классная атмосфера внутри самого
2: Кость,
1: Большого.
2: Кость, ну они какие красивые. Вот ты смотришь и думаешь, господи, разве бывают такие
1: господи,
2: красивые люди?
1: Господи, когда это закончится? Ты думаешь, ради чего я отдал столько денег? А экспресса, кстати, бесплатный, если поймать, особенно на частотах 91.2 в Москве. У нас сейчас новости рекламы, вернемся.
2: Ловить, ловить.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
4: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
4: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Чебоксары подверглись ракетной атаке. Власти уточняют число пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры. Сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что все экстренные службы работают на местах. На части улиц города движение перекрыто. До отмены режима ракетной опасности приостановлена работа пришкольных лагерей и детских садов. Два объекта инфраструктуры загорелись в Камешковском и Александровском округах Владимирской области. Из-за падения обломков дронов пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. А в Ростовской области уже устранили последствия ночных ударов. Пожар, возникший в Миллеровском районе, потушен. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил также, в результате падения обломков беспилотников загорелась трава в Шолоховском районе. К этому часу огонь уже потушили. По данным Министерства обороны России, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников над регионами страны. США атаковали почти 20 целей в Иране после инцидента с американским вертолетом «Апач», который был сбит в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. При этом утверждается, что почти все ракеты и беспилотники, выпущенные в ходе ответной иранской атаки, перехвачены. Американский чиновник утверждает, что на данный момент ему неизвестно о каких-либо сообщениях о причинении ущерба военным США или каких-либо повреждениях, нанесенных американским объектам в регионе. Пресс-служба Корпуса стражи Исламской революции, в свою очередь, утверждает, что с помощью баллистических ракет были уничтожены 4 американских объекта, в том числе ангары с истребителями F-35 и Центр управления и контроля на базе Аль-Азрак в Иордании. Также удары наносились по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Иранское военное командование заявляет, что при повторении агрессии США более обширные удары будут нанесены по выбранным целям в регионе. В России в следующем году начнутся доклинические испытания вакцины от аллергии на амброзию. Ее прототип уже показал высокую эффективность и безопасность, рассказала РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, если хорошие результаты подтвердятся, начнутся клинические исследования. Препарат создан Институтом иммунологии ФМБА. Аллергия на амброзию составляет примерно 30% от всех заболеваний аллергии. Особенно она распространена в южных регионах страны, добавила Скворцова. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
3: Да, экспрессо. Кирберева Катерина, Константин Придыбайло. Мы к вам вернулись после новостей. Со своими новостями, которые не менее интересны.
4: Ну, вообще у нас тут открылся просто портал, битва, я бы сказал, бои без правил.
3: За балеты против?
4: Балеруны против оперных фанатов.
3: И боксеров я еще вижу.
4: Почему-то
3: здесь
4: боксеры возникли, непонятно, да, но... Ну, вроде как пришли к выводу, что артист балета может, или фанат балета может поднять на руки боксера и вот так вот в танце закружить и кинуть куда-нибудь.
3: Мне кажется, самое красивое, вот балетные, я вот так смотрю на них, господи, они ну такие красивые, ну такие, прям вот смотришь, любуешься, думаешь, ну
4: кто?
3: Совершенство.
4: Балеруны?
3: Да, балерины, балеруны.
4: Балеруны, ты обидно или нет, кстати? Вот напишите, вдруг вы артист балета нас слушаете.
3: Артист балета, лучше
4: напишите,
3: говорить,
4: напишите,
3: наверное,
4: обидно или нет. Но балерины, конечно, прекрасны.
3: Очень-очень красиво.
4: Ох, была у меня одна балерина, конечно. Ой, друзья, ну для ночного эфира, закрытого, платного, я не знаю.
3: И ты после этого не ходишь на балет, да? У тебя травмы?
4: Есть такое, да.
3: Мне очень понравилась новость. Ну вот уже отходя от балета, мне очень понравилась новость про то, что человеку впервые в истории ввели препарат, обращающий старение вспять. Эликсир молодости. Потрясающе.
4: Я смотрю сериал сейчас про инопланетян, которые прилетели к
3: как
4: нам.
3: Как называется?
4: Визитеры.
3: А.
4: И они прилетели, и у них тоже есть разные лекарства. И они говорят, вот вы просто отсталы, у нас уже все давно есть. И там очень интересные тоже какие-то препараты. Вот мне понаблюдать за тем, что будет с человеком, которому ввели вот этот эликсир молодости.
3: Это наш сериал или американский?
4: Американский, старый, 2009 года. Mm-hmm. Так странно смотреть сериалы 2009 года, 2010. Ну, просто картинка такая, знаешь, ламповая.
3: Mm-hmm.
4: А тогда это казалось, ого-го.
3: А там еще вот этих вот нет нарративов, ну, таких... Как бы это сказать, чтобы никого не оскорбить, да.
4: Да, то есть очень интересно смотрится. Да, действительно, в организм человека была введена вакцина, обещающая обратить вспять старение. Это поворотный момент, говорят, в науке. Впервые появляется возможность доказать, что эпигенетическое перепрограммирование, возвращающее стареющим клеткам молодость, может замедлить само старение.
3: Ага. То есть есть возрастные заболевания, а тут клетки каким-то образом перепрограммируются
4: и перестают
3: избавляются
4: стареть.
3: От этого. Просто ну, великолепно.
4: Это из разряда машины времени. То есть эликсир молодости и машина времени у меня стоит где-то в одном месте, на одной ступеньке. Что бы я хотел попробовать?
3: И я тоже. Ну, кстати, знаешь, что интересно? Я тут читала про Рокфеллеров, ну, про всех этих... Ну, в общем, богатейшее семейство мира, книжку, и там как раз рассказывали, что они еще там с начала 20 века занимаются как раз вот изучением продления жизни. То есть они нанимают лучших ученых, лучших докторов. Например, у Рокфеллера было 5 личных докторов, которых он пережил. То есть они настолько его лечили, продлевая ему жизнь, что они 5 человек уже закончились, а он все жил и жил.
4: Ну, когда есть деньги, как говорится, можно многое. Вот и все.
3: Да. Инъекция сделана в глазное яблоко пациента с глаукомой, пишут. В течение 6 месяцев ученые будут оценивать эффективность, а врачи — безопасность метода. Ты бы хотел вечно жить? Мне кажется,
4: нет.
3: Мы тут уже обсуждали это, вот как
4: вечно
3: ты говоришь,
4: жить
3: Артём
4: нет.
3: Был.
4: Вечно жить нет.
3: А почему?
4: Это страшно.
3: Типа, скучно тебе?
4: Конечно. Ну, ты как... граф Дракула становишься.
3: Так
4: ты все
3: супер,
4: видел.
3: Супер, Кость, ты и балет успеешь полюбить. Ты представляешь себе,
4: не
3: сколько у тебя возможностей?
4: Не успею полюбить балет. Нет,
3: и брокколи.
4: Нет.
3: 10 лет ходишь на балет, 30 лет кушаешь брокколи и холодец. И вот так вот
4: холодец я люблю.
3: Любишь,
4: что
3: да?
4: Тебе холодец
3: а
4: сделал?
3: А я вот холодец не люблю, я поэтому его привела.
4: Обожаю холодец. Вот все понятно. Ты любишь балет, не любишь холодец. Я люблю холодец, не люблю,
3: и не люблю балет.
4: Балет. В общем, так люди и делятся. Что еще из интересного? У нас еще одна новость. Тут мы переделываем высшее образование наше по предложению, по указу президента, по решению президента России. Разработаны 580 учебных программ в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Мы от Болонской системы отказываемся. Она, кстати, мне кажется, у нас так и не заработала. Угу. Нам же привозили эту Болонскую систему, говорили, вы же сможете трансгранично учиться.
5: Да-да.
4: Ничего не получилось. Вы же сможете годик отучиться в МГУ, ну, условно говорю, в МГУ, или в ИШГТУ, или ДВФУ, или КГУ какому-нибудь. Потом годик поучиться в Милане, потом годик в Париже, потом годик в Лондоне. И за 5 лет обучения вы сможете, меняя вот так города, получить такое суперкрутое образование.
5: У нас, у кого есть деньги, и так могут это сделать, собственно, без всяких препятствий.
4: Так, а в итоге мы перешли на эту дурацкую систему, болонскую.
5: Угу.
4: А нам говорят, ну, знаете, мы не признаем вообще вашу систему образования, мы не признаем ваши экзамены, мы не признаем ваши... Это было еще аж до 2014 года. То есть мы же перешли-то когда? В году там, в 2000-м на эту Болонскую систему?
5: Вместе с ЕГЭ, мне кажется, это
4: ну,
5: было.
4: Ну вот примерно, да. И нам до 2014 года начали говорить, ну все-таки, ну вот вы русские, вы не можете учиться в Милане, у вас там своеобразная система.
5: Да, у нас еще ВТО тоже самое.
4: Делали?
5: Это Всемирная торговая организация, куда мы так хотели вступить, которой тоже никакого толку не было. Ну и при этом мы учились там 5 лет и были специалистами, которые могли поступать уже и в аспирантуру, и работать в государственных органах. А вот этот бакалавриат, он какой-то обрезанный, и, соответственно, продлилось на год образование. То есть на год дольше ты платишь, учишься, родители должны там оплачивать какую-то твою жизнь, пока ты учишься. Ну, то есть это все
4: а
5: опять про
4: год?
5: Деньги.
4: Там же...
5: Четыре года бакалавриат 3. И 2 года.
4: Три. Бакалавриат 3 года.
5: Три. И 2, получается,
4: магистратура.
5: Да.
4: Что на то осталось?
5: А вот сейчас, кстати говоря, если вы думаете, что сократят эту программу, то ничего подобного. 3-4 года бакалавриат... 2 магистратуры. То есть у них это теперь по-другому называется. Теперь это не бакалавриат и магистратура, это будет первая ступень, которая 3-4 года, потом вторая ступень, которая типа специализированная, 2-3 года. Ну там, видимо, в зависимости от специальности, может, у врачей будет 3 года, и потом еще 3-4 года аспирантуры. Ну, короче, можно учиться всю жизнь, не останавливаясь.
4: Так, не, на самом деле нужно учиться всю жизнь, не останавливаясь. Даже если мы будем жить вечно, тут смешная шутка. Граф Придыбайкула, мертвый и теплицей довольный. Да, теплицей я недоволен, кстати, если честно, плохо построил. Ну ладно, что еще из интересного? Новость, которая меня шокировала.
5: Ага.
4: Вчера вечером прилетела молния просто. Во всех телеграм-каналах была, во всех СМИ. Госдума запретила и вообще приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на поезда.
5: На поезда?
4: И я такой думаю, а кто у нас на поезда-то билеты незаконно продает?
5: Никогда в жизни не слышала.
4: Я бы понял про театры, например.
5: Да, да, да.
4: Вот есть у нас такое, да, там, когда вот тот же Щелкунчик, которого я вспоминал, там сейчас сделали же онлайн-аукцион, можно купить.
5: По паспорту.
4: Да, и только там на одно лицо и так далее. А тут незаконная продажа билетов на поезда. Друзья, напишите в комментариях, кто сталкивался с незаконной продажей билетов на поезда. Вот интересно. Но штраф будет до 500 тысяч рублей.
5: Я даже никогда не слышала ни о чем подобном. То есть я даже не знаю, где это можно купить, незаконные билеты.
4: У меня есть ощущение, что были какие-то сайты.
5: Сильно дальние, из Владивостока? Даже.
4: Да нет. Я думаю, просто были какие-то сайты, ресурсы, которые продавали билеты.
5: Угу.
4: Но они не были, ну, как-то договором, связанным с РЖД или там с другой какой-то компанией, которая перевозками занимается. И в итоге случались какие-то конфликты. Ну, то есть человек покупал на этом сайте, приходил на поезд, а ему говорили, а вас нет.
5: У нас, кстати, авиакомпании нормально продают вот этот овербукинг, когда у тебя мест в самолете 50, а ты 60 продал билет.
4: Ну, я, кстати, побаиваюсь овербукинга.
5: А ты попадал на такое?
4: Нет. Но есть страх.
5: Угу.
4: Я стараюсь летать одним перевозчиком, у меня там высокий статус пассажира, и поэтому я надеюсь, что я не попаду.
5: Ты что за шикарная жизнь у тебя, Кость?
4: Почему шикарная?
5: Ты просто заходишь на сайт и ищешь самый дешевый билет. Вот такая схема должна быть у нормального человека, а не то, что ты перевозчик и еще там какого-то. Чтобы тебя покормили еще, наверное, да, в самолете?
4: Да. Еще и в этот в зал зайти бизнес.
5: Ну, понятно. В общем,
4: посидеть
5: человек
4: там
5: с роскошной жизнью.
4: Да нет, ну командировок много, накопил. Слушайте, мили копятся, когда летаешь.
5: Вон. А, у тебя она как бы через личную, да, карту проходит?
4: Да, конечно, конечно, конечно.
5: Нормально.
4: Все так делают. Что еще из интересного? Тут новость, с которой я, кстати, согласен. Говорят, что 60% торговых центров в России устарели и нуждаются в обновлении.
5: Но об этом начали говорить после истории с, как вишня, как она, зимняя вишня.
4: Ну, это давно было.
5: Вот, 60. Я говорю, после этого стали говорить, что действительно у нас многие торговые центры нуждаются в обновлении. Ну, правильно, но опять же.
4: Ну, прогресс-то. У меня просто рядом с домом два торговых центра. Один старенький, один вот только открылся. Небо и земля реально чувствуются.
5: Ну, конечно. Сейчас такие торговые центры классные, с океанариумами некоторые открываются.
4: Ну, у меня не океанариум, там какая-то баня, ну, или спа-центр, я так и не понял, что это. Но и в материалах, и в пространствах, и в размахе, и в том, как организовано движение людей тоже, все отличается на самом деле. Но я не представляю, как старый торговый центр можно переделать в новый. Наверное,
5: там еще
4: проще
5: развлечений
4: снести.
5: Делают больше сейчас в современных торговых центрах. То есть там делают как раз... Так это пространство. Сейчас же действительно многие люди ушли в онлайн, и никто не ходит по этим торговым центрам. И поэтому сейчас туда привлекают всякими...
4: Ты была в торговом центре? Давно была?
5: Вчера.
4: Ну, там толпы народа.
5: Ну, я не про это. Я имею в виду, что все равно многие покупают онлайн, но это то, что в центре, понимаешь? А так они привлекают, например, кинотеатрами, детскими какими-то этими термами. Вот как ты говоришь, баню у вас там открыли, наверное, какой-нибудь термальный комплекс. Ну, вот, чтобы люди туда ходили и заодно зашли, там себе купили, не знаю, там, носочки. Платится.
4: Ну, детские еще разные штуки делают там для детей отдал, а сам там походил, погулял, там перекусил, еще что-то.
5: Фитнес-клубы в торговых центрах открывают. Причем там такой аншлаг, для меня даже удивительно. Там стоят буквально очереди, чтобы походить по этой беговой дорожке. Я думаю, господи, тут столько фитнес-клубов в округе. Чего вы сюда все идете, чтобы в этих очередях стоять?
4: Ну, тут у нас в комментариях Ирина Викторовна про билеты пишет. Помню, в 90-е на чартеры продавали сидячие места в проходе самолета.
5: Ух ты!
4: На сумках сидели. Вот это очень прикольно.
5: Да, вот это очень выгодно авиакомпаниям, да, перевозчикам этим.
4: Угу. Да, слушай, интересно.
5: Тут пишут, что ты можешь себе позволить, то, что у тебя нет жены. Вообще, да.
4: Позволить билеты разные.
5: Видимо, да, вот эти мили, там, которые ты себе покупаешь, поесть в самолете. Нет,
4: подожди, с женой, наоборот, больше копится, по-моему.
5: Ничего себе, с какой-то стороны посмотрел. Я думаю о том, что с женой больше тратится, а ты такой, ну и больше копится. Молодец, Костя, вот прям молодец.
4: Ладно, новость, которая повергла тоже в шок. А крошечная инфляция... оказалась ниже официальной.
5: Господи, как приятно, когда что-то оказывается ниже. Вот прям душа радуется.
4: Продукты для окрошки за год подорожали всего лишь на 2-3%. Все зависит от заправки.
5: Да, вот это вечное, конечно, кефир или квас. Я вообще, кстати, окрошку ни разу не ела. Для меня это, ну да, для меня вообще вот как бы суп, заправленный хоть кефиром, хоть квасом, это что-то такое не очень. Я ее даже не пробовала никогда. Ну, может быть, это как раз повод в этом году испробовать окрошку.
4: Как?
5: Представляешь?
4: Как ты не ела окрошку?
5: Не знаю.
4: То есть ты не знаешь, какая вкуснее, на квасе или на кефире?
5: Я предполагаю, что на квасе, потому что на кефире мне даже пробовать не хочется. Меня это знаешь, чем ассоциируется?
4: Ты еще холодец не любишь.
5: Тоже, да. Вот с этой молочной лапшой.
4: Товарищ
5: садике,
4: майор,
5: помнишь?
4: Зайдите, пожалуйста, проверьте ее. Она холодец не любит, окрошку не ела. Вообще, может, это какой-то пришелец? Я сериал-то смотрю про пришельцев.
5: Я люблю, знаешь, что из вот холодца? Я люблю просто бульон, ну без желатина. Вот костный бульон. Если его не, ну, как бы не застужать, чтобы он был таким желатиновым, а просто бульон вкусный.
4: Не порти аппетит людям, Катерина.
5: А что, почему же бульон плохо, что ли, по-твоему? Что тебе не нравится?
4: Ну, лучше бы ты холодец ела, конечно.
5: Ну, понятно, ладно. Короче, продукты для окрошки за год подорожали на 2-3%.
4: Ты борщ ешь с салом?
5: Нет.
4: Ты не ешь сало с борщом?
5: Сало тоже не пробовала, представляешь, никогда. Ну, вообще, да, у меня на самом деле с гастрономическими вот этими
4: друзья,
5: предпочтениями странное дело.
4: Вы все прекрасно знаете адрес нашей редакции.
5: Чтобы сало привезти.
4: Вы можете просто подойти и Екатерине объяснить, что борщ нужно есть с салом, холодец — это вкусно, а окрошка — это пища богов на самом деле. И
5: пишет еретичка.
4: Тут посчитали, что любители окрошки на квасе, у них меньше выросла стоимость на 2%, а кефирные фанаты на 3% выросла стоимость окрошки.
5: А, то есть надо на квасе все-таки брать, чтобы чуть-чуть сэкономить.
4: Да.
5: Значит, что входит в картошку, в окрошку? 400 грамм картофеля, 300 грамм редиса, 5 яиц, 300 грамм вареной колбасы, 300 грамм огурцов, это оливье получается, 100 грамм свежей зелени и литр кваса получается.
4: Нет, оливье — это оливье, окрошка — это окрошка. Угу. Это святое, понимаешь, святое.
5: Ну все, обещаю попробовать окрошку. Вот она у меня не вызывает никакого негатива, просто как-то не довелось.
4: Громгерд пишет, а как же белорусская тушеная картошка в прихлебку с щавелевой похлебкой?
5: Это очень
4: щавелевый
5: вкусно.
4: Суп, это очень вкусно.
5: Это, да, вот это звучит просто потрясающе, великолепно.
4: Я еще люблю пирог из щавеля.
5: Ну вот, да.
4: А сейчас пошел, попер щавель, можно как раз-таки готовить. Да.
5: Слушай, а ты знаешь, что у нас суды запрещают фильмы? Я вот, если честно, даже была не в курсе. Я думала, что вообще этим не суд занимается, а какие-то другие инстанции, которые просто прокат запрещают. А они вон с Тимоти Шаломе запретил петербургский суд «Назови меня своим именем». Видимо, там была какая-то пропаганда ЛГБТ. Я так поняла эту...
4: А я, кстати, перестал обращать внимание на все это. Запретили хорошо.
5: И смотришь ты?
4: Я смотрю, на самом, ну, люди, поменялось же смотрение. Люди теперь дома смотрят в основном. Угу. И каждый может посмотреть, что он хочет. Я думаю, что вот этот вот фильм, он доступен на бесплатных кинотеатрах наших с разными логотипами.
5: А ты Пожалуйста. Думаешь, запрещено, это значит, что только прокат? Это не прокат. Значит, что его изъяли там отовсюду?
4: Нет, нет. Не, ну, не, понятно, в официальных сервисах его не будет тоже. Угу. Но, например, там на торрентах, пожалуйста, скачай да смотри.
5: А можно говорить про них в эфире?
4: Ну да, а что нет?
5: Да, я думала, что это что-то запрещенное.
4: Нет. И, ну, у нас же боролись с пиратством там лет 25 назад в свое время. Помнишь, ага. Диски да, еще да, да, да, катками да, да. переезжали. Но в общем и целом, не знаю, мы страна победивших торрентов.
5: Хорошо.
4: Не вижу ничего в этом плохого.
5: Да, я тоже не против, просто тут не поймешь, что запрещено, что не запрещено. Но вот эти вот фильмы запретили, видимо, они чего-то там пропагандируют. Ну, кстати, это может быть как раз поводом пойти и посмотреть, знаешь, для тех, кто, ага, сейчас мы выясним, что там такое показывают.
4: В кино миллиард лет не был. А просто сложно понять, ты открываешь сайт, а там же как написано, например, короткометражка, там, ну, условно, там, я люблю там эскимо. 7 минут. А потом это как предпоказ. А потом какой-то фильм. Например, не знаю, там, американский.
5: Сейчас такие кинотеатры стали...
4: И ты так начинаешь долго вдумываться в это. Ай.
5: Вот эти новые кинотеатры, они такие удобные, там, лежачие кресла, у тебя перед тобой стол да. стоит. Угу. Новые кинотеатры вот эти стали ставить.
4: Что-то на богатом.
5: Не-не-не, они... обычные совершенно. 500 рублей билет, ничего там богатого нет. Вот. Ну, просто это вот новые, современные такие стали делать. Прям приятно, знаешь, там посидеть на большом экране, посмотреть. Есть какой-то в этом, да.
4: Ну, господи, тут делятся рецептами. Творог... тонкий лаваш, щавель, и это все как-то завернуть. Ой, ужас. Как раз тем, кто завтракает, много-много рецептов. Продолжая тему еды, кстати. Средняя стоимость эскимо в России 136 рублей. Подорожало, по-моему.
5: По-моему, тоже.
4: Да.
5: Я помню времена, когда мороженое по 50 рублей казалось самым дорогим. Ну и было самым дорогим. Сейчас 136.
4: Это,
5: вот
4: ну,
5: она, эскимошная
4: нулевые,
5: инфляция.
4: Нулевые.
5: Да?
4: Средняя стоимость фруктового льда 51 рубль, мороженого в вафельном стаканчике, которое я люблю, 64 рубля. Мороженое сэндвич, это когда две
5: печеньки,
4: да, между ними морожка, то 111 рублей.
5: Я тут видела мороженое в палатке, оно называется «Обамка». И там нарисован
4: Шоколадная.
5: Чернокожий, да, мальчик мультяшный.
4: Это наши люди.
5: Да.
4: А еще сегодня, друзья, у нас остается не так много времени, но хочется, во-первых, поздравить. «Союзмультфильм». Ровно 90 лет назад была создана студия «Союзмультфильм». Мультики начали делать, представьте себе, аж до революции в 1910 году на самом деле. И потом уже со временем анимация развивалась, развивалась, развивалась. И в 1936 году был снят полнометражный мультфильм «Новый Гулливер». Там были и куклы, и актеры, и много-много всего. Параллельно где-то там за океаном жил Уолт Дисней, и 10 июня 1936 года открылась студия «Союз Дед Мультфильм». Потом сократили до «Союз Мультфильма».
5: Причем наша мультипликация лучшая в мире. Потом на втором месте так или иначе идет там японская, диснеевская. Ну, скорее на втором японская аниме, а на третьем диснеевская. Вот. Но наша просто потрясающая, потому что переплюнуть всех этих Мой Додыров, Лимпопо, Дядя Степа, Мухи, Цокотухи, Аленький Цветочек, Ежик в тумане, Чебурашка. Это, конечно, великолепные мультфильмы. Кстати, друзья, расскажите, какой у вас любимый мультфильм. Позвоните нам 495-95-95-91-2.
4: Простоквашино я любил в детстве.
5: А ну погоди.
4: Тоже.
5: Вот я, кстати, вот эти «Ну погоди» и про кота с мышами не очень любила. Как-то мне всегда было жалко тех героев, которых там обижали.
4: Какой кот с мышами?
5: Ну, Том и Джерри? «Давайте жить дружно».
4: «Давайте жить дружно». Не
5: Леопольд,
4: помню.
5: Леопольд. Выходи, Леопольд, подлый трус.
4: Кот Леопольд. Ну да, кстати. Он грустный всегда. У меня ассоциируется он с грустным.
5: Да, мне вот их как-то жалко было. А вот эти мультфильмы, Чиполлино, как зажигаются елки, когда зажигаются елки, Снеговик, Почтовик. Вот мне там и рисовка безумно нравится, и все.
4: Я столько не смотрел мультиков. Снеговик, Почтовик.
5: Да.
4: У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
6: Доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород. Но прежде чем про мультфильмы, хотел Катерине обязательно напомнить о том, что в старые давние времена оливье, если заправлялся майонезом, то это значит зима, а если квасом, значит лето.
5: Вот, пожалуйста.
6: Раньше времена так года определяли. И смотрите, значит, раньше, вот, ну, как бы, ну, опять раньше, я просто постарше немножко, мультфильм, они делились только на два класса. Не то, что хорошие, нехорошие, а нарисованные и кукольные.
5: Да.
6: То есть вот если написано мультфильм в программе, и ты бежишь на этот мультфильм, а он вдруг кукольный, то это прям досада. Но все равно смотришь.
5: Я тоже кукольный почему-то не любила.
6: Да, самый лучший мультфильм, который вообще существует, это вот про хоккеистов, которые с носами.
5: Ой, да, класс.
6: Метеоры.
4: Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо за звонок, Михаил.
5: А пластилиновые какие мультики?
4: Ой, нет, это ужас вообще.
5: Это брэк.
4: Это страх просто. Михаил прав абсолютно. Когда ты натыкаешься на кукольный мультик, то все это... Ну, это не связано с Союзмультфильмом, но... А все равно вот это «Карусель», да. Начинаем рассказ.
5: Не связано? Это не «Союзмультфильм»?
4: Нет, по-моему.
5: Карусель... Мне кажется, все мультики «Союзмультфильм», нет?
4: Ну, глобально мы, в принципе, про все мультики.
5: Все мультики.
4: Ну, я «Простоквашино» любил. У меня даже был диафильм «Простоквашино».
5: Да, «Тайна третьей планеты».
4: Когда крутишь там, и показывается мультик на этом. А хоккеистов же возродили. Чемпионы, мультфильм сейчас есть, современный. Ну, они, конечно, отрисованы, наверное, не так, как там привычно, но для современных детей, мне кажется, понятно.
5: «Простоквашино» возродили из таких старых. Сейчас сделали сериал. Ну,
4: там,
5: так себе,
4: там,
5: он, честно
4: там есть
5: говоря.
4: Вопросики да. К сестре дяди Федора, у которой другое отчество. А у нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Валерий меня зовут. А вот по поводу мультфильмов я хотел бы еще напомнить. Было очень много мультфильмов таких, которые, ну, как бы для взрослых, в общем-то, психоделического характера. Я вот вспомнил такое важное слово, я его на всю жизнь запомнил, «Мутабор».
5: Mm-hmm.
7: Вот, может быть, тоже что-нибудь такое можно еще вспомнить.
4: Есть такое, да. Спасибо большое за звонок. «Умка» — это тоже союзмультфильм, как про медвежонка. Но вообще у нас много мультиков, на самом деле, сейчас. И создают и новых, и возрождают.
5: Там и взрослых, действительно. Вот эти вот кукольные мультфильмы, я тоже помню свое отношение, что в детстве они мне не нравились. И сейчас на это смотришь именно как на произведение искусства, что их очень сложно сделать. Просто представить себе хоть пластилиновые, хоть кукольные, насколько это трудоемко. Кстати, на ВДНХ есть музей «Союзмультфильм». Там
4: да,
5: куклы стоят.
4: Да, да. Ну, из моих любимых тоже. «Возвращение блудного попугая»,
5: да.
4: «Карлсон», это тоже «Союзмультфильм». Легендарный «Маугли», вот там, где Балу такой, и Багира черная.
5: И «Китти-Китави», «Сказки народов мира», «Следствие ведут колобки», вот эти, сколько... «Армен» фильм какой классный. Ну, я помню, что ты говорил, что ты его не смотрел. Обязательно надо посмотреть, Кость.
4: В общем, есть чем заняться сегодня, скачать, посмотреть любимые мультики. «Союзмультфильм», с днем рождения, 90 лет, это очень круто. Это был «Экспресс», Екатерина Кирберева была в эфире и Константин Придыбайло. Пока!

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 326 украинских беспилотников сбито над российскими регионами. Жители Чебоксара просят не приводить детей в пришкольные лагеря и детские сады. Корпус стражи Исламской революции утверждает, что сбил американский беспилотник. Подробности далее. Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 326 украинских беспилотников над регионами страны. Как сообщили в Минобороны, всего были атакованы 18 областей, в том числе Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Орловская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Московская. Дроны были уничтожены также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Жители Чебоксара просят не приводить детей в пришкольные лагеря и детские сады. Их работа приостановлена из-за ракетной опасности, сообщил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что после отмены опасности лагеря возобновят работу в штатном режиме и примут детей. Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Военные отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь. Работает система ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях и избегать открытых пространств. Это уже четвертая по счету воздушная тревога, объявленная в Севастополе за этот день. Ранее сегодня украинский дрон повредил здание панорамы обороны Севастополя. Корпус стражи Исламской революции утверждает, что сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Бушер, передает агентство Мехр со ссылкой на пресс-службу подразделения. Отмечается, что дрон приближался со стороны северной части Персидского залива, но был перехвачен и уничтожен подразделениями ПВО. Ранее центральное командование американских вооруженных сил нанесло 3 серии ударов по Ирану в ответ на инцидент с вертолетом «Апач». Как утверждает CENTCOM, были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС вблизи Армузского пролива. Вооруженные силы Ирана в ответ атаковали 21 американский объект в регионе, сообщает уже гостелерадиокомпания ИРИП. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность звонка российского лидера Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу. В воскресенье 14 июня глава Белого дома отметит юбилей, ему исполнится 80 лет. Последний раз Трамп и Путин общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Дональда Трампа в должность президента. Дальневосточный федеральный университет запускает набор на первую в России совместную программу по международным отношениям с Вьетнамом. Партнером ДВФУ стал Институт иностранных языков университета Дананга. Это один из ведущих вузов Вьетнама, который входит в топ-10 национального рейтинга. Набор на программу откроется 20 июня. Вместе со стартом приемной кампании обучение первого потока начнется в сентябре. Программа строится по формату 2+2. Первые два года студенты обучаются в кампусе университета Дананга. Следующие два года и защита диплома уже в Восточном институте ДВФУ во Владивостоке. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Ну и актуальное, что вот прошло буквально на днях, и очень много было обсуждений в социальных сетях и в медиа. Это выбор в Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в третий раз 2018 года может сформировать практически однопартийное правительство. Выбор

0: были сопровождались какой-то беспрецедентным давлением на оппозицию. Одного из лидеров оппозиционной партии вот буквально вчера задержали. В общем, об этом и о многом другом поговорим. Мария Владимировна на связи. Мария Владимировна, доброе утро.
1: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Ну, наше внимание многих журналистов было приковано к Еревану. Некоторые вот буквально сегодня только возвращаются из этих командировок.
1: Понравилось?
0: Понравилось?
1: Да.
0: Знаете, ощущения двоякие. Было, на мой взгляд, понятно и, возьму в кавычки, весело.
1: Да. Я бы сказала, что вы так, знаете, как художественно описали ситуацию. Я бы описала более конкретно. Это, знаете, беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что, так сказать, очевидно реализовывали в виде концепции власти, так сказать, Армении, и вмешательство со стороны Запада, такого же, на мой взгляд, в общем, беспрецедентного, наверное, для этого региона в контексте электоральных процессов, вот опять же, со стороны Запада. То есть внутри и изнутри и извне вот этими двумя определениями я бы ситуацию охарактеризовала.
0: Ну, очень
1: я не знаю, насколько это весело, я, честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, весело было бы, если бы, ну, я не знаю, если бы при всем вариативном предложении, да, люди все равно сохранили бы согласие. Вот я всегда считаю вот это весело, когда много разных точек зрения, люди их отстаивают, но при этом, так сказать, как-то концентрируются или там в любом случае не разделяются по принципиальным вопросам. Здесь не весело, здесь было не весело.
0: А у меня сложилось, знаете, такое наблюдение, Мария Владимировна, все люди, которые приходят к власти в результате демократических, беру в кавычки, опять же, революций, тот же Никол Пашинян, можем взять Украину, Грузию, часть, да, недавней власти, которая была в Грузии там лет 10 назад, они приходят под знаменем демократии, а превращаются в страшные диктатуры. Молдавия, например, та же.
1: Константин, здесь вот, знаете, то, что вы сейчас сказали, вам в минус. По одной простой причине, потому что это не должно вам казаться. Это базис, это уже научно доказанная, потому что и политология наука, и история – это наука, доказанный факт. Здесь даже, наверное, нужно говорить не столько о процессе прихода к власти, а вот я имею в виду о самой процедуре, сколько об установках. Все, что связано вот с такой вот идеологией, так сказать, смести во имя свободы, а там уже может быть дополнительный любой, так сказать, проактивный движок. Добавляйте по вкусу. Ну вот снести, сломать, уничтожить во имя свободы, во имя справедливости и так далее – как правило, конечно, заканчивается именно так. И еще раз говорю, научно доказанная, не научно доказанный исторический факт, этот факт, мне кажется, даже в доказательствах не нуждается, потому что много из этого проходило на глазах у современных поколений. Научно доказанная парадигма, вот она такая есть. Разбирать ее, наверное, сейчас мы не будем, потому что, еще раз говорю, тонна написанной научной литературы, но даже если начинать с вашего художественного предчувствия или ощущения, то и здесь, собственно говоря, если вы посмотрите все, наверное, большинство, что утопии, что антиутопии, они все примерно про одно и то же. Да, так сказать, сегодня это в том числе и демонстрируется на примере внедрения технологий. Давайте освободим, ну, например, себя от лишней занятости, давайте освободим себя от лишних расходов, давайте делегируем часть своего тяжелого труда машине или искусственному интеллекту и заживем. Вот наконец-то сбросим с себя вот это ярмо, ну хотя бы частично, и освободимся. Это приводит, как вы понимаете, еще к большему закабалению. Равно как и, ну, не знаю, многое в нашей жизни, что декларируют дополнительную или уже окончательную свободу и, возможно, внешне ее привносят, затем постепенно начинает забирать свободу на других направлениях. Поэтому здесь еще раз говорю, это не вопрос вашего предчувствия. Возможно, вы впервые вот так, может быть, не впервые, вот так вот мощно это все пережили, да, что это вот как бы ваш, как говорится, религиозный опыт, вот он состоялся.
0: Я бы сказал, знаете, накопленный, вот просто один раз.
1: Наверное, накопленный, да.
0: Один, два, три.
1: Аккумулятивный, вот собранный. Но вообще, конечно, картина была удручающей. И, конечно, раздробленность общества, которое имело представление о, не знаю, о стране, о народе, о истории до недавнего времени, какое-то такое, знаете, не монолитно одноколейное, как раз-таки нет, но имело в этом именно это самое, именно общественное согласие. Понимаете, вот я приведу сейчас другой пример. Китай. Это очень интересно. Ну, просто я им занималась, это часть моей профессии. И вот, понимаете, это очень важно сейчас понять, о чем я хочу сказать, приводя другой пример, пример из другого региона. История Китая драматична, как и история многих крупных, великих стран, цивилизаций и так далее. Китай проходил разные эпохи, и раздробленность, и, так сказать, собирание земель, и, так сказать, борьбы с колониализмом, и период, который называется, так сказать, полуколониальной зависимости, и разные революции, разноэтапные революции, они разные были, и гражданского противостояния, и, так сказать, период, конечно, отражение мощной внешней угрозы и период культурной революции, и несколько волн эмиграции. И даже сформировалось такое понятие, как вот мы говорим эмигранты разных волн, а у них есть понятие хуатяо. Это человек, это китаец, который покинул Китай в определенный исторический момент и является вот представителем иммиграции, но вот у них просто существует специальная терминология для этого. То есть это не просто человек, который поехал жить и так далее, а вот это определенная такая как бы историческая категория. То есть и самое интересное, что не все китайцы, которые, как вы понимаете, живут за границей, поддерживают, так сказать, политические процессы, которые в ту или иную эпоху проходят, у всех разное мнение, иногда противоположное. Многие сохраняют обиду на тот исторический момент, который заставил их, вынудил их покинуть страну. Не вынудил, потому что их выдавили из страны, ну, потому что они не сочли возможным более там находиться. То есть абсолютно такое, знаете, разноплановое с этой точки зрения огромное диаспоральное сообщество с различными взглядами, течениями, с поддержанием в разных странах мира то этих, то тех. То есть тоже абсолютная так, плюралистичность взглядов. Но при этом есть ощущение нации, есть ощущение общности истории. То есть истории, которая связывает их вне зависимости от того, как они ее трактуют, как они к ней относятся, как вы сказали, как они ее чувствуют. Есть общее, что объединяет их всех в социокультурном плане, в историческом контексте. Я вот именно хочу здесь употребить слово «цивилизационном ракурсе», понимаете? И это больше и мощнее, нежели, так сказать, различия политические или даже обида на, там, я не знаю, родину, на тот или иной политический контекст и так далее. То есть сохраняются столповые вещи, еще раз хочу сказать, это больше даже, чем исключительно такой культурный срез. Это именно цивилизационный срез, это культура в прогрессии, в контексте исторического развития, с масштабом такого всепланетного охвата. То есть ни одна политическая идеология, ни один политический курс или, так сказать, группа политических деятелей не то, что не смогла, ну, наверное, только один раз был в их истории. Еще раз хочу сказать, это такое, знаете, личное суждение, не уверена, что оно прям до конца правильное, но относительно того, что только один раз. Ну, то есть единичные случаи посягательства именно на культуру изнутри Китая были. Ну, та же самая культурная революция, которая пыталась отменить, причем достаточно жестоко, определенные традиции этой страны, перепрошить, как-то посмотреть на это все через призму новой политической дисциплины и так далее. Но во всех остальных... А как закончилось, мы видели. Закончилось ровно противоположно. То есть попытка изнутри Китая через культурную революцию отменить основополагающие столповые такие магистральные темы и, так сказать, философию китайской нации привели ровно к противоположному, к невероятному подъему китайской нации именно на почве вот этой общности нации. Еще раз хочу сказать, никогда не получалось раздробить вот разбросанных в географическом плане по всему миру и живущих не только интегрированно в качестве уже новых представителей обществ за рубежом своих стран, новых стран, нет, а именно живущих и диаспоральной такой мощной жизнью, и формируя свои какие-то новые, так сказать, образования, я имею в виду, опять же, такого миграционного плана. То есть имея разные внутренние, в том числе и массовые такие сообщности, которые имеют разные взгляды, все равно они объединены. Вот они объединены. То есть говоришь, не знаю, там, Китай, не знаю, китайский Новый год, китайская нация, да, и дальше можно взять несколько столбовых символов, да, и это объединяет всех. А здесь произошло буквально за несколько лет, причем сознательно, обрушение вот этих исторических связей между людьми, которые формировались, простите меня, не десятилетиями, и точно формировались не так, как нас пытались убедить на основе некого противостояния или яблока раздора, которое подбрасывалось извне. Ну, конечно, нет. А именно как становление нации, как становление народа, выживавшего, боровшегося и достигавшего различных, так сказать, результатов с различными знаками, с плюсом и минусами, но при этом имеющих силу идти вперед. И вот произошло, я не хочу сказать раскол, но вот этот камень в гущу народа, он был, конечно, запущен. И вот это противостояние, оно как будто носило не характер нюансировки по каким-то аспектам, что должно, конечно, так сказать, и быть признаком электоральной борьбы, да, какой процент там по таким-то там ставкам, какой, так сказать, подход к ведению экономики более с, так сказать, рыночным уклоном или в пользу государствления, так сказать, вот такие вещи. Нет, а прошлись, так сказать, по основополагающим моментам, по экзистенциальным моментам для единства людей. Поэтому это, конечно, все очень было невесело, как вы сказали.
0: Ну, поэтому я взял в кавычки это все. А перспективы-то какие? Владимир Владимирович в Астане, по-моему, прям по пунктам объяснил, что будет дальше. Вот мне хочется спросить, а готов ли армянский народ к тому, что будет дальше?
1: Знаете, очевиден широкий запрос в армянском обществе на поступательное развитие двусторонних отношений российско-армянских, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, которые приносят реальные, осязаемые блага а не окормление самих себя пустыми обещаниями, которые теперь, как оказывается, вот накануне буквально голосования, были повернуты таким образом, что, мол, говорить-то о них рано, потому что якобы, значит, государство, как было сказано, почему я говорю якобы, потому что я цитирую, да, не готова, Армения не готова к, так сказать, каким-то более тесным интеграционным связям с западными соответствующими форматами. А до этого, оказывается, было готово. То есть, ну вот, а что касается России, этот запрос честный. Вот он основан на честном понимании, не на обещаниях, не на манипуляции информацией. Этот выбор, эту поддержку люди демонстрируют на основе реально осязаемых результатов от взаимодействия. Они видят, они оценивают, они поддерживают. Здесь нет никакой истории вот этого, знаете, придуманного мира, какого-то прекрасного будущего, которое может будет, может нет, но обязательно, конечно, оно грядет. А где оно, так сказать, осядет, это еще вопрос. Нет, здесь выстроена поддержка двусторонних связей и развития их, и в том числе в рамках интеграционных процессов, на основе понимания, что они дают. И, собственно говоря, отсюда и поддержка. Я бы сказала, даже защита их, причем мощная защита. И вы посмотрите, до какой степени защита, да, даже готовности пожертвовать своей свободой, порой, простите меня, здоровьем и жизнью. Вы же, наверное, видели, какими репрессивными мерами там все действовали и использовали, но при этом защита того, что действительно ценно и важно. А в России всегда были заинтересованы в сильной, в подлинно суверенной Армении, всегда об этом говорили. А армянский народ является для нас братским. Поэтому всегда и сейчас также желаем и мира, и процветания, потому что сами в этом заинтересованы. Это не только высокая моральная категория, это безусловно так, но это еще и прагматика. Нам действительно выгодно, чтобы Армения была процветающей и мирной. Но, конечно, вот эта поляризация, которой, еще раз хочу сказать, я, вот если говорить о Китае, все-таки это часть моей профессии, я получала образование на этот счет, у меня есть некий опыт, да, на этом направлении. С Арменией я в меньшей степени, так сказать, могу себя таким образом назвать, но по тому, что я увидела за последние, так сказать, я бы сказала, наверное, лет 10, да, плюс-минус. Это, конечно, сильнейшая поляризация и намеренная поляризация общества.
0: Но это же все делается по кальке. Ну вот перенесемся на тему Украины, например. Вот Европа, которая как раз-таки то же самое практически проделывала на Украине. А сейчас, что они говорят? Ситуация изменилась. В Европе планируют закрыть въезд военнообязанным украинским беженцам, например. А некоторые страны готовы их депортировать в угоду Зеленскому, возвращать туда.
1: Так это же надо, понимаете, это же об этом надо говорить. Вот ровно тот момент, когда начинаются призывы к евроинтеграции. Вот прям сразу нужно сказать, вы знаете, ну, условно говоря, призывают, так сказать, ближе подходить к западноевропейским различным формированиям. И тут же говорит, вот одно из отличительных черт этих формирований, этих интеграционных якобы процессов, этих сообществ, является то, что в критический момент они откажут вам в той поддержке, ровно на которую вы ориентировались, когда туда вступали или приближались, или отказывались от части своего суверенитета. Именно ради того, чтобы получить определенные не бонусы сиюминутные, а бонусы долгосрочного характера в виде, ну, например, защиты в виде поддержки, так сказать, в сложный момент, в виде ответственности. Помним, да, Экзюпери, мы ответственны за тех, кого приручили. И нужно говорить о том, что именно этого эти самые западноевропейские институции вам никогда не дадут. И примеров огромное количество. И не надо думать, что вмешательство в выборы для проведения своих кандидатов или их поддержки является вот такой, так сказать, демонстрацией ответственности, защиты и, так сказать, покровительства. Ничего подобного. Это они делают не для этих стран. Это они делают для себя. А тогда, когда эти самые страны, которые отдали часть суверенитета, когда ты позволяешь вмешиваться во внутренние дела, ты, конечно, жертвуешь частью суверенитета, но ради чего? Ради, как полагают многие, так сказать, некоторого протектората, некоторой вот такой, знаете, поддержки большого брата, который обязательно о тебе позаботится. Вот именно ее не будет. Большой брат, так сказать, выжмет все соки, заберет все редкоземельные металлы,
0: чернозем.
1: Даст кредиты, чернозем, но он просто не везде есть, обязательно поставит тебя на счетчик своих кредитов, жесточайший, под это заберет последнее перекредитовывание. А затем, в тот момент, когда ты скажешь, что уже похоже совсем плохо, вот тогда тебе вывалят на голову ту самую проблему, которую именно обещали решить в тот самый день, когда ты отказывался от, так сказать, суверенитета ради вот этой как бы помощи и защиты, и ответственности. Вот мне кажется, с Украиной сейчас это произошло. Сначала людям говорили о том, что демократия, свобода, законность являются приоритетами, и именно это гарантируют западники. И, конечно, вот такой короной на этом созвездии являлись права человека, которые представлялись Западной Европой в качестве абсолютного доминанта, вот абсолютный доминант, это доминирующее было под всем, что именно личные свободы, именно права индивидуума являются абсолютным приоритетом, которые, так сказать, сияют и возвышаются над экономикой, финансами, безопасностью, интересами государства, историческим процессом, что вот только человек с его правами, он и есть главный ориентир. Вот ровно в этот момент вы видите, каким ориентиром все это является. Но мы продолжим.
0: Да, прервемся на новости и рекламу. В эфире «Радио Спутник». Мария Владимировна вернется.
2: Мария Захарова.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 326 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны. Атакованы 18 областей, в том числе Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Орловская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Московская. Дроны были уничтожены также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Пожар у здания музея «Панорамы обороны Севастополя», попавшего под удар беспилотника, присвоен 4-й ранг. На месте продолжают работать 83 сотрудника экстренных служб. Задействовано 22 единицы техники. Ситуация крайне сложная, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, шедевр Франца Рубо практически уничтожен в результате атаки. В Севастополе сегодня уже 4-жды объявляли воздушную тревогу. Расчет ударных FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки «Войск Север» с начала июня уничтожил более 40 целей в Сумской области. Подразделение совершило около 50 боевых вылетов, рассказал РИА Новости начальник расчета. По его словам, в основном поражаются укрытия противника и живая сила, цели обнаруживают подразделения разведки. Российские банки обяжут защищать клиентов от воздействия вредоносного программного обеспечения. Это нововведение содержится в законе «Антифрод 2.0», который накануне был принят Госдумой. Согласно документу, поправка вносится в закон о национальной платежной системе. С 1 марта следующего года банк будет обязан предоставить клиентам-физлицам возможность использовать средства защиты информации от воздействия ПО на пользовательском оборудовании клиента. Это возможно при получении соответствующего согласия. Поправка также вносится в закон о связи. Согласно ей, банки до 1 сентября следующего года обязаны включить в договоры с клиентами положение, которое предусматривает обязанность применять в отношении банковского ПО средства защиты информации. Сделать это можно будет на сайте или в мобильном приложении кредитной организации. Поведение животных в московском зоопарке теперь отслеживают с помощью искусственного интеллекта. Информация об обитателях отображается на экранах, которые расположены рядом с вольерами, и на интерактивных навигационных элементах на территории, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Пока проект работает в пилотном формате, исследует поведение трех видов животных – панды, жуи, дин-дин и катюши, леопарда Мизера и пумы Габриэля. Отмечается, что для запуска проекта была проведена масштабная работа. Ученые вручную вводили огромный массив данных, с помощью которого искусственный интеллект научился фиксировать особенности поведения животных. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
3: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник» вернулась. И я цитирую Марию Владимировну из ее телеграм-канала. «Зеленский, у меня не было карт, но у меня были люди, и это самое главное. Умные люди, смелые люди, и это наши козыри. Ключевые слова – были люди, карты. Банковой банковать уже нечем, заложено все на несколько поколений вперед». Мария Владимировна, я когда вижу новости про то, что Евросоюз, или неважно уже кто, выделяет очередной кредит Украине, возникает в голове вопрос – отдавать-то кто будет?
4: Ну, так они отдают, это же человек сказал, ну, простите, должна, вынуждена говорить человек, да, Зеленский, он же сказал, только что вы процитировали, что я когда первый раз прочитала эту цитату, я подумала, что у него не было карт, думаю, ну чего, наверное, карт наступления или там карт боевых действий. Я не думала, что он имел в виду игральные карты. Я никогда бы это не представила. Но все-таки уже какой-никакой, но опыт есть, да, что человек находится в такой ситуации. Столько людей погибло. Каждый день, так сказать, его руками творятся теракты. Все это. Но когда я поняла, что, несмотря на все это, он еще и признается в том, что у него люди, это есть игральные карты, это те козыри, которыми он, так сказать, и оперирует. Ну, тут я считаю, что это, конечно, вот тоже для тех условно протоколов, да, и, может быть, даже не условно, которые будут свидетельствовать относительно того, что это за режим и, так сказать, какими методиками он действует. А, вот вам, пожалуйста, люди особи, говорил Зеленский, чемодан, вокзал, там, Россия в отношении тех, кто хотел жить в своей родной для них стране, свой родной город, свой родной район, но при этом считать себя человеком по крови или по культуре или по языку ли, русским или сопряженным с Россией, вот им было сказано все бросить и уехать, да? И вот эта кровожадность, эта абсолютная беспринципность еще выражена в такой фразе, что люди – это козыри у него на руках, которыми он играл. Так это не только козыри, это крапленые колоды, причем кровью крапленые. Это меченые карты с надорванными уголочками, да, в виде, так сказать, тех, кто не является, по сути, ни гражданином Украины, ни этническим украинцем, ни украинцем по принадлежности к народу, а просто подкинут, там, косу навязали где-нибудь, понимаете, там, гвоздем сзади прибили, косоворотку под видом вышиванки натянули, понимаете, там крест перевернутый повесили, и так сойдет. И запустили. Главное, знаете, чуб куда-нибудь приклеить, какую-нибудь там на гайку взять, там опа-опа, три прихлопа, и уже готов лобчик, понимаете? Вот это вот, вот эти вот меченые такие карты. И карты в виде просто шестерок, в виде которых он и рассматривал свой народ. Это не люди. Это не люди, потому что он так об этом прямо и сказал, назвав их словом, простите меня, особи. Вот это и есть его политическая программа. Но только это не игра, даже если. Это же еще и просто, так сказать, самое настоящее международно-политическое мошенничество. То есть это шулерство. У него все карманы набиты и рукава набиты этими самыми 25-ми, понимаете, десятками, валетами и так далее, и так далее. То есть это бесконечный поток ложных, несуществующих, как они там говорят, нарративов, программ, стратегий и так далее. Все эти коалиции желающих, мирные планы и так далее, и так далее. Это вот это вот все про шулерство в игре. Но вот давайте вернемся к первой, к той теме, которая была изначально первичное, я имею в виду до рекламы, это то, как Запад, поманив, бросает. И это тоже часть этой самой игры картами в виде людей. Точно так же поманили, знаете, как говорят, ну, давай там, скидывай, что у тебя есть там, да? Скинули первых людей, которые поехали туда под видом, так сказать, борцов за Украину на общественно-политическом фронте, мол, они там, в Западной Европе, будут поднимать массы. Что им сейчас говорит Западная Европа? Пошли вон. Хватит, вы нас объели, вы нас притеснили, вы нам больше не нужны, вы ярмо на нашей шее. Так это еще в лучшем случае они так говорят. А то там разговоры, а то и не разговоры о списках тех, кого можно просто официально сразу оттуда направлять на фронт. Понимаете? То есть просто формируется уже абсолютно токсичная атмосфера. Другое дело, что сами граждане Украины, которые находятся на территории Западной Европы, вот этому немало способствовали. Но они способствовали этому, они так себя вели, потому что так Западная Европа не то что разрешила, а так научила. Мол, вы кто? Русофоб? Прекрасно, проходите. Вам, пожалуйста, так сказать, паёк с баландой, вам, пожалуйста, стульчик поудобней, кроватка помягче. Главное, чтобы вы исповедали русофобию.
3: А вот можно я дочитаю новость, да. Мария Владимировна? Большинство стран Евросоюза поддержали предложение лишить мужчин мобилизационного возраста украинцев,
4: конечно,
3: права на временную защиту, которой украинцы пользовались в странах ЕС.
4: Конечно. Еще раз говорю. Сначала их поманили на что? На права человека и на то, что они станут частью вот этого русофобского фона. Ведь Западная Европа должна была демонстрировать свои русофобские настроения. Под эти бубны они собирали деньги, они, так сказать, салютовали американским либералам, они формировали вот эти все коалиции. А кто должен был стоять с желто-блакитными тряпицами? Кто должен был малевать перед российскими посольствами красными красками какие-нибудь сквернословия? Кто должен был, там, не знаю, забрасывать зажигательными смесями российские загранучреждения и представительства Россотрудничества? Кто это все должен был делать? Свои западные европейцы, граждане, половина из которых мигранты? Нет. Нет, они не собирались этого делать. И мне кажется, это же за деньги. У них своя работа, понимаете? У них свои, кстати говоря, взгляды. Вы поговорите с немцами, с трудягами, которые реально работают, понимаете, вот не пересекают из кресла в кресло, ничего не понимая о жизни, да, типа Анна-Лена Бербук, а с трудягами, которые каждый день встает, достает что-то из холодильника, кормит свою семью, понимает, сколько ему купить надо вечером, выходит на работу, кто-то пешком идет, кто-то на троллейбусе, кто-то на автомобиле, вкалывает, заполняет бесконечно какие-то анкеты, задумывается относительно того, как оплатить страховки, как накопить, в какой фонд вложить, чтобы ребенок имел шанс на обучение. И потом возвращается под, так сказать, вечер, а то и под ночь. И опять, так сказать, знакомится с ассортиментом холодильника. Вы их спросите, да они вам все скажут. Они вам скажут, что они думают обо всей этой Украине, русофобии и политики своих же собственных властей. Понимаете? Спросите итальянцев. Итальянцев спросите. Ведь они же тоже вначале были одурманены вот этим флёром правочеловеческим, которых Брюссель развел вокруг Украины. А сейчас они вам скажут все как есть. Что наплодили непонятных бездельников, абсолютных маргиналов, людей, которые не умеют и не хотят, не то что не умеют, потому что не могут, не хотят демонстративно работать и полагают себя иждивенцами в законе. Понимаете? Поэтому кто-то должен был обеспечивать русофобский фон. Кто-то должен был демонстрировать, как Западная Европа якобы ненавидит Россию. Эту роль сыграли вот эти вот отъехавшие с территории Украины. Понимаете? А дальше все. А дальше они не нужны. Давайте, это же логика, которую Запад тоже поддерживал на Украине. Чемодан, вокзал, теперь Украина. Вот и все. Помимо всего прочего, они бюджеты свои посмотрели. Им это невыгодно. Вот вам права человека. Я вот последний человек, который скажет о том, что да нет, лучше бы они их еще покормили. Даже при, так сказать, том, что я троллинг в жизни не отрицаю. Даже троллить в этом направлении я не хочу. Что да-да-да, пусть раз они привечали их, пусть вот и кормят до конца. Нет, конечно. Но это же просто невероятный обман. Это шулерство такого масштаба просто неописуемого. Вот, пожалуйста. А то же самое будут делать с другими странами постсоветского пространства, со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Вот так новое поколение, обрабатывая на предмет их так называемых нарративов, смыслов, правочеловеческих, свободоносительных, а потом вот так говорить: все, спасибо большое, вы нам больше не нужны, до свидания. Сами уедете или вас выслать. Понимаете? А что, так не происходит? А разве не так происходит с теми же самыми странами Латинской Америки, которых сначала Байден, он их звал, он звал их, он говорил: все свободно, вы люди мира, идите к нам. А были очевидно открыты все шлюзы. Почему? Нужен был электорат, который моментально конвертировался в сторонников американских ультралибералов, несмотря на то, что не то, что там по-английски не говорил, а даже не понимал, в какой стороне находится. Их просто привозили. Сколько это все длилось? Весь этот спектакль длился? 1,5, 2, 3 года. Потом им подогнали самолеты, их туда утрамбовали и отвезли в их же страны. Причем с настоятельной рекомендацией их там предать суду. Нормально? Нормальный подход. То есть права человека, так сказать, написаны у всех на лбу. Вот и все. Вот это, понимаете, надо понять. Вот сейчас прекрасная новость пришла о том, что главного прокурора так называемого Международного уголовного суда Каримхана временно отстранили от должности в связи с подозрением в сексуальных домогательствах. Я просто напомню, что с мая 25-го он уже, то есть год, не исполнял полномочия из-за вынужденного самоотвода. Ну хорошо, если ты полагаешь, что ты сделал что-то там такое плохое, недостойное и так далее, тогда возьми и уйди с этой должности. Но это же какая удивительная конструкция. Он взял самоотвод, год находится абсолютно в вакууме, то есть он не исполнял эти должности, а теперь его уже отстранили временно от должности, так сказать, на основе неких решений. А почему? Да, а решения эти приняты были о временном отстранении Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута. Это 21, так сказать, член туда входит. Они изучили доклад тщательно, ну, вот, видимо, тоже год изучали, а доклад был представлен Управлением службы внутреннего надзора. Они, изучив этот доклад, сказали, что пора его временно отстранять, хотя он уже год сам отвелся. И, в принципе, Константин, если бы речь шла о, ну, например, я вот хотела сказать, не знаю, начальнике закусочной, а потом подумала, ну нет, начальник закусочной – это все-таки питание, это все-таки, так сказать, общественной безопасности, да. Ну вот нет, вот если бы это шло, это речь шла о, например, ну, я не знаю, вот, кстати, руководители там дизайнерского бюро, вот, понимаете, человек, который подбирает вам, не знаю, цвета к ремонтным работам, да, помогает определить с обоями или там с цветом штор. Ну, может быть, я сказала бы, ну, да, хотя, конечно, странновато, что уже там 2 года ни туда, ни сюда, и никто не может разобраться, прав человек, не прав, виновен, не виновен. Странновато. Ну, как бы ладно, как бы мало на что влияет. Это Международный уголовный так называемый суд. Хочешь сказать, алло? То есть у вас человек, в отношении которого вы столько времени не можете определиться, возглавляют структуру, еще раз, которая, по сути, как бы самоназванная. То есть там, безусловно, есть определенный круг стран, но их полномочия, которые они утвердили, они давным-давно не соответствуют тем полномочиям, на которые они позарились. Он выдает этот человек, еще раз, он выдает ордера на арест глав государств, еще раз, которые не входят в этот самый, в эту самую структуру. И он же самоотстранился, а теперь вы его временно отстраняете. И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, это человек достойный или недостойный. Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке, понимаете, этого Млечного пути? Как она называется? Как это может быть? Я хочу сказать, что я сотрудник государственной службы, дипломатической службы. Я там, называйте как хотите, чиновник, госслужащий, сотрудник ведомства. Ну, каждый раз человек, даже приходя со школьной скамьи, практически, ну, с институтской скамьи, да, 21-22 года, впервые на работу, он должен заполнить 1 000 000 бумаг. Если он позволяет себе какие-то там отступления от правил, рестрикций или каких-то инструкций, он как-то, знаете, его как бы приглашают, с ним проводят беседы, ему говорят, вот это хорошо, вот это плохо. Не потому что он не знает, что такое хорошо, что такое плохо, а потому что в контексте его новых обязанностей существует масса нюансов. И спустя какое-то время начинается, так сказать, его продвижение по карьерной лестнице, по служебной лестнице, он начинает занимать какие-то более ответственные посты и должности, и далее, да, и степень ответственности повышается, повышается количество бумаг, справок, анкет, которые он заполняет. Не то, что он заполнил один раз, и все, свободен на всю жизнь. Нет, каждый год это справки о доходах, это по росписи под 1 000 000 инструкций и так далее, и так далее. И это люди, я хочу сказать, по сути, все равно исполнители. Мы исполнители. Да, у нас есть какой-то руководящий статус, да, у нас есть коллективы, там маленькие, побольше, крупнее. Но мы же исполнители, мы часть исполнительной власти. Теперь еще раз я повторю, человек, который возглавляет структуру, которая объявила сама, что даже если страна со всей совокупностью народа, миллионы человек, не входит в эту структуру, она все равно будет под прицелом ее действий и может творить, я даже не знаю, что вот это кривосудие в отношении целых наций. И ее возглавляет человек, в отношении которого годами ведется какое-то расследование. Но в конце концов вы определиться можете, сколько нужно времени, сколько нужно докладов, сколько нужно слушаний. Потому что есть такой момент, ну хорошо, но это все-таки если уже весь мир обсуждает, а это действительно обсуждает весь мир, братьев Хан обсуждает весь мир, потому что его родной брат педофил, если вы помните, которого отпустили из... Не просто, извините меня, доказав, что он невиновен, а доказав, что он виновен, но отпустили, ровно так совпало, когда его родной брат вот этот, который сейчас на самоотводе и временно отстранен, так сказать, принял решение о выписке ордера против нашей страны, против президента нашей страны. Как это может быть? Хочется задать вопрос.
3: А знаете, Мария Владимировна, хочется задать вопрос, знаете, нашим в белом пальто стоящим коллегам-журналистам иностранных изданий, иноагентских изданий, которые с этим ордером носились как с писаной торбой, а сейчас молчат.
4: Это другое. Хэштег, знаете, такой, это другое. Абсолютно разные, как они считают, вещи. Да, вот спасибо, что вы мне испортили настроение и напомнили про вот эту всю, так сказать, общность, как вы сказали,
3: белом пальто стоящие.
4: Да, белое пальто стоящие. Это невероятно. Я слушала недавно эфир, а я вынуждена слушать все. Я вот просто я читаю дайджесты, я слушаю вот это вот все, чтобы в том числе потом писать опровержение. Опровержение надо писать, потому что иначе люди будут полагать, что в этом их бреду есть какое-то зерно правды. Знаете, до чего договорилась вот один из представителей этого сообщества иногенского и так далее? Я вам потом могу перекинуть. Я, честно говоря, не знаю, может быть, я даже потом напишу об этом или опубликую дополнительно, что Россия, руководство нашей страны и народ так остро переживают трагедию Старобельска, потому что к нам есть вопросы относительно нашего отношения к детям. Что мы извращенски к ним относимся, к детям, поэтому для нас история Старобельска – это якобы повод вот зависнуть на детской теме. Представляете?
3: Ужас какой. Ну, вот,
4: да, да. А вы знаете, кто?
3: Вот я хотел спросить, можно назвать, кто это был?
4: Да, Белковский. Я вам скину. Я считала, что такое нельзя сказать. Но он сказал. То есть мне не то, что я считала, что эту фразу нельзя произнести, я не думала, что такая фраза вообще может появиться в чьем-то уме. То есть для меня это было открытие. То есть искренне открытием было. Вы представляете? А ни слова не сказав о сути того, что там произошло, вывернув таким образом, что Россия к этому привлекает внимание, потому что она привлекает внимание к детям, потому что к детям исповедуют какой-то там извращенский подход. Ну, вы меня, конечно, простите. Нет, а я же потом не удивлюсь, что они по справке вынут и скажут, что вообще были не в себе. Я вот уверена в этом, что у них этих справок, вот у таких деятелей, на каждый случай, что они потом, вот если, допустим, их там, не знаю, привлекут за клевету или там предъявят иск за, так сказать, оговор. Ну, есть в разных законодательствах разные трактовки, и даже в нашем законодательстве градация этой темы. Они просто вынут справку, что, ну, как бы...
3: Там, я дурачок, мне можно.
4: 100%. 100%. Нет, это даже не мое предположение в теории. Я в этом уверена. У меня, я не хочу говорить, есть у меня факты или нет, но я абсолютно уверена, что такую справку вынут. И скажут, что вы, ну это просто было в порыве приступа сказано. Что вы, ну человек глубоко, так сказать, нездоровый, и, ну вы понимаете. Я уверена в этом, потому что это все-таки говорят же люди, которые давно в публичном пространстве, они понимают, что такое ответственность. Мало того, вы вспомните, ведь эти же люди, вы вспомните. Вот конкретно этот сидел в различных креслах, различных, даже, я бы сказала, очень приличных организаций. На заседаниях, слушаниях, совещаниях вещал, давал советы, писал концепции, публиковал доклады и делал вид, что он политтехнолог всея Руси. Вот вам, пожалуйста. Вот. Я еще раз говорю, оценки политические можно давать разные на вкус и цвет, ради бога. Но есть факт. В Старобельске погибли молодые люди от 17 до там, 22 лет в основной своей массе. Это был теракт, он был намеренный. Это была трехэтапная бомбардировка, ну вот я имею в виду прицельное нанесение ударов. Как это можно не увидеть? И как из этого можно сделать вывод якобы об извращенном отношении к детям страны России, при том, что удары наносились киевским режимом?
3: Ну, как будто бы к статусу иноагента нужно еще какое-то добавлять. Цензурных слов у меня не подбирается, если честно. Спасибо.
4: Ну, вот вы позадавайте вопросы на этот счет.
3: Спасибо большое. Мария Владимировна была в эфире «Радио Спутник».
0: Мария Захарова. Узнать за 90 секунд. Звезда киноэкрана, ставшая 40-м президентом США, личностью была своеобразной. Рональд Рейган прославился как один из ярых сторонников холодной войны и либеральных реформ в национальной экономике. Он поддерживал антикоммунистические движения по всему миру и объявил программу стратегической оборонной инициативы, известную как «Звездные войны». Важнейшие политические и личные решения он согласовывал с астрологами. По сути, соотносил всю свою жизнь с предсказаниями. В его окружении их было четверо. Три проверяли пророчество одного, который потом и стал главным. Порой доходило до полного абсурда. Дипломатам и иностранным лидерам приходилось ждать встреч с Рейганом по много часов. До наступления времени X, определенного астрологом. Специалисты в этой сфере были близки еще к египетским фараонам. Но Рональд Рейган перещеголял всех. Многие в его окружении относились к увлечению начальника с большим скепсисом. Прежде всего потому, что астрология не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к традиционным религиям, ни к здравому смыслу. Более того, они находятся в прямом противоречии.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: региона Севастополя. Выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию, считает Мария Захарова. Иранский МИД призвал страны региона не предоставлять США территорию для атак. Подробности далее. Удар ВСУ по зданию музея «Панорама обороны Севастополя» был целенаправленный, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, на такое могли пойти только полные отморозки. «Панорама обороны Севастополя» 1854-55 годов – это объект культурного наследия. Один из главных символов города-героя, напомнил Развожаев. ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная. Шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Парламентские выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию со стороны властей и при небывалом вмешательстве Запада. Это мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио «Спутник». Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. По предварительным итогам действующий премьер Никол Пашинян третий раз с 2018 года сформирует однопартийное правительство. Его партия «Гражданский договор» набрала 49,8% голосов избирателей. В парламент проходят также две оппозиционные силы. Блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, набравший 23%, и «Альянс Армении» экс-президента Роберта Кочеряна, у которой около 10%, явка составила почти 59%. Страны Персидского залива несут ответственность за то, что американцы с их территории атакуют Иран, заявил МИД Исламской Республики. Согласно заявлению ведомства, ночные удары США по Ирану представляют собой грубое нарушение устава ООН. Министерство решительно осуждает агрессию США против Ирана и призывает страны региона не предоставлять свою территорию для подобных атак. Тегеран подчеркивает, что без колебаний воспользуется своим правом на самооборону, в том числе путем нанесения ударов по источникам нападения, а также базам и логистическим объектам, используемым для проведения и поддержки агрессивных операций против Ирана. Более половины жителей Польши оценивают работу своего правительства негативно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения. 54% участников исследования осудили действия Кабмина Дональда Туска. 33% поддержали правительство, а 13% выбрали ответ «не знаю». Орбиту МКС корректировали. Операция выполнялась с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-34». В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,5 километра и составила 419 километров над поверхностью Земли, сообщили в Роскосмосе. Отмечается, что коррекция проводилась для создания баллистических условий для прибытия «Союза МС-29». Запуск корабля ожидается 14 июля. С Байконура в основной экипаж входит российский космонавт Анна Кикина, Петр Дубров, а также американец Анил Эмена. На это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас, ай как просто. Привет, привет.
5: Доброе невыспавшееся утро.
4: Почему невыспавшийся?
5: Хоккей, потому что ли, я не выспался.
4: Ты не смотришь хоккей?
5: Нет. Там сейчас финалы. Я трус. Я не только не играю в хоккей, я его даже смотреть боюсь.
4: Трус в квадрате.
5: Нет, нет, реально, хоккей страшнейший спорт. Вот эта вот шайба, когда в тебя летит, я бы просто, знаешь, прикрывался, я бы прятался от нее постоянно.
6: Я, знаешь, в детстве лет, по-моему, до 9, до 10 был курносым. Почему у меня на носу теперь горбина, мне ее прилетело. Сломала маску вратарскую, я вратарем играл. Ну, я и вратарем, и защитником, но вот поэтому... И ключицу... Да не, на хоккей я чего только не переломал. Отличное было детство в этом смысле. Ну, может быть, поэтому Трамп пошел не на хоккей, а на баскетбол, а? Ты же видел, как он спит?
5: Слушай, это, правда, ну, день вообще, назад да. было. Да-да-да. Ну, Трамп что-то в последнее время вообще...

0: Везде спит, то на проповеди спит, да, то есть, ой, не на проповеди, извините, там выступление чиновника было прямо в Белом доме, да, в овальном кабинете, и он уснул.
1: Можно вспомнить еще давно, да, на самом деле, говорили, когда были эти брифинги разведки, и говорили, что Трамп на них тоже спит. А при этом самое ироничное, что он же как Джо Байдена-то своего оппонента называл, долговременного. Сонным, спящим. И вот.
0: Да.
1: Но, ну ладно, баскетбол, наверное, вот тоже интересненько. Там тоже, кстати, в этом году финалы что баскетбола, что хоккея прям зрелищные.
0: Ну да, но баскетбол как будто менее страшен, чем хоккей. Хотя мячом тоже можно нос сломать. Я даже помню, вот было у нас такое.
1: Там даже не то, что мячом, они там локтями так работают, что можно...
0: Танцуют локтями все.
1: Вот. И старое доброе, я вот это прям с детства запомнил, югославская штука, это когда человек хочет прыгнуть, вот, допустим, для броска, для чего-то, а ему на ногу наступают, и все, и колени летят в никуда. Ну
0: ой,
1: ладно,
0: да, да. Слушай, а я, кстати, что-то наталкиваюсь в последнее время на какого-то чела, не знаю, кто он такой, но он что-то по странам ездит, этот в данк играет, ну там какой-то вот этот, я не разбираюсь, ну типа подразделение, можно сказать, баскетбола, но там какие-то свои правила, жесть, они там друг друга толкают, как будто уже на уличную драку похоже, но что-то в этом есть.
1: Я давно перестал понимать баскетбол, когда там стали очень лояльно относиться, вот, ну, не лояльно, а по-новому к пробежке. То есть там, когда игрок может шагов 8 сделать, а потом тебе эксперты такие разбирают подробно, говорят, ну, вот смотрите, здесь он принял мяч, здесь вот так, тут шаг отталкивания, тут и пол площадки пробегает, всю вот эту вот зону какую-нибудь чужую. Ну, да ладно, в спортивную минутку, я так понимаю, продолжим где-нибудь. В другом эфире и с другими гостями. У нас же большая серьезная политическая повестка. Для начала очередной пакет.
0: Это вам не игрульки.
1: И про игрульки у нас
0: серьезные вещи обсуждают.
1: Про игрульки тоже будет, не забегай вперед.
0: Ну ладно, это вам не серьезные вещи, тут игрульки обсуждают.
1: Это чуть позже, тут и то, и другое, тут и игрульки, и не игрульки. Короче говоря, 21-й пакет санкций. Среди главного, что вот просто выходит во все заголовки, это... намерение запретить шенгены, сделать невъездными в Европу всех, кто имеет отношение к русской армии с 22 года. Отслужил вот в армии, что-то там как-то поучаствовал, все, мимо этого пролетаешь окончательно и бесповоротно. Есть тут какой-нибудь момент об этом поговорить или дальше про шенген, про санкции, про то, что хотят вносить в очередной пакет?
0: Слушай, ну я думаю, здесь как бы Евросоюз критиковать не за что, потому что с точки зрения того состояния, да, в котором мы с ними находимся, ну, давайте честно скажем, это достаточно логичный шаг, как бы.
1: Ну, я согласен.
0: Я не знаю, почему они раньше этого не сделали.
1: Да, да, да, именно вот так, что и логично, и почему не сделали раньше. Но вот, опять же, у меня всегда в этом смысле вопрос к, ну, вот тем креативщикам, которые эти санкции продумывают. Почему на самом деле до очевидного не дошли и мусолят какое-то долгое время одну и ту же тему?
0: А, ну это на самом деле легко объяснить, потому что сейчас уже как бы за это принялись люди более-менее, ну, как бы квалифицированные, а до этого санкции, они носили исключительно экономический характер, да, то есть никакой речи о защите, чего бы то ни было, там не шло до этого момента. До этого они как бы думали только по поводу того, что как бы бабок заработать, как бы обложить российские предприятия, чтобы начать покупать ту же самую нефть, но через свои фирмы-прокладки, а сейчас уже как бы дошли до этого более-менее грамотные люди, которые такие, а, ну вот, а как так-то мы военку-то не защитили, да, мы говорим, что русские устраивают на нашей территории всякие там диверсии, помнишь вот эти вот знаменитые истории со секс-игрушками, а вот, но при этом до санкций против русских, непосредственно военных, которые и могут быть вот этими самыми диверсантами засланными, мы не дошли.
1: Ну, это все, то есть... Это странно, это очевидно, это вот не, тут не нужно думать действительно какими-то сложными способами и механизмами, чтобы к этому решению прийти.
0: Но они только сейчас смогли. Только докумекали.
1: Из того, что есть еще, что можно добавить? Ну, теневой флот, наверное, тоже привычно, да? Все порты, все аэропорты, все НПЗ, это тоже, наверное, уже и было, и есть, и продолжается. Я даже не знаю, за что зацепиться. А, вот в случае с этим, с потолком цен на нефть. Ведь поставили одну цену, один потолок, потом снизили, потом попытались сделать его плавающим. Они там раз в полгода, по-моему, его как-то обновляют. Вот это как выглядит, каким, точнее, выглядит это решение? Потому что, ну, с точки зрения, как многие критикуют... И, кстати, у нас вчера звонок, опять же, про это, по-моему, вчера был, о том, что как это так, мы с немцами воюем прямо или косвенно, и при этом... говорим о том, президент говорит о том, что от решения Германии зависит возможность возобновления поставок по Северному потоку. Так и здесь. Да. Уважаемые европейцы, это... я хотел подвести к тому, что, уважаемые европейцы, вы говорите, что вы воюете с русскими, а при этом готовы у них покупать просто вот по такой цене.
0: Можно подвести и к этому. Да, как бы что говорят, мы не находимся с ними в состоянии войны. Вот, поэтому мы им продаем как бы до последнего. На самом деле так-то и Советский Союз-то до 41-го года, до уже прямого нападения, совершенно нормально все продавал. И все между собой сотрудничали, так что в этом как бы нет ничего такого. Ну, с точки зрения какого-то предательства, да, которое нам везде мерещится, которое постоянно мы ищем, предатели внутри страны. Да, есть вот интересы коммерческие, капиталы, но знаешь что, если бы у нас был социализм, и все бы эти «Газпромы» и прочее действительно находились в народной собственности, я думаю, точно так же бы эти ресурсы продавали. Потому что мы не находимся в прямом состоянии войны, и, понятное дело, люди рассуждают как? Да, вот немецкая экономика получает с этого денег, на эти деньги убиваются российские солдаты. Но прикол в том, что если действительно так рассуждать, то мы должны дойти до той точки, когда русские деньги, деньги с российских энергоресурсов присутствуют вообще по всей планете. Это, знаешь, претензия на самом деле такого же плана, как «а вот ты там коммунист, а почему ты пользуешься продуктами там капиталистического общества? Почему бы тебе не отказаться от этого?» Но я на самом деле думал об этом, отказаться от одного, а эти деньги-то, они все равно там. Чтобы там не поддерживать капитализм, я, получается, не должен ни налоги платить, потому что на налоги в том числе спонсируется и крупный капитал. И знаешь, кстати, Тинькофф прикольно сделали. Само позиционирование того, что карта исламская мне не нравится, потому что делайте тогда и православную карту, да? И буддийскую карту, как у нас в некоторых регионах России все-таки исповедуют буддизм. Но сама идея того, что она халяльная и твои деньги не используются для выдачи кредита крупным корпорациям, мне кажется, можно было бы использовать как инструмент политической, демократической, такой гражданской борьбы. То есть я, вкладывая свои деньги в банк на депозит или получая там, допустим, какие-то деньги, банк, он же как этим деньгами распоряжается, выдает кредиты крупным производствам, чтобы они что-то там улучшали. И если бы я мог ограничить конкретные компании, вот, например, там, вот этой компании не давайте, да, но это было бы прикольно, то есть мы там массово объединяемся с людьми, все блокируем, и вот эта компания потом не может кредит получить, потому что, допустим, как-то неправильно относилась к людям. Например, компания «Монохром», да, там на 9 мая выдали ерунду, я вот, допустим, перестал их одежду покупать после этого. И я бы, вот, допустим, мог бы еще им выдачу кредитов ограничить. Но это так, это, знаешь, из разряда порассуждать, но мне кажется, было бы прикольно. И, по сути, если мы вот так вот разберемся, то российские деньги, они есть везде. Мы и Западу помогаем, но точно так же и Запад помогает нам, потому что это диалектика, мы все взаимосвязаны. И тут вопрос в том, вводя те или иные ограничения, по кому ты наносишь удар больше, по своему врагу или по себе. Потому что кажется, что там вот универсальные средства, например, я не знаю, какой-нибудь теракт совершить. Но 11 сентября привело только к тому, что началось более серьезное противостояние. Общество, оно не пугается. Оно, наоборот, консолидируется против тебя. Я думаю, что отказавшись полностью Германии даже через какие-то эти продавать ресурсы, мы бы получили намного больше урон даже, чем она. Мы бы потеряли больше денег, это бы отразилось на мировых ценах на энергоресурсы. Поэтому такое позиционирование неправильно. Я вообще вот считаю, что надо дать своим врагам уничтожать самим себя. Да, у них есть еще у Европы запас прочности, но они методично занимаются самоуничтожением. То же самое у меня отношение к блокировкам интернета. Я за блокировки интернета, но только там, где ты можешь это контролировать. Когда ты не можешь это контролировать, саму систему, саму по себе, то происходят миллиарды с выделением на мессенджер Max, которые потом по беспределу из App Store удаляют, хотя он ни в каком списке санкций нет, но не дадут нам им пользоваться. Хотя как бы штука-то нужная, штука удобная, просто надо было это делать много лет назад, насильно людей туда не загонять. А вот, знаешь, я, допустим, скажу, для меня мессенджер Max стал удобным. И, ребят, теперь, когда его удалили, я могу, да, то у меня есть ролики с защитой мессенджера Max, но они только в платном доступе, потому что я боялся, что меня обвинят, опять же, в том, что я это взял денег, да, опять же, там продвигаю. Короче, вот очень удобно сделали, например, на кассе в «Пятерочке». Как вы знаете, моя борьба с вредными привычками, она пока успешна только по части алкоголя, а вот с сигаретами я как бы проигрываю пока бой. И, в общем, когда я покупаю сигареты или энергетик на кассе самообслуживания, обслуживания в пятерочке, то я могу с помощью мессенджера Макс без ожидания кассира, без предъявления паспорта все это дело оплатить. И таких опций на самом деле большое количество, и как это собирались внедрять на манер Вичата, мне в принципе нравится. Но поскольку мы не так сильны, как Китай в экономическом плане, то вот мессенджер Макс из App Store был удален, никто с нами считаться не будет, население, не такое большое количество людей им пользовалось, и в итоге путем того, что мы сами боролись с западным миром, мы остались и без Телеграма, который нормально не работает, и ты не можешь на него рассчитывать, и без Макса мы теперь остались, который удалили просто из App Store, и это вот как раз-таки такая борьба, да, то есть когда, чем больше ты борешься, иногда надо просто расслабиться, и противник сам себя поломает. Ну вот я считаю, что с Европой надо действовать точно так же. Ну, продавали ресурсы, как бы, и продаем. Хотят покупать дороже через фирмы прокладки, так это вред их экономике, их гражданам наносят. И если бы мы, как мне кажется, действовали более грамотно, то нам надо было бы просто вот так вот, знаешь, затерпеть чуть-чуть, пока нас на болевой пытаются взять, а потом вот так вот подтолкнуть европейских граждан, используя их внутренние противоречия, например, миграционные и прочее, как раз-таки с помощью российской пропаганды.
1: Но тут речь больше идет даже, знаешь, наверное, если мы вернемся к шенгенам, речь про другое тоже можно подвязать, потому что была вот эта статистика, она еще неделю назад и две недели назад опубликовалась достаточно громко, о том, что рост выдачи шенгенских виз. Рост, и понятное дело, что не сравнивать с доковидными временами, но с 22-го, по-моему, года какое-то наибольшее количество их выдали. Ведь на прошлой неделе ряд стран, причем стран таких, безусловно, прекрасных, но не самых привлекательных с точки зрения туристических поездок для россиян, призывали всем вообще русским запретить давать шенгены и все остальное, и все такое прочее. И вот в этом смысле понятно, что пока не всем, но я так понимаю, при желании подвязать, ну как это сказать, участие на стороне российской армии можно косвенно кого угодно и как угодно, через посты, через просмотры, через как здесь. Я не буду говорить, что Европа прям живет и купается в деньгах русских туристов, но вот этот момент... Значим,
0: ну,
1: не
0: слушай,
1: значим.
0: Я думаю, что это значимо, я думаю, что это было бы супер кайфово, если бы вообще бы всем русским запретила Европа въезд, потому что денег бы не понесли, да? А мы повезем свои бабки в Китай. Вот мы вчера обсуждали недвижимость, ну, то, что российские всякие миллионеры, миллиардеры там покупают себе недвижимость. А вот прикольно бы, если бы у них все бы это отжали, и они бы начали покупать недвижимость в Китае каком-нибудь, да? Ну, то есть в какой-нибудь из стране союзников. А мы бы вот в итоге посмотрели на то, как Европа загибается без русских денег, без российских денег. Потому что, по сути, все годы они занимаются тем, что продают вот эту вот мечту о прекрасной Европе. Ну и правильно делают, потому что это, по сути, деньги из воздуха, чтобы все Абрамовичи покупали Челси и остальные ребятки туда свои бабки везли. Но вот теперь было бы интересно мне лично посмотреть, как они будут действовать без российских денег. Классно бы, если бы всем релокантам вообще бы заменили, ну, еще бы и релокантов выслали, да, которые продолжают зарабатывать в России, но при этом тратят деньги в Европе. Еще раз, релокантов не осуждаю, человек ищет где лучше, я рассуждаю с точки зрения геополитики. И прикольно было бы, если бы они еще и эти финансы потеряли бы. Вот это был бы кайф, это был бы удар Европы, опять же, по самой себе. И чем больше вот этих противоречий там будет обостряться, то есть, по сути, чтобы победить Европу, нам надо, я считаю, просто как бы ждать, сесть на берегу реки, и они сами займутся самоуничтожением. Нам надо просто дождаться. Но я бы не предпринимал никаких активных действий. Хотят покупать ресурсы, пусть покупают. Не хотят, ну, пусть не покупают. Тогда загибается их собственная экономика, а мы со временем подождем и с этого как бы получим.
1: Не слишком ли это какой-то, правда, цивилизационный подход? Потому что, ну, для и философии 2-3-4 тысячелетней давности прекрасно, но для сейчас, когда время идет очень быстро, когда событий происходит очень много, когда реакция и, ну, и ответные действия, и какие-то вообще, ну да, в принципе, реакции и ответы должны быть вот сиюминутными и моментальными. Такой подход
0: сесть на берегу, это как, нет? Слушай, а я считаю, что любое наше, какие-то активные действия, такие агрессивного характера, они по нам бьют в первую очередь. Ну, я вот так вот считаю. То есть это вот мое мнение, конечно, там ребята наверху, им известно всякого больше и прочее, но вот судя по тому, что я вижу, наблюдая за мировой политикой, чем больше ты сопротивляешься, это знаешь, как вот, чем больше ты барахтаешься, тем быстрее ты тонешь. Я вообще воспринимаю мир сейчас, вот страны, это люди, которые вот где-то в море за буйки заплыли, да, у нас все было хорошо, а потом вот мы все начали тонуть. И тот, кто больше барахтается, он первым, соответственно, раньше утонет, чем остальные. А победит тот, кто утонет последним. То есть тот, кто продержится, в конце концов, его вытаскивают. Поэтому я считаю, что нужно в этом плане просто как бы расслабиться и просто забить. То есть на уровне риторики объясняем, что там, да, что делает Европа, что делает Америка. Но я думаю, что они сами идут к самоуничтожению. А нам нужно больше работать над защитой, вкладывать все деньги в это, да, чтобы защитить НПЗ и продолжить потом продавать ресурсы. Чтобы когда начнется большая заварушка, чтобы у нас все было готово к обороне наших НПЗ и к сражению.
1: Если про другие санкционные моменты говорить, вот про рыболовство почему-то отдельно выделяют, типа впервые, хотя заговорили об этом еще 2 года назад, более того, впервые, я имел в виду, что раньше этот сектор почти никак не трогали, а вместе с тем Россия в Европу очень много поставляла, хотя, кстати, морепродукты почти сразу запретили из России, возможно, не такая большая доля была, не знаю, но вот сейчас за рыбу тоже взялись. Опять же, это
0: За ясь. Ясь!
1: Не, ну там треска. Хотя ясь это тресковая, нет, я просто не разбираюсь в рыбе вообще.
0: Треска — это главный вообще элемент диеты Дуэйна Джонсона, так что скоро он потеряет свою форму. Били по России, ударили по Дуэйну Джонсону.
1: А он давно вообще в Евросоюз переехал?
0: Нет, но...
1: Нет, извините, ясь — это карповые. Трескова, это вообще морские. Ясь, короче говоря, это река, треска — это море. Все, но бьем косвенно. Ну, Америка-то таких санкций не вводила, просто нужно понимать, что у всех свои пакеты с санкциями.
0: Ну, да-да-да, я просто пошутить про треску хотел, потому что смотрел ролики в свое время о питании Дуэйна, и поэтому подвязал к знакомому слову. Угу. Не ищите смысла.
1: Ну, а так-то, да, мало ли. Но вот это тоже определенный момент. Говорят, опять же, сообщают, докладывают, что есть и рыбные какие-то рыбоперерабатывающие заводы. Есть нефтеперерабатывающие, это рыбоперерабатывающие заводы, которые сейчас вот без русской трески, оказывается, встанут. Ну, я не знаю, насколько действительно там вот эти большие объемы рыбы из России требуемы Европой. Но вот этот момент далек от тебя, нет?
0: Слушай, даешь норвежскую на самом деле далек. Далек, потому что я вообще рыбу не ем, я ненавижу. Я все это компенсирую рыбным жиром, который я пью каждый день. Я вот не знаю, просто с детства
1: очень
0: как-то
1: странно,
0: не приучили.
1: Как-то наоборот, да?
0: Я понимаю, обычно. Но я ненавижу рыбу. Я ее вообще не ем. Максимум в суше, да? Но рыбу вот просто, ну не знаю, ну не могу я, не знаю почему. Это все как бы привычки из детства там, питание.
1: Ну да, да, да. Ну в этом смысле твои привычки питания придется европейским детям как-то перенимать. Хотя
0: ну,
1: я не знаю, опять
0: Богу.
1: Же. Опять же, я не знаю, насколько вот, там же и северные страны, Норвегия поставляет много. Я не могу сказать, насколько это будет серьезным сильным ударом, но...
0: Ну, я тоже, потому что это тема, которую надо отдельно прямо вот изучать, но я не знаю, насколько это будет сильным или не сильным ударом, но точно знаю, что кто-то на этом заработает. Нам надо только установить, кто на этом зарабатывает, всякие рыбные концерны, которые там вот с этих денег, с их перераспределения получат, да, вот это вот пока что система, которая безотказно работает, ищешь, кто получал выгоду, смотришь, кто находится в совете директоров этой компании, ищешь его связи с политиками, которые там в Бундестаге или где угодно принимают решения. Пока что не было ни разу такого, чтобы я не нашел. Разве что с Францией, где это просто легализовано, потому что там бывший политик, да, он занимает, точнее, там прямо на законном уровне предприятия, которые считаются таким вот военно значимым, государственно значимым, туда политики после своей отставки идут работать прямо официально.
1: Я знаю, что сейчас подумал. Вот кто, условно говоря, готов был нарастить объемы добычи и поставок в Европу нефти после того, как и газа, кстати, после того, как санкции вводили? Кто сейчас будет готов замещать рыбный дефицит?
0: Внезапно Украина.
1: Если бы. Норвегия?
0: Да.
1: А кто, знаешь, кто сейчас министр финансов у Норвегии?
0: Сейчас, подожди. Кто-нибудь из приближенных Йенса Столтенберга.
1: И сам Йенс Столтенберг.
0: Вот. Но, слушай, ну это было просто слишком очевидно, поэтому вот надо выбирать очевидные варианты. Да, да, почему да. Я как бы никогда этим не занимаюсь?
1: Мне почему-то в голове всегда сидело, что он датчанин, а он, оказывается,
0: мало того, что он норвежец. Это человек, с которым в свое время Дмитрий Анатольевич Медведев в разделе Баренцево море подписывал.
1: Рыбу как раз-таки... А нет, там все-таки нефтяные, да, эти самые... Как они,
0: так, слушай, так и рыбный было, промысел да. тоже. Они разделяют вот эту год, линию. По-моему,
1: когда норвегам дали значительную часть моря. Типа вот.
0: Да. И прикол как раз-таки заключается в том, что во многом это ему и потом позволило пойти вверх по карьерной лестнице. Mm-hmm. И тогда всю эту историю подписав, у него были норвежские предприятия, которые с ним связаны, как раз-таки по части рыбного промысла. И сейчас, я думаю, они эти связи не растеряли, поэтому он прекрасно с этого заработает. Но опять же, это предположение, потому что нужны как бы доказательства, просмотреть там все вот эти вот истории. Но норвежцы, они как бы вот эти вот прекрасные посредники, да, потому что это... Страна, которая абсолютно ничего не умеет делать, они не умеют создавать, они не приручают ни мирный атом, ничего. И поэтому, и про технологический суверенитет даже говорить не буду, и возможность продавать хоть что-то другим странам. Поэтому все, на что Норвегия, к сожалению, как страна способна, это вечная продажа идеи антироссии, да, то есть противостояние с Россией.
1: У них есть еще одна зеленая экологическая повесточка. Я в эту, знаешь, я первый раз шутку, вот, которую сейчас скажу, я ее первый раз услышал про один российский регион, но она настолько прекрасно ложится на Норвегию, что до тех пор, что в Норвегии самые экологичные принципы, там самая экологичная зеленая повестка, Норвегия вообще поставляет и то, и сё, и пятое, и десятое, и пока у них есть нефть и газ, они могут себе это позволить. Пока есть вот эти...
0: Нефть и газ. Это хорошая шутка.
1: Ну там, говорю, там это про другой регион было изначально. Справедливо тоже, но Норвегия для Европы это вот прям вот это реально оно. Как только нет, все, Норвегия никому же не нужна будет. Ну рыба, да.
0: Да, обратите внимание, что чем меньше страна способна, в принципе, создать чего-то технологичного, тем больше там история с зеленой повесткой.
1: Справедливо, это, да.
0: Да, это потому, что как раз-таки для отмывания денег все это и используется. Чем меньше ты можешь в реальности сделать, тем больше ты полагаешься на всякие эфемерные вещи, тем больше у тебя в итоге из-за всего этого населения сходит с ума, потому что идеология подстраивается под экономику, и тем хуже у тебя потом становится. Потому что Норвегия — это страна-тупица, которая с одним поганым террористом Брейвиком не смогла разобраться. Ты же знаешь эту историю? Я просто в шоке от нее. Как раз напоследок вам наподумать перед концом первой получасовки. Когда Брейвик устроил свой теракт, защищать начали не детей, а членов там вот этой вот королевской семьи, вот этой королевской династии, побежали к дворцу их защищать, пока он совершенно спокойно расстреливал детей, и его никто не ликвидировал. Норвежцы просто, идиоты, вот глобально, да? Давайте. Опять же, я про государство, про силовые структуры, не про народ. Люди везде одинаково тупы.
1: Хороший вывер, да. Небольшой перерыв на радио «Спутник». Продолжим через пару минут.
2: Стас разберется.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
5: Это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Три человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию. Двое из них в состоянии средней степени тяжести. Еще один в легкой, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, ракетная опасность в регионе отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности. Угроза атаки беспилотников сохраняется. Для тех, кому требуется поддержка, в школе номер 57 в Чебоксарах организован пункт помощи. Там дежурят врачи и психологи. Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов на Самарскую область. Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков беспилотников. Зафиксированы повреждения нескольких промышленных предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он добавил, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь. 10 пассажирских поездов задерживаются в Самарской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети на станции Кряж. Как сообщили в Куйбышевской железной дороге, отклонение от графика составляет до 1,5 часов. В частности, задерживаются междугородние поезда Адлер-Чита, Санкт-Петербург-Самара, Москва-Самара и Москва-Орск. При ударе ВСУ по зданию музея «Панорамы обороны Севастополя» никто не пострадал, сообщили в пресс-службе губернатора города. ВСУ атаковали объект минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг сложности. Ситуация тяжелая, рассказал ранее губернатор Михаил Развожаев. Пожару в здании музея присвоен 4-й ранг сложности. Страны, которые обменяли свой суверенитет на протекторат Запада, рискуют остаться один на один со своими проблемами в момент, когда возникнет необходимость их решать. Такое мнение в эфире авторской программы на радио «Спутник» высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
7: Большой брат в Южном Сесоке заберет все редкоземельные металлы, поставит тебя на счетчик своих кредитов, жесточайший. Под это заберет последнее перекредитование. А в тот момент, когда ты скажешь, что уже совсем плохо, тебе вывалят на голову ту самую проблему, которую обещали решить в тот самый день, когда ты отказывался от суверенитета ради вот этой как бы помощи.
6: Мария Захарова уточнила, что западники приманивают граждан других стран так называемыми европейскими ценностями, а потом, использовав, кидают. В Тюмени устраняют последствия залпового ливня, который обрушился на город ночью. За 2 часа выпало 40 миллиметров осадков, что составляет 73% от месячной нормы. Часть улиц затопило. Но основная масса воды ушла естественным образом, рассказал глава города Максим Афанасьев. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Разберется?
9: Разберется.
2: Стас разберется.
1: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. А вот и про игрульки. Не прошло полугода, но Roblox, значит, договорился с Минцифрой и с Роскомнадзором.
0: Договорился, да, пока... детей не допускать в чат.
1: Подожди, сейчас мы к этому придем. Договорились пока на уровне между собой, осталось еще договориться с правоохранительными органами, чтобы ограничения дальнейшие на доступ к Роблоксу в России были сняты. Но суть в том, что контора, которая этим самым Роблоксом занимается, гарантировала, что российское законодательство будет соблюдаться. И дальше вот эти все истории и про ограничение распространения деструктивного контента, и модерация, и возрастные всякие штуки будут тоже устраивать, и многое другое прочее. Есть какой-нибудь тут вывод, который можно сделать?
0: Что, да, как-то что иногда можно договориться.
1: Оказывается,
0: можно,
1: да.
0: Можно что-то сделать по уму, и по поводу Roblox это отличная новость, потому что это как раз-таки подрастающее поколение, которому запретили в Roblox играть, и они не будут разбираться, кто виноват, кто больше виноват, кто меньше виноват, и поэтому будут просто повсюду видеть этот тоталитарную цензуру. И то, что Roblox вернется, это на самом деле, ну, такая вот для совсем юного подрастающего поколения, я считаю, это большая победа. Вот. Поэтому Roblox полностью поддержим, пусть возвращаются. Тем более, это не какая-то супер тупая игра. Она, ну, она развивает, на мой взгляд, фантазию. И то, что там надо будет авторизироваться для того, чтобы общаться во всяких чатах, это тоже хорошо, потому что, ну, педофилов там рассили, потому что у Roblox вообще не было никакой модерации, и были такие, скажем, журналистские, блогерские расследования на эту тему, когда люди там начинали играть в Roblox, и их там начинали, скажем так, кадрить, когда они прикидывались детьми. И поэтому, ну, новость хорошая.
1: Но вот больше каким-то, я даже не знаю, маловато, полторы минуты всего.
0: Ну, а то, что ничего не скажешь.
1: Ну, как это? Вот я пытаюсь вспомнить. Прецеденты были, чтобы вот на уровне серьезных жестких ограничений, на уровне запрета доступа с российской, с территории Российской Федерации, гарантировали, обеспечили. И на данный момент пока запрос, пока обращение снять эти самые ограничения, но тем не менее есть. Я не к тому, что это первая ласточка или там какая-нибудь там последняя синица, но уж действительно не механизм ли это показан и продемонстрирован, что если нужно, значит можно договориться.
0: Ну, это будет, конечно, прецедентом, на который обратят внимание другие ребята, если они это захотят. Тот же Илон Маск, я думаю, если бы он отправил запрос, Твиттер бы разблокировали, учитывая, что у них сменилась политика модерации, сейчас не продвигается исключительно какой-то такой вот контент, да, который связан именно с антироссийской повесткой. Как бы нас устроит, я думаю, если все более-менее честно.
1: Ну да, да, вот опять же, есть некоторые, не знаю, там, сомнения или просто высказываются мысли о том, что вот, ну, прям в комментарии сейчас пришло, что типа, про Roblox узнали только после того, как их заблокировали.
0: Не, но это мы с вами узнали, да, дети играют фантастически много в него.
1: Статистика просто была огромная, я очень хорошо помню, опубликовали, что Россия, по-моему, уступает только США, Бразилии и какой-то еще одной стране по числу пользователей, по числу заходов в эту, на эту площадку, в эту игру каждый день, и там какие-то многие миллионы установок были насчитаны, то есть в этом смысле действительно это было очень популярно, очень востребовано.
0: Мы с вами многое не видим, каждый живет в своем информационном пузыре, но у детей это фантастически популярная игра.
1: В этом, я даже не знаю, как сказать, продолжить, а сам, можно ли сказать, что это сам Roblox как бы тоже озадачился, что они что-то теряют? Ну, потому что, ну, почему?
0: Я думаю, да. Потому
1: а что они могли терять?
0: Слушай, я думаю, что детскую аудиторию, которая намного более приверженная, которая намного более преданная и которая в игре проводит десятки часов и делает ее еще популярнее. Да? То есть если там всякие твиттеры... Это же на самом деле так же и в блогинге работает. Детская аудитория — это самая крутая аудитория. После детской аудитории, да, по крутости идут женщины, но детская аудитория — это самая продвигающая тебя с помощью алгоритмов и напрямую влияющая на стоимость твоей корпорации. То есть там же не только количество пользователей зарегистрированных учитывается, учитывается еще и количество пользователей, которые время в твоей игре проводят. А дети — это вообще, они готовы с утра до вечера во все это дело играть, и поэтому влияют на стоимость корпорации, так что там сколько-то десятков миллионов российских пользователей, даже 10 миллионов, например, российских детей, это все равно большая цифра, сопоставимая с в 10 раз больше аудитории взрослой в какой-нибудь другой социальной сети или игре, да? Потому что, ну, повторюсь, большая разница между ребенком и каким-нибудь заводчанином, скажем так, который в контру по вечерам только играет.
1: Но с другой стороны, я не знаю, на самом деле, вот как это, психологию и стратегию детского поведения, но заводчанин в контре, а мы, кстати, про это сегодня тоже поговорим, будет покупки делать, потому что у заводчанина денежка водится.
0: О, а дети, думаешь, не будут? Будут.
1: Так, а это не тот момент, который как раз-таки Роскомнадзор и Минцифры требовали прикрутить, что там...
0: Нет.
1: Опять же, я не разбираюсь, но я верю вообще всему, что пишут в интернете, в особенности у нас в комментариях. Говорят, в Роблоксе, в казино можно было играть на реальные деньги.
0: Ну да, да, да, и теперь будет вот как раз-таки регистрация. То есть с помощью Роблокса некоторые обходили законы Российской Федерации, и это использовалось как лутка. А поэтому для блокировки уже вот этого, из-за того, что она составляла конкуренцию реально лудильным компаниям, которые заносят нам в кассу денег, на основе этого уже использовали повод про педофилов, что не отменяет факты того, что это было, да, ну и использовали другие поводы, например, как то, что там... Не знаю, что они там говорили про деструктивный контент, про защиту детей и прочее. То есть это всегда используется как повод, а реальные причины, они всегда экономические. Потому что, так-то мы все за все хорошее против всего плохого, но чтобы с мертвой точки блокировка того или иного сервиса сдвинулась, тут нужны экономические интересы каких-то людей, которые смогут эту законодательную глыбу сдвинуть, чтобы началась работа в этом направлении.
1: Ну вот у меня, правда, вопрос такой, я не очень хорошо понимаю, потому что вот в моих кругах этого нет. Понятно, что дети просят денежку на игрушку, и что-то ему можно туда отправить. Но мне кажется, дети тратят меньше.
0: Нет. Смотри, ну, допустим, вот ты про то же Counter-Strike говоришь, что взрослые будут заносить. Так Counter-Strike, он никак не монетизируется.
1: Не взрослые, платежеспособные.
0: То есть... Платежеспособные, неважно. Они же заносят не напрямую компании Valve. Это отдельная биржа, люди. Вот, и они там, конечно, заносят больше денег. Но самому Valve-то тоже выгодно, чтобы в Контру играли.
1: Не только само потому, собой, что... конечно, ну, конечно, вот, на да. будущее. Но мне в этом плане интересен именно денежный вопрос. Там это вот действительно только на то, чтобы заполучить какого-нибудь этого пользователя или правда через него что-то выманивать. Потому что есть игрушки огромных количества, которые вполне себе спокойно работают на территории России, где ты видишь людей, ну, там, не знаю, по статусу определенному. Понятно, что человек в эту игру принес очень много денег.
0: Ну, он не в саму игру, то есть не сама компания-производитель игры с этого заработала, а это пользователи между собой торгуются, кто-то организовывает биржу и получает процент за комиссию.
1: Подожди, а биржа — это ты имеешь в виду купить-перепродать какой-нибудь предмет,
0: да? Да, когда вы можете там и меняться шмотками, и даже рынки кейсов, они отдельно от компании Valve находятся.
1: Справедливо. Есть, я сейчас уже не только про Контру, я про определенные другие, например, мобильные игры, где ты платишь непосредственно конторе.
0: Мобильные — это другое. Да, мобильный, я вообще считаю, что это легализованное казино под видом игры. Да, но с этим как бы не борются, как видишь. То ли пока не осознали, что это несет им угрозу, то ли пока и с этого нормально зарабатывают, а Roblox был крупнее.
1: Ну, в любом случае, здесь чего больше, что все-таки возобладал какой-то здравый смысл?
0: Нет, бабки. Всегда только про бабки.
1: Не сомневался, как раз к денежному вопросу ты это и подводил. Да. И интересно,
0: я
1: правда,
0: все подвожу к денежному вопросу, потому что
1: ты его вскрыл, потому что все остальное момент, не работает. Да. Я просто не понимаю, как оно работает. Мне очень понравился комментарий, правда, что дети тратят меньше, только если им дают меньше денег. Наверное, это справедливо. Но у меня, правда, как-то это в голове не очень укладывается. Ну да. Почему бы и не так? Что еще? Давай. Да-да.
0: Там количество детей, плюс они еще будут заносить-то периодически. Они могут по чуть-чуть, но регулярно.
1: Да. Ну кстати, да, это тоже стратегии, тактики, как все это дело и использовать или не использовать. Но я сюда тогда и другую тему подвяжу, которая связана с этими со всякими виртуальными штуками. Есть решение российских судов, российского суда, о том, что вот эти все игровые скины, предметы, персонажи могут быть разделены при разводе. Я понимаю, что это правда, но это капитал же.
0: Не, это нормально, это звучит смешно, но это да, это логично. Потому что у тебя скинов может быть огромной бабки. А знаешь, можно это использовать для того, чтобы там с женой развестись. То есть ты с ней разводишься, скины не учитываются. Да, ты через скины выводишь деньги, и все, она ничего не получает, а потом просто все это продаешь, и это уже имущество, так сказать, не в браке. То есть финансы получены не в браке. Это все используется для офшоров, для обмана.
1: Но это настолько огромный рынок. Я, честно, играю, но в те игрушки, где вот этого всего покупного нет, а если есть, я это контролирую. Но вот так, подожди, я имею в виду, это большое количество людей вот в этом будет задействовано.
0: огромное количество людей, есть люди, которые сами-то при этом в игры-то и не играют. Вот я тебе могу рассказать, недавно я там билд в Диабло собирал, и мне просто хотелось его посмотреть, и я такой типа, ой, господи, как мне лень искать вот этот конкретный меч, да? И поэтому я просто на бирже нашел человека, который мне этот меч продал, там, за небольшие деньги. Но при этом я сам смотрю, у него и уровень меньше, чем у меня, и шмот меньше, чем у меня, хуже, да? И при этом он еще все это искал, то есть у них там своя сеть, они обмениваются там шмотками, он покупает по одной цене, а мне продает по другой со своей там небольшой наценкой, за 2000 рублей я купил этот, а нет, это, да, это меч был, это все-таки, или не меч, да, ладно, ну не суть, просто шмотка
1: предмет,
0: игровая,
1: понятно,
0: которая,
1: да,
0: дает мне определенные характеристики, и вот мы с ним после этого, он добавил меня просто в друзья, чтобы все это дело передать, чтобы мы с ним могли там сконтачиться в игре, я его что-то не удалил, и я постоянно смотрю, он заходит в игру под разными персонажами, у всех персонажей там, поскольку тебе выпадают только конкретные вещи, он бесконечно там играет, фармит, и мне страшно представить, насколько он, наверное, дьявола уже ненавидит, потому что целыми днями он играет, фармит шмотки, которые собирает сундук, чтобы потом продать. Ну, то есть там возникает целая теневая экономика, и все это делается на разных сайтах, на отдельных биржах. Вот. И, ну, это очень прибыльный бизнес, особенно в том, что касается Counter-Strike, вот эти скины, которые там и по 10, и по 20 тысяч долларов стоят, и вообще каких-то огромных денег, супер редкие какие-то скины. Это все большой достаточно бизнес. Вот, допустим, моему знакомому лет 10 назад подарили какой-то ножик прикольный. Сейчас он стоит там в 50 раз дороже. Вот он его недавно продал, вывел свои деньги. То есть я это к тому, что есть люди, которые точно так же играют на этом рынке, занимаются им, когда разбираются в шмотках. И это тот же самый рынок акций. Просто не такой, скажем так, коррумпированный и более честный. Здесь тебе инсайдерская информация о новых принятых Трампом законах не поможет.
1: А там,
0: так что да, это зарабатывают люди.
1: Нет, это само собой. Я понимаю, вот в особенности эта схема нафармить-продать, конечно. Просто насколько это... Ну вот эта идея вывести все деньги в скины, а потом обратно вернуть. Это тоже на поверхности, но это вот с юмором как-то, что ли, воспринимается. Что-то я сюда хотел
0: ну,
1: еще...
0: Ну, нормально. Люди зарабатывают на всем, на чем можно.
1: Ладно, да, что-то я хотел добавить сюда, но, видимо, как-то оно нет. Другое дело, что да, насколько часто это может быть в качестве вопроса использовано в судебной практике? Не будет ли это законом вот для одного, двух, трех человек?
0: Да нет, я думаю, закон примут, создатся прецеденты, этим начнут, ну, точнее, этим перестанут
1: пользоваться. А у нас непрецедентное право.
0: Нет, я понимаю, но то есть я имею в виду прецедент не с точки зрения права. Один человек увидит, что даже если у тебя вот так вот отжали твое честно с мужем накопленное, то можно просто этого добиться в суде. И остальные тоже начнут пользоваться. Мужики, которые таким образом занимались выводом средств, это увидят и перестанут заниматься. Закон будет за ненадобностью просто валяться где-то там на задворках нашего права, а люди найдут какой-нибудь другой способ уже через что-нибудь другое выводить, пока это тоже не поборет законом. Почему вот у нас такое бесправное общество, да, вот я имею в виду с точки зрения всей планеты? Потому что попросить прощения дешевле, чем попросить разрешения. Могу привести пример компании Microsoft, да, которая была абсолютно монополистом на уровне Standard Oil, и которая оплатила огромное количество штрафов за это, выраженных в миллиардах долларов. Но компании-то, которым она платила, они уже были уничтожены за то время, пока шли судебные иски, и рынок был полностью завоеван. Поэтому вроде бы они какие-то компенсации получили, но они были уничтожены.
1: Не вот. Знаю, что здесь добавить, но тогда правда можно, знаешь, еще куда прийти, до чего прийти, и до всяких донатов и прочего, и мерча, и прочего, что продается через стримы, через игры, через какие-то летсплеи и прочее.
0: Это вообще база. Слушай, это база. Фонд Мелинды и Билла Гейтса был изначально создан для того, чтобы еще больше денег заработать, так сказать. Это даже не то, чтобы донаты. Это вот конкретная такая история, знаешь, вот про отмывание денег, опять же, через офшоры. Но, в принципе, сам фонд был на этой истории создан.
1: Угу.
0: Так что да, все к этому и придет.
1: Ну, я так понимаю... Ладно, что-то я в смысле, что этим тоже начнут заниматься, но я пытаюсь представить, в какой форме это может быть и как.
0: начнут и уже занимаются, я тебя уверяю. На самом деле, вот, допустим, если мы берем Twitch-стримы, есть тоже достаточно известный случай, когда вся эта история использовалась для отмывания денег, прикинь?
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Просто
1: вот
0: через донаты,
1: прям запросто,
0: кардеры.
1: Да,
0: кардеры отмывали деньги, так что это уже повсеместно используется, это повсеместно есть, и это не какая-то там редкость, исключение из правил или что-то такое.
1: Угу. Ну да, что-то я еще опять же все время забываю, что я хотел туда добавить, но и ладно. А, комментарий очень забавный пришел, завочанин 6-го разряда, в контру не играл лет 5, очень хочется, вечером займусь, спасибо за наводку. Вот так вот.
0: Да, ради бога, это отличная форма для того, чтобы отдохнуть. Компьютерные игры нас спасают. Иногда можно такой здоровый эскапизм себе позволить, да, иногда можно действительно там просто, ну, это же тоже спорт, да, там киберспорт, угу. Люди спорят, но это все равно классно, то есть ты соревнуешься, ты улучшаешь какие-то скиллы, и я вам скажу, что я считаю, что в принципе компьютерные игры, так сказать, учат нас жизни. Многие принципы, которые я там для себя взял с точки зрения там регулярности, обучения и прочее, то есть это мы в теории все и так знаем, но компьютерные игры дают тебе на практике понять, что вот ты уровень, да, это было те времена, когда игры были не казуальными, я человек, который прошел готику полностью и знает о ней, ну, знал, во всяком случае, раньше вообще абсолютно все, и даже призы на эту тему выигрывал, и я понимаю, что те вещи, которые сейчас тебе кажутся невозможными, да, то есть как это вообще сделать, как пройти это, потом, путем определенной практики, у тебя они начинают получаться, так еще иногда можно просто схитрить, найти какой-то баг в системе, то есть я вот могу сказать, что меня как человека во многом там сформировали в том числе, или может быть даже в первую очередь компьютерные игры, потому что раньше, в молодости, я только и делал, что этим жил.
1: Я абсолютно здесь с этим согласен. Ничего такого нет, и ни в каком ни возрасте, в любом возрасте и в компьютерные игры можно играть, если это правда каким-то образом помогает с чем-то справиться или что-то подобное.
0: Да не то, что справиться, а то, что у тебя есть соревновательные моменты, ты чувствуешь себя частью социума, вы соревнуетесь там.
1: Я вот думаю насчет соревновательности, главное ли это будет. Просто в том смысле, что вот выдохнуть после какого-нибудь рабочего, трудового или учебного дня.
0: А одно другого отвлечь. Не отменяет.
1: Да-да-да, конечно. Я вот просто думал, насколько соревновательный момент в этом какую-то значимость имеет. Потому что есть же вот игры, которые чисто ради процесса. В South Park,
0: но
1: опять
0: это
1: же,
0: всякие медитативные. Не, ну это, допустим, Death Stranding. Да, Death Stranding. Я играл периодически в Death Stranding. Симулятор курьера. Это классно, потому что я еще и на дорожке играл. Это двойные ощущения, но я часто падал. Как раз таки из-за того, что играл на дорожке.
1: Ну да. Это опять же вот к разговору о вчерашней теме одной, которая у нас была на тему, как она, Уимзи называется, история о том, как вдруг внезапно миллениалы, зумеры решили найти себе отстранение в чем-то. 5 минуточек до конца, тогда еще одну, кстати, тоже такую выпендрежную тему тебе предложу. Значит, слово «нишевый» оказывается из-за чего-то такого элитарного и интеллектуального становится популярным мемом и становится поводом для насмешек и даже для, ну я слово процитирую, для ненависти, что вот словом «нишевый» теперь, я не знаю, как, ну, тысячи раз такое было, я уверен, и раньше так тоже делали и так называли, но если человек хочет обособиться, хочет рассказать, что вот я не такой, как все, теперь он нишевый.
0: Ну, все постоянно этим занимаются, мы занимаемся постоянной идентификацией и хотим показать, что мы не такие, как все люди, но при этом быть действительно не таким, то бишь сложным, дисциплинированным, да, способным жертвовать сиюминутными удовольствиями ради более глобальной цели, это, наверное, одна из самых сложных вещей в жизни. И зачем тебе тратить на это время, если можно всех остальных убедить в том, что ты уже особенный только из-за того, что тебе нравится какая-то фигня, которая больше не нравится никому. На этом во многом культура построена, и некоторых подобное противопоставление себя обществу приводит к созданию каких-то, ну, даже там в некоторой степени великих шедевров, каких-то там фильмов на все времена, может быть, книг, и в том числе и игр. Так что это совершенно нормально. Мы видим людей, они нам не нравятся, и мы хотим во всеуслышание заявить: мы не такие, как вы, мы другие, нам нравятся другие вещи, у нас другие приоритеты в жизни и прочее. На этом большинство и религий строится, и не религии, и вообще всего, чего только можно.
1: Ну, а вот почему, нужно ли, можно ли, следует ли это как-то выделять, не знаю, отдельно? Ну, понятно, сейчас слово просто новое появилось, которым такие люди щеголяют. Но это же реально всегда было такое. Всем всегда конечно хочется рассказать, что вот я читаю то, что вы не читаете. Я смотрю там, да, кино, которое вы не смотрите. Я слушаю музыку, которую вы
0: я
1: не слушаете.
0: Смотрю Годара. Годар еще во времена говорил, что современное кино деградировало и отупело.
1: И в этом-то смысле, ну, есть... О, слушай, нет, это я даже не полезу, да, в рестлинге такая история. Вы, слушай, не видели, ну, его боев в Японии, это ж просто база. Я к тому, что... А что такого? Почему сейчас? Или это просто каждое новое поколение вот открывает для себя таких людей и начинает над ними посмеяться?
0: Оно абсолютно такое же, как и предыдущее.
1: Да.
0: Но... Да, но каждое поколение, оно находит другую форму для своего выделения на фоне остальных, для вот этой вот самоидентификации. Mm-hmm. И мы просто обсуждаем форму. По сути, то же самое, что мы обсуждаем сейчас, оно было всегда. В том числе и большинство диссидентских идей, они строятся как раз на том, что вот вы, типа, там тупые, Сталина хоронили всей страной, а мы-то не такие, мы умные. Мы будем хоронить Навального и плакать всей страной, это другое. Надо понимать разницу. Да. То есть это способ вот этой вот самоидентификации. Это стандартная история. У каждого поколения, у каждой страны, говорю, меняются только формы.
1: Но тогда есть же вот этот цикл, я не знаю, как правильнее это назвать, ну да, циклом, наверное, можно назвать, когда что-то становится вот этим нишевым, таким элитарным, затем туда идет масса, и это да уже, и потом вот эти вот те, которые там были с самого начала, начинают говорить.
0: Не, они начинают говорить, но они потом разделяются, да, на true или не true.
1: Вот.
0: Да? То есть подобное можно и по коммунистическому движению на YouTube в России заметить, да, когда в итоге там кто-то был за Россию, кто-то теперь против России. И те, кто сейчас как бы против, говорят, вот вы пришли, вы недостаточно много книжек прочитали. Вот мы-то правильные, true left, мы их называем, реальные коммунисты, да, трули. А мы вот, ну, неправильные, потому что мы, видишь ли, за Россию. И это, ну, тоже стандартная история. То есть каждый раз происходит, есть какое-то движение, и там появляются true или не true. Я это в юности видел, как это эмобои между собой ругались. Кто из них действительно эмоциональный, да, кто способен там плакать, когда они где-то на тусовке находятся, а кто просто позер, который отрастил себе челку.
1: Позеры, точно, прекрасное же слово.
0: Да. А вот... Были времена молодежного сленга?
1: Да. Ну, я имею в виду, что просто, знаешь, так как ковыряет определенные эти ностальгические нотки и прочее.
0: Да.
1: Играть-то на этом как-то можно. Это же, ну, мне кажется, очень крутая история, на которой можно какую-то, не знаю, популярность, и в политике же, опять же, можно этим как-то вот щеголять. Я надеюсь, мы сейчас про политику тоже побеседуем.
0: Альтернатива для Германии, в принципе, этим и занимается.
1: А там не наоборот ли? Это же скорее нужно найти какую-нибудь очень малоизвестную, очень не очень такую узкую. Это как Франция со своей зеленой повесткой. Парижские соглашения, когда они еще не были популярны и не нужны. И вот хорошо присели на них.
0: Но все-таки зеленая повестка — это больше история про зарабатывание денег. То есть это, в принципе, история исключительно про зарабатывание денег.
1: Зато нишевая история, ну, про зарабатывание денег.
0: Да, она уже идет в культуру, но эта культура, в принципе, как и любая культура, полностью зависима от капитала. Да. Так что, в принципе, тоже подходит. Но вообще, да, конечно, в этом идея и заключается.
1: Давай про Францию чуть позже, во второй части передачи поговорим. Есть у нас темочка для этого. Ну и по телефону с вами тоже хотим побеседовать.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 10 часов, в Якутске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Жители Чувашии и Самарской области пострадали при атаках со стороны

0: атаки беспилотников на Самарскую область. Над регионом сбито несколько десятков дронов, повреждено несколько промышленных предприятий. Специалисты обследовали мост, соединяющий Арабатскую стрелку с Геническом. Объект поврежден в результате атаки ВСУ, но состояние конструкции позволяет организовать движение транспорта в реверсивном режиме. Ремонт будут проводить только на одной полосе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Зеленский, сравнивая украинцев с игральными картами, в очередной раз подтверждает кровожадную беспринципную сущность киевского режима. Об этом заявила в эфире авторской программы на радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
1: Эта кровожадность, абсолютная беспринципность еще выражена в такой фразе, что люди — это козыри у него на руках, которыми он играл. Так это не только козыри, это крапленые колоды, причем кровью крапленые. Это не люди, потому что он так об этом прямо и сказал, назвав их словом, простите меня, особи.
0: Ранее Зеленский заявил о том, что живые люди, смелые и умные граждане, являются главными картами Украины. Кризис на Украине вызвал резкое увеличение наркотрафика в Польше, сообщил комендант полиции Марек Боронь. По его словам, его сотрудники изымают огромное количество наркотиков, особенно синтетических. Если в 2022 году полиция изъяла 18 тонн, в 2024 уже 28, а в 2025 56. Боронь добавил, что с начала этого года в стране выявлено 90 тонн запрещенных веществ. Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась со значительным сокращением финансирования на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Ситуация стала катастрофической, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау. По его словам, в ООН уже вынуждены принимать немыслимые решения. Забирают продовольствие у голодающих, чтобы отдать его тем, кто умирает от голода. Даже если Армузский пролив откроется завтра, последствия будут ощущаться еще долго, добавил Скау. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. По ее данным, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов. Статус можно уточнить с помощью онлайн-табло. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Разберется?
4: Четко. Разберется.
5: Разберется.
6: Разберется.
7: Давайте продолжать. Радио «Спутник» в эфире. Это «Стас разберется». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе еще и по телефону можем, хотим, желаем с вами побеседовать. Номер 95-95-912. Телефон московский 495. Поэтому не забывайте начало добавлять. Давай еще вернемся к политической истории. Так получилось, что во второй получасовочке несколько таких легоньких социальных тем у нас пронеслось, поэтому политика определенная осталась. Про политику, про международную, значит, был такой главный прокурор Карим Хан. Работал он в Международном уголовном суде. И, наверное, наибольшую известность как-то его имя приобрело, как он думал поначалу, из-за того, что он подписал ордер на арест Владимира Путина.
8: Нетаньяху и Путина.
7: Ну, Нетаньяху-то ладно, это отдельный разговор. А вот Владимир Путин и Мария Львовна-Белова...
8: Ну почему? Слушай, вот просто если чел идет именно только против России, а на остальные преступления, там, то, что они считают преступлениями, он это игнорирует, это как бы говорит о двойных стандартах. А здесь говорится о том, что человек, такой, как бы, готов против всех идти.
7: Ну, не против
8: и
7: всех.
8: Может быть...
7: Ну, нет. Только вот против каких-то публичных этих громких тем, причем в случае с Нетаньяху он это сделал когда?
8: Когда Газа была, когда Газа началась.
7: Когда год уже был в
8: развитии.
7: Да. Потому что все это было на протяжении уже очень и очень многих лет. И в данном случае, наверное, в первую очередь говорим про российскую эту самую ситуацию истории. Но я почему сказал, что поначалу известность у него имя получило такое. А сейчас вот все отстранено от должности.

0: Пока временно, более того, он сам изначально ушел в свой административный отпуск, обвиняют его в сексуальных домогательствах, обвиняют его в неуставных, хотел сказать, отношениях. Ну да, в какой-то мере все так. Уставом и правилами организации не было это предусмотрено. Есть несколько жалоб, в том числе от сотрудниц, и вот рассматривает его вопрос аж целое управление по внутреннему надзору ООН. Мы вот тут разговаривали про то, каким может быть он в будущем, что там с генсеком. Вот будут разбирать грязное белье людей, которые не умеют свои разные органы держать при себе на работе.
1: Ну, да, да, нашли. И на старуху найдется проруха. То есть, я думаю, что сексуальные домогательства реально были. Такие обвинения, они обычно с потолка не берутся. Но я думаю, что все об этом знали. До поры до времени, как всегда, никто не замечал. А потом, когда вот стал он невыгоден, неугоден, начались чистки. И не факт, что там сексуальные домогательства, прямо там, знаешь, вот это вот изнасилование было или что-то такое. Ну, может быть, как-то там подмигнул, на свидание пригласил.
0: Слушай, ну, но есть, теперь все. Есть формулировка, я вот боюсь не найти ее, что вот именно как раз-таки, да, принуждение без ответного согласия. То есть все серьезно.
1: Ну, там надо документы посмотреть, какие доказательства они имеют.
0: Абсолютный факт, да. Какие доказательства, да, это правда.
1: Да, но вне зависимости от того, правда или нет, факт в том, что, повторюсь, они бы закрыли глаза на все эти неудобные факты, на все эти сексуальные домогательства, точно так же, как и на Харви Вайнштейна закрывали глаза десятилетия, точно так же, как и на домогательство Билла Гейтса к своим сотрудницам закрывали глаза десятилетия. То есть законы, они, в принципе, есть, они правильные, но они начинают работать только тогда, когда человек становится неугоден. До этого, как бы, все все знают, все понимают, но все как бы терпят, их это устраивает.
0: А вот тут, знаешь, и опять же, никого из подобных агрессоров не защищая, но ведь ну, меняется взгляд на некоторые виды отношений, некоторое поведение. Ну вот исторически меняется. Что-то, я не знаю, такое происходит, или общество дорастает, или после каких-нибудь громких случаев.
1: Да, я чуть-чуть отвалился.
0: Ничего
1: да
0: пока
1: никто,
0: не произошло.
1: Ничего не дорастает. Uh-huh. Нет, никаких случаев. Просто человек становится неугоден. Да, просто человек становится неугоден, и в отношении него начинает все это дело работать, а общество уже подключается, нам кажется, что вот мы стали более правильными, мы движемся вперед, но на самом деле ничего не меняется. Просто типа надо убрать, его справедливо убрать, но общество этому как бы помогает, потому что считает это правильным. Но по факту, если бы он не перешел дорогу власть имущим, то ничего бы ему не было. Ходил бы там. Это же то же самое, как я говорю, что Зеленский может к Петру Павлу или там к Навроцкому прийти и прямо кучу у них в кабинете наложить, и поскольку сейчас он выгоден и через него зарабатываются деньги, они найдут этому оправдание в лице кровавого Путина, который Зеленского свел с ума своими действиями.
0: Ну вот я не знаю, кому он перешел дорогу. Понятное дело, что это какая-нибудь ну, нишевая история. Опять же,
1: Нетаньяху и Америке, то, что посмел тявкать.
0: Подожди, а ты их ставишь на одну эту...
1: Да, извини, у меня тут прерывание было.
0: Не, ничего да. Страшного. Я хотел уточнить, это все Нетаньяху и США сейчас на одной стороне истории?
1: Ну, как бы по риторике-то они, конечно, могут быть по-разному, но что-то как-то Трамп не прекращает поставки вооружения, да, вот так вот резко, что вот посмотрите, они нам мешают разблокировать Армуз. Я думаю, он просто говорит, а по факту они с Нетаньяху могут действовать абсолютно в одной, так скажем, когорте, в одной связке.
0: Но тогда, я даже не знаю, как сказать, следующий вопрос, дополнительный вопрос, произрастающий вопрос. Как это вообще стало возможно? Ну, неужели он сам этого не понимал? Неужели вот когда он против Нетаньяху выдавал ордер, была какая-то другая риторика или диспозиция? Что изменилось? Да ничего не изменилось. А вот... Америка за Израиль вступалась и вгрызалась всегда.
1: Да, здесь всегда. Вот я, честно говоря, не знаю. Я допускаю, что просто был сильно принципиальный, может быть, человек. И, может быть, он на это пошел. Может быть, какие-то экономические интересы были, но их я установить не могу.
0: Ну, был бы он принципиальным, он бы навыдавал наполовину верхушки НАТО и американского госдепа.
1: Ну, так это, понимаешь, это надо еще, чтобы повод как бы соответствовал. Вот под Нетаньяху был все-таки повод, потому что геноцид, которого мы давно с вами не видели, да, на планете Земля, под Нетаньяху все-таки повод был.
0: Ну, давай так, геноцид, про который ты говоришь, вот он начался просто в какой-то вообще просто запредельной, просто бесчеловечной форме.
1: Да, но там просто даже ООН уже признали, и это дало ему механизм. Может быть, личные счеты с Нетаньяху. Ну, там может быть все что угодно, но нам-то интереснее смотреть на то, как законы начинают работать только, ну, когда человек переходит дорогу, и насколько они бездействуют. Пока этот человек выгоден и угоден системе и работает в этой матрице, являясь ее, частью ее механизма. Это как бы намного интереснее. А вот в этих вещах это уже, конечно, надо отдельно разбираться, сопоставлять там факты, не факты, но это требует достаточно глубокого расследования.
0: Ну да, поэтому, опять же, расследовать... А, подожди, расследование пусть расследуют и про Нетаньяху, пусть расследуют и про Каримахана. Не, я имею в виду такого
1: журналистского. Журналист. Да про Нетаньяху все понятно. Да, то есть, конечно, чтобы его как-то судить и предъявить обвинение, но уже даже ООН соглашается с тем, что то, что происходит в секторе Газа, это геноцид. Так что я подразумеваю, что расследование уже проведено, когда они бьют по мирным этим караванам с гуманитарной помощью, но здесь вопросов уже никаких не возникает, да, когда они устраивают полную блокаду, это подходит под определение геноцида. А вот что касается уже там каких-то нюансов, я имею в виду, почему Карим Хан это сделал, почему он посмел против Нетаньяху переть, вот это уже, да, это нуждается как бы в расследовании, потому что непонятно. Тут может быть как личный фактор, так и пересечение коммерческих интересов. Потому что, ну, бывает такое, что появляется какой-то принципиальный человек, и его из-за излишней принципиальности убирают. Я даже больше скажу. Самых вот таких вот идеологически заряженных, самых принципиальных людей обычно убирают, потому что система не может с ними, ну, договориться. Да, ну, взять, например, Стрелкова Гиркина, да, который там из-за своих личных обид, из-за того, что ему не позволили реализовать его личные амбиции, да, как бы продвижением которых он занимался с самого 2015 года в медийной сфере, ему вот не позволили, и он обозлился и стал против системы. Может быть, с Карим Ханом такая же история?
0: Ну, я бы не стал из вот этого генпрокурора прям самого какого-то козла отпущения делать. Просто действительно интересно. Пусть разбираются, да, пусть доказывают. Еще тут такой момент, я вот не знаю, насколько он важен, но просто вот этот МУС не является структурой ООН. Кстати, у ООН есть свой международный суд, там их огромное количество, этих судов. И, кстати, заседает там же, в той же в Гааге находится. Но разбирают дело вот этого самого генпрокурора именно структуры ООН. Любопытный, мне кажется, момент. Потому что Международный уголовный суд, так, по умолчанию, собрались государства, подписали, оставили свои подписи под этим самым римским статутом, все, мы друг друга контролируем, мы сами себя подводим под действие этого уголовного суда. Вроде он как-то сторонняя организация это получается. То есть это как вот несколько человек могут договориться где угодно, как угодно, о чем угодно. Более того, ну тоже старая история, там ни Россия, ни Америка, ни многие другие государства этот самый римский статут либо не подписывали, либо отзывали свою подпись.
1: Ну, в то время, когда мы верили в международное право и во все эти истории, мы действительно римский статут подписывали, потом подпись отозвали, когда поняли, что это работает в интересах конкретных людей, и с Россией этим людям и их коммерческим интересам не по пути.
0: Давай еще тогда про одну некрасивую историю тоже поподробнее. Прошу прощения, благо про Францию немножечко я упомянул, неважно когда, в конце первого часа. Значит, тоже большие уличные протесты во Франции. Тоже потому, что таких протестов хватает и в Англии, и причем они касаются, и, кстати, в Америке тоже, они касаются резонансных дел, которые происходят. Если в Англии это было убийство Сикхом...
1: Кеннеди внезапно, они как Эстония.
0: Не очень смешная шутка здесь, потому что когда идет убийство, или когда, как в данном случае с Францией, похищение, возможная педофильная история и убийство девочки 11-летней, ну вот.
1: Я не знаю. Конечно, шутить над этим как бы такое себе нельзя, да, но я шучу не над конкретной ситуацией, а над всей французской политикой. Кроме того, я считаю, что все вот эти вот протесты, они яйца выеденного не стоят, просто потому, что французы, они как всегда, они выйдут, что-то там погалдят, им скажут, все, французы, вы правы, давайте мы вам сейчас вот это вот сделаем, и ничегошеньки, вообще ничего не сделают. Как было с пенсионной реформой, когда вышли, вот мы там против Макрона, против повышения налогов, Елисейский дворец уступил, сказал, ой, вы такие, как бы вот прям вот родина трех революций, все, вы победили. Они вышли там, постояли, попротестовали, а потом все эти законы под другой эгидой приняли, и все равно их просто перехитрили, но они уверены, что они что-то там отстояли. Ну, это просто вот такое вот, знаешь, шапито, это просто спектакль, это, на мой взгляд, просто цирк, который на реальные политические решения не влияет, потому что принимается все равно все, что они хотели. И у французов это уже как будто бы национальный спорт, точно так же, как и в Украине, выйти, попротестовать, но все-таки... Французская власть, она умнее, поэтому она хотя бы делает вид, что исполняет то, чего
0: вообще
1: от нее хочет
0: даже,
1: народ.
0: Даже не делает вид. Я так
1: ну,
0: просто...
1: делает, они же тогда
0: да
1: уступили.
0: Нет, ничего не делают, ничего они ну, не уступили.
1: Ну это... почему? С пенсионной реформы же вроде было, точнее, не с пенсионной реформы,
0: суда.
1: А...
0: реформа суда.
1: Да, с реформы суда.
0: И кстати, тоже ничего они не сделали.
1: Они как-то сделали все то же самое, просто они юридически другие способы
0: нет,
1: для этого
0: они
1: использовали.
0: Абсолютно то же самое. Просто это была история, если ты про пенсионную реформу, когда Макрон воспользовался пунктом Конституции, который позволяет проводить какое-то решение в обход вообще всех. Абсолютно
1: ну, и он
0: всех.
1: Это не один раз, насколько я помню.
0: Не один раз, да. Ну, просто пенсионная реформа для Франции, это же не так важно, как для других стран. Я просто, вот знаешь, что еще хотел напомнить? Вот ты вспомнил эти истории, это прям последние несколько лет. А ведь там и всякие желтые жилеты, там и всякие поджигатели машин.
1: Подожди, ну, по-моему, желтые жилеты как раз-таки против повышения стоимости бензина выходили, я прав?
0: Про желтых жилетов я только помню, что они громили эти, господи, музеи.
1: Ну, они там все громили, да.
0: Поводов на самом деле особо там даже не нужно было. Я это вел именно вот к этому, что вот долгое время я думал, что это вот началось где-то вот в середине нулевых. Вот они там стали что-то сжечь и все такое, и все прочее. А потом в некоторых, знаешь, и в наших эфирах, и в передачах повспоминали, что во Франции вот эта история выйти на улицы, помахать кулаками под разными лозунгами, это было как бы в ходу и в 70-е годы, и в начале прошлого века, да и Великая Французская революция недалеко от этого ушла. Это правда такое ощущение, что в какой-то
1: ну,
0: французской крови.
1: Ну, зато по стилю взяли. Это просто национальный спорт, понимаешь? Угу. Как у нас хоккей, так же у них выйти, попротестовать и подумать, что они что-то изменили. Вместо того, чтобы самим начать заниматься политикой и требовать конституционных прав и свобод. Вот. Ну, у всех это по-разному выражается. Мы для них терпилы, да, которые не выходят. А они для нас, ой, которые выходят, но бесполезно. Мне кажется, мы все-таки в этом плане умнее. Ну, вот.
0: Я, знаешь, тоже тут космическую подвязку хочу сделать про это, чей, какой и где спорт. А знаешь, какая сборная участвовала в чемпионате мира, в Олимпиаде хоккейной этой зимой, после того, как российская
1: сборная... Сборная Франции, как
0: сборная
1: я понял.
0: Сборная Франции, да.
1: Да.
0: Национальный
1: подвязали
0: спорт.
1: К спорту.
0: Да, тоже никуда от этого не уйти и никак не деться. Но все-таки, я вот тоже изначально не успел это сказать, я не знаю, насколько по французским масштабам 60 тысяч человек, про которые говорит французское МВД... Вот, да, это как раз-таки. То про Париж 3000 человек. Наверное, если они соберутся в одном конкретном месте, вот эта конкретная куча будет внушительной.
1: И но все. И они постоят, они что-нибудь разрушат. Я считаю, кстати, не, стоит отдать должное французам, да? Они из-за движения, из-за решений, которые принимает правительство, громят магазины частников.
0: Я уверен, это красиво, да.
1: Да, я уверен, что это просто это величайшая политическая борьба. Не пытаться искоренить систему, а просто, ах ты поганый частник, получай. Особенно, знаешь, мне нравится, что страдают от этого прежде всего обычные граждане, которые там ну, машину не
0: да,
1: там припарковали,
0: да, да, да,
1: по итогу получается.
0: Вот,
1: очень тупо.
0: Кстати, об этом-то и вот были те самые сожженные покрышки сожженные машины 20 уже почти летней давности, когда тоже идем протестовать против, я, кстати, даже не помню, помню, там какие-то антимигрантские штуки были. И в итоге что? В итоге сожгли машины людей, которые здесь просто живут.
1: Это, нормально. Знаешь, агрессия 100, урон 0.
0: Ой, хороший мемчик, да, я люблю такой. Не, ну тут и урон, просто не в том направлении урон.
1: Ну да, как бей своих, чтобы Макрон боялся.
0: Да, Макрон сидит, это если в последние годы. У нас так учительница по физике шутила, что вот если, например, физически рассматривать вот термин «работа», если человек поднял чемодан, пронес его какое-то расстояние и опустил чемодан, он работу не совершил. Мне всегда это так нравилось.
1: Но зато поднял ВВП.
0: Во-первых, ВВП, во-вторых, силы были потрачены там на другое. Но вот по факту, если смотреть вот эту работу вертикально, ее не было, так и здесь. Вроде что, вышли, сделали какие-то действия, сделали активные, агрессивные, сожгли. Ну и что?
1: Ну да, но зато мы великие последователи Робеспьера. Все, это, слушай, вот, кстати, я тебе скажу, что многим как раз-таки именно этого, как я понял, не хватало в России, потому что тот же иноагент и экстремист, хотя вроде просто иноагент Рудой, да, который уехал, он прям в интервью иноагенту Дудю об этом рассказывал, он так гордился, что вот он на эти протесты выходит, они вышли, они постояли, они как бы ничего не сделали, но зато это не русские, которые сидят просто и терпят все от Путина. Понимаешь, вот этого людям достаточно. Вот такая вот у нас нынче борьба.
0: Ну, да, борьба. Ох, да. Но с другой стороны...
1: Их борьба, я называю это.
0: Да. Их, в этом ключе и в этом контексте есть решение правительства ужесточить, опять же, наказание для вот этих самых насильников, для серийных. То есть, получается... сработало, вот в данном конкретном случае. Мы, кстати, с тобой тоже, и ты сказал, я абсолютно согласен, что это не такие большие массовые выступления, как бывали в той же Франции, но определенные реакции есть.
1: Это ну, вот... есть, да, они ужесточили наказание, но вопрос-то в том, что...
0: Ну, пока предложили, пока предложили ужесточить, сейчас что-нибудь решать это.
1: Ну, я думаю, порешат и ужесточат наказание, и все, и народ вроде получит то, что он вроде как хотел, несмотря на то, что глобально проблема это не решает. Мигранты, отсутствие нормальных условий для них из-за этого появления теневых экономик и серых зон, отсутствие механизмов ассимиляции и прочее. То есть толку с этого, я думаю, будет примерно нифига.
0: Но тут еще один тоже такой момент, мне кажется, выясняется параллельно, косвенно, что вообще во Франции, оказывается, было 3 миллиона...
1: Революции внезапно.
0: 3 миллиона революций, хорошо. 3 миллиона жалоб, которые правоохранительные органы никак не отрабатывали. И это только жалобы как раз-таки на, вот, собственно, сексуальную агрессию. И 70 тысяч дел, понятно, что относительно 3 миллионов это не так много, но 70 тысяч при участии несовершеннолетних. Собственно, одним из поводов тоже как раз-таки завернуть гайки в этом направлении стала, я так понимаю, эта статистика, потому что одно из решений, ну, не решение, одна из инициатив, требований, это создать, установить срок на то, чтобы преступления против детей раскрывались максимум 3 месяца. То есть, хочешь не хочешь, французская полиция, кто у вас там, жандарм, жюв, будьте добры в 3 месяца уложиться. Вот
1: и
0: так работает французская полиция.
1: К тому, что будут еще больше на жертв насилия налегать, потому что будут закрывать дела или
0: заберите
1: будут
0: иск,
1: сажать...
0: давайте договоримся, да.
1: И будут сажать невиновных просто, чтобы лишь бы закрыть дело, лишь бы свою статистику. Вот там, где приходит математика, ну, прежде чем говорить, что вот 70 тысяч дел там, да, надо же разобраться, что это за дела. Может быть, там все шито белыми нитками.
0: Конечно.
1: Может быть, там вообще непонятно.
0: Подожди, а вопрос не в этом. Вопрос в том, что эти жалобы не обработаны. То есть, ты понимаешь, их даже не рассматривали. Это не иск, это не судебное уже разбирательство, там, неважно, до которого дойти. А это значит, что его просто отложили, и вот оно лежит.
1: Ну, полиция никаких стран не хотят работать, потому что в полиции люди, а люди вообще работать не горят желанием.
0: Вот. Вспомнилось тоже в «Убойной силе», по-моему, во втором сезоне. Серия была, где нашли швейную машинку по заявлению, там, что-то 70-летней давности, вызывали потомков, такие, как бы, ваш предок, наш предок, да, вот, разбери, получите обратно эту швейную машинку и, собственно, поставьте подпись в том, что, в том,
1: получите,
0: что дело закрыто.
1: Распишите.
0: Но это мне нравилась очень такая милая деталь, которая сопровождала другую сюжетную историю. Но все это тоже заставляет задуматься и над тем, вообще, какова популярность, каковы рейтинги того же самого Макрона, который, конечно, дорабатывает свой
1: крайний срок. У него самые низкие в истории. Я думаю, он уже не собирается переизбраться.
0: Подожди, ему и нельзя.
1: Ну, ему и нельзя, у него последний срок, да. Но он, будет ставить какого-нибудь своего приемника.
0: Так, а у него нет приемников. Понимаешь?
1: Найдется.
0: Вот политическое... Я не знаю, как это
1: сейчас
0: происходит во Франции.
1: Сейчас Ротшильды позвонят и скажут, вот этот парень.
0: Вот о том, что это французская штука, что ты совершенно за год до выборов можешь не представлять, кто в итоге станет президентом. Тот же Макрон, конечно, человек был с фамилией достаточно засвеченной, но вот я вспоминаю, когда к выборам все шло, к его первым, Ну, мало того, что фавориты были с другими именами, мало того, что, по-моему, перед вторыми выборами, там некоторых, макроновскими выборами, там некоторых фаворитов еще и, как это сказать, по обвинениям, кстати, в том числе и в уголовных всяких ерундах.
1: Ну, это нормально перед любыми выборами.
0: Вообще отлично, прекрасно. Ну, слушай, для Франции это тоже традиция. Тоже да, история. Вот,
1: слушай, начинать кошмарить кандидатов перед выборами — это традиция вообще всех стран, и России, и Армении, и Америки, и вообще всех, кого только можно.
0: Согласен, но в данном случае мы говорим про Францию, других приматывать не то чтобы, ну, конечно, можно, но ситуации, опять же, везде бывают разные. И я больше вел к тому, что если вдруг кто-то думает, что вот сейчас там кто там, Ле Пен стрельнет или кто там еще стрельнет,
1: я думаю, Ле Пен не пустят. Да, найдут за что посадить, она же уже посидела немного. Но это так, знаешь, было для профилактики. Посмотри, как мы умеем.
0: Так я бы сказал, что куда более эффективным было вот это «смотри, как мы умеем» на предыдущих и перед этим на президентских выборах. Когда первый тур — одно, а второй тур — бай-бай, до свидания, Конституция Франции такова, что...
1: Да, вот, да, точно вот так же, как и в Турции, штуки. И Мамонглу, точно так же, как и во всех странах, все одинаково, начинается борьба с ребятами оппозиционными, так же, как и там Пашинян с Карапетяном соревновался. Но я считаю, если решил идти в политику, надо посидеть немного на дорожке.
0: Я вот пытаюсь вспомнить Имамоглу, ты турецкого вспомнил, была ли от него официальная заявка, мэром-то он стал, а вот была ли у него официальная заявка уже сразу в президенты?
1: Ну, нет, но на уровне риторики, конечно, было.
0: Да на уровне риторики каждый второй тур готов быть президентом, но премьером там, или кем бы то ни было.
1: Там уже не было, я думаю, сомнений в том, что он пойдет.
0: Это отдельная, конечно, история, потому что для турецких оппозиционных кругов он был одной из передовых фигур. Еще один небольшой перерыв сделаем, продолжим после выпуска новостей.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Человечество вошло в активную фазу термоядерной гонки. И оружие здесь ни при чем. Благодаря этому виду энергии мы наблюдаем сияние звезд во Вселенной. Во время термоядерной реакции атомы водорода спаиваются и превращаются в атомы гелия, теряя в весе. Этот процесс сопровождается выделением колоссального количества энергии и никаких взрывов, углекислого газа и прочего ущерба окружающей среде. Ядер водорода вокруг нас полным-полно. Китаю и Франции удалось приблизиться к прорывной технологии. Китайские ученые создали искусственное солнце. Экспериментальная установка в магнитной ловушке удерживала 17 минут высокоэнергетическую плазму. Та разогрелась до 100 с лишним миллионов градусов Цельсия. Это в десятки раз выше температуры в ядре Солнца. Еще одна китайская установка вот-вот сможет обеспечивать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию. Французам удалось еще больше. Удерживать плазму 22 минуты. Собственные термоядерные реакторы развивает Россия и другие страны. Все только начинается. Исследователи работают, засучив рукава. Энергия будущего способна обеспечить нашу планету практически безграничными, чистыми и безопасными ресурсами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Исторические фрагменты полотна Франца Рубо с панорамой обороны Севастополя уцелели, сообщили РИА Новости в музее. Его здание, атакованное ВСУ, получило серьезные повреждения. Пожару в здании музея панорамы обороны Севастополя, попавшему под удар беспилотников, присвоен 4-й ранг. На месте работают более 80 сотрудников экстренных служб. Задействовано 22 единицы техники. Ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор Михаил Разважаев. Польские силовики готовятся к наплыву оружия с Украины. Об этом заявил комендант полиции страны Марек Борони. Он считает, что поток оружия хлынет тогда, когда необходимость в нем исчезнет на Украине. Борони привел в пример ситуацию на Балканах и в Афганистане. Комендант также сообщил о резком росте наркотрафика из-за кризиса на Украине. Если в 2022-м полиция изъяла 18 тонн наркотиков, то с начала этого года в стране выявлено уже 90 тонн запрещенных веществ. Иран поразил 70% намеченных целей во время атаки на ближневосточные базы США. Это утверждает Фарс со ссылкой на военный источник. Агентство уточняет, что баллистические ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы ПВО на базе США Аль-Азрак в Иордании, Али-Ас-Салем в Кувейте и базе 5-го флота США в Бахрейне. Американские военные ночью провели 3 волны атак по Ирану в ответ на инцидент с вертолетом «Апач». Как утверждает Центком, поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и РЛС вблизи Армузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. При поисках семьи Усольцевых обнаружили вещи, которые отправят на исследование для установления принадлежности пропавшим, рассказали РИА Новости в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Там добавили, что только по результатам исследования будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных мероприятий. Поиски семьи Усольцевых, которая пропала в сентябре 2025 года в тайге Красноярского края, возобновили этой весной. Следствие считает основной версией исчезновения людей несчастный случай. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей 6-го международного туристического форума «Путешествуй», который проходит в Москве с 10 по 14 июня. Глава государства отметил, что мероприятие – это еще одна возможность раскрыть и продемонстрировать огромный потенциал регионов. По словам президента, важно, чтобы путешествия по России были доступными, комфортными и запоминающимися. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник», Алексей Красильников. Телефон 9595-912. Позвоните нам. Прям что-то как-то скучно сегодня без ваших звонков. А вот где не скучно, это все еще в международной политической панораме, к которой предлагаю обратиться. В очередной раз обострение, ну или развитие истории с американским ядерным оружием в Европе. Тоже буквально на днях как-то остро поднимался вопрос относительно того, что американцы могут якобы разменять свое присутствие в виде военных на свое присутствие в виде ядерного оружия. Упоминались прибалтийские страны, Литва там фигурировала, ну, в первую очередь. Ну и вот опять же обзорная конференция договора по нераспространению ядерного оружия. Андрей Белоусов, глава российской делегации, напоминает, что надо бы вывести из Европы американское это самое оружие, а не наоборот его привозить, приносить. И все это снова нас возвращает куда-то туда, в 80-е, в 60-е, даже пораньше, в какой-нибудь в Карибский кризис. Какие перспективы видишь, да?
4: Вижу перспективы, что поигрались в капитализм, и хватит, возвращаемся во времена Карибского кризиса и Холодной войны. Правда, теперь не между СССР и Америкой, а между Китаем и Америкой.
3: Китаю-то что это? Про Европу же мы говорим. Про Китай? Пусть ну, они там беспокоятся, когда во Вьетнаме, там, на Тайване, где там еще, там, в Лаосе
4: Россия
3: появится.
4: Главный союзник. Ослабление России через Китай. Ну, смотри, допустим, да?
3: А вот так, через союз с Китаем. Очень странно.
4: Да. А почему странно? Смотри, мы же им сейчас еще и ресурсы со скидкой продаем. Но если разрушить Россию, то Китай лишается всей своей суперкрутой мощи, всего своего потребления электричества, которое сейчас самое большое в мировом масштабе, и дешевой нефти. Если у Китая не будет нефти, то воевать с Китаем будет намного проще. Тем более, если у США и их союзников нефть будет. Потому что нефть – это топливо войны. Экскременты дьявола, как говорил небезызвестный политик.
3: Справедливо в этом ключе, да. Я подумал, что через какие-то союзнические с Китаем моменты ослаблять Россию.
4: Идея тут наоборот. В том, чтобы, да, мы главный поставщик энергии, и лишить Китая нас, это нанести по нему очень серьезный урон. Именно поэтому Китай у нас поддерживает, когда у нас разного рода проблемы. Поддерживает, конечно, не как КНДР, который вообще братья навек, а вот все-таки поддерживает, ну, как бы не так сильно, но по-своему поддерживает, потому что мы Китаю нужны. Кроме того, мы ядерная держава, мы это, если что, их щит, вот, в том числе, точнее, мы как бы, как дубина, в том числе, если на Китай нападут, то мы тоже же сложа руки сидеть не будем, я думаю, еще в ближайшие годы какие-нибудь договора или договоры будут подписаны на тему нашего с Китаем взаимодействия по части ядерного и не только оружия.
3: А это правда, кстати, можно повспоминать, у нас с Китаем одно из очень высокоуровневых соглашений о поддержке и взаимном сотрудничестве, союзничестве. Не знаю, как правильнее сказать. Но тут, знаешь, все-таки правда. Про ядерное вооружение вопрос-то больше. Потому что экономика экономикой, нефть нефтью, а тут ядерное оружие.
4: Ядерное оружие – это ослабление, в том числе и России, потому что, смотри, они размещают там ядерку, у них уже есть. На нее выделены были деньги, они размещают свое оружие в прибалтийских странах. Угу. Им это выгодно, потому что тогда им нужно произвести еще, а это огромные бюджеты еще, для внутренних компаний. При этом России тоже придется потратить больше денег на производство ядерного оружия, а это очень большие деньги, чтобы быть конкурентоспособными. И Россию экономически это ослабит, потому что те ресурсы, которые могли пойти на всякие дотации компаниям, которые занимаются там сельхозпродукцией, да, и прочее, они теперь будут тратиться на ядерное оружие, и это ослабит нашу экономику в том числе. Ну, то есть народ будет больше недоволен, а это очень хорошо для Америки, потому что чем больше народ недоволен, тем больше рост оппозиционных настроений, тем выше вероятность свержения власти тем или иным путем. Оно по-прежнему не очень большое, поскольку у нас достаточно такая, как бы я не скажу, что у нас прям авторитарная страна, но есть есть степень авторитарности, и она у нас выше, чем в некоторых других странах. Вот. Но, тем не менее, такая вероятность есть, а значит, на эту вероятность надо рассчитывать. Не то, чтобы у них какой-то супер долгосрочный стратегический план есть, но их план только в том, чтобы заработать бабки здесь и сейчас, в том числе и на ядерке. И Обама на этом зарабатывал, и Буш на этом зарабатывал. Это все как бы интересы их крупного финансового капитала. О чем я, в принципе, постоянно говорю, так что как именно эти методики работают и какие компании являются бенефициарами, даже говорить не буду. Но в том числе там и европейские гиганты, которые тоже немного подключатся. Вот многие спрашивают: подожди, ну ты говоришь про Америку, а при чем здесь Европа? Они же сейчас конкуренты. Так это одно другого не исключает. Тот же самый Европа и Америка в геополитическом плане, они конкуренты, кто как будет пилить Украину. Но то же самое европейское производство, зачем Rheinmetall, да, в той же самой Эстонии? Да потому что акциями Rheinmetall владеют те же люди, которые владеют и акциями Lockheed Martin. И они как раз-таки зарабатывают на росте акций этих компаний. А рост этих акций, да, то есть акции компаний этих растут, когда, ну, начинается продолжение гонки вооружений, когда есть понимание у акционеров, в том числе и потенциальных, что сейчас это оружие будет нужно, а значит, эти компании будут зарабатывать деньги на его производстве. Так что все абсолютно точно укладывается в капиталистическую, империалистическую логику.
2: А Франция там еще тоже пляски свои устраивает по поводу того, что тоже ядерный зонтик, все дела.
4: Так как французские компании, они тоже с этим связаны. Там же французские компании, в том числе...
2: Стас, извини, пожалуйста, это, да. У нас звонок, который ура! Только что слетел и ничего вернулся, себе. Поэтому я прям тебя даже
4: конечно,
2: прервал.
4: Конечно, да, давай.
2: 95-95-912, наш телефон. Доброе утро, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста.
5: Да, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Стас. Меня зовут Елена, я из Санкт-Петербурга.
2: Здравствуйте, Елена.
5: У меня такой вопрос. Да, вот я на протяжении очень многих лет пытаюсь себе объяснить, но уже многих лет с начала военной операции пытаюсь себе объяснить логику людей, которые покинули пределы Российской Федерации с начала военной операции. И вот под вот этими громкими лозунгами, словами, что вот мы против насилия, вообще там приравнивали действия нашей политики к терроризму. И при этом, при всем, они уезжали и до сих пор сидят в странах, которые, ну, на протяжении вообще, в принципе, веков, да, если брать мировую историю, но и сейчас вот они в открытую ведут действительно вот какую-то геноцидскую деятельность. Это мне просто сейчас тут, я уже стараюсь не следить и не вспоминать об этих людях, которым я, в принципе, раньше испытывала большое уважение, там, типа, Ивана Урганта или, там, не знаю, слушала Макаревича. И вот как раз тут что-то попалось, что прилетело там что-то в дом Макаревича, который благополучно живет в Израиле. Я не могу понять, как они для себя оправдывают и оправдывали, когда вот они уезжали из нашей страны, ну, в которой они заработали денег, в которой они состоялись, да, стали тем, кем стали. Вот как им там живется? Как они оправдывают их политику, да? А у них там вообще ничего не ёкает. Что это? Это было ради денег или это какая-то другая установка? И вот я, например, понимаю своего супруга, да, который работает в промышленности, он говорит, что слушай, ну тяжело, вот ну как, вот мы там начали вот эту военную операцию, а никаких вложений сейчас в промышленность нет. И так, чтобы не сдох завод, и при этом при всем люди продолжали дальше работать, ну, ему сложно принять вот эту вот ситуацию, как единственно возможно. Но тех людей, которые вот уехали, у которых дети, причем уже давно учились в тех же Соединенных Штатах, да, которые разворачивали конфликты где угодно, но при этом вот они уехали с этими громкими словами. Это вот что? Это как?
2: Спасибо большое, Лена. Спасибо.
4: Да, спасибо за звонок. Но в любом случае, терроризм, это, знаете, я вот недавно изучал биографию Усама бен Ладена, да, тоже, вот повторюсь, будет выпуск. И, ну, терроризм, это же вопрос отношения. Кто кого считает террористом? А Украина нас считает террористами. Вот. Мы их считаем террористами. Все всех считают террористами. Террорист — это просто ярлык, оправдание которому найдется, если терроризм совершен ради праведной с точки зрения транслирующего цели, да, то есть бен Ладен для для многих это просто герой, даже хоронили его в неизвестном, по неизвестным координатам, где-то в океане, по всем исламским традициям, но хоронили его для того, чтобы не было вот могилы, куда люди будут приходить и паломничеством заниматься, да, отдавая ему честь, там, превращая его в полнейшего героя. То же самое и США, да, я тоже считаю, что США занимаются терактами по всей планете, про Израиль даже говорить не буду, это государство, которое изначально было, в принципе, ну, в руководстве которого изначально были террористы, то есть первые террористы в современном понимании, это те, кто в свое время и основал все вот эти вот подразделения, которые сейчас носят гордые названия, да, и проводят операции с пейджерами, убивая мирных. На уровне экономическом у всех этих людей просто интересы в Израиле, да, подобно тому, как некоторые чиновники в нашей стране или где-то еще в бывших странах Союза дружественных государств независимых, они имеют просто недвижимость в этих странах, и поэтому им невыгодно противостояние с ними. Точно так же и интересы Макаревича, как и Урганта, они были во многом связаны с еврейской всей этой автономией. Тут же, понимаете, еще в чем прикол? У евреев у них очень крутое лобби. То есть в этом плане они красавцы, потому что там ты еврей в Америке, мне главное, что ты еврей, я тебе буду помогать. Они друг друга очень хорошо продвигают, занимаются организацией всего и вся. И, по сути, у них такая, знаете, разветвленная сеть, можно сказать, шпионов, которые сами по себе там вербованными не являются, а просто из идеологических соображений все сливают. Но у Макаревича, прежде всего, все бабки, его машина, все, что он зарабатывал в России, он вывозил в Израиль. То есть, по сути, он в первую очередь гражданин Израиля, который в России просто зарабатывал деньги, и идеологически ему страна была совершенно не близка и не нужна. Поэтому, если деньги ваши элиты у нас, задумайтесь, ваша ли это элита. Все деньги Макаревича, все, что он заработал в России, повторюсь, было в Израиле. Поэтому за эту страну он и выступает, а оправдание, да можно найти чему угодно оправдание, понимаете. Кто-то подрывает себя, убивая мирных детей, потому что верит, что он будет в раю 40 девственницами, окруженный после этой смерти. Кто-то подрывает себя, потому что верит, что бессмертный. Да? Как в Афганистане маджахедам рассказывали, что когда ты вступаешь на путь борьбы против неверных, то ты в итоге не умираешь. И есть много историй про солдат, которых, про маджахедов, которых солдаты советской армии в них стреляли, от них пули отлетали. Да? И до сих пор все это транслируется и прочее. Так что оправдание на идеологическом уровне можно найти чему угодно. Но самое главное, это то, где находятся ваши деньги. Вот и все. Если все деньги наши элиты из Европы, Израиля и Америки переместить в Россию, то они станут самыми большими патриотами, по сравнению с которыми мы все с вами будем выглядеть предателями.
6: Вернемся тогда к этой, к теме, которая была про всякие ядерные и прочие инициативы, или там уже вроде все закрыли, все раскрыли.
4: Да мы, в принципе, это все сказали, ну, да. То есть тут сильнее не раскроешь. Уже примеры конкретных цифр с Обамой и со всеми остальными я вам приводил. Так что тут как бы и не добавить.
6: Ну, наверное, да, это мы все продолжаем и продолжаем. Просто там как бы к той теме, которая уже проблематики существует, добавляются все новые и новые слои. И тут уж, правда, к фундаменту возвращаться, наверное, и не хочется. Хотя лишним никогда не бывает. Тогда из Британии новость. Я, правда, не знаю, насколько она тебе будет интересна. Но, короче говоря, там, значит, будут ужесточать правила для соляриев. И, возможно, говорят, их даже закроют. Потому что британские ученые выяснили, что вот эта самая радиация, которая в соляриях позволяет приобрести приятный, видимо, цвет кожи, очень опасно для этой самой кожи. И
4: слушайте, риск рака повышается. Я вообще, про загар, я ненавижу загорать. Что в солярии? Ну, я был там раз 5, ну, 10 в жизни, там, за всю жизнь, так, из интереса, и чтобы хотя бы чуть-чуть загорелым быть, потому что мне все транслировали, что это модно, но я потом такой думаю, один раз я обгорел в солярии, но у меня суперчувствительная кожа. И я такой, да ну нафиг вообще, зачем мне это нужно? А на солнце я тоже всегда ненавидел загорать. И все люди, которые много загорают, они выглядят намного старше своих лет, потому что это действительно такие маленькие дозы облучения радиацией, и ты, по сути, как бы ну, портишь свою кожу. Зачем это нужно? Но есть вот такая вот мода вот этих вот куриц загорелых, вот иногда прям смотришь, думаешь, господи, да я бы тебя сожрал, натуральная курица-гриль просто. Вот. Поэтому, ну, закрывают солярии, нормально делают.
2: Но это если до этого они еще, опять же, дойдут. Потому что, опять же, пока, я так понимаю, на уровне инициатив, обсуждений, возможно, никак нигде ни к чему это не придет.
4: Я думаю, французам надо выйти против закрытия соляриев.
2: Ну, там в Англии, опять же, своих этих протестов хватает. Пора самым разным направлениям.
4: Там уже всех пересажали за шутки. Поэтому...
2: Не за шутки, за перепосты шуток. За перепосты.
4: Да, да, да, да.
2: Но
4: да.
2: Вопрос тогда еще один. Если везде искать деньги, ты же представляешь, как вот вся эта спа-индустрия грохнется? Это же наверняка чье-нибудь лобби. Если, сейчас, подожди, если против загаров, что... А эти крема, для, не крема, а как это называется? Ну, короче, автозагар, который в виде спрея или в виде крема.
4: Не, но это-то не будет запрещено, и оно такого вреда не наносит. Но
2: это, я же сути, говорю, такой, я же говорю, это вот лобби.
4: Да. Вот они пролоббируют и будут отлично себя чувствовать. Да нет, я думаю, что это не лобби кремовщиков. Я думаю, что там уже миллион способов.
2: Да.
4: Не, ну а почему? Можно было бы предположить. Но я думаю, там уже есть огромное количество других способов заработать на индустрии красоты. Все-таки солярии, да, это электроэнергия. Причем, чтобы эти лампы раскочегаривать, энергия не маленькая. А в Европе, и в частности в Британии, как мы знаем, перешли на режим жесткой экономии. Ты же знаешь, что там, допустим, дома нельзя строить, нельзя вешать кондиционеры, потому что потребляют много электричества, и дома, которые строятся, они должны соответствовать специальной зеленой повестке. То есть они должны быть из специальных материалов, по-специальному сделаны, чтобы зимой там было тепло, а летом холодно, что, конечно, полнейшая чушь, но это добавляет бюрократический уровень согласования и прочее. Я думаю, что солярий закроют в первую очередь за экономической ненадобностью, потому что энергия дорого, маржа за солярий не такая большая, и есть более перспективные направления, в которых можно заработать намного больше денег. Та же самая фармацевтика, вот всякие эти южнокорейские иглы в косметике и многое другое, что позволит людям получать иллюзию того, что они занимаются своей внешностью, чтобы потом ее тоже монетизировать. А солярий просто, на самом деле, это безумно вредная штука. И пришли к выводу, что сейчас уже как-то лоббировать поддержку этой пропаганды загорелого, так скажем, образа жизни. Это теперь не так финансово выгодно, как заработать на других вещах, которые можно с легкостью продвигать через социальные сети.
2: Я считаю, все максимально раскрыто, максимально понятно.
4: База, и немножечко впервые... база вам, лента.
2: Да-да-да, и впервые, наверное, в истории я предложу вернуться к одной из тем вчерашних. 5 минут у нас остается. Вот это самая презентация Apple, эти самые инициативы Apple ввести искусственный интеллект в свою, не знаю, как это правильно сказать, экосистему, вообще в свою все. Что там прорывного от этого нового iOS, от нового Siri, и вот эта самая конференция, которая по 12-й, еще 2 дня, значит, ну 3 дня, включая сегодня, идти будет. Что-то там последнее, правильно, если я правильно понимаю, вот эта конференция для Тима Кука в роли главы Apple. Или 5, или 4,5 минуты тоже мало.
4: Нет, слушай, на самом деле 4,5 минуты плюс-минус хватит, потому что это все-таки не конференция, где они представляют, не презентация, где они представляют новые айфоны или айпэды, это WWDC. Она в первую очередь касается программного обеспечения. Сейчас все это выпустят в бета-версиях, чтобы мы с вами могли попробовать, чтобы мы с вами могли все это дело посмотреть. И вот 8 июня она прошла, объявили, конечно же, новую macOS, там доработали дизайн, добавили ползунок прозрачности, но самое главное, что ИИ полностью переделали в этот раз на базе Google Gemini. Это, на мой взгляд, проблема, потому что мы с вами очень долгое время ждали, что вот сейчас рынок искусственного интеллекта в какой-то скам и надутый пузырь превратился. Но вот, как всегда, яблочные рабы, в том числе и ваш покорный слуга, мы ждали, что сейчас придет Apple, все это дело нарулит, потому что очень часто такое бывало, что они упускали развитие какой-то технологии, а потом приходили BEMS и делали лучше всех остальных, и все остальные такие просто ничего себе Apple показали. Но нет, ничего такого там нет. Все-таки она будет работать на базе Google Gemini. И странно, что компания, которая смогла даже свои процессоры создать на своей архитектуре, не смогла довести искусственный интеллект до какого-то логичного завершения. Но самым таким вот громким и неожиданным для многих анонсом стала новая Siri AI. Это не просто теперь уже Siri, интегрированная в твой телефон. У тебя теперь будет еще обновленный интерфейс, отдельное приложение, и Siri будет иметь доступ ко всему. То есть никто, кроме Apple, в рамках ее экосистемы подобного себе позволить сделать не мог, потому что у них закрытая система, да, и все остальные могут украсть данные ваших кредитных карт и все остальное. А вот Apple может ее полностью интегрировать со всеми вашими сервисами, и, возможно, это, наконец-то, станет более-менее полезной штукой. Но работать, опять же, будет только на английском языке, когда появится на русском, непонятно. Siri, в принципе, до сих пор не умеет нормально работать на русском. Ничего из того, что ты ее просишь сделать, оно нормально, к сожалению, не работает. Достаточно кривая история, и поэтому как-то голосовыми ассистентами. Ну, скажем так, при всей моей нелюбви к компании Яндекс, но они недавно все-таки, наконец-то, а именно позавчера тоже или вчера, выпустили свои наушники, которые теперь можно купить, которые будут с искусственным интеллектом. И у меня даже на них больше надежды, чем на вот эту вот историю от Apple. Просто потому, что я уже с Siri имел опыт и в 2018 году верил, что вот голосовые ассистенты — это будущее, но ничего они нам особого сделать и дать не смогли. Вот и все. iOS, в принципе, ничего нового. Обновили искусственный интеллект, доработали интерфейс Siri и все остальное. Но там нововведений просто самый минимум. Но самое главное, что с сентября Тим Кук уходит из компании Apple. Теперь там будет Джон Тернус. И посмотрим, что этот человек принесет компании. Тем более, что главное, они должны будут в сентябре представить первый складной iPhone. А этого мы ждали уже очень-очень много лет. И посмотрим, как они с точки железа все это сделают. Но то, что Apple выходит на рынок складных смартфонов, это, конечно, не скажу, что супер круто, но очень интересно. Потому что я со своим 17 Pro Max, конечно, подустал. Он удобен, но он не всегда вмещается в карман. Но вот будем ждать, что там будет складное. Будет поинтереснее, надеюсь, чем The Fold.
6: Ну вот то, что сейчас говорят и предлагают, это реально что-то прорывное? Или вот опять же, как в комментах подсказывают, это то, что должно было быть еще год назад?
4: Это то, в чем Apple безнадежно отстали. Ага. Это то, что должно было быть давно. Но Apple позволительно такое отставание, потому что они делают позже всех, но они делают лучше всех. Да, это как контент. Срочный инфоповод или ты ждешь проработанного материала, который тебе позволит в этом более глубинно разобраться. Поэтому я считаю, что Apple сейчас, ну, просто наверстывают, скажем так, упущенное, но делают это качественнее, тем более каких-то новых технологий прорывных их, в принципе, нет, да, то есть ты не можешь чудо совершить, если у тебя вот есть база, а именно железо, а есть софт, это как надстройка, это как политика, как идеология. Пока железо не позволит, идеология не скакнет вперед.
6: Спасибо огромное за эфир. Вернемся завтра. Завтра на час раньше, если вдруг кто не привык,
4: может быть, наконец,
6: в середине недели. Спасибо всем, кто слушал, всем, кто смотрел, всем, кто писал комментарий, кто дозвонился отдельно. Алексей Красильников меня зовут. Всем хорошего дня.
0: Стас разберется.

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Саратове полдень, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД назвали атаку ВСУ на Севастопольский музей варварским актом. Два человека пострадали в результате ночной атаки на Запорожскую область. В Пекине ответят на попытки ЕС внести китайские компании в новый пакет антироссийских санкций. Подробности далее. Атака ВСУ на здание «Панорамы обороны Севастополя» 1854-55 годов – это варварский акт против гражданского объекта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, виновные в этом нападении будут нести ответственность за преступление. МЧС и другие экстренные службы продолжают тушить

0: который откроется в Севастополе в четверг 11 июня, рассказали в пресс-службе музея. Два человека пострадали в результате ночной массированной атаки ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских беспилотников. Более 300 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Социальные объекты подключили к резервным источникам питания. В Мелитополе повреждена городская инфраструктура и частное имущество. В Пекине следят за ситуацией с планами ЕС по внесению китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций и примут меры для защиты своих прав и интересов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он снова отметил, что Китай выступает против незаконных односторонних мер, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Совбезом ООН. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций намерены ввести ограничения в отношении компаний из Китая, Турции, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует отставки министров, которые хотят поддержать его соперников в борьбе за пост премьера. Об этом пишет Financial Times. Как сообщает издание со ссылкой на источники, мэр Манчестера Энди Бернхэм, который является фаворитом гонки, уже собрал необходимое количество голосов членов парламента, чтобы бросить вызов Стармеру. По мнению высокопоставленного партийного чиновника, нынешний премьер не будет вступать в борьбу и уйдет с поста. Однако, если Стармер решит бороться за кресло премьер-министра, это вызовет масштабные политические потрясения, пишет газета. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс. Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Среда, 10 июня. У нас на календаре 11.04 на часах. Лучшее радио страны в ваших радиоприемниках — «Радио Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента живьем» на лучшем радио страны. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем сегодня короткий наш часовой эфир. Петр, доброе утро.
3: Да, доброе утро, друзья, звоните, у нас есть полчаса пообщаться с вами, мы можем снять, так сказать, температуру по больнице и замерить, услышать, что беспокоит кого-то, что помимо того, что нам кажется важным, собственно, для этого эти полчаса мы выделяем. Набирайте 495-95-95-912. Можем поговорить о чем угодно, о том, что надо ли жахнуть или не надо жахнуть, и когда уже жахнем, вернее, так, наверное. О чемпионате мира по футболу, который стартует завтра, тоже можем поговорить. Можем поговорить о миграционном кризисе в Великобритании, который... привел к погромам, уже там жгут машины и, значит, проверяют там эти самые местные в Северной Ирландии, эти, как бы их назвать-то, активисты, они установили уже кордоны, значит, и там проверяют наличие мигрантов в автомобилях проезжающих, вот, вместо полиции. Mm-hmm. Вот. Были атаки, в том числе там и на жилые дома, где компактно проживают, вот, в государственных оплачиваемых домах мигранты выискивают нелегальных. Ну, в общем, серьезный оборот дела принимают. И это в Северной Ирландии, где, собственно, произошло это вопиющее преступление с попыткой отрезать голову, там, значит, выходец из Сомали, из Судана попытался, значит, местному гражданину голову отрезать на улице. Ну, вот, ситуация сложная. Ну, посмотрим, чем это будет продолжаться. Жестяк. Действительно, и в Ирландии, и в Северной Ирландии, и в самой Великобритании, конечно, ситуация с мигрантами зашла до довольно далеко, и тут возникают мысли, а вот как у нас с этим делом. Наверное, у нас как-то поменьше все-таки нелегалов, там проблема в том, что это крайне привлекательные места, особенно Ирландия, вот, при этом они находят способы проникнуть туда, это вроде как остров, должно быть сложно, но тем не менее, проникают, выбрасывают документы, и вот дальше делай с ними что хочешь, и проникают, конечно, из-за того, что там живут богато, вот, поэтому вот, собственно, такая

0: Ситуация. Звонок у нас. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
1: Алло.
2: Да.
0: Да-да.
1: Алло.
2: Да, слушаем вас.
1: Здравствуйте, Трофим Викторович. Здравствуйте, Петр Алексеевич.
2: Здравствуйте.
1: Вот, собственно говоря, интересное было выступление Владимира в первом часе, эксперта, да, который там описывал татуировки по поводу вот Тотенкоп. И, значит, я так понимаю, Дмитрий Юрьевич, как специалист широкого профиля по поводу в том числе американских уголовников, рассказывал, что тюремное белое братство – это основные пропагандисты неофашизма. И вот
2: как... Ну, это да, они, у них это в кино и в литературе везде есть, да. Да,
1: да, да, да. Вот как-то можно прокомментировать, например, как вот, ну, к примеру, представитель американского истеблишмента, ну, Свастонов бы еще набил, наверное. Ну, так, чтобы далеко-то не ходить. Вот.
2: Ну, слушайте, я тут скажу немного, может быть, немного вещь крамольную. Буквально недавно я читал, разбирался тут в этой истории. В США такого отношения к нацизму, как у нас в Советском Союзе и в постсоветской России, нету. То есть для них самый страшный враг – это красные, Reds. Они прям везде пихают это дело, в литературные произведения, в кино, в сериалы, везде. Для них Reds – это прямо, вот, прямо очень-очень страшно. Петра не слышно почему-то. Да. Вот. А вот нацис для них – это, ну, что-то такое из прошлого, что противостояло Редзам. То есть для них это такое, ну, это не запрещено. В некоторых штатах запрещено, там, по-моему, 2 или 3 штата есть, где это прям вне закона. А так это, ну, есть и есть. И когда человек там с нацистским орлом на груди, есть фотографии, там какой-то легендарный у них преступник, у него прям от плеча до плеча нацистский орел на всю грудь набит, он появляется, и в кино его образ часто проскакивает в разных там детективных и криминальных драмах там, и прочее, прочее, прочее, под него делают других актеров, гримируют. Это для них как бы не страшно, для них это не пугало, как для нас, для них это не абсолютное зло. Поэтому, а вот если ты назовешься коми или ред, да, вот это будет, ну, типа коммунист или красный, это для них абсолютное зло. Вот это так. То есть они у них чуть-чуть по-другому. Вот не так, как у нас.
0: Ну, тут надо все-таки оговорку сделать, что арийское братство – это все-таки уголовники, вот, наиболее жестокие отморозки.
2: Да, да, совершенно верно.
0: Представители, да, поэтому это не то, что там, значит, вот, по улицам они ходят, демонстрируют. Вот, тут тоже не надо преувеличивать. Вот, но, да, это есть неонацисты, они, кстати, там выходцы из, в основном, ну, такие, как бы, из северных, скажем так, стран, корнями, там, ирландцы, бандиты, там, еще какие-то такого плана. А слушаем вас, еще у нас звонок есть.
2: Южноафриканцы.
3: Да, здравствуйте. Угу. Здравствуйте, это Владимир, пенсионер Московской области. Меня слышно?
2: Здравствуйте, Владимир. Да, прекрасно, да. Слышно вас.
3: А, у меня предложение насчет нелегальных мигрантов. Прежде чем вытворять их из России за наш счет, лучше пускай они годик-второй бесплатно поработают на наших стройках где-нибудь. И потом, вытворяют. Пускай бесплатно годик-другой. И тогда они в другой раз не порежут в Россию без разрешительных документов. Пускай поработают на нас годик-другой бесплатно где-нибудь на важнейших стройках в Сибири.
0: Понятно. Спасибо.
2: Передадим.
0: Я думаю, что ее услышали там, где задерживают нелегальных мигрантов и определяют их судьбу. Ну, я просто думаю, что нет, ну, это, наверное, законодательная инициатива требуется какая-то такая вот, чтобы как на это посмотрят, собственно, представители государств, из которых эти приехали, дружественных нам, кстати, государств, Узбекистана, Таджикистана. То есть принудительный труд, лишение свободы, наверное, подразумевает все-таки решение суда какого-то.
2: А будут хорошо работать, станут легальными мигрантами?
0: Я ну, просто так, наверное, сложно человека. То есть, если есть наказание за нелегальный въезд, которое вот оно там вот такое, тогда да. Может быть, наверное.
2: Это да, это да.
0: Может быть, где-то такое и есть. Черт его знает, вот как сейчас США справляются с этой проблемой. Ну, мы видим по чемпионату мира, что они там творят. Но это, наверное, вот отголоски жесткой политики. Слушаю вас. Здравствуйте.
4: Да, добрый день. Смотрите, может быть, вопрос уже поднимался, но на самом деле немного беспокоит не прекращающиеся удары, даже, скажем так, теракты, наверное, это корректнее будет назвать, да, в результате которых убивают наших военных, высокопоставленных в чине генералов, бывшего генерала, ну, при всем при том, что генерал все-таки, наверное, товар скучный, да, это люди с большим опытом, с боевым опытом, в первую очередь, да, и все-таки принимают как военно-боевые решения. А в ответ, судя по всему, ничего не делается. Ну, или будет корректнее сказать так, об этом не сообщается. Вот. Почему это происходит, может быть, вот как-то так, если коротко, по вашему мнению.
0: А по вашему?
4: По моему мнению, у меня нет
0: мнения. Ну да, интересно бы и ваше мнение услышать тоже. Да. Нету?
4: Ну, есть два варианта. То есть, либо нет ресурсов, либо это считается нецелесообразным. Вот. По неясной науке причин. Для меня неясно.
0: Вот. Ну, вот я только что глянул тут, опять же, вражеский ресурс. Один. Вот. И они там сильно жалуются на то, что участились случаи убийств и похищений, вернее, попыток убийств украинских военных там всякими, значит, хитрыми способами российская разведка действует. То есть они жалуются. Я не знаю действительно, почему у нас вот об этом не сообщают. Черт его знает. Но, судя по сообщениям их СМИ, такая работа там ведется. Вот, может быть, сложно как-то, ну, такой формат, может быть, мы не используем, вот такой террористический с взрывами машин, хотя и ведь и это тоже было у нас, насколько я помню, там несколько деятелей были уничтожены такими методами.
2: Конечно, не стеснялись, да.
0: Вот, но, опять же, здесь информационная политика, мы...
2: У нас ледоруб был, извините, да.
0: Нет, я имею в виду вот с Украиной сейчас.
2: А, сейчас ты имеешь, да.
0: Да. Вопрос, наверное, к информационной политике соответствующих ведомств. Мне кажется, туда надо обращаться. Но то, что у граждан отсутствие такой информации вызывает вопросы, вот нам звонивший, я думаю, что это симптоматично. Может быть, стоит посмотреть на то, что
2: я вот как раз хотел эту тему-то
0: больше сообщать людям. Давай.
2: Угу. У нас есть список тем, которые люди хотят слышать. Вот прям хотят. И ведь проблема, мы же понимаем, уже давно живем на этом свете, проблема же не в том, что происходит, не то, что люди хотят, а проблема в том, что люди не слышат ту информацию, которую хотят услышать. Потому что люди не знают фактически, что происходит. Они не могут поехать, вот как мне вчера ребята рассказали, что сейчас Краматорск просто равняют с землей. Причем равняют так, как вообще не равняли никогда. Ствольная артиллерия фигачит про Краматорск чуть ли не прямой наводкой. Ну, принято решение. Все, вопрос закрывается. А это один из самых сильных укрепрайонов Украины вообще, который есть. Славянск и Краматорск. Вот. Но люди хотят это слышать. Они хотят, чтобы им рассказали. Как взрывают
0: генералов, рассказывают.
2: Как равняют Краматорск, как бомбят Киев, как, там, не знаю, восстанавливают справедливость и так далее. Вот, может быть, стоит все-таки исходить из того, что люди хотят слышать, и, может, сразу все проще будет, и напряженка упадет, и мотивация людей вырастет, и вопросов будет меньше. Вот как ты считаешь, как человек, который всю жизнь с информацией
0: вот смотри, работает? Да, я набрал в поиске, значит, соответствующий запрос, и, в общем, сообщений об уничтожении украинских генералов, ну, их хватает. Они там не новые все, но они есть. Вот. Это 22-й год, правда, но, тем не менее, Минобороны сообщает об уничтожении 50 украинских генералов и офицеров. Картинки есть с перечеркнутыми, там, значит... Ну и так далее. То есть некая информация на этот счет есть, но тут очевидный вопрос, что если люди хотят слышать, но не слышат, ну неправильно направлять их. Идите на сайт там и почитайте, там все написано. Это плохая работа, потому что доносить информацию нужно так, чтобы ты услышал ее, ну грубо говоря, из каждого утюга, чтобы она была. К кто-то смотрит, я не знаю, там, телевизор, кто-то читает телеграм-каналы, кто-то в Максе там эту информацию получает, кто-то должен получать ее на, там, я уж не знаю, там, собрании трудового коллектива, кто-то, наверное, в школе на уроке, на разговоре о важном, кто-то еще где-то. То есть, вот задействованы должны быть все каналы. Мне кажется, что у нас есть такая вот беда, что, ну, слушайте, ну, мы же там вот сообщали у нас, вот идите там, почитайте на, не знаю, там, на сайте Генпрокуратуры, там все написано. Вот. Но это понятно, что люди делать не будут, и они в этом не виноваты. До них нужно доносить так, чтобы они это услышали, даже если они этого не хотят. Чтобы они сказали, все понятно, да, мы все поняли.
2: Это чуть-чуть избыток даже, чтобы был, да, информации.
0: Ну,
2: такой,
0: да, вот, то есть это замеряется, это, в общем, информационная работа. Это как в рекламе, да, вот я всегда сторонник рыночных методов. В рекламе, там, понимаешь, твоя реклама эффективна, если она продает. Если она не продает, то ты можешь там отчитаться о любом количестве,
2: да, и уволиться,
0: не знаю,
2: да,
0: там, рекламных поверхностей, закупленных там, я не знаю, чего угодно, но если результата нет, значит, это никому не интересно, что ты там сделал, куда ты деньги потратил, ну, вернее, интересно, конечно, но несколько с другим знаком. Вот, поэтому вот, наверное, так. Вторая часть, может быть, действительно есть какая-то позиция. Вот. Но опять же, видишь, здесь мы демонстрируем то, что мы не знаем, есть ли у нас позиция, нет ли у нас позиции, занимаемся мы этим, не занимаемся. Это возможно из-за того, что многие ведомства секретные не считают нужным граждан информировать о своей работе. Ну, по понятным причинам, они секретные, поэтому они так привыкли работать. Но, на мой взгляд, здесь просто недооценивать важность информационной войны нельзя, потому что мы в России единственное место, где мы, вот, как мне кажется, уязвимы, несмотря на беспилотники, там, ракеты и так далее, которые у нас летят, это внутренняя ситуация. Единственное, что нас объединяет сейчас, это общая позиция доверия верховному главнокомандующему, объединенность общества вокруг фигуры нашего лидера. Представьте себе, если вдруг это все куда-то уйдет и этого не будет. Что у нас будет тогда? А это происходит, размывание этого единства, оно происходит из-за отсутствия информации. Люди начинают домысливать, им туда что-нибудь начинают вбрасывать. Вот мы видим по звонкам. Поэтому, мне кажется, это очень серьезный вопрос. Слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Вот прям с последними словами.
0: Извините, чтобы заставили ждать вас немножко.
5: Да нет, конечно, очень интересно. Да. Меня Роман зовут, я с Самарской области, с города Самары. Вот по миграционной политике несколько таких даже замечаний, наверное, есть. Мне прям вот минуточку надо высказаться. У нас в Самаре с предыдущим губернатором, то есть сложилась прям огромная проблема, то, что у нас, можно сказать, с кишлаков завозили людей, и очень много стало мигрантов из, скажем так, не из необразованных людей, которые со столицы едут, допустим, в Душанбе, а именно с кишлаков, низкообразованных, радикально мусульман.
0: Ну, вы же их там не лекции читать в Самарский университет приглашаете. Ну, конечно, они поедут. Кто, вы думаете, поедет батрачить, так сказать, на стройку? Не профессора.
5: Предыдущим губернатором, потому что у нас уже даже есть шутка в Самарской области, что гражданство замороженку раздавали, насколько это легко все было. То есть у нас уже этнические конфликты происходят в школах. У нас же побили и депутата Матвеева, извините, это прям было практически возле резиденции губернатора. У нас, ну, Юнгородок район, это где как раз-таки заводы находятся, авиакор, космические заводы, то есть там русского населения, ну, я не знаю, процентов 45, наверное, осталось. Школа скандальная, где вот как раз-таки улица Земица и Заводское шоссе, где русских детей практически в классах уже не осталось. Она сейчас вообще закрыта на реконструкцию. Это вот первый вопрос. У нас программа кадры при новом губернаторе сделали программу. То есть у нас 8 человек был экспертный совет по делам миграции. Мы его не можем собрать, потому что у нас был куратор Ольга Павловна. Все, проект закрыт. То есть мы собирались 2 раза, то есть пытались какие-то предложения вносили. Все, проект зарубился. Сделали для галочки, проект больше не интересен никому. То есть вопросов очень много. Миграционная политика, но это... В Самарской области это кошмар. То есть я приезжаю в Москву, приезжаю в Санкт-Петербург по работе, в Челябинск, в Перми. Говорят, что в Москве много мигрантов, но там, возможно, из-за процентного соотношения населения это так не ощущается. Здесь же, то есть, ну, да. На детской площадке даже одна семья выходит, У нее 5 детей, 6 детей. То есть это 2 семьи выходят из 2 подъездов. Образно говоря, детская площадка вся заполоненная. И, ну, то есть я не знаю даже, как это комментировать. Это идет замещение населения. Это через лоббистов.
0: Так комментируйте, как есть, да и все, чего тут.
2: А знаете, как интересно? Вот я могу вам встречный пример привести. У меня в деревне моей, где я живу, есть человек, приехавший из Узбекистана. Ему 29, что ли, лет. Очень хорошо его знаю, прекрасный человек. Выучил русский язык, здесь все работает, прорабит, скажем так. Так вот, у него к 28 годам 4 детей, и будет еще 5. У него жена здесь, как бы все, они все здесь работают. Так вот, у него дети выигрывают олимпиады по русскому языку. И очень сильно все хотят стать русскими. И все, кто с ним сюда приезжает, а он привозит сюда рабочую силу, они все очень хотят здесь жить, стать русскими, учат русский язык и так далее. При этом они активнее занимают позицию, вот такую, как сказать, более активную гражданскую позицию, чем люди, которые живут вокруг них русские. Они участвуют в каких-то мероприятиях, они там что-то придумывают, они какие-то подарки дарят, они еще что-то делают, еще что-то и так далее. Но при этом они рожают все как умалишенные. То есть у них к 28 годам у пары семейной, ну, к 30 условно, ладно, 4 детей, а к 35 будет 5, а может и 6, а может и 7. И вот что с этим ты поделаешь? Может, стоит как-то задуматься не о том, как их отсюда выгнать, а о том, как самим встать вот в этот ряд людей, у которых к 30 годам 5 детей, и дети выигрывают олимпиады по русскому языку?
0: Ну, да, давайте мы, да, спасибо за звонок, мы не будем вас держать.
2: Проще всего запретить все и закрыть.
0: Ну, да, здесь, наверное, наш слушатель не просит о том, чтобы запретить все. Вот, безусловно, есть проблемы, и мы знаем, что возникают этнические анклавы, в том числе в региональных городах, они бывают. Действительно, в Москве, возможно, там, в больших городах как-то это растворяется. Но мы приводили примеры не только в Самарской области, но и в Сибири и так далее, где все это производится. К сожалению, ну, слушайте, реальность такова, что миграция есть, была и будет всегда. Это реальность, которая есть. Сейчас у нас количество нелегальных мигрантов подсократилось, ну, по разным оценкам, примерно на 10%. Сейчас грубо там около 6 миллионов, меньше 6 миллионов иностранцев находится в России постоянно. Вот. Проблема в том, что, да, конечно, вот таких людей, о которых, Трофим, ты говоришь, их, конечно, надо приветствовать, тем более, что они граждане России, национальность тут не имеет значения, у нас многонациональная страна, если они рожают и так далее, ну, да, ну, это
2: гражданство не дают, к сожалению, пока, но вот ну, мы поборемся за это, да. Вот, хороший человек.
0: Ну, это частный случай, я имею в виду, что часто бывает, что эти люди граждане России, и тогда какие к ним претензии могут быть. Вот. А то, что проникают люди, ну, скажем так, криминального склада, либо действительно вот нацеленные на какую-то незаконную деятельность, вот с этим, конечно, бороться надо. Но гляньте на Великобританию. Вот то, о чем ты говоришь, там происходит, ну, опять же, это не хорошо, не плохо, это просто так. Мне кажется, что с этим надо жить и относиться к этому нормально. Вот там мэры всех крупных городов, практически уже без исключения, они этнические, там, пакистанцы, как правило. Почему? Да вот потому же. Потому что их родители приехали бороться за жизнь. Они активны, они хорошо знают иностранный язык, они прекрасно знают английский, они воспитаны в этой культуре. Но им надо пробивать себе дорогу, потому что ну, их много. И они находятся ну, в каком-то смысле в обществе в положении людей, которым надо что-то доказывать. Так что вот результат. Я думаю, что у нас будет то же самое, но... Жизнь есть жизнь.
2: При этом интересно, мы уходим на рекламу.

Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам Федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
1: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Канада перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис. Отброшенные все маски, проявилась вся суть отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она обратила внимание на соглашение о размещении на канадской территории производства беспилотников для ВСУ. Россия оставляет за собой право адекватно ответить на решение Оттавы и будет учитывать это обстоятельство в своем военном планировании, добавила Захарова. Она также пообещала, что Россия обязательно разместит соответствующие адреса всех этих производств. И еще одно заявление представителя МИД России. Мария Захарова назвала атаку ВСУ на панораму обороны Севастополя варварским актом против гражданского объекта. Дипломат подчеркнула, что виновные понесут ответственность.
8: Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта. Как сказал глава Севастополя, варвары и нелюди специально били, потому что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные, сказал глава Севастополя, отморозки могли пойти на такое, целенаправленно бить по музею. Форматная оценка не прибавить, не убавить с того, что мы сейчас видели. Но за это, за все они будут нести ответственность.
7: ВСУ нанесли удар по музею «Панораме». Минувшей ночью снаряд попал в крышу главного здания. Возник пожар, который продолжают тушить. При этом в пресс-службе музея уже отметили, что исторические фрагменты полотна обороны Севастополя Франца Рубо уцелели, так как находятся в фондах. Число иностранных туристов, приезжающих в Россию, растет, в том числе и благодаря введению безвиза для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других стран, отметил премьер Михаил Мишустин. Он поприветствовал участников 6-го международного туристического форума путешествия и отметил, что доля туристической отрасли ВВП России в прошлом году превысила 3%. Правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма. Под льготное кредитование попадают сотни объектов с общим объемом инвестиций свыше 1,5 триллиона рублей, напомнил Мишустин. Заочное дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении певицы Елизаветы Гордымовой, известной как «Монеточка», направлено в суд Москвы, сообщает прокуратура. 28-летняя исполнительница обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Отмечается, что Гордымова дважды привлекалась в течение года к административной ответственности за нарушение, но продолжала распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки. В отношении Гордымовой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
9: Снова доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. 10 июня. Лето как-то набирает такую скорость. Я каждый раз смотрю на календарь и изумляюсь. Вроде вот
10: а ты не смотри.
9: Не знаю, не могу. Я все-таки жду чемпионата мира. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Вот, я поэтому... И как-то резко он сейчас начнется завтра. И как-то даже я не готов. Составов не знаю. Какой-нибудь...
10: Сборная России где?
9: Кабо-Верде, например. Не, ну, сборная России, понятно где. Владимир Левченко к нам присоединяется, независимый экономист. Владимир, здравствуйте еще раз для радиослушателей. Здороваемся с вами.
11: Доброго дня всем, Петр Трофим.
10: Да, Владимир, здравствуйте.
9: Я так понимаю, что вы до сих пор находитесь под впечатлением от встречи с Трофимом личной на своем
10: фоне. Это скорее Трофим находится под впечатлением.
11: Это было главное событие форума, безусловно.
9: Безусловно.
11: Говорили, Петр, говорили про лето, да, но вот 27 градусов в Ленинграде, это, конечно, да, это шикарно было. Погода в этом году была великолепной.
10: Имели мы честь созерцать белые ночи за бокальчиком чего-то вкусного, это было прям прекрасно. Так вот, я проброшу дальше. То, что вот мы сейчас говорили, пока не было эфира у нас, пока был эфир в интернете, не вошли мы на радио, по поводу высокой ставки крепкого рубля и перспективы дальнейшие. Достаточно всегда либерально настроенный в экономике Герман Оскарович Греф, который, по-моему, в последнее время из либерально настроенного экономиста превращается в такого прямо матерого консерватора. Он сказал на ПМФ в одном из своих выступлений, что самая надежная и выгодная форма сохранения денежных средств населения по сей день остается и в ближайшее время останется, это депозитарная, ну, то есть депозит банковский. Это очень консервативно. Опять же, это не сильно коррелирует с тем, что говорило руководство страны, что нам бы нужно бы рынок ценных бумаг сейчас как-то приподнимать и людей учить, ну не учить, а подвигать к инвестированию в собственные предприятия. Что скажете? К чему это все? Констатация или вид в будущее?
11: Нет, это скорее господин Греф стал более осторожным. Да? Вот он говорил, что на этом на форуме говорил, что курс рубля на конец года точно должен быть где-нибудь 80+. Да? То есть сравним с тем, что он говорил год назад. Тогда он говорил, что да вы не понимаете, да? Рубль уже больше 100 на самом деле стоит. Просто вот то, что сейчас, это какая-то такая короткая аномалия. Вот. Иногда лучше молчать, чем говорить. Ну, мы понимаем. То есть, либо господин Греф, он хорош в одном, но совершенно не разбирается вот в данном контексте. Можно и там и другие прогнозы вспомнить. Ну, либо тогда уж, не знаю. Но то, что явно стал мягче, и опять же тут же да, господин Силуанов уже сказал, что ну, мы в некой такой новой... Тоже уже начал говорить такое, что это вот та самая новая экономическая модель. Но лучше поздно, чем никогда, безусловно. Да? То есть, все помнят, что я все это описывал там, за несколько лет до там, текущих событий. Вот мы четко к этому пришли. Первое. Что касается действительно ну, там, депозит, понятно, что Греф говорил, а то, так скажем, для более широкой аудитории. В целом, конечно, нужно говорить про долговой рынок. Да, это не только ОФЗ, это и корпоративные облигации, да, и из того же только ОФЗ,

0: корпоративные облигации, да, и из того же Сбера, как мы видим, на клиенты уходят, да, не хотят в нем кредитоваться, ну, потому что им там не просто руки выкручивают, да, буквально
1: дорого.
0: Их вырывают с мясом, то есть там такие дополнительные, собственно, нагрузки, что просто кошмар. Вот. Поэтому долговой рынок, да, пока что. Пока у нас, ну, тоже много раз придется повторяться, да, пока у нас реальная процентная ставка положительная, причем, ну, так заметно, положительная, то есть простое инвестирование, да, своих собственных средств в долговой рынок, да, дает нам прирост капитала в реальном выражении. При этом мы видим в последнее время, что кто-то целенаправленно пытается показать, как у нас в стране все плохо и отвратительно, да, убивая наш фондовый рынок. То есть это прям вот чистой воды спекуляция. То есть, с одной стороны, и самое смешное, что им в этом никто не препятствует. Более того, да, даже не препятствуют раскручиванию вот того самого, ну, лживого информационного фона о том, что, ну, как бы, смотрите, вот у нас настолько все плохо, что, несмотря на то, что у нас фондовый рынок рекордно дешевый в истории, да, он должен только падать, падать и падать. Но. То есть никто из там, официальных лиц почему-то не вышел и ни, там, ни пресс-конференцию не провел, там, ну и так далее, ничего не сказал об этом. Но. Только сказали, что, ой, вот Минфин, да, наверное, будут проводить меньше IPO госкомпаний. Ну, и так далее. И тем самым показывают, что не, ну какие IPO, какой фондовый рынок, не надо никуда выходить, нужно продолжать привлекать, да, там, деньги на долговом рынке и действовать по принципу, мы же плакали, кололись, но продолжали есть на кактусы. Но. То есть люди очень долго, мы как Homo sapiens, да, как биологический вид, мы очень консервативны, поэтому очень долго принимаем изменения. И когда даже они уже случились, вот начинает там прилетать буквально по голове, и то люди, многие засовывают голову в песок и говорят, нет, неправильно, вот это все неправильные изменения, неправильные пчелы с неправильным медом. Поэтому вот здесь нужно меняться. И как раз на форуме вот эти сигналы были. То есть, как говорят нам там, что вот надо, ну, Эльвира Сакимзадовна, она же не просто так не приехала на форум. Ну, не просто, мы же понимаем, все же понимаем. Да, когда в первый день форума мы узнали, что она заболела, я так сразу говорю, оп, а приедет ли она завтра на вот как раз ту панель, где она должна участвовать. Ну, и президент, соответственно, потом в пятницу послушать. И пошли вот как раз дальше сигналы, что все не просто так. Вчера вот зампреда нового назначили. Ну, то есть явно пошли движения. То есть мы видим, да, там, Трофим, вы тоже, наверное, с этим столкнулись. Я вот тоже у себя описывал ситуацию. В свое время авторство вот этого термина принадлежит господину Бернанке, да, бывшему главе Федрезерва, который, собственно, вывел на там космическую скорость на работу печатного станка. Да, там английский это звучит как unusual uncertain, да, у нас невероятная неопределенность. Ну, вот здесь Виктор Степанович Черномырдин был, конечно, раньше, гениальный, никогда такого не было, и вот опять. Да, и вот что делать в такой ситуации, непонятно. И паралич воли, он везде. Он не только в экономическом блоке правительства, которое вот реально вообще не понимает, а что такое происходит и как это оно. То есть они, до них уже наконец-то стало доходить, что это какая-то, что это не просто, да, какие-то там локальные изменения, это прям вот системный сдвиг. Это хорошо, то есть не просто, хотя они сказали, но что это за сдвиг? Куда оно двигается, да, и что главное с этим делать, они не понимают. И абсолютно такая же ситуация в бизнесе, причем от бизнеса малого и среднего до крупнейшего, не только крупного, но и крупнейшего. Вот это очень, очень важно. И вот в этом придется менять что-то. А чтобы что-то менять, нужно взять на себя ответственность за изменения, нужно признать, да, вот Греф уже что-то начинает признавать, что, ой, ну как-то вот идут изменения какие-то. Но. А для этого нужно хотя бы там разобраться, да, нужно стратегическое планирование. Потому что как у нас бизнес смотрит? Они прям, ну, старая поговорка, дебет-кредит, сальдо на карман. Упс, не работает. Вот тот механизм, что-то, не знаю, там вот это взял, вот так сделал, ой, а еще и сюда заложил, если процентную ставку, ну, в лучшем случае выходят в ноль. Надо менять кардинально, потому что стратегии нет. Нет антикризисного планирования. И тут мы вновь приходим в госплан. Вот что ж такое, а? Опять госплан.
1: Угу. Ну, кстати, аналоги госплана сейчас практически во всех крупных корпорациях есть. То есть, вот так если задуматься, да, и если перестать вот ассоциировать это с прямым и непосредственным процессом, который был в Советском Союзе, а посмотреть на это структурно, то и в Apple, и в Google, и там, и во всех везде запрещенных и экстремистских, в том числе, даже которые чисто IT занимаются, везде есть большой серьезный

0: внутренний госплан свой, который является центром принятия решений, так по большому счету.
1: Да, все верно. То есть я помню еще вот как это в начале предыдущего сырьевого цикла нефтяного, да, прям в самое начало 2000-х было, когда вот там янки уже вошли в Ирак, вот, что у них тогда получилось, да, в отличие от Ирана. Сейчас, наоборот, в чем отличие Ирана от Ирака, да, как тогда Джордж Буш младший говорил, Иран или Ирак, как правильно.
2: Куда идем? Вот. И так правильно.
0: Теперь-то да.
1: Петр, да, это сейчас видно. А знает, понимает ли это Трамп? Это интересный вопрос, на самом деле. Но да. Тут вот и тогда им спрашивали у главы тогдашнего главы ExxonMobil, да, это и по сей день крупнейшая в мире нефтегазовая компания. Он говорит: ребят, слушайте, вы там свои игры в песочнице играете, да, мы планируем на 25 лет вперед и просчитываем, исходя из этого, свои действия. Поэтому да, безусловно. А теперь вопрос. Это же мы наши, да, там предки сделали госплан в нашей стране. Ну, вот. Понятно, что тот, кто придумал перевыполнять план, он, собственно, был одним из могильщиков Советского Союза.
0: Да.
1: Но сейчас-то в нынешней ситуации, когда все видно, все известно, почему в наших крупнейших корпорациях вот нет такой структуры, почему она так работает, почему мы из случая в случай каждый раз влетаем в мощнейшие кризисы и пытаемся списать это на некого мифического черного лебедя. Да, если бы даже вот ваш покорный слуга просто предсказал все кризисы, вот я один сам, без какого-то там огромного аппарата, да, вот у той же Роснефти огромный аналитический штаб, да, он, Игорь Иванович Сечин, тоже выступал, очень, кстати, важные слова произнес, на мой взгляд, и то, что вот ситуация в Армузе является... А там то, что ситуация в Армузе является прецедентом.
0: Да, тоже на это обратил внимание, да.
1: Вот это подтверждение вот моих слов, когда я предсказывал эти события задолго до их начала, да, что это все будет всерьез и надолго. И вот попытка там
0: это очень выгодно Трампу, да, это правда. И Сечин об этом
1: попытка
0: тоже
1: пересидеть,
0: сказал.
1: Переждать. Ну, вот Трампу тут большой вопрос, на самом деле.
0: Его спонсором.
1: Это длинное... Нет, то, что кто-то большой и хитрый, как и перед каждым другим нефтяным циклом, несмотря на сверхдешевые цены на нефть, а так это очень уверенно и на большие объемы покупал акции глобальных нефтяных компаний, это было видно.
0: Кстати, Владимир, я всегда напоминаю, мы не обратили, немногие обратили на это внимание, инаугурационная речь Трампа. Самая ключевая фраза, которую он говорил: «Я вам перед выборами говорил, что я сделаю вам возможность», и теперь, сказал он дословно, «drill, drill and drill». Не все обратили внимание на это, но это была прям ключевая часть инаугурационной речи, когда ему аплодировали стоя. Все тогда не очень поняли с нашей стороны, а что значит «drill, drill and drill». А это значит, что вот, пожалуйста, бурите, товарищи, бурите на здоровье.
1: Да, рынок для вашей нефти и газа точно будет, да, и причем по очень хорошим ценам, безусловно. Трамп же республиканец, мы традиционно знаем, да, что нефтяники американские, они именно республиканцы, причем многие-многие поколения. Они, кстати, да, господину Никсону Уотергейт устроили, если кто не помнит.
0: Когда низкая нефть была, да, в том числе?
1: Нет, они же его привели к власти. А он отказался, быть их марионеткой. Там даже в фильме есть хорошая, есть там такая фраза интересная, он там, актер, понятно, да, там говорит: подождите, ребята, а вы кому угрожаете? Вы угрожаете президенту Соединенных Штатов? Вы серьезно? Они были серьезны, да, вот другие сделали.
0: Вопрос есть, Владимир. Да. Вот у нас собираются разрешить, спрашивает Григорий Л, детям работать. В какой сфере производства будет полезен детский труд? И вообще, кстати, скажется ли это как-то на...
2: Григорий, какие-то интересные познания. Каким детям работать разрешат вообще?
1: Слушайте, я, честно говоря, не знаю, не сталкивался с этим, но приучать ребенка к труду, в этом я не вижу ничего плохого. Да, это, конечно, не идет речь об использовании детского труда, как это было там в 19 веке. Оливер Твист вспоминаем, да?
0: На производствах.
1: Произведение, да. На конвейер, тем более, да, там снаряды собирать. Понятно, что нет. То есть где-то приучать. Мы сами видим, что некоторые подростки там в той же доставке работают. То есть люди пытаются тем образом быть таким образом, ну, становиться независимыми, показывать, что вот я, смотрите, я взрослею, я вот что-то могу сам, я хочу вот сам, да, там, заработать на какие-то свои потребности. Понятно, что это тоже не должно сказываться на учебе, образовании и так далее. То есть все должно дополнять друг друга.
0: Но летом подработать.
1: Летом, тем более, да, конечно.
0: Вообще. Хоть на уборке территории, хоть на чем, хоть на доставке, хоть официантом в ресторане. Это нормально абсолютно,
1: да,
0: мне
1: кажется. Да, да, да.
0: Такие вещи надо позволять.
1: Я, кстати, помню, вот когда был на Дилижане, там же, где, да, Рубен Варданян вот свою вот эту школу построил, там вот, ну, зашли выпить кофе, там как раз вот такие юноши и девушки работали. Угу. Вот работали официантами, да, все там принесли, ну и так далее. Да. Не вижу в этом вообще ничего зазорного.
2: Да. В принципе, сейчас это не то, что новость какая-то. С 14 лет можно работать, собственно, заключать договора.
1: Абсолютно согласен, Петр, абсолютно.
0: Да. Вполне. Так, ну что, едем дальше. У нас в итоге-то по итогу форума, который сейчас завершился, и сейчас проводятся резюмирующие всякие разные сессии уже и в Москве, и в Петербурге. Что, какие общие тренды и тенденции, что поменяется у нас в ближайшее время, по вашему мнению, и куда мы, в каком направлении будем двигаться с точки зрения экономики, и насколько серьезен кризис, если он есть?
1: Но кризис, он в головах, прежде всего, и нам пытаются показать, что действительно кризис серьезный, да, играя вот, ну, спекулятивно, пытаясь там, да, продавить наш фондовый рынок. Ну, вот через неделю будет экспирация текущего фьючерса, посмотрим. То есть точно спекулянты будут пытаться еще неделю рынок давить, насколько у них это получится. Увидеть. Соответственно, кризис в головах, кризис, то есть должны будут сейчас, у нас нет времени, да, надо, у нас как-то вот, когда говорят о чем-то подобном, забывают, что, ну, мы живем в военное время, вообще-то идет война, да. И, соответственно, мы просто не имеем права, да это вообще ни в какой ситуации человек не имеет права там впадать в прострацию и говорить, ой, а вот как-то вот какая-то вот непонятная ситуация, вот, ну, глядишь, как-нибудь само рассосется. Нет, не рассосется, нужно вот прям все менять. И, на мой взгляд, слова президента уже говорили об этом. То есть я вижу, что сейчас пойдут серьезные изменения, перестановки в нашем экономическом блоке. И вот звоночки уже есть. И, соответственно, это должно будет привести к повышению эффективности работы всех вот ведомств, которые завязаны на экономику. Возможно, будут изменения в том числе, да, и в структурах, которые, да, были ответственны, ну, за вот такое прям, что называется, огульное запрещение различного рода, там, в том числе и мессенджеров, и интернет-трафика, торможения и так далее, и так далее. Возможно, сюда тоже, да, это все коснется развития событий. И, на мой взгляд, никто не будет ждать, пока пройдут осенние выборы. Это вот очень-очень важный момент. Пока вот те плюсы от там, более высоких цен на сырье, они до нашей экономики пока что еще не докатятся особенно. Ну, я надеюсь, конечно, что Минфин перестанет выплачивать такие огромные демпферы жадным нефтяникам. Тем более после попытки их, ну, то есть я считаю, что это абсолютно искусственная история и с дефицитом бензина на Крыму, да, в чем проблема из ТОПСЭ привезти из НПЗ бензин в Крым, вот, и мы видели, что я вот как раз ехал тогда, да, возвращался с форума в Москву из Ленинграда, я видел, обратил внимание на то, что цены на заправках больших сетей федеральных, они какие были вот до попытки вот раскрутить вот эту панику, такие остались. А вот на заправках независимых операторов цены были заметно выше, да, особенно на дизель. Ну, все же понимают, что это такое. То есть совершенно очевидный сговор в попытке, да, там, выдавить независимых операторов, довести их там либо до банкротства, либо до там, состояния такого, когда их можно будет взять, что называется, на шапку сухарей и так далее. А в Крыму, как мы знаем, нет федеральных сетей. Там все местные. Да. Вот хорошо бы, чтобы вот расследование компетентные органы на этот счет провели. Причем, заметьте, да, господа жадные нефтяники, они понимают, что за ними к ним могут прислать доктора. То есть они начали вот эту вот историю раскручивать уже после того, как завершились основные посевные работы. Очень-очень такие, ну, вот пазлы, из которых складывается, собственно, общая картинка. Ну, и я надеюсь, что вот те огромные объемы денег, да, на которых сейчас, как собаки на сене, сидят вообще наши экономические агенты, что они все-таки пойдут в нашу экономику. Тут даже вот глава наблюдательного совета Мосбиржи, бывший там зампред ЦБ господин Швецовска, сказал, я там их точно сейчас, не, наверное, не процитирую, но близко к тексту, он сказал, что наша экономика, она как самовар, да, сейчас вот уже на грани, просто взорвется от избытка валюты. Но он сказал, что нужно срочно сделать так, чтобы валюта могла уйти, чтобы обеспечить вывод капитала. Как им такой подход? Да, вместо того, чтобы она должна быть, была быть обменена на рубли и проинвестирована в нашу экономику. Ну, вот, вот такая история. И упорно, да, ведут себя по принципу наши экономические субъекты, как вот в известном анекдоте, да, мальчик нет, а кто? Доллар нет, а кто? Все, что, что только они придумают, лишь бы не инвестировать в нашу экономику. Вот так, собственно, это называется. Поэтому я...
2: Может быть, это просто осторожность, там запас какой-то надо на случай, не знаю, ничего-нибудь непредвиденного. Мы же любим...
1: Петр, а почему тогда, вот, когда они входят... Почему они, когда входили в эту ситуацию, да, начинают делать, запасать резервы? Вообще резервы запасают, когда времена жирные, а не когда кушать нечего. Когда кушать нечего, резервы тратят.
2: То есть золотой запас... Может быть, еще не настали плохие времена, пока вот...
1: Но если таким образом будут себя вести, они гарантированно настанут. И прежде всего для тех, кто так себя ведет. Но сейчас мы уже вот пришли, все, дальше, как говорится, ну, дошли до ручки, что называется. То есть дальше уже пойдут прям, ну, серьезные последствия, начнет ломаться что-то в экономике. Надеюсь, что этого не допустят. То есть, я думаю, мы сейчас будем, скоро станем свидетелями громких назначений. Ну, я тут кое-что понимаю, даже есть кое-какая информация, но да, по понятным причинам в публичном поле говорить не могу, но вот у себя на закрытых ресурсах я это описываю. Тут, все, тут мы... вчера еще кое-что пришло, кстати, вот.
0: Будем наблюдать за этим вопросом. Короткий вопрос от меня.
2: За закрытыми ресурсами Владимир Левчик предлагает.
0: Будем наблюдать за закрытыми ресурсами
1: Владимира Левчика. Как случится, я вам расскажу в эфире. Но по факту.
0: Обязательно.
1: Прошу прощения, будем, сами понимаете. Да, нельзя панику нагонять ни в коем случае.
0: Будем ждать. Да, короткий вопрос, полминуты у нас. Что с Китаем случилось? Обвалился рынок на 3 триллиона юаней за сутки. Это что было?
1: Это
0: в Китае сегодня просто дикое падение рынка, просто вообще в ноль, ну, вообще вертикально вниз.
1: Ну, я смотрю, есть... индекс биржи Гонконга теряет всего 0,6%.
0: Ну, вот в Китае, ну, я потом пришлю. Ладно, тогда потом это обсудим, разберемся, что там произошло. У них сейчас что-то серьезное было. Но неважно, разберемся отдельно. Что ж, у нас тогда прощаемся мы. Владимир Левченко, независимый экономист, был у нас в гостях. Мы с радиослушателями прощаемся до завтра. Завтра в 10 утра мы будем вас снова тут информировать. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Владимир Левченко. До завтра.

Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета, но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе полдень, Челябинске 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия пообещала жесткий ответ на будущий 21-й пакет санкций Евросоюза. В Белгородской области ранен боец «Орлана». Моряки из Азербайджана, выжившие в результате атаки на суда в Азовском море, вернулись на родину. Подробности далее. Россия примет жесткие меры в ответ на будущий 21-й пакет санкций Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, евробюрократы уже не в силах остановить санкционный маховик. При этом Брюссель, расширяя меры против России, не понимает, что не сможет повлиять на суверенную политику страны. Постпреды стран Евросоюза сегодня начнут обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России, предложенного Еврокомиссией. Он включает меры против энергетического, финансового и технологического секторов, а также ограничения в отношении так называемого теневого флота, новые экспортные и импортные рестрикции. И еще одно заявление МИД. Киевский режим пытается спрятать от российских ударов стратегический запас своих военных ресурсов в третьих странах, в частности, в Канаде, которая якобы стороной конфликта не является. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия оставляет за собой право на ответ.
2: Выпуск продукции, а это смертоносно,

0: Беспилотники атаковали три муниципалитета Белгородской области. В Шебекине осколочное ранение получил боец подразделения «Орлан», сообщили в оперштабе региона. Сослуживцы доставили пострадавшего в местную ЦРБ. После оказания помощи лечению он продолжит амбулаторно. Также в округе поврежден многоквартирный дом и социальный объект. 19 моряков из Азербайджана, выживших в результате атаки ВСУ на грузовые суда в Азовском море, вернулись на родину, сообщил РИА Новости источник в погранслужбе республики. Он добавил, что в страну доставлены тела погибших. Теплоходы «Натра» и «Циркон» были атакованы 5 июня украинскими беспилотниками. В результате погибли 4 гражданина Азербайджана и 1 россиянин. Еще 4 граждан республики были ранены и проходили лечение в больнице города Ейска. Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков на парламентских выборах. Об этом сообщил глава Центра избиркома страны Ваган Авакимян. По его словам, в городе Арташате на одном из пунктов избирателю не выдали бюллетень политической силы. Во время голосования на парламентских выборах 7 июня избирателям выдавали 18 бюллетеней по числу участвующих политических сил. Чтобы проголосовать, нужно было опустить в урну один из бюллетеней. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» у Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дневной ракурс на радио «Спутник», а значит, полдень настал в столице. Лисо Хабалова, Алексей Красильников в студии. Лисо, привет.
3: Привет, Алексей, всем привет.
2: Как обычно, много самых разных сообщений, новостей, прогнозов, ожиданий и всего прочего в течение ближайших 2 часов нас ожидает. Также через полчаса у нас будет гость в эфире, Владимир Разин, военный корреспондент Народного фронта из Донецка. Ну а через час у нас ключевая, самая содержательная, самая любопытная по версии нашей редакции тема дня, о чем сегодня поговорим, потому что, я так понимаю, там будет вопрос, который совмещает вопросы и строительства, и экономики, и социалки, и демографии, и очень много всего.
3: Да, достаточно интересная тема. Если коротко, то в ближайшие 3 года в России планируют построить около 1,3 миллиона квадратных метров новых торговых центров. Это я посчитала. Они планируют в 2026 году площадью построить 36 торговых центров площадью 412 тысяч квадратных метров, и к 2028 году планируют выйти еще на 900 тысяч квадратных метров. То есть в общей сложности 1,3. Сроки, я так понимаю, переносятся, потому что строить сейчас дорого.
2: А ты думаешь, будет дешевле? Потому что это недвижимость, мне кажется, недвижимость в смысле здания, строения, мне кажется, в этом смысле ожидать какого-то удешевления не знаю. Но тот факт, это же по всей России, правильно?
3: Да, это по всей России, по всей стране.
2: И почему я изначально сказал, что это такая многослойная тема, торговый центр, это уже давно не просто магазины, куда заходят, собственно говоря, что-то купить. Это досуговые центры, это места, где дети, подростки, да и взрослые проводят время. Я вот вчера, например, после работы в один такой ТРЦ зашел, там немножечко и перекусить, и погулять, и в магазин зайти. То есть это место, которое, условно говоря, чтобы по подъездам не шли. И места очень популярные для России, по другим странам говорить не буду, там, наверное, есть своя статистика, и вот этот вопрос дальнейшего охвата страны этими торговыми центрами, я вот специально сказал, торгово-развлекательный, это торговый, есть, видимо, существенная большая разница, нужно тоже понимать, но это некий еще и не только экономический, это в какой-то мере и социальный проект.
3: Ну да, ты все правильно говоришь, потому что это кино, кафе, даже спорт. Огромное количество дел, которые можно заниматься. Да, и очень приятно проводить время. Но при этом, кстати, 60% торговых центров устарели и нуждаются в обновлении.
2: Но вот тут тоже можно двояко подойти к этой истории. С одной стороны, можно сказать, да, построено, например, построено давно, где-то что-то ветшает, а с этими вещами шутить нельзя, отпускать далеко эту проблему нельзя. А с другой стороны, может быть, и требования потихонечку, так сказать, повышаются. Причем требования не только технические, но и с точки зрения, посещения. Потому что есть такие торговые центры, куда вот хочется, можно зайти просто так, опять же, если есть свободное время. А есть такие кутары, куда ты зайдешь, но только вот чтобы действительно зайти в магазин.

0: и то, если он есть в каком-нибудь другом месте, ты пройдешь, допустим, в другой.
1: Ну, это да, здесь уже дело выбора. У нас выбор, правда, велик, достаточно велик. Но меня еще, знаешь, формулировка заинтересовала про реконструкцию.
0: Когда,
1: мы сейчас говорим про реконструкцию. Покупатели меняются все быстрее. То есть, если раньше тренды держались 5 лет, то сейчас 2-3 года. Поэтому собственникам советую делать косметический ремонт каждые 3 года, а капитальный каждые 5-7 лет. Мне интересно, покупатели меняются. Что значит покупатели меняются? Я не обращаю, наверное, внимания на ремонт, когда... но эстетика какая-то в торговом центре имеет место.
0: Тут очень, действительно приятно очень много разных слоев, опять же, и в этом даже в одном этом предложении можно найти, потому что я лично вообще на другое обратил внимание, но мы подробно об этом побеседуем, ну, даже поподробнее, действительно, через час, потому что у нас там заготовлен специальный временной фрагмент для этой темы с комментариями экспертов. Обязательно все разберем, обсудим максимально подробно. Ну а сейчас у нас блок коротких, но страсть каких интересных новостей. С чего начнем? Наверное, к сожалению, с серьезного, с трагичного, с грустного сообщения об очередном ударе украинских террористов, украинского ВСУ, короче говоря. Среди прочего, под удар попал музей в Севастополе. Практически разрушено, в течение всего утра были сообщения о том, что разрушена оборона Севастополя. Вот та панорама, которая создавалась еще в начале 20 века, в 1905 году ее, по-моему, открывали. Что по новостям есть, потому что, ну вот, были изначально сообщения от губернатора Развожаева о том, что все разрушено, потом все-таки стали говорить о том, что фрагменты исторические удалось сохранить.
1: Но все равно, знаешь, такое ощущение, будто Киев, не ощущение, а так и есть, Киев продолжает воевать с нашей историей уже и культурой в том числе, потому что был уничтожен. Но какие-то, да, как ты говоришь, детали удалось сохранить, но в целом, я так поняла, все-таки невозможно восстановить эту картину, шедевр Рубо.
0: Ну, там история такая, что изначально этот шедевр, он был уничтожен еще во время бомбардировок фашистской Германии. В 42-м году удалось спасти определенные фрагменты.
1: Да, то есть это не первый удар.
0: Его восстанавливали. Вот, то есть в этом смысле тут в детали стоит очень серьезно вникать. У нас в новостях достаточно регулярно, собственно, обновления идут и публикуются. Но помимо того, что это, как-то правильно подметил, очередной удар по культуре, но тут никаких уже сомнений быть не может, что били целенаправленно по музею.
1: Да, по нашему культурному наследию целенаправленно ударили. Ну и ракетному удару подверглась также Чувашия. Там пострадали 3 человека. В Чебоксарах временно перекрыли движение. Также приостановили работу пришкольные лагеря. Погибших и раненых нет. Вот в Севастополе погибших и раненых нет. В принципе, нигде погибших и раненых нет. Это тоже радует.
0: К сожалению, действительно, говорим очень часто о том, что удары проводятся по разным регионам. Вспоминается относительно недавнее заявление Зеленского о том, какое количество дронов готовы ежедневно направлять на российские объекты, опять же, ВСУшники. Но оставим это так-то в стороне. И если вдруг кому-то из наших слушателей, ну, как не знаю, захочется или услышится, что мы вот обращаем внимание только на одни конкретные удары, как, например, в дни Петербургского экономического форума про Санкт-Петербург, много говорили сейчас, вот мы про Севастополь много говорим, это нисколько не означает, что удары по другим регионам менее опасны, менее неприемлемы. Это просто тот информационный момент, который мы здесь предлагаем выделить, про который действительно говорится очень много, потому что, да, это история, это наследие, это культура, это традиция, причем очень это получается у нас культурное наследие, которое объединяет сразу 3 итерации, что ли, нашего государства. Это и оборона Севастополя в Крымскую войну в середине 19 века. Это и восстановление этого полотна после Великой Отечественной войны, уже после 40-х годов 20 века. И это сейчас то, что происходит. Севастополь в этом смысле передовой город, город-герой, никаких сомнений нет. Что у нас еще есть?
1: Кстати, ты знаешь, хочу добавить, все-таки пострадавшие были в Запорожской области, там были ранены мужчина и женщина, их госпитализировали.
0: В этом плане максимального здоровья тем, кто пострадал, и максимального терпения и сил врачам, специалистам, сотрудникам всех структур, которые пытаются либо предотвратить, либо уже справляться с последствиями.
1: Да. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила создать специальную рабочую группу, которая будет готовить почву для будущих переговоров между Россией и Западом. По ее словам, Европа должна сама заниматься своей безопасностью. Такое заявление она сделала.
0: Ну, тоже С одной стороны, я не знаю, что конкретно решает Кая Каллас. С другой стороны...
1: Тут мне тоже, кстати, стало интересно, что она конкретно решает. Что
0: у нее есть функционал, можно посмотреть, условно говоря, можно сравнить с говорящей головой, там, не знаю, с официальным представителем. Другое дело, что в
1: голове...
0: Ну
1: вот ее предложения, они как-то учитываются в целом? На них кто-то обращает очень сильно внимание?
0: Я на эту тему всегда вспоминаю заявление, которое было сделано, ну как сказать, вскользь и было опубликовано через журналистов буквально через месяц после ее заступления на должность. Выяснилось, что в структурах Единой Европы оказались не готовы к тому, что у Кая Каллас недостаточный уровень образования, недостаточный уровень подготовки для той, условно говоря, для той должности, на которую она перешла. Полагали, что она со своим опытом, в том числе юридическим, в том числе политическим, могла бы заместить ушедшего тогда, ну, с этого поста Жозефа Борреля. Но в итоге было раздражение и непонимание, что вообще такое началось. Поэтому этот вопрос оставим на стороне, опять же, этой самой Еврокомиссии, евродипломатии. Но, с другой стороны, нельзя не обратить внимание, что хотя бы в таком ключе, в таком, но снова Европа приходит к вопросу, что нужно хотя бы как-то, ну, позаботиться о том, чтобы переговорщик возник. Потому что об этом говорится с разных сторон, об этом российские власти говорят тоже достаточно давно. Ну и вот когда была озвучена фигура Шрёдера как потенциального переговорщика, ну, бурлил Запад достаточно длительное время.
1: Да, я с тобой согласна, что Европа все-таки хочет сесть за стол переговоров, но в то же время, мне кажется, Каллас не очень нравится, что Трамп действует по большому счету в одиночку, потому что мы больше говорим о нем, о том, что он сейчас главный игрок якобы в урегулировании, он постоянно об этом говорит.
0: С этим очень непонятно тоже, потому что Трамп имеет желание вести эти самые переговоры и вести их в том числе лично, как мы это... Да. Было, это было в прошлом году, но это было. И сейчас эти треки продолжаются, и как минимум какая-то связь налажена. Если Европа сама отказывается от любых каких-то контактов, о чем не раз говорилось российским руководством, ну так это, наверное, нужно свою собственную ситуацию каким-то образом разрешить. Но, с другой стороны, да, потихонечку, сначала отдельные страны, теперь и надгосударственное образование и организации к этому приходят. Но, опять же, давай, наверное, тоже скажем, напомним, что это не нужно полагать, что вдруг внезапно возник какой-то интерес к урегулированию ситуации. Европа считает, что эти переговоры должны быть вот в том положении, что Россию к ним нужно принудить, поставить в позицию, когда с Россией можно общаться с позиции силы. Но за этим уже, наверное, за этим знанием, как на самом деле обстоит дело, видимо, не скоро все-таки придут в Еврокомиссию.
1: Ну да, потому что для нас важно, чтобы любые переговоры велись честно в первую очередь, без каких-то двойных стандартов и с учетом наших интересов.
0: Обязательно, обязательно. Случае. А вот этого видеть и слышать не хотят. Что у нас еще? Потому что у нас сообщение есть в очередной раз, не так часто говорим, но и возможности упустить никогда, возможности об этом упомянуть никогда не упускаем. Есть разногласия и внутри Европы, внутри вот этого блока, который пытается себя позиционировать как-то. Но, с другой стороны, между Польшей и Украиной достаточно много противоречий. Замалчивать их нельзя, и периодически они выходят на первый план. В данном случае министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о том, что вот то, как киевский режим продолжает упираться в непризнании многих преступлений, в том числе военных преступлений, которые были признаны по отношению к полякам, в середине 20 века, они приводят к тому, что разногласия между странами растут. А вот я процитирую: «Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям, поминовения жертв геноцида, хорошего будущего нет».
1: Ну да, и Варшава называет риторику Зеленского неприемлемой.
0: В очередной раз, я здесь могу только добавить, потому что это вот меняются президенты, премьеры,
1: Прости,
0: министры.
1: Прости, перебью тебя. Вот мне показалось, будто в данном случае Украина кусает руку, грубо говоря, которая ее кормит.
0: И не первый год, я просто добавлю здесь это еще раз.
1: Так почему они это терпят? Вот опять же вопрос у меня тогда.
0: Кто именно, Польша?
1: Да.
0: Ну, здесь можно прийти к тому, что в данном случае выгоднее занимать такую позицию. Польша очень много от Европы получает за счет того, что высказывает свое недовольство, напоминает о своей значимости. В итоге, так или иначе, к ней лояльно относится. А долгое время Польша, в том числе и в таком статусе, обращающая внимание на неподчинение, на вот это вот недостойное поведение своих соседей, я имею в виду Украины, была одним из главных реципиентов европейских денег. Ну, вот так, значит,
1: но выгоднее. Но кажется, будто Польша сейчас, по крайней мере, уже начинает держать некую дистанцию. Возможно, за ней пойдут и другие со временем.
0: Что ты имеешь в виду? есть какие-то уже поступки, потому что на словах-то они, безусловно, все разговаривают очень ярко.
1: На словах, я смотрю на словах.
0: Нет, на словах так, мне кажется, было давно, и высказывалось, опять же, повторюсь, и разными президентами, и премьерами, и уже достаточно длительное время. Просто вот когда будет какой-нибудь поступок, вот тогда последим, что из этого может выйти. А пока, ну, выразили недовольство в очередной раз. Более того, некоторые польские политики на этом, как сказать, хайпуют. Вот относительно недавно не самый известный, не самый популярный депутат приезжал, снимался на фоне вот тех, как сказать, стендов, творений, которые на Украине посвящают, собственно, нацистам, которых упоминать даже не стоит, не хочется и не буду. И получил за счет этого свою определенную прессу, засветился в телевизионном эфире, обратился к своим будущим избирателям. Внутренняя политическая борьба тоже никуда не делась.
1: Ну, понятно. Будем следить тогда за этой ситуацией, за высказываниями, за тем, что будет происходить дальше.
0: А вот что на Ближнем Востоке? Там на этой неделе какое-то новое обострение, и
1: да,
0: здесь,
1: Тегеран
0: и сейчас тоже.
1: Да, Тегеран атаковал военные корабли США в ответ на их агрессию. Конфликт на Ближнем Востоке, мне кажется, снова так выглядит, по крайней мере, будто на грани эскалации. И вот интересно, Трамп еще вчера обещал мир. Он говорил, что в течение 2-3 дней он это заявление сделал максимально уверенно.
0: Знаешь, сколько раз он говорил про сделку?
1: Вынужден реагировать.
0: Я буквально вчера-позавчера видел эту статистику, вот начиная с конца февраля.
1: 38 вроде как.
0: Вот
1: вчера
0: это было
1: 38-й раз,
0: да,
1: был. Но теперь, я так понимаю, он должен как-то реагировать.
0: А что? Как? Чем?
1: Так это уж я не знаю. Вот посмотрим, что он будет делать.
0: Я имею в виду, что принципиально такого произошло, чего не было раньше. В этом смысле какая особенная реакция у Трампа должна быть?
1: Ну, как минимум, он обещал перемирие. И
0: нет,
1: где оно?
0: Обещал-то давно. Это и то. Вот эти вот предложения, которые рассматриваются, это, опять же, на уровне идей, на уровне каких-то вариантов, опять же.
1: Но по факту, да, Армузский пролив остается заблокирован. Переговоры топчутся
0: под
1: на месте, я так
0: да,
1: понимаю.
0: Потому что Иран пропускает за большие деньги те суда, которые готовы заплатить.
1: Да, ну и, судя по всему, пока Иран не получит каких-то гарантий, он будет бить по американцам.
0: Ну, не только, кстати. Буквально на выходных же было сообщение о том, что несколько кораблей пытались пройти через пролив, они тоже получили свои удары, а в данном случае был подбит, сбит, атакован американский военный вертолет. Мне кажется, это достаточно серьезно. И именно это стало поводом для США открыть огонь по иранской территории, по иранским объектам. Ну и, соответственно, очередной ответ со стороны Ирана тоже последовал. А так, да, вот сейчас примерно как раз через пару часов в Америке начнется активный день, рабочий день. Подождем, возможно, нашим коллегам из вечерней смены достанется на голову какое-нибудь очередное заявление Трампа, если он, конечно, выспится, потому что со сном у Трампа в последнее время проблемы.
1: Да, я видела, засыпает, где придется.
0: Ну, это понятная история для журналиста, работающих, например, в раннюю утреннюю смену или в ночную, но не для президента. Хотя с ним, ну, опять же, вопросы здоровья, возраста, это пусть сами разбираются и следят за своим первым лицом. В Европу вернемся, потому что в Великобритании снова проблемы. На этот раз говорю в Великобритании, потому что речь про Северную Ирландию. В Белфасте, то есть Северной Ирландии, как раз суданец атаковал с ножом мужчину прямо на улице. И снова это всколыхнуло антимиграционные протесты. Мы буквально недавно говорили о случае, когда уже в Саутгемптоне, ну, там обострились волнения по поводу убийства англичанина, ну, англичанина с фамилией Новак, правда, по-моему, там тоже не самая англосаксонская фамилия, но сикхом, то есть таким вот представителем индийского сообщества. Очень громкие были, очень громкое дело, очень серьезные были противостояния и противоречия. Вот здесь тоже несколько городов затронуты этими акциями протеста.
1: Ну, видишь, агрессия мигрантов, я так понимаю, переполнила уже какую-то чашу терпения граждан, и люди выходят на улицу, потому что не хотят больше бояться.
0: Ну, это тоже же реалии, к сожалению, очень давних лет. Вот эти и нападения, и противоречия. Здесь же просто еще они подпитываются тем, что люди недовольны бездействием, пассивностью или, как это сказать, трусостью, что ли, полицейских, которые порой из-за опасения обвинений, опасения возможных обвинений в каком-то в расизме, получат очень серьезные санкции в свой адрес. Вот это все подпитывается. Ну и плюс Англия — это родина таких вот.
1: Нападение достаточно жестокое. Напал на жертву и попытался обезглавить.
0: Еще и так.
1: Попытался обезглавить. И, кстати, хорошо, что прохожие вмешались и остановили преступника.
0: Пусть разбирается. Опять же, полиция расскажет все детали, все подробности, потому что так на эмоциях можно, конечно, наговорить сразу. Но давайте последим, посмотрим, что было. Потому что, как, например, в том инциденте, который я упоминал, там как раз-таки на 180 градусов развернулся взгляд на ситуацию после того, как было опубликовано видео с нагрудного регистратора одного из полицейских. Поэтому и здесь пусть разбирается, пусть все будет по закону. Наверное, это главное, единственное, что вообще должно быть.
1: Так, и, ну, кстати, еще интересно, до этого он находился в Париже, этот иностранец, и сразу после прибытия в Северную Ирландию он подал прошение об убежище и получил разрешение остаться в стране до 28-го года. То есть вот так легко ему выдали это разрешение.
0: По-разному так бывает. Некоторые мигранты, желающие получить определенные документы, несколько недель, месяцев проводят в специальных лагерях, кто-то вот. Но здесь, видимо, из-за того, что убежище. Интересно, конечно, было посмотреть. Подождем, опять же, что будет опубликовано по этому вопросу. И почему, собственно, из Франции он переехал.
1: Да, да, вот мне как раз было бы интересно узнать детали, почему он переехал. Может быть, у него есть уже какие-то...
0: Да, могу предположить просто, что в Англии лучше кормят.
1: Ну, может
0: быть. Все так хотят, где лучше.
1: Посмотрим, может быть, дальше появится чуть больше деталей. Так, у нас осталось совсем мало времени.
0: Хватит у нас еще и про самолеты успеем поговорить, про все остальное прочее, потому что авиационная индустрия снова предупреждает и угрожает снижением числа рейсов, потому что топливо дорожает.
1: Да, керосин стал непозволительно дорогим, и это может привести к росту цен на билеты и отмене многих направлений. Винят во всем санкции и энергокризис. Financial Times предупредил об этом, о том, что авиакомпании по всему
0: они
1: миру.
0: Они цитируют различных и авиакомпаний, и представителей этих самых, этой самой авиационной индустрии, и цены уже, в принципе, растут, и уже авиакомпании перенастраиваются. Другое дело, что наблюдается очень любопытная, конечно, ситуация. Некоторые рейсы снимают, ну, потому что они экономически невыгодны, но в других направлениях они и прибавляют. То есть в этом смысле авиационная индустрия продолжает жить. А вот в плане того, сколько нужно тратить на топливо, я вот обратил внимание, что к 2026 году есть прогноз, что расходы вырастут до 350 миллиардов долларов, и это рост почти на 100. То есть, получается, на 2 пятых, на 40% к следующему году должны вырасти эти показатели. В сравнении, опять же, с... А, слушай, 26-й, это же этот год уже.
1: Да, это этот год.
0: Я почему-то никак не привыкну еще.
1: Организация ожидает, что расходы на топливо в 26-м году вырастут на 98 миллиардов.
0: То есть это плюс 40% от года к году. Но опять же, смотрим и следим, как пытаются контролировать небо и вообще...
1: Да, но хочу еще добавить, что в British Airways отмечают, что пока они все-таки не фиксируют существенного снижения спроса.
0: Спроса на билеты?
1: На перелеты, да. Спрос на перелеты остается высоким.
0: Естественно, потому что летать людям нужно, и никуда эта потребность не денется. Ну а вот в завершении, да, вот та самая инициатива, которая была озвучена в отношении семейной ипотеки, давай успеем, наверное, хотя бы вкратце ее назвать, точнее, не альтернативы семейной ипотеки.
1: В Совете Федерации предложили реформу семейной ипотеки. Вместо фиксированной льготной ставки 6% предлагается давать субсидию на частичное погашение основного долга 10-20% от стоимости жилья.
0: Это
1: справедливее, по мнению авторов.
0: Автор это озвучил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Но, в принципе, тоже одно дело снизить кредитную нагрузку, другое дело компенсировать деньгами напрямую. Собственно, пусть решают, пусть рассматривают, тем более это было озвучено представителям едва ли не профильного комитета. Посмотрим, последим, как это все дойдет до стадии законопроектов дальше, если дойдет, и дальше как будет проходить слушание.
1: Ну да, если план этот удастся, то миллионы семей реально могут почувствовать эту помощь.
0: Ну, миллионы ты прям махнула, конечно.
1: Махнула, думаешь?
0: Но дай бог, чтобы миллионы этим могли воспользоваться. Давай прервемся на несколько минут, дневной ракурс продолжится.

знать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
4: И что вы чувствуете?
5: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
4: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Ущерб от ракетной атаки подсчитывают в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов. По его словам, для граждан открыта горячая линия по вопросам, связанным с происшествием. Кроме того, Министерство экономики республики проинформировало о горячей линии для предпринимателей, бизнес которых пострадал от атаки. Утром Чебоксары подверглись ракетному удару, пострадали 3 человека. ЕС предлагает внести в санкционные списки помощника президента России, председателя военно-исторического общества Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича. Об этом пишет издание EU Observer со ссылкой на предложение Еврокомиссии. Постпреды стран ЕС сегодня начинают обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России. Москва примет жесткие ответные меры, уже заверила официальный представитель МИД Мария Захарова. Доля туристической отрасли ВВП России в прошлом году выросла и уже превышает 3%. Благодаря поддержке правительства в регионах открываются новые объекты, заявил глава правительства Михаил Мишустин в приветствии к участникам Международного туристического форума «Путешествуй». По словам премьер-министра, правительство продолжит создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в отрасль.
7: Правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма, для чего реализуется профильный национальный проект, в рамках которого в том числе предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаторий, парков развлечений. Это сотни различных объектов. Общим объемом инвестиций порядка 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Благодаря единой субсидии развивается инфраструктура на местах. Такие средства помогают регионам создать комфортную туристическую среду, навигацию.
6: Премьер-министр добавил, что число поездок по России в прошлом году превысило 92 миллиона. Также увеличилось количество иностранных гостей, в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. 6-й международный туристический форум «Путешествуй» проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня. В нем участвуют представители всех регионов России и 50 дружественных стран, в том числе Китая и Кубы. Белоруссия вводит безвизовый въезд для гостей и участников славянского базара в Витебске. Он будет действовать с 4 по 31 июля, сообщает Государственный пограничный комитет. Иностранным гостям для въезда в страну понадобится документ, действительный загранпаспорт, оригинальный или электронный билет на мероприятие фестиваля. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
8: Дневной ракурс на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Алексей Красильников. Напомню, нас можно смотреть, слушать ВКонтакте, в Одноклассниках, в Рутюбе. Естественно, слушать в прямом эфире в FM-диапазоне 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов счет вещания на сайте radiosputnik.ru. Естественно, подпишитесь на наш Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Ну и телега тоже все еще работает. В ближайшие полчаса гость нашего эфира – военный корреспондент Народного фронта из Донецка Владимир Разин. Владимир, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Владимир, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Есть несколько тем, заявлений, ожиданий, опасений, прогнозов и многого другого разного, по поводу чего ваше мнение будет очень и очень небезынтересным. Для начала, к сожалению, в очередной раз начинаем эфир с сообщения об ударе ВСУшников, террористов по российским регионам. Несколько областей пострадали, в некоторых есть госпитализированные, в некоторых просто объявлялся режим беспилотной опасности. Отдельно много говорится про Севастополь, где после налета дронов была практически уничтожена панорама обороны Севастополя. Это еще про Крымскую войну, это созданный шедевр русской культуры начала 20 века, частично пострадавший во время Великой Отечественной войны, восстановленный. И вот снова получается такой повторение, что ли, повтор, только там были немецкие фашисты здесь ВСУшные. Как прокомментируете, что здесь такого, опять же, нисколько не принижая значимости и серьезность ударов по другим регионам тоже?
9: Ну, противник уже не первый год, а уже даже, получается, с 2014 года никогда не гнушался никаким террористическим атакам. Для него это абсолютная норма, для него норма бить по мирным гражданам, бить по любым объектам инфраструктуры и, собственно, по культурным объектам. Да, все то, куда могут достать, бьют, и, соответственно, в ближайшее время ждать нужно только продолжения этих ударов. Да? Почему? Потому что мы видим, что противник наращивает количество беспилотников, причем большая их часть производится не на территории Украины, производится это в Европе и, соответственно, привозится в Украину, распределяется и уже потом запускается только с территории Украины. Да, сегодня также противник применил крылатую ракету FP-5 британскую, с которой очень долго у противника не получалось, да, как мы помним, там и испытания у него шли не совсем гладко, и применения были не совсем удачными, но в мае месяце вот 6 ракет он выпустил, да, 5 ракет было сбито, одна ракета все-таки долетела, как, собственно, и сегодня тоже одна ракета, насколько я понимаю, долетела, большая часть из выпущенных была сбита. Но здесь, опять же, нужно понимать, что Украина как была полигоном, так и остается. То есть сейчас на Украине и, собственно, ее руками, да, испытывается большая часть того вооружения, которое производит Европейский Союз, я имею в виду в основном это беспилотники, да, глядя на опыт того, что происходит на полях сражения специальной военной операции, противник этот опыт изучает, и, соответственно, ему нужно где-то проводить апробацию. Украина как раз-таки это то место, где это все испытывается. Вот. Насчет атак, повторюсь, что да, для противника никакие террористические акты ни разу не были, как это даже правильно выразиться в их отношении, ни разу не были чем-то ненормальным, да, то есть он испытывает где-то даже удовольствие, да, того, что страдают мирные жители, он это все показывает, он показывает, как он пытается навредить не только военным, да, но и, в принципе, любому русскому человеку. Вот, поэтому, к сожалению, да, ситуация такая. И ждать изменения ситуации в том, что противник перестанет трогать мирных граждан, да, и все, что с ними связано, я бы не стал на самом деле, да, исходя уже из опыта, который начался здесь, в Донецке, в 2014 году. Поэтому
8: Поэтому а вот разрешите небольшой аспект. Добавить, да. Небольшой такой аспект. Я понимаю, что тоже далеко не новый, но все-таки, вот, как, вот, например, с этим ударом по Севастополю задумываешься. Ведь ну, ни на что не списать. Не сказать, не объяснить, что вы там прячете, я не знаю, что, вооружение какое-то. Даже никак, но это музей. Это целенаправленный удар не то, что по гражданскому объекту, это по объекту культурного наследия. Вот это как-нибудь по-дополнительному, по-новому что-то высвечивает? Или тоже все это и было, просто вот, к сожалению, периодически действительно совсем шедевры попадают под удар?
9: Слушайте, во-первых, это и было. В Донецке били по краеведческому музею, да, и как бы были достаточно серьезные разрушения. А противнику не нужно ничего доказывать. Он скажет, что по нашим данным там кто-то находился, да, как это было в Старобельске, да, к сожалению, когда прилетело по детям в общежитие. Им не нужно никакие доказательства того, что там находились военные или был какой-то военный объект. Они просто показывают, что они могут и, к сожалению, они хотят устраивать вот такие вот террористические акты. И они хотят показывать, что они могут дотянуться до любого объекта, там, неважно, он военный или не военный. И только они в этом плане будут стараться, к сожалению, наращивать эти возможности. Поэтому какие-либо оправдания для противника, им этого не нужно. Они своим гражданам, да, или там своим партнерам покажут картинку, скажут, посмотрите, объект поражен. А кто будет спрашивать, что было в этом объекте, да? То, что мы сейчас показали, да, что пострадало, какие культурные потери, да, в том числе мы понесли, а кого это волнует на Западе, да? То есть, ну, объективно, кого за последнее время волнуют какие-то там страдания русских людей или еще что-нибудь на Западе. Но нет, этого не будет, и противнику это не нужно, да, это как бы абсолютно объективно.
8: Как оцениваете вот цитату, заявление о том, что до 600 дронов каждый день будут направлять, Зеленский что-то подобное высказал, насколько это реалистично, насколько это, ну вот, нужно уже действительно принимать как каждодневную данность?
9: Ну, на сегодняшний момент, скорее всего, так и нужно делать, да, нужно готовиться к этому, и нужно понимать, что, скорее всего, объемы противник налетов снижать не будет. Опять же, почему? Потому что большая часть производства у противника налажена, логистические маршруты у противника, к сожалению, до сих пор работают, даже те традиционные, там и железная дорога, и автодорога, к сожалению, почему-то оно пока работает из Европы. То, что противник не может на своей территории такое большое количество дронов производить, это факт, да, все-таки на территории Украины, ну, во-первых, это все поражается, во-вторых, это все находится там разведкой, да, и сейчас на территории Украины такие большие объекты по производству достаточно сложно организовать. Проживут они, ну, очень, скажем, недолго. Готовится, точнее, насчет заявления, да, вот недавно было заявление, может быть, неделю назад, когда они сказали о том, что мы будем бить ракетами, наверное, к концу лета, да, ну, там они говорили про Москву. Но мы видим, да, что сегодня ракеты опять полетели, да, они большая часть их была сбита, но то, что противник и в этом направлении пытается нарастить какое-то производство, это тоже факт, который мы, к сожалению, на себе ощущаем. Но здесь тоже нужно сказать, да, что большая часть действительно всего сбивается, а сбить все невозможно. Это тоже как бы данность, которую нужно принять и понимать ее. То есть то количество, которое летит, оно и перегружает ПВО, и есть уже в сети кадры, да, вот пролеты этой ракеты, мы, ну, как обыватели, мы видим, что она летит достаточно близко к земле, и наверняка для ПВО, может быть, не всего, но для большей части ПВО – это достаточно сложная цель. Это тоже нужно понимать, и нужно к этому нужно как-то ПВО, наверное, приводить к тому, чтобы такие низколетящие цели оно сбивало, да, но это все-таки больше вопрос к даже не Министерству обороны, да, а нашим специалистам, которые работают в области создания, да, такого ПВО. Поэтому, ну, на сегодняшний момент все действия противника, точнее, все, о чем он заявляет, я имею в виду по беспилотникам и по ракетам, скорее всего, близко к правде, да, скажем так, да, и нужно это понимать и оценивать, так сказать, и свои возможности, и возможности своей безопасности для людей и так далее.
8: А вот как оцениваете, насколько близки к правде мнения, которые на самой Украине высказываются в отношении, ну, некоторых сложных, некоторых ключевых точек линии боевого соприкосновения? Потому что, среди прочего, звучат голоса о том, что в Константиновке ситуация для ВСУ резко ухудшилась. Там очень много разных сообщений в информационном смысле, если только следить за информационным фоном. Там все уже, Россия уже за Уралом, но я не шучу, я вот буквально вчера совершенно спортивные какие-то новости просматривал, мне в контекстном поиске выпадает новость о том, что какой-то американский генерал все прямым текстом говорит, все, Россия проиграла. Но оставим это на совести тех самых генералов и той самой информационки. Но вот Константиновка, действительно, что там происходит на самом деле, потому что внимание региону уделяется, говорится про это достаточно много, но вот по факту, по существу, насколько и действительно это ухудшение, если есть, то есть, или это какое-то, не знаю, может быть, попытка пустить пыль в глаза?
9: Смотрите, на территории Константиновки бои идут уже достаточно давно. С нашей стороны продвижение там не прекращается, оно идет действительно каждый день, оно идет как в обход города, так и в самой городской застройке. То есть группы противника, которые остаются в центральной части, часть из этих групп отрезана от внешнего мира, ну, скажем так, или в окружении, да, или под полным огневым контролем находится. Большая часть противника находится на севере города. А с нашей стороны, соответственно, наши штурмовые группы двигаются с запада города, с востока и с южной стороны как раз-таки, вот выжимая из центра и выжимая на северные окраины города. Поэтому действительно для противника ситуация больше, чем плохая в Константиновке. Вряд ли там получится что-то изменить, еще исходя из того, что и снабжение вокруг Константиновки нарушено достаточно давно и достаточно серьезно. То есть уже больше, наверное, недель трех на автомобильном транспорте, ну, на любом транспорте противник к Константиновке заехать и подъехать не может. То есть дорога контролируется, да. Ну, а те попытки, которые совершаются, понятно, собственно, чем заканчиваются. Здесь тоже, вот, да, мы первую часть эфира говорили о там дронах, налетах и так далее. Нужно понимать, что в зоне СВО все заявления, которые делаются противником, они, ну, на сегодняшний момент, да, на сегодняшнюю ситуацию, их можно, в принципе, там не слушать и не учитывать, потому что у противника всегда он там инициативу перехватывает, я не знаю, там у русских все плохо и так далее и тому подобное, но по факту,
8: ну,
9: мы видим, что
8: в зоне
9: СВО... Ну,
8: ракет на 2 дня, это уже 4 года назад мы слышали первый раз.
9: Да. Абсолютно верно. Вот. Поэтому то, что происходит в зоне СВО, на сегодняшний момент все находится под полным нашим контролем, я имею в виду в плане инициативы и продвижения, особенно на ключевых участках фронта. Это Донецкая Народная Республика, это Запорожский фронт. Там также мы двигаемся к и движение достаточно успешное к одной из очень важных логистических артерий противника на этом направлении. Поэтому о чем я хотел сказать? О том, что здесь вот нужно немного разделять, да, то, что противник делает в плане каких-то дальнобольных ударов и там налетов дронов, да, с той ситуацией, которая находится в зоне специальной военной операции. Здесь действительно очень сложно, здесь тоже очень большое количество дронов на разных, скажем так, расстояниях от линии фронта и, соответственно, на самой линии фронта. Но все равно мы видим каждый день, но положительный успех со стороны наших штурмовых подразделений, которые двигаются вперед. Да, это, безусловно, очень тяжело. Это там всевозможные тактики, и по-разному приходится исхитряться нашим бойцам, чтобы там добраться до нужных позиций. Но факт остается фактом, да, и то... Что происходит, когда наши штурмовые группы подходят к позициям противника? Я имею в виду там ближний бой, стрелковый бой и так далее. Но мы прекрасно видим, что мы на этих позициях остаемся потом, да, когда сумели к ним подойти, противника там не остается, да, то есть противник уничтожается или же отходит, если у него получается, да, скажем так, это сделать. Хотя это тоже сейчас нетривиальная задача совершенно. для противника. Поэтому здесь, да, нужно действительно разделять заявление противника, которое он делает по поводу, скажем так, своих террористических атак по большей части, да, потому что мы видим, что и кто страдает от налетов дронов, и те заявления, которые он делает по поводу ситуации в зоне специальной военной операции.
8: А вот опять же, к заявлениям с той стороны, эвакуация семей с детьми из Славянска, из Краматорска, это к чему-то свидетельство, это о чем-то сигнал, или это больше украинцами, украинскими властями для Украины? Что это вообще такое? Как это понимать, как к этому относиться? Потому что, естественно, хочется, может сразу додумать, что значит ситуация вот уже такова, что вот. Но вместе с тем, ну, эвакуация это всего лишь один из звоночков, которых должно быть как минимум несколько.
9: Да, действительно, их должно быть несколько, но вот даже тот звоночек об эвакуации говорит о том, что как раз-таки противник понимает, что на этом направлении, на одном из самых важных направлений, да, в принципе, сейчас в зоне СВО, у противника ладится не все так, как у него запланировано, да, потому что мы видим ситуацию в Константиновке, мы видим ситуацию в районе Рай-Александровки, мы видим ситуацию в районе трассы Славянск-Артемовск, где также продвигаются и там наши штурмовые группы. Мы видим ситуацию в районе Красного Лимана, там тоже потихонечку, но мы продвигаемся, да, это означает, что мы сразу с трех сторон начинаем подходить как раз-таки к агломерации Славянской и Краматорской. Это один момент. Второй момент противника, допустим, вот из Константиновки выбивают, да, то есть в Константиновке не могут уже находиться, допустим, операторы дронов противника, да, что они делают? Они находятся в Алексеево-Дружковке, они находятся в Дружковке, в Дружковке, в том числе и местные жители и выкладывали это в интернет и жаловались разными путями о том, что противник занимает верхние этажи многоэтажек, соответственно, туда начинаются прилеты с нашей стороны. Ну, безусловно, да, там страдает, да, это там какой-то многоэтажный дом, но страдает он почему? Потому что верхние этажи заняты операторами дронов противника. Соответственно, эта же ситуация сейчас будет начинаться и разрастаться в Славянске и в Краматорске, хотя и в Славянске, и в Краматорске, ну, достаточно, скажем так, мест, да, для размещения там и операторов, и там личного состава, и так далее. Но, опять же, мы знаем и видим, как противник действует в городской застройке. У него есть мирные жители, он находится рядом с ними, соответственно, он начинает выстраивать какую-то там свою военную деятельность, находясь рядом с мирным жителем. Поэтому, ну, абсолютно все прогнозируемо и предсказуемо. То, что начинает сейчас происходить в Славянске и Краматорске.
8: А вот немножечко гуманитарного момента еще и добавить, и расширить. Это слова, это мнение эксперта военного Андрея Марочка, который, ну, говорит о том, что знает, а он чаще знает. Так вот, он обращает внимание, что в определенных районах Харьковской области еще и возникает дефицит продовольствия, еще и возникает дефицит воды. Причем настолько, что приходится самостоятельно, ну, в данном случае украинским военнослужащим, рыть колодцы в низинах для того, чтобы эту самую воду получить. Ну, что такое снабжение для военных, наверное, уже все выучили за последнее время, то, что должно быть необходимо. И, кстати, некоторые радиоперехваты порой рассказывают разное о том, как украинские снабженцы, ВСУшные снабженцы относятся к тем бойцам, которые остаются на передовых. Но вместе с тем, вот этот опять же момент, ну это какой-то определенный уровень, что ли, достигнут, ну как это сказать, того, как вы сказали, того, что не все запланированное происходит так, как оно было запланировано.
9: Ну, во-первых, да, то есть в Харьковской, в Сумской области мы достаточно неплохо, да, на сегодняшний момент, я бы не сказал, что это там какой-то стопроцентный результат и так далее, но также работаем по логистике военной противника, да, которая находится там в 20, в 30, где-то даже в 50 километрах от линии фронта. Но, безусловно, с той стороны тоже люди воюют уже четвертый год, да, они понимают, что такое логистика, они понимают, что за этим может следовать, да, если она будет там обрезана полностью или какие-то очень серьезные потери понесет, да. Соответственно, ну, скорее всего, это связано, да, больше с какими-то проблемами вот так вот на местах, скажем так, на тактических направлениях, да, где-то противник пытается себя где-то подстраховать. Я бы больше вот так вот к этому относился на сегодняшний момент, да. Безусловно, здесь тоже, наверное, цепочка каких-то действий идет в том плане, что помимо продовольствия и воды, да, противнику уже нужно там и БК, и личный состав, в том числе использовать этой логистикой, да, но вот проблему с водой он может, допустим, решить вот таким путем, да, он, наверное, ее и решает таким путем, да, если есть такая возможность. Ну и плюс ко всему, опять же, удары там с нашей стороны по жизненно важным объектам инфраструктуры, возможно, они тоже дают какой-то небольшой результат, потому что, ну, будем объективны, да, удары как наши, так и противника в глубину территорий, это все-таки игра в долгую, да, поэтому кто-то где-то к чему-то, возможно, готовится и понимает какие-то последствия, которые наступят через какое-то определенное время, если будет продолжаться, допустим, будут продолжаться там те же удары, да, и ситуация будет продолжаться, оставаться такой, которая она есть сейчас, да, в плане ударов по тылам.
8: Владимир, в завершении прям минутка остается. Насколько возможно, насколько уместно предполагать о том, что вот успешный опыт из одной территории можно переносить на другой, потому что даже вы вот подчеркнули кратко, но тем не менее, что везде ситуация, обстановка с продвижением и с успешностью действий разная.
9: Она действительно разная, потому что каждый участок фронта от себя, он отличается своими нюансами, да, в Запорожье это голые поля там и редкие лесополосы, где сейчас наши ребята двигаются, в Донецкой Народной Республике, наоборот, это большое количество маленьких населенных пунктов, да, от одного к другому можно перемещаться, Харьковская область или север.
8: 20 секунд, прошу прощения.
9: Донецкой Народной Республики, это леса, соответственно, основной опыт, он, безусловно, перекочевывает от направления к направлению. Но нюансы на местах, они все-таки остаются нюансами.
8: Владимир, вам спасибо огромное за ваши содержательные, хотя и лаконичные, время, к сожалению, так много ответы. Владимир Разин на радио «Спутник», а «Дневной ракурс» продолжится уже совсем скоро.

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Краснодаре 13 часов, в Перми 15:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле прокомментировали удар ВСУ по музею в Севастополе. Беспилотник атаковал пассажирский автобус в Запорожской области. Двое подростков причастны ко взрыву машины на юго-западе Москвы. Подробности далее. Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму обороны Севастополя. Такие удары лишний раз подчеркивают правоту России в ее борьбе за свои регионы. Она завершится победой, а музей-панорама обороны Севастополя будет восстановлен и станет еще краше, заверил представитель Кремля. ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Снаряд попал в крышу главного здания. Возник пожар. При этом в пресс-службе отметили, что исторические фрагменты полотна Франца Рубо уцелели, так как находятся в фондах музея. Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Запорожской области. Пострадавших нет. Пассажиры и водители оперативно эвакуированы. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что был атакован автобус, следовавший по маршруту Мелитополь-село Великая Белозерка. В момент удара в салоне было 8 пассажиров и водителя. Двое подростков причастны ко взрыву машины на юго-западе Москвы. Подозреваемые действовали по указанию кураторов и были задержаны на месте, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. Подчеркивается, что подростки проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений. По данным следствия, подрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий произошел накануне на улице Введенского. Пострадавших нет, возбуждены уголовные дела, в том числе о покушении на убийство. Госдума приняла закон, запрещающий депортацию или отказ от выдачи вида на жительство иностранцам, проходящим службу по контракту в вооруженных силах России, а также тем, кто ранее участвовал в боевых действиях. Кроме этого, законом предусмотрены случаи, когда членам семьи военнослужащего ВНЖ не выдается, а ранее выданный

0: Крайне тяжелое положение населения острова и вызвали резкую эскалацию напряженности в регионе. Госдума требует, чтобы санкции с Кубы, а также КНДР и Ирана были сняты, а не вводятся, чтобы сдержать развитие других стран, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. На юге Ирана 20 тысяч человек остались без доступа к пресной воде из-за американских атак. В провинции Хормозган повреждена инфраструктура распределения питьевой воды, включая 2 бетонных резервуара. По данным агентства ФАРС, рассматриваются альтернативные способы обеспечения населения пресной водой. Американские военные ночью провели 3 серии ударов по Ирану. Тегеран в ответ атаковал баллистическими ракетами американские базы на Ближнем Востоке. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дневной ракурс на радио «Спутник» продолжается. У нас все по-прежнему. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. На сайте radiosputnik.ru полный список городов, частот вещания можно найти. Естественно, соцсети, ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб, стримы. Можно смотреть, можно пересматривать, можно комментировать. Естественно, Макс, канал «Радио Нижний подчеркивание «Спутник». В Телеграм тоже можно заглянуть по тому же адресу. В студии по-прежнему Алексей Красильников и Лисо Хабалова. И, Лисо, давай поговорим как раз-таки о том, о чем обещали. Про торговые центры, про их, про рост их будущий и про строительство их уже настоящее.
3: Да, в 27-28 годах в России планируют построить на 12% больше торговых центров, чем за предыдущие 3 года. Сейчас заявлены вводы в целом, в совокупности, я считаю, на примерно на 1,3-1,5 миллиона квадратных метров. Эксперты сомневаются, что все это достроят в срок из-за дорогих кредитов и ухода некоторых западных брендов. Брендов... Но консалтинговые компании дают оптимистичный прогноз. В 26-28 годах в России планируют ввести около вот все-таки 1,5 миллиона квадратных метров новых торговых площадей. И ну, это на 12-16% больше, чем за предыдущие 3 года. Но они переживают, что все-таки реальность может оказаться немножечко суровее из-за высокой ключевой ставки.
2: Так, сейчас очень много всего в одной куче оказалось. Высокая ключевая ставка, ее можно в любую тему абсолютно прибавлять. Давай начнем, наверное, с самого
3: конечно,
2: начала.
3: Конечно, можно, но здесь она тоже имеет место быть, и ключевая ставка в том числе.
2: Ну, потому что, видимо, так понимаю, кредитные заемы берут в том числе и строители, в том числе и застройщики. Я хотел добавить, что вообще с тем, что такое долгострой или с тем, что такое недостроенный какой-нибудь большой объект, наверное, в разных городах по стране сталкивались многие и примерно представляли, что это такое, и забрасывали строительство тоже бывает. Но другое дело, что вот этот, конечно, темп, он многих вопросы, что ли, вгоняет, потому что, ну вот опять же, нам комментарий к эфиру пришел, я его только немножечко более человеческими словами опишу, вот неужели вот эти торговые центры, то есть возможность что-то купить в плане одежды, в плане поесть, в плане посмотреть кино, опять же, в некоторых торгово-развлекательных центрах, неужели это то, что нужно человеку сегодня? И мы-то приходим к ответу, что да, нужно. Это возможность провести время, это возможность получить ту самую еду, одежду, и это возможность своих, не знаю, подростков, детей как куда-нибудь отправить не в сомнительные компании, которые обязательно найдутся за гаражами, я утрирую, конечно же, а вот куда-то, где, ну, по крайней мере, это все, не знаю, будет интересно им самим, поэтому значимость торговых центров, это то, о чем час назад говорили, да и я сейчас готов, опять же, это повторить, она нисколько не в тех магазинах, которые, не только в тех магазинах, которые на их территориях находятся.
3: Ну да, я с тобой полностью согласна. В торговых центрах действительно можно не только обновки себе прикупить, но также и время хорошо провести, как мы уже говорили ранее, и в тренажерный зал записаться. Так что там огромное... Плюс, на самом деле, я замечаю огромное количество молодежи в торговых центрах, которые просто там ходят, проводят время.
2: Ну, я и, про может них быть, и говорю, да, про подростков, условно
3: это
2: говоря.
3: Это действительно лучше там, под присмотром, так сказать, под камерами, чем где-то на улице, не пойми, чем они будут заниматься. Поэтому, да, строительство торговых центров имеет место быть. Меня удивили цифры, я не думала, что такое внимание уделяется строительству торговых центров, что они строятся в таком количестве, но, видишь, это хорошо. Я думала, вот есть уже какие-то торговые центры, и все. И вот ими и занимаемся.
2: Просто их мало. Вопрос в том, не то, что мало, а в том, что их недостаточно. Вот так точнее, наверное.

0: будет. И учитывая, что в других городах, ну, получается, с этими самыми торговыми центрами, почему бы не попробовать еще? В конце концов, тоже они везде появляются, и в столице они тоже далеко не сразу, все вдруг внезапно были. Это, я так понимаю, удобная форма и для магазинов, чтобы какие-то не отдельные площадки, помещения занимать, а вот как раз-таки в таких, в сосредоточенных точках, где есть посетители, которые приходят не только непосредственно адресно в этот самый магазин. А вот тут как раз правда. Ну, во-первых, у нас комментарии, опять же, экспертов записаны. Можно что-нибудь из них уже послушать. Либо вернуться как раз-таки к той цитате, которую мы... Ну, ладно, к той цитате мы чуть позже вернемся относительно того, как часто нужно обновлять самый торговый центр и проводить реконструкции. А комментарии для нашего эфира давай начнем с такого, про который сказал, запутался я немножечко в этих формулировках, рассказал Юрий Твердохлеб, кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХИКС.
1: Конечно же, торговые центры достаточно полезны для развития экономики, потому что покупателям это облегчает, собственно, сам процесс приобретения товара. Более того, это рабочие места, современные формы торговли. Конечно же, они нужны. И, в общем-то, то, что сегодня речь идет об обновлении, потому что мы видим с вами век технологии, конечно, для торговых центров, в общем-то, пытаются интегрироваться вот в сложившуюся реальность. Поэтому сами по себе торговые центры во многом их можно рассматривать как некий драйвер экономики с точки зрения именно стимулирования потребительского спроса и создания комфортной среды для осуществления операций купли-продажи.
0: В принципе, да, как раз об этом этот тезис и прозвучал. О том, что это, ну, определенная новая, что ли, форма, да, вот этой работы, этого существования. Если ее не было 10-15 лет назад в таких массовых объемах, это не означает, что ее не должно быть. Ну и да, это сразу несколько функций, которые самые торговые центры исполняют, закрывают.
2: Ну вот хочу добавить сюда статистику некоторую. Сегодня она стала известна. Лишь 10-15% торговых центров в России имеют наименьший риск закрыться, хотя они и не застрахованы от этого. Об этом рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын. Также к наиболее устойчивому он отнес крупные доминирующие торговые центры в своих зонах охвата, а также районные ТЦ и объекты с продуктовым якорным арендатором. Вот даже медициной, это... сервисами и медициной. Вот, кстати, медицину, я не обращала внимания, что была какая-то медицина в ТЦ.
0: Нет, аптеки есть, конечно же, причем очень разные.
2: То есть здесь имеется в виду именно аптеки, да,
0: наверное? Я могу предположить сразу и навскидку, потому что наверняка какие-нибудь такие точки, связанные с непосредственным здравоохранением, тоже могут быть. Опять же, у меня относительно недалеко от дома есть очень большой, очень, ну, и красивый, и симпатичный, и походить, и погулять можно, хотя район спальный, метро Пражская, если вдруг кому интересно, называется Коламбус, там он такой сдвоенный, там действительно людей много, и очень много разного есть, и там, по-моему, даже какой-то центр, как, господи, «Мои документы», что ли, называется, и кинотеатры, и рестораны, и очень много прочего. Другое дело, что по понятным причинам некоторые площади закрывались. Вот с 22 года некоторые закрываются, переоткрываются, и такое ощущение, что все еще никак не переналадится, что ли, не перенастроится на новые рельсы, потому что что-то меняет собственника вообще, что-то меняет только название, значит, нужно заголовок поменять. И в этом плане, ну вот правда, еще и в курсе, в русле, в направлении роста популярности онлайн-маркетплейсов, вопрос вот этих самых торговых центров, он достаточно любопытный звучит. Если их строят, значит, на то есть спрос. Но вот как будут справляться с этой конкуренцией со стороны онлайна? Вот это еще больше интересный вопрос.
2: Я уверена, что есть спрос. Сужу, например, по себе. Мне все-таки приятнее прийти, померить, пощупать это все и так убедиться в том, что эта вещь, если мы говорим о вещи, например, реально мне подходит, чем заказывать онлайн. Все-таки шопинг.
0: То есть простая примерка где-нибудь бессрочно тебя не устраивает?
2: Мне точно не нравится такое, и я уверена, многим не нравится. Многие из моих знакомых, они тоже любят походить по ТЦ, погулять. Тем более, например, авиапарк, торговый центр, тоже очень сильно мне нравится. Там, помимо всего прочего, что ты перечислил, что бывает в торговых центрах, там есть еще и огромная развлекательная детская площадка. Там есть даже ледовый дворец, а что, как называется, ну, скажи,
0: там,
2: вылетело слово из головы.
0: Там
2: то есть,
0: парк
2: на коньках можно, в общем, можно кататься на коньках. Да, мини-каток.
0: Я правильно вспоминаю, кстати, в Коламбусе тоже есть такая зона, где можно по всяким, я не знаю, как это правильно сказать, веревки, тропы, Европы. Вот по этим вот. Дети могут тоже там поболтаться.
2: VR,
0: достаточно,
2: да,
0: интересно.
2: По-моему, называется вот эти. VR, очками, да, да, в очках. То есть там чего только нет, поэтому, да, торговым центром быть.
0: Еще, ну, посмотрим, как им быть. Это пусть, опять же, рассказывают доказ, потому что, опять же, упомянул чуть ранее о том, что есть опасения в том, что все будет построено в срок. И будет ли построено вообще? Мнение также еще давай послушаем. Олег Войцеховский, основатель, управляющий директор Российского совета торговых центров.
3: Если раньше мы разрабатывали концепцию, исходя из того, какие люди вокруг живут и что они покупают, то сейчас мы уже должны смотреть на то, а что вообще наша аудитория торгового центра потребляет в принципе. И не только ритейл и общепит выстраивать, но и все остальные сегменты. И тогда мы в торговых центрах будем достаточно хорошо зарабатывать именно от всех потребностей людей. Но тут, конечно, нам нужно взаимодействие с государством, поскольку должна быть уже другая точка зрения на торговые центры. Сегодня у нас все растет доля тех арендаторов, которые не являются торговыми, платят в 3 раза, а то, может быть, и в 5 раз меньше, чем торговые арендаторы. То есть собирается денег намного меньше, а, скажем так, ожидания государства по бюджетным платежам все увеличиваются. Поэтому здесь нам нужно вот этот момент сбалансировать.
0: Очень хороший вопрос. Тезис высказан о том, что это правда. Нельзя сказать, что вот это нужно или это не нужно, что вопрос нуждается в балансировании. Ну и правда, давай вернемся, может, к этой цитате, опять же, добьем ее, которая у нас час назад прозвучала, о том, что сейчас 5 лет – огромный срок для трендов потребления, поэтому реконцепцию нужно планировать заранее. Малое – это раз в 3 года, раз в 5-7 лет – большая. Это слова управляющего партнера Союза торговых центров Сергея Платицына. Вообще интересно, учитывая, что ну, это все дорого, учитывая, что кредиты действительно дорогие, ключевая ставка все еще на высоком уровне, учитывая, что и с материалами тоже возможны вопросы, и вот эти истории про малую реконцепцию раз в 3 года.
2: Так вот, поэтому я и зацепилась об этом ранее, когда мы с тобой говорили, потому что действительно это отремонтировать, реконструкцию какую-то сделать в торговом центре, даже малую, пускай каждые 3 года, но это больших серьезных вложений будет стоить. И мне стало интересно, кто будет за это платить. Арендаторы как-то, например, возможно
0: Нет,
2: ли, что у них будет
0: это
2: стоимость...
0: Нет, конечно владелец торгового центра.
2: Я подумала, возможно, что стоимость у них будет повышаться за счет всей этой реконструкции, и получается силами арендаторов в том числе.
0: Нет, это само собой напрямую это будет платить, конечно, собственник. Другое дело, насколько здесь, опять же, государство может проконтролировать, насколько законы работы этих самых специализированные законы, по которым работают торговые центры, насколько они имеют или не имеют права закладывать повышение арендной платы. Вот так часто, как это говорится, раз в 3-5-7 лет. Потому что мне кажется, что одна сторона владельцы торговых центров, что другая сторона владельцы магазинов, которые могут арендовать площадь, заинтересованы в долгосрочном партнерстве. Потому что тогда владелец торгового центра будет понимать, что у него места, у него площадь вся занята. Соответственно, тот, кто придет к нему работать на эту площадь, будет понимать, что он здесь на длительное время. У нас, кстати, тоже достаточно любопытный момент, тоже высказывался, я его вкратце, наверное, в конце напомню, о том, что некоторые площади в некоторых торговых центрах, они сейчас пустуют не потому, что на них невозможно найти, арендатора, а потому что, условно говоря, ушедшими компаниями аренда была оплачена. И вот все стоит закрыто место. У нас, как, по крайней мере, вот в паре этих самых торговых центров неподалеку от дома оно есть. Ну а так, да, прошу.
2: Мне хотелось еще добавить, что как раз управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын сказал о том, что торговым центрам в России нужно брать пример с Испании, Мексики, Таиланда, Турции и Индонезии.
0: Это в каком смысле?
2: Он говорит о том, что торговый центр, вот цитата его, торговый центр – это то, что можно бесконечно улучшать. Из мирового опыта я бы предложил брать пример с торговых центров на Бали. У всех объектов там очень хорошо сделана входная группа, так что пройти мимо невозможно. Какие-то декоративные механические бабочки, самая лучшая отделка, как в музее, это, конечно, в Бангкоке, отметил он.
0: Ну, это прям совсем уже, мне кажется, для
2: там
0: таких,
2: организовывают
0: для
2: акции, презентации новых коллекций разных товаров. Да, и в Испании самая высокая насыщаемость ТЦ.
0: Ну да, это к вопросу о том, что человека нужно еще в эти самые ТЦ привести, но об этом как раз у нас много и было. Последим, как оно будет проходить, обо всем обязательно расскажем у нас в новостях, у нас в соцсетях, у нас в канале Макс Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Традиционно, как обычно, в дневном ракурсе отдельный блок для военно-политического обозревателя Михаила Ануфриенко. Михаил, здравствуйте.
4: Добрый день, друзья.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил. Сегодня очень хочется обсудить обстановку у Литвы. Я так понимаю, они закупают технику на 1 миллиард и проводят некие учения для своей новой дивизии. И вот одновременно у границ с Белоруссией и Калининградом проходят учения добровольческих сил. Около 1000 человек с легким стрелковым оружием. Мне интересно, как Литва объясняет необходимость таких трат. Это же серьезные достаточные траты и создание новой дивизии.
4: Ну, там не надо путать. Рингтене — это добровольческие силы охраны края. Это, скажем так, гражданские лица, которые по выходным проходят сборы суммарно где-то около месяца в течение года. И они входят в случае там, чрезвычайной ситуации в состав Национальной гвардии. Отличаются легким стрелковым оружием, с ограниченной боеспособностью. Насчитывают максимум 5600 человек, хотя там порядка 500 кадровых военных, в основном офицеров, которые ими командуют. Но это так себе силы. И вот они действительно на регулярной основе собираются и играют в войнушку, изображая из себя регулярную армию. Потом возвращаются на работу. А закупки проводятся действительно для новосозданной в прошлом году дивизии. Причем, что интересно, вот действительно, это объявленная сумма сделки на миллиард долларов, евро точнее, до 2032 года. Но закупаются на нее грузовики и вездеходы. Это объявлено для новой дивизии. Вот здесь очень интересно. Если каждый грузовик стоит пусть 200 тысяч евро, то их, ну, тогда на эту сумму пойдет 5 тысяч штук. Это равно численности вот этих сил по охране края, каждому этому боевику по машине. Ну, в дивизии приблизительно столько. Ну, хорошо, на двоих. Но это фантастика. 10 тысяч в дивизию они не соберут никогда. Но, понимаете, очень похоже, что это очередной попил бабла. До пандемии, когда еще были относительно мирные и спокойные времена, я много времени уделял Литве и закупкам оружия Литвы. Так как воруют там, не воруют нигде. Знаете, вопрос не в том, что «а вот у нас». Нет, ребята, забудьте. Вот именно там. Они умудрялись закупать бэушную немецкую технику, списанную в Австрии, по ценам дороже новой, не получая ее, отправляли на реновацию в Германию, и она выходила в два раза дороже. Это просто золотая жила какая-то. Тогда еще были скандалы, даже премьер-министр уходил в отставку в году, там, по-моему, в 15-м. Но суть-то не в этом. Суть в том, что это отработанный механизм попила бабла, и они сейчас под сурдинку, что русские вот-вот нападут. Ну, правда, русские должны напасть по их плану в 30-м году, а дивизия будет там укомплектована в 32-м году.
2: Ну, то есть они знают за нас, но когда русские будут нападать, да?
4: Они все знают. Они все знают, но путаются постоянно. То есть вот какого-то единства у них нет. Ну, в общем, это достаточно такое забавное существование этих прибалтийских шпрот, если бы не было, ну, во-первых, немножко обидно, потому что народ реально водят там за нос. И водят, собственно говоря, самых таких пассивных, потому что все активные уже давно смылись. Литва вместе с Латвией много лет, ну, по крайней мере, с 2009 года возглавляла списки Евростата, Европейского статистического агентства, по убыли населения. Я уже не говорю по алкоголизму, самоубийствам, убийствам, тяжким преступлениям и всему прочему. То есть вот снижение численности в этих двух странах было рекордным в Евросоюзе. Народ разбегается. Поэтому, да, они могут собираться играть в войну, но...
2: Ну, вот если вы говорите про попил бабла... Вот мне стало интересно, то есть получается, все-таки эти действия Литвы, они не вписываются в эскалационную политику НАТО. Это конкретно их собственная инициатива в данном случае?
4: В данном случае тут надо еще смотреть. Это не проходит по статьям НАТО. Вот это действительно литовская дивизия, которую они создают не в рамках НАТО. Там вообще-то совершенно отдельные бюджеты, все немножко иначе. Вот. Ребята действительно тратят баснословные деньги на оборону, они возглавляют перечень вообще стран Евросоюза по расходам, доля ВВП. Он их давно выше тех 2%, которые были заявлены Трампом как минимальные. Они уже начинают кричать и требовать, давайте до 5 доведем. Ну, я понимаю, что при таком расчете трат действительно можно и 10 тратить на себя любимых. На армию, что останется, вопрос открытый.
2: Кстати, я нашла еще информацию, что... Да-да-да, извините, Михаил, я вас перебила.
4: Нет, ничего страшного. Просто, понимаете, они не готовятся к войне как таковой. Опросы в Латвии и Литве до войны, простите, я вообще молчу, показывали, что 32% населения этих стран готовы немедленно эмигрировать. Вот. А из оставшихся еще треть собиралась сдаться в плен сразу. Ну, а кто-то там, конечно, машет сейчас, это популярно и оплачивается, что мы будем здесь бороться до последнего и устроим партизанскую войну на дорогах. Ну, хорошо. Допустим.
2: Я еще хотела спросить, вот эти поставки о закупке техники на 1 миллиард, они, оказывается, растянуты до 32 года. А что Литва все эти годы будет делать? Я так понимаю, у них не будет полного оснащения?
4: Но полного оснащения этой дивизии не будет. Как она будет оснащаться, опять же, непонятно. Но суть в том, что это не единственные траты. Будут еще закупки, еще и еще. Они будут закупать оружие постоянно, потому что в каждой из этих схем присутствует коррупционная составляющая, которая вот довоенные, мирные относительно для Литвы годы. И когда там еще было вот общественное мнение, которое могло протестовать и возражать, документы получали огласку. Были и военные, и полицейские на них уволенные. Со многими я был знаком. И они действительно рассказывали, придавали гласности эти факты. Ну, сейчас, судя по всему, там тишина гробовая, рты позатыкали все.
0: Михаил, у нас буквально полторы минутки остается. Не могу все-таки не спросить. Вы упомянули ту самую статистику по самоубийствам и по алкоголизму, которая в Литве высокая, одна из ведущих в мире уже на протяжении многих лет. Но в последние прям месяцы Литва на передовой по разным сообщениям. Вот они ядерное оружие привозят, вот они американских солдат ротируют, вот они что-то еще. Вот вы, в принципе, упомянули, что в Литве всегда такой движ был в почете. Но что-то, может быть, сейчас происходит, на что обратить внимание дополнительное по этому направлению?
4: На самом деле в Евросоюзе вообще в целом кризис. Стагнацию той же Германии никто не отменял, они официально признают. Литва существует, как и остальные лимитрофи прибалтийские, на дотации Евросоюза. На них это сказывается очень серьезно. Народ оттуда действительно бежит. Более-менее нормальное положение в столицах. Вот. На периферии, в деревнях, там просто они вымирают. Вот. Недовольство населения велико. Потому что, ну, действительно, плохо там с работой и заработками, кроме тех, кто обслуживает власть. И нужно это закрывать. Закрывать чем? Естественно, внешняя угроза, естественно, русскими, естественно, гонкой вооружения. Если ты против этого, значит, ты против страны, ты за Россию, и к тебе применяются немножко другие методы воздействия. Соответственно, проще затыкать рот и контролировать общественное мнение. Ну и учтите еще, что они действительно маленькие.
2: Михаил, у нас буквально 5 секундочек. Спасибо большое. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель.

0: Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 17-летний подросток погиб в результате атаки украинского беспилотника в ЛНР. Еще один юноша получил осколочное ранение. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник. Также, как стало известно, мужчина получил ранение в ходе удара украинского беспилотника в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты ВСУ «Фламинго», 766 беспилотников и 14 управляемых авиабомб, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, вооруженные силы России также поразили военно-морскую базу ВСУ, склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения, подготовки и запуска дронов дальнего радиуса действия. При ударах была использована оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Президент России Владимир Путин по видеосвязи сегодня откроет несколько объектов детского отдыха в регионах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер сегодня работает в Новоогареве. Кроме того, Владимир Путин проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности. Главы МИД ОДКБ на заседании в узком формате обменялись оценками о мировой ситуации и в регионе в целом. Также обсуждалась ситуация на Украине и деструктивная линия Запада на втягивание Киева в НАТО, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Организации договора о коллективной безопасности. По словам Лаврова, система безопасности в Европе окончательно разрушена Западом, ликвидированы все важные договоры в области контроля над вооружениями. Важно не допустить превращения евразийского региона в арену противостояния, подчеркнул глава российского МИД. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о повышении ряда госпошлин в сфере миграции и введении новых в целях повышения доходов федерального бюджета. Документ вводит новые виды сборов, например, при замене вида на жительство размером 6 тысяч рублей и выдачу дубликата разрешения на временное проживание 5 тысяч рублей. В то же время закон освобождает иностранцев, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников, от уплаты пошлин за прием в российское гражданство. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху будет участвовать в ближайших парламентских выборах. Об этом сообщил РИА Новости источник правящей партии Ликуд. Он напомнил, что следующие парламентские выборы в Израиле должны состояться не позднее 27 октября. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
6: Дневной ракурс на «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников, Лисо Хабалова в студии. Лисо, привет еще раз.
7: Привет еще раз, Алексей. Всем привет. У нас сразу давай начнем к нашим темам. Интересная тема для меня про косметику.
6: Я сейчас так и подумал, что ты заберешь бразды правления по этому
7: обязательно,
6: фрагменту эфира,
7: да, даже не спрашивая. Производители косметики в России просят снизить страховые взносы за сотрудников с 30% до 7,6%, чтобы держаться на плаву. Минпромторг, я так понимаю, поддерживает, а Минфин против. Давайте обсудим все детали.
6: Вообще, давай так, логично, да, что все в целом, наверное, это все справедливо. Потому что разный бизнес обращается к правительству за разными формами поддержки. И вот этот вопрос как раз-таки страховых взносов, это тоже такой, который, ну, который вроде бы может быть обсуждаем. И, естественно, вот любопытно, что в министерствах... И естественно, и с другой стороны, любопытно, естественно, что в разных министерствах взгляды на это разные. Потому что министерство у нас, естественно, не хочет лишаться дополнительных, да, доходов, которые приходят. С другой стороны, в Минпромторге всегда, ну, не всегда, но частенько готовы оказать поддержку бизнесу, когда на то приходит запрос.
7: Да, но вот
6: запрос.
7: К твоим словам как раз тогда уже добавлю сразу комментарий. Директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, он объясняет свою позицию, не свою, а в целом позицию финансового блока тем, что если дать привилегии одной отрасли, то подобными же просьбами его завалят и все остальные, да, что, в принципе,
6: что тоже,
7: вполне,
6: кстати,
7: логично. Да. И текущий бюджетный баланс и без этого находится в тяжелом состоянии. И государству будет сложно объяснить, почему косметическая отрасль заслуживает льгот, а остальные сектора нет.
6: Ну, собственно, к первоисточнику мы за вопросами и обратимся. Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова с нами на связи. Александра, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Александр. Расскажите, пожалуйста, почему косметическая отрасль оказалась в такой глубокой яме, если можно так сказать? Если вот я читала статистику, рынок, наоборот, я так понимаю, вырос до 800 миллиардов рублей. Это верная статистика?
8: По некоторым оценкам даже больше. И сейчас уже оценивается выше триллиона рублей. Там разные оценки есть, но уже можно говорить о триллионе рублей. Вот. Рост, он, конечно, есть. Он, это, если мы говорим о росте, это рост не только внутреннего производства, это рост и экспорта. И, к сожалению, здесь заложен не только, скажем так, рост объема в штуках, да, и количество потребления, но в первую очередь здесь, конечно, рост цен. За счет этого вырастает общий объем, оцениваемый в денежном выражении. Поэтому говорить о том, что прям вот это показывает именно уровень потребления, не совсем верно. Вот. Сложности, конечно, они есть во всей экономике сейчас. Вообще растущие затраты на производство любой продукции, в том числе косметической. В первую очередь, это, конечно, рост сырья, который у нас все импортное, удорожание логистики. Это честный знак, который полностью у нас уже вступил в силу, и производители огромные затраты понесли на внедрение этой системы и ее дальнейшее обслуживание. И плюс этого к этому еще появилось увеличение отчислений на фонд заработного труда, который, в общем-то, малые и средние предприниматели не ожидали. Мы давно живем уже больше 5 лет с этой льготой, и вот с этого года нас ее забрали, что оказалось достаточно серьезным ударом по предприятиям, потому что в объеме оборота предприятия эта цифра, она... Если ранее, там, скажем, она занимала 3-4% от оборота, то сейчас там, в ряде предприятий она может доходить до 10%. Конечно, нас заставляет это еще один фактор, который заставляет нас ужиматься и сокращать расходы на какие-то новые инвестиции, на повышение заработной платы сотрудников, на найм новых сотрудников, что в целом влияет на возможность роста компании целиком.
7: Александра, а что может быть через год, предположим, если помощи все-таки не будет и власти не пойдут навстречу?
8: Ну, кто может, конечно, ну, как бы в первую очередь все смотрят на том, что сократить, да, где ужаться, как сократить расходы, при этом, чтобы остаться на плаву, не закрываться, не в целом не сокращать обороты. Все как-то где-то в чем-то ужимаются. Ну, как правило, это отражается на разработке новой продукции, да, то есть мы не будем видеть больше новых каких-то продуктов, будем видеть, скажем так, то, что уже есть, то, что популярно, за какими-то новинками будет сложно гнаться, а для нас, для косметической отрасли, это очень важно, чтобы оставаться на плаву, потому что обновление ассортимента для косметических линеек – это чрезвычайно важно. Достаточно сложно быть интересным для потребителя, при этом выпускать там годами только какой-то один продукт. Мы всегда ждем что-то новенького, и коммуникация бренда с потребителем в том числе заключается и в том, что я всегда готов пойти тебе навстречу, следить за тенденциями рынка, сделать что-то новое, интересное. Вот, здесь вот уже будут возникать сложности. Потом, конечно, привлечение новой аудитории, расширение новой аудитории, затраты на маркетинг, на продвижение. Здесь тоже придется сокращаться. И сейчас каналы продвижения, с ними сложно. Приходится как бы наоборот развиваться, искать новые пути, а мы вынуждены и здесь как бы подужаться. Конкуренции, конечно, нас нет. Здесь тоже подогревается со стороны импортной продукции. С одной стороны, импорт про внутреннее производство достаточно наросло, но за последние 1,5-2 года увеличились огромно, просто в огромные доли уровень трансграничной торговли, поставки продукции из-за рубежа, это не прямой импорт, немного другой канал поставок, который с экономической точки зрения, он гораздо интереснее для поставщиков такой продукции.
7: Именно и импортные поставки, да?
8: Да, да, это в том числе проигрывают и полноценные импортеры, которые везут все это такими именно таможенными поставками, с уплатой таможенных пошлин, с оформлением всех разрешительных документов, с оформлением здесь юридических лиц, компаний, организаций, которые занимаются здесь распространением этой продукции, трансграничной торговли ничего не нужно, они не платят ни пошлины, не получают никакие разрешительные документы, и поставка проходит просто как здесь маркетплейсы выступают или там службы доставки выступают просто чисто как логистический хаб и дополнительных таких затрат на импорт этих, даже нельзя их назвать лицами и компаниями, они не несут. Но это уже отъедает огромный кусок рынка, и конкурировать с их ценой становится сложно. Потребитель начинает выбирать как бы тоже экономию, начинает выбирать по цене, а не... Так уже не
7: вот, кстати, если мы говорим о цене, то бюджетный сегмент косметики планируется, что будет подорожание на 25-30%, а премиум на 10-15% будет подорожание. То есть, возможно, ну вот бюджетная косметика сильно дорожает. 30% это такая значительная сумма.
6: Это оценки
7: сумма.
6: На будущее. Это...
7: Да, это оценки на будущее, возможно. Но я еще, знаете, что подумала? Слушаю вас, и сейчас вы говорите о том, что импортная косметика, получается, у нас дорожает. из-за таможни, там до 30% эти подорожания доходят. И, может быть, это наоборот как-то поможет российским брендам продвинуться?
8: С одной стороны, да, но с другой стороны, импортные пошлины для, на официальные поставки, которые идут через таможню, они уже давно поднялись, да, на последние уже покрыли там чуть ли не все группы продукции. Это произошло еще в прошлом году, в начале прошлого года. Конечно, здесь тоже как бы эта роль сыграла, но я говорю о трансграничной торговле. Это те поставщики, которые не платят таможенные пошлины. Это немного другой канал поставок, и он вот здесь вот тоже играет огромную роль и составляет для всех, и для тех вот импортеров, которые едут через таможню, и для внутреннего производства они создают конкуренцию. И, конечно, когда речь идет о подорожании именно дешевой продукции, это гораздо заметнее для такого потребителя, чем подорожание более дорогой продукции. И потребитель, который не последним образом выбирает именно через цену, он откажется, наверное, от подорожавшей на 30% российской продукции, как бы он не был к ней лоялен, и пойдет просто на маркетплейс и будет брать то, что в топе, просто дешевое от китайского производителя. Вот. Это тоже для
6: Александр,
8: нас очень болезненная вещь.
6: В предыдущие, в принципе, годы не всегда все просто и понятно было с экономикой. И наверняка не первый раз обращались либо за помощью, либо с какими-то иными просьбами. Насколько правительство слышит отрасль? Насколько есть контакт? Насколько есть диалог? Условно говоря, каковы ожидания, что некоторая помощь, может быть, и не такая, как вы просите, но
7: какие-то льготы будут,
6: что-то,
7: да?
6: Другое, но может быть сделано. Да. Насколько здесь готовы сотрудничать, готовы услышать и готовы пойти навстречу?
8: Ну вот не могу не отметить, что здесь как раз-таки Минпромторг, мы очень тесно с ними общаемся, департамент, который занимается косметической, химической продукцией, они сейчас уже очень хорошо понимают, чем живет наша отрасль, какие у нас боли, и в этом вопросе они тоже нас поддерживают. Есть ряд других поддержек, которые оказываются от государственных структур, это какие-то созаемные средства, не всегда удобно ими пользоваться, они есть, да, мы как бы всегда говорим о том, что мы готовы рассматривать какие-то еще варианты, делать их более удобными для бизнеса, диалог есть, да, мы как бы рассматриваем варианты, что если не снижение, обратно возврат льготы по отчислениям зарплатного фонда, то, возможно, какие-то еще меры будут рассмотрены для того, чтобы точечные для косметической индустрии, чтобы нам было легче. Почему еще как бы, ну, мы считаем, что наша отрасль заслуживает какого-то отдельного внимания. Сейчас идет огромная работа в целом по развитию химической отрасли, внутреннего химического производства. Мы являемся, наше косметическое производство, непосредственными потребителями химической продукции. И все подотрасли, которые потребляют что-то, там, например, текстиль, да, производство продуктов питания, БАДы, все, что потребляют результаты химического большого производства, нам очень важно в цепке развиваться, и если не будет у химической отрасли потребителя, то не для кого будет производить свою химическую продукцию. Поэтому мы здесь себя видим неотъемлемой частью вот этой вот химической индустрии, и если нам будет плохо, то им будет плохо. Например, мы не сможем участвовать в тех же самых созаемных программах, где есть, например, деньги государства, деньги производителей химического сырья, а мы как потребитель выступаем тоже одной из сторон контракта такого созаемного вот такой программы.
6: Александр, в завершение совсем короткий вопрос. А внутри отрасли есть какой-нибудь резерв, какой-нибудь ресурс для того, чтобы справляться? Какого-то по ощущениям, может быть, если это какая-то секретная информация, конечно, раскрывать не нужно.
8: Только внутренние ресурсы владельцев и топ-управленцев, которые готовы бороться.
6: Ну, то есть в этом смысле прорывов не ожидать. Спасибо вам огромное за ваши ответы. Александра Скоробогатова, исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации, в эфире «Радио Спутник» рассказала о тех мерах поддержки, которые российские производители косметики запрашивают у государства, и о тех вызовах, с которыми российская индустрия косметики сталкивается. Давайте продолжать. И как-то прямо у нас не знаю, как вот по методичке прям в конце, в завершении дневного ракурса, тема немножечко про отдохнуть, тема про немножечко про лето. Да-да-да. Ну, если вкратце, то будем говорить о том, что наблюдается рост популярности путешествий на автомобилях. Подсчитали некоторые сервисы, которые работают по бронированию отелей, посчитали еще также геосервисы, и в 2025 году количество таких путешествий выросло почти в полтора раза, на 50, даже больше, на 52%. О чем говорят, что происходит на машинах и по стране?
7: Ты знаешь, у меня друзья сейчас поехали как раз в автопутешествие, им очень сильно нравится.
6: А в какой регион, если не секрет?
7: На наше морское побережье они поехали через Анапу, дальше там Адлер.
6: Недооценивай другие моря. Я понимаю, что ты говоришь, судя по всему, про Черное море.
7: Да.
6: Но есть и Каспийское, есть и Северные моря, которые тоже привлекают путешественников.
7: Нет, я недооцениваю, просто летом. Рассказываю, да, куда они конкретно поехали. И им нравится, что они ни к чему не привязаны. Ты знаешь, и недавно, кстати, они не смогли найти отель, все было очень забито. И они остались в машине, что тоже
6: Это романтика.
7: Да, очень романтично было, им понравилось. Наверное, вот как раз 2/3, 65% россиян считают такие поездки полноценным путешествием с планированием, а не просто дорогой.
6: Ну, это не совсем. Тут говорится о том, что они такие путешествия считают, если у тебя все заранее запланировано и распланировано. Наверное, так, в принципе, и нужно. Другое дело, что ты действительно сталкиваешься с тем, насколько есть достаточное количество гостиниц. Если не гостиниц, то кемпингов. Я вот буквально, опять же, на днях почитывал, знаешь, такой вопрос был, условно говоря, в интернете. Назовите то, что в вашей стране бесплатно, а в другой стране это вызовет вопрос. И я обратил внимание, что вот в некоторых странах, например, в Норвегии и, по-моему, в Новой Зеландии. Вот бесплатно поставить палатку где угодно. Более того, обеспечить безопасность и, условно говоря, какие-то базовые потребности.
7: Это в Норвегии, ты говоришь?
6: В Норвегии.
7: А в России вот так можно поставить бесплатную палатку? Стало мне интересно.
6: Ну, во-первых, мне кажется, это я бы сам не поставил, потому что немножечко боязно, конечно. А, понятное дело, что Норвегия в этом смысле и Зеландия поменьше, конечно, страны. Да. С другой стороны, вот те возможные сложности, с которыми сталкиваются такие путешественники, но и те преимущества, с которыми они, опять же, готовы столкнуться тоже, с преимуществом тоже столкнуться. Побеседуем прямо об этом сейчас, потому что рост в полтора раза – это серьезно. В 2026 году тоже, наверное, что-то может в этом смысле быть. И как альтернатива поездкам на курорты и к чему-то там еще, мне кажется, это замечательно. На связи со студией «Радио Спутник» тревел-блогер и организатор путешествий Александр Тишков. Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Александр, я спрошу, скажите, пожалуйста, почему именно сейчас россияне пересели на машины? На машины? Это какая-то экономия?
6: Путешественники, или... потому что так-то на машинах россияне, дай бог, каждому.
7: Ну да, конкретно путешественники. Это в целях экономии или это какие-то новые тренды, возможно, новые возможности?
9: Ну, я могу по себе, например, судить, что еще где-то со времен пандемии, когда у нас возникли сложности с перемещением по стране на общественном транспорте, возникла история с возможностью поехать куда-то на своей машине, потому что было меньше ограничений на это. И в целом у нас по стране очень сильно за это время улучшилась инфраструктура для поездок именно. То есть у нас и дороги стали лучше, и платные трассы появились в большом количестве. И самое главное, вот на всех форумах туристических, на которых я бываю, где выступаю, даже на Камчатке, вот на Камчатском форуме всегда есть отдельно целый блок по автотуризму, который является сейчас, у нас там федеральной программой, там, или как они называются правильно, то есть прям целенаправленно развивается инфраструктура, появляются кемпинги, появляются маршруты, появляются какие-то кафе, рестораны по дороге, и сам я, например, вот на автомобиле путешествовал в Красную Поляну и в Крым, и могу сказать, что, во-первых, это просто стало комфортно по сравнению с тем, что было. Во-вторых, это интересно, потому что по дороге можно спланировать именно свое путешествие с посещением каких-то вещей, что вот здесь остановимся. Это из обычного отпуска это превращает в приключение. То есть у нас такой роуд-трип получается, как в кино. И мне кажется, что это привлекает во многом. Плюс есть определенная, пресыщенность уже стандартными местами размещения, когда ты, знаете, как там в Comedy Club, там у нас телепорт, сел в самолет, выпил, проснулся, ты уже вернулся домой. А по сравнению с этим, конечно, автопутешествия, они гораздо более осознанные, осмысленные. Мне кажется, в эту сторону можно мыслить.
7: Александр, а какие регионы и направления сейчас самые популярные у автотуристов?
9: Ну, вот по своему блогу я могу, например, сказать, что очень у меня самая вот летом просматриваемая статья – это про то, как организовать самостоятельное автопутешествие вокруг Ладожского озера. Ну, то есть это вот Карелия, это то, что, например, ну, у нас не секрет, что большинство
6: путешествий, да.
9: Да, стартуют из Москвы, ну, потому что уровень благосостояния автомобиля, соответственно, лучше по понятным причинам. И очень много людей едет на север именно. То есть это в Карелию, в Санкт-Петербург, и кто-то даже дальше. У меня есть несколько знакомых, которые путешествовали вплоть до Кольского полуострова, в Териберку туда, вот на полуостров Рыбачий. Тоже очень популярное направление. И опять же, не в последнюю очередь, потому что там, во-первых, появились дороги, хоть какие-то, как можно, проекты. Во-вторых, там есть места размещения. Например, тот же там Китовый берег, например.
6: Чтобы не совсем уж ликовать и преисполняться энтузиазмом все-таки. Вот этот рост в полтора раза, как вы оцениваете? Ну, плюс 52% это для дальних поездок. Всегда, когда большой рост, сразу нужно посмотреть, а какая была база? Ну, грубо говоря, если было две поездки, а стало три, ну, это вот те самые плюс 50%. Количественно, насколько это большой сегмент туристического рынка? Есть хотя бы приблизительные оценки, да?
9: В статистике прямо вот в цифрах у меня нету, но у меня есть, например, отзывы мои партнеры, ребята из... Господи.
6: Давайте потом вспомним, у нас просто 3 минуты остаются.
9: Ну, короче, у ребят кемпинг, там неважно, в Орловской области расположен, у них есть там кемпинг. А на данном этапе они вынуждены были отказаться практически полностью от автокемперов и от палаточных туристов, потому что, ну, огромный поток возник, вот, и при этом, ну, то есть проблема, которая есть с точки зрения, да, вот людей, кто обеспечивает для автотуристов, да, немножко с другой стороны, если посмотреть, вот проблема у людей, которые обеспечивают вот этот комфорт и сервис для автотуристов в том, что, во-первых, их стало много, во-вторых, люди, которые путешествуют самостоятельно, они склонны брать минимальный набор услуг, и, соответственно, это становится невыгодно. То есть люди начинают, вот кто занимается там всякими глэмпингами и прочее, стараются смотреть в сторону туристов, которые больше покупают. Ну, то есть, как обычно, когда
6: конечно,
9: на рынке переизбыток возникает спроса, предложение начинает сдвигаться в сторону более высоких цен, более высокой маржинальности. Поэтому вот для классического автотуриста, который приехал, например, вот в европейском понимании на своем автодоме, встал, и у него там должна быть канализация, у него должна быть там электророзетка и прочее, и в остальное то, что он не берет. Вот, он, вот такого автотуризма в таком разрезе у нас еще мало, в силу того, что сами кемперы дорогие, соответственно, люди начинают экономить на стоянках. На стоянках их, соответственно, не очень хотят видеть, а больше хотят видеть тех людей, которые, например, едут на хорошей машине современной, которые бронируют не палатку, например, а домик. Соответственно, у нас опять все сдвигается в сторону более дорогого и более прибыльного автотуризма. А вот то, как он вообще в мире изначально развивался, как именно как бюджетный, доступный для любого человека, где ты прыгнул на автомобиль и поехал куда хочешь, у нас, как обычно, начинается вот торможение. И это вот то, что не очень приятно, на самом деле.
6: Ну, я с вами здесь немножечко все-таки не соглашусь, потому что и по папиным рассказам помню о том, что вот сесть на машину куда-нибудь с палаткой, и вот причем на несколько дней, на несколько недель, фильм 3+2, извините, это практически документальный фильм, это вполне себе в крови. Вот такой отдых возможен будет, у нас полминутки остается, про прогноз вас спрошу все-таки.
9: Я думаю, что этот отдых всегда был, есть и будет до тех пор, пока у нас не огородят заборами все водоемы, потому что всегда можно собраться, сесть и поехать.
6: Да, это справедливо. И такое предупреждение тоже в какой-то мере прозвучало. Александр, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Тревел-блогер, организатор путешествий Александр Тишков поделился своими мыслями относительно вот такого роста дальних автопутешествий по России. В студии же Лисо Хабалова, Алексей Красильников. Это был «Дневной ракурс». Всем хорошего дня.

0: Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета. Но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
2: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Мужчина получил ранение в ходе атаки БПЛА в Курской области. ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне ответственности группировки «Южная». Глава МИДа Турции посетит Москву с визитом. Теперь подробнее. Мужчина получил множественные ранения всего тела в результате атаки БПЛА ВСУ в Кореневском районе Курской области. Родные пострадавшего доставляют его в Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хенштейн. Кроме того, в ЛНР в результате атаки беспилотника погиб 17-летний подросток. Еще один юноша получил осколочное ранение, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Важно не допустить превращения евразийского региона в арену геополитического противостояния и заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав МИДов государств-участников Организации договора о коллективной безопасности.
2: Система безопасности в Европе окончательно разрушена руками, опять же, наших западных коллег. Ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями. Поэтому нам важно не допустить превращения того, что раньше называли общим евразийским домом, в арену геополитического противостояния.
1: Сергей Лавров напомнил, что президент России летом 2024 года выступил с инициативой формирования новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Заседание Совета министров иностранных дел государств-участников ОДКБ проходит в среду в Казани под председательством главы российского МИДа Сергея Лаврова. Министры обсудили ситуацию в мире и в регионе. Глава МИДа Турции Хакан Фидан посетит Москву с визитом. Он продлится с 15 по 17 июня. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, министры обменяются мнениями по развитию российско-турецких отношений. Также будут обсуждаться международная повестка дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, Черноморском регионе, Закавказье, Центральной Азии и другие актуальные темы, добавила Захарова.

0: Фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Я ведущий Денис Воробьев. Начинаем авторскую программу публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, мое почтение, рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Но начнем мы с нерадостной темы, с непростой темы, но однозначно требующей обсуждения. В минувшую ночь силы противовоздушной обороны нашей страны сбили 326 украинских БПЛА. Целенаправленно ВСУ в том числе ударили и по музею панораме обороны Севастополя. По словам губернатора, он практически уничтожен в результате этого самого удара. Егор Станиславович, я видел, как вы на своих ресурсах очень активно обращаете на это внимание, высказываетесь, обращаете внимание на высказывания своих коллег. И тем не менее, да, вот с этого предлагаю начать наш разговор.
3: Ну, прежде всего, для меня это очень эмоциональная тема, потому что я очень любил эту панораму. Я вообще очень люблю панорамы Франса Рубо, великого художника, француза по происхождению, с очень непростой судьбой его работ. Все три его великие панорамы, и Бородинская панорама, и Севастопольская панорама, и панорама Ахульго, это замечательные произведения художественные жанра панорамного искусства, и они все три погибли. Их все три пришлось восстанавливать, ну, практически из руин. То есть почти в руинированном состоянии была Бородинская панорама к тому моменту, как наш великий художник Корин взялся за ее восстановление. А Севастопольская панорама была уже уничтожена нацистами в 1942 году. От нее остались небольшие куски, которые вот сегодня, к счастью, не пострадали, потому что их не было в этом здании, они были на выставке. А панорама штурма аула Ахульго тоже погибла, и тоже ее восстанавливали. То есть, конечно, удивительное такое трагическое искусство, искусство, которое, ну, знаете, вот как Маяковский говорил, хочу, чтобы штыку приравняли перо. Вот здесь вот к штыку приравнялась кисть. Именно потому, что это боевые, патриотические военные произведения, они все время на линии огня. Именно потому, что они вот невероятно эмоционально поднимают дух. Вот я, к сожалению, как режиссер-документалист не работал с панорамой обороны Севастополя, хотя мысль такая была, но в моем фильме 1812 есть практически полный проезд камеры по панораме 1812 года. Это действительно дает невероятный боевой заряд, желание сражаться и умирать за Россию. И понятно, ну, такое искусство, оно не может не быть на передовой. То есть это, ну, то небольшое утешение, которое в данном случае я могу сказать и себе, и другим, что это то боевое искусство, которое, ну, было бы странно, если бы оно не оказалось под огнем. Хотя понятное дело, что с точки зрения охраны памятников, что с точки зрения правил ЮНЕСКО, в которых, как я понимаю, Украина вполне себе состоит, перед нами чистой воды варварство. То есть это война против культурных объектов. Они отлично знали, что ничего, кроме культурных объектов, там не находится. Они отлично знают, как бы там невозможно было никак ошибиться. То есть эта панорама стоит вверху холма на месте бывшей 4-й батареи, и там нет других зданий, там нет вообще ничего рядом. То есть, грубо говоря, это было однозначное прицеливание именно в панораму с целью ее уничтожения. И это, конечно, тоже символично. Это символично, потому что, если так можно выразиться, Украина сменила сторону в Крымской войне. Так, задним числом. А если еще сравнительно недавно, как бы в украинской прессе, можно было читать о том, что вот герои

0: Севастопольской обороны, Петр Кошка, Игнатий Шевченко, портреты которых размещены на стенах здания. Вот, не знаю, пострадали они или нет. Это, соответственно, украинские солдаты, украинская гордость и так далее. То есть была тема с присвоением себе Севастополя и севастопольской обороны. Кстати говоря, по законам Украины, которая, соответственно, продолжает считать Крым как свою территорию, это памятник. Вот. А тем не менее, они ударили. О чем это говорит? Это говорит о том, что они начали смотреть на эту войну и на это наследие глазами своих хозяев, глазами англо-французов, для которых, конечно, оборона, защита Севастополя 6 июня 1855 года в ходе кровопролитного штурма, который предприняли англо-французы и который полностью провалился, это был действительно для воевавших против России армии очень трагичный день и очень победоносный день для русской армии, для героических защитников Севастополя. Не случайно именно этот день был выбран для панорамы. Вот. А они начали смотреть на эту ситуацию англо-французскими глазами, которым, конечно, память о том, насколько героически Севастополь оборонялся, очень и очень болезненно. Вот. И здесь, конечно, возникает вопрос, как на все это отвечать.
1: Можно перед тем, как мы на этот вопрос будем отвечать, дискутировать, Егор Станиславович, а позвольте, может быть, мой ход мысли неверен, но можно ли сказать, что Киев так последовательно переходит к стратегии выжженной земли? Ну, знаете, они и ДНР, и ЛНР считали своими территориями, и продолжают считать, говорили, мы прекрасно помним, выйдем на границы 91-го, потом 2014-го годов, но по Старобельску не помешало ударить. Сейчас мы видим, да, оборону Севастополя, то есть, ну, как это увязывается с той политикой, которую они диктовали в первые годы проведения специальной военной операции. Все, получается, теперь они с этим попрощались окончательно?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, Денис, вы достаточно тонко заметили эту вещь. Речь идет уже о переходе к стратегии выжженной земли. И это должно быть достаточно серьезно требует от нас усилий в отношении защиты Крыма, потому что там есть чего защищать, там много чего есть защищать. И, конечно, есть уже ощущение, что они будут стараться уничтожить буквально все. Вот. Отчасти, конечно, вообще во всей этой вот крымско-новороссийской беспилотной операции ВСУ есть попытка, скажем так, переключить фокус с нашего успешного наступления на севере, то есть заставить нас больше заниматься обороной на юге, чем наступлением на севере. Ну, это как бы это нормальная в любом военном противостоянии тема, и главное здесь соблюсти некий баланс. Очень жесткая действительно защита, настоящая стена на пути дронов, вот, а такая как бы воздушная засечная черта, я бы сказал. И при этом продолжение наступления на Константиновку и там и от Волчанска, и много где еще. Ну, что касается того, как на это реагировать, как бы это тоже тема связана. Что, конечно, в данной ситуации мы все время, мне кажется, ну, поддаемся на соблазн вот этого, как бы, этой формулы, которая уже превратилась отчасти в издевательскую для многих, что мы не такие и так далее. Вот, потому что уже сейчас я читаю кучу отзывов, что а чем мы ударим, на Украине же нет никаких культурных символических объектов, хоть сколько-нибудь с этой панорамой сравнимы, они там убогие и так далее. А типа то, что есть там сравнимое, это же наше же русское наследие. Вот, там, Киево-Печерская лавра и так далее. И понятно, что мы поэтому бить не будем. Но это отчасти лукавство, отчасти, может быть, некомпетентность. У Украины есть достаточное количество символичных для нее, именно как для анти-России, именно как для носительницы анти-русской идеологии, культурных объектов, обозначение ударов по которым, удары по которым и так далее, а будут все-таки для украинского общества и для украинской власти очень болезненны. для общества будут они болезненны психологически, для власти они будут болезненны, потому что вот получится, что они свои символы защитить не сумели. Вот. Есть, например, такой замечательный, причем новодел, можно даже не очень сильно переживать по поводу культурных ценностей, как город Батурин, столица Мазепы. Вот. Точка, очень важная точка для мазепинского украинского мифа. Потому что как бы в рамках этого мазепинского украинского мифа, когда Мазепа изменил России, изменил Петру Великому, туда очень быстро пришел Менщиков, все сжег, всех перебил и так далее. Историческими фактами, конечно, никакая батуринская резня не подтверждается. Там население до и после этих событий совпадает до очень серьезной степени, и оно очень быстро восстановилось. Но как бы как центр такого мазепинского нытья, как центр сборки такой бандеровско-мазепинской идентичности, вот комплекс в Батурине очень важен. Почему не сравнять его с землей, при этом четко предупредив, что в следующий раз это уже будет не новодел в Батурине, а в следующий раз это будет, например, площадь рынок в городе Львове. Вот, потому что Львов действительно, ну, для украинской идентичности это значимый культурный объект. Это символ, в общем-то, вот того, что не Россия едина с Европой, как выражались некоторые украинские письменники, как бы, что вот символ того, что мы находимся в ограде сада Метерниха. Вот. То есть, опять же, это некое, я думаю, что обозначение полноценной жесткой угрозы Львову заставит и Зеленского, и компанию очень сильно все-таки в плане войны памятники против памятников успокоить.
1: Но справедливости ради, Егор Станиславович, дабы быть объективными, вспомним 1 января 2024 года, когда таки уничтожили музей Шухевича во Львове. Тогда тоже там много...
0: Ну, музей Шухевича, это все-таки, знаете, как бы то, что имеет отношение к 20 веку, уже никто практически не переживает. Вот. А надо все-таки смотреть о большей глубине и большей исторической основательности. То есть они же не случайно ударили именно по панораме. Потому что, да, это такой вот самый значимый объект русской идентичности в Севастополе. Вот. Причем, ну, достаточно большой, где действительно легко можно было сжечь и так далее. То есть в этом смысле, опять же, если эта жестокая игра будет продолжаться, вот, то как бы еще один такой вот культовый символ украинской идентичности – это музей Пирогова «Деревянное зодчество», который вот чисто превратился уже в такую как бы фабрику вышиваночного самосознания. Вот. То есть, в общем, на самом деле, я это к чему? К тому, что Россия вполне способна обозначить для Украины список чувствительных символических целей, которые будут как бы сравнимы с теми культурными объектами, которым может угрожать Украина в Крыму и, или где-то за его пределами. То есть они будут осознавать опасность. Ну и я продолжу, что какой-нибудь Батурин снести в рамках ответного подарка никакой не составляет ни военной сложности, ни сложности культурологической. Плюс я считаю, что нам следует передать определенное послание и тем, кто стоял за этим ударом. А понятно, что за этим ударом стояли прежде всего англичане, прежде всего как бы европейские соратники Украины. То есть, собственно, сам ход мысли атаки именно на этот объект, он выдает его английского заказчика, а не как не чисто украинского. Вот. Дело в том, что на территории Крыма находится большое количество английских, французских, итальянских военных кладбищ. Вот, как бы можно сказать, что мы с мертвецами не воюем, но одно дело кладбища, другое дело монументы на этих кладбищах, которые, ну, как бы все равно прославляют доблесть, соответственно, английского, французского, итальянского оружия. Вот. которые обозначают, что вот мы здесь были, мы здесь на этой земле сражались и так далее. То есть весь район Севастополя утыкан буквально вот этими мемориальными монументами, которые стояли здесь в рамках, ну, как бы, во-первых, с какого-то момента, скажем, налаживалось союзничество Англии и Франции, с Англией и Францией в начале 20 века в логике Антанты, вот. А во-вторых, в рамках такого рыцарского благородства и взаимного уважения, как бы, к противникам. Но сейчас мы никакого рыцарского благородства у тех, кто воюет с нами руками Украины, не видим. Мы видим, наоборот, именно, что называется, чудовищное, постыдное варварство. И я считаю, что нам нужно поставить перед этими странами жесткий вопрос. Либо они на уровне своих МИДов открыто, безоговорочно, без всяких резервирований, каких-то скрытых обходов и так далее, осуждают эту атаку и требуют от Украины прекращения ударов по культурным объектам, как бы объектам исторической памяти. Либо эти памятники с территории этих кладбищ убираются. Просто как бы остается кладбище, остается табличка на нем, английское военное кладбище эпохи Крымской войны, никаких памятников, никаких стел, монументов и так далее на нем быть не может. Как бы, что, потому что если они не уважают нашу историческую память, зачем нам уважать в этой ситуации их историческую память? Как бы там наших собственных памятников в той же Балаклавской долине более чем достаточно. Я думаю, что такой язык, особенно англичане, для которых память о Крымской войне довольно чувствительна, это как бы важная тема их исторического самосознания, касающегося XIX века, вот, а на них этот аргумент произведет впечатление. Так что, ну, я это к чему? Я это к тому, что, ну, давайте не делать вид, что у нас действительно совсем связаны руки, что мы ничего сделать не можем и так далее. Нет, это не так. Мы можем сделать достаточно много, и это будет достаточно чувствительно. Ну, а панораму я верю, что все-таки наши художники студии Грекова совершат подвиг и ее восстановят. Там замечательные художники, там замечательная совершенно традиция батальной живописи, и я уверен, что эта задача им по зубам. Тем более, что сейчас много, большое количество цветных фотографий этих, этой панорамы, их тысячи, тысячи и тысячи, там можно восстановить буквально каждый сантиметр полотна, каждый миллиметр полотна с предельной точностью.
1: Знаете, Егор Станиславович, искренне хочется вас поддержать, вашу идею и мысль, но, боюсь, вы излишне оптимистичны, говоря о инстинктах самосохранения в Европе. Ну, во-первых, многие истории это не знают. Послушаешь Каю Каллас или, не дай бог, какого-нибудь Стуба, так сразу, извините, ну, диву даешься. Это я очень, знаете, мягко подбираю слова,
0: знаете,
1: и выражения.
0: Ну, немцы, ну, как, скажем так, Кая Каллас или Ступа, это все-таки представители очень специфических наций, где история выглядит так. Как бы мы были дикарями, потом нас завоевали немцы или шведы, потом пришла Россия и, в общем-то, подняла нас из грязи, в том числе подвигая очень сильно немцев и шведов. Вот, то есть, понимаете, конечно, вот так вот сейчас, смотря ретроспективно, задумываешься, права ли была сначала Российская империя, потом Советский Союз, когда, что называется, с одной стороны гнобили там аздейских немцев в той же самой Эстонии и в Латвии, а при том, что, ну, значительные, как бы, вообще эти аздейские немцы, они были абсолютно лояльны России. Вообще, это поразительный факт, кстати говоря, на который редко обращают внимание, что во время Первой мировой войны мы не знаем ни единого случая предательства офицера немецкого происхождения, чтобы он стал работать на Германию. Они все сражались за Россию, они умирали за Россию. В Восточной Пруссии первое поражение немцам в Первой мировой войне нанес генерал Ренненкампф, которого потом большевики расстреляли в 1918 году в Таганроге именно за то, что он отказался идти служить большевикам против как бы своих же сограждан белых. Он им сказал, что если вы мне дадите армию и пошлете меня на немцев, я пойду воевать с немцами. Ну, его за это расстреляли. Вот. Вот что называется, стоило ли тогда пригибать вот этот слой, чтобы высвободить силы латышского и эстонского народов, чтобы они потом вот настолько ненавидели Россию, плевали в Россию, при этом рассказывая о том, что мы страшные оккупанты, при этом присваивая себе наследие как бы тех же самых немцев и так далее. То есть, понимаете, Рига и Таллин — это немецкие, либо там немецко-датско-шведские города, которым эстонцы, а никогда в жизни в пределы этого города не входившиеся, тем не менее пользуются и активно продавали нашим туристам до того момента, пока как бы не прекратились туристический обмен. Вот. Так что, понимаете, вот да, это финны, финская государственность, как бы, в общем, тот финн, который знает историю, мне кажется, Ступ действительно не знает, Ступ туп как трубка. Вот. Но те, которые знают, они отлично понимают, что финскую государственность создала Российская империя. Отняв ее у Швеции в 1809 году, она провозгласила Великое княжество Финляндское. Александр I по доброте своей еще зачем-то им Выборг прирезал. По счастью, в ходе Зимней войны 1939-1940 года мы вернули Выборг обратно. Вот. Финляндия получала от русских государей свои законы, свою автономию и так далее. То есть это полностью создание русской государственности.
1: Ой, Егор Станиславович, прервемся на новости, продолжим. Дорогие радиослушатели и зрители, оставайтесь с нами.
2: Холмогорская резьба.

знать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 16 комиссий оценивают ущерб от ракетной атаки в Чебоксарах. Об этом заявил глава города Станислав Трофимов. Сотрудники оконных компаний уже приступили к снятию замеров поврежденных оконных конструкций. Специалисты ведут работы по восстановлению поврежденных сетей. Городские власти продолжают принимать звонки на горячую линию. Ранним утром город подвергся ракетной атаке. Пострадали 3 человека. Уточняется число поврежденных объектов инфраструктуры. Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов принят Госдумой. Теперь при оформлении российского гражданства придется заплатить до 50 тысяч рублей, при оформлении разрешения на временное проживание до 15 тысяч, а оформление вида на жительство обойдется в 30 тысяч рублей. Кроме того, увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил, что правительство страны прекращает поставки оружия Украине и призвал к поиску дипломатического решения. Ранее об отсутствии планов поставок вооружения Киеву заявил министр обороны страны Димитр Стоянов. Впоследствии он допустил возможность поставок оружия Украине на коммерческой основе. Премьер-министр оставил этот вопрос без комментариев. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем, они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке, и теперь ему придется заплатить за это цену, заявил президент США Дональд Трамп. Это заявление прозвучало после обмена ударами между Ираном и Соединенными Штатами. Центральное командование США ранее заявило о нанесении ударов по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский вертолет. В ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и радиолокационная станция наблюдения вблизи Армузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Делегация из Катара прибыла в Тегеран для переговоров о завершении конфликта Ирана и Соединенных Штатов. Об этом сообщает местное агентство. В течение этого визита, кроме вопросов двусторонних дискуссий и региональных событий, будут обсуждаться последние события, связанные с дипломатическим процессом по прекращению войны с США. Авиакомпания «ЮТЭР» с начала июня начала выпускать прямые рейсы между Сургутом и Ереваном. Полеты осуществляются раз в неделю. Время в пути составляет 4 часа 35 минут. «ЮТЭР» также увеличивает количество рейсов в Ереван из Тюмени до 2 полетов в неделю, а также продолжает летать в столицу Армении из Москвы, подчеркнули в авиакомпании. Еще больше информации вы найдете в «Макс»-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник».
7: разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Холмогорская резьба.
8: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Вторая половина авторской программы публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Напоминаю, он на прямой связи со студией. Егор Станиславович, продолжаем. Есть еще одна тема, которую хочется с вами обсудить. В Киеве демонтировали памятник великому писателю Михаилу Булгакову. Находился он на Андреевском спуске, и, значит, через какое-то время мне еще попался видеоролик, где пришел молодой человек такой черной шляпе, и на русском языке читал вслух, читал отдельные вырезки из произведений Булгакова. Его очень быстро оттуда, естественно, прогнали, чуть ли не со скандалом, но, в общем, мы видим продолжение той последовательной политики и декоммунизации, о которой они отчитываются практически каждый месяц, они убирают где-то на памятники Владимиру Ильичу. Сейчас мы говорим про писателей конкретно, но, тем не менее, а вот знаете, вопрос... Кому сегодня отливают памятники на Украине? Кого вот они считают достойными замены вот тех личностей, великих личностей, фундаментальных, которые составляют историю, и не только историю, ну, культуру в том числе?
9: Бандеры, Шухевичи, всякие третьестепенные, забытые украинские писатели, письменники. Вот. На самом деле, как сказать, я с такой уже злостью подхожу к этой ситуации. Я думаю, что это хорошо, что они убрали этот памятник. Почему? Потому что, конечно, для современного украинского режима, для современной Украины нужно полностью освободиться от всего наследия русской великой культуры. То, что они переходят в этом смысле на полное самоотрезание, так же, как в Севастополе, они ударили по памятнику, посвященному Петру Кошке и Игнату Шевченко в числе прочих героев. Так и тут великого киевлянина Булгакова, который воспел этот город в Белой гвардии, который, ну, действительно составляет его гордость, его славу и так далее, они просто от него убрали, от него решили избавиться. А вообще, как бы, это настоящая мука для украинских националистов, этот Андреевский спуск. Вот. А когда-то, в благополучные времена, там был замечательный совершенно музей Андреевского спуска, который был посвящен многим выдающимся людям, как бы деятелям русской культуры, которые жили на этой улице. И вот как бы они последовательно от всего этого избавляются. Ну, это хорошо в том смысле, что Украина перестает претендовать на высокую культурную идентичность Киева, на русскую идентичность Киева и так далее, что они, в общем-то, оттолкнули от себя тем самым огромное количество даже либеральной общественности. Я вот благодаря не очень мудрым действиям нашего Роскомнадзора теперь постоянно, что называется, под всякими техническими средствами, чтобы читать Телеграм, и заодно в результате читаю теперь регулярно Фейсбук. И вот впервые с начала событий снос памятника Булгакову действительно реально серьезно потряс вот всю эту фейсбучную заукраинскую квазиинтеллигенцию. Потому что, ну, реально Булгаков для них это все-таки такой как бы персонаж культовый, знаковый, важная часть их культурной идентичности. И, грубо говоря, если их любимая Украина начинает уничтожать Булгакова, то значит, все-таки, наверное, что-то не так с этой Украиной. То есть они впервые вообще задумались, каким монстром, каким как бы уродливым и в культурном, и в психологическом смысле монстром оказался вот этот вот украинский режим. Так что... Ну, а памятник Булгакову со временем поставим новый, я в этом уверен, и не один, это один из величайших русских писателей 20 века, человек, который, кстати, очень ехидно всегда высмеивал украинский национализм. То есть как бы понятно, что он в нынешнем Киеве абсолютно чужеродный персонаж. «Белая гвардия» — это книга, пронизанная вот, ну, одновременно и насмешкой, и презрением, и ненавистью к украинскому сепаратизму, к петлюровщине, к вот этой убогой мове со знаменитым, это самое, спросил его, как будет кот, кит, спросил его, как будет кит, он больше не здоровается. Вот. То есть, собственно говоря, там же главная коллизия, причем от романа «Белая гвардия» к пьесе «Дни в Турбиных» она все более становится четкой. Почему? Ну, значительная часть этих белых офицеров переходит на сторону большевиков. Лишь бы против Петлюры. Лишь бы против вот этого вот убогого селюковского украинского национализма. И лишь бы защитить от них великий русский город Киев. К сожалению, это тоже была ошибка, как бы, у этих предполагаемых персонажей, потому что большевики, когда заняли Киев в 19 году, они первым делом как раз русских активистов массово истребили. Был виднейший до революции клуб русских националистов в Киеве, где цвет интеллигенции был, профессора, журналисты и так далее. И вот чекисты в начале 19 года, когда они вошли в Киев, они нашли списки этого клуба и расстреляли прямо по спискам всех тех, кого смогли найти. Там профессора Флоринского, филолога знаменитого, историка Кулаковского и многих-многих-многих других. Вот. И, в общем-то, это была такая очень важная точка в дерусификации города Киева. То, что он перестал быть центром русской национальной интеллигенции, каковым был весь конец 19-го, начало 20 века. И, к сожалению, я думаю, что без этого расстрела всего того, что сейчас мы имеем в Киеве, мы бы, конечно, бы не имели. То есть об этом надо всегда думать и не забывать. Но булгаковский пафос, он действительно очень важен. Его образ Киева, влюбленный, тонкий, он действительно очень значим. И поэтому давайте, грубо говоря, лучшим памятником Булгакову в Киеве будет, конечно, русский солдат.
10: Подытожили, да, тут даже без комментариев. Единственное, упомянули вы, Егор Станиславович, Facebook, он, в свою очередь, принадлежит компании Meta, а Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Но, вот, понимаете, говорили мы про Евросоюз в первой половине программы, да, вот что он должен неким образом насторожиться в случае, если действительно последуют вот такие жесткие последовательные шаги ответные. Но вы же понимаете, сейчас все активнее идут спекуляции на тему плохих русских вот уже в полном их масштабе. Мы помним обещание фон дер Ляйен направить последующие пакеты санкций в отношении большинства жителей страны. Но вот сейчас мы видим, да, говоря о 21-м пакете санкций, я к этой теме подхожу. Кроме конкретных личностей, мы видим здесь, да, и Владимир Мединский, и Михаил Дегтярев, Дворкович Аркадий. В то же время, конечно, предлагается, обсуждается сейчас запрет на въезд на территорию Евросоюза военнослужащим Российской Федерации, да. То есть вот мы видим, да, обратные процессы, которые, вот, к сожалению, с еще большей силой разворачиваются в Европе, в Брюсселе в частности.
9: Ну, Владимир Станиславович Мединского я видел буквально вчера, так получилось, как раз мы обсуждали в том числе тему сноса памятника Булгакову. Я не думаю, что он будет очень мучиться, если ему закроют въезд Кая Калас куда-нибудь в Эстонию или даже в Париж и так далее. Очевидно совершенно, что с нынешним евросоюзовским режимом никакие серьезные договоренности со стороны России невозможны. То есть здесь, что называется, нужно все-таки одержать победу на поле боя, после чего разговаривать уже с Евросоюзом как с победители и разговаривать уже, скажем, с какими-то отрезвившимися более-менее там политическими элитами. Потому что я уверен, если, несмотря вот на все это долгое, тяжелое противостояние, Россия одержит победу, ну, как бы на самом деле они прекрасно поймут ситуацию, когда мы победили, заболтать ее не удастся, то очень серьезные процессы пойдут в самом Евросоюзе. Потому что у них тоже будут вопросы, а на что мы потеряли 5 лет своих денег, уничтожение своей экономики, структурного искажения своей экономики, так что у них теперь растет в основном только ВПК, убили фактически туристическую отрасль целых регионов, ну и продолжают убивать, потому что представляете себе, как интересно каким-нибудь Италии или Испании, куда русские ездили с мешками денег отдыхать, заниматься так называемым шопингом и так далее, и все это прекратилось полностью. А сейчас, видимо, они собираются прекратить это вот уже совсем окончательно, так, чтобы никаких лазеек не было. Честно говоря, у меня вообще большие вопросы, конечно, к тем нашим людям, которые туда все равно едут, несмотря ни на что, даже в нынешних обстоятельствах, ну, по счастью, скажем, все-таки в силовых ведомствах, там есть четкие списки стран недружественных, куда ехать нельзя. То есть в этом смысле запрет нашим военнослужащим куда-то приезжать у них и давать шенгенские визы, он довольно смешной, потому что, конечно, минимально ответственный военнослужащий, у него есть список, и в этом списке там четко написано, что страны Евросоюза, они сейчас закрыты с нашей стороны тоже. Там хочешь в высокой культуре, съезди в Китай, допустим. Вот я вот съездил в этом январе и прекрасно себя чувствую. Там действительно можно очень хорошо отдохнуть, что называется, на 10 из 5. Вот. Так что, ну, характерно другое. Характерно то, что вот набор мер, которые пытается применить Евросоюз по отношению к России, он все исчерпывается и исчерпывается. Вот они последние годы мечутся вот в этом перечне санкций, где они ввели уже все, что только можно, и давайте еще более окончательно запретим, давайте еще более окончательно перестроим и так далее. То есть понятно, что на этом пути ничего чувствительного они создать не могут. Но скорее вопрос к нам, как бы, не можем ли мы создать им какую-то достаточно чувствительную жизнь и в экономической сфере, и в сфере безопасности. Сейчас вот уже говорят, что на восток Латвии меньше гораздо ездят туристов, чем раньше, потому что они боятся падения украинских беспилотников, которые, соответственно, завалили наш РФ. Давайте вся территория Латвии, все там Риги, Юрмалы и так далее, вся территория Эстонии, они тоже станут настолько небезопасными от украинских БПЛА, которые будут падать или сбиваться на их территории, что туризм в эти страны будет совершенно никому не нужен. Вот. Но он еще и так-то, конечно, не особо нужен, потому что я себе с большим трудом могу представить, зачем немцу или итальянцу ехать, чтобы смотреть на латышские замки. Вот. Это последнее, мне кажется, что им может прийти в голову. Там нам интересно, потому что, да, как бы у нас в нашей культуре в средние века замки приняты не были. У нас были укрепленные города вместо этого. А зачем туда ехать, что называется, с Запада Европы, не очень понятно. Но вот это надо бетонировать окончательно, чтобы действительно о каком-то турбизнесе страны Прибалтики, равно как и о любых выгодах экономических сношений с Россией, могли бы просто забыть навсегда.
10: Я лишь просто добавлю немного статистики. 4,5 миллиона евро. Вот столько, в такую сумму, точнее, обошлись россиянам отказы в Шенгене. Но это тоже, знаете, тема, которая периодически обсуждается и пытаются вот туда как-то усилить запретные меры относительно выдачи одобрения, неодобрения шенгенских виз. Но тут, наверное, очевидно, да, к чему все идет. И вот эта попытка, знаете, все равно испытать удачу, ну вот оборачивается такими убытками, такими потерями.
9: Я, честно говоря, все-таки вот в свое время году, в 2012-2013, я много ездил по Шенгену. Мне было уже за 30, почти под 40 лет и так далее. То есть, в общем, я думаю, что большинство наших людей успеет туда еще наездить. Вот, я думаю, что это уже будет не Шенген, я думаю, что шенгенская зона в конечном счете будет деконструирована, и будут соглашения с конкретными странами, с Италией, Грецией, Францией и так далее, относительно туристического обмена. Вот. Ну, я думаю, что все-таки на тех, кто не собрался помирать прямо завтра, еще туризма по Европе хватит. Вот. А вот сейчас вот биться головой об стену, еще в некоторых случаях рискуя повторить чудом обошедшуюся без жертвы разрушения историю нашего замечательного археолога Бутягина, который, напомню, сначала прочел лекции в Италии, а потом его заманили в Польшу, и он несколько месяцев провел на польских нарах. Вот. А вот давайте лучше об этом Шенгене все-таки в этом контексте сейчас не думать.
10: Да, тут предельно ясно все, спасибо. К нашим делам предлагаю перейти. Есть одна, ну скажем так, провокационная тема. Известно, что правоохранители задержали иностранца. Он, в свою очередь, публиковал провокационные ролики в московском метрополитене. Если вот прям цитировать представителя МВД Ирину Волк, она сообщает следующее. Неизвестный в метрополитене развязанно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними. Это вот выяснилось в ходе мониторинга его как раз деятельности в интернете. Ну, соответственно, мужчина заявил, что он блогер, вот у него почти 1,5 миллиона подписчиков. Это все постановочные видеоролики с девушками в метро. Егор Станиславович, вот где, на ваш взгляд, проходит эта самая грань между ведением блога, если мы говорим про общественные места, и, ну, таким, скажем, да, нарушением прав тех, кто, собственно, с тобой находится на улице?
9: Грань очень простая. Если ты хочешь рассказать о том, как прекрасен наш метрополитен, ты ходишь по нему и рассказываешь, если это не запрещено правилами станции, правилами охраны, о том, как прекрасен метрополитен. Вот я сейчас, опять же, в экстремистских соцсетях почему-то, но натыкаюсь на ролики какого-то американца, который ездит по петербургскому метрополитену и пытается найти там бомжей, наркоманов, грязь и так далее. Говорит, где все это? Вот мы в нью-йоркском метро привыкли к тому, что метро выглядит так, а здесь все по-другому. То есть у него такие милые, смешные ролики, как бы он с таким саркастическим, преувеличенным удивлением все это подает.
10: По ночам вот можно выходить на улицу, я знаю, о ком вы говорите.
9: Да, да, да. Ну вот, может быть, эти люди наркоманы, но нет, они явно не похожи на наркоманов. Вот. Но он при этом никому не пристает. Он никому не пристает с провокационными вопросами, а вы вот сидите на лавочке, вы что, бомж? Вот, и так далее. То есть логика ведения такого блога очень простая. Не трогай других людей. Не трогай тех, кто не с тобой не знаком, и не трогай даже тех, кто с тобой знаком и согласился участвовать в постановке, если другие люди со стороны могут принять их за незнакомцев. Вот. То есть, знаете, как вот правило, которое использует полиция всего мира. Если там совершеннолетняя девушка выдает себя на видео за заведомо несовершеннолетнюю с целью создания там какого-то порнографического и так далее контента, то это приравнивается к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Тут точно так же. Если создается постановочный, допустим, ролик о приставании к девушкам, о драке, об агрессии или каком-то еще, и зритель со стороны может решить, что можно себя так вести в метро и вообще в любом общественном месте, значит, за это нужно карать так же, как мы бы карали за действительное, реальное подобное поведение. Здесь никакой снисходительности быть не должно. Вообще, к сожалению, вот вся эта субкультура трэш-блогеров, это действительно серьезная проблема. У меня здесь, опять же, возникает вопрос как бы к нашим цифровым структурам, что они очень часто борются с чем-то, чем занимаются совершенно законопослушные и патриотичные граждане, а вот эту трэш-среду, где действительно, ну реально, мозги подростков отравляют моделями совершенно разнузданного, отвратительного поведения. И молодые люди, которым часто не хватает интеллекта, у нас, к сожалению, вообще, ну, как бы, мы столкнулись с той проблемой, что у нас подросткам не хватает мозгов. Вы видели, наверное, сегодня новость относительно вчерашнего вот взрыва машины, в котором, как я понимаю, погиб как бы сотрудник оборонки, что там, типа, девушка-подросток забрала взрывное устройство, отнесла его другу парню-подростку, и они вместе по задаче кураторов заминировали эту машину. То есть уровень отсутствия мозгов в голове, он просто чудовищный. И когда вот на этом фоне действительно подаются вот такие вот, что называется, театрализованные игровые примеры антиобщественного поведения, то, ну, конечно, вот это вот при первых же признаках трэш-блогинга, вот лучше бы Роскомнадзор создал бы службу, которая это бы мониторила бы и накрывала бы, что называется, при первом попытке поднять голову. Вот это то, что нужно корчевать реально беспощадно и на первой, действительно, как бы на ранней стадии, как говорится, не дожидаясь перитонита.
10: Ну да, и чтобы отмазки не знал, не знаю,
9: да,
10: не срабатывало. Но справедливости ради скажу, что все-таки у нас в 2024 году там целый комплекс законов в отношении там проведения трэш-стримов приняли, и это действительно сейчас от этого не уйти. Спасибо вам огромнейшее, Игорь Станиславович. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник». Всего доброго, до свидания.
7: Холмогорская резьба.

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Верховный суд ликвидировал Союз украинцев России. В Кронштадте начал свою работу международный военно-морской салон. Теперь подробнее. Подразделения российской группировки «Восток» нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщило Минобороны. Потери противника составили более 455 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Ереван в течение 2 лет не платит взносы в ОДКБ, при этом формально остается полноправным членом организации, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, страны организации договора о коллективной безопасности могут применить к Армении соответствующие статьи устава.
2: 7 июня, в день выборов в Армении, мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, заявил, мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ, ситуации, которая предусмотрена уставом организации договора коллективной безопасности, мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ.
1: Напомню, по уставу ОДКБ Совет может приостановить право выдвижения граждан государства на квотные должности в рамках организации и лишить права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей «Союз украинцев России». Созданная в 2013 году, она допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус. Кроме того, некоторые положения устава Союза противоречили российскому законодательству. Представители организации в суд не явились, но направили в инстанцию заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают. Дальнейшие удары США по Ирану могут привести к дистанцированию Тегерана от переговоров с Соединенными Штатами об окончании конфликта и их срыву. Об этом заявил член Комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Фидо Хосейн Малеки. Центральное командование Штатов ранее сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американские вертолеты. В ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и радиолокационная станция наблюдения вблизи Армузского пролива. В ответ Иран атаковал базы Штатов на Ближнем Востоке. Более 40 кораблей и судов строятся в настоящее время на верфях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на торжественном открытии Международного военно-морского салона «Флот-2026». Он добавил, что промышленность изготавливает необходимое оборудование, а наши лучшие учебные заведения готовят соответствующих специалистов. Мероприятие объединило представителей ВМФ России и государственные структуры, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли. Кроме того, планируется присутствие зарубежных делегаций из дружественных стран. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видео

0: Связи. Я Лисо Хабалова. Есть какие-то важные темы, которые будем сегодня обсуждать. Тема, которую мы уже обсуждали, наверное, полдня, это минувшей ночью украинский беспилотник целенаправленно ударил по музею панораме обороны Севастополя. Здания и современное полотно пострадали, но самое главное, очень важная деталь, исторические фрагменты подлинника Франца Рубо возрастом более 115 лет чудом остались целы. Подробнее об этом поговорим с заместителем председателя законодательного собрания города Севастополь Василием Пархоменко. Василий Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Василий Михайлович, скажите, пожалуйста, ну, понятно, что значит для русской культуры панорама обороны Севастополя. Как думаете, почему враг выбрал именно ее?
1: Вы знаете, вот мне кажется, с атакой на этот объект культурного наследия русского и, добавлю, украинского народа, война переходит в какую-то новую ужасную стадию, где нет никаких барьеров, где нет никаких святынь, где нет никаких пределов. И, честно же говоря, панорама – это, по сути дела, сравнимо с православным храмом, таких, которые есть на территории, скажем, нашего Севастополя, Владимирские соборы. Это можно сравнить и со святынями, которые находятся в городе Киеве. Если мы начнем воевать с этими объектами, значит, мы утратим все, что можно назвать человечностью, все, что можно назвать моралью. Угу. Вот для севастопольцев сегодняшнее событие сравнимо с плевком в душу. Вот я, коренной севастополец, испытываю то чувство надругательства над моей святыней, которые никому нет прощения. Вот такие переживания испытывает, беседуя со многими своими товарищами, абсолютное большинство севастопольцев.
0: И причем Киев ведь систематически просто бьет по музеям и памятникам по последнее время, мне так кажется. У них действительно поменялась цель. Вы все правильно говорите, Василий Михайлович, с вами полностью согласна.
1: Абсолютно верно, но, честно говоря, среди музеев и памятников есть святыни наших народов. Вот я сегодня еще раз для восстановления памяти посмотрел, что значит для русского народа панорама обороны Севастополя, знаменитая оборона, которая является, ну, в буквальном смысле, святыней нашего города. Ведь она же такой святыней является и для украинского народа. Игнатий Шевченко, бюст которого стоял на фасаде памятника. Петр Кошка, будем говорить, это тоже знаменитый украинец, который стал героем войны 54-го, Крымской войны 54-55 года. И по ним ударила украинская военщина, ни с чем не считаясь. Они произвели надругательство и над своей историей. Угу. Понимаете, а что за этим следует? Что к чему это может привести? Я вообще не вижу моральных пределов того, что происходит сегодня со стороны украинской военщины.
0: Да, Василий Михайлович, это действительно так и есть. Что важно, панорама пострадала при бомбардировке в 1942 году, ее тогда восстановили. Каков масштаб ущерба сейчас? Сколько времени может занять восстановление?
1: Ну, честно говоря, мне лично детально неизвестна степень повреждения полотна. Ну, по тем отзывам, которые вот сейчас называют специалисты, побывавшие на месте трагедии, степень ущерба очень высокая. По сути дела, речь идет о восстановлении. К сожалению, к счастью, у нас есть, будем говорить, возможность это сделать. Это потребует, с моей точки зрения, несколько лет достаточных средств, но это обязательно надо сделать. Сделать так, как это сделали наши отцы после Великой Отечественной войны. Есть и образцы сохранившиеся, есть и общая схема панорамы. Это обязательно надо сделать. Я думаю, что это будет сделано в Севастополе уже в ближайшее время.
0: Самое главное, что есть такая возможность. Василий Михайлович, вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, реакция его такая. Он говорит о том, что историю нельзя победить. Как думаете, что стоит за этими словами? Что, несмотря на любые удары, мы справимся со всем, да, судя по всему?
1: А вы заметили, это ж секрет большой, что пьют именно по исторической памяти.
0: Да.
1: Именно историю пытаются переписать. Именно нашу историю пытаются переделать. Это

0: понятно, потому что это столб, это основа, это стержень живучести русского народа, да и, наверное, любого другого народа. Поэтому, что бы ни делали с врагом, наша задача все-таки вот исторические наши ценности, все-таки нашу историю сохранить незыблемой, такой, какой она была.
1: Я еще, знаете, хотела бы у вас спросить про реакцию ЮНЕСКО. Как вы думаете? Но это ведь всемирное наследие, правильно? Я не ошибаюсь? И вот интересно, да, в данном случае международное сообщество
0: промолчало.
1: Что, простите, Василий Михайлович?
0: Объект является всемирным наследием.
1: Ну вот, интересно, будет ли какая-то реакция ЮНЕСКО или снова международное сообщество промолчит, сделает вид, что ничего не случилось?
0: Да, я давно не верю, будем говорить, в объективность подхода этой структуры ЮНЕСКО в части сохранения памяти. Поэтому и ранее могли наблюдать то, что происходило в Сирии, в других центрах, где объекты мировой культуры, по сути дела, варварски уничтожались. Поэтому тут особой надежи на эту структуру у меня лично, как и у большинства моих товарищей, нет. Это наша история, и именно мы, русские люди, должны ее хранить и в случае необходимости восстанавливать в том виде, в каком она нам досталась от наших предков.
1: Василий Михайлович, я еще, знаете, для себя хотела уточнить. Все-таки исторические фрагменты в данном случае, что подразумевается под этими словами? Конкретно исторические фрагменты.
0: Дело в том, что в 1942 году удалось часть полотнища панорамы Рубо сохранить. Буквально пожираемая огнем панорама по кустам спасалась нашими солдатами и матросами в 1942 году. Эти части панорамы были сохранены, вывезены в Новосибирск. По этим фрагментам в дальнейшем восстанавливалась Академия имени Мерекова, наша панорама. И, по счастью, они в этот момент находились вне пределов панорамы, и они остались. И, судя по всему, они опять будут положены в основу восстановления исторического полотна для того, чтобы воссоздать в первозданном виде эту панораму, так как она была представлена севастопольцами и всему миру.
1: Спасибо вам большое, Василий Михайлович, за такой развернутый ответ. И мы переходим к следующим темам. Напоминаю, с нами на связи был заместитель председателя законодательного собрания города Севастополь Василий Пархоменко. Сергей Лавров на совете глав МИД ОДКБ в Казани объяснил, что система безопасности в Европе, которая держалась десятилетиями, сегодня разрушена. НАТО не пошло на равноправный диалог с ОДКБ и теперь хочет влиять на безопасность всей Евразии. Подробнее мы сейчас об этом поговорим с нашим экспертом, руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
2: Да, добрый день, коллеги, здравствуйте.
1: Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, что это за система безопасности такая действовала раньше в Европе и почему Лавров считает, что она окончательно разрушена?
2: Ну, прежде всего, наверное, что та система безопасности, которая действовала в Европе, она опиралась в том числе на невосприятие России как основного геополитического противника. То есть Россия была в тесном взаимодействии разными странами европейского сообщества, в том числе и с государствами, входящими в Евросоюз и в Североатлантический альянс, выстраивали двухсторонние и многосторонние отношения. И, собственно, именно по инициативе европейских стран, прежде всего, начали вот так один за одним разрушаться вот эти связи, которые, ну, вот интеграционные эти связи, которые налаживались с начала 90-х годов. То есть, и сказать о том, что Россия как-то создала какие-то факторы угрозы для Евросоюза или каким-то образом, или да в целом для европейских государств, не все страны Европы входят в ЕС, то есть, или каким-то образом деструктивно влияло на внутреннюю политику Евросоюза. Да нет, никогда такого, в общем-то, и не было. И если бы, наверное, бы в свое время, а мы, ну, кто помнит времена 2014-2015 года, когда очень активно шел Минский переговорный трек, и которого вели именно лидеры государств Европы, в том числе Германии и Франции прежде всего, которые были подписанты тех самых Минских соглашений, если бы они выполнили обязательства, которые взяли они на себя после 2014 года, после разрушения государственности на Украине, то, наверное, бы не пришлось бы России проводить специальную военную операцию, не пришлось бы, собственно, силовыми методами решать вот эти военно-политические вопросы. То есть они сами создали прецедент для того, то, что сейчас продолжать обвинять Россию и, собственно, выставлять ее в черном цвете. С другой стороны, для российской стороны это тоже было определенное, знаете, избавление от неких иллюзий, что у нас есть такие вот наикрепчайшие дружеские отношения с европейскими странами, что вот мы им даем дешевые энергоресурсы и другие товары, в которых они нуждались. Мы, в свою очередь, закупали европейские товары, обменивались туристами и так далее, и так далее. Культурные связи, социальные связи, все это было. Но хорошо, что мы вовремя вышли из этого, знаете, помутнение коллективного, и осознали то, что, к сожалению, коллективный Запад никогда не считал нас друзьями, в том числе и после разрушения Советского Союза, и оставался на позициях старшего большого брата, да, во взаимоотношениях вот между Россией и Новой Европой. Поэтому, ну, вот мы и пришли к тому, что имеем. И Сергей Лавров, говоря о разрушении архитектуры безопасности, я думаю, имел в том числе и разрушение архитектуры взаимоотношений Европы и Российской Федерации.
1: Александр Евгеньевич, а как вы думаете, может ли ОДКБ стать реальной альтернативой НАТО для стран, которые не хотят участвовать вот в чужих конфликтах?
2: Вы знаете, для того, чтобы ОДКБ стать подобием НАТО, нужно и, собственно, работать по тем же принципам, на которых опирается НАТО. НАТО – это, прежде всего, военный блок, и он постоянно решает военно-политические вопросы военным путем на планете. Даже сейчас мы видим противостояние внутри в НАТО относительно персидского конфликта в Персидском заливе. То есть все равно отдельные члены НАТО в лице США, Британии и других государств продолжают постоянно эскалировать напряженность, даже несмотря на то, что не всегда внутри НАТО есть единство по ключевым вопросам. Еще одна вот такая точка расхождения – это вот Украина, потому что она стала, является сейчас одним тоже из клиньев, которая врубается в НАТО. ОДКБ в этом отношении совершенно другой блок, то есть он строился на основе тех связей, которые были на постсоветском пространстве. Во-вторых, он во многом связан тем, что именно вот 6 членов ОДКБ, и они в основном все вооружаются российским оружием. То есть это еще военно-технические связи, потому что мы всегда поставляли вооружение странам ОДКБ по сниженным ценам, то есть по таким как, собственно, для своих, да, таких близких государств, тем более то, что в отношении там противовоздушной обороны проходят совместные маневры, в отношении вопросов антитеррористической, вообще в целом трека, антитеррористического трека у нас ряд мероприятий с государствами Средней Азии. То есть, опять же, мы вот сейчас на фоне специальной военной операции появляются новые угрозы, в том числе связанные со средствами воздушного нападения, с расширением линейки, вообще номенклатуры таких средств. И средства противовоздушной обороны, и комплексы РЭП, и другие вот такие вооружения, которые могут подавлять или перехватывать средства воздушного нападения, сейчас очень актуальны. Прежде всего их производит Российская Федерация. То есть здесь скорее вот взаимный интерес, да, к сохранению безопасности границ, во-вторых, к тому, что вот все наши партнеры вооружались современным оружием 21 века, ну и поэтому в каком-то отношении сюда сейчас не вписывается Армения, да, потому что вопрос присутствия ее в ОДКБ тоже один из ключевых, и после того, как республика развернулась, так сказать, продемонстрировав на плебисците свое, так сказать, прозападное решение, ну, посмотрим, как все еще это кончится, пройдут все официальные процедуры, но, тем не менее, очевиден разворот, да, и элит армянских, и, собственно, ключевых политических сил в сторону Запада. Естественно, возникает вопрос, собственно, вот именно той самой военно-политической составляющей наших взаимоотношений, куда она идет и каким образом она будет во что трансформироваться.
1: Александр Евгеньевич, меня еще заинтересовала формулировка «НАТО интересуется всем евразийским континентом». Что она может значить? Что именно альянсу нужно в Азии?
2: Нет, ну здесь, например, очевидно, как бы Евразия всегда была пространство для столкновения Востока и Запада, и эта линия нашего вот вечного, ну не вечного, а многолетнего противостояния, она проходит как раз через страны Восточной Европы, через наши западные границы с европейским сообществом. Это все началось еще в 1949 году, когда был создан Альянс, уже в 50-м году наша страна воевала, по сути, вместе с китайской, с китайскими друзьями против США и коалиции западной на территории Корейского полуострова. То есть 50-го года прошлого столетия мы находимся в состоянии постоянной такой перманентной холодной войны. То есть когда, потому что уже в 50-м году наше государство уже являлось ядерной державой. А ядерные державы, как мы понимаем, тем более стратегические ядерные державы, ну, не должны переходить Рубикон, да, и начинать, собственно, применять стратегическое ядерное оружие против друга. А значит, они всегда будут находить какие-то пространства на планете, где будут проходить какие-то гибридные противостояния друг с другом, будут мериться военными технологиями, какие-то делать военно-политические ходы, ну, то есть вести большую игру между Востоком и Западом.
1: Александр сейчас Евгеньевич, вот буквально минуточка, последний вопрос я бы хотела вам еще задать все-таки. Какие шаги Россия сейчас предпринимает, чтобы наладить диалог по безопасности, вот не дожидаясь, пока Запад чего-то там одумает?
2: С кем наладить диалог по безопасности?
1: Ну вот в целом, вообще какие-то диалоги по безопасности, чтобы...
2: Ну вот, например, самый главный диалог о безопасности — это СНВ-4, который не принят. Вообще ДСНВ, договор который с начала февраля этого года просто завис в геополитическом пространстве, подвешенный, до сих пор не остается нерешенным. США отказывается его решать без включения в договор с китайского ядерного потенциала. По сути, ключевые ядерные потенциалы сейчас находятся в бесконтрольном состоянии между ключевыми ядерными игроками. Вот главный вопрос коллективной безопасности планеты, который Россия ставит уже, наверное, второй год, на всех площадках об этом трубит, но со всех сторон мы слышим молчание. Вот хотя бы с этого начинать надо.
1: Хорошо.
2: А вопрос Украины, естественно, уже вторым вопросом. Что это такое для коллективного...
1: Спасибо вам большое. Очень интересно, но, к сожалению, заканчивается время. Спасибо огромное за такой развернутый ответ. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. И мы продолжаем наш выпуск. С нами на связи сейчас наш эксперт. Простите, буквально минуточку. Нахожу эксперта. Александр Петропольский, руководитель Бюро по защите прав... Алексей Петропольский, простите, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Алексей Игоревич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Алексей Игоревич, ну расскажите нам, пожалуйста, подробнее о теме, о которой мы сейчас будем с вами разговаривать. Что нового? То есть какие-то новшества? Расскажите, пожалуйста, подробнее обо всем.
3: Ну, наверное, самое главное новшество – это то, что омбудсмен становится не чиновником, которого назначают, а таким общественно-политическим деятелем с возможностью постоянного бюджетирования и финансирования через автономные некоммерческие организации. При этом здесь отнимают часть, скажем так, административного ресурса. Не может больше омбудсмен прийти и приостановить там подзаконодательный акт, остановить незаконную какую-либо давление на бизнес со стороны и правоохранительных органов, и административных органов. Но также может участвовать в судах, может высказывать политическую какую-то конъюнктуру и защищать бизнес. В чем здесь основная проблематика, которая складывалась годами? Ну, как правило, бизнес-омбудсмены практически во всех регионах это были общественные деятели без заработной платы и таких на общественных началах. Где-то эти институты были сильные, где-то они вообще не помогали бизнесу ввиду отсутствия финансирования.
1: Ну, допустим, Алексей Игоревич, а вот знаете, да, что интересно, станет ли теперь омбудсмен более независимым от местных властей? И вот вообще, в целом, я так понимаю, здесь у нас ситуация складывается следующая. У нас решение проблем одного предпринимателя будет подходить, теперь системный будет подход, и вот второй подход, он почему эффективнее получается?
3: Ну вот смотрите, допустим, бизнес-омбудсмен Москвы, он вообще в статусе министра. То есть, представляете, чтобы ему платили заработную плату, и у него появлялся хоть какой-то административный ресурс внутри Москвы, и он выделяют рангом министра, зарплатой, как у министра, и, собственно, фактически это как руководитель некого департамента. Ну и, естественно, здесь возникает определенное давление со стороны того, что такие люди стараются не лезть в другие департаменты, потому что с одной руки едят. Вот. А в случае, если они становятся независимыми, то фактически они могут давить на власть, понимая, что им за это ничего не будет от этой же власти, потому что они от них не зависят.
1: Алексей Игоревич, смотрите, новый закон наделяет омбудсмена правом проверять законопроекты на коррупциогенность. А это как-то может повлиять на качество принимаемых законов?
3: Ну, вы знаете, помимо омбудсмена есть и опора России, в которой, собственно, я состою, есть деловая Россия, которая проверяет абсолютно все законопроекты, которые касаются бизнеса. Но вопрос лишь в том, что мы свои предписания и рекомендации всегда пишем и общественно заявляем об этом, но не всегда получается скорректировать закон в моменте, потому что, ну, те же повышения налогов, те же ужесточения административные, все, увы, на сегодняшний момент они принимаются, несмотря на позицию общественных уполномоченных и организаций со стороны бизнеса.
1: Алексей Игоревич, буквально у нас там 40 секундочек осталось. Скажите, пожалуйста, какие системные проблемы бизнеса в России самые острые прямо сейчас, и как реформа поможет их решить? Поможет ли?
3: Ну, самое главное, это налоги и отсутствие кредитования. Но это вопрос больше не к омбудсмену, это больше вопрос к нашему экономическому блоку, который ведет нацеленную политику по повышению налогов и невозможности получения кредитов, что, увы, надо менять системно.
1: Спасибо вам большое за развернутый ответ в такие короткие сроки. Напомню, с нами на связи был руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

0: Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через 1,5 десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в ЛНР. Водитель погиб, фельдшер и пациент ранены. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Страдавшие госпитализированы в медицинское учреждение и находятся под наблюдением медиков. Министерство культуры сделает все возможное для восстановления музея обороны Севастополя, который подвергся ударам ВСУ минувшей ночью. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. Снаряд попал в крышу главного здания, возник пожар, ему присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Запорожская АЭС на фоне перебоев с электричеством в области работает штатно. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Губернатор региона Евгений Балецкий ранее информировал, что более 4000 абонентов Запорожской области остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ. Социальные объекты подключили к резервным источникам питания. Кроме того, город-спутник из АЭС «Энергодар» обесточен. Социальные объекты запитаны от генераторов. Восстановительные работы продолжаются. Единичные атаки на город противник предпринял минувшей ночью, пострадавших нет. Украина ведет переговоры с партнерами о закупке ракет для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию. Об этом заявили в украинском МИДе. Речь идет о ракетах для систем «Патриот», а также боеприпасах для другого вооружения. При этом Киев все еще находится в поиске источников финансирования как для закупки ракет с истекающим сроком годности, так и более свежих боеприпасов, о поставках которых уже успели договориться. Офис премьера Израиля Бенямина Нетаньяху выступил с жестким заявлением в адрес президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, который обвинил Израиль в дестабилизации региона и заявил о якобы угрозе для Турции со стороны Тель-Авива. Подчеркивается, что государство Израиля и армия обороны Израиля будут продолжать действовать решительно против Ирана и его сил, которые, по мнению властей, угрожают Ближнему Востоку и всему миру. Почти 4000 гектаров сельхозугодий затоплены паводком в Крымском районе Кубани. Это зафиксировано гибель сельхозкультур на территории более 2000 гектаров. Вода продолжает поступать, сообщает пресс-служба местной администрации. Кроме того, в зоне затопления находится ферма, которая занимается разведением овец и крупного рогатого скота. Уточняется, что животные с затопленной территории были эвакуированы заранее. Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
2: В 15:33 в Москве вы слушаете радио «Спутник». С вами в студии Лисо Хабалова. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 инфекций, от которых нужно прививаться каждому. Сейчас подробнее об этом поговорим с нашим экспертом, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухарев. С нами на связи Алексей Леонидович. Здравствуйте.
3: Да, здрасте, здрасте.
2: Алексей Леонидович, скажите, пожалуйста, глава Роспотребнадзора назвала 8 прививок обязательными для каждого. А что будет, если человек не сделает ни одной из них?
3: Будет, заболеет. Вот. Во-первых, если таких вот гениев будет много, вот, ну, соответственно, будет расти резервуар для болезни. И, соответственно, раз будет резервуар, все больше и больше людей будет болеть. Вот. Причем, ну, вот эти вот 8 прививок, там, собственно, нового-то ничего нет, они все были обязательными, кроме гепатита. Вот. Поэтому, ну, еще и при Советском Союзе их всех прививали, там, пока не появились там какие-то более современные, прививали отдельно, потом стали прививать комбинированно. Но эти все болезни, они как бы социально значимые и стоят вот чуть-чуть на это дело, как бы так начать смотреть сквозь пальцы, сразу начинается через какое-то время там пик заболеваемости. Как с корью вот к нам приходит там из братских и не очень братских республик, где перестали прививать, вот с приезжими приходят эти болезни, и как бы из года в год вспышки появляются.
2: Алексей Леонидович, смотрите, да. Вот читаю статистику. По данным доклада Роспотребнадзора, они говорят о том, что фиксировали случаи превышения среднемноголетнего уровня заболеваемости по целому ряду инфекций. Среди них корь и краснуха, например. Вот почему заболеваемость корью и краснухой выросла так резко? Раньше ведь мы с ними достаточно успешно боролись.
3: Ну, потому что появились всякие антиваксеры, вот, и просто бардака больше стало. И поколение, которое сейчас выросло и вступило, скажем так, в активную жизнь, в том числе и в репродуктивный период, а чем эти вот два заболевания особенно плохи? Потому что если ими заболеть во время беременности, особенно краснухой, риск родить больного или ребенка с уродствами, он существен, причем настолько, что это является, собственно, показанием для прерывания беременности. Понимаете, и корь недалеко ушла. Поэтому вот перестали прививать там или стали получать за деньги, не за деньги, за уговоры отвода от прививок, там умные мамаши. Вот. Ну и выросли дети, начали болеть.
2: Алексей Леонидович, а может ли быть такое, что просто болезнь стали лучше диагностировать? То есть сейчас как-то шире используют современные
3: никаких
2: тесты?
3: Никаких проблем диагностировать краснуху и корь не было никогда. Потому что они очень драматические, они показательные. И этот диагноз, он, собственно, испокон веков ставился клинически. Вот, конечно, как бы, когда ты это подтверждаешь лабораторным анализом, это все лучше. Вот, но она вот для опытного доктора, когда ты видишь краснуху, ты ее ничем, ничем не перепутаешь. Она просто очень прям вот такая вот, как правило, идет по учебнику. Раз, два, три, там, центростремительная сыпь, там, все дела, пятна всякие там в нее. Ну, в общем, кто это видел, тот это поставит без всяких анализов.
2: Алексей Леонидович, у меня, знаете, такой вопрос больше для себя, возможно, потому что я аллергик, например, и многие прививки... У меня был анафилактический шок, я лежала в реанимации, там, какое-то достаточно продолжительное время, и мне...
3: Ну, на что у вас это было?
2: Лифлобакт. Лифлобакт и метронидазол. Вот с тех пор у меня
3: это,
2: действительно...
3: Это к прививкам-то какое отношение?
2: Ну вот, а теперь очень многое запрещено мне делать. То есть на какие-то... Я вот сейчас не вспомню, какое я делал прививку, но у меня была аллергическая реакция. Вот что делать таким людям, например,
3: ну,
2: как
3: делать,
2: я?
3: Ну, внимательно читать инструкцию. Вот, потому что, как бы, ну, репертуар нашего организма на разные аллергии, ну, он миллионы комбинаций. Вот, и, ну, мы же не можем человеку запретить все, если у него была на что-то аллергия. Соответственно, есть какие-то перекрестные. Нам наука и доказательная медицина говорит, что вот на какие-то вещи может быть перекрестная аллергия, а на какие-то не может. Вот. Хорошо заболеть корью или краснухой, знаете, здоровье не добавляет. И миокардиты бывают, и даже энцефалиты. Вот, я уж не говорю про полиомиелит, там, коклюши и прочие вещи. Это все достаточно неприятные болезни, и не случайно у нас детская смертность до революции там, и до введения вот такой вот Советским Союзом вот этой вот массовой вакцинации, ну, извините, половина выживала детей, даже в царских семьях. Понимаете, вот посмотрите статистику там смертности даже там во дворце, и вы увидите, что она там, ну суровая такая. И в этом во многом детские инфекции виноваты.
2: А вот есть ли какой-то, ну, процент, возможно, населения? Может быть, конечно, я сейчас говорю бред какой-то, и такого нет. Но вот мне стало интересно. Посмотрим. Может быть, какой-то процент населения должен быть привит для того, чтобы инфекция перестала распространяться, например?
3: Ну, он вполне научно просчитан. Это минимум там должно быть привито, ну, от 50 до 70% населения. Тогда резервуар сжимается. Ну как, мы оспу победили. Стали всех прививать, и она исчезла. А сейчас она опять вылезает где-то эндемические вот из очагов. Пожалуйста, вот. Все очень наглядно, и это мало что так хорошо изучено медицинской статистикой и наукой, как вот эти вот все вещи.
2: А может ли быть правдой, что после ковида наша иммунная система стала в целом вообще, в принципе, слабее, теперь хуже справляется даже с какими-то обычными вирусами?
3: Это что, ковид первый, что ли? Ну, он, да, он был такой забористый, но он, во-первых, видоизменяется, во-вторых, ну, извините, мы тоже не просто так стали там доминирующим видом на планете. Мы очень хорошо приспосабливаемся ко всему. Вот. И наша иммунная система, она удивительная просто. Она удивительна, насколько она может вот, как бы, так сказать, быть гибкой.
2: Алексей Леонидович, ну мне вот еще что интересно. Если в детском возрасте прививки сделаны, то во взрослом возрасте это нужно повторять, получается, или нет?
3: А тут все очень индивидуально. Вот, какие-то вещи считались там на пожизненно, какие-то нет. Но поскольку мы все-таки, с одной стороны, все похожи, а с другой стороны, мы все-таки разные. Вот, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, просто если ты собрался там расплодиться, если мы говорим про женщин, да, вот, для мужчины это все равно. Вот, а есть, ну, кроме свинки, естественно, она может сделать тебя бесплодным, если ты мужчина. Вот, к сожалению. Вот. А для женщин, ну, просто есть давным-давно уже, так сказать, официально утвержденный список анализов, торч-панель там, и прочие вещи, которые включены туда, и кори, и краснух. Посмотри антитела. Вот, если они низкие, сделай прививку, потом иди и размножайся.
2: Алексей Леонидович, и последний вопросик я вам задам. Как можно убедить сомневающихся родителей, что прививать детей от кори краснухи – это не страшно, не опасно, наоборот, необходимо?
3: Ну, есть жесткий вариант – это просто сводить вот кого-нибудь в инфекционную больницу, там, чтобы он посмотрел на какие-то случаи там энцефалитов, миокардитов, и как люди там инвалидами становятся или умирают. Ну, это понятно, всех не сводишь. И вообще, на самом деле, эта вот проблема, она иррациональная. Причем настолько иррационально, что иногда просто диву даешь, вот вроде человек там с одним, с двумя высшим образованием. А вот начинаешь на эту тему говорить, и появляется какое-то заячье такое упрямое выражение на лице. Вот, знаете, как упрямый заяц такой. Вот ему что-то доказывать бессмысленно. Вот, вот настроился и все. И причем чем более дикая идея, тем вот сложнее как-то убедить, потому что были много историй на это, копии ломали, там один там был гений на Западе, он вдруг объявил, что от прививок там люди аутистами
2: становятся. Алексей Леонидович, простите, да. К сожалению, время заканчивается. Спасибо вам огромное за такой развернутый ответ. Я напомню, с нами на связи был врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
0: Радио «Спутник».
2: Минтруд запускает новый порядок. Страховые пенсии по старости, включая досрочные для многодетных матерей и родителей детей-инвалидов, будут назначать автоматически, подавать заявления и собирать справки больше не нужно. Система должна рассчитать все сама, там стаж и коэффициенты. Подробнее мы сейчас об этом поговорим с нашим экспертом, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Александр Львович, ну расскажите, пожалуйста, подробнее об этой системе. Вообще, как именно эта система узнает, что человек достиг уже пенсионного возраста? Можно ли ей доверять, что она ничего не перепутает?
4: Ну, во-первых, вы можете в рамках своих госуслуг забраться на портал социального фонда и, например, посмотреть состояние своего пенсионного счета. Ага. И вы там увидите все те данные, по которым, собственно говоря, так сказать, и назначается пенсия. То есть и свой год рождения, раз, и вы увидите там, в том числе, например, так сказать, все места работы, которые у вас были официально оформлены, и вы увидите количество баллов, которые вы заработали в течение вот своего трудового периода, в тот момент, когда работодатель перечислял за вас взносы в социальный, ну, раньше пенсионный фонд, сейчас социальный.
2: Александр Львович, а зачем вообще понадобилось менять эту систему? В чем проблема была какая-то в старом порядке с заявлением? Приходишь, все решаешь?
4: А смысл в заявлении сейчас какой? Если система автоматически считает ваш стаж, соответственно, да, так сказать, и она четко знает, на что вы можете претендовать.
2: Я просто, знаете, мы так часто здесь говорим про какие-то автоматизмы, например, про искусственный интеллект в том числе, и он достаточно часто ошибается. И я, когда сейчас читала эту новость, готовилась к ней, я подумала, ну а вдруг действительно система ошибется? Что мне тогда делать? Как?
4: Во-первых, безусловно, что система может ошибиться. Да? Причем эта причина не в самой, там, например, системе, да, так сказать, а, например, в том, что какие-то данные работодатель не ввел именно по вам. Ну, например, так сказать, у вас был стаж, который дает вам право на досрочную или повышенную пенсию, да, в северный коэффициент. Но работодатель по какой-то причине эту информацию в своевременно в социальный фонд не передал. Конечно, система это не учтет. Но назначение вам пенсии не означает, что она назначена раз и навсегда, и дальше уже пересмотреть ее невозможно, если вы увидели там ошибки. Ну, например, да, вы знаете, четко у вас есть трудовой договор, а работодатель, ну, вот не скачал данные о вашем трудовом договоре в социальный фонд. Это значит, что после того, как пенсия будет назначена, вы придете туда со своими дополнительными документами, которые подтвердят ваш вот этот дополнительный стаж, и вам пенсию пересчитают в пользу ее повышения. Вот, поэтому надо понимать, что, безусловно, система развивается, да, она становится как бы более наполненной данными, но понятно, что вот 90-е годы, особенно, когда были, скажем так, разные форматы занятости, где-то лучше учитывали их, где-то хуже, они будут сказываться определенное время, но по мере, так сказать, выхода на пенсию всех людей, имеющих вот этот стаж 90-х, то таких ошибок все будет меньше и меньше.
2: Вот. Ну, а в целом хотелось бы узнать, наверное, о плюсах и о рисках. Вот в первую очередь о рисках. Какие могут быть риски для гражданина?
4: Ну, риск только один, да, то, что система не учтет полностью те документы, да, которые в нее не внес работодатель. Это самый главный риск.
2: А плюсы?
4: Плюсы — это то, что вот действительно людям не надо куда-то ехать. Вот представьте себе человека в возрасте, да, то есть вот по новым правилам, это уже 65 лет там мужчина, 60 женщина, живут они где-нибудь в деревне. Надо ехать в отделение социального фонда куда-нибудь в райцентр. Это деньги, это время. Вот. Соответственно, сказать, вот в новых условиях это делать не надо. То есть за это, за вас это делает как бы система. Вот. Поэтому вот в этом плюс, конечно, однозначный.
2: Александр Львович, а что делать тем, кто не пользуется, например, интернетом, госуслугами? Их не обойдут стороной?
4: Нет. Дело в том, что вы можете увидеть то, какую пенсию вам назначили, например, посетив МФЦ. И там, соответственно, через системный консенсус обратиться в непосредственно отделение социального фонда и уточнить информацию по себе. Вот, поэтому, собственно говоря, есть разные варианты получения необходимой человеку информации. Ну, конечно, в итоге никто не запрещает прийти лично в фонд социального страхования. Ну и, собственно говоря, пообщаться с сотрудниками.
2: А я еще, знаете, я вас поняла, спасибо большое. Я вот задумалась, распространяется ли новый порядок на тех, кто, например, за границей работал, когда данных, я так понимаю, в цифре у них не будет. Вот как решается вопрос с такими людьми?
4: Понимаете, что вы имеете в виду, работали за границей, когда, вернее, как бы, так сказать, уже в новое время, да?
2: Ну да, вот это просто да. Не то чтобы на личном опыте, но у меня, например, там подруга где-то за границей работает, и она официально оформлена, но вот как быть в таком случае с ней?
4: Дело в том, что если она не вносила ее работодатель взносы в социальный фонд Российской Федерации, да, нужно понимать, что только взносы в именно фонд Российской Федерации является основанием для начисления пенсии, то этого, ну, как бы, ей стаж этот не зачтут. Если это особенно иностранный работодатель, иностранный юрисдикции. Поэтому здесь единственный вариант – это самостоятельно производить такие взносы в социальный фонд.
2: Александр Львович, ну и буквально там 40 секундочку у нас с вами. Я последний вопрос задам. Как быть тем, кто планирует выходить на пенсию досрочно? То есть, например, это люди, которые служащие, да, вот они пораньше выходят. Как быть в этом случае?
4: Да, та же самая ситуация. Поскольку, еще раз подчеркну, что у них формируется не только информация об общем стаже, но и специфическом стаже, им автоматически все это будет учтено и начислено пенсии в соответствии с действующим законодательством.
2: Спасибо вам большое за развернутый ответ. Я напомню, с нами на связи был профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
0: В эфире радио «Спутник».
2: Туроператоры тревожатся, россияне теряют огромные деньги за отказы в шенгенских визах, люди оплачивают отели, билеты и туры, а на границе получают отказ. Деньги им, естественно, не возвращаются, проблема массовая. Сейчас подробнее об этом поговорим с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным. Дмитрий, здравствуйте.
5: Дмитрий. Слушаю вас.
2: Да. Здравствуйте. Давайте подробнее об этом поговорим. Почему россияне теряют так много денег при подаче на въезд?
5: Ну, смотрите, как раз спокойно не туроператоры, а самостоятельные туристы, которые, минуя туроператоров, зачастую подают самостоятельно документы и некорректный пакет документов, в том числе, кстати, в продолжении вашей предыдущей темы, а сейчас для получения визы необходима справка из пенсионного фонда о реальной работе, приводит к отказам, это возможно, выдаче визы. Кстати, количество отказов для россиян сократилось, Евросоюз увеличил на 17% выдачу шенгенских виз в прошлом году, и часть стран, кстати, это заметили, и мы знаем дискуссию на эту тему. А количество отказов, наоборот, россиянам сократилось с 15%, если общемировая практика 15%, то у нас это всего 7%.
2: Дмитрий, то есть статистика все-таки положительная получается, позитивная у нас?
5: Ну, вы знаете, давайте, все-таки цифры любят счет, и если в 2019 году у нас было выдано 4 миллиона шенгенских виз по году, да,
2: да,
5: то в 2025 году это было 600 тысяч виз, но, правда, на 17% больше, чем годом ранее. По понятным причинам, почему идет рост, кстати, год к году, так как мультивизы многоразовые фактически сейчас выдают в очень маленьком количестве, раньше наоборот, преобладали мультивизы, и даже пятилетние долгие визы были. Поэтому заявители, которые по туристическим, семейным делам, учебе, работе выезжают в Евросоюз, они каждый раз запрашивают визу. Поэтому динамика роста обусловлена отменой еще мультивиз. Но динамика отказов и, кстати, потерь денег, да, она как раз говорит о некорректности зачастую подачи документов. А здесь нужно вспомнить, что у нас шенгенская виза в свое время...
2: Но здесь
5: повысилась.
2: Турист виноват или компания, например, у которой он заказывал?
5: Вы знаете, как раз здесь ситуация компании, которые аккредитованы при посольствах, например, Греции, они очень корректно подают документы, и там отказов максимум 1%. И то не по независимым туркомпаниям. У нас сейчас, наверное, проблематика в другом, что есть визовые брокеры, которые в том числе через роботов делают платно, на платной основе запись посольства, и стоит это 50-60 тысяч рублей.
2: Так как, ух ты, как интересно.
5: Слотов, да, и это только запись на подачу документов. Это не визовый сбор и не туристическая
2: 50-60
5: поездка.
2: Тысяч – это запись?
5: Это запись, чтобы записаться через робота, и с этим, в общем-то, пытаются что-то сделать, но пока безуспешно. И здесь, наверное, тема о другом, что ответственность визового посредника, который не имеет отношения к туризму никакого, да, все-таки туроператор бронирует гостиницу, бронирует авиабилет, делает страховку, экскурсионную программу, помогает собрать документов. Если он аккредитован в посольстве, подает документы за туриста. Если не аккредитован, так как биометрические данные сейчас нужно сдавать и пересекать границу с биометрией, и желательно, чтобы это был 10-летний паспорт, так как ряд стран не принимает 5-летние паспорта, уже не разрешают. Угу. Туроператор очень ответственно относится к этой деятельности. И вот если бы у нас с вами были сейчас цифры статистики отказа вот, к туристическим поездкам через турфирмы, однозначно цифра будет существенно меньше еще.
2: Дмитрий, у нас осталась буквально минуточка. Сейчас задам один вопрос. Если успею, задам еще второй. Вот смотрите, хотела бы уточнить для наших слушателей, для себя в целом, можно ли заранее как-то оценить риск отказа и не покупать тур, если шансы все-таки на визу низкие?
5: Риск отказа, если вы в санкционном списке, это точно будет отказ. Риск отказа, если вы нарушали ранее законодательство в Евросоюзе, вы нарушали визовые сроки пребывания в стране. Сейчас работает электронная система, и, кстати, отказы тоже возникают из-за этого. Поэтому лучше, наверное, обращаться к туристическим компаниям, а если самостоятельно, очень внимательно изучать список документов при подаче на визу.
2: А вот успеваю еще буквально 15 секундочку у нас с вами. Смотрите, а страховка может покрыть такие риски? Или это уже отдельная услуга?
5: Нет, страховка есть от невыезда, но есть определенные виды страхования, но здесь есть детали. Здесь, на самом деле, нужно внимательно читать страховой полис. Я так отвечу на этот вопрос.
2: Спасибо вам огромное. С нами на связи был вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Страна героев. Александр Бояршин. Ефрейтор Александр Бояршин сопровождал колонну российских военных. Она продвигалась к месту дислокации основных сил. Противник сумел засечь личный состав и технику. Огонь был открыт незамедлительно. Александр обнаружил огневые точки радикалов и начал их прицельный обстрел из автоматической пушки. Затем боевая машина ефрейтора зашла во вражеский фланг и нанесла еще один массированный удар. ВСУшники понесли большие потери. Ефрейтор получил контузию в результате попадания в его машину из гранатомета, но мужественно продолжил бой. Экипажу удалось нейтрализовать несколько вражеских расчетов. Путь российской колонне был расчищен. Буквально через несколько дней противник попытался атаковать полк, в котором служил Александр, с помощью авиации. Машина ефрейтора Бояршина получила новые повреждения, а личный состав – контузии и травмы. Но Александр и его боевые товарищи вновь не покинули поле битвы. Оказали себе медпомощь самостоятельно, отойдя вглубь территории. Затем Александр один вернулся и восстановил боеспособность транспортного средства. ДРГ ВСУ он обнаружил спустя пару минут. Подпустив националистов поближе, открыл по ним шквальный огонь. Ликвидированы были все до единого. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека ранены в Белгородской области после атак ВСУ. Удар по музею обороны Севастополя был нанесен беспилотником с кумулятивным зарядом. Британия, Франция и Германия просят о встрече с Россией. Теперь подробнее. Сотрудник МЧС и житель Грайворонского округа пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперштабе региона. Помимо этого, в селе Новостроевка 1 FPV-дрон ударил по территории предприятия. В Шебекино дрон сдетонировал на парковке, повредив 5 машин, а при атаке второго беспилотника выбиты окна административного здания предприятия. В селе Маломихайловка от удара FPV-дрона сгорела кабина грузового автомобиля. В Валуйском округе, в селе Долгое, детонация БПЛА повредила 2 частных дома и надворные постройки. Удар ВСУ по музею панораме обороны Севастополя был нанесен беспилотником с кумулятивным зарядом, который прожег крышу. От полотна панорамы и внутреннего убранства музея ничего не осталось. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Удар по музею был нанесен минувшей ночью. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее представлена восстановленная версия. Подразделения российской группировки «Днепр» нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Послы Британии, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел. Об этом сообщила глава российского МИДа Сергей Лавров. Во внешнеполитическом ведомстве готовы их принять, но сомневаются в конструктивном общении, отметил он.
2: Я небольшой оптимист, но послушать мы послушаем. Президент всегда говорит, что мы готовы слушать. Я сомневаюсь очень сильно, что эти 3 посла, да и 3 министра, если бы они где-то собрались, скажут что-нибудь отличающееся от того, что было провозглашено в документе этой самой Евротройки с участием Зеленского в Лондоне. Документ, который совершенно в хамской манере требует от России капитуляции, по сути дела.
1: Глава российского МИДа выразил сомнение в том, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо в свете его желания участвовать в урегулировании на Украине, пока Россия не убедится, что услышанное является серьезным предложением, а не попыткой защитить и укрепить киевский нацистский режим. Подобные идеи будут пропускать мимо ушей с точки зрения практической перспективы, подчеркнул Лавров. Более 9000 гостиничных номеров введено в эксплуатацию в России за 5 лет реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. По его словам, в настоящее время российский туризм стал разнообразным. Поездки выходного дня в соседние города и автопутешествия. Кроме того, он добавил, что перед отраслью стоят задачи эффективнее использовать инфраструктуру, улучшать доступность локаций. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Все верно, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Здравствуйте. Ближайшие полчаса в нашем

0: там гражданским, Киев всячески пытался ответственность переложить на российскую сторону. Последнее время такого нет от слова совсем. На ваш взгляд, вот что-то коренным образом изменилось? Если изменилось, то вот что повлияло, на ваш взгляд?
1: У меня, когда я читаю новости подобного содержания, возникает только одна ассоциация. Когда крысу загоняют в угол, она начинает бросаться на человека, не соизмеряя ни величину этого человека, ни его опасность. То есть это просто вот срабатывает какой-то древний мощный инстинкт. Бей. Вот. И по моим ощущениям, сейчас в том числе это, но мне кажется, что на самом деле все-таки в последнее время Киев обозначил, с кем он действительно воюет. То есть это не борьба за территорию, это не борьба за независимость Украины со стороны Киева, это борьба с русским народом. Вот. А русский народ, он как бы остается русским, независимо от того, надет на нем камуфляж, или он едет в скорой, или он учится в колледже, или еще каким-то образом не вовлекается в боевые действия. Просто это какой-то людоедский абсолютный режим, то есть это можно комментировать долго, эмоционально, много. Вот. Но по моим ощущениям, просто наконец-то проявилось истинное лицо нашего противника. Вот, и оно, это лицо, как бы и с самого начала не было очень красивым, а теперь стало окончательно уродливым, гротескным.
0: То есть то, что раньше они считали своим и активно это использовали в речах, в заявлениях о выходе на границы 91-2014 годов, ну, последовательно. Знаете, армия продвигается, и у них переписывается соответствующая методичка. Следовательно, они уже не считают эти территории, в кавычках, своими. То есть вообще уже абсолютно наплевать, кто попадает под раздачу.
1: Они не считают людей своими, и с 2014 года это было абсолютно понятно. Территория – это территория, это территориальная целостность любой страны, и любой правитель, он должен отстаивать территориальную целостность страны, расширять свои границы по возможности, как это было во все времена. А вот людей своими они уже точно не считают. И если даже предположить какую-то страшную, совершенно страшное развитие событий, что вот, да, что-то случилось, вот как бы Донбасс снова стал Украиной, а он стал Украиной без людей. То есть эти люди не нужны Киеву. То есть я не могу говорить как политик, я могу говорить исключительно и только как гуманитарщик, причем именно в прямом смысле этого слова, то есть как человек, который, ну, так или иначе взаимодействует с людьми и любит людей. И как человек, который взаимодействует с людьми, я вижу, что эти люди изначально не были нужны киевскому режиму. Я не понимаю, почему так. Возможно, это некая русскость их, возможно, это некоторое желание не становиться украинцами там, в полном смысле, желание сохранить свою идентичность, свою историю, свои корни. Но факт остается фактом. То есть эти люди Киеву не нужны, и они не будут ему нужны никогда и ни при каких обстоятельствах. Он еще в 2014 году назначил их своими врагами. Поэтому скорой больше, скорой меньше, колледжем больше, колледжем меньше. Это абсолютно фашистский режим, абсолютный нацизм. И он просто наконец-то проявляется.
0: Говоря об истории, культуре, самоидентичности, вот как раз вижу, Владимир Мединский прокомментировал атаку украинского БПЛА на панораму обороны Севастополя минувшей ночью, одним словом, фашисты. И в то же время мы видим очередной санкционный пакет. Урсула фон дер Ляйен до этого выражалась так, что от грядущих санкций должны страдать как можно больше россиян. Туда под эту раздачу попадает и Мединский, и господин Дегтярев, и, в общем-то, такой внушительный список. Среди них еще и планируется запретить въезд на территорию Евросоюза всем военнослужащим Российской Федерации. Вот такая последовательность, если с Киевом его позиции, начиная с 2014 года, плюс-минус понятно. А если говорить о Европе, полагаю, тоже маски сброшены, масок больше нет.
1: Мы никогда не были Европе друзьями. А по поводу того, что они запретят нам въезд, тут надо вспомнить анекдоты. Мы его сегодня на канале вспоминали, что какой российский автомобиль будет представлен первым в Берлине. Танки, потому что деды помнят дорогу. Вот. Не то чтобы я не хочу ничего повторять, я считаю, что вот эти вот надписи мы можем повторить и все такое, это пишут люди, которые, ну, максимум, что могут повторить, это в обморок упасть при одной только мысли, что надо будет повторять подвиг своих дедов. Я считаю, что европейские лидеры

0: никогда не проводили политику, в принципе, никогда, какого-то сближения с Россией так, чтобы России при этом было хорошо. Ну, то есть если проанализировать даже последнее, не говоря уже о Советском Союзе, даже если проанализировать период после распада, никакого хорошо от Европы нам не было. Вот. Да, насаждались западные ценности, но насаждались исключительно и только с целью сделать Россию колонией Запада. То есть колониальные ребята на Западе, это англичане, это же все колониальный режим. Я думаю, что у них тоже очень сильна генетическая память, и им тоже видится хорошая колония, у нас много ресурсов, мы красивые, в конце концов. Они красивых женщин у себя вырезали. То есть, ну, это как бы шутки шутками. Но да, я считаю, что все, как бы все вот эти вот потуги на дружбу, на то, чтобы держать лицо, делать хорошую мину при плохой игре. То есть людям надо, российским людям, им нужно как-то каким-то образом встрепенуться, собраться и понять, что у нас нет друзей на Западе. Их просто не существует, потому что невозможно обладать как бы частью суши, настолько богатой ресурсами, в то время как скоро борьба начнется за воду, за чистую воду. Самая большая война будет за ресурс, за еду и за воду когда-то. И она уже как бы вот где-то видится. И...
1: Мне, знаете, прошу прощения, что перебил, люди, которые грезят по Шенгену, а по вот таким безграничным поездкам по Европе не сталкивались ни с волонтерской деятельностью, ни с теми реалиями, которые существуют. Вот это вопрос исключительно к вам, как, опять же, к волонтеру. Ваши мысли хочется услышать на этот счет, когда остаются люди с позицией, что, ну, вот ждем лучших времен, когда все вернется на круги своя, и мы будем снова дружить с Европой, именно дружить.
0: Ну, я боюсь, что те люди, которые ждут этого, они просто рискуют не дожить в силу возрастных ограничений до этого дня, потому что все, что раньше было только в зачаточном состоянии, то есть сейчас прорвалось. Как человек, который объехал большую часть Европы на автомобиле и сталкивался с европейской культурой, с европейским самосознанием, причем не в больших городах, не как турист, а как именно автопутешественник. То есть я была в маленьких деревнях, я пересекала польскую границу с Беларусью. Это отдельный вид, скажем так, развлечения, потому что мамзелька – это вот самое ласковое, как нас там называли. Вот, при этом как бы мою маму с польской фамилией называли Паня, меня называли Мамзелька, Мамзелька. То есть, ну, это было очень как бы не то, что неприятно, но ожидаемо. Uh-huh. Вот, то есть я была в 2014 году как раз в Чехии, тоже мы ездили на машине, и уже украинцы, уже вот после Майдана, уже вот начались все эти события, то есть тебя просто, ну, то есть могла ехать машина с украинскими номерами, пытаться спихнуть тебя с российскими номерами с дороги, и гаишник, он ничего не делал, он просто так... Ну, попробуй нарушь ты, и все. Я там что-то превысила скорость на 5 километров, так они за мной 3 деревни ехали, вот, чтобы меня оштрафовать на 180 евро. Там же на ней.
1: Он тут предвзятость очевидная.
0: Я не знаю, люди, то есть я просто не очень понимаю вот этой вот бесконечной тяги к чему-то западному. То есть если бы я не была нигде и не видела, ну, может быть, меня тоже бы тянуло. А так я понимаю, что мы живем, в общем-то, в очень хорошей стране с удивительно высоким уровнем медицины. То есть попробуйте во Франции отстоять очередь по страховке к терапевту. Просто люди не доживают. Вот, то есть попробуйте выучить своего, попробуйте даже вот просто элементарно, обладая деньгами в России, устроить своего ребенка в любую английскую школу. Он никогда не будет учиться с англичанами. Он будет учиться с кем угодно. То есть с теми, кого англичане называют там, страны третьего мира, бывшие колонии. Его к английским детям из английских семей не подпустят на пушечный выстрел. Не дай боже, какой-нибудь мезальянс и все. Вот. Поэтому я не понимаю этой тяги, а быть человеком второго сорта, вот за что, ради чего? Ради собора Флоренции так их половину людей не видели. Люди приезжают туда и начинают бегать по ресторанам, к моречку и по магазинам. Ну, ну да. Как бы продать свою идентичность за, за что, за рульку и за тряпки?
1: Ну да, тут мы дискуссию можем, да, надолго развернуть. И в свою очередь, знаете, вот удивительная есть способность у Киева, у Зеленского лично ссориться даже с теми, кто, вот, знаете, до последнего поддерживал.
0: Поляки
1: — это вообще, знаете, история с перезахоронением нацистов, история с вот этой попыткой каким-либо образом осудить, но при этом не получить нагоняет Брюссель. Это я вот сейчас как раз про двойственное положение Польши. Это тоже попытка усидеть на двух стульях, говоря, с одной стороны, об исторической памяти, идентичности, за все хорошее против всего плохого, а с другой стороны, соблюдение, ну, некой такой брюссельской субординации, если позволите.
0: Я не знаю, какая у поляков может быть идентичность, а страна, которая большую часть своей жизни провела то в раздрае, то в оккупации, то есть что будем делить первым, первым будем делить Польшу. Поэтому я не уверена, что поляки видят в украинцах своих братьев. То есть мы не берем Западную Украину. Западную Украину поляки искренне считают частью своей страны по ошибке, в общем-то, отжатой вот с нехорошими большевиками, включенной в состав Российской Федерации когда-то и почему-то так до сих пор и не вернувшейся к родным, так сказать, берегам. Поэтому я бы на месте Зеленского не искала бы в поляках большой поддержки. Я думаю, что если вдруг случится какой-то, скажем так, уже серьезный передел, то поляки своего не упустят. И я бы на его месте не шибко рассчитывала на то, что его вообще кто-то, в принципе, будет от души поддерживать. Он разменная монета, он просто карта разменная. То есть клоун, за которым, которого вот выпустили, и надеются, что его руками они смогут свалить такого монстра, как Россия. И все. То есть никто его не любит, никому он не нужен, и никто его к себе под крыло не возьмет. Это просто пешка, фишка в игре.
1: Но, к сожалению, никто и не осудит случаи, если будут отдавать приказы стрелять по волонтерам, по медикам.
0: А кто бы его осудил? Ну, как бы, очень удобно делать грязную работу чужими руками. Его руками загребают жар. Его руками делают то, что не могут сделать своими, потому что если по машине волонтеров ударит польская ракета, или ну, выпущенная с территории Польши, или французская ракета, выпущенная с территории Франции, тут уже как бы до Третьей мировой войны уже в полный рост недалеко на территории. Никто не хочет войну на свою территорию запускать. Это самое главное, мне кажется, в этой вообще вот во всей специальной военной операции. Всех устраивает то, что эта война идет, военные действия ведутся на территории совершенно другой страны, на которую просто так вот сидят и смотрят. Ну что там у них как? Испытали такое оружие, ага, этот хлам туда весь военный сбросили. То есть Украина зарабатывает очки и деньги для Евросоюза. И все, и на этом ее функция заканчивается. Ее руками просто пытаются уделать Российскую Федерацию, ну, как бы попытка не пытка, ну, плохо, что это как бы происходит так долго, хорошо, что это, в общем-то, происходит их руками, потому что нам тоже, я думаю, что глобальная какая-то война, она сейчас совершенно никак не на руку. Но я как обыватель рассуждаю, я считаю, что воевать со всем коллективным Западом, вот эти вот замечательные люди, которые кричат, а давайте мы сейчас вдарим ядерной ракетой, они плохо себе представляют последствия. Вот. То есть любой маломальский здравомыслящий человек понимает, что будет ответка, и вот это вот перекидывание ядеркой, оно, скорее всего, не приведет ну, совсем ни к чему хорошему.
1: Угу. Поэтому. Но здесь я с вами солидарен. Елена, еще такой вопрос. На ваш взгляд, вот мы начали эфир и вообще разговор с действий Киева, удара по гражданским, безусловно, и объектам, просто по людям, безусловно, по детям. А что касается, возвращаясь к теме волонтерства, участились ли, на ваш взгляд, атаки по трассам, попытки их минирования? Ну, в последнее время сообщения же тоже видели. Вот еще о мостах, безусловно, тоже пишут коллеги-журналисты.
0: Мы много лет, ну как много лет, уже кажется, что много лет, пару лет назад мы вот между собой обсуждали темы, что, скорее всего, рано или поздно попытка отрезать Крым от сухопутного коридора, попытка перекрыть сухопутный коридор в Крым будет предпринята, это только вопрос времени был. ни больше, ни меньше, потому что последние пару лет мы очень удобно ездили по дороге Мариуполь, Донецк, Мариуполь, Запорожье и туда дальше в Геническ. Это наши маршруты, это маршруты, по которым мы проехали, наверное, там не один десяток тысяч километров. И если раньше мы ехали по этим дорогам совершенно спокойно, то сейчас последние, буквально там последние, наверное, полгода, год мы видим уже на этих дорогах, то есть мы видим следы работы ПВО, мы видим следы попадания дронов там в ветряные стоят установки огромные, то есть уже как-то вот уже так как-то не совсем приятно. И тот факт, что там участились атаки именно больших БПЛА самолетного типа, он радовать не может никак, потому что атакуют все машины. Если раньше передавать, что это только бензовозы, что это вот попытка вызвать топливный кризис, попытка, значит, перекрыть дорогу фурам, то просто вот нам наши друзья-волонтеры из Донецка говорят: ребят, там шарахнули по машине, ехали мирные. Вот там пытались там по другой машине попасть, вот там перед нами попали в машину бабушка с дедушкой. А мы не проверяем, то есть мы не видим этого, мы ориентируемся на рассказы местных, мы ориентируемся на сводки новостей неутешительны. Mm-hmm. Да, атаки участились, вот, мост в Чангаре, он уже был атакован в 23-м году, Химарь в него попал. Вот снова, он же снова атакован, то есть это перекрыт самый быстрый, самый легкий коридор попадания из Крыма или с территории Херсонской области в Крым, из Крыма на территории Херсонской области для легковых автомобилей. Я думаю, что у ВСУ был план сорвать курортный сезон в разгар боевых действий, как бы, но это, я думаю, что они не курортный сезон хотели сорвать. Они четко занимаются своим делом. Они отрезают Крым. То есть это акты, по сути, это акты устрашения. Ну, то есть от того, что бабушку и дедушку убили в легковом автомобиле, не изменилась политическая ситуация, не изменилась никаким образом. Но еще там 20, 30, 40, 50, 100 бабушек, дедушек уже не поедут по этой дороге. То есть плюс идет ремонт, тоже вот, кстати, такой момент, идет ремонт расширения трассы от Мариуполя в сторону Запорожья, там 20 с лишним километров, просто были весной очень большие пробки, потому что асфальт снят. То есть я вообще не представляю, это вот, ну, такие цели, собирается пробка, там, бомби не хочу. Вот, то есть, конечно, очень печальная тенденция, максимально печальная тенденция, потому что большинство волонтеров уже, насколько я знаю, ехать отказываются. Вот, ехать отказываются, несмотря вот сейчас как бы закон о волонтерах вроде в очередной раз начал лоббировать. Я так понимаю, что в том числе и потому еще, что очень сильное снижение волонтерского интереса к СВО пошло. Мы это наблюдаем, мы это видим. Мы видим, как люди, которые там жили этим, горели этим несколько лет, они вдруг резко такие: ой, ну вот мы тут это отправили, то есть нам как бы, соответственно, создали все условия в телеграммах, чтобы мы тоже работали бесперебойно. Поэтому, к сожалению, да, эта тенденция есть, она, скорее всего, в ближайшее время будет только по нарастающей идти, и я не знаю, какие меры надо предпринимать. Вот. Помогут ли здесь какие-то огневые группы, помогут ли здесь что поможет? То есть, ну, у меня ответа нет. Я я не военачальник, я не стратег, я не буду говорить, что там надо сделать это. Я не знаю, почему, если надо сделать, не делают. Вот. Но, например, вот нам звонит наш волонтер, с которым мы работаем, девушка в Донецке, и говорит: мы хотим повезти детей в цирк. Вот мы как бы, в том числе мы, наш канал тоже в этом как бы принимал участие когда-то. А сейчас я ей говорю: Ал, как бы, ну, не то время. Она говорит: может быть, кто-то из военных может сопроводить нашу машину с детьми. Я говорю: знаешь, а если они промахнутся? Ну, вот такое же может быть, такое же, как бы, там, а если дрон будет не один, а если они промахнутся, а если что-то произойдет, а если убьет пацанов, в конце концов, эту мобильно-огневую группу, ну, может быть, дети пока без цирка переживут, то есть мы вот вынуждены, а детям, ну, попробуйте объяснить детям, которые выросли на войне, что, не, ребят, цирка не будет. И там ор, крик, вой, разочарование во взрослых, тяжело, страшно, то есть мы вот получаемся в какой-то такой ловушке, где приходится выбирать, что... порадовать детей или все-таки сохранить им жизнь. Поэтому
1: Здесь все-таки, наверное, ответ очевиден.
0: Ну, я дала свой ответ. Не знаю, насколько они к нему прислушиваются. Мой ответ однозначен. Если можно сидеть дома, нужно сидеть дома. Вот. Мы не можем бросить как бы наших ребят, мы не можем наше подразделение бросить. Не потому, что мы такие идейные, а просто потому, что ну, как бы у них, кроме нас, по большому счету, ну кто? Они все-таки на нас в какой-то степени рассчитывают. Где-то мы можем что-то привести быстрее, что-то там, да, у нас сильно изменилась ситуация с обеспечением армии, но тем не менее какие-то вещи быстрого реагирования все-таки волонтеры по-прежнему привозят быстрее.
1: Да и как минимум внимание и человеческий разговор. Это всегда. Это нас, вот помимо, да.
0: У нас парни выезжают просто с риском для жизни. Мы говорим, не надо, не выезжайте. Мы передадим там с Аказии, с караваном. Мы говорим, нет, ну мы просто хотим приехать вас обнять. Но я понимаю, что пацаны четвертый, сколько уже... Пятый год в окопах, они тоже хотят видеть людей.
1: Эфирное время, к сожалению. Лен, спасибо огромнейшее, Елена Залеска, писатель, волонтер, создатель канала «Дневник Макоборцева», была в эфире «Радио Спутник».

Знать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины XIX века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на «Радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон о едином сроке прохождения медосмотра иностранными гражданами в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Медосвидетельствование будет осуществляться за счет средств мигрантов или работодателей и заказчиков работ в уполномоченных медицинских организациях, перечень которых определяет глава субъекта Российской Федерации. Результаты осмотра оформляются в виде электронных медзаключений, которые размещаются в Федеральном реестре и передаются в МВД и Роспотребнадзор. Повторный медосмотр необходимо проходить ежегодно. Документ вступит в силу с 1 сентября текущего года. Порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что власти строго выполняют все взятые соцобязательства и вводят новые меры поддержки.
5: С 1 июня текущего года граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя, если каждая, разумеется, из них работает официально. Выплаты уже начались, денежные средства поступают на банковские карты родителей. Важно, чтобы семьи быстро могли получить дополнительную поддержку от государства.
4: Президент также напомнил о новой мере поддержки работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы. Для них подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. А житель Саратова получил 14 лет колонии по делу о госизмене за изготовление и распространение листовок и сбор данных о военнослужащих России для подконтрольной службе безопасности Украины террористической организации. Об этом сообщил Саратовский областной суд. Уточняется, что саратовец инициативно вступил в переписку с представителями организации, а отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Холдинг «Вертолеты России», который входит в госкорпорацию «Ростех», передал первые серийные многоцелевые российские вертолеты заказчику. Машины будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения. Об этом сообщил Минпромторг России. Отмечается, что вертолет Ми-171А3 соответствует всем современным авиационным нормам и разработан в том числе для полетов на морские буровые добывающие платформы. Для повышенной безопасности полетов над морем вертолет оснащен системой аварийного приводнение и спасательными плавсредствами для выполнения вынужденной посадки на водную поверхность. Кроме того, машина имеет аварийно-стойкую топливную систему, что исключает утечку топлива и возгорание при аварийной посадке. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
6: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психолог Лев Черняев. Лев, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Попробуем с вами сегодня найти смысл жизни и разобраться, почему мы его теряем, если теряем, и что такое жизненный кризис, вообще связано это или нет. Можно ли смысл жизни потерять или нет, или вообще его не бывает, и нужно ли его искать? Такого вот длинного вопроса начну.
7: Да, ну первое, можно ли потерять смысл? Скорее, это я-то думаю, что невозможно его потерять, его можно перестать воссоздавать. Ну, потому что смысл жизни — это не вещь. Mm-hmm. Она не теряется. То есть смысл жизни или там чего угодно, там действия, эмоции, отношений, себя в этой ситуации и так далее, это некоторый психический продукт. То есть я психически создаю вот этот некоторый внутренний концепт, смысл. И этим я отвечаю на два вопроса, как правило. Для чего и зачем? Зачем мне это нужно и для чего я это там делаю? То есть некоторые там действия. И часто это смысл помогает успокоиться. Он вообще-то так, ну, структурирует картинку мира, структурирует, помогает, я себя, сам себе объясняю, что происходит, для чего происходит. И меня так спокойнее становится, не так тревожно.
6: То есть это то, что мы сами себе придумываем, да, получается? Или кто-то нам сказал, что нужно это себе придумать, чтобы не нервничать?
7: Ну, первое, правда, мы их, ну, придумываем, может быть, создаем, может, формируем, как-то собираем вместе, это так. И также можно кучу всяких вещей схватить у хороших людей. Но это смыслы хороши для этих хороших людей. А для меня этот смысл не будет смыслом, а то, что называется там гештальтерапией, интроектом некоторым. То есть я беру некоторые чужие убеждения и почему-то ему начинаю следовать. Ну, может, оно правда хорошее, а может, не очень. Поэтому здесь хорошо бы так внимательнее посмотреть с чужими мнениями.
6: Я правильно понимаю, что вот этот поиск смысла жизни — это такой, ну, как придуманная история, потому что раньше, собственно говоря, этим особо никто не занимался, потому что были там задачи добыть себе еду, придумать, как дожить до следующего дня и так далее. И, в принципе, смысл жизни сводился к тому, чтобы дожить и прожить, и как бы пережить день сегодняшний. А когда появились всякие у нас, скажем так, послабления, то вот мы теперь сели, нам больше нечем заняться, не нужно себя руками вот каким-то трудом таким занимать, и можно сесть и подумать о том, кто ты, зачем и что тебе делать дальше.
7: Кто я? Это, наверное, может быть, даже не смысл. Это такое самоопределение себя. И это очень хорошо. Это такая прям прекрасная альтернатива смыслу. А вот не зачем я тут, а кто я тут? И это такой вопрос про идентичность. Кто я там? Как психолог, там, как человек, как, не знаю, как слушатель, как собеседник, кто я сейчас больше? Кем я себя сейчас распознаю? Это отдельная часть. Если у этого смысла, может, нет никакого. Потому что я сейчас человек, есть какой-то смысл? Наверное, нету. И можно не определять это дело. Поэтому то, что это, ну, какое-то недавнее занятие, да вроде бы нет. Так, если посмотреть на философов, начиная там, бог знает с кого.
6: Это их профессия такая была.
7: Да,
6: заниматься философией, искать вот эти непонятные кому-то простым людям вещи.
7: Ну, я думаю, что философия, она помогает человеку как-то определиться со сложностью своей психики. Потому что, ну, психика такая сложная система, и человеку сложно, как-то трудно ее уловить, понять, как она работает. И нужно хоть какие-то реперные точки, какие-то опоры создавать для того, чтобы было проще... Ну, себя как-то видеть, другого видеть, что происходит. Ну, как-то вот для чего это тоже хорошо, так какие-то. Ну, вот можно уже не думать про это. Поэтому нет, достаточно давно Сократов прямо увлекался. Сократ, в смысле, был каким-то, может быть, в хорошем смысле первый гештальтерапевт, потому что он задавал такие вопросы, осмысляющие, тупиковые, провоцирующие, будоражащие человека. И людям было сложно с ним.
6: А бывает такое, что к онлайн приходит, не знаю, насколько это распространенный запрос. Я в тупике, не знаю, что мне делать дальше.
7: Да, конечно, но это, может, не так звучит, но вполне... Ну, вообще-то вы описываете кризис, по сути.
6: Я как раз хотела перейти к кризису.
7: Да. Он приходит с некоторой позиции. Может, у него там смысл жизни закончился. Но под смыслом он будет подразумевать там семейные сценарии, например. То есть это некоторые традиции. Что он должен был сделать, как мужчина или как женщина. Вот это он сделал. То есть у него такой быстрый ответ на вопрос, зачем я это делаю, закончился. Потому что мама сказала, потому что папа сказал, потому что нас принято в семье, потому что так хорошо, потому что богатых любят, там, не знаю, потому что успешных вообще восхищают все. Окей, он это попробовал, а что-то удовольствия никакого не пережил. И у него это заканчивается. Он говорит, у меня смысл закончился. Да у него стандарты жизни закончились, а не смысл закончился. И он приходит с этим в состоянии кризиса. То есть он осознает, что то, как он организует свою жизнь сейчас, ему перестало нравиться. Он перестал себя убеждать, что ему вот хорошо. Ну, там какие-то системы утешения перестали хорошо работать.
6: Ну, или получение удовольствия, да, как вы сказали?
7: Хорошо бы разводить удовольствие и удовлетворение.
6: Так, а чем отличается?
7: Ну, удовольствие, в смысле, такая система такая бесконечная, можно от многого чего получать удовольствие и продолжать как-то его потихонечку получать. А удовлетворение — это уже эмоция, она обозначает, что этот процесс уже можно остановить и закончить. То есть я уже, мне достаточно, я насыщен, мне хорошо, я удовлетворен. Вот теперь можно этого не делать. Вот я ем на еде проще всего.
6: Угу.
7: Там возникло там достаточно, насыщение возникло. Такое голод закончился уже какое-то время назад. Легкость в теле остается, бодрость есть, подавления нету, и прям и я удовлетворен тем, как я поел. Я не переел, не убил себя едой, не ввел себя едой в транс. Там, ничего с собой не сделал, мне просто хорошо.
6: А удовольствие от еды?
7: А удовольствие я могу получать, стремиться получить удовольствие, хотя я уже удовлетворен. И тогда вот еще один кусочек, еще один пирожочек, еще одна конфеточка, еще одно что-то такое, и я угонюсь за удовольствием. Точнее, за обещанием удовольствия. Угу. Потому что самое удовольствие было в начале. А дальше я пытаюсь там, да, в разговоре с человеком пытаться что-то там получить, или какой-то успешный успех еще больше получить, или что-то еще. Но первичное переживание было самое сильное. А я пытаюсь его вот догнать, получить снова то же самое.
6: И то есть, когда человек оказывается в кризисе, он перестает получать как раз удовольствие, да?
7: Нет, он как раз стремится вернуть переживание удовольствия, но у него закончилась возможность, или вообще не возникало режим удовлетворения. Он мог быть удовлетворен тем, что вот то, как он там живет, организует свою жизнь, ему хорошо, он удовлетворяется. Ну, даже исполняя чужие интроекты, правда, все интроекты чужие, ему хорошо. Но удовлетворение закончилось. Вот ему как-то, он посмотрел на себя, чего я вообще, как я живу? Вот хорошо ли мне от того, как я живу? Мне интересно жить? Или я все смысл пытаюсь придумать? Ну, потому что очень часто смысл как раз подменяет интерес.
6: Mm-hmm.
7: Смысл дает рациональные причины, ну, что там делать, как-то производить. А вот эмоции дают много драйва. И удовлетворение показывает, что я вот это сделал, я удовлетворен, и через какое-то время я снова могу это сделать. Когда снова стану голодным, почитать книжку, посмотреть кино, поговорить с хорошим человеком, прогуляться. Раз, сделал, и мне опять хорошо. И удовлетворение работает, создает хорошее состояние такого довольства.
6: Угу.
7: Суррогаты проще как-то не, да. Там посложнее с удовольствием.
6: То есть я правильно понимаю, что нужно научиться вот эти вот состояния свои повторять? Когда ты перестаешь вот это, теряешь этот навык, ты оказываешься в кризисе.
7: Не-не-не.
6: Нет?
7: В кризисе скорее я пытаюсь новые задачи, свои какие-то новые задачи по жизни решать старыми способами. Это самое простое определение кризиса. Ну, потому что, например, у меня там высокая ригидность мышления, упертость. Я вот так вот думаю только вообще про все, только через шоры. Можно, нельзя, одобрит, не одобрит, есть мне разрешение, нет разрешения и так далее. То есть очень такой коридорчик в этом.
6: Угу.
7: И в этом вот очень легко в кризис войти. Потому что я, в общем, сильно чувствую себя несвободным.
6: А не действительно зависит от возраста? То есть вот это там деление, я не помню, 30, 40, 50 лет? Или это скорее зависит от твоего занятия? Или от того, там, в каком ты в семейном положении находишься?
7: И то, и то, и то. И больше зависит, я думаю, от того, развивается человек или нет. То есть кризис – это не беда. Это не какая-то катастрофа, это не что-то ужасное. А это нормальные условия развития. То есть если человек себя развивает, как-то что-то читает, думает, какие-то строит концепты жизни, повышает свою чувствительность, там, критичность мышления, ну и так далее. Что-то он вообще как-то вся вкладывается. Надо сам, с помощью книжек, друзей хороших, или там с помощью психолога, или кого-то еще, там, то он себя развивает. То, что называется психологическое развитие, или духовное развитие, не столь важно, то он усложняется. А усложнение приводит к появлению противоречий, которых раньше не было. А противоречия, как он будет обращаться дальше с противоречиями, с внутренними конфликтами? Может, через кризис, если запустят.
6: То есть, если ты не развиваешься, у тебя и кризиса не будет.
7: Да.
6: Я такое могу сделать.
7: Да, правильно.
6: Если ты там каждый день, работаешь, например, водителем такси, тебя все устраивает, ты, в принципе, книжками особо не интересуешься, максимум смотришь вечером какие-то фильмы.
7: Рилсы лучше.
6: Да, дома какая-то там стандартная, тоже все спокойно. Внутри тебя ничего не начнет, разрывать. Потому что ведь часто же приходят и говорят, допустим, у меня все одинаково, ничего в жизни не происходит. Ведь от этого же тоже может начаться какой-то кризис.
7: А это формулирование изначально, ситуация неверно сформулирована. А у меня в жизни ничего не происходит. Это я предполагаю, что есть какая-то жизнь, есть жизнь, и есть что-то или кто-то, кто будет организовывать происходящее в моей жизни. То есть это такая вполне инфантильная фраза. Потому что вообще-то я организую свою жизнь, и я в нее ничего не приношу нового. И я использую старые схемы жизни для того, чтобы, например, мне было менее тревожно. Ну, для того, чтобы не ориентироваться, для того, чтобы не понимать, что происходит, не чувствовать, как там переживать сложности, переживать отвращение или нет, там, разочаровываться постоянно. Но некоторые эмоции приходится переживать. Можно это не переживать, можно говорить, что нету. Отвращения вообще не чувствую в жизни, или там никогда не разочаровываюсь, не чувствую стыда и вины, ну, какие-то странные чужие эмоции, живу без них. Но это прямо остановка. Все-таки я придерживаюсь идеи, что ну, люди находятся в общении, они как-то все-таки потихонечку снова развиваются. Я прям ну, не видел людей, которые не развиваются. Они все-таки что-то думают, они наоборот себя прямо упаковывают обратно, сворачивают, типа шагнул, а потом раз и обратно. Но он развивается, и поэтому кризис, он неизбежен.
6: То есть все-таки рано или поздно с ним придется столкнуться?
7: Да. И не то, что с ним столкнуться, потому что это не внешний объект. Я начну переживать себя как недовольного тем, как я живу. Я могу, в принципе, начать ну, употреблять психоактивные вещества какие-либо для того, чтобы не чувствовать вот эту внутреннюю критику, в критику в хорошем смысле, как анализ, что что-то не то. Вот ну, не нравится, не, как-то вот серовато.
6: Да себя чем-то успокаивать, я правильно понимаю?
7: Оглушать. Если успокаивать, это хорошо. А так и же в голове бах седативным веществом каким-то, и нету человека.
6: Не будем такого советовать.
7: Не надо, это прям не надо, не стоит.
6: А, так все-таки это с возрастом связано или нет? Вот эти вот кризисные моменты.
7: Возраст скорее, ну, в течение там, жизни человек решает какие-то сложные ситуации. Ну, даже если он все пытается, вот, он все равно встречается там с растущими детьми, которые дают много всего. Там супруг или супруга тоже что-то подкидывает. Там друзья как-то, кто-то куда двинулся, что-то изучил. Ну, обязательно какая-то стимуляция идет. То есть приглашение в новое постоянно есть. И поэтому и там человек отзывается на это. А если он отзывается, значит, он будет смотреть, пробовать, чувствовать, а это усложняет его психику. Усложнение приводит к кризису.
6: И поэтому лучше что делать? Все время придумывать себе какое-то новое занятие или как?
7: Нет, скорее, первое, не шарахаться от кризиса, а второе, вообще-то, регулярно смотреть, так, как-то призадумываться. Вот я сейчас живу как-то. Нравится мне, как я живу? Если это первый раз задать вопрос, то, скорее всего, ответ будет не очень. И тогда очень сложно пережить этот ответ не очень. Мне не нравится, как я живу. А что делать? Вопрос сразу. Да ну, сперва не что делать, а вначале нужно сориентироваться. Вот я когда говорю, что мне не нравится, это чего не нравится? Там, я себе не нравлюсь. А в чем? Как я устроен? Какие отношения? Моя работа? Мое место жизни? Внутренняя самоценность потеряна? Идентичности какие-то мои такие весь подавленные? Что именно не нравится вначале? Вначале нужно сориентироваться хорошо. Не ломать сразу.
6: Все не нравится, допустим. Вот такие же есть люди, которые приходят мне и говорят, вообще все не нравится. Mm-hmm.
7: Тогда, если такая прям глобальная штука, то тогда у меня первое, про что я думаю, не находится ли человек в зависимом состоянии, и в этом зависимом состоянии он вполне культивирует свое состояние как жертвы, а культивация жертвы — это всегда быть недовольной, несчастной, жалкой, жалующейся, просящей и так далее. И тогда это не вопрос, что не нравится, а то состояние, которым человек поддерживает, там не может появиться нравится. И тогда вот нужно как-то выходить из созависимых отношений, там что-то делать с собственной зависимостью, с созависимостью, вот что-то вообще-то организовывать более глобально, чем просто там смысл жизни искать.
6: Ну или чем просто жаловаться, вероятно, да?
7: А просто жаловаться — это очень увлекательно, но совершенно неэффективно.
6: Ну, то есть есть люди, которые у них это такая, скажем так, часть работы, или вообще они так живут, когда mm-hmm. они всем все время недовольны и всех во всем обвиняют.
7: Это одновременно жалуются, просят о помощи и одновременно нападают. Потому что обвинение — это нападение. Mm-hmm. Вы делаете не так, я знаю, как предполагается, что я знаю, как надо. Но очень часто в обвинении это опускается, а в обвинении ты станешь виноватым и, наконец-то, сделай правильно что-то. А вот как правильно, это за скобочками бывает.
6: Понятно, что когда человек все время жалуется, ему легче от этого становится, да, вероятно.
7: Он так временно.
6: Временно. А что делать тому, кто оказался рядом в этот момент? Ведь кто-то же это все время выслушивает, он кому-то все время свои жалобы обращает, там, не знаю, на работе, дома или так далее.
7: В треугольнике Карпмана есть такая прекрасная схема, это называется там позиция спасателя. Если там человек регулярно жалуется на одно и то же, вот он просто... У него такая любимая песня есть. «Как все ужасно», или «Как все плохо», или «Как у меня тут что-то болит», или... Там у меня ничего не получается. Ну, в общем, приблизительно...
6: У всех все одно и то же.
7: Да? Одно и то же, да. Можно прям по ролям там, засекать секундомер. Вот сейчас там 3 минуты он говорит про это, потом там 2 минуты про это, потом, значит, минут на это, потом еще ничего, потом обидится. В этом смысле я для другого не существую. То есть не надо предполагать, что если человек мне жалуется, то он от меня что-то хочет. Да. Скорее всего, он просто хочет для меня, то, что называется, канализировать свое недовольство. И если я даже ему что-то начну отвечать и предлагать, спрашивать, а ты что не меняешь свою жизнь, он обидится, потому что вообще невозможно ничего поменять. Все вообще, ничего не получается. И ему-то надо сбросить напряжение в меня. Не надо от меня никаких советов или там пожеланий и прочее.
6: То есть решение не нужно предлагать?
7: Не нужно.
6: Да? Не, просто послушать.
7: Нет, а зачем?
6: А, слушать тоже не нужно?
7: Зачем? Зачем слушать эту песню, которая длится уже там 10-й год? Ну, если время не жалко свое, то можно вполне.
6: А если это близкий там товарищ, например, не бросать же его в беде?
7: Он не в беде, он в жалении себя. А в этом смысле он в каком-то смысле в беде, но не в том смысле. Он, если он жалуется, он в беде в том, что он жалуется, а не про что он жалуется. То есть он просто пытается решить свою жизнь, как-то улучшить ее, непрерывно жалуясь. Но это не способ, чтобы поменять.
6: А я думаю, что очень многие люди жалуются на... Ну, или хотят пожаловаться, или думают об этом, что у них мало денег. И мечтают их где-то найти, заработать больше, но не всегда получается. Как им быть? Понятно, что бедность не порог. Но хочется не всегда оставаться в таком положении.
7: Большой вопрос. У меня всегда бывает только локальный ответ на этот вопрос. Потому что человек делает, какое отношение к деньгам, как он вообще-то видит, если он богатым, какой у него внутренний потенциал, сколько денег ему достаточно, почему столько вообще, умеет ли он тратить, умеет ли он их копить, умеет ли зарабатывать, умеет ли назначать цену, умеет ли отставить свою позицию, умеет ли там, ну, что, вообще-то... Или он полагается, что он дает работу какую-то, а ему за это кто-то приходит, дает деньги. Но это прямо схема, которая предполагает, что у него никогда не будет много денег. Ну, потому что вот он находится в режиме большого подчинения и никак не организует вот так, чтобы этот приток к нему был больше. Поэтому здесь скорее, насколько человек самостоятелен, автономен в организации в таком, ну, в каком-то смысле, хорошем смысле, богатом обмене с социумом. Потому что, ну, деньги — это выражение одобрения социума этого человека. Что вообще-то то, что ты там даешь, то, как ты организуешь вот это, либо там за счет власти, либо за счет умений, либо за счет квалификации, либо там за счет чего-то прекрасного, а вот мы прямо одобряем это. И это вообще социальный ответ. То есть какие отношения с социумом у человека, что, ну, может, не вообще ничего не дает социуму. Почему социум должен отдавать деньги тогда?
6: То есть нужно все-таки что-то делать, чтобы оно к тебе пришло в виде материального блага?
7: Ну да, в виде денег, там, а по-другому-то не бывает, вроде бы. Можно, конечно, клад найти. Но чтобы найти клад, нужно очень постараться.
6: Ну, потому что я так предполагаю, что многие вот в этом кризисе оказываются из-за того, что они, допустим, находятся в каком-то офисе, там, или, знаю, в какой-то компании, достигли некого потолка, как часто, да, есть такое выражение.
7: Да.
6: И больше у них дальше ничего не происходит, потому что они вверх не двигаются или не хотят, потому что не все же хотят, мечтают стать начальником, да, это другой уровень ответственности и так далее. Но и горизонтально развиваться тоже не происходит.
7: Некуда.
6: Одна из вероятных причин кризиса может быть.
7: Да, да, потому что, ну, вот все, вот, там, профессиональное развитие закончилось. Ну, некуда. Окей, дальше как? Дальше у человека возникает выбор, который он не хочет выбирать. Потому что, ну, тут как-то понятно, предсказуемо, надежно. Но зато ничего не происходит, но это стабильно. И человеку, вообще-то, очень так, хорошо быть в стабильности. И он будет жаловаться, но ничего не менять. Один вариант. Либо понимает, что все, да, вот здесь достиг. Как дальше? Буду рисковать. Скорее всего, если буду рисковать, скорее всего, проиграю вначале. Ну, там, например, там, у меня много коллег-фрилансов. То есть там либо там самозанятые, либо ИП, либо как-то еще. Ну, в общем, там вот мои коллеги организуют свою жизнь сами. И это зона высокого риска. Но зато мы хорошо переживаем собственную свободу и отсутствие подчинения. Но мы выбрали этот путь.
6: Я правильно, насколько я помню, что еще же не все умеют этой так называемой свободой распоряжаться самостоятельно. Ведь многим людям нужно, наоборот, чтобы кто-то их жизнь структурировал, вот это вот выстроил границы в виде там 9, 6 или 10, 7, тогда они себя чувствуют как-то...
7: В ограничениях хорошо.
6: Да. Есть же, многие же люди, они именно хотят вот этих ограничений.
7: Да, да, правда. Но тогда, если я хочу ограничений, тогда я не получу ограничения только здесь, но я получу еще ограничения здесь, в виде, например, зарплаты. И это, ну, да, мне здесь хорошо, свободно мной управляют, я знаю коридоры, где мне нормально, но вместе с этим я получаю ограничения по финансам. Окей, ну, это вместе.
6: А есть такое еще распространенное выражение, как переломные моменты в жизни, да, которые тебя, вероятно, вот эти кризисы и приводят. Когда ты вроде бы все сделала правильно, а жизнь тебя... Какой-то тебе преподнесла сюрприз. Он может быть хороший или плохий, не знаю. Там, да? Тебя уволили, например. Или, не дай бог, кто-то умер из близких.
7: Да.
6: Это же тоже приводит, вероятно, к неким кризисам.
7: Вот, ну, смотрите, первая причина, первое там увольнение. Ну, я очень полагался на принадлежность к структуре. И в этом смысле я себя не идентифицировал как самостоятельного человека. И через эту принадлежность, ну, я получал бонусы защиты большой корпорации и прочее, все отлично, я прямо все ок. Но зато я без этого прикрытия вообще-то не очень существую, не знаю, как быть. И для меня, правда, будет катастрофа и кризис, если меня вот увольняют. И тогда, в общем-то, я один на один с миром оказываюсь без прикрытия этого, без успокоения. Ну, вообще-то, такой прекрасный шанс посмотреть на жизнь, как она есть. Ну, конечно, вначале страшно, ужасно, отчаянно и прочее. Сейчас кончатся деньги, сейчас все рухнет.
6: И страховка там за квартиру, да, нечем.
7: Да, тогда есть ипотека еще. То есть напугать себя не вопрос. Но первое, когда человек переживает страх, очень многие тупеют. То есть одна из реакций, это такая нейрофизиологическая, что лобные доли не очень хорошо начинают работать, а лобные доли — это те, кто там делает более сложный анализ ситуации. И поэтому из страха хочется обратно вернуться в стабильность и побыстрее успокоиться. А и такие примитивные программы включаются. И поэтому нужно уметь переживать страх. И часто страх-то, особенно когда вот там увольнение происходит, он больше человек порождает из воображения, а не из реальности. Вот он думает, что через полгода мне будет нечего есть. Ну, совсем просто. Холодильник станет пустым, и все, там деньги кончатся, и буду где-то тихо помирать. Потому что все полгода
6: жить на улице.
7: Ничего делать не буду, естественно. Потому что кто-то знает, что через полгода мне ничего не получится, потому что я неудачник и так далее. Ну, тогда вопрос первый, почему я считаю себя неудачником? С чего это я решил? Или там, почему я думаю, что у меня не получится? Откуда эти идеи? То есть я их могу начать обслуживать. И тогда тут самое сбывающееся пророчество, тогда вот эта идея. Ну, вообще-то я прикладываю усилия. То есть я возражаю идее, что человек не может не получиться. Ну, если он пробует, у него получится.
6: Мне недавно довольно грустную историю сказал один человек. Он ушел из такой, ну, скажем так, крупной корпорации, не смог найти работу. И сейчас он устроился разнорабочим. Это единственное, что ему как бы подвернулось в тот момент, потому что нужно там кормить, как вы сказали, семью, не оказаться на улице и так далее. Да, он так уже полгода, в принципе, этим занимается. Не получается у него пока вернуться в профессию. Но и там свой, скажем так, потенциал, да, не использует. Да. Понятно, то, что он может там работать на какой-то позиции, требующей не только работы рук, скажем так.
7: Да.
6: По факту он задержался уже в кризисе, если он там на полгода...
7: Не, кризис бывает долго. То есть кризис — это долгое событие, да. Это не неделя, не две, не три. Это прямо такое долгоиграющее событие. Если человек особенно пытается решить новые ситуации старыми способами. Ну, там, настаивать на том, что вот и, там, его компетенции кому-то нужны. Возможно, нет уже. Не нужны вот с его уровнем компетенции. И он не создал никаких альтернатив дополнительных. То, и вообще-то, ну, у него сейчас время создавать что-то для себя. Как он может... Что он, ну, ему нужно в себе развить, чтобы быть востребованным на рынке труда? Вопрос.
6: То есть я правильно понимаю, что все-таки вот эти вот кризисы, они от возраста не зависят, а именно зависят от того, твоей условной жизненной ситуации?
7: Какие-то часть кризисов зависит от возраста, потому что там идет, ну, интенсивное развитие, например, ребенка. Там должны быть процессы сепарации, он должен отделяться, вот что-то делать по-своему, сам, потом как он там, в социуме в школе или там, в детском саду, он начинает там переходить. И там как раз будут кризисы, там, большие основанные на сепарации и на развитии мозгов. То есть мозг человека, он там полностью формируется там, в 24-27 лет, вообще-то полностью. То есть это миелинизация всех нейронных сетей, и мозг начинает работать как достаточно совершенный организм только спустя это время. А до этого он как-то, ну, что-то слишком печально смотрит, что-то как-то еще, и там кризисы будут больше связаны именно с возрастом. Подростковый кризис, такая сложная задача. Слишком много балансов нужно устраивать в социальной среде, с родителями, там, в обучении и какой-то в личном распознавании. Тело меняется у подростков сильно. И они просто не удерживают все дело. Ну, сложно иногда. Поэтому это скорее возрастная все-таки штука. А дальше уже возраст скорее обозначает получение человеком некоторого жизненного опыта и как он его перерабатывает. Можно и там 30, там, ну, привязывать к там, 30 годам, к 40 годам, да нет смысла. Можно там в 60 лет получить подростковый кризис, например, не вопрос.
6: Ну, кстати, да, бывает такое.
7: Подростки прям очень такие забавные люди.
6: Главное не потерять интерес ни к чему.
7: Да.
6: Спасибо большое, психолог Лев Черняев.
2: Поговори со мной.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
5: Стас!

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в Запорожской области. Есть пострадавшие. В МИДе прокомментировали удар по музею обороны Севастополя. Все учащиеся колледжа в Старобельске получат аттестаты до 10 июля. Теперь подробнее. Свыше 5 миллионов 750 тысяч детей смогут полноценно отдохнуть или набраться силы этим летом в санаториях или детских центрах. Необходимо, чтобы их количество увеличивалось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства поручил усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной инфраструктуры.
2: Укрепление здоровья детей – наш общенациональный приоритет. Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью.
1: По данным Минпросвещения, в текущем году в России будет работать больше 40 тысяч детских лагерей. Система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. ВСУ ударили по двору многоквартирного дома в городе Днепропрудное Запорожской области. Пострадали 5 человек, среди них один подросток. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Все доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь в полном объеме. Российская группировка «Запад» нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля. Нацистский режим Владимира Зеленского на фоне неудач на фронте не гнушается воевать с памятниками истории и культуры искусства, о чем свидетельствует удар по музею «Панораме» обороны Севастополя, сообщает российский МИД. Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаки ВСУ и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия. Все учащиеся колледжа в Старобельске, пострадавшего от удара ВСУ, до 10 июля получат аттестаты. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что всех учащихся в этом году по желанию направят во Всероссийский детский центр «Смена». Кроме того, Минпросвещение совместно с Луганском, Карачаево-Черкесской республикой и с Минстроем прорабатывает вопрос восстановления разрушенных объектов. Серийное производство внедорожников «Тэнк-300» началось на калининградском заводе «Автотор». Модель выпускается в 4 комплектациях «Драйв Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». В зависимости от этого у авто будет установлена либо жестко подключаемая система полного привода для тяжелого бездорожья, либо интеллектуальная система для движения по городу и на дорогах с переменным покрытием. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да,
3: тот самый.
4: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Лисо Хабалова, Денис Воробьев в студии. Лисо, привет.
5: Привет, привет, Денис. Приятно с тобой вместе быть в студии сегодня.
4: Всегда взаимно. В ближайший час в нашем эфире председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. Андрей Александрович, давно в таком тандеме не виделись. Рад вас приветствовать.
6: Да. Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: Ну что ж, к сожалению, начинаем наш с вами разговор с далеко не радостной новости. В ВСУ пошли по стопам тех, от кого в прошлом веке Красная Армия очищала половину Европы. Целенаправленно

0: Молодые девушки, да, погибли в основном. Когда это панорама в Севастополе, понятно, что это не военный объект, и тоже максимальный, ну, наверное, максимальная реакция людей, общественных деятелей, политиков, просто обычных граждан, жителей Севастополя. На это и рассчитан этот эффект. На вот такой эмоциональный эффект, на то, что все средства массовой информации, ну, безусловно, так и есть, да, все сегодня написали об этом, о том, что ВСУ попытались уничтожить один из символов города Севастополя, вот эту панораму. Поэтому я думаю, что вот такого рода пиар-военные акции, они будут нарастать, потому что это единственный способ пока напоминать о том, что ВСУ в состоянии вообще осуществлять какие-то акции, какие-то диверсии. Я думаю, так.
1: С попытками, точнее, с попыткой спровоцировать Россию на ответные действия и
0: Наверное, отчасти это, но в основном с целью вызвать, ну, такое эмоциональную реакцию в обществе.
1: Ну,
0: В нашем обществе, в первую очередь.
1: да, вот в то же время заявлению с Урсулы фон дер Ляйен о том, что последующие пакеты санкций будут направлены по большей части в отношении простых россиян, и мы видим, да, предложение запретить въезд всем служившим в армии России с 2022 года. Отдельные личности продолжают вноситься в эти все санкционные списки. Я так полагаю, это вот продолжение, да, вот одной политики, такой единой намеченной стратегии совместно с Киевом и Брюсселем.
0: Ну, наверное, отчасти да, и эта аналогия справедлива еще в каком смысле? Вот этот уже, не знаю, там 25-й или 100-й пакет санкций, он говорит только об одном, и то, что как справедливо.
1: Так, что-то у нас со связью. Андрей Александрович, пока вас не видим, не слышим. Ну, ничего страшного, сейчас, я думаю, мы восстановим связь. Да, Андрей
0: Я
1: Александрович,
0: вас вижу, слышу.
1: вот, теперь
0: Я
1: мы
0: вас
1: вас
0: вижу,
1: видим,
0: слышу.
1: слышим. Да, ну,
0: Да, я вас вижу, слышу.
1: да, мы...
0: Хорошо, да.
1: Да, давайте вернемся тогда, да, вот к
0: Вы у
1: теме
0: меня не
1: санкций.
0: попадали.
1: Да. Хорошо.
0: Да, вы у меня не пропадали, было все хорошо. Вот, что касается санкций, это по большому счету признание со стороны Евросоюза то, что предыдущие все эти пакеты, они не работают, да, то есть они не достигают своей цели. Ну, в чем были цели санкций? Первоначально санкции были направлены на то, чтобы остановить именно военные усилия, которые предпринимает Россия на этом направлении. Дальше уже расширялись экономические и так далее, и так далее. Но сегодня это уже санкции против гражданских лиц, которые, в общем, по большому счету, многие не имеют непосредственного отношения к ведению специальной военной операции. Как президент сегодня комментировал, уже практически против детских учреждений, да, как бы санкции вводятся. Ну, соответственно, это тоже признание неэффективности этой политики. То есть ВСУ не могут на поле боя ничего противопоставить продвижению российской армии и вынуждены вот такого рода пиар-акции устраивать террористические. А Евросоюз, ну, собственно говоря, признал неэффективность всей своей санкционной политики предыдущей, еще с 2014 года, надо сказать, да, эта политика проводится с 2014 года. Ну и, собственно говоря, вот вынуждены уже придумывать нечто более экзотическое.
1: Да, отступиться-то уже никак, уже, понимаете, не поймут особенно.
0: Отступиться, наверное, можно, но это не проблема для стран, это проблема для той элиты политической, которая пока управляет Европой. Она, скажем так, стоит в очень короткой очереди на обновление, это очевидно, да, во многих европейских странах. Но, конечно, те политики, которые последовательно проводили вот эту санкционную политику и убеждали своих избирателей, что надо потерпеть, потому что мы все хорошо понимаем, что санкционная политика также ударяла по карману европейцев, да, по благосостоянию, по европейской экономике в целом. Но, тем не менее, результата нет, Россия продвигается. Экономика России, в общем, да, испытывает сейчас определенные сложности, но несопоставимые, наверное, с тем, которые испытывают страны европейские. Поэтому, ну вот, продолжают вот так, как могут. Вот этот санкционный свой марш.
1: Андрей Александрович, я не питаю оптимизма по отношению к европейским элитам, но вот еще один вопрос, если позволите, по теме задам. А как вы считаете, те силы, политические силы, которые планируют прийти на смену, будут ли использовать в своей предвыборной программе нарратив о необходимости, ну, как минимум, отмены этих самых санкций, которые сейчас, особенно по части энергетики,

0: на фоне конфликта на Ближнем Востоке, ну, серьезно, скажем так, ну, подпортили экономики отдельных государств, членов Евросоюза.
1: Я думаю, что у них будет общий посыл, что нужно налаживать какой-то диалог с Россией, а дальше уже отмена санкций – это один из способов налаживания этого диалога. Что они поставят на первое место? Чисто политические какие-то вопросы, гуманитарные или экономические? Это будет зависеть от ситуации в каждой конкретной стране.
0: Ну да, здесь с этим пока сложно всех под одну гребенку. Владимир Владимирович Путин, в свою очередь, назвал скудаумными европейских политиков, которые вводят санкции против детских оздоровительных лагерей в России. Это вот продолжает наш с вами разговор.
1: Да.
0: Но вот в то же время, и возвращаясь к истории со Старобельском, к удару по глэмпингу в Луганской Народной Республике, тоже Владимир Владимирович сообщил следующее. Противники не гнушаются терактами. Надо усиливать безопасность детей. Вот, то есть это вот, так вот такая соответствующая реакция, поэтому я думаю, здесь это очевидно и да, вряд ли.
1: Ну, это же уже совершенно понятно. Президент говорит не о какой-то гипотетической угрозе, да, это совершенно реальная угроза. Мы в Старобельске видели, да, там не было ни военных объектов, ничего рядом. Поэтому, когда детские лагеря работают летние, детей перевозят автобусами, поездами, да, сейчас регулярно осуществляются туристические акты на транспорте, да. Президент дал поручение спецслужбам усилить безопасность этого детского отдыха, детских объектов. Вполне понятно.
0: Да, в таком случае предлагаю дальше двигаться. Немного обсудим тех, кто, собственно, из страны уехал. Ну, кстати, иноагенты не только те, кто уехали из страны и продолжают отдельно находиться на территории Российской Федерации, но, тем не менее, мы видим продолжающуюся последовательно политику в отношении них. И, в частности, Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает иностранным агентам выступать как рекламодателями социальной рекламы, и так соответствующие ресурсы на агентов нельзя использовать для публикации этих самых рекламных материалов. В силу вступает уже с 1 сентября текущего года. И, я так полагаю, остаются сегодня попытки со стороны этих самых иноагентов найти лазейки, финансовые лазейки в первую очередь для того, чтобы, ну, как-то скрасить свое пребывание за пределами РФ, ну и на территории тоже.
1: Ну, они должны поддерживать как-то свое существование, конечно, да, безусловно. Ну, вообще, если говорить про Государственную Думу, Государственная Дума вступила, ну, в такой достаточно важный этап. Ну, буквально, знаете, там вышла на финишную прямую, да, остался месяц небольшим. Не просто до окончания весенней сессии, а вот до окончания работы Думы этого созыва. Поэтому график Думы на этой неделе, он действительно был такой напряженный, там много достаточно законов, резонансных в том числе было принято. Вот на следующей неделе они должны все поступить в Совет Федерации, будут обсуждаться у нас, в наших комитетах, на пленарном заседании. Поэтому, ну да, приняла, я согласен абсолютно. Знаешь, если ты проводишь какую-то политику, надо быть последовательным. И понятно, что социальная реклама – это в том числе источник денег. Если мы поставили себе цель ограничить экономическую поддержку данной категории, ну, значит, надо последовательно отключать то, что остается.
0: А как вы считаете, остается некое, если позволите так охарактеризовать, лобби иноагентов, которые, ну, всячески пытаются влиять, заявить о себе, говоря о периодически проскакивающей информации о том, что вот кто-то письма пишет, например, в Государственную Думу отдельным депутатам с просьбой обратить на них внимание и подобные действия. Вот, на ваш взгляд, сохраняются эти попытки?
1: Я, честно говоря, какого-то организованного лобби не вижу. То есть нет такого. Мне кажется, что все они достаточно разрознены, да, и им как-то организоваться в какую-то, ну, такую силу с единой какой-то программой действий достаточно сложно. Я, по крайней мере, такого не замечаю, не вижу этого.
0: Ну и, следовательно, здесь понятно, вмешиваться в законодательный процесс уж тем более. Тут речи об этом не идет и не может идти, учитывая,
1: ну, опять это же... очень трудно, ну, наверное, теоретически возможно, но это непросто.
0: Да, безусловно. Еще одна тема, тема масштабная, тема серьезная, касается она миграционной политики, миграционной сферы. И я так полагаю, все последние новости вокруг этого, в частности, повышение, кратное повышение пошлин для мигрантов, да, Госдума также во втором-третьем чтении соответствующий закон приняла, это все ведь продолжение той концепции, которую утвердил президент, да, до 2030 года, все звенья одной цепи.
1: Ну, во-первых, концепция сейчас модернизируется, да, мы несколько вот этих законопроектов, которые Дума приняла, в частности, вот в ходе текущей недели, мы их обсуждали, когда их вносили в Государственную Думу, особенно если вносил правительство. Я хочу сказать, что на самом деле все-таки центром работы по миграционной повестке является именно правительство, да. Там даже не Государственная Дума, хотя мы видим, что Государственная Дума действительно очень активно, коллеги-депутаты там вносят законопроекты, но работа построена таким образом, что есть правительственная комиссия, которую возглавляет Голикова, там я в эту правительственную комиссию вхожу, там есть представители Государственной Думы, и мы, поскольку это вопросы, которые затрагивают большое количество ведомств, экономических, силовых, мы достаточно предметно обсуждаем каждое нововведение. Да? Там Министерство иностранных дел есть, потому что это затрагивает наши отношения с государствами, которые граничат с Россией и являются странами бывшего Союза СССР. То есть это достаточно системная работа. Она выстроена в этом смысле очень хорошо. И подробно обсуждаются все новеллы в законодательстве. Вот это, в частности, тоже проходило обсуждение, вот этот подход, который нашел отражение в законе по пошлинам. Мы с ним абсолютно согласны, с этим подходом. Кстати, в прошлой программе мы так немного это обсудили. Поэтому, да, это такая системная достаточно работа и парламента, и правительства, и отдельных ведомств, которые имеют отношение к экономическому блоку правительства, к силовому и к внешней политике вопросам. Поэтому я думаю, что вот такая работа, она будет продолжаться. У нас есть несколько задач, на которые мы должны вот уже как бы, с осени, наверное, да, сосредоточить свое внимание. Мы такие небольшие итоги подведу, потому что мы сейчас все-таки системно что сделали? Мы сегодня понимаем, благодаря изменениям в законодательстве, какое количество иностранных граждан находится. Понимаем уже достаточно хорошо. Сколько из них еще нелегально находятся на территории страны, но это количество сокращается и сокращается радикально. Да, как бы у МВД уже очень хорошая качественная база есть. И эти люди также лишаются возможности, там, например, пользоваться своими банковскими счетами. Да, то есть там выстроена целая система, которая заставляет людей легализоваться. С отдельными государствами на двусторонней основе выстраиваются эти отношения. Вот, например, как с Узбекистаном, да, когда там гражданам Узбекистана продлевали возможность для легализации на территории страны. То есть это такая системная работа. Вот следующий шаг – это заставить этих граждан платить налоги. Да? То есть мы понимаем, сколько их и где они работают. Вот этот весь маховик уже провернули. Дальше это экономическая составляющая их нахождения здесь. Заставить их платить налоги и как бы понять, за чей счет финансируются все те социальные блага, которые они объективно потребляют, находясь здесь. Их дети ходят в детские сады, в школы, они лечатся в больницах, ну и так далее, и так далее. Да? Вот это следующий этап. И он сейчас в активной разработке. Поэтому я хочу сказать, что правительство очень эффективно в этом смысле действует, очень организовано. Комиссию возглавляет Голикова. Человек очень технологичный, эффективный, глубоко понимает эти все вопросы. И поэтому я думаю, что здесь у нас будут положительные результаты. Я вот их уже вижу по многим вопросам и думаю, что так и будет дальше.
0: Угу. Андрей Александрович, а ответственность работодателей тоже усиливается, увеличивается?
1: Конечно, скажем, ответственность работодателей. Один из пунктов, который мы постоянно обсуждаем, это непростая история, потому что там многие работодатели на условиях гражданско-правовых отношений нанимают работников, да, и у них мало, у них нет, скажем так, оснований с точки зрения трудового законодательства это контролировать. Но эти вопросы мы тоже решаем и обсуждаем с коллегами.
0: Угу. Ну, вот как раз, чтобы не было таких историй, когда часть средств уходит в серую или, да, соответствующие там налоги.
1: К сожалению, пока мы будем создавать условия для того, чтобы в серую зону уходили какие-то бизнесы, это всегда будет. Иммигранты здесь будут, безусловно, на первом месте. Это никогда не сомневайтесь.
0: Ну да, понятно, здесь это как с мошенниками, уже извините за такую
1: и
0: аналогию.
1: С мошенниками, да. И с доставкой многочисленной. Ну посмотрите, у нас незаконная торговля, например, незаконно покупать алкоголь в интернете. Да? Угу. Вы сейчас можете еще, программа наша не закончится, если вы войдете в смартфон и забьете там приобрести, не знаю, там бутылку водки, пива, чего хотите, напишите, вам еще до конца программы привезут, точно привезет мигрант.
0: Вопрос цены только.
1: Было специальное исследование, Минфин, еще как бы имейте в виду, в этом исследовании Минфина, я подробно очень с ним знакомился, сказано, что где-то 50% этого алкоголя – это контрафакт. Будьте осторожны, если правда вдруг вам придет в голову что-нибудь такое заказать.
0: Ну, неудивительно, что контрафакт, понятно. Но я хочу сказать, что столкнулся с этой историей буквально. Не я заказывал, скажу сразу. Но были отдельные лица, которые расклеивали, знаете, в подъездах вот эти QR-коды, ведущие в соответствующие социальные сети.
1: Это очень, конечно, это очень распространенная вещь. К сожалению, у нас просто нет ресурса. То есть мы по ряду причин не хотим легализовать торговлю алкоголем в интернете, но ловить тех, кто реально занимается этой торговлей, очень сложно, потому что это опять МВД, это финансирование, это люди, а МВД объективно совершенно, они не выдумывают. Ну, существенная проблема в этой сфере. Угу. Комплектование кадров и так далее. Поэтому у нас просто нет возможности отловить всех, но это незаконно, продажа алкоголя в интернете сейчас.
0: А говоря вот о правительственном законопроекте, который как раз предлагает перераспределить полномочия в сфере вот регулирования трудовой миграции, да, часть функций, которые подразумевались Министерству труда, передают МВД, ну как передают, тут надо важно понимать, да, ремарка, Госдума приняла только в первом чтении этот законопроект, но предлагается наделить правом утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов.
1: Это правильно. Это абсолютно правильно, потому что мы, наверное, с вами, помним, я думаю, что радиослушатели, кто интересуется этой миграционной повесткой, тоже хорошо помнят, что в рамках МВД именно создана специальная служба по вопросам миграции, да? Там есть специальная служба. Руководитель этой службы является первым заместителем министра внутренних дел по должности, да? Поэтому максимальное количество функций, конечно, нужно сосредоточить в руках этой новой службы, так она будет наиболее эффективно действовать. И мы тоже с руководителем службы, с Кикотем, тоже постоянно находимся на связи и отрабатываем все те предложения, которые от различных ведомств поступают. Это уже отлаженная, хорошая система, она на базе соответствующего управления, которое в МВД когда-то было создано. Поэтому это разумно. Создана специальная служба, нужно максимальное количество полномочий передать в части миграции вот в данный федеральный орган исполнительной власти.
0: Да, просто вот буквально до этого говорили о том, что вот действительно бороться надо, но тут иногда вопрос исключительно количества людей, которые этому всему противостоят. Я так полагаю, да, что с задействованием сил...
1: Пример, который мы с вами тут, их сложно возложить на миграционную службу, да, это вообще дело просто полиции, да, но в части мигрантов, да, в части
0: мигрантов. Не, ну если кто-то, знаете, на постоянной основе выступает как раз в роли курьера, не через официальные сервисы, агрегаторы, а вот таким образом, да.
1: Я думаю, что через официальные сервисы, может быть, они их заказывают, но они точно там устроены как-то по каким-то серым схемам, скорее всего.
0: Ну да, в таком
1: большинство,
0: случае.
1: Большинство, во всяком случае.
0: Угу. И можно, наверное, заявить о том, что сейчас такой взят курс все-таки на качественно иных трудовых мигрантов. Это же тоже тема, которая очень активно сегодня обсуждается.
1: Мы бы так хотели, но, к сожалению, мы в данном случае должны следовать за объективными потребностями в экономике. Вот у нас какая отрасль, мы же хорошо с вами понимаем, какая отрасль потребляет наибольшее количество этих мигрантов. Это в основном строительство, да, это неквалифицированная рабочая сила, и поэтому мы видим такое количество мигрантов, там доставщики, такси и так далее, и так далее. Но мы пытаемся выстроить отдельное регулирование для специалистов, которые действительно обладают повышенной квалификации. В отношении данных специалистов специальные нормы существуют всегда. Но основная масса людей, которые приезжают к нам, они работают на стройке, извините, торгуют на рынке, такси, доставка и так далее, и так далее. То есть это низкоквалифицированные рабочие руки. Пока, судя по тому, что говорит нам экономический блок правительства, обойтись без этих рабочих рук, к сожалению, нельзя.
0: Мне сразу вспоминается цифра в 789 тысяч человек, которые необходимы до 2030 года строительной отрасли. Тут сразу скажу, это было заявление одного из представителей Министерства труда и социальной защиты. Ну, соответствующий был кадровый прогноз ведомства.
1: Ну, да, это прогнозные цифры, они тоже меняются, но это большие цифры. То есть это не тысячи, даже не десятки тысяч людей, это скорее сотни тысяч в этом смысле, да. Это примерно параметры такие.
0: Учитывая, что у нас остается не так много эфирного времени, 2 минуты, я предлагаю на этой теме еще договорить и потом уже открыть вторую половину иными вопросами внутренней повестки. Андрей Александрович, а в таком случае, дабы сделать профессии строительной отрасли, инженерной отрасли более привлекательными, ну, непосредственно для россиян, на ваш взгляд, вот что сегодня остается таким краеугольным камнем? Образование, зарплаты, культура, что тоже немаловажно.
1: Нет, ну, конечно, конечно, заработная плата. Конечно, заработная плата. Понимаете, повышение заработной платы в данной сфере, ну, как бы давайте себя не обманывать, она будет раскручивать маховик инфляции. Да, мы все это прекрасно понимаем. Да, это произошло во многих отраслях. Квалифицированные рабочие руки сейчас на предприятиях, кратно у них выросла заработная плата за несколько последних лет, особенно после 2022 года. И мы понимаем хорошо причины этого, да? Конечно же, требуются рабочие руки, и во многих случаях это люди достаточно невысокой квалификации. Но попытаться отрегулировать это через повышение уровня минимальной оплаты, даже на отраслевом где-то, на отраслевом сегменте, это серьезный удар по в целом благосостоянию людей, потому что инфляция съест очень многие зарплаты.
0: Ну и учитывая курс регулятора, который, ну, ключевая ставка, понятно, для того, чтобы обуздать эту инфляцию, и слава богу, да, сейчас пока мы видим...
1: Как говорит президент, это больная тема.
0: Это больная тема, да. Ну, слушайте, а куда деваться? Это, да, то, чем мы с вами живем каждый день, но сейчас прервемся на новости и продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает и 10-летний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в результате приватизации. Исключение сделано для споров, связанных с передачей религиозного имущества. Здесь будут действовать правила, установленные соответствующим законодательством. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Новые правила начнут действовать и для требований, сроки которых возникли после этого, а также для уже начатых судебных споров, если решение еще не вынесено. Министр обороны Андрей Белоусов вручил золотые звезды героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. Видео с церемонии можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». НАТО не собирается каким-либо образом угрожать России. Учения Альянса носят регулярный характер, заявил постпред США при Альянсе Мэтью Уитакер. При этом он подчеркнул, что Альянс собирается защищать каждый дюйм территории своей и союзников. По его словам, повышение расходов на оборону до 5% делает всех членов НАТО, включая Соединенные Штаты, сильнее и боеспособнее. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что Альянс интересуется всем евразийским континентом и претендует на то, чтобы обеспечивать евразийскую безопасность по своим правилам и под своим началом. Американские вооруженные силы в ночь на 10 июня нанесли удары по 20 иранским целям. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Центральное командование США. По его данным, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и радиолокационная станция наблюдения вблизи Армузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. При этом уточняется, что переговоры США с Ираном все еще продолжаются. Напомню, 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Россия в первом квартале этого года нарастила экспорт продукции АПК в страны ЕАЭС до 3 600 000 тонн на сумму более 2 300 000 000 долларов. Это рекордные показатели для первого квартала. Об этом сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт». Самым крупным импортером стал Казахстан, а затем идут Белоруссия, Киргизия и Армения. Драйверами роста экспорта в страны Союза стали поставки зерновых, а также молочной, мясной продукции и других товаров агропромышленного комплекса. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В студии ведущий Илья Сахабалова Денис Воробьев. На прямой связи со студией автор программы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, продолжаем. Ну вот мы с вами только про инфляцию и про ключевую ставку, а тут свежее заявление президента. Владимир Владимирович, процитирую.
5: Решение по этому вопросу принимает Центральный банк. Знаете, у нас по Конституции независимый орган.
3: Не, я просто...
5: Посмотрим на реакцию Центрального банка.
3: Да, безусловно. Процитирую Владимира Владимировича и перейдем к нашим остальным темам. Меры в части борьбы с инфляцией дают результат. Думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Да, остальное отдаем решение конечный регулятор. У нас другие темы. И что предлагаю обсудить? С чего начать вторую половину программы? Внесут в Госдуму законопроект, который может запретить, это очень важно, а то, знаете, увидят инициативу депутатов, коллеги-журналисты иногда расхватывают, говорят, что вот уже точно запретят. Здесь подразумевается запрет депутатам и сенаторам, также их семьям владеть недвижимостью за пределами нашей страны. Параллельно...
5: Ну, глупость, что тут сказать? Глупость, очередная глупость, просто продиктованная... По всей видимости, логика избирательной кампании.
3: Просто странно, знаете, такой пиар-ход слышать, от, опять же, от депутата Государственной Думы.
5: Вот. Ну, так потому что выборы. Ну, наверняка все депутаты и сенаторы читали Конституцию. Вопрос о том, каковы ограничения для лиц, которые занимают государственные должности Российской Федерации, к которым относятся депутаты и сенаторы, этот вопрос теперь вынесен на уровень Конституции. Это было решение президента в рамках реформы 2020 года. То, что касается сенаторов, это 95-я статья, то, что касается депутатов, это 97-я статья Конституции. Там сказано, нельзя открывать счета в зарубежных банках за пределами Российской Федерации и хранить там наличные деньги. Точка. Поэтому дальше можно фонтанировать, запрещать, предлагать запрещать одно, второе, третье, пятое, десятое. Но Конституция пошла вот по этому пути. Она установила определенный перечень ограничений непосредственно в нормах конституционных. То есть это вопрос теперь уровня регулирования Конституции. Там и для президента установлены определенные ограничения. И, как я сказал, для сенаторов и депутатов в соответствующих статьях. Поэтому, ну, внес депутат в рамках своей избирательной кампании, надо ему о чем-то рассказывать своим избирателям. Ну, это, наверное, сделано для того, чтобы мы с вами вот потратили 2 минуты эфирного времени на то, чтобы обсудить, что есть такая инициатива. Ну, дальше можно закончить, перейти к следующему.
3: Да, поэтому специально обезлично об этом говорю, чтобы не создавать излишней рекламы, да. Я просто напомню, действительно, и подтверждаю ваши слова, с 1 июля 2021 года, если я не ошибаюсь, Андрей Александрович, вступили законы, которые еще и запрещают двойное гражданство иметь или вид на жительство госслужащим российским.
5: Эти законы принимались во исполнение конституционной реформы 2020 года. 1 июля вот у нас будет очередная годовщина, когда прошел референдум соответствующий, да, конституционный, ну не референдум, а общероссийское голосование, как это называлось, да, и граждане высказались по поводу новой редакции Конституции. И в этой Конституции есть тот самый перечень ограничений, которые должны соблюдать депутаты, сенаторы, президент, то есть лица, которые занимают государственные должности Российской Федерации.
3: Да, все... Да, Андрей Александрович, спасибо. Извините, не мог просто в рамках комментария, но не мог не спросить. Ну как у сенатора не спросить про недвижимость за рубежом?
5: Я могу вам рассказать, как есть.
3: Да, да, и за это бесконечно благодарен и ценю. Едем дальше. Вот есть классный, на мой взгляд, позитивный очень пример, когда зарубежная площадка, онлайн-платформа идет на конструктивный диалог с нашими ведомствами, в данном случае Минцифры и Роскомнадзором. Я сейчас подвожусь к теме разблокировки онлайн-платформы Roblox в нашей стране. Понятно, было много вопросов, особенно по части защиты детей от вредной и опасной информации. Ну и, как оказалось, действительно эта площадка признала, что существующие технологии, они были опасны, и заверила наше ведомство о гарантиях реализации на платформе вот такого комплекса мер для дополнительной защиты детей. Так можно ли сказать, что для разблокировки тех или иных цифровых сервисов, мессенджеров, платформ достаточно просто сначала выслушать позицию Российской Федерации?
5: Нет, недостаточно.
3: Да, вступить в диалог, а потом понять вопросы, претензии и, соответственно, их исполнить. Да.
5: Вот я пытаюсь объяснить, там таких вопросов много про разные блокировки, да, запреты и так далее, и так далее. Есть один очень простой принцип, да, в этой сфере. Вот это Roblox, да, это компания, ну, скажем так, это международная большая компания, которая работает в разных странах, да, и мы понимаем, что она сталкивается с различными требованиями, юрисдикциями, правилами и так далее. Вот сейчас все государства, они определяются с чем? Если есть какая-то транснациональная компания, которая работает трансгранично, да, то есть у нее есть офисы представительства, или просто ее пользователи находятся в разных там городах, странах и континентах. Эта компания должна соблюдать местное законодательство или нет? Это вопрос не праздный, это вопрос суверенитета страны, да, то есть вы можете добиться и заставить всех, кто работает на вашем рынке, соблюдать законодательство государства, либо не можете этого сделать. Да? У нас нашли в отношении ряда компаний, ряда отраслей, достаточно эффективно действующие механизмы, на мой взгляд. Да? Это доставляет неудобства, безусловно, гражданам и пользователям. Мы помним, с Роблоксом то же самое, там дети жаловались, там, да, писали, кто вовлечен в игру там с этой платформой. Так вот, ну, это хороший, как вы видите, справедливо сказали, пример, когда такая компания не заняла позицию, как часто бывает, слушайте, вот у меня есть мои внутренние корпоративные правила, что называется правила площадки, да, хотите, работайте со мной, не хотите, не работайте. Вот примерно такую позицию заняло большинство социальных сетей крупных, да, или мессенджеров, отказываясь учитывать особенности местного законодательства, той страны, откуда пользователи приходят на эти площадки. В данном случае это другой пример. Они действительно вступили в контакт с Роскомнадзором, поняли, в чем состоят как бы претензии, в чем проблемы, да, как бы видят регулятор здесь, на нашей территории. И этот диалог, как справедливо сказано, привел к тому, что сейчас регулятор говорит, слушайте, давайте это разблокируем. Вот, собственно говоря, и все. Да? Это не вопрос там свободы слова, еще чего-нибудь там. Тут есть политика, безусловно, потому что когда государство защищает свой суверенитет и требует выполнения законов, которые на этой территории приняты. Что такое суверенитет? Суверенитет – это способность осуществлять всю полноту государственной власти в пределах определенной территории. И вот государство либо способно это делать, либо нет. Да? И, соответственно, ну вот в данном случае мы видим, что это не просто какой-то там каприз, да, Роскомнадзор. Нет, если выполнены требования, Роскомнадзор идет на то, чтобы восстановить полноценную работу вот в данном случае этой платформы у нас в стране. Вот, собственно говоря, и все. Это касается Телеграма и всех других ресурсов, которые у нас здесь работают и у кого пользователи являются резидентами Российской Федерации гражданами.
3: Либо исключительно, знаете, коммерческая сторона вопроса. У нас же есть замечательный пример в лице Китая. И понимая, что это огромное государство с огромным количеством населения, которое может быть потенциальными пользователями той или иной платформы, но при этом у Китая достаточно жесткие требования. Даже по части, вот если Roblox, да, это видеоигра, по сути, то отдельные издатели под государство, под страну, под ее рынок могут, да, там очень существенные изменения вносить в продукт исключительно для китайского региона. Но, опять же, да, тут вопрос...
5: Это для этих компаний, это во многом тоже коммерческая составляющая. Да, мы помним разного рода скандалы там, когда пытались, помните, заставить ряд телевизионных компаний перестать транслировать NBA, по-моему, в Соединенных Штатах. Они сразу сказали, да что вы с ума сошли, это такое количество денег, столько рекламы, столько людей садятся к экрану в этот момент времени, ни за что не будем, вы там хоть, не знаю, все что угодно творите, будем показывать. Здесь то же самое, да, действительно, китайский рынок сейчас огромный, поэтому хочешь ты, не хочешь, либо ты работаешь на китайском рынке, либо нет. Китай тоже создал, она по-другому устроена, да, как бы эта система в Китае, интернет китайский немножко по-другому регулируется, не так, как у нас. Но, тем не менее, Китай тоже в состоянии, как суверенная страна, сказать, я запускаю на свой рынок информационный рынок, да, цифровой рынок, только те ресурсы, которые готовы соблюдать мое китайское регулирование на этой территории. Что вы там делаете в Соединенных Штатах, меня не интересует. Вы у меня хотите работать, вот работайте по таким правилам. Кстати, Соединенные Штаты то же самое делают, да, но только еще более жестко. Они заставляют просто продавать американским владельцам, да, как бы те подразделения компаний, которые занимаются работой на американском рынке, да, то есть каждое государство ищет какой-то свой собственный механизм того, как воздействовать через законодательство и через своих регуляторов на тех, кто работает на внутреннем рынке. Вот, собственно говоря.
3: Александр, вот вы говорите о дискуссии, которая действительно сейчас ведется, говоря об транснациональных компаниях, да, нужно соблюдать законодательство или нет. Это же можно отнести к искусственному интеллекту, я так полагаю. Президент очень активно последний.
5: Ко всем абсолютно, да. Ко всем и к искусственному интеллекту в том числе.
3: То есть, вот, наверное, можно уже сказать.
5: Компании, которые предоставляют такого рода услуги, да. Там, правда, в сфере искусственного интеллекта сразу возникнет множество вопросов, а и тоже их страны по-разному регулируют, да, кому там принадлежит контент, кому принадлежат интеллектуальные права. Кто-то принял решение, что это все права граждан, ну вот базово там, да, как бы европейская концепция. Американцы считают, что все это принадлежит корпорациям, ну тому же самому там Фейсбуку, да, поименуйте его только правильно там со всеми оговорками. А китайцы считают, что все это принадлежит государству, условно говоря, да, я так сильно упрощаю для радиослушателей схему, но похоже, что китайская модель, она очень эффективная в этом смысле, потому что иначе мы каждый раз сталкиваемся с тем, что ты должен постоянно давать разрешение на использование либо персональных данных, либо той информации, которую ты размещаешь в сетях. И это, ну, немного тормозит эти технологии, да. Пока китайская модель такая достаточно эффективная, американская тоже, когда корпорации, да, являются владельцем всего, недаром же там вы можете потерять буквально весь свой контент на своей странице, да, почему? Потому что это принадлежит площадке. Вы создаете этот контент, но прав-то, по большому счету, у вас никаких нет, вашу страницу просто могут одномоментно удалить по правилам этой площадки, и вы ничего практически не можете с этим сделать. И это даже не будет считаться цензурой, да, потому что в Америке цензура – это только со стороны государства. А когда площадка вас банит, даже за политическую позицию или за высказывание, которое не нравится модератору, это не цензура, это правило площадки. Вот как бы и государство делает выбор. Вы в какой системе хотите жить? Когда вам площадка все что угодно навяжет и забанит вас в любой момент и уничтожит весь ваш контент, да? Там, американская модель условно. Или вы живете по правилам, когда государство говорит, вот закон, он может быть несовершенным, он может кому-то не нравиться, он может чьи-то права ограничивать. Но вы можете пойти в суд хотя бы, вы знаете эти правила. Потому что правила, которые устанавливает площадка, их никто не знает. Их модератор, ну, по сути, в большинстве случаев просто придумывает на ходу. Да? У него просто есть такие полномочия от площадки. Угу. Вот, собственно, выбирайте между первым, вторым и третьим. Поэтому наша модель – это регулятор государства. И да, если вам не нравится что-то, если вас где-то, извините, забанили, вы можете всегда это оспорить.
3: Да, при этом уже есть десятки, ну, наверное, если не сотни примеров, когда очень много аккаунтов просто действительно заблокировали без суда и следствия. Говоря, опять же, исходя исключительно из позиции человека. Ну, вот и все. Поэтому здесь вопрос.
5: Да, на международных площадках это норма. Да, вы как бы должны тоже понимать, что это норма.
3: Андрей Александрович, в таком случае, да, вот упомянули Facebook, он принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, да, это важно проговорить. В таком случае еще вопрос по теме. Для достижения суверенитета, технологической независимости, вот знаете, я наблюдаю за примерами разных стран, Австралии, например, в частности, да, где решили очень легко и просто взять и законодательно ограничить. Вот детям до 16 лет все, не пользоваться, соответственно, социальными сетями, даже если родители разрешили. Я так полагаю, для достижения этого самого суверенитета необходимо государствам вступать в такую гонку по созданию собственных ИИ, мессенджеров, социальных сетей. Иначе это будет чревато либо отсутствием, либо вот таким перетеканием детей, опять же, в первую очередь, подростков на зарубежные сервисы, которые могут нести, ну, порой даже прямой вред для человека.
5: Ну, это так. Эти зарубежные сервисы, кстати, президент, по-моему, на форуме экономическом, да, высказывался об этом. Зарубежные сервисы, да, они могут быть очень удобными, они могут быть очень разумно сконструированы, и многие пользователи, ну, как бы, находятся на этих площадках, им это нравится и справедливо нравится, да, это очень удобно. Но цена этого, что вас в любой момент могут выкинуть, да, оттуда, запретить вам, удалить вашу страницу, вход по правилам, которые вам непонятны, да, то есть вот это всегда такая плата существует. Либо вы работаете, и мы заставляем такие площадки, собственно говоря, работать по правилам, по законодательству наших стран. Я не являюсь сторонником вот той модели в Австралии, когда детям на государственном уровне запрещают пользоваться соцсетями. Да, мы как-то это обсуждали, ну, в эфире, сколько-то недель назад. У нас нет механизмов контроля. Я думаю, в Австралии их тоже нет, по большому счету. И я скорее являюсь сторонником того, что такого рода вопросы должны решаться в семье. То есть родители должны определить, ребенок может пользоваться соцсетью, какой соцсетью. Есть там технология, в конце концов, родительский контроль, да, и это хотя бы понятно более-менее, как родитель может проконтролировать своего ребенка. А когда на законодательном уровне такого рода вещи устанавливаются, ну, сразу надо ответственность установить, да, за неисполнение, иначе это все, ну, как бы не работает. Поэтому, ну, Австралия пошла по этому пути, посмотрим, насколько эффективно такое регулирование будет.
3: Мне кажется, нет. Ну, вот знаете, просто год уже прошел с момента, когда эту инициативу воплотили в жизнь, и, как оказалось, отдельные ресурсы аналитические показывают, начинают скачивать все обходные эти приложения, а это ну, еще, видите, еще это больше, да.
5: Это ладно, если родитель, как бы, да, ну, согласен с таким запретом, а если нет? А если родитель через свой аккаунт предоставляет возможность ребенку доступ к какой-то соцсети или к мессенджеру.
3: Ну да, тут можно долго. Это, понятно, будут разные практики и опыты. Но еще заключительный вопрос от Илья Александровича по искусственному интеллекту, уж простите меня, но в образовательной среде, вот у нас, в России, хочется вот вашу позицию, ваше личное частное мнение услышать. Где эта грань допустимости применения искусственного интеллекта на фоне соответствующей новости, когда Верховный суд Татарстана решил отчисление за сгенерированный диплом, например, незаконно?
5: Хороший вопрос. Я как бы пока придерживаюсь такой позиции, что искусственный интеллект может применяться в образовании в том числе и при написании работ. Я вам как профессор, заведующий кафедрой, да, в университете по теории права говорю. У нас нет сейчас никаких нормативов, связанных с тем, как этот искусственный интеллект может использоваться при написании разного рода работ, да, квалификационных. Касается дипломов, там, диссертаций и так далее. У нас есть стандарты, которые затрагивают проверку работ по системе антиплагиат. Да, это выстроенная система, и мы хорошо понимаем, какие там допуски. То в данном случае правил нет. Я думаю, что суд в Татарстане, он в первую очередь этим руководствовался, да, потому что нет, не установлены правила, по которым вот там конкретный ребенок, не знаю, девушка, молодой человек могли бы использовать искусственный интеллект при подготовке своей работы. Знаете, мы не можем сделать вывод, что, используя искусственный интеллект, человек не разбирается в этом, да, и что значит использовал искусственный интеллект? Как редактор можно использовать, да, как бы определенный. Можно обрабатывать информацию с помощью искусственного интеллекта, искать ссылки, да. Ну, то есть, поверьте, я вот с этим, поскольку работаю, я тоже использую периодически искусственный интеллект как вспомогательный инструмент. Нам, наверное, придется, возможно, что на уровне министерства профильного, тоже подумать над тем, так же, как в свое время приняли решение по системе антиплагиат, подумать, как проверять на использование искусственного интеллекта. Но это такая вещь непростая. Вы, наверное, знаете, да, что было судебное решение, которое, вернее, была жалоба в суд, которая была полностью написана искусственным интеллектом. Да. Не слышали эту ситуацию? Там проблема была в чем? В том, что при написании этой жалобы искусственный интеллект выдумал несуществующую практику, в том числе Верховного суда. Просто ему нужно было это для обоснования позиции. По-моему, кассационная жалоба была Но судьи кассационного суда, когда получили эту жалобу и увидели соответствующие ссылки, они поняли, что что-то не то, потому что нет таких решений Верховного суда. То есть люди квалифицированные все-таки в суде. Ну, это кассационный суд, понятно, что люди очень грамотные и с большим опытом судебным. И как бы, ну, там быстро, и даже суд наложил определенные санкции на ту сторону, которая использовала искусственный интеллект таким образом. Поэтому я бы ребятам не рекомендовал это использовать, потому что там могут такого понаписать, и такие примеры, особенно из какой-нибудь сферы естественных наук, надо выдумывать, что мало не покажет.
3: А ведь всегда так складно, знаете, любая ИИшка отвечает, даже если ты не прав, но все равно найдет.
5: Она подберет, если она понимает, что тебе это надо, она подберет примеры или выдумает их, как было вот в конкретном случае, о котором я сказал, да? То есть это в юридическом сообществе, во всяком случае, это очень серьезно обсуждалось, такая история. Посмотрите, на что заточен искусственный интеллект. Он заточен на то, чтобы в любом случае удовлетворить вас как пользователя. Если нужно что-то придумать, он придумает.
3: Угу.
5: Кстати, было много, даже уже, насколько я понимаю, больше на Западе, но даже судебных дел, потому что искусственный интеллект дает рекомендации не только юридические, но и медицинские. Да, и кто как бы потом за эти рекомендации отвечает. А там люди, ну, порой, ну, скажем так, принимали препараты, которые вели к очень, ну, тяжелым последствиям, потому что он тоже выдумывал разного рода схемы лечения и использовал препараты не так, как предполагал производитель этих препаратов медицинских.
6: Андрей Александрович.
5: Это пока достаточно опасная история, да?
6: Вы так интересно рассказываете. На самом деле час прилетел для меня, я заслушалась. Но у меня вот простой вопрос получается, очень простой. Все-таки вы считаете, что за искусственный интеллект, за его использование отчислять нельзя? Нужно просто нельзя. Разработать какой-то определенный закон.
5: Да. Конечно, нельзя. Нельзя никого отчислять. Это технология, это допустимая технология. И наши компании, в том числе государство, посмотрите, Сбербанк, насколько компания продвинулась, да, в части своего продукта, да, искусственного интеллекта, которым я, кстати, тоже пользуюсь и очень им доволен. Да. Конечно, отчислять за такого рода вещи нельзя, поэтому я не погружаюсь, обычно стараюсь конкретные судебные дела не комментировать, но я скорее здесь соглашусь с судом в Татарстане. Ну, нельзя отчислять. Ну,
6: вот приятно слышать, что вы сами пользуетесь. Просто нужно подходить к делу с умом, получается. Вот и все.
5: Подходить как к вспомогательному инструменту, да, не полагаясь полностью на это. Он не должен подменить врача, юриста и человека, который получает образование.
6: Ну, вот у нас тоже был эксперт на связи с нами, педагог. Как раз она тоже сказала, что в нынешних реалиях даже грех не пользоваться искусственным интеллектом, потому что он действительно может очень сильно где-то помочь.
5: Ну, я соглашусь. Знаете, когда я учился в школе, я еще был маленьким ребенком, только-только появились калькуляторы, да, такие самые примитивные. И тоже я помню очень хорошо этот спор. А можно ребенку пользоваться калькулятором? Да, вот я 72-го года рождения, и как раз только-только там, 80-й, по-моему, год, появились первые самые простые вот эти калькуляторы, просто такие достаточно примитивные, ну, по современным нашим стандартам. И та же самая была дискуссия, а будет ребенок, научится он считать, если вот вдруг он этой вот машинкой будет пользоваться, когда делает домашнее задание. Все то же самое.
3: Я
5: возникает у нас с вами, да?
3: Я ложку дегтя, да, я хочу добавить ложку дегтя. Вот по частому случаю, который как раз рассматривал Верховный суд Татарстана. У студентки, между прочим, оригинальность диплома была меньше 50%. Это вот говоря о степени.
5: А что в данном случае это оригинальность?
6: Ну вот, кстати, да.
5: Нет, оригинально, понимаете, я и говорю, что нет пока норматива, связанного с тем, что делает, что как бы допустимо с точки зрения добавления в работу со стороны искусственного интеллекта. Вот такие нормативы по антиплагиату есть. Да? Они тоже не просто их вырабатывали, но их выработали, все с этими стандартами согласились. И сегодня, как бы, если работа не проходит через систему антиплагиат, она не может быть защищена, ее не засчитают как там дипломную, курсовую работу, неважно. Если такой вопрос уже встал, ну давайте профильное министерство попробуем договориться, а как нам выявлять использование искусственного интеллекта в работе и какой допустимый предел для такого рода историй.
6: Очень важно, чтобы ваш этот ответ разошелся в массы максимально сильно, мне кажется, для того, чтобы студентам как-то стало проще, потому что действительно для них это сейчас очень актуальная проблема.
3: Спасибо большое, Андрей Александрович. Время прилетело. Андрей Кришев был в эфире «Радио Спутник», председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, ведущий Лиса Хабалов, Денис Воробьев были для вас в студии. Всего доброго. До свидания.
6: До свидания.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам Федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове, Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Минпросвещение разработали и внедрили единую программу работы детских лагерей. Подросток задержан после поджога 2 АЗС в Ленобласти. В России выросло число иностранных туристов. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается арест имущества, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны, совершивших административные правонарушения против интересов Российской Федерации. В перечень правонарушений против интересов страны вошли дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению санкций против страны, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщила Минобороны. Потери противника составили свыше 230 боевиков, бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля. В Минпросвещение разработали и внедрили единую программу работы детских лагерей. В ее основе лучшие практики и опыт международных детских центров «Артек» и «Орленок». Об этом сообщил на совещании с президентом министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что программу реализуют вместе с обществом знания и движения первых.
2: Наш приоритет, чтобы отдых каждого ребенка не ограничивался только общением со сверстниками и развлечениями, а был насыщен событиями, расширял кругозор ребят, давал новый опыт, направили рекомендации по исполнению песен, просмотру фильмов, организации культурных мероприятий. Смены делаем тематическими. В текущем году они во многом посвящены году единства народов России.
1: По данным Минпросвещения, в текущем году в России около 40,5 тысячи детских лагерей, и это на 280 больше, чем годом ранее. 17-летний подросток задержан после поджога 2 АЗС самообслуживания в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону. В ходе допроса юноша рассказал, что в мессенджере Telegram с ним вступил в переписку неизвестный, под влиянием и по указанию которого он приобрел канистру бензина и поджег 2 заправочные станции. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Порядка 1 600 000 иностранных туристов посетили Россию в период с января по апрель этого года, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, въездной туризм стал не только важной экономической задачей, но и инструментом мягкой силы, способом формирования объективного образа России в мире. Чернышенко обратил внимание, что запуск электронной визы также стал важным шагом, который оценили многие страны. При этом до сих пор продолжается расширение безвизового режима с ключевыми партнерами. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: 4:07, среда, 10 июня 26 год. Включайте немедленно видеотрансляцию. Самый внимательный зритель обнаружит цыган и медведей за стеклом нашей студии, потому что мы встречаем гостя дорогого, которого мы не видели уже. Я не знаю, сколько, 3 недели мы его не видели. Профессор Евстафьев в студии. Дмитрий Геннадьевич, привет.
4: Привет.
3: Как дела? Все хорошо?
4: Ничего, хорошо. Хорошо. Да, некоторая информационная детоксикация пошла на пользу, но я бы не назвал это детоксикацией.
3: А ничего же не поменялось. Ну, вы уехали и приехали, все то же самое.
4: Нет, Трамп в мое отсутствие примерно 12 раз прекратил войну с Ираном и добился мирного регулирования.
3: Вчера был 37-й юбилейный.
4: 37-й, да.
3: 37-й юбилейный.
4: Да. Я вчера как прочел, так думаю, знаете, как это из «Любовь и голуби», говорит, а предыдущие 14 раз прошли впустую, да, Парижской коммуны не отметили. Но вообще, конечно,
3: день взятия Бастилии прошел
4: пустую. Да, день взятия Бастилии, согласен. Да, все-таки, конечно, Дональд Фредович Трамп живая... Я бы сказал, вечно живая иллюстрация нашей русской поговорки, что веселому одному не,

0: крутятся вот эти стереотипы холодной войны, которые я, по-моему, все-таки застал. Да, а уж дедов, которые вот там то, что называется Cold Warriors, там воины холодной войны, я видел с той и с другой стороны много, это были достаточно солидные люди. Вот во мне есть такое, что у каждого действия должен быть какой-то результат, должна быть какая-то логика, она не может быть ради действия. И когда я вижу абсолютную бессмысленность эскалации, ну вот меня как-то все это, ну, передергивает, что ли. Вот я смотрю на ту эскалацию, которая пошла в зоне специальной военной операции по гражданским объектам в Крыму и так далее. Ну, вот мне кажется, что это вот эта эскалация, которую очень многие наши противники, да что только вот мы зацикливаемся на себе. Посмотрите, вот то, что происходит в Южном Ливане, то, что происходит в Персидском заливе. Это вот любая такая эскалация, бесцельная, ради того, чтобы напугать оппонента, ради того, чтобы сделать оппоненту, пусть даже военному противнику, гадость, вот такую пакость. Угу. Кстати, сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вот это вот употребил по отношению к вопросам, связанным с детским отдыхом. Но ведь это же приближает... Это приближает не только того, кто делает, но и вообще все человечество к какому-то варварству.
1: Вот скажи мне, профессор, хочешь сказать, да? Значит, я задавал уже этот вопрос, и там разные. Вот мне любопытно, Дмитрий Геннадьевич, что вы скажете на это. Значит, 50-е годы начала холодной войны, то есть самое 80-е продолжение. В 50-е начинается мощное мировое антивоенное движение. И в Британии, значит, я не знаю, там ученые, общественные деятели, музыканты, актеры, значит, организуют вот это движение антиядерное, да. В 80-е годы в США миллионный марш, просто миллион человек.
0: Я его видел лично в 82-м году. Серьезно? В Нью-Йорке.
1: Вот, да.
0: И могу сказать, миллион не миллион, но ну, это миллион, было, миллион. Ну, вот там, действительно, и сами американцы говорили, что миллион, но это было очень много.
1: Вот кажется, что тогда угроза применения ядерного оружия была куда меньше, чем сейчас. А боялись больше. И выступали против этого больше. А что ж с нами-то сейчас не так, что мы как будто бы... Мы, в смысле, людишки, вот, ну, так сказать, человечество. Людишки в хорошем смысле слова, да? Люди, проживающие на нашей несчастной планете. Почему мы перестали бояться, что ли? Или что произошло?
0: Леш, ну, я тут могу ответить только как... Вот я говорю, что человек уже такого предпенсионного возраста, который может сравнивать различные исторические эпохи, вот опять, вот эти воины холодной войны, для них противник был врагом, да? Но при этом он был человеком. Он там могли ненавидеть друг друга и так далее. А даже вот англичане, это, конечно, у них такая вот русофобия. Они называли это ненависть к советам. Ну, конечно, была русофобия. Но они все равно воспринимали оппонента, противника как человека. Он не был юнитом. А теперь... Значит, первая итерация насчет антивоенного движения, хороший вопрос, я к нему вернусь. А вот теперь отношение к врагу. Сперва юнитами считали врагов, да, их можно убивать без счета, их нужно убивать без счета, а потом юнитами стали считать как бы своих союзников. Но вот вы посмотрите, как американцы относились к своим союзникам в Афганистане. Ну, юниты, ну, сколько их погибнет, сколько их там вырежут, там, талибы там или еще кто-то, исламисты, которые там придут к власти. Да кто же их считал? Посмотрите на то, как относится Запад к тем же самым украинцам. Вроде союзники, вроде самый большой демографический потенциал из тех, кого можно мобилизовать там на большую войну с Россией. А где они будут мобилизовывать этих людей? Во Франции, что ли? Да там все разбегутся. И в Германии пока разбегутся. Там через 10 лет в Германии могут уже и не разбежаться, а наоборот пойти марширом, да? Но пока с этим не получается. Но это же отношение как к юнитам. Ну, убьют там, ну, там потери какие-то совершенно колоссальные. Да кто же их считает? А потом следующий этап, и вот мы сейчас на переходе к этому, мы, вернее, не мы, а они на переходе к этому этапу, они юнитами начнут считать себя, своих солдат. И это уже есть. И помните, мы все время смех смехом, смех смехом, да, вот мы смеялись, а где тут летчик? Кстати, где тут летчик?
1: Непонятно до сих пор.
0: Да, непонятно.
1: И вчерашний.

0: кстати,
1: и тоже. Вчерашних, да. Вот при вот я, ну, все знают мое нежное отношение к Рональду Собаке Рейгану, но он бы уже с ними встретился, он бы сейчас медалей бы им навесил, он бы снялся бы с ними и с этими, с летунами Сапача там и так далее. А если ничего нет, почему? Потому что они тоже юниты, американцы, которые то ли погибли, то ли пропали без вести, то ли, что допускаю, в плену у иранцев, вокруг них идет торговля, они для своего политического руководства тоже стали юнитами. Они перестали быть людьми. И вот это вот, конечно, расчеловечивание, я скажу так, вот мы наблюдали, это произошло на наших глазах, да, в общем, я на радио «Спутник» с огромным удовольствием вот все это время работал, но понимаешь эти вещи только когда вот в динамике. Мы наблюдали пирамиду расчеловечивания. Сперва какие-то, ну, там, варвары, потом не совсем варвары, ну, мы же не совсем варвары для них, так? Мы люди, которые оказались недостойными человеческих ценностей, но как бы мы не варвары. Потом почти не варваров, значит, расчеловечили. Потом расчеловечили союзников, начинают расчеловечивать себя. И все. И вот это вот действительно идея, а закольцовывается, кстати, она просто, очень просто. А помните, такая концепция была? Сейчас ее, кстати, так вот аккуратно начали уводить. Концепция постчеловечества. А постчеловеки – это кто? Это и есть юниты. Служебное человечество, по-моему, это формула Михаила Валентиновича Ковальчука. Я, во всяком случае, я не уверен. Наверное, он, может быть, и ее автор. Но слышал я точно, совершенно от нашего ученого про создание служебного человека. Но это же юниты, это компьютерная игра. Теперь про антивоенное движение. Антивоенное движение теплится в Соединенных Штатах Америки. Вот там оно, как бы мы ни относились, есть. Следы, подчеркиваю, не антивоенное движение, а следы антивоенного движения можно найти в Германии. Почему такая радикальная атака на все силы, любой, кстати, политической ориентации, левый, правый, да любой, на те силы, которые выступают против ускоренного движения в направлении такой большой европейской войны с Россией. Но вот было в Великобритании, вы действительно сказали, в Великобритании было антивоенное движение. Оно не было не просоветское. Они умирать не хотели.
0: Но там надо сказать, что все вот эти антивоенные движения, их обвиняли, по крайней мере, сложно, мне точно судить сложно, было это так или нет, но типа левые, коми, коммунисты, что они все были, так сказать, так или иначе завязаны на Советский Союз. И женщины, вот эти женщины-демократки, которые 1 июня придумали, и движение, значит, за ядерное разоружение британское.
1: Но нет, в Британии... Конечно, влияние советского, так сказать, советское влияние на антивоенные движения, оно, что его отрицать-то, оно, конечно, было. Так, и, собственно, у нас собирались все эти форумы борцов за мир и так далее и тому подобное. Но представить себе в Британии, да, где коммунистическая партия, ну, во-первых, это троцкисты, и это, значит, маргиналы, там еще социалистическое, чтобы такое антивоенное движение в 50-е, в начале 60-х годов мог создать только Советский Союз без какой-то базы, ну,
0: да,
1: это...
0: Да, ну, конечно, нет. Это,
1: конечно. Я могу еще себе представить там в Италии, да, действительно, там коммунистическая партия Италии, несмотря на весь, так сказать, свой еврокоммунизм, она за это боролась.
0: Французы тоже.
1: Французы,
0: там, да, понятно.
1: Но не в Британии. Вот то, как рассосалось, причем вот, где-то что-то есть, в Британии нет ничего. Вообще это как рассосалось незаметно. Но это означает, что просто мы пропустили момент, когда Европа перестала быть Европой.
0: Хорошо, что вы выбрали слово «пропустили». Да.
1: А как это?
0: Ну, там можно разные эти. Там любопытно про Британию, что вот это антиядерное движение началось, когда Британия стала третьей ядерной державой. Вот это прям удивляет. То есть, ну, типа, страна, мощь там и все такое, а там организовываются вот эти самые десятки тысяч, значит, человек, ну, поначалу меньше, естественно, да, общественных деятелей и прочих-прочих, инфлюенсеров, как сейчас бы сказали, да, и протестуют против того, что их страна стала ядерной державой. И выступают против там бомбы.
1: А вот это я объясню. Все же очень логично и очень прагматично. И вот здесь прямые корни к британскому обществу. Вот это мы говорим, там, британская чопорность, то все, то пятое, десятое. Но Британия – это страна, где вот эта вот чопорность, идеология британской исключительности. Я неоднократно наблюдал, как британцы разговаривают с американцами. Mm-hmm. Ну, они, mm-hmm. британцы, конечно, русофобы, но мы, что называется, в очереди за британской ненавистью, ну, скажем так, не первые. Там, mm-hmm. ну, это просто через губу. Но известная прагматичность. Да, действительно, а зачем иметь смеситель горячей и холодной воды, угу. когда можно иметь два крана, да, и не заморачиваться, правда? Да. Но, а что такое ядерное оружие? Вы, получив ядерное оружие, становитесь мишенью, да? Соединенным Штатам легко быть мишенью. Они большие, у них есть скалистые горы, они там нарыли дыр к этому моменту. Защитят они, не защитят. Но вот в фильме «Терминатор», если мне не изменяет, 3... Да, защитила.
0: Но там еще есть Канада и Мексика, да. А у Британии-то, так сказать, ну, как
1: да.
0: будто бы...
1: Да, до Британии любой ракете, как это, кстати говоря, не я придумал, это сказал Никита Сергеевич Хрущев, он вообще за словом в карман не лез, а зря, так надо было иногда все-таки угу. его что-то не искать. Вынимать да, из кармана. Да. Но, ну, послушайте, Британия стала мишенью. Да, более того, ведь это же британцы придумали... Систему, при которой, ну, вообще, вот эти все рассказы, что британское ядерное оружие находится под контролем американцев. То есть, если что, это не мы, стреляйте туда. Угу. Да, это при том, что британские ядерные силы, я неоднократно говорил, имеют самый большой потенциал того, что мы называем на сленге, я все-таки не чужд тематики ядерного ядерного сдерживания, называется потенциал дозагрузки. То есть угу. там реально засчитываем, ну, как бы считаемое количество боеголовок, в том числе стратегических, оно существенно меньше того, что можно достаточно быстро загрузить. Но вот попробуйте французу сказать, а давайте вы скажете, что ваше оружие французское, которым они гордятся, вот для французов ядерное оружие – это предмет национальной гордости. Мы сделали там, значит, там взорвали, тут взорвали. Говорит, а вы скажите, что он под контролем американцев, у вас ядерное национальное оружие. Да они вообще не поймут, они вас за идиота посчитают. А британцы все-таки они понимают, что в случае чего... Там, ну, есть такой разговор, я вот здесь я авторство не приведу, но оно точно не мое, что Британия – это страна на 5 ядерных боеголовок. Угу. Ну и чего? Значит, действительно, есть о чем, как говорится, есть о чем подумать. Да? То есть Британия в конфликте, который становится ядерным, причем он может быть стратегическим, субстратегическим, не имеет значения, она как, так сказать, ну, цивилизация, все-таки я рискну сказать, что Британия – это цивилизация, да, деградирующая, распадающаяся, прошедшая пик своего развития, но это цивилизация. А она не выживает. А по Соединенным Штатам можно спорить, можно про Францию спорить, про всех можно спорить, дискутировать, выживет ли... Вот у американцев была замечательная дискуссия. Да, давно вот... Опять мы, извините за этот термин, проглядели, хотя видели, мы ее обсуждали, эту дискуссию в Соединенных Штатах. А была дискуссия, я вам даже скажу, когда, в 2017, 2018, 2019 год, аккуратно, научно, а давайте посмотрим моделирование. А вот выживет ли Соединенные Штаты, если там погибнет 120 миллионов человек при обмене ядерными ударами? А 100? А 80? Очень такой, помните, это спор Лота угу. про количество праведников. Угу. И это было, угу. и мы воспринимали, что это бред. А это не бред был. это подготовка, модерирование американского общественного мнения, в какой момент вот этот вот лед американского общественного мнения про то, что я, а американец, в принципе, в глубине души уверен, что Америка ядерную войну выиграет.
0: Вот это хороший переход, ну, как бы в продолжении. Мы начали немножечко с Ирана, да. Но вот смотрите, что происходит. Вот давайте разбираться еще раз там по порядку последние, значит, дни. Специальная военная операция Ирана в воскресенье. Тогда началась и тогда же закончилась. Значит, в Иране говорят, Аракчи говорит, министр иностранных дел, мы прекратили удары по Израилю, потому что нас попросил Трамп. Нас попросил Трамп. До этого такого не было никогда. Значит, Трамп вот в этот 37-й юбилейный раз говорит, все, тут осталось делов-то немного, значит, и после того, как подпишем, 2-3 дня открывается Армуз. Вчера сбивают вертолет. Трамп говорит, это не то, что вы думаете. Непонятно кто, что и прочее, прочее. Потом вроде бы становится понятно. Потом вот эти угрозы. И кажется, что great again, ну, в смысле, сделаем Америку великой снова в сознании Трампа, это, конечно же, август 45-го года. Тогда Америка тоже была великой.
1: Она не была великой, Леш, она была единственной.
0: Ну вот, да, совершенно верно.
1: Она была единственной страной, которая могла такое устроить. Советский Союз мог показать танки, близко к которым и ИС-3, они не принимали участие в Великой Отечественной, но они были показаны на параде в Берлине, да, которых там, когда они увидели, да, а у нас уже были следующие. Угу. Мы уже считали, что этот танк устарел там и так далее. Мы показали танки, от которых они обалдели. Они показали бомбу, которой не было ни у кого, еще долго не было. Поэтому Америка была единственной. Но пропустили вы, Алексей, одну деталь. Кто главный в вопросе по мирному регулированию? Спор показательнейший. И геополитически пошлейший спор между Трампом и Нетаньяху, кто главный. Угу. Я сказал Нетаньяху, а ты кто такой? Угу. Да, был ответ, факту был такой ответ. Да. Такого спора ни в момент, когда Америка была единственной, ни в момент, когда Америка была просто первой, это в голову себе представить было, нет, что такое Нетаньяху и Израиль. Нетаньяху, лидер, который полностью с точки зрения своего политического выживания, я бы сказал, криминально-политического, зависит от Трампа. Любой другой американский президент отдаст Нетаньяху на растерзание. И любой, например, даже если президента будут называть Руби, он тоже отдаст его на растерзание. Но Нетаньяху еще и лидер страны, которая полностью зависит с точки зрения своего среднесрочного выживания от помощи Соединенных Штатов. Ведь, извините, 12-дневную войну более-менее прошлого года Израиль выдержал потому, что значительную часть иранских ракет сбил американский флот, который обеспечил зонтик. Так? И этот человек начинает, значит, спорить, имеет ли он право проводить отличную от Америки политику в Ливане, тогда, когда уже Трамп согласился с тем, что Ливан, Хизбалла и стабилизация на юге Ливана – это часть вот этого переговорного процесса. Вот еще в какой момент был. А дальше, да, Трампа загнали в угол. Потому что Make America Great Again в сокращенном MAGA – это практически все, что у Трампа осталось на выборах. MAGA больше не стала, она стала меньше. Но MAGA уничтожила практически всю республиканскую партию. Еще чуть-чуть, и ничего кроме MAGA у республиканцев не останется.
0: Но тут у меня...
1: А она произраильская MAGA в массе своей. Скрыто или явно.
0: Ну, а как же все эти Карлсоны, а как же эти все, кто там еще, это женщины
1: лидер,
0: все эти?
1: Это лидеры, это лидеры.
0: Которые критиковали Трампа за
1: Иран. Конечно, там, конечно, лидеры пошли в одно направление, массовый электорат, который, конечно же, связан с вот этим вот протестантским сионизмом, он пошел в другом направлении. Это сыграет, потому что внутри мага, конечно же, ну, во-первых, конспирологи и так далее, вот там, где вы слушаете конспирологи, убийство Кеннеди, летающие тарелки, вы меня извините, в Америке, да и в большинстве других стран мира, третьим пунктом какой идет? Мировое правительство. Поэтому в любой вот такой вот конспирологической системе а это часть мага, это то, за счет мага выжило, когда Трампа чуть, как говорят в некоторых кругах, к которым я не близок, чуть не закрыли, чуть не посадили, попросту-то говоря, да? Там, когда вы с этим сталкиваетесь, там следующая итерация — антисемитизм, и он там будет. Особенно с учетом того, насколько антисемитизм распространен в некоторых, не во всех американских силовых структурах. Да? Поэтому это все сыграет. Но пока Трамп все-таки не может продемонстрировать открытую, так сказать, антиизраильскую позицию. Потому что там встанет вопрос-то очень простой. А что ж ты за Израиль-то вписался, когда убил верховного лидера Ирана? И сейчас мы это все расхлебываем.
0: Значит, нам осталось обсудить вот в этом как бы разрезе. Ну, вот эту дихотомию, о которой там, она спорадически там возникает, да? Рациональный или эмоциональный Трамп? За счет, так сказать, каких... мотивация он принимает решение. И когда я спрашивал про, так сказать, Great Again в контексте 45-го года, августа, а могут повторить или нет? Ну, принудить к миру. Об этом сразу после выпуска новостей.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников таможенных органов и членов их семей. Уточняется, что право назначать пенсию сотруднику имеет компетентный орган той страны, где он был уволен, с правом на получение пенсии. При этом ее расчет и выплаты производятся уже по месту постоянного проживания сотрудника. Расходы по пенсионному обеспечению сотрудников и членов их семей осуществляются сторонами самостоятельно за счет их бюджета, без взаимных расчетов между ними. Семья пострадала из-за удара дронового СУ по автомобилю в Белгородской области. Мужчина погиб, его супруга и сын ранены. Об этом сообщили в оперштабе региона. Бригада скорой транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял политизированную и лишенную профессионализма резолюцию по мирной ядерной деятельности Ирана. Об этом заявило постоянное представительство Исламской Республики при международных организациях в Вене. По их словам, документы лицемерно выражают поддержку дипломатическому решению, тогда как Соединенные Штаты одновременно продолжают совершать новые акты агрессии, в том числе против гражданской инфраструктуры Ирана, и продвигают конфронтационный подход на различных международных площадках. Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции на совете МАГАТЭ в среду. Еще 10 государств воздержались, и 21 страна проголосовала «за». Вступление Украины, как и любой другой страны в Евросоюз, должно основываться на заслугах, заявила глава МИДа Венгрии Анита Орбан. По ее словам, переговоры Венгрии и Украины о восстановлении прав закарпатских венгров прошли успешно, и теперь стороны работают над встречей между премьером Венгрии Петром Мадьяром и Владимиром Зеленским. В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, при этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину. Новый лагерь в детском курорте «Вита» открылся в Анапе. Об этом рассказал руководитель курорта Василий Димоев. В этом году открывается новый корпус «Аврора» на 800 мест, что позволит увеличить общую вместимость курорта и принимать до 30 тысяч детей ежегодно. На данный момент курорт объединяет 4 детские здравницы. Охват работы «Вита» за год достигает более 25 тысяч детей со всей страны. Еще больше информации вы сможете найти в «Макс»-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: Мы продолжаем. 18:33. Меня зовут Алеша Тимофеев. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор в студии. Наконец-то вернулся из отпуска. Ну, наконец-то, в смысле, мы рады его видеть. В этом смысле не то, чтобы мы, так сказать, хотели бы сократить отпуск профессорский.
6: Нет, это невозможно.
5: Значит, давайте. Ну, могут повторить американцы?
6: Могут.
5: Могут?
6: Да. И сделают они это... Вот у нас очень любят. Трамп иррационален. Значит, что хочу сказать. Ну, к сожалению, вынужден признать, что вот эмоциональности и рациональности, и я бы даже сказал, такой психологической, политико-психологической путанности у Трампа становится больше. Вообще фактор состояния здоровья Дональда Трампа, это в Америке уже обсуждается. Нет, мы все понимаем, что он прошел лучше всех. Да, когнитивный тест, да, там все это, да, это да. Все понятно, это сомнений не вызывает, да, и попал, так сказать, в 19-ю лунку для гольфа, тоже, если кто-то понял эту шутку, но это не важно, так, но тем не менее, вот даже посмотреть на его поведение перед камерами, ну, конечно, были и, ну, мягко скажем, эмоциональные срывы, когда он там микрофон растоптал, там, и так далее, чего раньше с ним не случалось, раньше все его вот эти вот, ну, можно сказать, истерики, срывы, они были, конечно, запланированы.
5: А я слышал такую историю, что это может быть такая подготовка, арт-подготовка к тому, чтобы не импичмент словить, а уйти по состоянию здоровья.
6: Значит, есть такая версия, ну, не знаю. С другой стороны, про Бориса Николаевича Ельцина тоже говорили, что он никогда сам не уйдет, а он взял и сам и ушел.
5: Да.
6: Поэтому ничего мы по поводу Дональда Трампа, значит, утверждать не можем. Но то, что если для него будет такая критическая ситуация, связанная с последствиями выборов промежуточных конгрессов, он почувствует, что там сформировалось большинство, которое сможет протащить импичмент, то ему, конечно, надо уходить самому всех себя и вообще всех, включая там домашних животных и рыбок, помиловать, да, и дальше пойти. Но все-таки превалирующая идея, которая есть у американцев, это фактическая исчерпанность возможностей неконвенциональных поддерживать, ну, иллюзию, не иллюзию, но статус как единственной сверхдержавы. Поэтому надо показать что-то, что всех убедит, что Соединенные Штаты – это не бумажный тигр. Но, кстати говоря, следующий – это еще пока не проговаривается. Да, помните, Трамп некоторое время назад, значит, запустил, что Китай – бумажный тигр, да, Россия – бумажный тигр, не совсем зная, что откуда пошел вот этот вот бумажный тигр. Но ему это пока бумеранг полностью не вернулся про Америку, как бумажный тигр. Но намеки о том, что Америка не так сильна, они уже после вот этих, после войны против Ирана, они уже начинают проговариваться. Это очень опасно, потому что любая монополия, любой геополитический или даже политический тефлон для какого-либо лидера, он заканчивается в тот момент, когда еще никто не сказал «король голый»,
5: да,
6: а начинают проговариваться, ну, что-то как-то вот... Слишком платье прозрачное,
5: да
6: и вообще, вот начинает проговариваться, все начинается с деталей. Поэтому для Дональда Трампа и вообще для американской элиты, здесь ведь надо понимать, вот мы все говорим, не надо...
5: Ну, давайте...
6: Не-не, я сейчас договорю.
5: Практические критерии просто.
6: Я вот просто хочу сказать, вот мы очень любим говорить, что Дональд Трамп – это одно... Американская элита, другое глубинное государство. В вопросах сохранения глобальной гегемонии Соединенных Штатов Трамп для американского глубинного государства инструмент. И это инструмент абсолютно идеальный по своему психотипу, по своему настроению. Вот по этой вот истории, что он может уйти в отставку, если что... то это, конечно, именно тот человек, которого можно подвигнуть для того, чтобы он применил ядерное оружие.
5: Что должен, какой, так сказать, пасьянс, да, должен сложиться? Или, я не знаю, там, комбинация в покере, да, для того, чтобы, значит, был тот самый фулл-хаус, для того, чтобы Америка применила. Вот, вот что, действия Ирана, Израиля, вот этого глубинного государства. Вот что они, так сказать, вот что должно произойти?
6: Нет. Значит, во-первых, давайте забудем все те критерии, которые были в 1945 году, когда принималось решение о первом и пока последнем применении ядерного оружия, принимали его там Гарри Трумэн и его советники. Эти критерии вообще неприменимы, сейчас абсолютно другая ситуация. Там все-таки были критерии, связанные с военными вопросами, потому что, конечно, то, как тяжело бралась Сивадзима и Тарава, они, это произвело там впечатление на американцев, и, конечно, десант на японские острова, это, конечно, для них был кошмаром, поэтому нельзя сказать, что там не было военной составляющей. Здесь военной составляющей не будет. Здесь самое главное будет политической составляющей. И здесь я, наверное, выступлю диссидентом и скажу, что главная политическая составляющая, когда будет обсуждаться и приниматься, если будет решение сейчас о применении Соединенными Штатами ядерного оружия, это будет, конечно, внутри страны. Трамп должен почувствовать себя в тупике. Он должен напугать не только иранцев. И не столько иранцев. Я думаю, что иранцев тоже можно напугать до известной степени применением ядерного оружия. Но не настолько, насколько все думают. Да, людей Иран действительно вынес войну с Ираком, где погибло, по самым скромным подсчетам, больше миллиона человек. Так? Самое главное, кого должен напугать Дональд Трамп, это людей внутри Соединенных Штатов, причем не обязательно своих прямых политических противников. Он должен... Вообще, за что сейчас борется Трамп? Трамп борется прежде всего за свое наследие. За что борются противники Трампа? За разрушение наследия Трампа. Пример классический. Мелкий, но очень крупный, значимый. Всего-то хотел человек переименовать Центр имени изящных искусств имени Кеннеди в Центр изящных искусств, не шутка сейчас, имени Кеннеди и Трампа. И даже принял такой президентский указ. Мы же понимаем, что следующим этапом был, что, значит, слово Кеннеди, кто это такое, потихонечку там по белочке бы закрыли, и никто бы про него не вспомнил. Отменили. Отменили. Это решение, и тут же, значит, содрали все эти таблички демонстративно. Это вообще просто, это показатель того, как вот эта вот вашингтонская элита, как политический Вашингтон, ненавидит Трампа. Для Трампа это сигнал. Это сигнал относительно того, что с ним, с его окружением, и, извините, с его семьей будет, если его действительно вынесут в импичмент. Там же, что называется, вот все обсуждали, как будут сажать представителей семьи Байдена.
5: Да. С Буризмой, Хантером.
6: С Буризмой, да. И никого не посадили, и только там штраф пришлось заплатить. Ну, заплатили, это вообще, что называется, это на семечки было отложено. Так, а вот с Дональдом Трампом так не будет. Да, самый большой удар Байдену нанесли мемуары его собственной жены. Зачем она это сделала, не спрашивайте.
5: Что-то, кстати, о нем вообще не слышно. Вот
6: да,
5: вообще,
6: а как будто... ну, слушайте, дедушка, что называется, на заслуженном отдыхе.
5: Не Барвиха, но... как она называлась-то? Где Борис Николаевич, как она называлась-то, резиденция-то, где он поправлял здоровье?
6: Барвихе. Ну нет, да. Тут же, кстати, забываются интересные факты. Но там вот утечки по мемуарам я не читал, но утечки, которые тут были по мемуарам Джилл Байден, ну это так, в общем, очень странная история. Если это действительно ее подлинный мемуар. Но это надо все смотреть. Я вот как-то... Знаете, я даже официальным заявлением и официальным пресс-релизом последние два года перестал доверять. Я все там 30 раз перепроверяю. И надо сказать, что пару раз находил очень интересные вещи, очень интересные, очень убедительные фейки. Но никого же не посадили. А вот Трампа будут. Почему? Потому что вот политический Вашингтон кипит ненавистью к Трампу. И вот он их должен напугать.
5: Сложный вопрос сейчас будет. Вот... Значит, классный тезис, интересный, наверное, так и есть, что Трамп — это инструмент в руках вот этого глобального, глубинного государства, простите, глобального глубинного государства. И, так сказать, с помощью определенных действий Трампа можно как-то манипулировать в угоду этому самому глубинному государству.
6: Так.
5: Профессор, а мы-то почему не можем что-то предпринимать такое, чтобы, зная, понимая тактику, стратегию, психотипы и прочее, манипулировать, значит, главой Белого дома в выгодных нам, ну, каких-то, так сказать, вынуждать предпринимать выгодные нам шаги, так сказать. Ну, почему? Что такое?
6: Ну, это сейчас изложена стратегия захвата мира с минимальным привлечением внимания санитаров.
5: Я понимаю.
6: Но опять, вот торопитесь, вот молодые всегда торопятся. Там Трамп – это инструмент глубинного государства, который осознал, что он инструмент, который не хочет быть инструментом, и который в определенный момент из-под контроля глубинного государства вышел. Все, что сейчас будет происходить с Дональдом Трампом, это попытка глубинного государства различными методами, в том числе пока терапевтическими, а потом, как пойдет, да, попытаться его внести в систему и обратно превратить в некий инструмент, но он будет сопротивляться. Второе. Дональд Трамп, конечно, человек манипулируемый. И его руководительница аппарата Сьюзан Вайлс, там еще несколько человек, там было 3-4 человека, и заперев его в Мар-а-Лаго, действительно смогли убедить его в том, что надо бить по Ирану, надо добиться мгновенного успеха. Это показало, что он, в общем, человек манипулируемый. Но это манипуляции всегда имеют определенный, как вам сказать, определенный эффект. В случае с Трампом этот эффект может быть очень непредсказуемый. Потому что мы уверены, что Трамп именно на Иран сбросит бомбу.
5: Не,
6: я тоже. Конечно, потому что нет. В определенных условиях Трамп может сбросить... Трамп может сбросить бомбу не на Иран, а куда ему захочется. Такого рода люди – это все-таки очень сложный объект для манипуляции. Но еще один момент. Ну, у нас же прописано, что мы не вмешиваемся во внутренние дела.
5: Ах, в этом смысле. Ну, мы же
6: приличные
5: тогда,
6: люди.
5: Конечно,
6: если
5: так...
6: у нас...
5: Я забыл, простите.
6: Да, ну, мы же не такие, правда?
5: Нет, не такие.
6: Вот когда мы станем... Давайте... И второе, я всегда говорю, ну, хорошо, Трамп Трампом – это действительно такая вот... Такая большая фигура. Давайте попробуем на котиках, да, на кошечках. Давайте попробуем отработать, как у нас получается манипулировать хоть кем-нибудь.
5: Совершенно верно. Вот это следующий вопрос.
6: Потому что у нас обычно манипуляция заканчивается тем, что выделяется бюджет.
5: Да.
6: Потом он куда-то дематериализуется,
5: да.
6: Такой аннигилятор.
5: Да. Проходят выборы, и мы проигрываем,
6: да,
5: почему-то постоянно.
6: Проходят выборы, все говорят, ну нормально же получилось-то.
5: Да, да.
6: Так, давайте научимся.
5: Мы слушали не тех, нам скажут.
6: Сперва для того, чтобы манипулировать фигурами.
5: Да.
6: Да, кстати говоря, самый легкий объект, это я, наверное, сейчас опять навлеку на себя, да, кого-нибудь и что-нибудь, но с моей точки зрения, что самый легкий объект для манипуляции, это вообще был Макрон.
5: Ага.
6: Был. Сейчас я думаю, что манипуляции Макроном бессмысленны и контрпродуктивны. Но на определенном этапе им можно было манипулировать. А самый тяжелый, знаете, кто я? С моей точки зрения, это был Шольц. У него абсолютно отрешенное бюрократическое сознание. Бюрократам вообще невозможно манипулировать, потому что он тебе в какой-то момент скажет, а вот я помню, вот там инструкция была, значит, идите, значит, дальше пионеры. Кстати говоря, им пытались, вот с этим Шольцем пытались манипулировать англичане в истории с взрывами северных потоков. И даже у этих мастаков манипулировать, у которых получалось, ну, конечно, намного лучше, чем у нас, да, манипулировать именно Шольцем не получилось. А Макроном вот сейчас, да, ну, сейчас уже тоже, это, еще раз говорю, бессмысленно. А вот полгода, год назад, то, как крутили англичане Макроном, Ну, я не знаю, это просто было поразительно. Поэтому давайте научимся работать с простыми субстанциями.
5: Ну вот как? В этом-то один из ключевых вопросов. Ну, очень часто, так сказать, ну, реактивно, да, то есть вторым номером. Окажется, что там, делая какие-то предложения политические, что такое манипулировать? Манипулировать – это в смысле заниматься политикой. Ну, нормальной политикой, так сказать, закрытой, открытой, с закрытыми дверями, на трибуне, не знаю, где там, значит, с пюпитром. Ну, вот про это же речь. И действительно хочется какого-то, простите меня, часто меня там критикуют за это, потому что я все время требую какого-то изящества. Мне хочется какое-то изящество увидеть, профессора. А я не вижу почему-то.
6: Изящество базируется, как правило, изящество исполнения базируется, как правило, на неизящной, очень грубо иногда, но такой базе исследовательской. Мы должны очень четко, во-первых, манипуляции. Но, знаете, вы меня сейчас загнали на мою профессиональную территорию. Я занимаю некоторое время, ну, уже давно, но все-таки это то, чем я пытался заниматься в рамках там маркетинга. Маркетинг же тоже манипуляция.
5: Совершенно справедливо.
6: А информационные корпоративные войны тоже манипуляция. А предвыборные кампании тоже до известной степени манипуляция. Но я вам так могу сказать, если вы манипуляцию придумали от балды, да, вы проиграете. Если вам за вас манипуляцию и вообще ваше целеполагание определяет искусственный интеллект, вы проиграете. Если вы не провели исследования и не поняли, а кем вы собираетесь манипулировать, да? Ну, например, вот сейчас спросить, какое вы, где получил высшее образование Дональд Трамп. Угу. Да? И половина, вот прям сходу, только вот сказать,
5: что... А он же, по-моему, и не получил.
6: Хороший ответ. Да? И половина, только вот посадить вот людей... И половину, ну и только без права смотреть смотреть в поисковике, там тоже неправильно написано во многих случаях, да? И вам ответят неправильно. А то, где он учился, это другое. И вообще надо понять, что психология Дональда Трампа – это сплав закомплексованного мальчика, который, в общем, которому в семье-то доставалось. И это сплав нескольких учебных заведений с прямо противоположными системами образования. Отсюда у него вот этот компот в голове, компот методологий. Отсюда у него ситуативность. Да, и вот это надо изучить, это надо понять. А во-вторых, а чего вы от него хотите? Ну, давайте честно.
5: Да я не от него, я от нас хочу.
6: От нас мы точно знаем.
5: А мы ситуативны, профессор, или
6: мы,
5: нет?
6: Мы не ситуативны, мы реактивны. У нас есть одна проблема. Она объективна. Так? Мы слишком долго, я бы сказал, 25 лет, даже больше, с середины 90-х, мы играли вторым номером.
5: Да.
6: И первые лет 10, как бы мы ни относились к тогдашней политике, это было абсолютно, ну, логично. Мы боимся начать играть первым номером. Мы играем от действия противника. Противник получает возможность навязать нам свою логику.
5: Совершенно верно.
6: Классика жанра. Да. Но я понимаю, сейчас у всех икнется. Это договоренности, это то, как американцы трансформировали и, я бы сказал, извратили договоренности, достигнутые в Анкоридже.
5: Когда мы действуем реактивно, и вот, так сказать, в том числе там вот 22-й год, да, президент тоже там об этом говорил. Вот эта реактивность, как бы тут мягче так дипломатичнее сформулировать, ведь может показаться, что мы идем как бы на поводу в этой реактивности. То есть нас вынуждают, а мы вынуждаемся и действуем. А мы вынуждаемся и действуем. И действуем, получается, не в нашей логике.
6: Мы если мы... Ну, не на поводу, а в фарватере. Да? Нам предложили некоторые варианты. Мы сказали, ну ладно, это нас в принципе устраивает. А дальше еще чуть-чуть, а дальше еще чуть-чуть. И нас, вот опять же, посмотреть эволюцию. Ну, и соглашения-то достигнутые, ну или полудостигнутые в Анкоридже. Они так, в общем, я сейчас опять навлеку на себя гнев профессиональных патриотов, но скажу, они нам по большому счету были выгодны. Но то, как американцы, которые поняли, что они за счет этих соглашений смогут манипулировать и нами, и Украиной, и Европой, да? Они их увели в своем направлении, они их трансформировали в почти в прямо противоположность. Они свои задачи, как они считали, решили. Ведь давайте скажем так, без соглашений в Анкоридже не было бы ресурсной сделки между Киевом и Соединенными Штатами. Но с другой стороны, а есть ли сейчас эта ресурсная сделка и где она находится? Ее тоже сейчас нет. Но вот наша проблема, да, это вот нужно какой-то политико-психологический момент перейти вот эту вот черту и начать играть. Я достаточно критически отношусь к идеям там опережающей эскалации. Потому что я не всегда в предложениях, ну, в зоне специальной военной операции, я не всегда за этими предложениями, давайте, значит, жахнем и называются там, да, я вижу, вот, ну, я, так говорится, человек с ментальностью, если хотите, холодной войны, я всегда должен видеть, что это ведется
5: к цели. Да, будет достигнуто или не будет.
6: А просто жахнуть, ну, хорошо, вот Дональд Трамп жахнул.
5: И что?
6: И что? Да. Но идея...
5: И главное, когда я говоришь, типа, ну, так сказать, вы все время говорите, что это ни к чему не привело. И через запятую в одном же предложении.
6: А давайте или мы сделаем
5: то же. То же самое, да.
6: Это, да, поэтому эскалация, и особенно опережающая эскалация, это самый сильный жанр. И единственное, у кого она получалась, и то до известной степени, и в очень особых политических условиях, это у американцев. Больше опережающая эскалация не получилась ни у кого. Да? И, кстати говоря, получилась она в очень специфической ситуации во Вьетнаме, в эндшпиле Вьетнамской войны Соединенных Штатов. Вот это получилось. А все предыдущие попытки их сыграть, ту же самую опережающую эскалацию, что с нами, что в ходе войны на Корейском полуострове. В общем, я бы сказал, результат спорный, но есть один нюанс. Даже если вы начинаете играть первым номером, даже если вы продумали там, план игры, вы все равно не гарантированы от того, что вами начнут манипулировать. Угу. Еще раз говорю, рецепт против манипуляции и рецепт для манипуляции одновременно – это четкое понимание, что вы хотите от Дональда Трампа. И хотите вы от Дональда Трампа, ну я вот так для примера скажу, от своего партнера, оппонента и так далее, можете только то, что он может дать. Теперь вопрос, а Дональд Трамп может выполнить условия, которые, видимо, он же и предложил, на которые он же согласился в Анкоридже? Вероятнее всего, уже нет, у него нет политического ресурса. Зачем же им манипулировать? Оставим дедушку в покое на поле для гольфа и начнем заниматься своими делами в зоне специальной военной операции, укреплением против... О чем говорил президент? Укреплением противовоздушной обороны, разработкой новых методик массированного применения дронов, производством дронов, а перевод здесь где надо сделать опережающего типа, не догонять. Да, а сделать рывок сбоку, сделать некую тактику применения тех же... Давайте произведем столько-то дронов. Мы никогда не произведем столько дронов, сколько сболтят, да, в Польше, там, где угодно, да, собираясь со всех стран.
5: А когда, так сказать, мы... Так кажется, к сожалению. А когда мы произведем, то надо будет что-то уже думать в следующий этап.
6: Понятно. Поэтому надо думать на шаг вперед.
5: Совершенно верно. Да.
6: Да. А дедушка пусть поиграет в гольф. Дождемся следующего президента. Я, кстати, давно говорил, что давайте дождемся. Во-первых, будет ли следующий президент у Соединенных Штатов. Это так, шутка сейчас. В ней есть маленькая доля шутки. А во-вторых, давайте дождемся, как они между собой разберемся.
5: Так, прерываемся на выпуск новостей и рекламу. Если есть вопросы, пожелания, комментарии, вы знаете, что делать. Телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб принимает ваши сообщения.

знать за 90 секунд. Словосочетание «страны третьего мира» в момент появления означало совсем не то, к чему мы привыкли. Небогатые, развивающиеся государства, у которых все впереди. Геополитическое влияние, устойчивость, достаток. Если, конечно, получится выбиться в люди. Так называемый «третий», так же как первый и второй миры, возникли в годы Холодной войны благодаря западной пропаганде. К странам третьего мира относили тех, кто входил в движение неприсоединения и сохранял внеблоковый статус, не присоединяясь к НАТО и организации Варшавского договора. Таких государств было ни много ни мало 121. К первому миру причисляли капиталистические страны, находящиеся под крылом США. Ну а ко второму – Советский Союз и его сателлитов. В 1950-е годы появилась концепция, что третий мир не играет особой роли на международной арене, а является неким пластилином, из которого Запад вылепливает то, что ему выгодно. А потом термин и вовсе скатился до обозначения аутсайдеров или тех, кто с трудом встал на путь преодоления нищеты. Сегодня картина принципиально другая. К примеру, Китай, Бразилия, Турция и Индия стали крупнейшими игроками в новой геополитической и экономической конфигурации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 19:00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Атака на музей в Севастополе имела для Запада сакральное значение. Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз могут вскоре начаться. Морская коллегия создает национальную систему развития морских технологий. Теперь подробнее. Инвестиционный процесс в России продолжается, инвестиционной паузы в стране нет. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. При этом, по словам главы государства, на фоне мер против инфляции есть инвестиционная сдержанность.
2: Ситуация под контролем, это очевидные совершенно вещи. Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция это падает 5 с небольшим процентов, поэтому мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров бюджету, там, соответственно, будет меняться и ставка, будет отражаться на курсе валют. Искусственно мы здесь ничего не делаем.
1: Владимир Путин также заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла с учетом реалий текущего дня и предложений бизнес-сообщества. Он отметил, что необходимо выйти на решение и подготовку предложений к следующему совещанию и дал соответствующие поручения замглавы администрации президента Максиму Орешкину. Подразделения российской группировки «Центр» нанесли поражение формированием ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери противника составили свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и реактивную систему залпового огня производства Аргентины. Атака на музей «Панораму обороны Севастополя» имела для Запада сакральное значение, но посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Напомню, ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью, разгорелся пожар, его локализовали на 600 квадратах. Погибших и пострадавших нет. Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз могут скоро начаться, заявил министр иностранных дел ФРГ Йодахан Вадефуль. Он отметил, что оставшиеся вопросы перед началом процесса обсудят на следующей неделе в рамках заседания Совета глав МИДов. При этом глава немецкого ведомства отметил, что переговоры с Киевом по вопросам прав меньшинств прошли успешно. Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в следующем году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины будет основательное реформирование. Морская коллегия Российской Федерации создает новую национальную систему развития морских технологий, где ключевым звеном станет морской центр, заявили в Управлении президента по вопросам национальной морской политики. Там отметили, что стратегические направления развития центра должны быть нацелены на технологическое развитие, защиту суверенитета России и присутствие в ключевых районах Мирового океана. Главной задачей центра станет не дублировать имеющиеся компетенции, а создать новую единую систему, нацеленную на обеспечение опережающего развития России в сфере морской деятельности. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: 4:08, среда, 10 июня, 26 год. Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор в нашей студии, вернувшийся из отпуска, отдохнувший, полон сил. Это слышно, кстати, по эфиру. Значит, несколько таких новостей предлагаю обсудить, вот начать. Я громких, что ли?
4: Можно я только на один вопрос отвечу? Тут прилетело вопросы. Можно было бы дождаться следующего дедушки, если бы не одно «но», люди гибнут от ударов ВСУ каждый день. Это правда. Но какое отношение этот или следующий дедушка будут иметь к вопросам выполнение задач, которые поставлены для СВО. Мы что, правда думаем, что нам нужно решать задачи, поставленные для специальной военной операции, через этого или следующего дедушку? Я как раз, по-моему, и сказал, что нам надо решать вопросы на фронте, а потом, решив вопросы на фронте с демонтажом, фактически уже нацистского режима. С этим, кстати говоря, мало уже кто спорит. И даже на Западе это признает режима на Украине. Уже посмотреть, о чем мы можем говорить со следующим американским президентом. Может быть, с дедушкой, может быть, с бабушкой, кстати говоря. Да? Это не имеет значения. Мы не должны ставить наши действия в зависимости от американских политических циклов.
3: Тут знаете, как можно посмотреть? Но позвольте тогда продолжить. Вот это письмо, которое там написал, да, Зеленский публично. Наш президент отреагировал на это письмо. Тоже в публичной плоскости. Ну и дальше там пошли. Значит, конечно, оно демонстрирует нежность.

0: Не, ну можно все, так сказать, в прах, в пух и прах, под ноль превратить в пустыню.
1: Не, не согласен. Но опять же, не надо упрощать. Да, и мы, вот, я тоже так же ровно упрощаю. Либо-либо. Нет. Мы, вот, у американцев надо учиться подходу. У них есть такое понятие double track. Стратегия двух дорог. Значит, у нас одна дорога – это решение задач военного характера. Второе, мы же не закрыты, у нас очень возмущается, вот просто турбопатриот на турбопатриоте. Значит, мы продолжаем переговоры, а почему их не продолжать? Мы двигаемся на фронте, держим двери открытыми для переговоров. Даже Макрон, да, если он не будет в следующий раз приглашать на конфиденциальные переговоры съемочную группу какого-нибудь телеканала, может поговорить. Только он что-то все собирается поговорить и никак что-то не решится. Военные успехи создают возможность для продолжения переговоров. Да, к сожалению, в Европе нет здоровых сил. Там есть нездоровые силы, но даже нездоровые силы в Европе не хотят умирать просто так. Поэтому есть и среди нездоровых сил политические элиты, экономические элиты, которые не хотят прямо сейчас грохнуться в большую европейскую войну против России. Не будем показывать пальцами, но все-таки покажем пальцами на Румынию. Вот уж на что неожиданный выбор. Но, тем не менее, посмотрите, как румыны, как румынский президент, да и, в общем, и все говорят по поводу падения беспилотников на своей территории. Да? Очень аккуратно. Они не хотят быть, они хотят решить свои проблемы, они хотят получить максимум возможного с Брюсселя и даже еще чуть-чуть им что-нибудь продать. Да, это все понятно. Это румынский вид, такой румынский тип государственности. Они хотят совершить аншлюс Молдовы. Все это тоже мы все понимаем. Но в большую европейскую войну против России они не хотят. Поэтому можно говорить даже с нездоровыми силами. Да, если есть хотя бы какие-то точки переговоров. Но есть один момент. Ну, во-первых, давайте прямо скажем, что Зеленский находится в том качестве, когда он мог это абсолютно хамское письмо, ну, какое-то абсолютно бессмысленно хамское. Хамство иногда бывает... Я вот сам считаю, что я хам трамвайный, но я стараюсь, чтобы мое хамство было осмысленным. Не всегда получается. Да? А это вот хамство Зеленского в открытом письме, это хамство бессмысленное. Он его мог написать и сам. Но что-то мне подсказывает, что это коллективное творчество вот этого группы товарищей, которая тусила в Лондоне. Да? И эта группа товарищей, собственно говоря, она, ее цель подвигнуть максимально быстро европейские страны, это их задача. Подвигнуть максимально быстро европейские страны к порогу прямого столкновения с Российской Федерацией. Потому что иначе их просто в какой-то момент спросят, а ради чего все это было. В этом смысле, конечно, письмо не создает никакой основы для переговоров. Но я переверну монетку. На сегодняшний момент в Европе нет политических сил, которые... На сегодняшний момент нет в Европе политических сил, которые при нынешней конфигурации линии боевого соприкосновения и при нынешней ситуации, так сказать, в ближайшем тылу и у нас, и у них, готовы пойти с нами на компромисс, выгодный с нами. Пойти на компромисс, который будет выгоден им и не выгоден нам – там уже готовы, и это уже шаг вперед, потому что они хотели еще некоторое время назад полного разрушения нашей государственности, они продолжают этого хотеть, но теперь об этом говорить неприлично.
0: А для нас компромисс возможен? Ну, в смысле, мы готовы пойти на какой-то компромисс?
1: На невыгодные нам? Нет.
0: На невыгодные всем?
1: На невыгодные всем? А это хороший вопрос, я думаю, сейчас нет. Но при выходе на некие новые рубежи на линии боевого соприкосновения вернуться к компромиссным историям Ну, конечно, слушайте, ну вот слово «анкоридж» скоро будет считаться в русском языке нецензурным, но говорить о том, что «анкоридж 2.0» невозможен, собственно, Трамп упустил возможность «анкориджа 2.0».

0: А вот Анкоридж 3.0, где вместо Трампа, может быть, и Трамп, но это уже вряд ли, будет какой-то другой американский президент. Он возможен, причем это возможно уже в 27-м году, где-нибудь, может быть, даже к середине, я не исключаю этого варианта. Да, где будет зафиксировано, да, компромиссное решение с нашей стороны, оно будет сильно отличаться не в пользу Киева от того, что было достигнуто в Анкоридже, но оно вполне может быть, и там мы тоже можем пойти на компромисс, но вот конкретно сейчас, ну, не вижу я такой возможности, потому что, ну, бывает вот так вот сложилась военно-политическая ситуация, что действия, ну, в данном случае, безусловно, действия европейцев, Киева и, в общем, завязанность, я бы даже сказал, не столько завязанность, сколько исчерпанность ресурса лично Дональда Трампа, они исключают возможность вот такого компромисса, что со здоровыми, что с нездоровыми силами в Евроатлантике. Поэтому пока нет, но в принципе это не исключено.
1: Несколько новостей таких, они громкие, конечно, и тоже эмоциональные из Европы. Но там Белфаст и Франция, да, 60 тысяч во Франции вышли на протесты из-за убийства ребенка. Этот педофил убил 11-летнюю девочку. А в Белфасте, значит, мигрант хотел, пытался, даже не просто хотел, а пытался отрезать голову одному из коренных жителей. Там тоже, так сказать, начались погромы и прочее, прочее. Что, ну вот давайте в нынешнем контексте, имеет ли особое значение вот эта общественная реакция, там вообще социальная реакция? Можем ли мы говорить о каких-то, не знаю, всплесках? И если да, то чего? Что это, так сказать, национальное какое-то самосознание? А имеет ли это отношение к политическому кризису, в смысле кризису политиков, вот тех самых, с кем сложно разговаривать?
0: Но я так вам сформулирую очень аккуратно. Здесь мы видим процессы в Европе с точки зрения оживления общественного мнения, вообще общественных тенденций в развитии. А 5 лет назад ничего подобного тому, что сейчас происходит, не было. 5 лет назад все, ну, все вот эти проявления антимигрантских настроений, гражданского самосознания, связанного с защитой и безопасностью, они давились очень жестко. И, в общем, люди, например, в Германии некоторые имели проблему с полицией в тот момент, когда они начинали защищать своих детей от мигрантов. Это, наоборот, считал, что это очень нормально. Мы видим ситуацию в развитии. Есть, ну, хороших новостей я там не очень пока вижу, но есть совершенно очевидная тенденция оживления вот этой вот гражданско-самозащитной функции общества.
1: Она с правым уклоном?
0: Она, конечно же, с правым уклоном, и это поэтому я говорю, что вот вопрос, как далеко вот этот правый уклон это заведет, да, потому что левый уклон, да, которые, ну, как мы знаем, правый и левый уклон оба хуже, и чем дальше, тем более проявляется справедливость этой, в общем, мысли, которая очень долго оспаривалась. Но левый уклон-то ведь куда завел? Левый уклон завел европейский, прежде всего, и почти завел американское общество в область саморазрушения. Маятник пошел обратно, он не сам пошел обратно. Его обратно повела абсолютная недееспособность европейских элит, абсолютный развал системы правосудия. Кстати, вот к вопросу об идеологическом факторе в системе правосудия. Это прям в Германии, это прям читается. Но маятник пошел именно вправо. И как далеко он зайдет вправо, это сказать очень сложно. Почему? Потому что в действительности мы не очень хорошо понимаем, а что такое европейское общество, вот из кого оно состоит. Мы очень длительное время, мы и я тоже, считал, что европейское общество и вот это вот мигрантское, так сказать, радикальное сообщество, они развиваются по принципу капсулирования внутри себя. Угу. Это действительно так и было, я это в том числе лично наблюдал в той же самой Бельгии. А народ жил своей жизнью, и вот там, вот как мы говорим, там, в политику не лез и так далее. А сейчас, в общем, ну, видно проникновение и в политические структуры, и навязывание неких своих политических приоритетов. Поэтому куда дальше зайдет этот маятник, и насколько болезненным для европейцев будет вот это движение обратно, это я пока, вы знаете, избегу я пока оценок. Но идет он, конечно, вправо.
1: А вот в этом, так сказать, толкающих или тянущих кто-то, да-да, этот маятник в правую сторону, вот про людей, если говорить, значит, к нынешним есть претензии. Ну, там и к уровню образования, понимания, значит, действия и так далее. Значит, это, как это там, эти словосочетания, все политические менеджеры, выходцы, значит, из корпоративных структур, и Шольц, в смысле, и Мерц, и Макрон, все они. А другие-то есть?
0: Хороший вопрос, не знаю. Да, мне тут с утра сегодня задавали, причем в нескольких аудиториях, а что такое британская закулиса?
1: Ну, да.
0: Да, я ответил, я пришел к выводу, что если нам показывают в качестве аватара глобального Лондона принца Чарльза, значит, есть проблемы с подбором других аватаров. Значит, кадровая комиссия, это значит, комиссия старых большевиков, это на выезд за границу была, а кадровая комиссия, это там, она решает, кого куда подвинуть. Она пока продолжает работать. Самая тревожная история, ну, это, конечно, в Германии. Я вообще никого не вижу. Потому что у правого разворота должно быть лицо.
1: Конечно.
0: Так? Левый разворот, ну, это доказала история Евроатлантики, причем и Европы, и Соединенных Штатов в последних 20 лет, он мог быть до известной степени анонимным, знаете, это безымянные отцы. И то понадобился, чтобы хотя бы кого-то показать, значит, Барак Обама и Берни Сандерс.
1: Да.
0: Так? Все равно, а здесь правый разворот, это же харизматики. Был Виктор Орбан, да весь, как говорится, вышел, причем вышел он в Соединенные Штаты Америки, что очень показательно. Но не может быть правого разворота без лица.
1: Вот смотрите, ну там, ну действительно, да, мы можем найти подтверждение, там сейчас Барделла, когда-то была Ле Пен, а до нее был Ле Пен, ну в смысле, да, они, так сказать, это были лица. Но знаете, что я подумал? Вот эти все обвинения мессенджеров, соцсетей и прочее. Ну, когда там, типа, организуются революции, что нет лидеров, да, что это такая горизонтальная структура без ярко выраженных лидеров, где моментально там все передается и прочее. Вот она в правом развороте, вот эти, как бы, новая постмодернистская вот эта, вот, так сказать, движуха, ну, ради движухи и прочее. Может быть, в этом тоже это можно перенести?
0: Не согласен.
1: Арабскую весну на правый разворот.
0: Слушайте, в арабской весне было куча лиц. Правда, те лица, которые нам показывали в арабской весне, потом куда-то все делись.
1: Исчезли, да.
0: Причем обычно в европейские или американские университеты. И появились совершенно другие лица радикальных исламистов.
1: Но
0: кстати говоря, в Египте это было особенно видно. В Египте фактически исчезли, никто их не убивал, они просто исчезли. Все лидеры вот этой вот революции площади Тахрир,
1: да,
0: и пришли запрещенные в России, не будем их называть, так сказать, и правильно сделали, что, кстати, вот это здесь абсолютно правильно. И, кстати говоря, вот здесь сыграли напряжение запрещенные в России организации. Но правый разворот, он чем отличается? Левый разворот – это разворот постмодерна. А правый разворот – это разворот в сторону того, что называется либо модерн, либо неомодерн.
1: Да.
0: Сейчас будем два часа спорить о терминах, но это к нереальности, это к почве. Он таким не бывает. Но, с другой стороны, вот классическая революция социальных сетей. Извините, в Непале.
1: Да.
0: Но Даш, там же был, ну, понятно, что он фиктивное было лицо, это трейдер Рокки.
1: Но еще именно так. Может быть, просто когда мы перечисляем, в смысле, говорим, вот, ну нет никого. Ну, но мы же сами не сидим там, где, значит, как это называется, в нижнем интернете, в немецком. Где, значит, ну, я нет, точно.
0: Я тоже не сижу в нижнем, я даже это в верхнем интернете. Да. Языков не знаю.
1: Значит, нижний интернет, это не этот... Не категория на Порнхабе, нет, речь о другом. Значит, ну, имеется в виду какие-то там блогеры, но какие-то
0: это блогеры, инфлюенсеры. Это переписка, которые... это именно комменты. Это не мейнстрим, ну, как бы, раньше он там мейнстримные медиа и какой-то интернет. А сейчас интернет – это мейнстрим. Но, послушайте, все равно бы кто-то проявился. Кто проявился в Германии? Вот самое развитое гражданское общество. Страну ближе всех подвели к рубежу фиксации нового европейского тоталитаризма. Да? Вот казалось бы, да? Вот сейчас должны как грибы полезть какие-то новые фигуры. И...
1: Не, ну, у меня только в голове Сара Вагенкнехт. Вот это
0: Сара Вагенкнехт впервые эту фамилию услышал лет 12 назад. Если я не специалист по Германии, я вообще ее не очень хорошо понимаю. Хотя там бывал неоднократно.
1: А еще были, вот тоже, мы же с вами тоже, по-моему, эту тему, да? Или мы их вспоминали уже. Ройс, помните?
0: Да.
1: Семейство Ройс, значит, это бюргеры, такие аристократы, которые вдруг сидели. Там еще любопытная история, я студентам часто рассказываю. Почему нужно интересоваться? У меня есть такая забава, вот в этой электронной энциклопедии, если совсем нечего делать, там вечером, там или этот, случайная статья. И мне попадается статья про Ройсов. И там, ну, это же отсылка к русским, Ройс это русский, как бы, да, на ней. И я читаю историю этой династии, классно. Через три дня вдруг, это независимо друг от друга, так сказать, вещи происходящие, эти Ройсы пытаются организовать госпереворот в Германии. Их там сажают, кого-то этих старых бюргеров, 80-летних дедушек откуда-то находят.
0: А это боковая, же... ну, послушайте, ну, боковая ветвь Габсбургов, там, Гогенцоллерны, которые близко не Гогенцоллерны, это я все понимаю, мы таких этих ряженых можем найти сколько хочешь, реальные политики. Ну, давайте вспомним Германию. Германию хоть конца 20-х, так называемые, там, ревущие 20-е, это все-таки скорее англосаксонский мир, не немецкий. Окей, вот унылые, конец унылых 20-х годов. И как вот они пошли, все вот эти вот. Там было много опереточных, был какой-то не очень... хороший художник мутного австрийского происхождения. Но их же много было. Франция, да? Там же тоже были, будь здоров, люди нового поколения. Да, ну, понятно, там Деголь-то мы все знаем, но там помимо Деголь были люди. В Соединенных Штатах волна. Соединенные Штаты на тот момент, это аристократия хуже. Хуже британской. Это абсолютно закостенелое, да, когда там фактически, это же из тех времен, да, до рузвельтовских, когда избирательные округа чуть не по наследству передавались, в Соединенных Штатах демократия, да, и вдруг пошли, да, а сейчас... Единственное, где появляются новые люди, новые лица, очень специфические, их тоже надо изучать, это Соединенные Штаты. Ну, в Британии же стыдобище полное. Так? Но ясно совершенно, что кадровую комиссию Найджел Фарадж не прошел. Потому что если бы он прошел бы кадровую комиссию британской аристократии, он же был премьер-министром. Так? Во Франции еще ситуация, вот вы ее критикуете, так? А это еще есть хотя бы на что посмотреть. Для меня катастрофа вот такая кадровая, это, конечно, Германия.
1: Не, я не критикую, наоборот, я в каком-то смысле вот этот митинг 60 тысяч человек.
0: Да, это по нынешним временам,
1: да.
0: Это очень немало.
1: Да. И, конечно, это обращает на себя внимание. Конечно, обращает на себя внимание. Так, две минуты. Ну, что тут еще? Ну, а Белфаст, Британия, вот это...
0: Это Белфаст, это, конечно, история другая. Понятно, что это связано с миграцией, но дело не только в миграции. это неразрешенный нарыв, да, который замазали зеленкой, который залили деньгами, кстати, и, ну, который остался. И сейчас вот взорвалось в связи с мигрантскими такими насильственными делами, но корни там совершенно другие. Я думаю, что это, конечно, еще сыграет. Тем более в условиях распада единой, можно сказать, не распада, нам это видится как распад Великобритании. Это, конечно, сетевизация. Но сетевизация там, Шотландия, Уэльс, вот, сетевизация идет такими довольно политически уродливыми средствами, это самое, политически уродливыми путями, поэтому, ну, такая достаточно сложная история.
1: Ну, и там еще, вот, если даже послушать, я не рекомендую, в смысле, да, если услышать, например, иноагентов наших, значит, богатых, которые там, все жалуются, ну, что невозможно, левое правительство, повышение налогов.
0: Они ввели бизнес, какое-то безумное, да, количество налогов, причем явным, явочным порядком, угу, да, фактически через партийные решения. Это, конечно, такая вот ситуативная катастрофа.
1: Так, прерываемся, а сразу после выпуска новостей, знаете что, будем выбирать генсека ООН, ни много ни мало, вместе с профессором Евстафьевым.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Три фрагмента поврежденного огнем полотна из атакованного ВСУ музея «Панорама» в Севастополе спасены. Работа по остальным продолжается. Об этом сообщает пресс-служба музея. По ее данным, вопросы их дальнейшей реставрации и восстановления находятся в компетенции профильных специалистов, которым предстоит оценить состояние живописных полотен, целесообразности и возможности проведения необходимых восстановительных работ. ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Правительство России выделит Белгородской области более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на компенсацию аренды жилья для вынужденных переселенцев из приграничных районов. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Кроме того, он отметил хорошие показатели по дорогам. Доля региональных трасс, соответствующих нормативам, составляет более 72%, а в крупнейших городских агломерациях почти 86%. Частичная компенсация за аренду жилья – это государственная мера поддержки, действующая в Белгородской области. Лидеры европейских стран не могут согласовать кандидатуру для ведения диалога с Россией по завершению конфликта на Украине из-за своего тщеславия, так как каждая из стран Европы хочет получить место за столом переговоров. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. При этом, по его словам, сама кандидатура возможного переговорщика от ЕС не так важна, как необходимость для европейцев согласовать и отстаивать конкретные позиции по Украине. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что лично для него предпочтительным визави был бы бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Зарубежный турпоток Дальнего Востока и Арктики за первые 4 месяца текущего года вырос на 91% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает правительство. Отмечается, что международные территории опережающего развития и формируемый единый преференциальный режим для этих регионов открывают возможности для реализации туристических проектов. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры пассажирских пунктов пропуска. Рост въездного туризма стимулируется введением безвизового режима с соседним Китаем и поддерживается масштабным обновлением инфраструктуры гостеприимства. Музыкальный фестиваль «Музыка гордых» впервые в этом году станет международным и пройдет в Абхазии. Об этом сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что программа фестиваля ценностно ориентирована на патриотизм, на любовь к родине, к своим корням. А «Музыка гордых» — это масштабный культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию современной песни со смыслом, поддержку талантливых авторов и укрепление дружбы между народами. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Вечер» на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 19.33, продолжаем, среда, 10 июня, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев в студии «Радио Спутник», продолжаем прямой эфир. А знаете что, а напишите свои кандидатуры, а, на пост генсека, давайте в телеграм-канал, ВКонтакте и Рутюб, ну, просто по фамилиям, вот кто, с вашей точки зрения, сегодня, в 26-м году, 10 июня, способен занять, и кому бы вы доверили, вот кому вы доверяете прям? Кому бы вы доверили пост генсека ООН из известных имен? Можно из действующих политиков, понятно, что действующий не может и там, так сказать, ну, не знаю, президенты какие-то там, премьер-министры. Но вот кто, с вашей точки зрения, может возглавить Организацию Объединенных Наций, ну и как бы продемонстрировать ее, ну, независимость, что ли, так сказать, вот возглавить прям по-настоящему. О чем говорит Сергей Лавров, наш с вами министр иностранных дел? Что генсек должен обладать беспристрастностью, независимостью и быть преданным уставу организации. Это было сказано в ходе встречи с бывшим президентом Чили Мишель Бачелет. Да, это женщина, потому что, ну, Мишель, да. Так сказать, тут могут возникнуть. Я даже там знакомился с ее биографией, она, может, была очень красивая, но и сейчас тоже женщина. Так, профессор, ну кто, кто?
3: А может, вопрос встречный. А чем они заниматься-то будут?
2: Чем они будут заниматься? Хороший вопрос.
3: Вот. Давайте.
2: Знаете
3: опять,
2: что?
3: Вот
2: опять, я скажу.
3: Вот эти целеполагания. Чем должна заниматься ООН? Но я ООН помню разное. Mm. Так? И там действительно были великие люди. Генсекретарь.
2: Кофи Аннан.
3: Нет, это не в мою смену, ладно? Вот,
2: почему?
3: Ну, потому что... Человек разменялся на пятаки и на лоббистки. Я имею в виду Курт
2: Вайлер. Ну, 20-очку оттянул. Ну, он для нас этот... Ну, мы его только за это одно можем, так сказать, как-то уважать. Нет?
3: Ну, давайте, что называется, уважать. Человек, он был странный. Mm. Вот. А я про других. Я вот говорю, там, Курт Вальдхайм, представитель капиталистической страны Австрии. Mm. Да, с очень сложной биографией периода Второй мировой войны. По некоторым данным, в Абвере он служил. Да? Угу. Тем не менее, это человек...
2: С понятиями, как будто бы.
3: С понятиями, да. Да. Кап-страна, как говорилось в фильме «Кин-дза-дза». Угу. Но, тем не менее, на тот момент страна нейтральная. Так? И этот человек при всех сложностях и, наверное, при отсутствии каких-то суперсимпатий к Советскому Союзу, угу. Да, по понятным причинам, но он, тем не менее, умел становиться... оставаться над схваткой. Угу. Ну, второе, это, конечно, Перес де Куэллер. Да, это Перу.
2: Это какой год-то?
3: Это давние годы, я давно живу. Так, вот, это 80-е годы, это очень сложный период в международных отношениях. И тоже, конечно, такой был. Вот это были великие. Он потом стал, по-моему, президентом. Он был министром иностранных дел, а потом стал президентом своего государства. То есть это был, ну, тут этот человек статусный был.
2: Премьер-министром Перу, да?
3: Да. Не президентом, премьер-министром.
2: Ну, ненадолго, на год, даже меньше года.
3: Ну, да, потом его, конечно, схарчили. А вот его схарчили уже...
2: Долго, слушайте, с 82 по 91 был генсеком ООН.
3: Точно, ну как, два
2: срока. Хавьер Перес де Куэльер де ла Герра.
3: Да, два срока похоронил такое количество советских генсеков, которого не хоронил, по-моему, никто из генеральных секретарей ООН. Но это были крупные политические деятели, так, при всем при том. Но... они были руководителями ООН, которая занимала очень большое место. И это было место действительно такого межгосударственного взаимодействия в условиях, когда других площадок не было. Вопрос в том, а что такое сейчас ООН? ООН расплодилась, ООН имеет, ну, например, в 80-е годы, когда эти люди руководили, было представительство в Вене, и представительство в Женеве. Сейчас штаб-квартир, я даже не знаю, сколько сейчас штаб-квартир, какое-то бесчисленное количество. ООН становится сетевизированной организацией. На нее навешали огромное количество, значит, таких, ну, что называется, агентств. Там ВОЗ, это же агентство при
2: ООНовской, МАГАТЭ. Да, всякие, да? ЮНЕСКО. Там.
3: ЮНЕСКО, да, из которой Америка то входит, то выходит, это, конечно, это же цирк. Да, но тем не менее, здесь же вопрос в том, чем должна заниматься Организация Объединенных Наций, вот какой ее должен быть функционал?
2: Мне кажется, я это сейчас сформулирую. Вот смотрите, значит, слушатели наши предлагают, Путин, понятно. Давайте в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб пишите, кто с вашей точки зрения достоин возглавить
3: Хьюстон, генсеку. К сожалению, умерла.
2: Орбана предлагают, Орбан. Еще генсеком в ООН надо Федор Емельяненко. Ну, видимо, так сказать, это какая-то... Ну, вполне, давайте мы принимаем Федора Емельяненко. Это, наверное, Кая Калас, я так понимаю. И пусть ООН угробится, ну, потому что дальше идет расшифровка, да, пережила себя. ООН пережила себя.
3: Но есть и такая, ну, слушай, Алексей, есть и такая точка зрения, что ООН в современном мире не нужна.
2: Угу.
3: Давайте начнем с этого вопроса.
2: Нет, я думаю, что все-таки нужна. Знаете, почему нужно? Вот почему. Потому что, да, чем должно... Это должен быть такой камешек в ботинке. который мешает идти, ну, как бы вот в одном направлении, подкупать всех и прочее, и следить за исполнением устава ООН. Ну, понятно, что дипломат, который должен балансировать.
3: Был такой генсек ООН, Даг Хаммаршельд, который влез с войсками ООН в гражданскую войну в Конго, его там мы грохнули. Поэтому дело ООН, это если этим заниматься серьезно, то нужно выбирать. ООН – это некое подобие мирового правительства, или Норвег, кстати, был, норвежцем был, так Хаммаршельд. Сейчас только боюсь
2: сказать. Сейчас найдем Хаммаршельда.
3: Значит,
2: Даг
3: Хаммаршельд. Так, он погиб, он с должности генсека ООН погиб в ходе гражданской войны в Конго, когда убили Патриса Лумумбу.
2: Погиб в авиакатастрофе в Северной Родезии во время миротворческой операции ООН в Конго. Да. Точные причины до сих пор неизвестны.
3: Грохнули. Там это разбиралось много раз, но... Действительно, там очень мутная история, там можно спорить, кто его убил.
2: 53-61, кстати, да, вполне себе холодная война, как раз Британия ядерную бомбу приобретает, как бы такое, да, в преддверии Карибского кризиса, да, сложное время досталось.
3: Поэтому это либо прообраз мирового правительства, и был и такой подход, и, кстати говоря, Хаммаршильд, это был про то, что ООН – это будущее мировое правительство. Угу. Кстати, Дональду Трампу бы это понравилось, но он не любит ООН, потому что он проиграл контракт на его ремонт.
2: Там Board of Peace у него свой.
3: Да, он создал фактически ООН, где он сделает ремонт. Все понятно. Либо
2: бальный
3: это,
2: зал.
3: Бальный зал будет просто... Да, самый, он будет ровно в три раза больше, будет ровно в три раза больше, чем в Белом доме, даже если в Белом доме не будет бального зала, там, кстати говоря, какие-то юридические проблемы с этим выяснились, да, либо это площадка международного взаимодействия, вот надо выбрать из двух функций, но в любом случае это еще и огромная бюрократия, которая расплодилась. И для начала, для того, чтобы думать о том, что делать с ООН, надо бы провести ревизию, а что она сейчас вообще делает. Угу. Да, потому что, конечно, степень непрозрачности деятельности Организации Объединенных Наций колоссальна. Ну вот, собственно, пока мы с вами обсуждаем, приходит новость. Я ее просто зачитаю. Значит, Василий Небензя, наш представитель в Организации Объединенных Наций, говорит... Значит, РФ по Российской Федерации получила ответ от генсека ООН на письмо Сергея Викторовича Лаврова по провокации в Буче. Это известное письмо, где задаются вопросы.
2: Да, и требование предоставить фамилии.
3: Да. Значит, ни на один вопрос из вопросов Гутерреш не ответил. Так? И ситуация крайне простая. Дальше, повторяется, там Гутерреш не дал ответа и не даст, потому что Гутерреш не руководит ООН. Он восседает в кабинете, а руководит всем, контролируемый Соединенными Штатами и Великобританией, его аппарат. И в этом смысле мы кого предлагаем-то? Вот мы кого сейчас, извините? У нас кадровая комиссия наша с вами на двоих. Во-первых, это неправильно обязательно. Даже в комсомольской ячейке должен быть третий член.
2: Конечно, да. Да, который... Но аудитория наша, давайте.
3: Аудитория наша. Но мы
2: это
3: кого?
2: Третий член. Да,
3: мы кого обсуждаем? Мы обсуждаем спикера при британско-американском секретариате, который озвучивает, вероятнее уже, посмотрел я на этого Гутерреша некоторое время назад, по-моему, он не задумывается о том, что он зачитывает, выдали, зачитал, отдалдонил, пошел дальше. Тогда, извините, у меня есть кандидатура, если кто-то помнит, я предлагаю Анкл Бенса.
2: Почему?
3: А какая разница, кто это будет?
2: Это вы, наверное, Кофи Аннана вспомнили, вот вам.
3: Нет, молодые. Это Кофи Аннан
2: был... Они похожи на...
3: Во-первых, он не похож был.
2: Да, конечно, похож.
3: Анкл Бенс у нас в какой-то подмосковный райсовет баллотировался, пока не выяснил, что там что-то с регистрацией не то. Был такой случай в 90-е, он, конечно, юмористический, но показывает то, что такое были наши 90-е. Кофи Аннан был профессиональный дипломат. И вот у него действительно был шанс сделать ООН новый. Вот. И почему я к нему критически крайне отношусь, потому что он этот шанс упустил, так, и упустил, разменялся на всякие коммерческие контракты. Что, кстати, не сделал Бутрос Гали. Бутрос Гали, он был, конечно, очень специфический человек, но он вот свою функцию генерального секретаря ООН выполнял в условиях, когда, наверное, выполнять ее даже было невозможно.
2: Мы сейчас, я подойду с другой стороны. Во-первых, Васисуали, да, пошутил про Уитни Хьюстон. Шутка, знаете, в чем? My heart with, или как там, go on. Ну, в смысле, да, ООН, она поет. Значит, что тут еще? Новый руководитель ООН — это тот, кто ее ликвидирует и создаст нечто новое.
3: Но это Дональд Трамп. Тогда это, у нас... Кстати, я думаю, что если ему будет грозить импичмент, то ему будет предложено повышение в бок, как он, это делалось у нас, из партийных органов перейти в профсоюзы, когда кого-то ловили там на каком-то косяке в советское время. Я думаю, что Дональд Трамп согласится.
2: Дмитрий Медведев, один из кандидатов у нашей аудитории. Сардарян или Дмитрий Евстафьев? Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, в смысле гоблин. Гоблина на пост генсека ООН. Но мне кажется...
3: Я не думаю, что я не думаю, что найдется человек, который Дмитрия Юрьевича уговорит пойти. Хотя это, наверное, было бы... Нет, я не возьмусь.
2: Армен Гаспарян, Тулси Габбард еще. Тулси Габбард. Робинсон в Англии — новое лицо. Но мы сейчас про ООН. Давайте на ООН сосредоточимся. Значит, я предлагаю отсекать лишнее. Будем заниматься архитектурой. А? Давайте. Значит, профессор. А из какого континента, мира, цивилизации или страны должен быть новый генсек ООН? Это имеет значение? Араб, африканец, европеец, американец, азиат, может быть, турок, индус, может быть.
3: Кстати, Эрдогану предложить, он тут же согласится.
2: Это точно.
3: Да, и это, кстати говоря, но это не выход. Я все-таки за Дональда Трампа. Но, в принципе, есть традиция, что... Генсек ООН не должен быть из страны постоянного члена
2: Совбеза.
3: Совбеза, это нарушалось, но в самом начале создания, но это там можно даже не считать всю эту историю. Но я не знаю, я бы подумал все-таки о том, чтобы выбирать человека из Африки.
2: Африканец, хорошо.
3: Я думаю, что будущее, если человечеству суждено выйти в какую-то зону стабильности, это будет через освоение социальным коллективным. Я сейчас утопические вещи, наверное, говорю, и это не свойственно мне как человеку глубочайшего геополитического цинизма, но таковы времена, что если суждено человечеству выскочить из вот этого цикла экономического кризиса, переходящего в политический, мы же понимаем, из-за чего висит Тормуз-то, из-за чего война, из-за того, что возникает кризис нефтедолларов там, и так далее, это опять на 2 часа разговор. Вот если суждено вырваться из этого, то это, конечно, социальная модернизация Африки. Наверное, все-таки не тропической, а вот надтропической, между Северной и Тропической Африкой, там создание того же самого трансафриканского коридора, чем занимались китайцы. Но это должно быть коллективное усилие.
2: Буркина-Фасо, короче, да? Но это, так сказать, туда...
3: Ну, почему Буркина-Фасо? Ну, тот же самый Кофи Анан, насколько я помню, был из Кении. Так? Не обязательно Буркина-Фасо.
2: Хорошо, африканец, принято. Это отличное объяснение, между прочим. Смотри, он, генсек ООН, по традиции должен представитель стран неприсоединения.
3: Нет, Шрёдер это предлагает. Не так. Да, особенно Гутьерреш, он не присоединился. Это страна, одна из активнейших стран членов НАТО.
2: Значит, смотрите, африканец. Теперь по роду деятельности предлагаю с индийской методологией типа подойти. Философ, священник, воин или торгаш? Философ, воин или торгаш? Он
3: кто должен быть? Вопрос. Знаете, я выберу торгаша, а нужен поэт.
2: Философ,
3: а я лично, философ, поэт. Поэт, да. А я лично подсознательно выберу торгаша. Мне торгаш понятен. А философ, не знаю, а нужен философ и поэт. потому что нового мира нет, новый мир нужно описать, увидеть, его еще надо придумать, что все, что мы делаем, это попытки описать обломки того, что осталось от мира глобализации, и подумать, куда чего пришпандорить, извините меня за этот методологический термин. Из этого получается все, что получается. Армуз спровоцирован Израилем, нам пишет. Но война началась, конечно, из-за того, что Израиль действительно сконструировал эту ситуацию, но давайте повод и причину все-таки разделять. Персидский залив шел к войне очень многие годы, и там был не только, Израиль, там еще начинают всплывать очень интересные факты о роли, например, Объединенных Арабских Эмиратов во всей этой конструкции. И я, конечно, небольшой защитник Тель-Авива, но там, в общем, войны-то там по большому счету все хотели. Да, а начал ее Дональд Трамп. Да, и все сказали: о, молодец, и мы тут тоже поучаствуем. Угу. Вот это вот, поэтому не в такого рода региональных войнах никогда не бывает одного виноватого. Угу. Одна страна может нанести удар. Может. Но одна страна не может начать войну, поставив, так сказать, весь мир перед фактом уже двух кризисов. Это кризис на рынке углеводородов, причем не топливных, а именно химические, на рынке переработки нефти. И второй – продовольственный. А следующий кризис, это же очень простой будет. Это кризис производства нефтедолларов. Да, кризис ликвидности, он, конечно, будет с оттяжкой, так, через там, какой-то...
2: А переход на цифру.
3: А что, переход на цифру? Вы подо что будете цифру? Нет, ну я понимаю,
2: под энергетику.
3: Что...
2: энергетику.
3: А энергетика у вас на чем базируется?
2: Ну, там, атом, наверное, все-таки, я думаю, должен, так сказать, в первую
3: очередь.
2: У
3: вас есть 10 лет, чтобы доказать работоспособность вашей схемы. А ближайшие 10 лет мы будем жить в... мире, я, кстати говоря,
2: кончающейся нефти.
3: Ну, она никогда не кончится.
2: Ну, да, это понятно. Это уходящий.
3: Но и я как раз, в отличие от очень многих, считаю, что эра классических углеводородов действительно заканчивается. Действительно, мы перейдем к неким новым формам и форматом энергетики, но нефтехимия никуда не денется.
2: Это да. Пластик надо в океан сбрасывать, в конце концов, не разлагающийся, в землю закапывать надо.
3: Да, о том и речь. Я понимаю, что мы все хотим перейти к биоразлагающимся видам пластиковых пакетов, но боюсь, что до этого далековато.
2: Возвращаемся на полшажка туда, значит. Африка, торгаш. Торгаш собственный бизнес или менеджер? Менеджер, где-то, так
3: сказать. Менеджер, лет бы 5 назад я вам бы ответил, что скорее менеджер. Он тоже должен покрутиться в политике, потому что, не покрутившийся в политике Дональд Трамп, вот это мы, как говорится, все видим. А лет бы 5 назад я бы сказал, что менеджер. Но посмотрев на Мерца...
2: Да.
3: Но что-то все-таки это должен быть человек, который несет ответственность за какое-то количество работ. Менеджер – это человек, функция, я, собственно, в бизнесе тоже как менеджер был, но я посмотреть заходил. А менеджер – это человек, который, у которого главная задача – это не нарушить регламент. Это важная, это важная черта генсека ООН. Но генсек ООН, в какой бы парадигме он ни действовал, мирового правительства или площадки для общения, это человек, который должен осознавать свою политическую ответственность. Менеджер не осознает никогда никакой ответственности.
2: Значит, дальше цвет будем определять. Красный, черный, в смысле националист скорее, да, такой консерватор, синий либерал. Ну, давайте вот там коммунист, либерал или националист. В хорошем смысле, без негатива, в смысле без крайностей в этих идеологиях.
3: А не получится без крайностей в этих идеологиях.
2: Почему?
3: Потому что как только... это вообще другой разговор. Вот Ну, скажем так, Перес де Куэллер был скорее левым. Курт Вальхайм скорее консерватором, правым. Ну, это такой Габсбург.
2: Хорошо, тогда давайте возраст. Значит, смотри, потому что по возрасту тоже. Ну, типа там 60, да, 60 скорее.
3: Это мне проще ответить. 60+, я выберу, конечно, человека, который примерно пережил те же исторические эпохи, как я. Например, Дональд Трамп мне не очень понятен в том числе, то есть я как пытаюсь его препарировать, но иногда он выкидывает странные коленца, потому что он прожил примерно 20 лет жизни, которые не прожил я. И мне очень сложно судить, да, о том, да, какую моральную травму на него, ему нанес Уотергейт, расовые волнения, да, и так далее. Мне, да, это, да, для меня это абстракция. А для него, видимо, кстати, нет. А вот насчет идеологии, ну, это сложный вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Я предпочел бы... Ну, это не бывает, чтобы у человека не было идеологии. Какая-то идеология всегда у человека есть.
2: Ну, или смешанный там, фиолетовый.
3: А фиолетовый красивый. Нет, вот это вот нет, вот это ой, все.
2: Почему? Да, красный вот и синий, да. Ну, чего? Но... Ну, красный и синий. Либералы и коммунисты по чуть-чуть, так сказать. С одной стороны, конечно же, государство, а с другой стороны, ну, права и свободы человека, гражданина.
3: А у нас это не должно быть вообще... значит, как каким-то элементом. Если у нас в членах ООН государства, например, различного типа, или красные, или синие, или зеленые, так,
2: или
3: то этот человек должен быть максимально идеологически нейтральным. Бывает и коричневый, к сожалению. Да, мир таков, да, что там могут попадаться и коричневые государства. В этом смысле этот человек должен уметь разговаривать со всеми. А если он будет ярко выраженной идеологической направленности, ну, извините, его быстро пошлют.
2: Предлагают уже второй или третий раз, написали про Такера Карлсона, между прочим. Уровень доверия к американскому журналисту, которого у себя на родине считают иноагентом, у нас достаточно высок. Значит, и важный вопрос, абсолютно принципиальный. Мужчина или женщина, профессор?
3: Не имеет значения. Ну, я в этом смысле, я гендерно, я не хочу сказать, что я гендерно нейтрален, но в данном случае это не имеет, вот это уже не имеет принципиального значения.
2: Мать все-таки имеет значение. Вот если она мама, это все-таки другое.
3: Да, безусловно. Вот то, что у этого человека должны быть дети, он не должен быть бездетный, как большая часть, да, европейских политиков. Это медицинский факт.
2: Значит, мужчина или женщина с детьми, торгаш из Африки 60+. Вот кто должен руководить Организацией Объединенных Наций. Но главное, это не кто, а как и зачем. Спасибо большое, говорим профессору. Услышимся в следующую среду. Пока.
3: Все.

Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 293 тысяч семей получили новую налоговую выплату. Евросоюз планирует совместные проекты для замены средств военного обеспечения от штатов. Союз мультфильм представит выставку «Фабрика чудес» в городах России. Теперь подробнее. Российские военные за сутки нанесли поражение военно-морской базе ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действий. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Более 293 тысяч семей получили с начала июня новую налоговую выплату. Всего на нее могут рассчитывать свыше 4 миллионов семей, где воспитываются двое и более детей, а доходы не превышают установленного лимита. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.
2: По заявлению родителя, сумма подоходного налога, который был уплачен с заработной платы, денежного довольствия, предпринимательского дохода, пересчитывается по ставке 6%, а разницу социальный фонд возвращает единым платежом. Важно, что получаемые семьями стандартные социальные основные имущественные вычеты на детей не влияют на сумму выплаты.
1: Татьяна Голикова уточнила, что прием заявлений на получение новой семейной выплаты за 2025 год начался 1 июня и продлится до 1 октября. В Евросоюзе рассматривают инициативу по развитию совместных проектов для снижения зависимости от американских средств военного обеспечения. Об этом сообщает издание «Политика». Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюсу заявил, что замена военных мощностей США европейцам обойдется в 500 миллиардов евро. Рассматриваемый план предполагает, что заинтересованные страны могли бы добровольно выделять часть денег из возросших оборонных бюджетов на совместную разработку военных средств, необходимых для обеспечения боевых операций. Сам Евросоюз в рамках схемы мог бы оказывать заинтересованным странам помощь в закупках. Житель Калининграда получил 3 года колонии общего режима за призыв отправлять деньги на нужды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба от областного суда. Установлено, что в апреле прошлого года осужденный под одной из публикаций новостного телеграм-канала, зная, что он открыт для доступа неограниченному кругу лиц, оставил комментарий, содержащий призыв отправлять денежные средства для ВСУ и оказывать им иную поддержку и помощь. Свою вину подсудимый признал полностью. Интерактивная выставка «Союз мультфильма «Фабрика чудес» откроется в Москве 15 июня, а после отправится по городам России. Об этом рассказали в совете директоров киностудии. Выставка посвящена процессу создания мультфильмов. Экспонаты можно потрогать и исследовать. Также посетители могут слушать аудиогид. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте, которая откроется 11 июня. Киностудия «Союз мультфильм» — это советская и российская киностудия мультипликационных фильмов. В 70-80-х годах «Союз мультфильм» стал крупнейшей анимационной студией Европы. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации и были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
3: Здравствуйте, друзья, это «Радио Спутник», у микрофона ведущий Денис Воробьев, программа «Четко понятно». На прямой связи со студией автор программы «Украинский политик», глава политической партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, мое почтение, добрый вечер.
4: Приветствую.
3: Что ж, минувшей ночью ВСУ атаковали российские регионы и Севастополь в том числе при атаке. украинского беспилотника было повреждено здание «Панорама обороны Севастополя». С этого и предлагаю начать наш сегодняшний с вами разговор. Но, что примечательно, три фрагмента поврежденного огнем полотна эвакуировали из атакованного здания музея «Панорамы». И это тоже очень важная деталь. На ваш взгляд, Дмитрий Андреевич, сразу вот вопрос прямой и, возможно, даже простой. В чем цель непосредственно у Киева, когда для удара выбираются подобные объекты культурного, исторического наследия, понимая, что никакого тактического превосходства или стратегического на поле боя, тем более, не дает никакого абсолютно? Пожалуйста.
4: Но дело в том, что, очевидно, все-таки это был некий символ Севастополя и... Конечно, удары по символам городов героической славы и доблести русской армии – это, собственно, новая тактика, можно сказать, натовской частной военной компании ВСУ. И, собственно, такие удары, они продиктованы в первую очередь плачевной ситуацией на фронте, потому что объективно у натовской частной военной компании в Константиновке просто огромные проблемы, потому что это очень крупный город, который... похож чем-то на Донецк по размерам. И в этом отношении сейчас там у натовских наемников в прямом смысле слова крах. И, собственно, они также со своей стороны это уже подтверждают, что фактически наши войска есть уже в каждой части города. И сейчас уже просто идет планомерное мероприятие по, собственно, зачистке и ликвидации тех натовских наемников, которые там фактически оказались в котле. А там, по разным данным, около двух бригад. Если, опять же, верить заявлениям различных вот аналитиков с той стороны. И в этом отношении здесь упор делается, конечно, на теракты. Мы это видели в Москве. И, собственно, конечно, на такие вот...

0: просто, что эта история уже повторяется. НАТОвские наемники не могут захватить полуостров, но они могут наносить удары НАТОвскими дальнобойными дронами, и они это делают. Поэтому очевидно, что если, например, ЦРУ и МИ-6 создавала ИГИЛ, ну и, естественно, прописывала им тактику, как они будут действовать, то вполне логично, что сейчас те же самые персонажи, которые создавали ИГИЛ, фактически курируют и натовскую частную военную кампанию ВСУ, я полагаю, с учетом того, что тактика в этом отношении просто идентична. Точно так же террористы ИГИЛ убивали показательно мирных жителей, делали это демонстративно, записывали там ролики и так далее, потому что система управления у террористов, она идет через страх. Ну и, собственно, сейчас мы видим, что вся эта история просто реинкарнируется уже на Украине в прямом смысле этого слова. И, собственно, конечно, аналогия здесь, она просто на поверхности.
1: Как вы считаете, у меня тут еще другая немножко, не то что аналогия, а небольшой экскурс в историю. 25 июня конкретно 42 года прошлого века. Тогда тоже по панораме, знаете, пикировали немецкие бомбардировщики. Но ведь, наверное, догадывались в Киеве, с кем непосредственно их будут сравнивать. И знаете, вот эта их программа по перезахоронению на нацистов, это, знаете, как будто все звенья одной цепи. Может быть, я, конечно, пытаюсь, да, связать одно с другим, найти логику в этом. Она есть действительно здесь или нет?
0: Но в любом случае тут логика присутствует в полной мере, потому что дело в том, что у Советского Союза после победы в Великой Отечественной войне, безусловно, было много ошибок, потому что изначально наша официальная пропаганда и, собственно, решение было на высшем уровне принято, чтобы не говорить правду о реальных действиях США и Британии в той войне. Я считаю, что это неправильно. Я думаю, что очень важно, чтобы будущие поколения прекрасно знали, что и США, и Британия, они не занимались борьбой с нацизмом. Они занимались тем, что его сохраняли. И, собственно, только сейчас уже данных настолько много в отношении того, что американские корпорации, американские олигархи тогда фактически создали Гитлера, поставляли и топливо, и вплоть до лимонада. Я не говорю уже за двигатели или там машины боевые и так далее. То есть по факту мы видим, что здесь присутствует в полной мере то, что Соединенные Штаты и Британия тогда занимались сохранением остатков нацистского режима. Именно поэтому они только летом 44 года высадили свои войска и, собственно, начали уже максимально идти навстречу Красной Армии для того, чтобы ее остановить, потому что очевидно было, что гитлеровские все орды Объединенной Армии Европы разбиты, и, собственно, часть нацистов фактически в Британии и в США удалось сохранить, и сейчас мы видим просто эту реинкарнацию, потому что блок НАТО фактически он сформирован был из бывших гитлеровских конкретно нацистов. Ну и, собственно, при деньгах США и Британии все это дело просто десятилетиями работало как единый механизм с одной единственной целью. Сначала это уничтожить Советский Союз, а потом уничтожить Российскую Федерацию. С первой задачей, как мы знаем, они справились, со второй задачей обломали зубы. Ну и как следствие мы видим просто такие действия, натовской ЧВК ВСУ, это конкретно действия тех самых латентных нацистов, которые стесняются прямо заявить о своей фактической сущности.
1: В свою очередь, со стелы Киев, город-герой, демонтировали советскую звезду. Это все, знаете, да, вот
0: Ну,
1: одно.
0: пока он под натовской оккупацией, очевидно, что оккупанты сейчас там уничтожают памятники Булгакова, Пушкину, собственно, звезду героя и так далее. На родине матери повесили свою там эту позорную символику и так далее, которая не имеет ничего общего там с народом, который там проживает. И в этом отношении это просто яркое свидетельство того, что натовская гибридная оккупация, да, действительно выглядит именно так. И, конечно же, даже латентным нацистам очень тяжело воспринимать, например, звезду Героя Советского Союза на въезде в Киев. И поэтому, конечно, они все это дело демонтируют точно так же, как и памятники героям Великой Отечественной войны, потому что для них, собственно, это те люди, которые, собственно, уничтожали нацистов, их дедов и прадедов, и являются фактически их идейными врагами.
1: и продолжаете.

0: тему панорамы обороны Севастополя уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова заявила коллегам-журналистам, что будет добиваться правовой оценки со стороны, это очень важно, международных институтов после удара ВСУ по панораме. Но в то же время в ЮНЕСКО выразили обеспокоенность, Дмитрий Андреевич. Поэтому
1: в этом отношении эту работу все равно нужно делать, и я рад, что идут определенные инициативы. Это нужно в первую очередь для того, чтобы фиксировать преступления, в том числе и с учетом заявок в международные инстанции. Поэтому, безусловно, это нужно делать, потому что, очевидно, вот Нюрнбергский трибунал, он в 21 веке и с учетом гибридной войны будет выглядеть, конечно, по-другому, очевидно, нежели там в 45-м. Но, тем не менее, собственно, к этому нужно готовиться и, собственно, нужно, чтобы каждое такое преступление было четко зафиксировано как можно в большем количестве международных организаций.
0: Просто вот важно еще понимать контекст. Это РИА Новости обратились и, соответственно, получили ответ от пресс-службы организации ЮНЕСКО о том, что та, в свою очередь, выражает обеспокоенность. То есть эта инициатива все равно, знаете, с нашей стороны, а не с их. И вот это, конечно, вызывает раздражение.
1: Здесь абсолютно без разницы, с какой стороны инициатива, потому что здесь вопрос именно фиксации вот, военных преступлений против культурного наследия. Поэтому здесь, собственно, сам факт обращения, официальное письмо, ответ, это все фактически это материалы будущего уголовного дела. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что в любом случае эту работу надо проводить. И, собственно, конечно, когда большинство организаций, вот, которые отвечают за культурное наследие, они политически ангажированы, сейчас они вряд ли что-то скажут. Ну, а в будущем, например, через там, 10-20 лет, очень даже может быть, что США с Британией будут выплачивать России репарации конкретно за вот эти удары.
0: Дмитрий Андреевич, а чем вызван вот такой вот внезапный всплеск, и можно ли назвать его внезапным, воспевание вот героев-нацистов на Украине? Программу перезахоронений, учитывая реакцию со стороны той же Польши, Израиля, особенно вот если последние новости обсуждать, глава МИДа польского Сикорский потребовал отменить переименование одного из подразделений ВСУ в честь УПА, запрещенной террористической организации. Вот почему именно сейчас это понадобилось?
1: Ну, дело в том, что сейчас самые верные слуги Зеленского – это ТЦКшники и полицаи. И с учетом данного факта, безусловно, сейчас под это дело подкрепляется мифология соответствующая, потому что, собственно, во времена Гитлера точно так же, собственно, вот помощники нацистов первые – это кто? Это полицаи, вот, различные вот, там, персонажи, вот, националисты, которые пошли служить в карательные СС-дивизии, типа Галичина и так далее. То есть это те самые вот мрази и подонки, которые фактически предали тогда своих и, собственно, вот начали служить нацистам. Причем убивали они, как известно, это в первую очередь мирных жителей. Причем без разницы, это поляки, советские граждане и так далее. То есть это по факту персонажи, которые непосредственно отвечают за геноцид советского народа и, собственно, поляков и далее по списку. Поэтому для того, чтобы вот героизировать этих вот ТЦКшников и полицаев, сейчас и конкретно героизируют вот этих самых пособников Гитлера, которые занимались в принципе тем же самым, чем сейчас занимаются полицаи и ТЦКшники. То есть, очевидно, эта история нужна для того, чтобы поднять их социальный статус сейчас на оккупированной блоком НАТО территории. И если сейчас этих всех ТЦКшников и полицаев презирают, естественно, плюют им вот, и в спину, и в лицо, кидают камнями, избивают и даже убивают, то сейчас натовские политтехнологи решили срочно что-то с этим менять, и поэтому вот конкретно придумали пригонять останки различных вот, пособников Гитлера, собирать их по всем кладбищам вот, стран еврозоны и, собственно, отправлять на территорию вот, режима Зеленского, и там торжественно, чтобы вот обслуга олигархата и вот сам преступный режим со скорбными лицами вот делал вид, что действительно им это очень и очень важно, и И таким образом конкретно обращаются в первую очередь к своим самым-самым верным слугам. Это ТСКшники и полицаи. Вот это, по сути, вот самая главная причина, почему этот процесс начался именно сейчас. Не год назад, не 2 года назад, не 10 лет назад, а именно сейчас. То есть им нужно конкретно сделать так, чтобы вот ненависть к ТЦКшникам, она хоть чем-то перебивалась, хоть какой-то гордостью, что, мол, смотрите, героизируют же вот пособников Гитлера, нацистов, там, различных там бандеровцев и прочую мразь. И вот, собственно, вот уже себя приравнивать именно к вот тем предателям своего народа и таким образом уже вот получать некий статус в обществе. Хотя на самом-то деле эта история в любом случае для всех персонажей, которые в ТЦК и в полицаях сейчас работают, у них очень и очень незавидная судьба.
0: Ну и чтобы, видимо, оправдать отливание памятников новым героям в кавычках, ведь надо же кого-то ставить на место великого Булгакова и прочих деятелей, которых уже успели посносить.
1: Да, и в этом плане вот меня забавляет позиция Польши. Потому что вони различное очень много в отношении того, что одно из подразделений натовской ЧВК ВСУ назвали в честь подонка, вот, который там убивал мирных вот, жителей и который там пособник Гитлера. И получается, что это поляков якобы триггерит, не устраивает. Но тем не менее, вот улицы, которые названы именами, собственно, нацистских преступников, которые убивали поляков, мирных в том числе, за это они молчат. Почему-то памятники им уже давным-давно стоят вот, по территории Западной Украины и не только. Они молчат на эту тему, но тем не менее сейчас вот взбудоражились в отношении того, что даже натовскую ЧВК ВСУ, которую поляки фактически финансируют, потому что их заставили через Евросоюз, и, собственно, руководство местное, которое вот оккупационное в любом случае, явно не против, то они по этому поводу возмутились, но все их возмущение в конечном итоге, вот как я и предсказывал, улетело просто в свисток, потому что максимум, что они сделать смогли, так это просто вот застопорить передачу Винницы там нескольких списанных в польских городах автобусов. А в конечном итоге ничего против натовской частной военной компании ВСУ и против режима Зеленского поляки сделать не смогли, потому что решают там далеко не в Варшаве, а в Брюсселе, в Лондоне и в Вашингтоне. Поэтому любые действия поляков против натовской ЧВК ВСУ просто запрещены. И поэтому мы видим вот такое жалкое блеяние вот польской политической элитки, которая на самом-то деле ну, все-таки живет еще в своем хуторском режиме, но тем не менее вот сейчас полякам пытаются вот еще с учетом дефицита образования рассказать, что какая все-таки Польша независимая и суверенная, хотя реальность это напрямую отрицает.
0: Раз уж вспомнили эту историю с автобусами, слушайте, возникает вопрос, Дмитрий Андреевич, неужели, ну получается точнее, на разных уровнях власти происходят вот такие конфликты, буду мягко выражаться. Как, ладно, с одной стороны, да, будет высказываться какой-нибудь президент страны, а с другой стороны, ну, как бы с другой стороны, мы видим польские кельцы, понятно, побратим Винницы, но даже там, на уровне городов побратимов, мы видим вот такое, знаете, выяснение отношений, заявление депутатов, кто-то на этом пытается заработать рейтинги, скандалить в соцсетях. Ну, слушайте, из-за каких-то старых автобусов, это, конечно, удивительно.
1: Но дело здесь не в автобусах, а дело в том, что да. Как это выглядит со стороны. Потому что, получается, вот режим Зеленского – это, условно, один отдел одной фирмы, а Польша – это другой отдел той же самой фирмы. И вот когда начинаются какие-то такие дрязги, то это с виду, вот если просто провести вот параллели, там аналогию, то получается к хозяину фирмы приходят два персонажа с разных отделов и начинают друг на друга говорить гадости и смотрите, мол, тот так меня обидел, а тот так меня обидел. Вот, понятное дело, с учетом того, что у фирмы главная цель прибыль, хозяин говорит так, ну-ка быстро по своим отделам, заткнулись оба, и, собственно, давайте работайте. И вот именно это мы сейчас наблюдаем в отношении Польши и Украины.
0: Но Зеленский-то, я смотрю, передвигается с опаской, говоря о маршрутах его перелетов и прочих там командировках. Он как-то минует воздушное пространство Польши. Неужели все вот настолько серьезно?
1: Дело в том, что с учетом того, как развиваются события, на его месте в любом случае нужно опасаться за свою шкуру, потому что он, очевидно, стал носителем многих знаний и свидетелем многих процессов, в том числе и, конечно, отмывания просто сотен миллиардов долларов и евро. Поэтому в любом случае он сейчас понимает, что и в ЦРУ, и в МИ-6, и в других организациях могут решить, что в принципе, вот персонаж уже свою работу выполнил, и пора уже его каким-то образом отправлять в кавычках на заслуженный отдых. И, конечно, этот персонаж сейчас очень будет переживать за свою безопасность, и поэтому вот уповает на свой британский конвой и делает вид, что он предпринимает все меры по своей защите.
0: Дмитрий Андреевич, с этой историей закончим. Интересно, как вы сейчас оцениваете историю с энергетикой на территории Украины? Понятно, что газ закупается в Польше, Венгрии, Словакии. Нужно каким-то образом доставлять, импортировать, если точнее, американские СПГ. И параллельно мы видим сообщение о том, что вот украинский нафтогаз оформляют долгосрочные контракты по использованию как раз европейских СПГ-терминалов. Вот здесь какая разворачивается история, особенно на фоне Ближнего Востока и попыток Европы нарастить собственное хранилище, пополнить.
1: Дело в том, что регулярные удары ВКС РФ по различным месторождениям газа в Полтавской и в Харьковской области, и сейчас, собственно, добыча внутри вот оккупированной блоком НАТО территории Украины очень серьезно упала. И по этому поводу сам «Нафтогаз» многократно жаловался. Очевидно, с точки зрения вот электроэнергии есть негласная договоренность, что по вот ядерным электростанциям, атомным, удары не наносятся. И мы видим, что, в принципе, эту договоренность худо-бедно, но соблюдают. И в этом отношении электроэнергии с трех АЭС полностью хватает для того, чтобы обычные граждане на Украине могли потреблять электроэнергию и не сидеть без света. А вот продавать в Евросоюз уже электроэнергию не выйдет, потому что все-таки необходимых мощностей не хватает, и, собственно, за счет активной работы ВКС РФ по гидроэлектростанциям, теплоэлектростанциям, солнечным электростанциям, сейчас с этим у режима Зеленского серьезные проблемы. И в этом отношении, конечно, следующий отопительный сезон и, собственно, огромная цена на газ, которая сейчас уже сформировалась, она, естественно, делает все необходимое, чтобы коллапс вот на оккупированной блоком НАТО территории был максимально жесткий. И как из этой ситуации выходить, пока никто не знает. Потому что мы видим, что с еврозоны вот приходят деньги только на зарплаты натовским наемникам, полицаям и ТЦКшникам, с СБУшниками, ну и депутатами Зеленского. А по всем остальным вопрос открытый, и вот Урсула фон дер Ляйен прямым текстом говорит, что они не заинтересованы выплачивать пенсии, там, социальные пособия, вот зарплаты учителям или медикам. И в этом плане сейчас там просто ситуация усугубляется. И, конечно, в этом отношении страны Евросоюза сами сейчас не знают, что делать с газом, потому что их газовые хранилища, они сейчас находятся на самых минимальных порогах заполненности с учетом грядущего сезона, и это тоже они не скрывают. И, конечно, первая проблема – это у них блокировка Амурского пролива, потому что физически газ с Амурского пролива, как мы знаем, перестал поступать, и что с этим делать, очевидно, никто не знает, потому что вроде как, с одной стороны, Иран и сказал, мол, платите по 2 миллиона долларов за проход каждого танкера, и будет вам счастье. Но, тем не менее, вот это еще, я так понимаю, нужно согласовать с Трампом. То есть, скорее всего, это еще дополнительно 2 миллиона долларов за каждый танкер с учетом вот решение со стороны США, и таким образом газ просто золотой, и поэтому энергокризис в Евросоюзе – это просто уже свершившийся факт, и он уже неотвратимо настанет, и сейчас вот уже он прям входит в активную фазу, потому что Как раз эксперты и подсчитали, что на лето как раз будет ощущаться именно физический дефицит топлива, ну а чуть позже будет ощущаться физический дефицит газа.
0: Но учитывая, что, похоже, очередная горячая фаза наступает на Ближнем Востоке, судя по последним заявлениям американского президента, ситуация с Армузом еще в ближайшее время явно не решится. Прервемся на новости, Дмитрий Андреевич, и продолжим. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.
2: Четко, понятно, с Дмитрием Васильцом.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности гостиниц и других мест размещения за нарушение сроков предоставления уведомления о прибытии и убытии иностранцев. Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение установленного срока предоставления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту пребывания. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, также несут административную ответственность. Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ по торговому центру и АЗС в поселке Климово в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Россия сожалеет, что МАГАТЭ в ситуации с Запорожской АЭС не называет вещь своими именами и не фиксирует факты нарушений украинской стороной, заявил постоянный представитель России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. По его словам, агентство применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские. Он добавил, что угрозы, которые создает Украина Запорожской атомной электростанции и ее городу спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы. Конфликт вокруг Ирана вернулся к начальной точке, поскольку цели Израиля и Соединенных Штатов не были достигнуты, так считает бывший израильский премьер-министр Ахуд Ольмерт. По его мнению, после гибели аятоллы Али Хаменеи и многих представителей иранских силовых ведомств, власть в Тегеране была всего лишь ослаблена, и смена режима, о которой заявляют президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, не произошло. Также бывший премьер-министр выразил недоумение по поводу плохо спланированной операции Вашингтона и Тель-Авива и, в частности, ставшего явной неожиданностью для них закрытия Ормузского пролива. По мнению Ольмерта, преимущество в конфликте на данный момент находится на стороне Ирана, и обсуждаемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном может оказаться разочарованием для израильтян. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета предложил ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта для зимних Олимпийских игр 2030 года. Ски-альпинизм включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Данный вид спорта был включен в программу игр этого года в Италии. Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал на играх серебро в спринте и стал единственным российским призером Олимпиады. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
7: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина программы «Четко понятно». Автор, украинский политик, глава политической партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией. Дмитрий Андреевич, продолжаем. И дабы закрыть тему с энергетикой, задам такой вопрос. А по состоянию на сегодняшний день, на 10 июня 2026 года, у Украины есть собственные деньги для того, чтобы, ну, например, закрывать нужды по наращиванию импорта того же СПГ, например? Потому что все чаще я вижу новости о том, что Украина всячески пытается получить гранты здесь, там, финансирование, лишь бы, соответственно, эти потребности закрывать.
8: Дело в том, что это абсолютный абсурд, потому что там зарплата и нечем платить учителям, вот врачам и, собственно, даже натовским наемникам. Если бы не вот транш кредита с Евросоюза в 2,8 миллиарда евро вот пару дней назад, то фактически вот зарплата бы натовским наемникам просто вот платили бы, либо вот сумасшедшим образом включив печатный станок и полностью обрушив гривну, либо вообще бы не платили. И поэтому эти все параметры четко говорят о том, что уже все, вот ситуация с незалежностью уже давным-давно закончена, и это абсолютно вот зависимая от внешних источников финансирования территория. И эта ситуация, она никуда не исчезнет ни через год, ни через два, ни через три. Это уже случившиеся факты. Поэтому кроме гимна, герба и, собственно, флага, там вот уже содержания, очевидно, никакого нет. Уже это абсолютно всем понятно. Земля, недра, чужая частная собственность, кредитов на более чем уже 600 миллиардов и плюс еще эти 90 миллиардов, которые пообещали со стороны Евросоюза, то есть эту цифру в ближайший год добьют до 700 миллиардов. Ну и это невозможно просто отдать, это просто арабская кабала на сотни лет вперед для тех людей, которые там останутся, не дай бог, конечно, если, собственно, русская армия задержится с освобождением территории. Ну а, собственно, так, это уже абсолютно все чужое, поэтому здесь очевидно вопрос риторический.
7: А учитывая и уже вышесказанное, и позицию Европы, можем ли просматривать тенденцию, при которой вот это все, заводы, которые работают на украинские ВПК, так или иначе рассасываются по территории европейских государств, яро поддерживающих Украину, и волей-неволей, но втягивают практически в прямое противостояние с Россией? Мы уже говорим про физическое противостояние.
8: Но дело в том, что давным-давно уже весь военно-промышленный комплекс блока НАТО фактически работает на натовскую частную военную компанию ВСУ. Эта ситуация начала меняться только благодаря тому, что Израиль и США решили напасть на Иран. И вот после этого, очевидно, ракеты «Патриот» и другие там системы вооружений резко понадобились самой американской армии, ну и поэтому приостановили поставки некоторых систем вооружения в натовскую частную военную компанию ВСУ, потому что американская армия в приоритете. Ну а все-таки частная военная компания ВСУ – это хоть и фактически подразделение Пентагона, но тем не менее его можно финансировать по остаточному принципу с учетом того, что боевые действия там надолго, и в этом отношении все равно сейчас фокус внимания на Армузском проливе больше. Но если так в целом разобраться, вот где сейчас такие максимальные точки напряжения, очевидно, это на вот союзниках Российской Федерации. Потому что вот Казахстан, Киргизия, вот Грузия, Беларусь – это все те территории, те страны, на которые сейчас просто в прямом смысле слова направлены вот прицелы различных систем вооружения со стороны США, Британии и Евросоюза, то есть всего блока НАТО. Это я говорю без преувеличения, потому что, как мы знаем, вот грубая сила – это далеко не весь арсенал, который есть у западных стран. Как мы знаем, очень активно они использовали цветные перевороты. Это и в Армении, как мы знаем, история прошла, и на Украине эта история, вот стала таким, сказать, детонатором всех событий. Ну и сейчас также вот над Белоруссией активно сгущаются тучи в прямом смысле этого слова, потому что проблема в том, что в этих всех странах, которые раньше по наивности думали, что возможность сидеть на Ютубе это некое благо, или, например, пользоваться американскими социальными сетями это некое благо. А сейчас, очевидно, это не благо, это конкретно прямая угроза национальной безопасности в прямом смысле этого слова. И сейчас, если вот вы помните, те вот люди в Беларуси, которые в 2020 году были там школьниками, им было там по 15, по 16 лет, то сейчас им по 20 плюс-минус лет. Это уже, вот, можно сказать, новое поколение подросло, которое тоже можно использовать беспощадно в различных уличных акциях и цветных переворотах. И все это фактически подрастающее поколение в Беларуси и в других странах вот, бывшего Советского Союза сейчас точно так же, как мы знаем, смотрит западный видеохостинг. И если посчитать просто охваты вот, государственных телеканалов, всех вместе взятых, то у вот, Ютуба, как мы знаем, будут просто охваты гораздо и гораздо выше. Это даже в десятки раз просто будет превосходство. Особенно это касается молодежи. Поэтому вот тогда еще, в 2020 году, вот наши соратники присутствовали на мероприятиях непосредственно в Минске и все это глазами видели. Вот. Ну, а наша команда, которая была тогда в Киеве, находилась, мы, естественно, на медиа вот, поле, тоже на вражеском там, информационном ресурсе, также вот, объясняли белорусам, что на самом-то деле им готовят. И у нас, кстати, очень даже хорошо получалось, потому что тогда еще, в 2020 году, не было такой жесткой цензуры. И, собственно, вот уровень был еще достаточно приемлем. Но это уже потом, после 2022-2023 года, максимально там уже все закрутили. И сейчас, например, в Беларуси очень тревожная ситуация, потому что сейчас блок НАТО уже сформировал фактически политическую надстройку из ЦРУшного проекта а-ля Тихановская. Вот. На Украине, как мы знаем, сформирован уже вот полк имени Калиновского, якобы из белорусов. Ну, понятное дело, там белорусы, там 10-20 человек, а все остальное – это, собственно, поляки, там французы, немцы, там граждане Украины и так далее. То есть в этом отношении, то есть фактически вот боевое подразделение под вот политическую вот эту структуру ЦРУшную они уже подготовили. Ну а собственно недавно в Беларуси, как мы знаем, заблокировали на Ютубе государственные средства массовой информации. А такое делается обычно перед наступательными действиями блока НАТО и, собственно, как мы помним, перед вот провокацией на Донбассе, с которой начались события 2022 года и специальная военная операция. Там тоже перед этими всеми событиями сначала уничтожили телеканалы, которые были оппозиционными, там КРТ и другие. Ну а потом просто заблокировали, как мы знаем, вот на Ютубе, как основном источнике информации политической, вот все российские государственные СМИ, ну и, естественно, всех российских там топовых лидеров мнений. И в этом отношении, с учетом данных событий, которые уже происходят, недавно Тихановскую гоняли вот к Зеленскому на встречу на Украину, на оккупированную ее часть. И таким образом мы видим, что здесь складывается такая очень серьезная опасность, что действительно вот курский вот сценарий могут западные страны даже по отношению к Беларуси применить и конкретно попытаться все-таки атаковать с военной точки зрения со стороны Украины и Польши, конкретно Беларусь, в прямом смысле этого слова. И с учетом того, что белорусская армия, как мы знаем, не воевала за все вот эти годы, то, очевидно, будет белорусам очень и очень непросто. И я очень надеюсь, что вот вагнеровцы, которые туда переместились в свое время, они предоставили достаточно опыта белорусам, да и, собственно, русская армия сейчас активно также, я знаю, вот взаимодействуют с вот, союзным государством. И в этом отношении, чтобы ситуацию там ни в коем случае не упустить, потому что там действительно может быть нанесен с очень большой долей вероятности серьезный удар.
7: Ну, справедливости ради, учитывая постоянные контакты России и Беларуси, вопросы безопасности, они всегда, как правило, на первом месте. Как защита границ, так и цифровой среды. Здесь, безусловно, комплекс «Орешник», то, о чем вы говорили. Ну, здесь все...
8: Комплекс «Орешник», да. Вот тактическое ядерное оружие, да. И слава богу, что у вот, Беларуси есть действительно вот... такая серьезная основа и вот такой серьезный стратегический союзник, но с точки зрения информационного поля, то здесь ситуация совершенно другая. И я очень надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется все-таки в окружении мудрый какой-то советник, который как-то доступным образом объяснит президенту Беларуси, что главные СМИ в Беларуси сейчас находятся в руках фактически врагов Беларуси. И это главное СМИ, вот, оно имеет фактически 90% молодежной аудитории. Ну а, собственно, максимум, куда дотягиваются государственные СМИ, все вместе взятые, я имею в виду, если брать молодежь, там плюс-минус там, до 35-40 лет, то это 10%. Это очень и очень тревожные и, собственно, суровые звоночки. И не реагировать на это ни в коем случае нельзя. Поэтому... Очевидно, здесь все-таки нужно смотреть на передовой опыт китайский, естественно, наш, вот, отечественный, потому что в этом отношении сейчас очень много делается для информационного суверенитета, и люди постепенно, все-таки осознавая угрозы, осознавая то, что идет действительно прокси-война против самой грозной военно-политической силы в мире, делают правильное решение и переходят с американских на наши российские отечественные сервисы, пускай они даже иногда... там недопиленные до конца, но тем не менее, я думаю, что в ближайшее время все эта ситуация урегулируется. Но также я бы посоветовал еще и нашим братьям-белорусам обращать внимание на передовой американский опыт. Потому что, как мы знаем, Трамп и Байден еще поставил ультиматум китайской корпорации, которая владеет ТикТоком. Ну и, собственно, ультиматум был такой: либо вот американскую часть ТикТока продают конкретно государству США, либо просто ТикТок блокируют в Соединенных Штатах. ТикТок даже блокировали на несколько дней, что, естественно, вызвало в Соединенных Штатах волну возмущения. Люди даже в 911 звонили, собственно, возмущаясь и так далее. Вот. И тем не менее, китайскую компанию в конечном итоге склонили к тому, чтобы американскую часть ТикТока все-таки продали американской стороне. И в этом отношении я полагаю, что с американскими техногигантами нужно поступать точно так же по-американски. И пусть белорусскую часть Ютуба и прочих американских соцсетей продают государству Беларуси, передают все технологии, все ключи, хранят данные белорусов в Беларуси и так далее, и, собственно, будет тогда вам счастье. Если нет, тогда блокировка. Это единственный вот такой адекватный, нормальный подход по обретению информационного суверенитета. Иначе, собственно, тогда на площадях можно будет в ближайшее время ждать тысячи, а то и десятки, сотни тысяч различных скачущих, неадекватных вот персонажей, которых невозможно будет каким-то образом внятно вот, переубедить в том, что, собственно, не стоит уничтожать свою страну, потому что это плохо. Я все это дело проходил, это все на моих глазах происходило, как в 2004 году в Киеве, так и в 2014 году в Киеве. И поэтому я понимаю угрозу, которая на самом-то деле сейчас нависла над Белоруссией, ну и дальше по списку. Ну, а что с Арменией? И вот какие действия, думаю, что там, в принципе, комментарии излишни с учетом заявлений Пашиняна.
7: С ТикТоком очень показательный пример, Дмитрий Андреевич, спасибо. Кстати, вот эта сделка, она же как раз завершилась только в начале этого года. Понятно, что там до этого использовалась как командой Байдена, так командой Трампа. В общем-то, это было очень серьезно таким подспорьем. в выборной гонке в том числе. Ну, кстати, и сценарий Румынии, вот когда, да, действительно раз, и кандидат внезапно начинает набирать колоссальнейшие рейтинги за счет ТикТока, а потом в Брюсселе начинает этому возмущаться.
8: И собственно, конечно. Так тут я даже больше хочу сказать. Недавно вот выборы в Армении. То есть вы только вдумайтесь. Вот,
7: но единственное, но, Дмитрий Андреевич, простите, пожалуйста, что перебиваю, вот, потому что этой теме много уделили времени. Я еще хотел задать вопрос по ЕС. А Сергей Викторович Лавров высказался тоже достаточно предельно ясно и четко. Я процитирую, это было сказано на заседании Совета глав МИД ОДКБ. Если Евросоюз хотел искренне помочь урегулированию конфликта, у него было таких шансов немало, и он их все провалил. Конец цитаты. И знаете, когда уже в открытую Министерство обороны нашей страны публикует адреса, где размещены в различных странах Европейского Союза заводы, работающие на украинские ВПК. В таком случае, какие теперь шаги должен предпринять этот самый Европейский Союз для хотя бы введения диалога, понимая, что эта страна сейчас, эти страны, точнее ряд стран, они фактически ежедневно, не прекращая работу заводов, на своих конвейерах выпускают там детали или готовые дроны для Украины. Вот слушайте, это вот такой вот очень сейчас важный момент, требующий обсуждения.
8: Дело в том, что сейчас в любом случае на дипломатическом фронте идет очень серьезная работа. С учетом особенностей дипломатии международной, то, конечно, вот нельзя напрямую сейчас обвинить страны, которые входят в Евросоюз, в вот войне против России. И в дипломатическом поле это носит очень такой завуалированный характер. Хотя всем, в принципе, и так очевидно, что страны еврозоны, они сейчас многие ведут с нами прямую фактически войну на уничтожение конвенциональными видами вооружений. Это просто факт с учетом того, что огромное количество заводов военных работает на территории еврозоны. Территория еврозоны используется как вот, логистическая база, как, собственно, тренировочный полигон, как, собственно, финансовая база, как ресурсная база. И поэтому вот, в любом случае это все прямое участие в войне. Единственное, что какие будут дальше вот идти процессы, потому что сейчас мы видим, что все-таки страновая элита вот внутри Евросоюза, она, мягко говоря, против того, чтобы Прибалтику и Польшу превращали в выжженную землю, по примеру, Артемовска или, например, там Часовьяра, потому что такая перспектива многих не прельщает. И в этом отношении, конечно же, у них сейчас есть окно возможности, как вот этого сценария избежать. Потому что вот эти поля вот из могил, которые сейчас вот на территории оккупированной блоком НАТО Украины формируются, они очень быстро также могут формироваться под Варшавой, под Парижем, под, собственно, Прагой, Веной даже и так далее. То есть в этом отношении вопрос стоит уже сейчас именно вот так. Ну и, собственно, конечно, есть очень большая доля вероятности все-таки применения ядерного оружия, потому что с учетом того, как развиваются события и с учетом, какие сейчас удары наносятся по территории Российской Федерации, то в любом случае вот, очень скоро можно прийти к той черте, когда уже начнется действительно уже очень серьезное противостояние и, собственно, дипломатия тут уже не поможет.
7: Но Евротройки, как сейчас начали называть, особенно да, там, Германию, Британию, Францию и Зеленского, которые проводят с ними консультации, они вообще сейчас не церемонятся с тем же Трампом, например, да, спокойно относятся к дальнобойным ударам со стороны ВСУ в отношении к регионам Российской Федерации. А вот откуда у них-то эта смелость появилась? До этого, знаете, все шугались Трампа. И в случае каких-то дипломатических контактов с российской стороной они всегда дожидались, когда им доложат. А сейчас мы видим немного обратную историю. Где вот этот перелом произошел, Дмитрий Андреевич?
8: Дело в том, что там не происходило никаких переломов. Просто США, Британия – это те страны, которые администрируют и напрямую участвуют в конфликте против России. И поэтому, когда очевидно стало, что нужно срочно заканчивать хотя бы на время прокси-войну против России, заморозить ее для того, чтобы кинуть ресурсы все для нападения на Иран, то вот здесь у них уже произошел сбой. И поэтому они начали ломать комедию, вот, что США якобы голубь мира, а Британия со своими шестерками, вроде там Германии, Франции и так далее, якобы против. И, собственно, эта комедия сейчас вот дошла именно до этой точки, когда уже всем понятно, что Трамп это далеко не голубь мира, вот это конкретно про войну. Ну, а, собственно, все вот эти шестерки, они дальше продолжают играть свою роль. И тут нету какого-то удивления там во Франции, в Британии или в Германии. Это те страны, которые напрямую сейчас участвуют в прокси-войне против России и финансируют ее, снабжают по полной программе. Заводы военные также вот работают в три смены для того, чтобы у натовских наемников все было. Поэтому здесь это очевидно, что в ближайшее время по территории данных стран, судя по всему, будут прилеты, потому что вечно так продолжаться не может. Не случайно Минобороны Российской Федерации уже публично обозначила, где военные заводы, которые работают на натовскую частную военную компанию ВСУ, находятся в Израиле. Ну и, собственно, вот на территории Евросоюза. Сейчас, вот, насколько я понял, уже вот планируют публиковать данные о местонахождении таких заводов в Канаде и в
7: Да.
8: других странах. И это все законные военные цели, очевидно.
7: На ваш взгляд, сами европейцы, и британцы в частности, они ждут этих ударов или это блеф? Вот, им было бы, скажем так, выгодно нанесение ударов со стороны ВКС РФ по тем целям, которые были обозначены.
8: Но дело в том, что сейчас из Вашингтона и Лондона уже просматривается тактика, что нужно максимально быстро начать боевые действия в Прибалтике и в Польше, и в Беларуси. И поэтому через Польшу, через Прибалтику регулярно наносятся удары по территории Российской Федерации. В ближайшее время, я думаю, что прямо с территории Прибалтики будут наносить удары для того, чтобы конкретно началась уже война в Прибалтике, в Польше и в Беларуси, и тогда, собственно, Британия и США делают шаг назад, не допуская ядерного столкновения, ну и, собственно, таким образом увеличивают линию фронта для русской армии на 1000 километров. Это, вот, очевидно, тот сценарий, который вот просматривается, и это выгодно, очевидно, западным странам, потому что если ничего не поменять, натовская частная военная компания ВСУ очень скоро может быть полностью разбита, и там будут у русской армии серьезные успехи, большие прорывы, выход на оперативный простор и так далее. Чтобы этого не допустить, нужно срочно открывать где-то вот второй фронт, и, собственно, чтобы наша армия вынуждена была туда перебрасывать свои подразделения. И поэтому конкретно сейчас готовят Прибалтику и Польшу для войны. Ну а чтобы не скатываться в ядерную войну, то Соединенные Штаты Америки и Британия, они же далеко, они думают, что все это дело можно организовать и оставаться, так сказать, вне досягаемости и вот вне стопроцентного ядерного уничтожения. Поэтому вот именно такой вот тактикой планируют играть в ближайшее время западные страны, и по этому поводу уже формируется внешняя политика, заявление вот говорящей головы, гауляйтера Украины, ну и далее по списку.
7: Я так понимаю, у нас остается буквально 30 секунд, и я так полагаю, вот эта сделка по дронам, которую Зеленский хочет предложить Прибалтике, это вот из той же оперы, да?
8: Безусловно, конечно, это просто втягивание максимально Прибалтики в прокси-войну против России, только чтобы уже там шли настоящие серьезные боевые действия, и чтобы можно было ресурсы всех стран НАТО бросать на вот прокси-войну против России, потому что страновые элиты не горят желанием этого делать, и когда, конечно, в Прибалтике начнутся бои, у них будет аргументации значительно больше.
7: Спасибо вам большое, Дмитрий Андреевич. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

0: знать за 90 секунд.
1: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23:00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. 4 человека погибли в ДТП с участием автобуса и пешеходов в Екатеринбурге. Болгария вновь приостановила санкции против России для поставки комплектующих на атомную электростанцию. Росатом поможет в подготовке специалистов по 3D-печати для агропрома Белоруссии. Теперь подробнее. Человека, по предварительным данным, погибли в ДТП с участием автобуса и пешеходов в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области. Среди погибших есть ребенок, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы. Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств случившегося. Цинизм американской инициативы с очередной антииранской резолюцией зашкаливает. Об этом заявил постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, США вместе с Израилем разбомбили иранские ядерные установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ в июне прошлого года, а затем и в феврале-марте этого. На этих объектах агентство осуществляло регулярную проверочную деятельность и не фиксировало никаких признаков переключения ядерного материала на неразрешенные цели. Дипломат добавил, что США и Израиль использовали мнимые проблемы в сфере нераспространения в качестве предлога для своей неспровоцированной агрессии. Британия, Германия и Франция, по его словам, выступили пособниками. Правительство Болгарии в очередной раз предоставило временное снятие части антироссийских санкций для поставки оригинальных комплектующих для атомной электростанции «Козлодуй». В указе отмечается, что поскольку значительная часть системы оборудования станции имеет российское происхождение, некоторые контракты на поставку изделий, необходимых для надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков, должны быть заключены с российскими подрядчиками. Предыдущая приостановка санкций для приобретения необходимого оборудования была оформлена в конце марта. Более половины из 22 тысяч обратившихся в Фонд защитники Отечества ветеранов спецоперации уже трудоустроены. Об этом сообщает пресс-служба фонда. По вопросам обучения и переобучения поступило свыше 15 тысяч запросов. При этом на обучение направлено 68% обратившихся. Помимо этого, фонд с прошлого года для оказания психологической помощи семьям с детьми дополнительно привлек 480 педагогов-психологов. В случаях острых кризисных состояний к работе подключаются специалисты психологической службы МЧС России. Росатом поможет в подготовке специалистов по 3D-печати для агропромышленного комплекса Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. Там отметили, что агропромышленный комплекс республики задействует широкий спектр техники от тракторов и высокопроизводительных уборочных агрегатов до беспилотных летательных аппаратов для контроля сельхозугодий. Ключевыми факторами их бесперебойной работы остаются своевременные ремонты и доступность запасных частей. Традиционная модель обслуживания – сопряжена со сложностями в логистике и поставками, а также дефицитом позиций, непредсказуемым спросом и высокими издержками на складское хранение. Альтернативой здесь выступает 3D-печать. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Комиссар исчезает.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Программа «Комиссар исчезает». В нашем эфире автор-публицист Дмитрий Альшанский. В студии Дмитрий Викторович. Мое почтение. Рад вас приветствовать.
2: Добрый вечер вам. Добрый вечер всем.
1: Но начнем мы с далеко не радостной новости. Радостного тут нет от слова совсем. Минувшей ночью ВСУ атаковали российские регионы, и Севастополь в том числе. Стало известно, что на полотно панорамы обороны Севастополя практически уничтожено, но из здания панорамы эвакуировали 3 фрагмента поврежденного огнем полотна. Об этом сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя, и, в свою очередь, ЮНЕСКО выразила обеспокоенность. Вот как бы это последняя информация, которая есть по этой теме, предлагаю с нее и начать.
2: Ну да, конечно, тяжелая новость для города, естественно, она трагическая, потому что, ну, понятно, что с чисто художественной точки зрения это не исторический оригинал, потому что вот эта работа большая художника Франца Рубо, она была уничтожена, на самом деле, в ту еще войну, в 1940-е годы. От нее осталось несколько подлинных фрагментов, которые там были спасены тогда, во время той осады Севастополя. Они находятся в каких-то музейных фондах, они не пострадали. Уничтожена работа советских художников 1950-х годов. Но, понимаете, тут ведь понятно, что совершенно безотносительно того, какого времени это, так сказать, это полотно, и что это такое в строго историческом смысле, это не меняет сути, да, потому что понятно, что кроме вот этой историко-художественной принадлежности, так сказать, подлинности одного времени, другого времени, да, все равно это для Севастополя, для его какой-то, что ли, ну, исторической идентичности, культурной памяти, назовите как хотите, это большой удар, потому что, конечно, это одно из таких значимых очень мест в городе, и понятно, что его восстановят. Да? Вот сейчас была новость, что ВТБ выделяет 1 миллиард, выступил Костин на то, чтобы это все восстановить, и я уверен, что, конечно, пройдет несколько лет, и все это восстановят, и понятно, что были до этого такие трагические инциденты, например, был удар в 22-м году по художественному музею в Таганроге. Очень я люблю город Таганрог, как, впрочем, и Севастополь. Вот. И там была ситуация еще гораздо хуже, потому что там-то пострадали прям буквально исторические подлинные работы разных наших художников, и их отвозили в Петербург, если я не ошибаюсь, в Русский музей, там

0: особенно если это несовершеннолетние дети там, или старики. Ну, в общем, кто-то там не просто мужики как бы бравые, а какие-то уязвимые люди, вызывающие особенно острые эмоции. Да? Вот в любых таких трагических случаях всегда, конечно, начинается такое соревнование в кровожадности, такой виртуальной. То есть начинаются бесконечные посты про то, что надо в соцсетях, про то, что надо то разбомбить, это разбомбить. Вот я считаю, что, понимаете, наверное, это не понравится многим людям, которые вообще склонны к тому, чтобы потрясти кулаками. Да и все в те или иные моменты жизни бывают обозлены, раздражены, как-то оскорблены и так далее. И им хочется как-то вот сказать там, да она сейчас вас всех там и так далее. Мы понимаем. Но вот я хочу призвать все-таки к умеренности в этом вопросе. То есть я все-таки надеюсь, что и эта трагическая история, она не является началом какого-то цикла каких-то действий. Понимаете? И вот я хочу, честно говоря, сказать, что мне не нравится идея сознательного превращения всего этого в какое-то длинное циклическое действие. То есть вот они ударили нам сюда, а мы сейчас как зарядим туда, а потом они нам опять... И так далее. Да? Вот какая-то эскалация такого рода, которая не связана с военными действиями непосредственно, а связана с каким-то символическим ущербом. Вот я считаю, что не надо в это играть, понимаете?
1: Если поддаться на провокацию, условно это запустит такое бесконечное...
0: Да, то есть условно я считаю, что, во-первых, в принципе, конечно, не нужно умножать зла. Не нужно умножать зла. Мы понимаем, что зло, оно вообще неизбежно в любой войне, в любых военных действиях, даже самых благородных, там, правильных. Ну, то есть, там, приведу элементарный пример. Да? Значит, Вторая мировая война, да? Значит, не трогая советско-нацистские, значит, бои, мы можем взять просто даже бои, так сказать, нацистско-английские, нацистско-американские, американо-японские, да, значит, и увидеть, что со стороны, так сказать, тех армий, которые в этой войне были победителями, и чья сторона истории, да, признана правильной, да, стороной добра, вот, было нанесено такое количество страшного ущерба, который не имел никакого отношения ни к какому Гитлеру и никаким военным вермахтам, и ни к чему, да, ну, известная история города Дрездена, там, про которую там Курт Воннегут написал знаменитую книжку, Хиросима и Нагасаки, да. Ну, то есть вот японский режим, он был чудовищный совершенно, да, вот тот, они проводили там тоже вовсю там на людях эксперименты, все это известно, что они там в Китае творили, очень много было всего, да, но оправдывает ли это действия, все его действия, вот, оправдывают ли они Хиросиму и Нагасаки? Значит ли это, что правильно носить ядерные удары просто по городам? Ну, я думаю, что нет. То есть, ну, применительно к конкретной военной ситуации, там есть большая историческая дискуссия по этому поводу, но если мы посмотрим это как бы на это сквозь призму какого-то простого повседневного нашего человеческого опыта, то я все-таки склонен настаивать на том, что не надо бомбить города ядерными бомбами, даже если эти города контролируют какая-то очень плохая власть. Да? То же самое касается и вот этих вот демонстративных бомбардировок там Германии. Да? Вот, что бы ни было, но это было все равно зло. Да? То есть таким образом, к чему я веду, да, что зло все равно всегда присутствует даже там, где, в общем, объективно мы понимаем, что это хорошие парни, а не плохие, да, как бы. Вот, поэтому умножать зло не надо никогда сознательно. Оно происходит без нас. Оно происходит само, неизбежно, оно как бы является частью политических и уж тем более военных каких-то конфликтов. Вот, поэтому, во-первых, не надо в это вовлекаться, в принципе, сознательно, а во-вторых, что не менее важно, ну, Россия сама, понимаете, в большой степени уязвима. То есть вот эти все люди, которые машут кулаками, они как будто бы действительно исходят из того, что вот они там будут выбирать какие-то цели, что-то они там разнесут в ответ, там, может быть, связанное, может быть, что-то связанное с каким-нибудь Бандерой, там, с какими-то неприятными нам персонажами, да? А в ответ ничего не будет, понимаете? Ну, понятно, что в ответ будет тогда уже, что бы ни произошло сегодня ночью, да, по каким бы причинам, да, мы не знаем степень сознательности на такого поражения, да, вот, но что бы ни было, но понятно, что дальше будет опять и в нашу сторону, а Россия все-таки, понимаете, я хочу напомнить, что у нас в России огромное количество замечательных, ценнейших,

0: великолепных, любимых, понимаете, всяких культурных памятников, исторических, музейных, православных, таких, всяких, любых, понимаете. И у этих памятников, у них, вообще-то говоря, очень трагическая история, без всякого ВСУ. В принципе, трагическая история. Так я, например, напомню нашей аудитории, это один факт, который... Вот, ну, я не могу сказать, что мне нравится этот факт, уж ничего в нем симпатичного нет, да, но просто мне нравится как бы сама эта история, да, что вот все знают, что Пушкин в ссылке жил, в частности, помимо прочего, в деревне Михайловской, все знают заповедник Пушкинские горы, где находится дом-музей Пушкина и так далее. И некоторые знают, что тот дом, который сейчас вот можно увидеть на экскурсии там в Михайловском, что это не подлинный дом Пушкина, да, ну, которым он тогда жил. Но далеко не все знают, что это пятый дом Пушкина в Михайловском. Понимаете, пятый. Потому что первый дом Пушкина, в котором, собственно, он и с Ариной Родионовной проводил вечера, снес Григорий Александрович, Пушкин, сын поэта в XIX веке, во второй половине. Второй дом Пушкина, который был построен сыном Пушкина, был передан на как бы цели, уже продан сыном для того, чтобы там устроить некую такую полумузейно-полусанаторную такое учреждение для пожилых писателей там, и так далее, и так далее. Вот, его стали приспосабливать, ремонтировать, и он сгорел в процессе этого ремонта в начале 20 века. Потом построили третий дом Пушкина и открыли там вот это заведение, и он сгорел уже в революцию, его сожгли. Потом, в 1937 году, когда праздновалось, так вот странно сказать, праздновалось столетие смерти Пушкина, да, а так и было действительно, построили четвертый дом Пушкина, и он сгорел уже в Великую Отечественную войну. Да. Вот. И, наконец, был построен знаменитым директором Гейченко, был построен пятый дом Пушкина, который вот до сих пор мы и можем увидеть, понимаете? Вот такая история просто довольно известного объекта, такого как вот дом-музей Александра Сергеевича. Вот. Ну вот получается, что панорама Франца Рубо тоже сложная история. Там была первая панорама, потом вторая панорама. А сейчас, дай бог, если банк ВТБ, я не знаю, правильно ли, что я его упоминаю, но так или иначе, вот он выступил с таким заявлением, будет благодаря, может быть, и ему будет третья панорама. Да? Вот такие сложные истории. То есть к чему я все это веду? Я все это веду к тому, что при такой трагической, сложной нашей вот этой всей истории, конечно, ну, лучше как бы быть сдержанными, понимаете? Лучше быть сдержанными, потому что и так, без всякого целенаправленного обмена какими-то ударами, там, мести или чего-то еще, да, вот без всего этого, на самом деле, гибнут, в любом случае гибнут памятники архитектуры, там, и музеи, и все это. Мы знаем, что в Судже во время трагических событий 24-го года, там, это коснулось и, тоже и музея в Судже, да, и понятно, что и в Мариуполе были тяжелые бои, тоже такая же история, да, и еще, я думаю, есть такие истории, конечно, да. Вот, поэтому, иными словами, понимаете, я очень всем этим дорожу, я как-то люблю это все, да, и поэтому я хочу сказать, что да, конечно, есть виновные в этой истории, которая случилась сегодня ночью, может быть, можно помечтать о том времени, когда такого рода люди могут быть как-то наказаны, если они сделали это умышленно, да, особенно, вот, но превращать это в какую-то, понимаете, цепочку каких-то обменов уже ударами невоенного, такого как бы невоенного назначения, если хотите, да, вот мне бы хотелось сказать, что, на мой взгляд, это неправильно.
1: Ну и ввиду быстротекущих событий в последние годы, очень часто некоторые вещи из памяти выпадают. Я просто хочу напомнить, вот подтверждая ваши слова, когда, ну, действительно, есть реакция «давайте ударим», «давайте сейчас будем сносить там», ну, точнее, не сносить, наносить точечные удары по памятникам, посвященным нацистам на Украине. Но я просто напомню, вот я специально открыл, уточнил, 1 января 24 года во Львове спокойно вообще был уничтожен музей Шухевича. Ну, это вот говоря о тех целях, которые сейчас представляются, ну, как можно сказать, представителями, инфлюенсерами, короче говоря, в нашем медиапространстве. И поэтому здесь не вижу ничего такого. Ну, а из свежих примеров, вот вы говорили про дом Пушкина, вокруг Нотр-Дама, знаете, тоже в первые дни было столько столько слов сказано, что это чуть ли не начало апокалипсиса, но по итогу, знаете, мне кажется, мало кто об этой истории вообще вспомнит.
0: Ну, на самом деле, там, конечно, сложно с Нотр-Дамом, потому что там сомнительные какие-то идеи, там с этим Нотр-Дам какие-то фрески заказали какую-то художницу, которая там изображает то, что надо, я уже не помню, то ли афроамериканцев, то ли запрещенные ЛГБТ, то ли что в этом Нотр-Даме. Ну, в общем, там тоже бог знает чего.
1: Ну, согласитесь, поколение сменится, и уже никто эту историю...
0: Но, тем не менее, я серьезно отношусь к этому, и я очень дорожу, честно вам скажу, и Севастополем, и Таганрогом, и многими-многими другими местами, поэтому мне бы не хотелось, чтобы возникла какая-то такая расширяющаяся воронка уже не случайного, понимаете, а целенаправленного уничтожения. Я вам скажу, что я украинскими, понимаете, Шухевич мне этот даром, естественно, не сдался. Но на самом деле понятно, что и на Украине есть огромное количество вещей, которые, ну, любимые, дороги моему сердцу, точно так же, как и в России. Я не делаю никакого различия между ними, понимаете. Я считаю, что это все одно, естественно, да. Поэтому мне, конечно, очень жаль, и когда страдают какие-то, могут пострадать какие-то объекты и там, потому что, ну, это... Зато и все и происходит из-за того, что мы считаем, что это все едино, понимаете? А какие-то силы там так не считают, да? Угу. В этом большая точка расхождения. Так что я призываю к бережности и осторожности в этом деле.
1: Благоразумие. А, что ж, ну, говоря, вот действительно, в самом начале выдвинули тезис, что, ну, наверное, это неприемлемо. И насилие в отношении гражданских лиц, детей, безусловно, стариков, женщин. Но, знаете, последние заявления Урсулы фон дер Ляйен настораживают, когда речь идет о введении новых пакетов санкций. Там считают, что должны отвечать абсолютно все россияне, и, значит, будут направлены меры против подавляющего большинства жителей нашей страны. Ну, вот, в частности, да, мы видим предложение запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в армии России с начала специальной военной операции.
0: Ну, понимаете, своя рука владыка, то есть, конечно, она или кто за это там у них отвечает, они вправе это сделать, потому что, ну, точно так же, как и наши ведомства вправе там ограничивать какой-то въезд в страну там тем или иным людям, и мы знаем, что они регулярно это делают, да, ну, и это тоже нормально, конечно, любое правительство вправе пускать или не пускать кого-то, кто им не нравится, да. Другое дело, что просто в целом эта вся ситуация, она страшно огорчительна, потому что понятно, что Европа — это ведь не просто Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас, или кто там у них еще есть, да? Европа — это некоторая родина, ну, не всего человечества, конечно, но значительной части, по крайней мере, тех стран, которые находятся в орбите христианской культуры. Для них, конечно, Европа имеет огромное значение, да, и я, честно вам скажу, не очень представляю, вот у нас есть какие-то в России люди, которые считают, что это хорошо, это правильно, надо полностью все связи разорвать, все закрыть, запретить, законопатить, и будет отлично, и только мы будем жить, повернувшись на восток, и никак иначе. Но я вам сейчас скажу, я совершенно для себя этой ситуации не вижу как реальной, как правильной, да, то есть для меня это кошмар-кошмарыч, потому что, ну, как мы можем себе представить русскую культуру без Николая Васильевича Гоголя в Риме, без Федора Михайловича Достоевского в Европе, без, так сказать, замечательных, выдающихся православных всяких святынь, которые рассеяны тоже по Европе, там, скажем, как Николай Чудотворец в Баре, да, и так далее, это можно перечислять бесконечно, и помимо вещей, которые имеют прямое отношение к России, и Сен-Женевьев-де-Буа, там, в Париже, и замечательные наши храмы, и многое другое, да, но помимо вещей, которые имеют отношение к России, к русской культуре, русской эмиграции, русской церкви и так далее, есть еще и просто сама европейская культура, без которой, ну, совершенно немыслим, на мой взгляд, культурный человек, в принципе, в мире, понимаете, какое может быть образование, просвещение, культура, опять-таки, без впитывания в себя, там, ну, той же самой Италии, например, да, не только ее, да, и Греции, и много чего еще, да. Вот, поэтому там есть, конечно, европейские страны, которые не представляют для нас особенного интереса, да, там какая-нибудь Румыния или там, Литва, понимаете, в общем, мы можем без них обойтись совершенно спокойно, понимаете, и даже о них не вспоминать. Да? Но, конечно, там, а что такое Франция, опять же, для России, да, это просто огромный, как бы, какое-то, такое, какое-то поле такого культурного напряжения, влияния, каких-то отношений, бесконечных путешествий русских и французов и так далее, и так далее. Да, поэтому,
1: воспитывай в классике.
0: Поэтому,
1: да.
0: Конечно, да, когда ты думаешь о том, что с тем этим распоряжаются девочки Урсула и Кая, исходя из СВО и Украины, что вот они за Украину, и поэтому, ну вот это все понятно, да, и формально они как бы могут, и, да, но реально-то это, конечно, совершенно нелепо, безумно, и можно только надеяться, что все-таки, ну, когда-нибудь это прекратится. То есть я стою на том, что я надеюсь все-таки как-то, наверное, дожить до того времени, когда это успокоится, потому что я не мыслю себе, понимаете, вот такое существование в таком разорванном виде между, понимаете, Россией и европейской культурой, и то, что она будет вот как бы оккупирована вот этими безумными людьми, но я все-таки еще пока верю в то, что это временное явление.
1: Ну, знаете, сейчас сложно представить обстоятельства или события, при которых шел бы обратный процесс сближения.
0: Ну, это всегда сложно представить, ну, понимаете? Да. Ну, там сколько раз это было, понимаете, все менялось. Менялась ситуация там, менялась ситуация здесь, менялись сами отношения между там и здесь. Мы знаем, что тот же 20 век, он много раз менял вот эту всю перспективу, понимаете? Поэтому я надеюсь, что, конечно, это случится не завтра, но это случится.
1: Это как, ну, мне вспоминается история с Биеннале, честно говоря, да, когда с одной стороны политическое решение, с другой стороны слава председателя, и все равно участие России в этой Биеннале, несмотря на провокации, акции и все прочее. Вот поэтому здесь тоже, понимаете, всегда такая грань. Ехать ли выступать тому же Гергиеву, например, когда вот, с одной стороны приглашение есть, и есть спрос колоссальный от людей, которые это ценят, а с другой стороны, ну, определенные лобби.
0: Нет, конечно, и мы знаем, что недавно была такая же история с Сакуровым, против которого тоже, ну, писали, да, коллективное письмо, и там самое поразительное в этом письме было то, что его подписало, это антисакуровское письмо, подписала какая-то девочка, которую здесь судили за протесты какие-то проукраинские, и Сакуров ее поддерживал, приходил на суд над ней, потом ее то ли освободили, то ли обменяли, то ли там что-то, я уже не помню, но, в общем, она эмигрировала, и теперь она подписала письмо с осуждением Сакурова, понимаете, ну, просто дикая история, вот, но это, так сказать, наша сиюминутная печальная повседневность, а я все-таки надеюсь, что в какой-то немножко больше исторической перспективы мы все-таки выберемся из плена Урсулы фон дер Ляйен. Понимаете, при всем уважении мы как-то от нее избавимся.
1: Но у вас такой, я смотрю, стратегический подход, не тактический, ну, в моменте. Когда...
0: Да, ну потому что то, что происходит в моменте, это все так грустно, понимаете, что остается только надеяться на несколько более долгосрочные вещи.
1: Тогда откроем следующую тему и вернемся к ней, продолжим уже во второй половине после перерыва и новостей, что пишут коллеги-журналисты. В сферу занятости в нашей стране может быть вовлечено от 5,5 миллионов до почти 25 миллионов человек. Ну, слушайте, разброс такой достаточно существенный. Но даже если так, и возьмем золотую середину из представленной статистики, на ваш взгляд, куда сейчас направлен этот самый вектор? К снижению этого числа или наоборот?
0: Это огромная проблема, понимаете, огромная, которая как раз обострилась вот именно в последнее время в связи с нашей такой, я бы сказал, ужесточающейся финансово-налоговой политикой. Я хочу сказать, что эта политика, она ведет нас куда-то не туда, на мой взгляд. Да? Вот эта политика ужесточения контроля и налогового, и просто финансового контроля за всякими счетами, там, переводами и так далее, и так далее. И все это как бы якобы призвано, значит, упорядочивать ситуацию. Но к чему это ведет на самом деле? Да? Понятно, что на самом деле это очень активно ведет к тому, что люди просто уходят в тень. Да? Они просто перестают, если им позволяет, в принципе, их профессия, их условия, они вообще перестают показывать государству, что они делают. И, конечно, это большая история. Вот я думаю, что сейчас мы после паузы еще к этому вернемся.
1: Оставайтесь с нами, друзья.
2: Комиссар исчезает.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Мужчина и двое детей серьезно ранены в результате удара БПЛА ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР. Их оперативно госпитализировали, и им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в правительстве республики. Еще один беспилотник ударил по частному дому в поселке городского типа Донецк и городского округа Кировск. Повреждены кровли и остекления. Жители не пострадали. Пассажирский поезд «Таврия» номер 179 из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправлением 11 июня отменен из-за изменений в расписании движения поездов по решению Оперштаба Республики Крым. Пассажиры могут вернуть билеты без удержания сборов. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Кроме того, изменения затронули еще расписание поезда номер 174 из Евпатории в Москву и номер 98 из Симферополя в Москву. В Крыму с 10 июня введена новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта. Въезд в республику будет осуществляться в светлое время суток до Симферополя согласно утвержденному расписанию, а далее до пунктов назначения пассажиров будут доставлять автобусы. Государства-члены НАТО после падения беспилотника в Румынии рассматривают возможность разместить больше разведывательных дронов на восточном фланге. Об этом сообщает издание «Политика». Помимо этого рассмотрен вопрос усиления мониторинга угроз применения дронов против критической инфраструктуры стран-участниц блока в Черном море. В конце мая Министерство обороны Румынии бездоказательно обвинило Москву в падении беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Румынские военные признали, что отслеживали БПЛА радиолокационными системами, но не перехватили его, после чего президент страны Никуш Ордан заявил о решении закрыть российское представительство в Констанце. Россия привлекла 3 миллиарда 300 миллионов рублей за 2,5 года благодаря механизму золотых виз. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Золотая виза – это госпрограмма, по которой иностранные граждане могут получить вид на жительство в упрощенном порядке в обмен на инвестиции. Механизм в России реализуется с 2024 года. В 2024-2025 годах наблюдался спад заявок, однако в этом году интерес к золотым визам начал восстанавливаться. Навигация на трех языках – русском, китайском и английском – появится летом в центре Мурманска, который посещает все больше иностранных туристов, в том числе из Азии. Об этом рассказали в правительстве области. Также переводятся на иностранные языки путеводители, карты, меню в ресторанах и многое другое, что позволяет иностранному туристу чувствовать себя комфортно в Кольском Заполярье. Кроме того, решается вопрос с платежными инструментами. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Комиссар исчезает.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Программа «Комиссар исчезает», вторая ее половина. Напоминаю, в студии автор, публицист Дмитрий Ольшанский. Дмитрий Викторович продолжает.
3: Да, снова добрый вечер.
2: Завершили мы открытием темы вокруг серой занятости в нашей стране. И вот мне вспомнилась еще одна новость, буквально совсем недавно опубликованная на основе данных Центробанка Российской Федерации. Так вот, в мае этого года объем наличных денег в обращении увеличился там аж на 380 миллиардов рублей. И заголовок у коллег звучит следующим образом. Спрос на наличные деньги обновил рекорд аж 30-летней давности.
3: Вот-вот-вот. Вот это и есть, понимаете, результат вот этой политики. Да, вот это вот давление на людей. Зачем это делается, понимаете? Зачем людей толкают в сторону того, чтобы они как можно больше занимались серыми какими-то расчетами, черным каким-то налом и так далее. Для чего, понимаете? Ну, мне кажется, я, конечно, понимаю, что это такой вопль в пустоту, но тем не менее, да, все равно никогда не грех об этом лишний раз напомнить, да, что в нашей стране вообще-то достаточно тяжелые годы люди сейчас переживают, сейчас сложное время, сейчас не то сытое время, которое было там когда-то раньше с нами, да. И, конечно, для многих людей, ну, спасением становится что угодно, понимаете, способом выживания. Люди крутятся как могут. Одни торгуют через какие-то интернет-платформы, третьи, другие работают в каких-то мелких сервисах, там третьи как кого-то там возят, что и так далее. Ну, все что угодно. Да? Ну, не могут они вам платить все бесконечные сборы, поборы, комиссии, и так далее, да, вот, ну, невозможно, да, которые к тому же возрастают все время. Людям надо как-то крутиться, людям надо выживать, понимаете, тем людям, которые никуда не рванули из России, которые относятся к ней как к своей родине, понимаете, и переживают разные неприятности, которые с нами время от времени случаются. И им надо дать возможность, чтобы они спокойно могли работать, нужно, ну, как-то мягче, понимаете, мягче, либеральнее относиться к экономической активности, тем более, что она очень полезна в любом случае, потому что это же все как бы некоторое хозяйственное движение, которое оживляет спрос, да, оно способствует какой-то динамике, понимаете, не просто вот сидит там человек, понимаете, перед телевизором, там, ест просто гречку и пельмени, да, и все, и там кого-то кормит жена, кого-то мать, там, и так далее, да. А какое-то движение, люди стараются что-то делать, да, но не надо их мешать, не надо их загонять в кабалу, да. Ну, у нас же и так, мы понимаем, например, да, что у нас, там, не знаю, ситуация с кредитами, например, но она же ужасная, к примеру, да, понятно, что в нынешней ситуации кредиты имеют запретительный характер, да, скажем, фактически. Да, кто в них будет, особенно ипотеки, да, кто в них будет ввязываться, да, если это не льготные программы, специальные, рассчитанные там, на многодетных семей, для многодетных семей, для каких-то айтишников, для ветеранов боевых действий. Там, да, вот. А все остальное это, ну, как, понимаете? Ну, и так во всем. Поэтому, ну, надо, конечно, смотреть на вещи шире. Хорошо, что, например, можно, пользуясь случаем, можно похвалить вот эту ситуацию, когда вот после выступления Путина на форуме действительно сейчас уже какие-то люди, там, по-моему, Минфин, Госдума, ну, в общем, какие-то ответственные лица, они уже сейчас вот подтвердили хотя бы готовность заморозить вот этот порог
2: перехода.
3: Перехода, интересно. Да, слава богу, понимаете, ну, хоть что-то, да, подарок, понимаете, очень хорошо, да? Так и надо. Ну, поэтому я решительно выступаю за то, чтобы как-то людей, ну, немножко освобождать от этого, да. Но я понимаю, что, конечно, шансов на это мало, и мы видим, что вот эти действия, они действительно загоняют в нал. И я знаю это по своей жизни, потому что я, естественно, общаюсь с массой каких-то людей, которые что-то делают в быту, там где-то что-то покупают, продают, обмениваются, пользуются, я чем-то пользуюсь, что-то заказываю, что-то покупаю. И я просто вижу, да. Вот как вот меняется эта динамика, понимаете, в сторону какую-то серую, неформальную, безналоговую, наличную и так далее. Ну и ничего хорошего тут стратегически нет. Поэтому, ну, будем надеяться на лучшее и готовиться к лучшему.
2: Да, при этом всегда говорят, что важно, чтобы деньги циркулировали в экономике. И в целом, можно сказать, необходим, как сейчас говорят, позитивная предпринимательская среда. Вот, ну, у нас вот, же такая, да. На такой курс провозглашен, и обеление экономики в том числе. Еще одну тему обсудим, тему столичную, красную и голубую линии метро Москвы продлят. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. И, соответственно, ветка пройдет до Кунцевской, от Кунцевской до Сколково, а Сокольническая линия в Ярославский район. Да, вот эту тему тоже быстренько с вами обсудим, Дмитрий Викторович.
3: Ну вот тут что я хотел сказать, понимаете, что строит метро, конечно, хорошо, естественно, потому что если уже человек живет в каком-то районе, то открытие метро, неважно в данном случае этого, но мы знаем, что там много разных станций строится в последние годы, это хорошая новость для людей, которые в этом районе, понятно, что именно метро, на работу удобнее ездить, и квартиры у них растут в цене для аренды, продажи, для всего и так далее. Вот, но что я хотел бы сказать при этом, понимаете, кроме того, да, что сама логика развития вот этого градостроительного развития, в рамках которого дальше происходит как бы позитивное событие постройка метро, она очень меня расстраивает, и не только меня, потому что она состоит в том, что на каждом бывшем каком-то колхозном, совхозном поле, там где-то сразу, где-то за МКАДом, или если это внутри МКАДа, то это бывшая какая-то, может быть, промзона, там какие-то были фабрики, склады там, и так далее, и так далее. Да? Вот в каждом таком месте вырастает город, да, за там 5-7 лет. Да? Каждый такой вот район небольшой, да, он становится примерно как, ну, может быть, не областной центр в России, но вот уже близко к тому. Да? Строятся башни 30-этажные всегда, много, с маленькими квартирками. Да? И, ну, это не, выглядит это, мягко говоря, невесело. Невесело это выглядит. Вот. Все-таки хочется лишний раз напомнить то, о чем я постоянно говорю и не устану говорить, что наша страна простирается от Балтийского моря до Тихого океана. И вот упорная работа нашего какого-то управляющего класса на то, чтобы, не знаю, там 50% населения этой страны жили в пределах московской агломерации, включая Москву и, не знаю, 30 километров за МКАДом, ну, она меня как бы поражает, знаете, поражает. Потому что, ну, почему в самой большой в мире стране людей нужно набивать, как сельди в банки, вот в эти башни, башни, башни бесконечные, да? Ну, этот вопрос, он назрел, перезрел, еще раз перезрел и так далее. Это... ну, принимает какой-то характер огромного социального несчастья, что вместо развития дальнейшего инфраструктуры вширь, да, вместо перестройки бюджетных, налоговых всяких механизмов таким образом, чтобы больше денег оставалось в регионах, да, вместо создания для людей, для молодежи, в частности, для заканчивающих школы, для заканчивающих вузы, да, создание мотивации жить там, где они родились. И понятно, что на самом деле людям это было бы лучше, это было бы удобнее, потому что, ну, понятно, что на самом деле, ну, есть люди, есть такой тип людей во все времена, каких-то искателей счастья где-то далеко, искателей приключений, каких-то путешественников, там кого-то, да, всегда. Но это небольшое количество людей. На самом деле остальным всегда удобнее жить там, где у них родители, бабушки, дедушки, дальние родственники, друзья, приятели, налаженные социальные связи, где они все знают.
2: Чтобы где родился, там и пригодился.
3: Это всегда, конечно, удобнее, потому что любой переезд, ну, эмиграция – это вообще тяжелое несчастье, но и любой переезд, в принципе, да, если вы не являетесь уж совсем богатым человеком, это, конечно, ну, это большие трудности, да. большие трудности. И в каком-то смысле, как в какой-то части, да, этой истории, это как неизбежный процесс, потому что, ну, жизнь не бывает статичной. Но вопрос в масштабе. И вот этот масштаб, понимаете, с которым разрастаются. А тут надо говорить именно о московской агломерации, потому что разделение на Москву и Московскую область, оно для чиновников имеет значение. Или оно имеет значение для людей, у которых в зависимости от этой регистрации как-то по-другому устроены какие-то выплаты или какие-то льготы, что у них здесь там стоит столько, а там столько, какие-то там, да, нюансы. Да? Но по большому счету, с точки зрения вот этого расселения, это не имеет никакого значения, потому что понятно, что эти целые города могут возникать в Московской области, но практически все их население, там 90%, будет каждый день находиться в Москве. Ну, на самом деле. И это все равно москвичи, хотя с точки зрения московской статистики, они, может быть, не москвичи, а жители там Московской области. Да? Вот. Поэтому я просто считаю, что, конечно, когда эти люди уже находятся там, где они находятся, открытием метро – это прекрасно. Но лучше бы сделать так, чтобы они все-таки жили там, где они бы хотели жить, да? А не на 34-м этаже в этой башне, в этой ипотечной квартире, за которую им платить не расплатить.
2: Ну, такое, знаете, все равно сосредоточение людей подразумевает жесткую конкуренцию. Вы простите, что я сейчас занимаю непопулярную точку зрения.
3: Нет, конкуренцию, да. И очень жесткую атомизацию. Потому что понятно, что если человек, во-первых, массово люди отрываются сначала от той среды, в которой они выросли, да, где они всех знают, они попадают в новую, совершенно незнакомую среду. Но эта незнакомая среда, она устроена не тем образом, который бы помогал им налаживать всякие, как принято выражаться, горизонтальные связи. Потому что горизонтальные связи хорошо налаживать все-таки в мире достаточно малоэтажной застройки, потому что там легко общаться, легко что-то делать, чувствовать себя как бы более уверенно. А когда вот эти башни, между которыми свистит ветер, особенно когда на улице не лето, да, человеку проскочить бы быстро, да, от станции метро, там, быстро-быстро на этот свой этаж и, так сказать, запереть двери и так далее, да, потому что, ну, огромная толпа, в которой ты, ну, как бы, ты не будешь себя чувствовать, что это свои люди для тебя, да, какие-то твои, да, это вот возникает вот эта атомизация.
2: И соседа можно не знать десятилетиями.
3: Да, то есть пространство вокруг, оно не воспринимается как свое, да, вот это все, конечно, очень-очень меня огорчает.
2: Не, ну зато мы же видим отдельные примеры, когда москвичи начинают скупать жилье в Воркуте, да, поднимать город, регион, ну, такие...
3: Именно
2: есть,
3: в Воркуте.
2: Да. Именно в Воркуте, да, была такая новость. Ага. Ну, да, знаете, там квартиры стоят, ну, по московским меркам копейки. Угу. И потом, конечно, посыпались спецрепортажи. Я даже думал, что, ну, это, знаете, ну, может быть, кто-то купил инвестиции ради и забыл. А нет, действительно, оказывается, есть пример. Но они единичные, справедливости ради.
3: Боюсь,
2: молодежи, которые ищут приключений в Воркуте.
3: Да. Подавляющее большинство других примеров, да, они наверняка все-таки адресуют. Это какой-то бросок на юг.
2: В свою очередь, да, обсудим еще одну тему. Теперь уже деятельность Государственной Думы. Там приняли ряд мер по усилению контроля за иностранными агентами. Мы с вами тоже периодически эту новость обсуждаем, но, тем не менее, меры, они усиливаются. И что мы видим? Если иноагент решил обратиться с заявлением об исключении из реестра, повторно, но при этом получит отказ, то повторно подать заявление он сможет не ранее, чем через год. Также в течение 10 дней Минюст может вернуть заявление на агента о включении в реестр, если оно оформлено как-то с нарушением или содержит недостоверное сведения. И, что очень важно, обратили на это внимание сегодня, с 1 сентября текущего года будет запрет для иноагентов быть рекламодателями социальной рекламы, а также запрет размещать такую рекламу на их информационных ресурсах.
3: Ну вот понимаете, несмотря на то, что значительная часть иноагентов, я многих людей знаю, кто включенных в эти списки, кого-то лично, а кого-то по их какой-то деятельности, и значительная часть их, ну, не вызывает у меня никаких симпатий, мягко говоря. Но, тем не менее, я считаю, что вся вот эта процедура у нас, связанная с иноагентами, она очень-очень тревожная, она очень печальная. Почему? Да, потому что что происходит? Министерство юстиции, что называется, явочным порядком составляет некие списки, да, абсолютно непрозрачным образом. Мы не знаем, кто, как, почему это составляет, да? Мы только знаем, что по пятницам они их составляют. И кого-то они туда включают. Значит, эти люди, ну, конечно, значительная часть этих людей находится за пределами России, и если они находятся за пределами России, то они сделали какой-то свой большой политический и жизненный выбор, как мы понимаем, да? Они адресованы, они как бы устремлены к интеграции, наверное, может быть, уже в какие-то другие общества, и, возможно, они имущество свое здесь продали по-разному, но бывает так. И их, может быть, это уже и не очень касается. Но это ведь так бывает не всегда, как мы понимаем. И вот Министерство юстиции, оно создает эти списки. Как, что, почему, мы не знаем. И когда, если человек в эти списки попал, ну все, понимаете, все. Потому что этот, он обложен таким количеством ограничений, правил, запретов, и за каждым этим запретом маячит сначала административная ответственность, а там и уголовная ответственность, что, в общем, ну, если он не убежит из России, то как он будет жить, вообще непонятно. То есть это такая гражданская казнь. И в этой связи, повторюсь, несмотря на то, что я не симпатизирую огромному количеству людей, которые... в этих списках. Я считаю, что эта процедура, конечно, должна выглядеть иначе. И должны быть две вещи обязательные в ней. Да? Mm-hmm. Первое. Я думаю, что иноагентами правильно делать людей только по решению суда. То есть должен быть судебный процесс. Надо обратиться в суд, надо представить доказательства. У человека должна быть возможность нанять, если он хочет, если он здесь живет, если вообще его волнует то, что здесь происходит, нанять адвоката. Должна быть какая-то судебная состязательность, как ни смешно, но должна быть, понимаете? Должна быть какая-то теоретическая возможность доказать свою невиновность. То есть это должно быть судебное решение, и с обоснованием судебным. Mm-hmm. Да? И второе, я все-таки считаю, что все-таки для того, чтобы, опять же, провозглашать человека иноагентом, нужно доказать его связи с какими бы то ни было иностранными, так сказать, государственными, спецслужбистскими, военными, какими-то политическими центрами. Да? То есть это не должно... То есть вот при Сталине это просто было на основании показаний каких-то. Вот Сидоров дал показания, что вы являетесь шпионом там Гондураса и хотите убить, понимаете, товарища Калинина, Молотова, Ворошилова и так далее, и так далее. Да? А сейчас это даже не на основании показаний, а просто есть некая вот короткая аннотация Минюста, в которой сказано, что ну вот он там как бы проводит, так сказать, какие-то в жизнь, понимаете, чуждые нам идеи. Да? То есть на самом деле... Ну, так неправильно, понимаете? Должна быть доказана прямая связь. Человек или получает финансирование какой-то иностранной, какой-то структуры, да? Или он в этой структуре, как-то каким-то иным образом, он в ней как-то числится. Он... То есть, ну, должна быть какая-то реальная база, понимаете? Потому что, ну, просто на основании каких-то абстрактных политических взглядов, понимаете? Тем более, что мы знаем несколько просто трагических примеров, понимаете? Когда иноагентами оказывались люди, которые, ну, вообще ни в каком смысле ими не являются. Просто, ну, никак. Я знаю там человека, например, одного, я уж не буду называть, но у которого просто это, ну, огромная трагедия, и личная, и семейная, и деловая, и так далее, и так далее. Понимаете, и он никакой, вообще никакой, он русский патриот этот человек, понимаете, живет в России, да? Вот, но так сложились обстоятельства. Поэтому, то есть, иными словами, как вот говорили про Никиту Сергеевича Хрущева, про волюнтаризм там, в СССР, да? Вот я считаю, что в этом, в этой процедуре, связанной с иноагентами, в ней очень много волюнтаризма. И очень бы хотелось, чтобы она как-то была поставлена на какую-то твердую почву судебного разбирательства и доказательной базы. Ну вот, например, когда человеков там в тюрьму сажают за, не знаю, убийство там, грабеж, mm-hmm. там, не знаю, что-то, да? Но ведь там же нужно все-таки какое-то развернуть уголовное дело, судебные заседания, представить какую-то прокуратуру, должна представить какие-то доказательства, понимаете? Какая-то адвокат. Что там они нарешают в конце, это другой вопрос, да? Ну, хотя бы, понимаете, что этого должно быть.
2: А да? Такая информация должна быть представлена широкой общественности?
3: Да почему бы и нет? наверное, ну, кроме каких-то, может быть, отдельных дел, связанных с какой-то, ну, там люди, которые могут быть замешаны в какой-то передаче каких-то специальных данных или чего-то еще, что составляет какие-то военную тайну.
2: Или шпионажа.
3: Да, да, это хочешь. Они в любом случае, это другие статьи, другие, это другая история. И, кстати, там суд есть, просто бывают закрытые суды такого рода. Но мы говорим про иноагентов, и в этой связи, конечно, нужно нормальное, внятное, понимаете, обоснование, потому что это ведь то, что с ними дальше происходит, оно немногим отличается от уголовного обвинения. То есть это почти то же самое. И поэтому должна быть возможность как-то, чтобы это было доказано или не доказано, и чтобы мог быть и какой-то отказ суда, понимаете, в признании человека иноагентом в тех случаях, когда это, ну, какой-то полный абсурд. Да, такое вот, к сожалению, бывает. Понимаете? И кроме того, еще, конечно, ну, очень тяжелая ситуация с этими всеми наклейками, какими-то бумагами, вот это все, когда начинает клеить на книги, тоже я много раз об этом говорил, что у нас фактически сейчас работают нормы, при которых любая связь человека, признанного иноагентом, например, с каким-то печатным изданием или чем-то еще, влечет за собой очень серьезные проблемы и ограничения. Даже если этот человек, там, я не знаю, написал там много лет назад, понимаете, какое-то предисловие там, какой-то книжки, которая не имеет никакого отношения вообще к политике и так далее, да, то все это очень далеко расширяется. Да? Вот хотелось бы, чтобы это немножко все сузилось.
2: Но при этом есть единичные случаи, когда признанные Минюстом иноагентами могли оспорить и оспорили по итогу это решение. Но, опять же, это единичные случаи.
3: Да-да, ну хотелось бы, чтобы это именно начиналось, понимаете? Да, потом они как бы могут какую-то апелляцию подавать, но хотелось бы, чтобы это именно начиналось с суда, и чтобы это начиналось с внятных материальных доказательств.
2: И Владимир Владимирович Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые совершили административное правонарушение против интересов России. Да, вот это, наверное, заключительная тема на сегодня. Это, ну, чтобы понимать, что за правонарушение: дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики.
3: Не, ну, сама по себе идея бить по кошельку людей, которые себя открыто совершенно противопоставляют, собственно, стране, ну, она нормальная, естественно, это нормальная идея, поэтому это правильно. Но другое дело, что, понимаете, а что такое уехавшие, опять же, да, это тоже не очень понятный термин, потому что, ну, в советских условиях было понятно, там была процедура иммиграции, которая полностью отрезала связи с Россией. А сейчас что такое чекуих? Что он не находился в стране сколько-то суток по данным какой-то пограничной службы или что это такое, понимаете? Не очень понятно. Ну, то есть, в целом, в общем, иными словами, да, еще раз как бы подводя итог этой теме, я хочу сказать, что тут тоже, понимаете, нужна некоторая аккуратность. Потому что, знаете, вот Минюст, да, он, например, вот эти списки, к примеру, да, он их объявляет по пятницам. И в какой-то момент, когда я уже понял, что, в общем, всех известных мне людей, которые себя вот уехали из России, себя там ассоциируют там с ВСУ или с какой-нибудь там гадостью, там, ну, не будем перечислять это все, да, но вот их всех уже сделали иноагентами, многих сделали экстремистами и так далее. Но пятницы-то все равно 52 в году, надо еще кого-то признать. То есть у меня складывается впечатление, что с какого-то момента пятница стала первостепенной по отношению к, понимаете, человек для субботы или суббота для человека. Да, вот тут человек для субботы, человек для пятницы, понимаете? То есть, иными словами, вот с чего мы начали, тем мы и закончим. Что я призываю к аккуратности, умеренности, понимаете, и мягкости в этом вопросе, потому что за каждым таким вопросом стоят, конечно, человеческие судьбы.
2: Дмитрий Ольшанский, Денис Воробьев были для вас. Спасибо, всего доброго.
3: Спасибо.
0: Комиссар исчезает.

0: Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина и двое детей ранены в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в ЛНР. Два уголовных дела возбуждены в связи с ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Баскетболисты ЦСКА обыграли «Уникс» и стали чемпионами единой лиги ВТБ. Подробности далее. Мужчина и двое детей ранены в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в ЛНР, сообщили в правительстве республики. Уточняется, что еще один беспилотник ударил по частному дому в поселке городского типа Донецкий городского округа Кировск. Повреждены кровли и остекления, жители не пострадали. Сбиты три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Состояние троих пешеходов, пострадавших в ДТП в Екатеринбурге, средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она уточнила, что среди пострадавших 45-летняя женщина, 32-летняя женщина и молодой человек, которому 22 года. ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло ранее сегодня в Ленинском районе Екатеринбурга. Как информировал губернатор Свердловской области Денис Паслер, в настоящее время известно о 4 погибших, среди них ребенок. Предварительно еще 4 человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным Следственного комитета России, возбуждены 2 уголовных дела о нарушении правил движения и небезопасных услугах. Видео с места ДТП в Макс-канале «Радио Спутник». Неполноценное участие Украины в Евросоюзе было бы привлекательно для многих его членов, однако эта идея очень тревожит Киев, заявил сенатор Алексей Пушков. Он добавил, что для выполнения требований ЕС по вступлению Киева понадобятся долгие годы. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Президент США Дональд Трамп заявил, что месяц назад приказал военным втайне сопровождать танкеры через Ормузский пролив, что помогло доставить на рынки более 100 миллионов баррелей нефти. Об этом написал американский лидер в соцсети Truth Social. Ранее сегодня Трамп объявил журналистам, что штаты якобы каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти. При этом глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что ему ничего об этом не известно. Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Униксом» в 4-м матче финальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ и стал победителем турнира. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 102-76 в пользу армейцев. ЦСКА выиграл серию до 4 побед со счетом 4-0. Московская команда третий год подряд стала победителем единой лиги ВТБ. ЦСКА с 13 титулами является рекордсменом турнира. «Уникс» завоевал 6-е серебро в своей истории. В активе команды одно чемпионство в сезоне 2002-2023. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Лисо Хабалова, Денис Воробьев в студии. Лисо, привет.
3: Привет, привет, Денис. Приятно с тобой вместе быть в студии сегодня.
2: Всегда взаимно. В ближайший час в нашем эфире председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, давно в таком тандеме не виделись. Рад вас приветствовать. Да.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Ну что ж, к сожалению, начинаем наш с вами разговор с далеко не радостной новости. В ВСУ пошли по стопам тех, от кого в прошлом веке Красная Армия очищала половину Европы. Целенаправленный удар по музею-панораме обороны Севастополя. К сожалению, ущерб серьезный. но исторические фрагменты уцелели. Владимир Мединский прокомментировал произошедшее прямо и однозначно: фашисты. Андрей Александрович, простите за долгое вступление. Вопрос. Как вы считаете, что такого произошло, из-за чего Киев начал бить по гражданским, по детям, по объектам культурного наследия, без оправданий и даже уже без попыток обвинить Россию?
4: Ну, вызывает максимальный, наверное, общественный резонанс, потому что когда бьют по там, колледжу в Старобельске, гибнут мирные люди, там, ну, совсем молодые девушки, да, погибли в основном. Когда это панорама в Севастополе, понятно, что это не военный объект, и тоже максимальный, ну, наверное, максимальная реакция людей, и общественных деятелей, политиков, просто обычных граждан, жителей Севастополя. На это и рассчитан этот эффект. На вот такой эмоциональный эффект, на то, что все средства массовой информации, ну, безусловно, так и есть, да, все сегодня написали об этом, о том, что ВСУ попытались уничтожить один из символов города Севастополя, вот эту панораму. Поэтому я думаю, что вот такого рода пиар-военные акции, они будут нарастать, потому что это единственный способ пока напоминать о том, что ВСУ в состоянии вообще осуществлять какие-то акции, какие-то диверсии. Я думаю, так.
2: С попытками, точнее, с попыткой спровоцировать Россию на ответные действия?
4: И... Наверное, отчасти это, но в основном с целью вызвать, ну, такое... эмоциональную реакцию в обществе.
2: Угу.
4: Ну, в нашем обществе, в первую очередь.
2: Ну да, вот в то же время заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что последующие пакеты санкций будут направлены по большей части в отношении простых россиян, и мы видим, да, предложение запретить въезд всем служившим в армии России с 2022 года. Отдельные личности продолжают вноситься в эти все санкционные списки. Я так полагаю, это вот продолжение, да, вот одной политики, такой единой намеченной стратегии совместно с Киевом и Брюсселем.
4: Ну, наверное, отчасти да, и эта аналогия справедлива еще в каком смысле? Вот этот уже, не знаю, там 25-й или 100-й пакет санкций, он говорит только об одном. И то, что как...
2: Так, что-то у нас со связью. Андрей Александрович, пока вас не видим, не слышим. Ну, ничего страшного. Сейчас, я думаю, мы восстановим связь. Да, Андрей Александрович.
4: Я вас вижу, слышу.
2: Вот, теперь
4: я
2: мы вас
4: вижу,
2: видим, слышим.
4: Да, ну, я вас вижу, слышу.
2: Да,
4: да.
2: Да. Да, давайте вернемся тогда, когда вот к теме санкций.
4: Да, вы у меня не пропадали, было все хорошо. Вот, что касается санкций, это по большому счету признание.

0: знание неэффективности этой политики. То есть ВСУ не могут на поле боя ничего противопоставить продвижению российской армии и вынуждены вот такого рода пиар-акции устраивать террористические. А Евросоюз, ну, собственно говоря, признал неэффективность всей своей санкционной политики предыдущей еще с 2014 года, надо сказать. Да, эта политика проводится с 2014 года. Ну и, собственно говоря, вот вынуждены уже придумывать нечто более экзотическое.
1: Да, отступиться-то уже никак, уже, понимаете, не поймут особенно.
0: Отступиться, наверное, можно, но это не проблема для стран, это проблема для той элиты политической, которая пока управляет Европой. Она, скажем так, стоит в очень короткой очереди на обновление, это очевидно, да, во многих европейских странах, но, конечно, те политики, которые последовательно проводили вот эту санкционную политику и убеждали своих избирателей, что надо потерпеть, потому что мы все хорошо понимаем, что санкционная политика также ударяла по карману европейцев, да, по благосостоянию, по европейской экономике в целом. Ну, тем не менее, результата нет, Россия продвигается. Экономика России, в общем, да, испытывает сейчас определенные сложности, но несопоставимые, наверное, с тем, которые испытывают страны европейские, поэтому... Ну вот продолжают вот так, как могут, вот этот санкционный свой марш.
1: Андрей Александрович, я не питаю оптимизма по отношению к европейским элитам, но вот еще один вопрос, если позволите, по теме задам. А как вы считаете, те силы, политические силы, которые планируют прийти на смену, будут ли использовать в своей предвыборной программе нарратив о необходимости, ну, как минимум, отмены этих самых санкций, которые сейчас, особенно по части энергетики на фоне конфликта на Ближнем Востоке, ну, серьезно, скажем так, ну, подпортили экономики отдельных государств, членов Евросоюза?
0: Я думаю, что у них будет общий посыл, что нужно налаживать какой-то диалог с Россией, а дальше уже отмена санкций – это один из способов налаживания этого диалога. Что они поставят на первое место? Чисто политические какие-то вопросы, гуманитарные или экономические? Это будет зависеть от ситуации в каждой конкретной стране.
1: Угу. Ну да, здесь с этим пока сложно всех под одну гребенку. Владимир Владимирович Путин, в свою очередь, назвал скудоумными европейских политиков, которые вводят санкции против детских оздоровительных лагерей в России. Это вот продолжая наш с вами разговор.
0: Да, да, да.
1: Но вот в то же время, и возвращаясь к истории со Старобельском, к удару по глэмпингу в Луганской Народной Республике, тоже Владимир Владимирович сообщил следующее. Противники не гнушаются терактами. Надо усиливать безопасность детей. Вот, то есть это вот, так вот такая соответствующая реакция, поэтому я думаю, здесь это очевидно. И, да,
0: ну, это же уже совершенно понятно, президент говорит не о какой-то гипотетической угрозе, да, это совершенно реальная угроза, мы в Старобельске видели, да, там не было ни военных объектов, ничего рядом. Поэтому, когда детские лагеря работают летние, детей перевозят автобусами, поездами, да, сейчас регулярно осуществляются туристические акты на транспорте, да, президент дал поручение спецслужбам усилить безопасность этого детского отдыха, детских объектов. Вполне понятно.
1: Да, в таком случае предлагаю дальше двигаться. Немного обсудим тех, кто, собственно, из страны уехал. Ну, кстати, иноагенты не только те, кто уехали из страны и продолжают отдельно находиться на территории Российской Федерации, но, тем не менее, мы видим продолжающуюся последовательную политику в отношении них. И, в частности, Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает иностранным агентам выступать как рекламодателями социальной рекламы, и так соответствующие ресурсы на агентов нельзя использовать для публикации этих самых рекламных материалов. В силу вступает уже с 1 сентября текущего года. И, я так полагаю, остаются сегодня попытки со стороны этих самых иноагентов найти лазейки, финансовые лазейки в первую очередь для того, чтобы, ну, как-то скрасить свое пребывание за пределами РФ, ну и на территории тоже.
0: Ну, они должны поддерживать как-то свое существование, конечно. Да, безусловно. Ну, вообще, если говорить про Государственную Думу, Государственная Дума вступила, ну, в такой достаточно важный этап. Ну, буквально, знаете, там вышла на финишную прямую, да, остался месяц с небольшим. Не просто до окончания весенней сессии, а вот до окончания работы Думы этого созыва. Поэтому график Думы на этой неделе, он действительно был такой напряженный, там много достаточно законов, резонансных в том числе было принято.

0: Вот на следующей неделе они должны все поступить в Совет Федерации, будут обсуждаться у нас, в наших комитетах, на пленарном заседании. Поэтому, ну да, приняла, я согласен абсолютно. Знаешь, если ты проводишь какую-то политику, надо быть последовательным. И понятно, что социальная реклама – это в том числе источник денег. Если мы поставили себе цель ограничить экономическую поддержку данной категории, ну, значит, надо последовательно отключать то, что остается.
1: А как вы считаете, остается некое, если позволите так охарактеризовать, лобби иноагентов, которые, ну, всячески пытаются влиять, заявить о себе, говоря периодически проскакивающей информации о том, что вот кто-то письма пишет, например, в Государственную Думу отдельным депутатам с просьбой обратить на них внимание и подобные действия. Вот, на ваш взгляд, сохраняются эти
0: Я, честно
1: попытки?
0: говоря, какого-то, знаете, какого-то организованного лобби не вижу. То есть нет такого. Мне кажется, что все они достаточно разрознены, да, и им как-то организоваться в какую-то, ну, такую силу с единой какой-то программой действий достаточно сложно. Я, по крайней мере, такого не замечаю, не вижу этого.
1: Ну и, следовательно, здесь понятно, вмешиваться в законодательный процесс уж тем более. Тут речи об этом не идет и не может идти, учитывая,
0: Ну, это
1: опять же...
0: очень трудно, ну, наверное, теоретически возможно, но это непросто.
1: Да, безусловно. Еще одна тема, тема масштабная, тема серьезная. Касается она миграционной политики, миграционной сферы. И я так полагаю, все последние новости вокруг этого, в частности, повышение, кратное повышение пошлин для мигрантов, да, Госдума также во втором-третьем чтении соответствующий закон приняла, это все ведь продолжение той концепции, которую утвердил президент, да, до 2030 года, все звенья одной цепи.
0: Ну, во-первых, концепция сейчас модернизируется, да,
1: Вот так,
0: мы
1: да.
0: несколько вот этих законопроектов, которые Дума приняла, в частности, вот в ходе текущей недели, мы их обсуждали, когда их вносили в Государственную Думу, особенно если вносил правительство. Я хочу сказать, что на самом деле все-таки центром работы по миграционной повестке является именно правительство, да. Там даже не Государственная Дума, хотя мы видим, что Государственная Дума действительно очень активно, коллеги-депутаты там вносят законопроекты, но работа построена таким образом, что есть правительственная комиссия, которую возглавляет Голикова, там я в эту правительственную комиссию вхожу, там есть представители Государственной Думы, и мы, поскольку это вопросы, которые затрагивают большое количество ведомств экономических, силовых, мы, ну, достаточно предметно обсуждаем каждое нововведение. Да? Там Министерство иностранных дел есть, потому что это затрагивает наши отношения с государствами, которые граничат с Россией и являются странами бывшего Союза СССР. То есть это достаточно системная работа. Она выстроена в этом смысле очень хорошо. И подробно обсуждаются все новеллы в законодательстве. Вот это, в частности, тоже проходило обсуждение, вот этот подход, который нашел отражение в законе по пошлинам. Мы с ним абсолютно согласны, с этим подходом. Кстати, в прошлой программе мы так немного это обсудили. Поэтому, да, это такая системная достаточно работа и парламента, и правительства, и отдельных ведомств, которые имеют отношение к экономическому блоку правительства, к силовому и к внешней политике вопросам. Поэтому я думаю, что вот такая работа, она будет продолжаться. У нас есть несколько задач, на которые мы должны вот уже как бы, ну, там, с осени, наверное, да, сосредоточить свое внимание. Мы такие небольшие итоги подведу, потому что мы сейчас все-таки системно что сделали? Мы сегодня понимаем, благодаря изменениям в законодательстве, какое количество иностранных граждан находится, понимаем уже достаточно хорошо, сколько из них еще нелегально находятся на территории страны, но это количество сокращается и сокращается радикально. Да, как бы у МВД уже очень хорошая качественная база есть. И эти люди также лишаются возможности, там, например, пользоваться своими банковскими счетами. Да, то есть там выстроена целая система, которая заставляет людей легализоваться. С отдельными государствами на двусторонней основе выстраиваются эти отношения. Вот, например, как с Узбекистаном, да, когда там гражданам Узбекистана продлевали возможность для легализации на территории страны. То есть это такая системная работа. Вот следующий шаг, это заставить этих граждан платить налоги. Да? То есть мы понимаем, сколько их и где они работают. Вот этот весь маховик уже провернули. Дальше это экономическая составляющая их нахождения здесь. Заставить их платить налоги и как бы понять, за чей счет финансируются все те социальные, ну, блага, которые они объективно потребляют, находясь здесь. Их дети ходят в детские сады, в школы, они лечатся в больницах, ну и так далее, и так далее. Да? Вот это следующий этап. И он сейчас, ну, такой в активной разработке. Поэтому я хочу сказать, что правительство очень эффективно в этом смысле действует, очень организовано. Комиссию возглавляет Голикова. Человек очень технологичный, эффективный, глубоко понимает эти все вопросы. И поэтому я думаю, что здесь у нас будут, ну, положительные результаты. Я вот их уже вижу по многим вопросам и думаю, что так и будет дальше.
1: Угу. Андрей Александрович, а ответственность работодателей тоже усиливается, увеличивается?
0: Конечно, скажем, ответственность работодателей – один из пунктов, который мы постоянно обсуждаем. Это непростая история, потому что там многие работодатели на условиях гражданско-правовых отношений нанимают работников, да, и у них мало, у них нет, скажем так, оснований с точки зрения трудового законодательства это контролировать. Но эти вопросы мы тоже решаем и обсуждаем с коллегами.
1: Угу. Ну, вот как раз, чтобы не было таких историй, когда часть средств уходит в серую или, да, соответствующие там налоги.
0: К сожалению, пока мы будем создавать условия для того, чтобы в серую зону уходили какие-то бизнесы, это всегда будет. Иммигранты здесь будут, безусловно, на первом месте. Это никогда не сомневайтесь.
1: Ну да, понятно, здесь это как с мошенниками, уже извините за такую аналогию.
0: И с мошенниками, да. И с доставкой многочисленной. Ну посмотрите, у нас незаконная торговля, например, незаконно покупать алкоголь в интернете. Да? Угу. Вы сейчас можете еще, программа наша не закончится, если вы войдете в смартфон и забьете там приобрести, не знаю, там бутылку водки, пива, чего хотите, напишите, вам еще до конца программы привезут, точно привезет мигрант.
1: Вопрос цены только.
0: Было специальное исследование Минфинска, еще как бы имейте в виду, в этом исследовании Минфина, я подробно очень с ним знакомился, сказано, что где-то 50% этого алкоголя – это контрафакт. Будьте осторожны, если правда вдруг вам придет в голову что-нибудь такое заказать.
1: Ну, неудивительно, что контрафакт, понятно. Но я хочу сказать, что столкнулся с этой историей буквально. Не я заказывал, скажу сразу. Но были отдельные лица, которые расклеивали, знаете, в подъездах вот эти QR-коды, ведущие в соответствующие социальные сети.
0: Конечно, это очень распространенная вещь. К сожалению, у нас просто нет ресурса. То есть мы по ряду причин не хотим легализовать торговлю алкоголем в интернете, но ловить тех, кто реально занимается этой торговлей, очень сложно, потому что это опять МВД, это финансирование, это люди, а МВД объективно совершенно, они не выдумывают. Ну, существенная проблема в этой сфере. Угу. Комплектование кадров и так далее. Поэтому у нас просто нет возможности отловить всех. Но это незаконно, продажа алкоголя в интернете.
1: А говоря вот о правительственном законопроекте, который как раз предлагает перераспределить полномочия в сфере, ну, вот, регулирования трудовой миграции, да, часть функций, которые подразумевались Министерству труда, передают МВД, ну как передают, тут надо важно понимать, да, ремарка, Госдума приняла только в первом чтении этот законопроект, но предлагается наделить правом утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов.
0: Это правильно. Это абсолютно правильно, потому что мы, наверное, с вами, ну, как бы помним, я думаю, что радиослушатели, кто интересуется этой миграционной повесткой, тоже хорошо помнят, что в рамках МВД именно создана специальная служба по вопросам миграции. Да? Там есть специальная служба. Руководитель этой службы является первым заместителем министра внутренних дел по должности. Да? Поэтому максимальное количество функций, конечно, нужно сосредоточить в руках этой новой службы, так она будет наиболее эффективно действовать. И мы тоже с руководителем службы, с Кикотем, тоже постоянно находимся на связи и отрабатываем все те предложения, которые от различных ведомств поступают. Это уже отлаженная, хорошая система, она на базе соответствующего управления, которое в МВД когда-то было создано. Поэтому это разумно. Создана специальная служба, нужно максимальное количество полномочий передать в части миграции вот в данный федеральный орган исполнительной власти.
1: Да, просто вот буквально до этого говорили о том, что вот действительно бороться надо, но тут иногда вопрос исключительно количества людей, которые этому всему противостоят. Я так полагаю, да, что задействованием сил
0: Ну, вот, да, пример, который мы с вами тут, их сложно возложить на миграционную службу, да, это вообще дело просто полиции, да, но и в части мигрантов, да, в части мигрантов.
1: Не, ну если кто-то, знаете, на постоянной основе выступает как раз роль курьера, не через официальные сервисы, агрегаторы, а вот таким образом,
0: Я думаю, что через официальные сервисы, может быть, они их заказывают, но они точно там устроены как-то по каким-то серым схемам, скорее всего.
1: ну да, в таком случае.
0: Большинство, во всяком случае.
1: И можно, наверное, заявить о том, что сейчас такой взят курс все-таки на качественно иных трудовых мигрантов. Это же тоже тема, которая очень активно сегодня обсуждается.
0: Мы бы так хотели, но, к сожалению, мы в данном случае должны следовать за объективными потребностями в экономике. Вот у нас какая отрасль, мы же хорошо с вами понимаем, какая отрасль потребляет наибольшее количество этих мигрантов. Это в основном строительство,
1: Строительство.
0: да, это неквалифицированная рабочая сила, и поэтому мы видим такое количество мигрантов, там доставщики, такси и так далее, и так далее. Но мы пытаемся выстроить отдельное регулирование для специалистов, которые действительно обладают повышенной квалификации. В отношении данных специалистов специальные нормы существуют всегда. Но основная масса людей, которые приезжают к нам, они работают на стройке, извините, торгуют на рынке, такси, доставка и так далее, и так далее. То есть это низкоквалифицированные рабочие руки. Пока, судя по тому, что говорит нам экономический блок правительства, обойтись без этих рабочих рук, к сожалению, нельзя.
1: Мне сразу вспоминается цифра в 789 тысяч человек, которые необходимы до 2030 года строительной отрасли. Тут сразу скажу, это было заявление одного из представителей Министерства труда и социальной защиты. Ну, соответствующий был кадровый прогноз
0: Ну
1: ведомства.
0: да, это прогнозные цифры, они тоже меняются, но это большие цифры. То есть это не тысячи, даже не десятки тысяч людей, это скорее сотни тысяч, в этом смысле да. Это примерно параметры такие.
1: Учитывая, что у нас остается не так много эфирного времени, 2 минуты, я предлагаю вот на этой теме еще договорить и потом уже открыть вторую половину иными вопросами внутренней повестки. Андрей Александрович, а в таком случае, дабы сделать профессии строительной отрасли, инженерной отрасли более привлекательными, ну, непосредственно для россиян, на ваш взгляд, вот что сегодня остается таким краеугольным камнем? Образование, зарплаты, культура, что тоже немаловажно.
0: Нет, ну, конечно, конечно, заработная плата. Конечно, заработная плата. Понимаете, повышение заработной платы в данной сфере, ну, как бы давайте себя не обманывать, она будет раскручивать маховик инфляции. Да, мы все это прекрасно понимаем. Да, это произошло во многих отраслях. Квалифицированные рабочие руки сейчас на предприятиях, кратно у них выросла заработная плата за несколько последних лет, особенно после 2022 года. И мы понимаем хорошо причины этого, да? Конечно же, требуются рабочие руки и во многих случаях это люди достаточно невысокой квалификации. Но попытаться отрегулировать это через повышение уровня минимальной оплаты даже на отраслевом сегменте, это серьезный удар по в целом благосостоянию людей, потому что инфляция съест очень многие зарплаты.
1: Ну и учитывая курс регулятора, который, ну, ключевая ставка, понятно, для того, чтобы обуздать эту инфляцию, и слава богу, да, сейчас пока мы видим.
0: Как говорит президент, это больная
1: Это
0: тема.
1: больная тема, да. Ну, слушайте, а куда деваться? Это, да, вот то, чем мы с вами живем каждый день. Но сейчас прервемся, продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
3: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Следственные мероприятия проводятся с водителем автобуса, попавшего в ДТП. В Екатеринбурге его допрашивают, об этом сообщил помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Максим Челков. Он также отметил, что видеозапись с места происшествия изучается. ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло сегодня в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора региона Дениса Паслера, в настоящее время известно о 4 погибших, среди них ребенок. Еще 3 госпитализированы. Видео с места ДТП в Макс-канале «Радио Спутник». Владимир Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине в рамках саммита «Большой семерки», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он не уточнил, будет ли Зеленский участвовать в мероприятии очно или по видеосвязи. Саммит G7 под председательством Парижа пройдет с 15 по 17 июня. Помимо членов объединения, в нем также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. Президент Венгрии Томаш Шуйок заявил, что конституция страны запрещает ему поддаваться угрозам премьера Петера Мадьяры уходить в отставку. По его словам, у него были мысли об уходе, пока Мадьяр не стал активно к этому призывать и угрожать отстранением. Шуйок отметил, что нападки со стороны Мадьяра уникальны, мотивированы политически, а не юридически, и нарушают принцип верховенства права. Мадьяр призвал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до конца марта. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Государства-члены НАТО после падения беспилотника в Румынии рассматривают возможность разместить больше разведывательных дронов на восточном фланге, сообщает издание «Политика» со ссылкой на дипломатов. Уточняется, что представители Альянса сегодня обсудили программу ускоренной закупки дронов, однако не ясно, когда состоятся эти закупки. Помимо этого, по данным СМИ, государства-члены рассмотрели вопрос усиления военным командованием НАТО мониторинга угроз применения дронов против критической инфраструктуры стран-участниц блока в Черном море. Власти Мехико направят 1700 сотрудников полиции, экстренных служб для обеспечения безопасности и сопровождения массовых акций в день открытия чемпионата мира по футболу, сообщил министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо. Завтра в Мехико состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу и первый матч турнира. Повышенные меры безопасности принимаются в связи с продолжающимися протестами работников образования и других общественных движений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
6: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В студии ведущий Лиса Хабалова Денис Воробьев. На прямой связи со студией автор программы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, продолжаем. Ну вот мы с вами только про инфляцию и про ключевую ставку, а тут свежее заявление президента. Владимир Владимирович, процитирую.
7: Ну, решение по этому вопросу принимает Центральный банк. Знаете, у нас по Конституции независимый орган.
6: Не, я просто...
7: посмотрим на реакцию Центрального банка.
6: Да, безусловно. Процитирую Владимира Владимировича и перейдем к нашим остальным темам. Меры в части борьбы с инфляцией дают результат. Думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Да, остальное отдаем решение конечное регулятору. У нас другие темы. И что предлагаю обсудить? С чего начать вторую половину программы? Внесут в Госдуму законопроект, который может запретить, это очень важно, а то, знаете, увидят инициативу депутатов, коллеги-журналисты иногда расхватывают, говорят, что вот уже точно запретят. Здесь подразумевается запрет депутатам и сенаторам, также их семьям владеть недвижимостью за пределами нашей страны. Параллельно...
7: Ну, глупость, что тут сказать? Ну... Глупость, очередная глупость, просто продиктованная... По всей видимости, логика избирательной кампании.
6: Просто странно, знаете, такой пиар-ход слышать, от, опять же, от депутата Государственной Думы.
7: Вот. Ну, так потому что выборы. Ну, Денис, наверняка все депутаты и сенаторы читали Конституцию. Вопрос о том, каковы ограничения для лиц, которые занимают государственные должности Российской Федерации, к которым относятся депутаты и сенаторы, этот вопрос теперь вынесен на уровень Конституции. Это было решение президента в рамках реформы 2020 года. То, что касается сенаторов, это 95-я статья, то, что касается депутатов, это 97-я статья Конституции. Там сказано, нельзя открывать счета в зарубежных банках за пределами Российской Федерации и хранить там наличные деньги. Точка. Поэтому дальше можно фонтанировать, запрещать, предлагать запрещать одно, второе, третье, пятое, десятое. Но Конституция пошла вот по этому пути. Она установила определенный перечень ограничений непосредственно в нормах конституционных. То есть это вопрос теперь уровня регулирования Конституции. Там и для президента установлены определенные ограничения. И, как я сказал, для сенаторов и депутатов в соответствующих статьях. Поэтому, ну, внес депутат в рамках своей избирательной кампании, надо ему о чем-то рассказывать своим избирателям. Ну, это, наверное, сделано для того, чтобы мы с вами вот потратили 2 минуты эфирного времени на то, чтобы обсудить, что есть такая инициатива. Ну, дальше можно закончить, перейти к следующему.
6: Да, поэтому специально обезлично об этом говорю, чтобы не создавать излишней рекламы. Да. Я просто напомню, действительно, и подтверждаю ваши слова. С 1 июля 2021 года, если я не ошибаюсь, Андрей Александрович, вступили законы, которые еще и запрещают двойное гражданство иметь или вид на жительство госслужащим российским.
7: Эти законы принимались во исполнение конституционной реформы 2020 года. 1 июля вот у нас будет очередная годовщина, когда прошел референдум соответствующий, да, конституционный, ну, не референдум, а общероссийское голосование, как это называлось, да, и граждане высказались по поводу новой редакции Конституции. И в этой Конституции есть тот самый перечень ограничений, которые должны соблюдать депутаты, сенаторы, президент, то есть лица, которые занимают государственные должности Российской Федерации.
6: Да, все... Да, Андрей Александрович, спасибо. Извините, не мог просто в рамках комментария, но не мог не спросить. Ну как у сенатора не спросить, да, недвижимость за рубежом?
7: Я могу вам рассказать, как есть.
6: Да, да, и за это бесконечно благодарен и ценю. Едем дальше. Вот есть классный, на мой взгляд, позитивный очень пример, когда зарубежная площадка, онлайн-платформа идет на конструктивный диалог с нашими ведомствами, в данном случае Минцифры и Роскомнадзором. Я сейчас подвожусь к теме разблокировки онлайн-платформы Roblox в нашей стране. Понятно, было много вопросов, особенно по части защиты детей от вредной и опасной информации. Ну и, как оказалось, действительно эта площадка признала, что существующие технологии, они были опасны, и заверила наше ведомство о гарантиях реализации на платформе вот такого комплекса мер для дополнительной защиты детей. Так можно ли сказать, что для разблокировки тех или иных цифровых сервисов, мессенджеров, платформ достаточно просто сначала выслушать позицию Российской Федерации?
7: Нет, недостаточно.
6: Вступить в диалог, а потом понять вопросы, претензии и, соответственно, их исполнить. Да.
7: Вот я пытаюсь объяснять, там таких вопросов много, про разные блокировки, запреты и так далее, и так далее. Есть один очень простой принцип, да, в этой сфере. Вот это Roblox, да, это компания, ну, скажем так, это международная большая компания, которая работает в разных странах, да, и мы понимаем, что она сталкивается с различными требованиями, юрисдикциями, правилами и так далее. Вот сейчас все государства, они определяются с чем? Если есть какая-то транснациональная компания, которая работает трансгранично, да, то есть у нее есть офисы представительства, или просто ее пользователи находятся в разных там городах, странах и континентах. Эта компания должна соблюдать местное законодательство или нет? Это вопрос не праздный, это вопрос суверенитета страны. Да? То есть вы можете добиться и заставить всех, кто работает на вашем рынке, соблюдать законодательство государства, либо не можете этого сделать. Да? У нас нашли в отношении ряда компаний, ряда отраслей, достаточно эффективно действующие механизмы, на мой взгляд. Да? Это доставляет неудобства, безусловно, гражданам и пользователям. Мы помним, с Роблоксом то же самое, там дети жаловались, там, да, писали, кто вовлечен в игру там, с этой платформой. Так вот, ну, это хороший, как вы, дети, справедливо сказали, пример, когда такая компания не заняла позицию, как часто бывает, слушайте, вот у меня есть мои внутренние корпоративные правила, что называется правила площадки, да, хотите, работайте со мной, не хотите, не работайте. Вот примерно такую позицию заняло большинство социальных сетей крупных, да, или мессенджеров, отказываясь учитывать особенности местного законодательства, той страны, откуда пользователи приходят на эти площадки. В данном случае это другой пример. Они действительно вступили в контакт с Роскомнадзором, поняли, в чем состоят как бы претензии, в чем проблемы, да, как бы видят регулятор здесь, нашей территории. И этот диалог, как справедливо сказано, привел к тому, что сейчас регулятор говорит, слушайте, давайте это разблокируем. Вот, собственно говоря, и все. Да? Это не вопрос там свободы слова, еще чего-нибудь там. Тут есть политика, безусловно, потому что когда государство защищает свой суверенитет и требует выполнения законов, которые на этой территории приняты. Что такое суверенитет? Суверенитет – это способность осуществлять всю полноту государственной власти в пределах определенной территории. И вот государство либо способно это делать, либо нет. Да? И, соответственно, ну вот в данном случае мы видим, что это не просто какой-то там каприз, да, Роскомнадзора. Нет, если выполнены требования, Роскомнадзор идет на то, чтобы восстановить полноценную работу вот в данном случае этой платформы у нас в стране. Вот, собственно говоря, и все. Это касается Телеграма и всех других ресурсов, которые у нас здесь работают. И у кого пользователи являются резидентами Российской Федерации, граждане?
6: Либо исключительно, знаете, коммерческая сторона вопроса. У нас же есть замечательный пример в лице Китая. И понимая, что это огромное государство с огромным количеством населения, которое может быть потенциальными пользователями той или иной платформы, но при этом у Китая достаточно жесткие требования. Даже по части, вот если Roblox, да, это видеоигра, по сути, то отдельные издатели под государство, под страну, под ее рынок могут, да, там очень существенные изменения вносить в продукт исключительно для китайского региона. Но, опять же, да, тут вопрос...
7: Это для этих компаний, это во многом тоже коммерческая составляющая. Да, мы помним разного рода скандалы там, когда пытались, помните, заставить ряд телевизионных компаний перестать транслировать NBA, по-моему, в Соединенных Штатах. Они сразу сказали, да что вы с ума сошли, это такое количество денег, столько рекламы, столько людей садятся к экрану в этот момент времени. Ни за что не будем, вы там хоть, не знаю, все что угодно творите, будем показывать. Здесь то же самое, да, действительно, китайский рынок сейчас огромный, поэтому хочешь ты, не хочешь, либо ты работаешь на китайском рынке, либо нет. Китай тоже создал, она по-другому устроена, да, как бы эта система в Китае, интернет китайский немножко по-другому регулируется, не так, как у нас. Но, тем не менее, Китай тоже в состоянии, как суверенная страна, сказать, я запускаю на свой рынок информационный рынок, да, цифровой рынок, только те ресурсы, которые готовы соблюдать мое китайское регулирование на этой территории. Что вы там делаете в Соединенных Штатах, меня не интересует. Вы у меня хотите работать, вот работайте по таким правилам. Кстати, Соединенные Штаты то же самое делают, да, но только еще более жестко. Они заставляют просто продавать американским владельцам, да, как бы те подразделения компаний, которые занимаются работой на американском рынке, да. То есть каждое государство ищет какой-то свой собственный механизм того, как воздействовать через законодательство и через своих регуляторов на тех, кто работает на внутреннем рынке. Вот, собственно говоря.
6: Александр, вот вы говорите о дискуссии, которая действительно сейчас ведется, говоря об транснациональных компаниях, да, нужно соблюдать законодательство или нет. Это же можно отнести и к искусственному интеллекту, я так полагаю. Президент очень активно
7: Ко всем абсолютно, да. Ко всем и к искусственному интеллекту в том числе.
6: То есть, вот, наверное, можно уже
7: компании, которые предоставляют такого рода услуги, да. Там, правда, в сфере искусственного интеллекта сразу возникнет множество вопросов, а и тоже их страны по-разному регулируют, да, кому там принадлежит контент, кому принадлежат интеллектуальные права. Кто-то принял решение, что это все права граждан, ну вот базово там, да, как бы европейская концепция. Американцы считают, что все это принадлежит корпорациям, ну тому же самому там Фейсбуку, да, поименуйте его только правильно там со всеми оговорками. А китайцы считают, что все это принадлежит государству, условно говоря, да, я так сильно упрощаю для радиослушателей схему, но похоже, что китайская модель, она очень эффективная в этом смысле, потому что иначе мы каждый раз сталкиваемся с тем, что ты должен постоянно давать разрешение на использование либо персональных данных, либо той информации, которую ты размещаешь в сетях. И это, ну, немного тормозит эти технологии, да. Пока китайская модель такая достаточно эффективная, американская тоже, когда корпорации, да, являются владельцем всего. Недаром же там вы можете потерять буквально весь свой контент на своей странице, да. Почему? Потому что это принадлежит площадке. Вы создаете этот контент, но прав-то, по большому счету, у вас никаких нет. Вашу страницу просто могут одномоментно удалить по правилам этой площадки, и вы ничего практически не можете с этим сделать. И это даже не будет считаться цензурой. Да, потому что в Америке цензура – это только со стороны государства. А когда площадка вас банит даже за политическую позицию или за высказывание, которое не нравится модератору, это не цензура, это правило площадки. Вот как бы и государство делает выбор. Вы в какой системе хотите жить? Когда вам площадка все что угодно навяжет и забанит вас в любой момент и уничтожит весь ваш контент, да, там, американская модель условно. Или вы живете по правилам, когда государство говорит, вот закон, он может быть несовершенным, он может кому-то не нравиться, он может чьи-то права ограничивать. Но вы можете пойти в суд хотя бы, вы знаете эти правила. Потому что правила, которые устанавливает площадка, их никто не знает, их модератор, ну, по сути, в большинстве случаев просто придумывает на ходу. Да? У меня просто есть такие полномочия от площадки. Вот, собственно, выбирайте между первым, вторым и третьим. Поэтому наша модель – это регулятор государства. И да, если вам не нравится что-то, если вас где-то, извините, забанили, вы можете всегда это оспорить.
6: Да, при этом уже есть десятки, ну, наверное, если не сотни примеров, когда очень много аккаунтов просто действительно заблокировали без суда и следствия. Говоря, опять же, исходя исключительно из позиции человека. Вот и все, поэтому здесь вопрос.
7: Да, на международных площадках это норма. Да, вы как бы должны тоже понимать, что это норма.
6: Андрей Александрович, в таком случае, да, вот упомянули Facebook, он принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, да, это важно проговорить. В таком случае еще вопрос по теме. Для достижения суверенитета, технологической независимости, вот знаете, я наблюдаю за примерами разных стран, Австралии, например, в частности, да, где решили очень легко и просто взять и законодательно ограничить. Вот детям до 16 лет все, не пользоваться, соответственно, социальными сетями, даже если родители разрешили. Я так полагаю, для достижения этого самого суверенитета необходимо государствам вступать в такую гонку по созданию собственных ИИ, мессенджеров, социальных сетей, иначе это будет чревато либо отсутствием, либо вот таким перетеканием детей, опять же, в первую очередь, подростков на зарубежные сервисы, которые могут нести, ну, порой даже прямой вред для человека.
7: Ну, это так. Эти зарубежные сервисы, кстати, президент, по-моему, на форуме экономическом, да, высказывался об этом. Зарубежные сервисы, да, они могут быть очень удобными, они могут быть очень разумно сконструированы, и многие пользователи, ну, как бы, находятся на этих площадках, им это нравится, и справедливо нравится, да, это очень удобно. Но цена этого, что вас в любой момент могут выкинуть, да, оттуда, запретить вам, удалить вашу страницу, вход по правилам, которые вам непонятны, да, то есть вот это всегда такая плата существует. Либо вы работаете, и мы заставляем такие площадки, собственно говоря, работать по правилам, по законодательству наших стран. Я не являюсь сторонником вот той модели в Австралии, когда детям на государственном уровне запрещают пользоваться соцсетями. Да, мы как-то это обсуждали, ну, в эфире, сколько-то недель назад. У нас нет механизмов контроля. Я думаю, в Австралии их тоже нет, по большому счету. И я скорее являюсь сторонником того, что такого рода вопросы должны решаться в семье. То есть родители должны определить, ребенок может пользоваться соцсетью, какой соцсетью. Есть там технология, в конце концов, родительский контроль, да, и это хотя бы понятно более-менее, как родитель может проконтролировать своего ребенка. А когда на законодательном уровне такого рода вещи устанавливаются, ну, сразу надо ответственность установить, да, за неисполнение, иначе это все, ну, как бы не работает. Поэтому, ну, Австралия пошла по этому пути, посмотрим, насколько эффективно такое регулирование будет.
6: Мне кажется, нет. Ну, вот знаете, просто год уже прошел с момента, когда эту инициативу воплотили в жизнь, и, как оказалось, отдельные ресурсы аналитические показывают, начинают скачивать все обходные эти приложения, а это, ну, еще, видите, еще больше, ну, да.
7: Это ладно, если родитель, как бы, да, ну, согласен с таким запретом, а если нет? А если родитель через свой аккаунт предоставляет возможность ребенку доступ к какой-то соцсети или к мессенджеру.
6: Ну да, тут можно долго. Это, понятно, будут разные практики и опыты. Но еще заключительный вопрос от Александра Александровича по искусственному интеллекту, уж простите меня, но в образовательной среде, вот у нас, в России, хочется вот вашу позицию, ваше личное частное мнение услышать. Где эта грань допустимости применения искусственного интеллекта на фоне соответствующей новости, когда Верховный суд Татарстана решил отчисление за сгенерированный диплом, например, незаконно?
7: Хороший вопрос. Я как бы пока придерживаюсь такой позиции, что искусственный интеллект может применяться в образовании в том числе и при написании работ. Я вам как профессор, заведующий кафедрой, да, в университете по теории права говорю. У нас нет сейчас никаких нормативов, связанных с тем, как этот искусственный интеллект может использоваться при написании разного рода работ, да, квалификационных. Касается дипломов, там, диссертаций и так далее. У нас есть стандарты, которые затрагивают проверку работ по системе антиплагиат. Да, это выстроенная система, и мы хорошо понимаем, какие там допуски. То в данном случае правил нет. Я думаю, что суд в Татарстане, он в первую очередь этим руководствовался, да, потому что нет, не установлены правила, по которым вот там конкретный ребенок, не знаю, девушка, молодой человек могли бы использовать искусственный интеллект при подготовке своей работы. Знаете, мы не можем сделать вывод, что, используя искусственный интеллект, человек не разбирается в этом, да, и что значит использовал искусственный интеллект? Как редактор можно использовать, да, как бы определенный. Можно обрабатывать информацию с помощью искусственного интеллекта, искать ссылки, да. Ну, то есть, поверьте, я вот с этим, поскольку работаю, я тоже использую периодически искусственный интеллект как вспомогательный инструмент. Нам, наверное, придется, возможно, что на уровне министерства профильного, тоже подумать над тем, так же, как в свое время приняли решение по системе антиплагиат, подумать, как проверять на использование искусственного интеллекта. Но это такая вещь непростая. Вы, наверное, знаете, да, что было судебное решение, которое, вернее, была жалоба в суд, которая была полностью написана искусственным интеллектом. Да. Не слышали эту ситуацию? Там проблема была в чем? В том, что при написании этой жалобы искусственный интеллект выдумал несуществующую практику, в том числе Верховного суда. Просто ему нужно было это для обоснования позиции. По-моему, кассационная жалоба была. Но судьи кассационного суда, когда получили эту жалобу и увидели соответствующие ссылки, они поняли, что что-то не то, потому что нет таких решений Верховного суда. То есть люди квалифицированные все-таки в суде. Ну, это кассационный суд, понятно, что люди очень грамотные и с большим опытом судебным. И как бы, ну, там быстро, и даже суд наложил определенные санкции на ту сторону, которая использовала искусственный интеллект таким образом. Поэтому я бы ребятам не рекомендовал это использовать, потому что там могут такого понаписать, и такие примеры, особенно из какой-нибудь сферы естественных наук, надо выдумывать, что мало не покажет.
6: А ведь всегда так складно, знаете, любая ИИшка отвечает, даже если ты не прав, но все равно найдет.
7: Она подберет, если она понимает, что тебе это надо, она подберет примеры или выдумает их, как было вот в конкретном случае, о котором я сказал, да? То есть это в юридическом сообществе, во всяком случае, это очень серьезно обсуждалась такая история. Посмотрите, на что заточен искусственный интеллект. Он заточен на то, чтобы в любом случае удовлетворить вас как пользователя. Если нужно что-то придумать, он придумает. Mm-hmm. Кстати, было много, даже уже, насколько я понимаю, больше на Западе, но даже судебных дел, потому что искусственный интеллект дает рекомендации не только юридические, но и медицинские. Да, и кто как бы потом за эти рекомендации отвечает. А там люди, ну, порой, ну, скажем так, принимали препараты, которые вели к очень, ну, тяжелым последствиям, потому что он тоже выдумывал разного рода схемы лечения и использовал препараты не так, как предполагал производитель этих препаратов медицинских.
8: Андрей Александрович.
7: Это пока достаточно опасная история, да?
8: Вы так интересно рассказываете. На самом деле час прилетел для меня, я заслушалась. Но у меня вот простой вопрос получается, очень простой. Все-таки вы считаете, что за искусственный интеллект, за его использование отчислять нельзя? Нужно просто нельзя. Разработать какой-то определенный закон.
7: Да. Конечно, нельзя. Нельзя никого отчислять. Это технология, это допустимая технология. И наши компании, в том числе государство, посмотрите, Сбербанк, насколько компания продвинулась, да, в части своего продукта, да, искусственного интеллекта, которым я, кстати, тоже пользуюсь и очень им доволен. Да. Конечно, отчислять за такого рода вещи нельзя, поэтому я не погружаюсь, обычно стараюсь конкретные судебные дела не комментировать, но я скорее здесь соглашусь с судом в Татарстане. Ну, нельзя отчислять.
8: Ну, вот приятно слышать, что вы сами пользуетесь, просто нужно подходить к делу с умом, получается. Вот и
7: ну,
8: все.
7: Подходить как к вспомогательному инструменту, да, не полагаясь полностью на это. Он не должен подменить врача, юриста и человека, который получает образование.
8: Ну, вот у нас тоже был эксперт на связи с нами, педагог, как раз она тоже сказала, что в нынешних реалиях даже грех не пользоваться искусственным интеллектом, потому что он действительно может очень сильно где-то помочь.
7: Ну, я соглашусь. Знаете, когда я учился в школе, я еще был маленьким ребенком, только-только появились калькуляторы, да, такие самые примитивные. И тоже я помню очень хорошо этот спор. А можно ребенку пользоваться вот калькулятором? Да, вот я 72-го года рождения, и как раз только-только там, в 80-й, по-моему, год появились первые самые простые вот эти калькуляторы, просто такие достаточно примитивные, ну, по современным нашим стандартам. И та же самая была дискуссия, а будет ребенок, научится он считать, если вот вдруг он этой вот машинкой будет пользоваться, когда делает домашнее задание. Все то же самое. Возникает у нас с вами, да?
6: Я ложку дегтя просто. Да, я хочу добавить ложку дегтя. Вот по частому случаю, который как раз рассматривал Верховный суд Татарстана. У студентки, между прочим, оригинальность диплома была меньше 50%. Это вот говоря о степени.
7: А что в данном случае это оригинальность?
8: Ну вот, кстати, да.
7: Нет, оригинально, понимаете, я и говорю, что нет пока норматива, связанного с тем, что делает, что как бы допустимо с точки зрения добавления в работу со стороны искусственного интеллекта. Вот такие нормативы по антиплагиату есть. Да? Они тоже не просто их вырабатывали, но их выработали, все с этими стандартами согласились. И сегодня, как бы, если работа не проходит через систему антиплагиат, она не может быть защищена, ее не засчитают как там дипломную, курсовую работу, неважно. Если такой вопрос уже встал, ну давайте профильное министерство попробуем договориться, а как нам выявлять использование искусственного интеллекта в работе и какой допустимый предел для такого рода историй.
8: Очень важно, чтобы ваш этот ответ разошелся в массы максимально сильно, мне кажется, для того, чтобы студентам как-то стало проще, потому что действительно для них это сейчас очень актуальная проблема.
6: Спасибо большое, Андрей Александрович. Время пролетело. Андрей Клишес был в эфире «Радио Спутник», представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, ведущий Лиса Хабалова, Денис Воробьев были для вас в студии. Всего доброго. До свидания.
8: До свидания.
1: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: знать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 4 мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ВСУ. Оппозиционный политик призвала власти Молдавии обсудить с Россией новую вакцину от меланомы. Власти Мехико предупредили о перебоях в работе транспорта из-за протестов перед чемпионатом мира. Подробности далее. 4 мирных жителя ДНР пострадали сегодня из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в Горловке пострадали женщина и два мужчины, также в Енакиево ранен мирный житель. Отмечается, что пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь. Камеры видеонаблюдения будут изъяты после смертельного ДТП с участием автобуса и легковушки в Екатеринбурге, чтобы установить степень вины водителей. Оба водителя не пострадали. Об этом сообщил замначальник управления госавтоинспекции по Свердловской области Денис Митришов. ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло сегодня в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора региона Дениса Паслера, в настоящее время известно о 4 погибших, среди них ребенок. Еще трое госпитализированы. Видео с места ДТП в Макс-канале «Радио Спутник». Принятие Украины, находящейся в состоянии войны, в Евросоюз было бы равнозначно прямому вступлению объединения в военный конфликт, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он также отметил, что еще одним фактором, сдерживающим ЕС от принятия Киева в свой состав, является тот факт, что в Брюсселе нет уверенности, что они смогут опереться в таком случае на США. По словам Пушкова, Украина также не готова стать членом Евросоюза. Он напомнил, что объединение есть жесткий список требований к странам-кандидатам, при этом Украина к ним даже не приближается. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» Виктория Фортуна сообщила, что подала официальный запрос молдавским властям с требованием обсудить с Россией возможность применения в республике разработанной российскими учеными новой вакцины от меланомы. По словам Фортуны, она не требует безусловного принятия какого-либо метода лечения, а просит, чтобы государство проанализировало доступные варианты, проконсультировалось со специалистами и предоставило гражданам прозрачную информацию. Политик обратил внимание на то, что в Молдавии ежегодно примерно у 20 тысяч человек диагностируют рак, а почти 9 тысяч пациентов умирают от онкологических заболеваний. Власти Мехико подготовили экстренный план работы общественного транспорта на случай перекрытия дорог и массовых акций протеста накануне открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил министр мобильности столицы Эктор Улисес Гарсия Ньета. По его словам, к работе будут привлечены автобусы РТП. Это система, дублирующая метрополитен, а также городской электротранспорт, скоростные автобусы и транспортные коридоры города. Чемпионат мира по футболу стартует в Мехико завтра. В последние недели в столице продолжаются протесты работников образования и других общественных движений, часть из которых планируют акции в день открытия турнира. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». С вами в студии Лисо Хабалова. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 инфекций, от которых нужно прививаться каждому. Сейчас подробнее об этом поговорим с нашим экспертом, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухарев. С нами на связи Алексей Леонидович. Здравствуйте.
3: Да, здрасте, здрасте.
2: Алексей Леонидович, скажите, пожалуйста, глава Роспотребнадзора назвала 8 прививок обязательными для каждого. А что будет, если человек не сделает ни одной из них?
3: Будет, заболеет. Вот. Во-первых, если таких вот гениев будет много, вот, ну, соответственно, будет расти резервуар для болезни. И, соответственно, раз будет резервуар, все больше и больше людей будет болеть. Вот. Причем, ну, вот эти вот 8 прививок, там, собственно, нового-то ничего нет, они все были обязательными, кроме гепатита. Вот, поэтому, ну, еще и при Советском Союзе их всех прививали, там, пока не появились там какие-то более современные, прививали отдельно, потом стали прививать комбинированно, но эти все болезни, они как бы социально значимые, и стоит вот чуть-чуть на это дело как бы так начать смотреть сквозь пальцы, сразу начинается через какое-то время там пик заболеваемости, как скорее вот к нам приходит там из братских и не очень братских республик, где перестали прививать, вот с приезжими приходят эти болезни, и как бы из года в год вспышки появляются.
2: Алексей Леонидович, смотрите, вот читаю статистику. По данным доклада Роспотребнадзора, они говорят о том, что фиксировали случаи превышения среднемноголетнего уровня заболеваемости по целому ряду инфекций. Среди них корь и краснуха, например. Вот почему заболеваемость корью и краснухой выросла так резко? Раньше ведь мы с ними достаточно успешно боролись.
3: Ну, потому что появились всякие антиваксеры, вот, и просто бардака больше стало. И поколение, которое сейчас выросло и вступило, скажем так, в активную жизнь, в том числе и в репродуктивный период, а чем эти вот два заболевания особенно плохи? Потому что если ими заболеть во время беременности, особенно краснухой, риск родить больного или ребенка с уродствами, он существен, причем настолько, что это является, собственно, показанием для прерывания беременности. Понимаете, и корь недалеко ушла. Поэтому вот перестали прививать там или стали получать за деньги, не за деньги, за уговоры отвода от прививок там умные мамаши. Вот, ну и выросли дети, начали болеть.
2: Алексей Леонидович, а может ли быть такое, что просто болезнь стали лучше диагностировать? То есть сейчас как-то шире используют современные тесты?
3: Проблем диагностировать краснуху и корь не было никогда, потому что они очень драматические, они показательные, и этот диагноз, он, собственно, испокон веков ставился клинически. Вот, конечно, как бы, когда ты это подтверждаешь лабораторным анализом, это все лучше. Вот, но она вот для опытного доктора, когда ты видишь краснуху, ты ее ничем, ничем не перепутаешь. Она просто очень прям вот такая вот, как правило, идет по учебнику. Раз, два, три, там, центростремительная сыпь, там, все дела, пятна всякие там в нее. Ну, в общем, кто это видел, тот это поставит без всяких анализов.
2: Алексей Леонидович, у меня, знаете, такой вопрос больше для себя, возможно, потому что я аллергик, например, и многие прививки... У меня был анафилактический шок, я лежала в реанимации, там, какое-то достаточно продолжительное время, и мне...
3: Ну, на что у вас это было?
2: Лефлобакт. Лефлобакт и метронидазол. Вот с тех пор у меня
3: это,
2: действительно...
3: Это к прививкам-то какое отношение?
2: Ну вот, а теперь очень многое запрещено мне делать. То есть на какие-то... Я вот сейчас не вспомню, какое делал прививку, но у меня была аллергическая реакция. Вот что делать таким людям, например,
3: ну,
2: как
3: делать,
2: я?
3: Ну, делать читательно внимательно читать инструкцию. Mm-hmm. Вот, потому что, как бы, ну, репертуар нашего организма на разные аллергии, ну, он миллионы комбинаций. Вот, и, ну, мы же не можем человеку запретить все, если у него была на что-то аллергия. Соответственно, есть как,

0: Понимаете, вот посмотрите статистику там смертности даже там во дворце. И вы увидите, что она там, ну суровая такая. И в этом во многом детские инфекции виноваты.
1: А вот есть ли какой-то... Ну, процент, возможно, населения. Может быть, конечно, я сейчас говорю бред какой-то, и такого нет. Но вот мне стало интересно. Посмотрим. Может быть, какой-то процент населения должен быть привит для того, чтобы инфекция перестала распространяться, например?
0: Ну, он вполне научно просчитан. Это минимум там должно быть привито от 50 до 70% населения. Тогда резервуар сжимается. Ну как, мы оспу победили. Стали всех прививать, и она исчезла. А сейчас она опять вылезает где-то. Эндемические вот из очагов, пожалуйста, вот все очень наглядно, и это мало что так хорошо изучено медицинской статистикой и наукой, как вот эти вот все вещи.
1: А может ли быть правда, что после ковида наша иммунная система стала в целом вообще, в принципе, слабее, теперь хуже справляется даже с какими-то обычными вирусами?
0: Это что, ковид первый, что ли? Он был такой забористый. Но он, во-первых, видоизменяется, во-вторых, извините, мы тоже не просто так стали там доминирующим видом на планете. Мы очень хорошо приспосабливаемся ко всему. Вот. И наша иммунная система, она удивительная просто. Она удивительна, насколько она может быть гибкой.
1: Алексей Леонидович, мне вот еще что интересно. Если в детском возрасте прививки сделаны, то во взрослом возрасте это нужно повторять, получается, или нет?
0: А тут все очень индивидуально. Какие-то вещи считались там на пожизненно, какие-то нет. Но поскольку мы все-таки, с одной стороны, все похожи, а с другой стороны, мы все-таки разные. Вот, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, просто если ты собрался там расплодиться, если мы говорим про женщин, да, вот, для мужчины это все равно. Кроме свинки, естественно, она может сделать тебя бесплодным, если ты мужчина. Вот, к сожалению. Вот. А для женщин, просто есть давным-давно уже, официально утвержденный список анализов, торч-панель там, и прочие вещи, которые включены туда, и кори, и краснух. Посмотри антитела. Вот, если они низкие, сделай прививку, потом иди и размножайся.
1: Алексей Леонидович, и последний вопросик я вам задам. Как можно убедить сомневающихся родителей, что прививать детей от кори краснухи – это не страшно, не опасно, наоборот, необходимо?
0: Есть жесткий вариант – это просто сводить кого-нибудь в инфекционную больницу, чтобы он посмотрел на какие-нибудь случаи энцефалитов, миокардитов, и как люди инвалидами становятся или умирают. Ну, это понятно, всех не сводишь. И вообще, на самом деле, эта проблема, она иррациональная. Причем настолько иррационально, что иногда просто диву даешь, человек с одним, с двумя высшим образованием. А начинаешь на эту тему говорить, и появляется какое-то заячье такое упрямое выражение на лице. Знаете, как упрямый заяц такой. Ему что-то доказывать бессмысленно. Настроился, и все. И причем чем более дикая идея, тем сложнее как-то убедить, потому что были много историй на эту копию ломали. Один был гений на Западе, он вдруг объявил, что от прививок люди аутистами становятся.
1: Алексей Леонидович, простите, к сожалению, время заканчивается. Спасибо вам огромное за такой развернутый ответ. Я напомню, с нами на связи был врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
2: Радио «Спутник».
1: Минтруд запускает новый порядок. Страховые пенсии по старости, включая досрочные для многодетных матерей и родителей детей-инвалидов, будут назначать автоматически, подавать заявления и собирать справки больше не нужно. Система должна рассчитать все сама, стаж и коэффициенты. Подробнее мы сейчас об этом поговорим с нашим экспертом, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Александр Львович, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой системе. Вообще, как именно эта система узнает, что человек достиг уже пенсионного возраста? Можно ли ей доверять, что она ничего не перепутает?
3: Во-первых, вы можете в рамках своих госуслуг забраться на портал социального фонда и, например, посмотреть состояние своего пенсионного счета. И вы там увидите все те данные, по которым, собственно говоря, и назначается пенсия. То есть и свой год рождения, вы увидите там, в том числе, например, все места работы,

0: которые у вас были официально оформлены, и вы увидите количество баллов, которые вы заработали в течение вот своего трудового периода, в тот момент, когда работодатель перечислял за вас взносы в социальный, ну, раньше пенсионный фонд, сейчас социальный.
1: Александр Львович, а зачем вообще понадобилось менять эту систему? В чем проблема была какая-то в старом порядке с заявлением? Приходишь, все решаешь?
0: А смысл в заявлении сейчас какой? Если система автоматически считает ваш стаж, соответственно, да, так сказать, и она четко знает, на что вы можете претендовать.
1: Я просто, знаете, мы так часто здесь говорим про какие-то автоматизмы, например, про искусственный интеллект в том числе, и он достаточно часто ошибается. И я, когда сейчас читала эту новость, готовилась к ней, я подумала, ну а вдруг действительно система ошибется? Что мне тогда делать? Как?
0: Во-первых, безусловно, что система может ошибиться. Да, причем эта причина не в самой, там, например, системе, да, так сказать, а, например, в том, что какие-то данные работодатель не ввел именно по вам. Ну, например, так сказать, у вас был стаж, который дает вам право на досрочную или повышенную пенсию, да, в северный коэффициент. Но работодатель по какой-то причине эту информацию в своевременно в социальный фонд не передал. Конечно, система это не учтет. Но назначение вам пенсии не означает, что она назначена раз и навсегда, и дальше уже пересмотреть ее невозможно, если вы увидели там ошибки. Ну, например, да, вы знаете, четко у вас есть трудовой договор, а работодатель, ну, вот не скачал данные о вашем трудовом договоре в социальный фонд. Это значит, что после того, как пенсия будет назначена, вы придете туда со своими дополнительными документами, которые подтвердят ваш вот этот дополнительный стаж, и вам пенсию пересчитают в пользу ее повышения. Вот, поэтому надо понимать, что, безусловно, система развивается, да, она становится как бы более наполненной данными, но понятно, что вот 90-е годы особенно, когда были, скажем так, разные форматы занятости, где-то лучше учитывали их, где-то хуже, они будут сказываться определенное время, по мере, так сказать, выхода на пенсию всех людей, имеющих вот этот стаж 90-х, то таких ошибок все будет меньше и меньше.
1: Вот. Ну, а в целом хотелось бы узнать, наверное, о плюсах и о рисках. Вот в первую очередь о рисках. Какие могут быть риски для гражданина?
0: Ну, риск только один, да, то, что система не учтет полностью те документы, да, которые в нее не внес работодатель. Это самый главный риск.
1: А плюсы?
0: Плюсы – это то, что вот действительно людям не надо куда-то ехать. Вот представьте себе человека в возрасте, да, то есть вот по новым правилам, это уже 65 лет там мужчина, 60 женщина, живут они где-нибудь в деревне. Надо ехать в отделение социального фонда, куда-нибудь в райцентр. Это деньги, это время. Вот. Соответственно, сказать, вот в новых условиях это делать не надо. То есть за вас это делает как бы система. Вот. Поэтому вот в этом плюс, конечно, однозначный.
1: Александр Львович, а что делать тем, кто не пользуется, например, интернетом, госуслугами? Их не обойдут стороной?
0: Нет. Дело в том, что вы можете увидеть то, какую пенсию вам назначили, например, посетив МФЦ. И там, соответственно, через системный консенсус обратиться в непосредственно отделение социального фонда и уточнить информацию по себе. Вот, поэтому, собственно говоря, есть разные варианты получения необходимой человеку информации. Ну, конечно, в итоге никто не запрещает прийти лично фонд социального страхования. Ну и, собственно говоря, пообщаться с сотрудниками.
1: А я еще, знаете, я вас поняла, спасибо большое. Я вот задумалась, распространяется ли новый порядок на тех, кто, например, за границей работал, когда данных, я так понимаю, в цифре у них не будет. Вот как решается вопрос с такими людьми?
0: Понимаете, вы имеете в виду, работали за границей, когда... вернее, как бы, так сказать, уже в новое время, да?
1: Ну да, вот это просто на не то чтобы на личном опыте, но у меня, например, там подруга где-то за границей работает, и она официально оформлена, но вот как быть в таком случае с ней?
0: Дело в том, что если она не вносила ее работодатель взносы в социальный фонд Российской Федерации, да, нужно понимать, что только взносы именно фонд Российской Федерации является основанием для начисления пенсии, то этого, ну, как бы ей стаж этот не зачтут. Если это особенно иностранный работодатель, иностранный юрисдикция. Поэтому здесь единственный вариант – это самостоятельно производить такие взносы в социальный фонд.
1: Александр Львович, ну и буквально там 40 секундочку у нас с вами. Я последний вопрос задам. Как быть тем, кто планирует выходить на пенсию досрочно? То есть, например, это люди, которые служащие, да, вот они пораньше выходят. Как быть в этом случае?
0: Да, та же самая ситуация. Поскольку, еще раз подчеркну, что у них формируется не только информация об общем стаже, но и специфическом стаже, им автоматически все это будет учтено и начислено пенсии в соответствии с действующим законодательством.
1: Спасибо вам большое за развернутый ответ. Я напомню, с нами на связи был профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
2: В эфире радио «Спутник».
1: Туроператоры тревожатся, россияне теряют огромные деньги за отказы в шенгенских визах, люди оплачивают отели, билеты и туры, а на границе получают отказ. Деньги им, естественно, не возвращаются, проблема массовая. Сейчас подробнее об этом поговорим с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным. Дмитрий, здравствуйте. Давайте подробнее об этом поговорим. Почему россияне теряют так много денег при подаче на въезд?
3: Ну, смотрите, как раз беспокоят не туроператоры, а самостоятельные туристы, которые минуют туроператоров, зачастую подают самостоятельно документы и некорректный пакет документов, в том числе, кстати, продолжение вашей предыдущей темы. А сейчас для получения визы необходима справка из пенсионного фонда о реальной работе, приводит к отказам, это возможно, в выдаче визы. Кстати, количество отказов для россиян сократилось, Евросоюз увеличил на 17% выдачу шенгенских виз в прошлом году, и часть стран, кстати, это заметили, и мы знаем дискуссию на эту тему. А количество отказов, наоборот, россиянам сократилось с 15%, если общемировая практика 15%, то у нас это всего 7%.
1: Дмитрий, то есть статистика все-таки положительная получается, позитивная у нас?
3: Ну, вы знаете, давайте, все-таки цифры любят счет, и если в 2019 году у нас было выдано 4 миллиона шенгенских виз по году, да,
1: да,
3: то в 2025 году это было 600 тысяч виз, но, правда, на 17% больше, чем годом ранее. По понятным причинам, почему идет рост, кстати, год к году, так как на мультивизы многоразовые фактически сейчас выдают в очень маленьком количестве, раньше наоборот, преобладали мультивизы, и даже пятилетние долгие визы были. Поэтому заявители, которые по туристическим, семейным делам, учебе, работе выезжают в Евросоюз, они каждый раз запрашивают визу. Поэтому динамика роста обусловлена отменой еще мультивиз. Ну, а динамика отказов и, кстати, потерь денег, да, она как раз говорит о некорректности зачастую подачи документов. А здесь нужно вспомнить, что у нас шенгенская виза в свое время...
1: Но здесь турист виноват или компания, например, у которой он заказан?
3: А вы знаете, как раз здесь ситуация компании, которые аккредитованы при посольствах, например, Греции, они очень корректно подают документы, и там отказов максимум 1%. И то не по независимым туркомпаниям. У нас сейчас, наверное, проблематика в другом, что есть визовые брокеры, которые в том числе через роботов делают платно, на платной основе запись в посольство, и стоит это 50-60 тысяч рублей.
1: Так как, ух ты, как интересно.
3: Слотов, да, и это только запись на подачу документов. Это не визовый сбор и не
1: 50-60 тысяч – это запись.
3: Это запись, чтобы записаться через робота, и с этим, в общем-то, пытаются что-то сделать, но пока безуспешно. И здесь, наверное, тема о другом, что ответственность визового посредника, который не имеет отношения к туризму никакого, да, Все-таки туроператор бронирует гостиницу, бронирует авиабилет, делает страховку, экскурсионную программу, помогает собрать документов. Если он аккредитован в посольстве, подает документы за туриста. Если не аккредитован, так как биометрические данные сейчас нужно сдавать и пересекать границу с биометрией, и желательно, чтобы это был 10-летний паспорт, так как ряд стран не принимает 5-летние паспорта, уже не разрешают. Угу. Туроператор очень ответственно относится к этой деятельности. И вот если бы у нас с вами были сейчас цифры статистики отказа вот, к туристическим поездкам через турфирмы, однозначно цифра будет существенно меньше еще.
1: Дмитрий, у нас осталась буквально минуточка. Сейчас задам один вопрос. Если успею, задам еще второй. Вот смотрите, хотела бы уточнить для наших слушателей, для себя в целом, можно ли заранее как-то оценить риск отказа и не покупать тур, если шансы все-таки на визу низкие?
3: Риск отказа, если вы в санкционном списке, это точно будет отказ. Риск отказа, если вы нарушали ранее законодательство в Евросоюзе, нарушали визовые сроки пребывания в стране. Сейчас работает электронная система, и, кстати, отказы тоже возникают из-за этого. Поэтому лучше, наверное, обращаться к туристическим компаниям, а если самостоятельно, очень внимательно изучать список документов при подаче на визу.
1: А вот успеваю еще буквально 15 секундочку у нас с вами. Смотрите, а страховка может покрыть такие риски? Или это уже отдельная услуга?
3: Нет, страховка есть от невыезда, но есть определенные виды страхования, но здесь есть детали. Здесь на самом деле нужно внимательно читать страховой полис. Я так отвечу на этот вопрос.
1: Спасибо вам огромное. С нами на связи был вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я и есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
9: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Движение восстановлено в Чебоксарах. После ракетной атаки стартовали работы по замене поврежденных окон в домах, сообщил глава города Станислав Трофимов. Он сообщил, что вечером на заседании оперштаб обсудил координацию работы комиссии по обходу по домам и восстановительной работы, чтобы ни одна заявка не осталась без внимания. Ранее глава Чуваши Олег Николаев заявил, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, пострадали 3 человека. Повреждены жилые дома, административные и социальные объекты. Завершено разминирование на участке автодороги и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Журой и Лебяжьем Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, по автомобильной дороге движение будет открыто завтра в полдень. Ранее Дрозденко сообщил о проведении разминирования на участке автодороги и прилегающей железнодорожной ветки между Большой Журой и Лебяжьем. Президент Пакистана Асиф Али Зардари посетил сегодня прием в честь Дня России в посольстве России в Исламабаде. Он назвал Москву надежным партнером и высказался за дальнейшее укрепление отношений. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Российский посол Альберт Хурев отметил динамичное развитие сотрудничества между странами в последние годы в разных сферах – политической, экономической и культурной. Дипломат подчеркнул, что большую роль в этом сыграл обмен визитами представителей руководства стран. Хурев отметил, что Москва считает Пакистан важным партнером в регионе и надеется на углубление сотрудничества в торговле, энергетике, инвестициях, образовании и культуре. Президент США Дональд Трамп в последнее время начал спрашивать своих подчиненных о возможности применения ядерного оружия против Ирана, чтобы ускорить завершение конфликта, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники. Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Их жертвами стали более 3000 человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Горбатого кита, запутавшегося в сетях, обнаружили у острова Кильдин в Мурманской области. Готовится операция по его спасению. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Он напомнил, что для таких критических ситуаций был создан Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он работает на базе Мурманского арктического университета, объединяя лучших экспертов. «Держим ситуацию на контроле», — добавил губернатор. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
4: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психолог Лев Черняев. Лев, я вас приветствую, меня зовут Наталья.
5: Добрый день.
4: Попробуем с вами сегодня найти смысл жизни и разобраться, почему мы его теряем, если теряем, и что такое жизненный кризис, вообще связано это или нет. Можно ли смысл жизни потерять или нет, или вообще его не бывает, и нужно ли его искать? Такого вот длинного вопроса начну.
5: Да, ну первое, можно ли потерять смысл? Скорее, это я-то думаю, что невозможно его потерять, его можно перестать и воссоздавать. Ну, потому что смысл жизни — это не вещь. Mm-hmm. Она не теряется. То есть смысл жизни или там чего угодно, там действия, эмоции, отношений, себя в этой ситуации и так далее, это некоторый психический продукт. То есть я психически создаю вот этот некоторый внутренний концепт, смысл. И этим я отвечаю на два вопроса, как правило. Для чего и зачем? Вот зачем мне это нужно и для чего я это там делаю? То есть некоторые там действия. И часто это смысл помогает успокоиться. Он вообще-то так, ну, структурирует картинку мира, структурирует, помогает, я себя, сам себе объясняю, что происходит, для чего происходит. И меня так спокойнее становится, не так тревожно.
4: То есть это то, что мы сами себе придумываем, да, получается? Или кто-то нам сказал, что нужно это себе придумать, чтобы не нервничать?
5: Ну, первое, правда, мы их, ну, придумываем, может быть, создаем, может, формируем, как-то собираем вместе, это так. И также можно кучу всяких вещей схватить у хороших людей. Но это смыслы хороши для этих хороших людей. А для меня этот смысл не будет смыслом, а то, что называется там гештальтерапией, интроектом некоторым. То есть я беру некоторые чужие убеждения и почему-то ему начинаю следовать. Ну, может, оно правда хорошее, а может, не очень. Поэтому здесь хорошо бы так внимательнее посмотреть с чужими мнениями.
4: Я правильно понимаю, что вот этот поиск смысла жизни — это такой, ну, как придуманная история, потому что раньше, собственно говоря, этим особо никто не занимался, потому что были там задачи добыть себе еду, придумать, как дожить до следующего дня и так далее. И, в принципе, смысл жизни сводился к тому, чтобы дожить и прожить, и как бы пережить день сегодняшний. А когда появились всякие у нас, скажем так, послабления, то вот мы теперь сели, нам больше нечем заняться, не нужно себя руками вот каким-то трудом таким занимать, и можно сесть и подумать о том, кто ты, зачем и что тебе делать дальше.
5: Кто я? Это, наверное, может быть, даже не смысл. Это такое самоопределение себя. И это очень хорошо. Это такая прям прекрасная альтернатива смыслу. А вот не зачем я тут, а кто я тут. И это такой вопрос про идентичность. Кто я там? Как психолог, там, как человек, как, не знаю, как слушатель, как собеседник, кто я сейчас больше, чем я себя сейчас распознаю. Это отдельная часть. Если этого смысла, может, нет никакого. Потому что я сейчас человек, есть какой-то смысл? Наверное, нету. И можно не определять это дело. Поэтому то, что это ну, какое-то недавнее занятие, да и вроде бы нет. Так если посмотреть на философов, начиная там, бог знает с кого.
4: Это их профессия такая была.
5: Да,
4: заниматься которые... философией, искать вот эти непонятные кому-то простым людям вещи.
5: Ну, я думаю, что философия, она помогает человеку как-то определиться со сложностью своей психики. Потому что, ну, психика такая сложная система, и человеку сложно, как-то трудно ее уловить, понять, как она работает. И нужно хоть какие-то реперные точки, какие-то опоры создавать для того, чтобы было проще ну, себя как-то видеть, другого видеть, что происходит. Ну, как-то вот для чего это тоже хорошо, так какие-то. Ну, вот можно уже не думать про это. Поэтому нет, достаточно давно Сократову прямо увлекался. Сократ, в смысле, был каким-то, может быть, в хорошем смысле первый гештальтерапевт, потому что он задавал такие вопросы, осмысляющие, тупиковые, провоцирующие, будоражащие человека, и людям было сложно с ним.
4: А бывает такое, что к онлайн приходит, не знаю, насколько это распространенный запрос, а я в тупике, не знаю, что мне делать дальше.
5: Да, конечно, но это, может, не так звучит, но вполне... Ну, вообще-то вы описываете кризис, по сути.
4: Я как раз хотела перейти к кризису.
5: Да, да, да. Он приходит с некоторой позиции. Может, у него там смысл жизни закончился, но под смыслом он будет подразумевать там семейные сценарии, например. То есть это некоторые традиции. Что он должен был сделать как мужчина или как женщина? Вот это он сделал. То есть у него такой быстрый ответ на вопрос, зачем я это делаю, закончился. Потому что мама сказала, потому что папа сказал, потому что нас принято в семье, потому что так хорошо, потому что богатых любят, там, не знаю, потому что успешных вообще восхищаются все. Окей, он этого попробовал, а что-то удовольствия никакого не пережил. И у него это заканчивается. Он говорит, у меня смысл закончился. Да у него стандарты жизни закончились, а не смысл закончился. И он приходит с этим в состоянии кризиса. То есть он осознает, что то, как он организует свою жизнь сейчас, ему перестало нравиться. Он перестал себя убеждать, что ему вот хорошо. Ну, там, какие-то системы утешения перестали хорошо работать.
4: Ну, или получение удовольствия, да, как вы сказали?
5: Хорошо бы разводить удовольствие и удовлетворение.
4: Так, а чем отличается?
5: Ну, удовольствие, в смысле, такая система такая бесконечная, можно от многого чего получать удовольствие и продолжать как-то его потихонечку получать. А удовлетворение — это уже эмоция, она обозначает, что этот процесс уже можно остановить и закончить. То есть я уже, мне достаточно, я насыщен, мне хорошо, я удовлетворен. Вот теперь можно этого ну, не делать. Вот я ем на еде проще всего.
4: Угу.
5: Там возникло там достаточно, насыщение возникло. Такое голод закончился уже какое-то время назад. Легкость в теле остается, бодрость есть, подавления нету, и прям и я удовлетворен тем, как я поел. Я не переел, не убил себя едой, не ввел себя едой в транс. Там, ничего с собой не сделал, мне просто хорошо.
4: А удовольствие от еды?
5: А удовольствие я могу получать, стремиться получить удовольствие, хотя я уже удовлетворен. И тогда вот еще один кусочек, еще один пирожочек, еще одна конфеточка, еще одно что-то такое, и я вгонюсь за удовольствием. Точнее, за обещанием удовольствия. Угу. Потому что самое удовольствие было в начале. А дальше я пытаюсь там, да в разговоре с человеком, пытаться что-то там получить, или какой-то успешный успех еще больше получить, или что-то еще. Но первичное переживание было самое сильное. А я пытаюсь его вот догнать, получить снова то же самое.
4: И то есть, когда человек оказывается в кризисе, он перестает получать вот как раз удовольствие, да?
5: Нет, он как раз стремится вернуть переживание удовольствия, но у него закончилась возможность, или вообще не возникало режима удовлетворения. Он мог быть удовлетворен тем, что вот то, как он там живет, организует свою жизнь, ему хорошо, он удовлетворяется. Ну, даже исполняя чужие интроекты, правда, все интроекты чужие, ему хорошо. Но удовлетворение закончилось. Вот ему как-то он посмотрел на себя, чего я вообще, как я живу? Вот хорошо ли мне от того, как я живу? Мне интересно жить? Или я все смысл пытаюсь придумать? Ну, потому что очень часто смысл как раз подменяет интерес.
4: Mm-hmm.
5: Смысл дает рациональные причины, ну, что там делать, как-то производить. А вот эмоции дают много драйва. И удовлетворение показывает, что я вот это сделал, я удовлетворен, и через какое-то время я снова могу это сделать. Когда снова стану голодным, прочитать книжку, посмотреть кино, поговорить с хорошим человеком, прогуляться. Раз, сделал, и мне опять хорошо. И удовлетворение работает, создает хорошее состояние такого довольства.
4: Угу.
5: Суррогаты проще как-то нет. Там посложнее с удовольствием.
4: То есть я правильно понимаю, что нужно ну, научиться вот эти вот состояния свои повторять? Когда ты перестаешь вот этому, ну, как бы теряешь этот навык, ты оказываешься в кризисе.
5: Не-не-не.
4: Нет?
5: В кризисе скорее я пытаюсь новые задачи свои какие-то новые задачи по жизни решать старыми способами. Это самое простое определение кризиса. Ну, потому что, например, у меня там высокая ригидность мышления, упертость. Я вот так вот думаю только вообще про все, только через шоры. Можно, нельзя, одобрит, не одобрит, есть мне разрешение, нет разрешения и так далее. То есть очень такой коридорчик в этом. Угу. И в этом как, вот, очень легко в кризис войти. Потому что я, ну, в общем, сильно чувствую себя несвободным.
4: А не действительно зависит от возраста? То есть вот это там деление, я не помню, 30, 40, 50 лет? Или, ну, это скорее зависит от твоего занятия? Или от того, там, в каком ты в семейном положении находишься?
5: И то, и то, и то. И больше зависит, я думаю, от того, развивается человек или нет. То есть кризис – это не беда. Это не какая-то катастрофа, это не что-то ужасное. А это нормальные условия развития. То есть если человек себя развивает, как-то что-то читает, думает, какие-то строит концепты жизни, повышает свою чувствительность, там, критичность мышления, ну и так далее. Что-то он вообще как-то вся вкладывается. Иногда сам, иногда с помощью книжек, друзей хороших, или там с помощью психолога, или кого-то еще, там, то он себя развивает. То, что называется психологическое развитие, там, или даже духовное развитие, не столь важно. То он усложняется. А усложнение приводит к появлению противоречий, которых раньше не было. А противоречия, он, как он будет обращаться дальше с противоречиями, с внутренними конфликтами? Может, через кризис, если запустят.
4: То есть, если ты не развиваешься, у тебя и кризиса не будет.
5: Да.
4: Я такое могу сделать.
5: Да, правильно.
4: Если ты там каждый день, не знаю, вот работаешь, например, водителем такси, тебя все устраивает, ты, в принципе, книжками особо не интересуешься, максимум смотришь вечером какие-то фильмы.
5: Рилсы лучше.
4: Да, дома какая-то там стандартная, тоже все спокойно. Внутри тебя ничего не начнет, там, скажем так, разрывать. Потому что ведь часто же приходят и говорят, вот, допустим, у меня все одинаково, ничего в жизни не происходит. Ведь от этого же тоже может начаться какой-то кризис.
5: А это формулирование изначально, ситуация неверно сформулирована. А у меня в жизни ничего не происходит. Это я предполагаю, что есть какая-то жизнь, я, есть жизнь, и есть что-то или кто-то, кто будет организовывать происходящее в моей жизни. То есть это такая вполне инфантильная фраза. Потому что вообще-то я организую свою жизнь, и я в нее ничего не приношу нового. И я использую старые схемы жизни для того, чтобы, например, мне было менее тревожно. Ну, для того, чтобы не ориентироваться, для того, чтобы не понимать, что происходит, не чувствовать, как там переживать сложности, переживать отвращение или нет, там, разочаровываться постоянно. Но некоторые эмоции приходится переживать. Можно это не переживать, можно говорить, что нету. Отвращения вообще не чувствую в жизни, или там никогда не разочаровываюсь, не чувствую стыда и вины. Ну, какие-то странные чужие эмоции, живу без них. Но это прямо остановка. Я придерживаюсь идеи, что, ну, люди находятся в общении, они как-то все-таки потихонечку, но развиваются. Я прям, ну, не видел людей, которые не развиваются. Они все-таки что-то думают, они, наверное, себя прямо упаковывают обратно, сворачивают. Типа, шагнул, а потом раз и обратно. Но он развивается, и поэтому кризис, он неизбежен.
4: То есть все-таки рано или поздно с ним придется столкнуться?
5: Да. И не то, что с ним, а столкнуться, потому что это не внешний объект. Я начну переживать себя как недовольного тем, как я живу. Я могу, в принципе, начать, ну, употреблять психоактивные вещества какие-либо для того, чтобы не чувствовать вот эту внутреннюю критику, в критику в хорошем смысле, как анализ, что что-то не то. Вот, ну, не нравится, не, как-то вот серовато.
4: Да, себя чем-то успокаивать, я правильно понимаю?
5: Оглушать. Если успокаивать, это хорошо, а так и же по голове бах седативным веществом каким-то, и нету человека.
4: Не будем такого советовать.
5: Не надо, это прям не надо, не стоит.
4: А так все-таки это с возрастом связано или нет? Вот эти вот кризисные моменты.
5: Возраст скорее, ну, в течение там жизни человек решает какие-то сложные ситуации. Ну, даже если он все пытается, вот он все равно встречается там с растущими детьми, которые дают много всего. Там супруг или супруга тоже что-то подкидывает. Там друзья как-то, кто-то куда двинулся, что-то изучил. Ну, обязательно какая-то стимуляция идет. То есть приглашение в новые постоянно есть. И поэтому и там человек отзывается на это. А если он отзывается, значит, он будет смотреть, пробовать, чувствовать, а это усложняет его психику. Усложнение приводит к кризису.
4: И поэтому лучше что делать? Все время придумывать себе какое-то новое занятие или как?
5: Нет, скорее, первое, не шарахаться от кризиса, а второе, вообще-то, регулярно смотреть, так как-то призадумываться. Вот я сейчас живу как-то. Нравится мне, как я живу? Если первый раз задать вопрос, то, скорее всего, ответ будет не очень. И тогда очень сложно пережить этот ответ не очень. Мне не нравится, как я живу. А что делать? Вопрос сразу. Да, ну, все равно не что делать, а вначале нужно сориентироваться. Вот я когда говорю, что мне не нравится, это чего не нравится? Там, я себе не нравлюсь. А в чем? Как я устроен? Какие отношения? Моя работа? Мое место жизни? Внутренняя самоценность потеряна? Идентичности какие-то мои такие весь подавленные? Что именно не нравится вначале? Вначале нужно сориентироваться хорошо. Не ломать сразу.
4: Все не нравится, допустим. Вот такие же есть люди, которые приходят мне и говорят, вообще все не нравится.
5: Mm-hmm. тогда, если это такая прям глобальная штука, то тогда у меня первое, про что я думаю, не находится ли человек в зависимом состоянии, и в этом зависимом состоянии он вполне культивирует свое состояние как жертвы, а культивация жертвы — это всегда быть недовольной, несчастной, жалкой, жалующейся, просящей и так далее. И тогда это не вопрос, что не нравится, а то состояние, которым человек поддерживает, там не может появиться «нравится». И тогда вот нужно как-то выходить из созависимых отношений, там что-то делать с собственной зависимостью, с зависимостью, вот что-то вообще-то организовывать более глобально, чем просто там смысл жизни искать.
4: Ну или чем просто жаловаться, вероятно, да?
5: А просто жаловаться — это очень увлекательно, но совершенно неэффективно.
4: Ну, то, что есть люди, которые у них это такая, скажем так, часть работы, или вообще они так живут, когда они всем все время недовольны и всех во всем обвиняют.
5: Это одновременно жалуются, просят о помощи и одновременно нападают. Потому что обвинение — это нападение.
4: Угу.
5: Вы делаете не так, я знаю, как предполагается, что я знаю, как надо. Но очень часто в обвинении это опускается, а в обвинении ты стань виноватым и, наконец-то, сделай правильно что-то. А вот как правильно, это за скобочками бывает.
4: Понятно, что когда человек все время жалуется, ему легче от этого становится, да, вероятно. Он так
5: временно.
4: Живет. Временно. А что делать тому, кто оказался рядом в этот момент? Ведь кто-то же это все время выслушивает, он кому-то все время свои жалобы обращает, там, не знаю, на работе, дома или так далее.
5: В треугольнике Карпмана есть такая прекрасная схема, это называется там позиция спасателя. Если там человек регулярно жалуется на одно и то же, вот он просто... У него такая любимая песня есть. «Как все ужасно», или «Как все плохо», или «Как у меня тут что-то болит», или... Там у меня ничего не получается. Ну, в общем, приблизительно...
4: У всех все одно и то же.
5: Да? Одно и то же, да. Можно прям по ролям там засекать секундомер. Вот сейчас там 3 минуты он говорит про это, потом там 2 минуты про это, потом, значит, минут на это, потом еще ничего, потом обидится. В этом смысле я для другого не существую. То есть не надо предполагать, что если человек мне жалуется, то он от меня что-то хочет.
4: Да.
5: Скорее всего, он просто хочет для меня, то, что называется, канализировать свое недовольство. И если я даже ему что-то начну отвечать и предлагать, спрашивать, а ты что не меняешь свою жизнь, он обидится, потому что вообще невозможно ничего поменять, все вообще, ничего не получается. И ему-то надо сбросить напряжение в меня. Не надо от меня никаких советов или там пожеланий и прочее.
4: То есть решение не нужно предлагать?
5: Не нужно.
4: Да? Просто послушать.
5: Нет, а зачем?
4: А, слушать тоже не нужно?
5: Зачем? Зачем слушать эту песню, которая длится уже там 10-й год? Ну, если время не жалко свое, то можно вполне.
4: А если это близкий там товарищ, например, не бросать же его в беде?
5: Он не в беде, он в жалении себя. А в этом смысле он в каком-то смысле в беде, но не в том смысле. Он, если он жалуется, он в беде в том, что он жалуется, а не про что он жалуется. То есть он просто пытается решить свою жизнь, как-то улучшить ее, непрерывно жалуясь. Но это не способ что-то поменять.
4: А я думаю, что очень многие люди жалуются на... Ну, или хотят пожаловаться, или думают об этом, что у них мало денег. И мечтают их где-то найти, заработать больше, но не всегда получается. И как им быть? Понятно, что бедность не порог. Но хочется не всегда оставаться в таком
5: положении. Большой вопрос. У меня всегда бывает только локальный ответ на этот вопрос. Потому что человек делает, какое отношение к деньгам, как он вообще-то видит, если он богатым, какой у него внутренний потенциал, сколько денег ему достаточно, почему столько вообще, умеет ли он тратить, умеет ли он их копить, умеет ли зарабатывать, умеет ли назначать цену, умеет ли отставить свою позицию, умеет ли там, ну, что, вообще-то... Или он полагается, что он дает работу какую-то, а ему за это кто-то приходит, дает деньги. Но это прямо схема, которая предполагает, что у него никогда не будет много денег. Ну, потому что вот он находится в режиме большого подчинения и никак не организует вот так, чтобы этот приток к нему был больше. Поэтому здесь скорее, насколько человек самостоятелен, автономен в организации в таком, ну, в каком-то смысле, хорошем смысле, богатом обмене с социумом. Потому что, ну, деньги — это выражение одобрения социумом этого человека.
4: Mm-hmm.
5: Что вообще-то то, что ты там даешь, то, как ты организуешь вот это, либо там за счет власти, либо за счет умений, либо за счет квалификации, либо там за счет чего-то прекрасного, а вот мы прямо одобряем это. И это вообще социальный ответ. То есть какие отношения с социумом человека, что, ну, может, не вообще ничего не дает социуму. Почему социум должен давать деньги тогда?
4: То есть нужно все-таки что-то делать, чтобы оно к тебе пришло в виде какого-то материального блага?
5: Ну да, в виде денег, там, а по-другому-то не бывает вроде бы. Можно, конечно, клад найти. Но чтобы найти клад, нужно очень постараться.
4: Ну, потому что я так предполагаю, что многие вот в этом кризисе оказываются из-за того, что они, допустим, находятся в каком-то офисе, там, или, знаю, в какой-то компании, достигли некого потолка, как часто, да, есть такое выражение.
5: Да.
4: И больше у них дальше ничего не происходит, потому что они вверх не двигаются или не хотят, потому что не все же хотят, мечтают стать начальником, да, это другой уровень ответственности и так далее. Но и горизонтально развиваться тоже не происходит.
5: Некуда.
4: Одна из вероятных причин кризиса может быть какого-то.
5: Да,
4: такого.
5: Да, потому что, ну, вот все, вот, там, профессиональное развитие закончилось. Ну, некуда. Окей, дальше как? Дальше у человека возникает выбор, который он не хочет выбирать. Потому что, ну, тут как-то понятно, предсказуемо, надежно. Но зато ничего не происходит, но это стабильно. И человеку, вообще-то, очень так, хорошо быть в стабильности. И он будет жаловаться, но ничего не менять. Один вариант. Либо понимает, что все, да, вот здесь достиг. Как дальше? Буду рисковать. Скорее всего, если буду рисковать, скорее всего, проиграю вначале. Ну, там, например, там, у меня много коллег фрилансов. То есть там либо там самозанятые, либо ИП, либо как-то еще. Но, в общем, там вот мои коллеги организуют свою жизнь сами. И это зона высокого риска. Но зато мы хорошо переживаем собственную свободу и отсутствие подчинения. Но мы выбрали этот путь.
4: Я правильно, насколько я помню, что еще же не все умеют этой так называемой свободы распоряжаться самостоятельно. Ведь многим людям нужно наоборот, чтобы кто-то их жизнь структурировал, вот это вот выстроил границы в виде там 9, 6 или 10, 7. Тогда они себя чувствуют как-то...
5: В ограничениях хорошо.
4: Да. Есть же, многие же люди, они именно хотят вот этих ограничений.
5: Да, да, правда. Но тогда, если я хочу ограничений, тогда я не получу ограничений только здесь, но я получу еще ограничения здесь, в виде, например, зарплаты.
4: Uh-huh.
5: И это, ну, да, мне здесь хорошо, свободно мной управляют, я знаю коридоры, где мне нормально, но вместе с этим я получаю ограничения по финансам. Окей, ну, это вместе.
4: А есть такое еще распространенное выражение, как переломные моменты в жизни, да, которые тебя, вероятно, вот эти кризисы и приводят. Когда ты вроде бы все сделал правильно, а жизнь mm-hmm. тебя какой-то тебе преподнесла сюрприз. Он может быть mm-hmm. хороший или плохий, не знаю. Там да. Тебя уволили, например. Или, не дай бог, кто-то умер из близких.
5: Да.
4: Это же тоже приводит, вероятно, к неким кризисам. В итоге.
5: Ну, смотрите, первая причина, первое там увольнение. Ну, я очень полагался на принадлежность к структуре.
4: Угу.
5: И в этом смысле я себя не идентифицировал как самостоятельного человека. И через эту принадлежность, ну, я получал бонусы защиты большой корпорации и прочее, все отлично, прямо все ок. Но зато я без этого прикрытия вообще-то не очень существую, не знаю, как быть. И для меня, правда, будет катастрофа и кризис, если меня вот увольняют. И тогда, в общем-то, я один на один с миром оказываюсь, без прикрытия этого, без успокоения. Ну, вообще-то, такой прекрасный шанс посмотреть на жизнь, как она есть. Ну, конечно, вначале страшно, ужасно, отчаянно и прочее. Сейчас кончатся деньги, сейчас все рухнет.
4: И страховка там за квартиру, да, нечем.
5: Да, да, тогда есть ипотека еще. То есть напугать себя не вопрос. Но, первое, когда человек переживает страх, очень многие тупеют. То есть одна из реакций, это такая нейрофизиологическая, что лобные доли не очень хорошо начинают работать, а лобные доли — это те, кто там, делает более сложный анализ ситуации. И поэтому из страха хочется обратно вернуться в стабильность и побыстрее успокоиться. А и такие примитивные программы включаются. Поэтому нужно уметь переживать страх. И часто страх-то, особенно когда вот там увольнение происходит, он больше человек порождает из воображения, а не из реальности. Вот он думает, что через полгода мне будет нечего есть. Ну, совсем просто. Холодильник станет пустым, и все, там деньги кончатся, и буду где-то тихо помирать. Потому что все полгода
4: жить на улице.
5: Ничего делать не буду, естественно. Потому что подразумевается, что сейчас полгода мне ничего не получится, потому что я неудачник и так далее. Ну, тогда вопрос первый, почему я считаю себя неудачником? С чего это я решил? Или там, почему я думаю, что у меня не получится? Откуда эти идеи? То есть я их могу начать обслуживать. И тогда тут сам забываешься пророчество, тогда вот эта идея. Ну, вообще-то я прикладываю усилия. То есть я возражаю идее, что у человека не может не получиться. Ну, если он пробует, у него получится.
4: Мне недавно довольно грустную историю сказал один человек. Он ушел из такой, ну, скажем так, крупной корпорации, не смог найти работу. И сейчас он устроился разнорабочим. Это единственное, что ему как бы подвернулось в тот момент, потому что нужно там кормить, как вы сказали, семью, не оказаться на улице и так далее. Да, он так уже полгода, в принципе, этим занимается. Не получается у него пока вернуться в профессию.
5: Да.
4: Ну и там свой, скажем так, потенциал, да, не использует.
5: Да.
4: Понятно, то, что он может там работать на какой-то позиции, требующей не только работы рук, скажем так.
5: Да.
4: По факту он задержался уже в кризисе, если он там на полгода...
5: Не, при кризисе бывает долго. То есть кризис — это
4: гораздо дольше.
5: Долгое событие, да. Это не неделя, не две, не три. Это прямо такое долгоиграющее событие. Если человек особенно пытается решить новые ситуации старыми способами. Ну, там, настаивать на том, что вот и, там, его компетенции кому-то нужны. Возможно, нет уже, не нужны вот с его уровнем компетенции. И он не создал никаких альтернатив дополнительных. То, и вообще-то, ну, у него сейчас время создавать что-то для себя. Как он может что ему нужно в себе развить, чтобы быть востребованным на рынке труда? Вопрос.
4: То есть я правильно понимаю, что все-таки вот эти вот кризисы, они от возраста не зависят, а именно зависят от того, твоей условной жизненной ситуации?
5: Какие-то часть кризисов зависит от возраста, потому что там идет интенсивное развитие, например, ребенка. Там должны быть процессы сепарации, он должен отделяться. Вот что-то делать по-своему, сам, потом как он в социуме в школе или там в детском саду, он начинает там переходить. И там как раз будут кризисы, там, большие основанные на сепарации и на развитии мозгов. То есть мозг человека, он там полностью формируется там, в 24-27 лет вообще-то полностью. То есть это миелинизация всех нейронных сетей, и мозг начинает работать как достаточно совершенный организм только спустя это время. А до этого он как-то, что-то слишком печально смотрит, что-то как-то еще, и там кризисы будут больше связаны именно с возрастом. Подростковый кризис, такая сложная задача. Слишком много балансов нужно устраивать в социальной среде, с родителями, в обучении и какой-то в личном распознавании. Тело меняется у подростков сильно. И они просто не удерживают все дело. Сложно иногда. Поэтому это скорее возрастная все-таки штука. А дальше уже возраст скорее обозначает получение человеком некоторого жизненного опыта и как он его перерабатывает. Можно и там 30, привязывать к 30 годам, к 40 годам, да нет смысла. Можно там в 60 лет получить подростковый кризис, например, не вопрос.
4: Кстати, да, бывает такое.
5: Подростки прямо очень такие забавные люди.
4: Главное не потерять интерес ни к чему.
5: Да.
4: Спасибо большое, психолог Лев Черняев.
0: Поговори со мной.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя ранены в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. США будут усиленно атаковать Иран этой ночью, заявил глава Пентагона. Ученые нашли в Индийском океане крупнейшее кладбище китов возрастом 5 миллионов лет. Подробности далее. Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил оперштаб региона. Отмечается, что мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Также ранена женщина. Она получила осколочные ранения головы и грудной клетки. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль поврежден. Ограничения на перевозку транспортом, в том числе транзитным, организованных групп детей ввели в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, направляемых для прохождения лечения в случае угрозы жизни либо ухудшения состояния здоровья. Дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Краснодара. Он принимает рейсы с 9 утра до 23 часов, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. США будут усиленно атаковать Иран. Этой ночью бомбовые удары нанесут по ключевой инфраструктуре, заявил шеф Пентагона Пит Хексет. По его словам, удары будут наноситься по тем объектам в Иране, поражение которых поможет военным и дипломатическим усилиям Вашингтона. Хексет также допустил, что удары продолжатся и в ночь на пятницу. Кроме того, он утверждает, что контроль за Ормузским проливом остается за Штатами. Иран должен принять сделку с Вашингтоном или столкнется с новыми атаками американских сил, подчеркнул Хексет. Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что США намерены масштабно атаковать Иран. Если США действительно заинтересованы в дипломатическом решении конфликта с Ираном, им следует отказаться от языка террора. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани в ходе заседания Совбеза организации. Он также призвал хозяина Белого дома Дональда Трампа воздержаться от угроз в адрес Тегерана. Самолет Владимира Зеленского вернулся в Польшу после поездок, совершенных в обход страны на фоне обострения отношений с Варшавой. Об этом сообщило издание «Страна». Украинское издание «Европейская правда» 7 июня писало, что Зеленский на фоне обострения отношений с Варшавой летал в Лондон на встречу с лидерами Британии, Франции и Германии через Молдавию, а не из польского Жешува, как обычно. После Великобритании глава киевского режима летал в Эстонию. Китайские ученые обнаружили на дне южной части Индийского океана крупнейшее кладбище китов возрастом более 5 миллионов лет, которое содержит почти 500 скелетов китов и простирается более чем на 1000 километров вдоль морского дна. Это следует из исследования, опубликованного в журнале Nature. При этом среди скелетов также был идентифицирован новый, хотя уже вымерший вид китов, а также еще неизвестные науке представители фауны, питающиеся китовыми останками. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: Включайте немедленно видеотрансляцию. Самый внимательный зритель обнаружит цыган и медведей за стеклом нашей студии, потому что мы встречаем гостя дорогого, которого мы не видели уже, я не знаю, сколько, 3 недели мы его не видели. Профессор Евстафьев в студии. Дмитрий Геннадьевич, привет.
4: Привет.
3: Как дела? Все хорошо?
4: Ничего, хорошо. Хорошо. Да, некоторая информационная детоксикация пошла на пользу, но я бы не назвал это детоксикацией.
3: А что, ничего же не поменялось? Ну, вы уехали и приехали, а нет, все то же самое.
4: Нет, Трамп в мое отсутствие примерно 12 раз прекратил войну с Ираном и добился мирного регулирования.
3: Вчера был 37-й юбилейный.
4: 37-й, да.
3: 37-й юбилейный.
4: Ну, да. Я вчера как прочел, так думаю, знаете, как это из «Любовь и голуби», говорит... Предыдущие 14 раз прошли впустую, Парижской коммуны не отметили. Да. Но вообще, конечно,
3: день взятия Бастилии прошел пустую.
4: День взятия Бастилии, согласен. Пустую, да. Да. Все-таки, конечно, Дональд Фредович Трамп живая, я бы сказал, вечно живая иллюстрация нашей русской поговорки, что веселому одному не скучно.
3: Да.
4: Да, если бы он еще не бомбил всех направо и налево, потому что это все, конечно, мы шутим, но надо понимать, что каждая вот такая вот волна эскалации – это смерти людей, так, в действительности.
3: И разрушенные здания.
4: И разрушенные здания, инфраструктура при, опять-таки, достаточно скромном, если бывает и он вообще, в военном результате. Вот меня все вот... Я все время... Наверное, я старорежимный человек, и вот по мне все это крутится, вот эти стереотипы холодной войны, которую я, по-моему, все-таки застал. Да, а уж дедов, которые вот там то, что называется Cold Warriors, там воины холодной войны, я видел с той и с другой стороны много, это были достаточно солидные люди. Вот во мне есть такое, что у каждого действия должен быть какой-то результат, должна быть какая-то логика, она не может быть ради действия. И когда я вижу абсолютную бессмысленность эскалации, ну вот меня как-то все это, ну, передергивает, что ли. Вот я смотрю на ту эскалацию, которая пошла в зоне специальной военной операции по гражданским объектам в Крыму и так далее. Ну, вот мне кажется, что это вот эта эскалация, которую очень многие наши противники... Да что только вот мы зацикливаемся на себе. Посмотрите, вот то, что происходит в Южном Ливане, то, что происходит в Персидском заливе. Это вот любая такая эскалация... бесцельное, ради того, чтобы напугать оппонента, ради того, чтобы сделать оппоненту противнику, пусть даже военному противнику, гадость, вот такую пакость. Угу. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вот это вот употребил по отношению к вопросам, связанным с детским отдыхом. Но ведь это же приближает... Это приближает не только того, кто делает, но и вообще все человечество к какому-то варварству.
3: Вот скажи мне, профессор, хочешь сказать, да? Значит, я задавал уже этот вопрос, и там разные. Вот мне любопытно, Дмитрий Геннадьевич, что вы скажете на это. Значит, 50-е годы начала холодной войны, той самой, 80-е продолжение. В 50-е начинается мощное мировое антивоенное движение. И в Британии, значит, я не знаю, там ученые, общественные деятели, музыканты, актеры, значит, организуют вот это движение антиядерное, да. В 80-е годы в США миллионный марш, просто миллион человек.
4: Я его видел лично в 82-м году.
3: Серьезно?
4: В Нью-Йорке.
3: Вот, да.
4: И могу сказать, миллион не миллион, но не это миллион, было... Миллион. Ну, вот там действительно они, и сами американцы говорили, что миллион, но это было очень много.
3: Вот кажется, что тогда угроза применения ядерного оружия была куда меньше, чем сейчас. А боялись больше. И выступали против этого больше. А что ж с нами-то сейчас не так, что мы как будто бы... Мы, в смысле, людишки, вот, ну, так сказать, человечество. Людишки в хорошем смысле слова, да? Люди, проживающие на нашей несчастной планете. Почему мы перестали бояться, что ли? Или что произошло?
4: Леш, ну, я тут могу ответить только как... Вот я говорю, что человек уже такого предпенсионного возраста, который может сравнивать различные исторические эпохи, вот опять, вот эти войны холодной войны, для них противник был врагом, да? Но при этом он был человеком. Он там могли ненавидеть друг друга и так далее, а...

0: То посмотрите, как американцы относились к своим союзникам в Афганистане. Ну, юниты, ну сколько их погибнет, сколько их там вырежут, там талибы там или еще кто-то, исламисты, которые там придут к власти. Да кто же их считал? Посмотрите на то, как относится Запад к тем же самым украинцам. Вроде союзники, вроде самый большой демографический потенциал из тех, кого можно мобилизовать там на большую войну с Россией. А где они будут мобилизовывать этих людей? Во Франции, что ли? Да там все разбегутся. И в Германии пока разбегутся. Там через 10 лет в Германии могут уже и не разбежаться, а наоборот пойти марширом. Да? Но пока с этим не получается. Но это же отношение как к юнитам. Ну, убьют там, ну, там потери какие-то совершенно колоссальные. Да кто же их считает? А потом следующий этап, и вот мы сейчас на переходе к этому, мы, вернее, не мы, а они на переходе к этому этапу, они юнитами начнут считать себя, своих солдат. И это уже есть. И помните, мы все время смех смехом, смех смехом, да, вот мы смеялись, а где тут летчик? Кстати, где тут летчик?
1: Непонятно до сих пор.
0: Да, да, непонятно.
1: И вчерашний, кстати,
0: тоже. И вчерашний, да. Вот при... Вот я, ну, все знают мое нежное отношение к Рональду Собаке Рейгану, но он бы уже с ними встретился, он бы сейчас медали бы им навесил, он бы снялся бы с ними и с этими, с летунами Сапача там и так далее. А здесь ничего нет. Почему? Потому что они тоже юниты, американцы, которые то ли погибли, то ли пропали без вести, то ли, что допускаю, в плену у иранцев, вокруг них идет торговля, они для своего политического руководства тоже стали юнитами. Они перестали быть людьми. И вот это вот, конечно, расчеловечивание, я скажу так, вот мы наблюдали, это произошло на наших глазах, да, в общем... Я на радио «Спутник» с огромным удовольствием вот все это время работал, но понимаешь эти вещи только когда вот в динамике. Мы наблюдали пирамиду расчеловечивания. Сперва какие-то, ну, там, варвары, потом не совсем варвары, ну, мы же не совсем варвары для них, так? Мы люди, которые оказались недостойными человеческих ценностей, но как бы мы не варвары. Потом почти не варваров, значит, расчеловечили. Потом расчеловечили союзников, начинают расчеловечивать себя. И все. И вот это вот действительно идея, а закольцовывается, кстати, она просто, очень просто. А помните, такая концепция была? Сейчас ее, кстати, так вот аккуратно начали уводить. Концепция постчеловечества. А постчеловеки – это кто? Это и есть юниты. Служебное человечество, по-моему, это формула Михаила Валентиновича Ковальчука. Я, во всяком случае, я не уверен. Наверное, он, может быть, и ее автор. Но слышал я точно, совершенно от нашего ученого про создание служебного человека. Но это же юниты, это компьютерная игра. Теперь про антивоенное движение. Антивоенное движение теплится в Соединенных Штатах Америки. Вот там оно, как бы мы ни относились, есть. Следы, подчеркиваю, не антивоенное движение, а следы антивоенного движения можно найти в Германии. Почему такая радикальная атака на все силы? Любой, кстати, политической ориентации, левый, правый, да любой, на те силы, которые выступают против ускоренного движения в направлении такой большой европейской войны с Россией. Но вот было в Великобритании, вы действительно сказали, в Великобритании было антивоенное движение. Оно не было не просоветское. Они умирать не хотели.
1: Но там надо сказать, что все вот эти антивоенные движения, их обвиняли, по крайней мере, сложно, мне точно судить сложно, было это так или нет, но типа левые, коммунисты, что они все были, так сказать, так или иначе завязаны на Советский Союз. И женщины, вот эти женщины-демократки, которые 1 июня придумали, и движение, значит, за ядерное разоружение британское.
0: Но нет, в Британии... Вот, конечно, влияние советского, так сказать, советское влияние на антивоенные движения, оно, что его отрицать-то, оно, конечно, было. Так, и, собственно, у нас собирались все эти форумы борцов за мир и так далее и тому подобное. Но

0: представить себе в Британии, да, где коммунистическая партия, ну, во-первых, это троцкисты, и это, значит, маргиналы, там да. еще социалистическое, чтобы такое антивоенное движение в 50-е, в начале 60-х годов мог создать только Советский Союз без какой-то базы.
1: Ну, да, это, нет, ну, конечно, нет. Это,
0: я...
1: Конечно.
0: А, да, я могу еще себе представить там в Италии, да, действительно, там коммунистическая партия Италии, несмотря на весь, так сказать, свой еврокоммунизм, она за это боролась.
1: Французы тоже.
0: Французы, там, да, понятно. Но не в Британии. Вот то, как рассосалось, причем вот, где-то что-то есть, в Британии нет ничего. Вообще это как рассосалось незаметно. Но это означает, что просто мы пропустили момент, когда Европа перестала быть Европой.
1: Хорошо, что вы выбрали слово «пропустили».
0: Да. А как это?
1: Ну, там можно разные. Там любопытно про Британию, да, там любопытно про Британию, что вот это антиядерное движение началось, когда Британия стала третьей ядерной державой. Вот это прям удивляет. То есть, ну, типа, страна, мощь там и все такое, а там организовываются вот эти самые десятки тысяч, значит, человек, ну, поначалу меньше, естественно, да, общественных деятелей и прочих-прочих, инфлюенсеров, как сейчас бы сказали, да, и протестуют против того, что их страна стала ядерной державой. И выступают против там бомбы.
0: А вот это я объясню. Все же очень логично и очень прагматично. И вот здесь прямые корни к британскому обществу. Вот это мы говорим, там, британская чопорность, то все, то пятое, десятое. Но Британия – это страна, где вот эта вот чопорность, идеология британской исключительности. Я неоднократно наблюдал, как... британцы разговаривают с американцами. Ну, они, британцы, конечно, русофобы, но мы, в, что называется, в очереди за британской ненавистью, ну, скажем так, не первые. Там, ну, это просто через губу. Но известная прагматичность. Да, действительно, а зачем иметь смеситель горячей и холодной воды, когда можно иметь два крана и не заморачиваться, правда? Но, а что такое ядерное оружие? Вы, получив ядерное оружие, становитесь мишенью. Да? Соединенным Штатам легко быть мишенью. Они большие, у них есть скалистые горы, они там нарыли дыр к этому моменту. Защитят они, не защитят. Но вот в фильме «Терминатор», если мне изменяет, 3, да, защитило.
1: Но там еще есть Канада и Мексика. Да. А у Британии-то, так сказать, ну, как
0: да.
1: будто бы...
0: Да, это Британии любой ракете, как это, кстати говоря, не я придумал, это сказал Никита Сергеевич Хрущев, он вообще за словом в карман не лез, а зря. Так надо было иногда все-таки его не вынимать из кармана. Да. Но, ну, послушайте, Британия стала мишенью. Да, более того, ведь это же британцы придумали... систему, при которой, ну, вообще, вот эти все рассказы, что британское ядерное оружие находится под контролем американцев. То есть, если что, это не мы, стреляйте туда. Да, это при том, что британские ядерные силы, я неоднократно говорил, имеют самый большой потенциал того, что мы называем на сленге, я все-таки не чужд тематики ядерного сдерживания, называется потенциал дозагрузки. То есть там реально засчитываем, ну, как бы считаемое количество боеголовок, в том числе стратегических, оно существенно меньше того, что можно достаточно быстро загрузить. Но вот попробуйте французу сказать, а давайте вы скажете, что ваше оружие французское, которым они гордятся, вот для французов ядерное оружие – это предмет национальной гордости. Мы сделали там, значит, там взорвали, тут взорвали. Говорит, а вы скажите, что он под контролем американцев, у вас ядерное национальное оружие. Да они вообще не поймут, они вас за идиота посчитают. А британцы все-таки они понимают, что в случае чего... Там, ну, есть такой разговор, я вот здесь я авторство не приведу, но оно точно не мое, что Британия – это страна на 5 ядерных боеголовок. Ну и чего? Значит, действительно, есть о чем, как говорится, есть о чем подумать. Да, то есть Британия в конфликте, который становится ядерным, причем он может быть стратегическим, субстратегическим, не имеет значения, она как, так сказать, ну, цивилизация, все-таки я рискну сказать, что Британия – это цивилизация, деградирующая, распадающаяся, прошедшая пик своего развития, но это цивилизация, она не выживает. А по Соединенным Штатам можно спорить, можно про Францию спорить, про всех можно спорить, дискутировать, выживет ли... Вот у американцев была замечательная дискуссия. Да, давно, вот опять мы, извините за этот термин, проглядели, хотя видели, мы ее обсуждали, эту дискуссию в Соединенных Штатах, а была дискуссия... Я вам даже скажу, когда. В 2017-18-19 год аккуратно, научно. А давайте посмотрим моделирование. А вот выживет ли Соединенные Штаты, если там погибнет 120 миллионов человек при обмене ядерными ударами? А 100? А 80? Очень такой, помните, это спор, спор Лота про количество праведников. И это было, и мы восприняли, что это бред. А это не бред был. Это подготовка, модерирование американского общественного мнения, в какой момент вот этот вот лед американского общественного мнения про то, что я, американец, в принципе, в глубине души уверен, что Америка ядерную войну выиграет.
1: Вот это хороший переход, но как бы в продолжении. Мы начали немножечко с Ирана, да? Но смотрите, что происходит. Вот давайте разбираться еще раз там по порядку последние, значит, дни. Специальная военная операция Ирана в воскресенье. Тогда началась и тогда же закончилась. Значит, в Иране говорят, Аракчи говорит, министр иностранных дел, мы прекратили удары по Израилю, потому что нас попросил Трамп. Нас попросил Трамп. До этого такого не было никогда. Значит, Трамп вот в этот 37-й юбилейный раз говорит, все, тут осталось делов-то немного, значит, и после того, как подпишем, 2-3 дня открывается Армуз. А вчера сбивают вертолет. Трамп говорит, это не то, что вы думаете, непонятно кто, что и прочее, прочее. Потом вроде бы становится понятно. Потом вот эти угрозы. И кажется, что great again, ну, в смысле, сделаем Америку великой снова в сознании Трампа, это, конечно же, август 45-го года. Тогда Америка тоже была великой.
0: Она не была великой, Леш, она была единственной.
1: Ну вот, да, совершенно верно.
0: Она была единственной страной, которая могла такое устроить. Советский Союз мог показать танки, близко к которым ИС-3, они не принимали участие в Великой Отечественной, но они были показаны на параде в Берлине, да, которых там, когда они увидели, да, а у нас уже были следующие. Мы уже считали, что этот танк устарел там и так далее. Мы показали танки, от которых они обалдели. Они показали бомбу, которой не было ни у кого, еще долго не было. Поэтому Америка была единственной. Но пропустили вы, Алексей, одну деталь. Кто главный в вопросе по мирному регулированию? Спор показательнейший и геополитически пошлейший спор между Трампом и Нетаньяху, кто главный. Угу. Я сказал Нетаньяху, а ты кто такой? Угу. Да, был ответ, факту был такой ответ. Да. Такого спора ни в момент, когда Америка была единственной, ни в момент, когда Америка была просто первой, это просто это в голову себе представить было, нет, что такое Нетаньяху и Израиль. Нетаньяху, лидер, который полностью с точки зрения своего политического выживания, я бы сказал, криминально-политического, зависит от Трампа. Любой другой американский президент отдаст Нетаньяху на растерзание. И любой, например, даже если президента будут звать Руби, он тоже отдаст его на растерзание. Но Нетаньяху еще и лидер страны, которая полностью зависит с точки зрения своего среднесрочного выживания от помощи Соединенных Штатов. Ведь, извините, 12-дневную войну более-менее прошлого года Израиль выдержал потому, что значительную часть иранских ракет сбил американский флот, который обеспечил зонтик. Так? И этот человек начинает, значит, спорить, имеет ли он право проводить отличную от Америки политику в Ливане, тогда, когда уже Трамп согласился с тем, что Ливан, Хизбалла и стабилизация на юге Ливана – это часть вот этого переговорного процесса. Вот еще в какой момент был. А дальше, да, Трампа загнали в угол, потому что Make America Great Again в сокращенном MAGA. Это практически все, что у Трампа осталось на выборах. MAGA больше не стала, она стала меньше. Но MAGA уничтожила практически всю республиканскую партию. Еще чуть-чуть, и ничего, кроме MAGA, у республиканцев не останется.
1: Но тут у меня...
0: А она произраильская MAGA в массе своей, скрыто или явно.
1: Ну а как же все эти Карлсоны, а как же эти все, знаете, кто там еще?
0: Это
1: женщины
0: лидер,
1: все эти.
0: Это лидеры, не, ну там, конечно, это лидеры.
1: Которые критиковали Трампа за
0: Конечно, за там, конечно, лидеры пошли в одно направление, массовый электорат, который, конечно же, связан с вот этим вот протестантским сионизмом, он пошел в другом направлении. Это сыграет, потому что внутри MAGA, конечно же, ну, во-первых, конспирологи и так далее, вот там, где вы слушаете конспирологи, убийство Кеннеди, летающие тарелки, вы меня извините, в Америке, да и в большинстве других стран мира, третьим пунктом какой идет?
1: Как?
0: Мировое правительство.
1: Да,
0: поэтому
1: в
0: любой вот такой вот конспирологической системе кое... А это часть MAGA, это то, за счет MAGA выжило, когда Трампа чуть, как говорят в некоторых кругах, к которым я не близок, чуть не закрыли. Угу. Да, ну, то есть чуть не посадили, попросту-то говоря, да? Там, вот там, когда вы с этим сталкиваетесь, там следующая итерация антисемитизма, и он там будет. Особенно с учетом того, насколько антисемитизм распространен в некоторых, не во всех американских силовых структурах. Да? Поэтому это все сыграет. Но пока Трамп все-таки не может проявить, не может продемонстрировать открытую, так сказать, антиизраильскую позицию. Потому что там станет вопрос-то очень простой. А что ж ты за Израиль-то вписался, когда убил верховного лидера Ирана? И сейчас мы это все расхлебываем.
1: Значит, нам осталось обсудить вот в этом как бы разрезе. Ну, вот эту дихотомию, о которой там, она спорадически там возникает, да, рациональный или эмоциональный Трамп, за счет, так сказать, каких... мотивацию он принимает решение. И когда я спрашивал про, так сказать, Great Again в контексте 45-го года, августа, а могут повторить или нет? Ну, принудить к миру. Об этом сразу после...

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
4: Мы продолжаем. Меня зовут Алеша Тимофеев, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор в студии. Наконец-то вернулся из отпуска. Ну, наконец-то, в смысле, мы рады его видеть. В этом смысле не то, чтобы мы, так сказать, хотели бы сократить отпуск профессорский.
5: Нет, это невозможно.
4: Значит, давайте, ну, могут повторить американцы?
5: Могут.
4: Могут?
5: Да, и сделают они это, вот у нас очень любят, Трамп иррационален. Значит, что хочу сказать, ну, к сожалению, вынужден признать, что вот эмоциональности, иррациональности, и я бы даже сказал, такой психологической, политико-психологической путанности у Трампа становится больше. Вообще фактор состояния здоровья Дональда Трампа, это в Америке уже обсуждается. Нет, мы все понимаем, что он прошел лучше всех, да, когнитивный тест, да, там все да, это, да. Это все понятно, это сомнений не вызывает. Да, и попал, так сказать, в 19-ю лунку для гольфа, тоже, если кто-то понял эту шутку, но это не важно. Так, но, тем не менее, вот даже посмотреть на его поведение перед камерами, ну, конечно, были и, ну, мягко скажем, эмоциональные срывы, когда он там микрофон растоптал там, и так далее. Чего раньше с ним не случалось. Раньше все его вот эти вот... Ну, можно сказать, истерики, срывы, они были, конечно, запланированы.
4: А я слышал такую историю, что это может быть такая подготовка, арт-подготовка к тому, чтобы не импичмент словить, а уйти по состоянию здоровья.
5: Значит, есть такая версия, ну, не знаю... С другой стороны, про Бориса Николаевича Ельцина тоже говорили, что он никогда сам не уйдет, а он взял и сам и ушел.
4: Да.
5: Поэтому ничего мы по поводу Дональда Трампа, значит, утверждать не можем. Но то, что если для него будет такая критическая ситуация, связанная с последствиями выборов промежуточных конгрессов, он почувствует, что там сформировалось большинство, которое сможет протащить импичмент, то ему, конечно, надо уходить самому всех себя и вообще всех, включая там домашних животных и рыбок, помиловать, да, и дальше пойти. Но все-таки превалирующая идея, которая есть у американцев, это фактическая исчерпанность возможностей неконвенциональных поддерживать иллюзию, не иллюзию, но статус как единственной сверхдержавы. Поэтому надо показать что-то, что всех убедит, что Соединенные Штаты – это не бумажный тигр. Потому что, кстати говоря, следующий – это еще пока не проговаривается – Да, помните, Трамп некоторое время назад запустил, что Китай – бумажный тигр, Россия – бумажный тигр, не совсем зная, что откуда пошел вот этот вот бумажный тигр. Но ему это пока бумеранг полностью не вернулся про Америку, как бумажный тигр. Но намеки о том, что Америка не так сильна, они уже после вот этих, после войны против Ирана, они уже начинают проговариваться. Это очень опасно, потому что любая монополия, любой геополитический или даже политический тефлон для какого-либо лидера, он заканчивается в тот момент, когда еще никто не сказал «король голый»,
6: да.
5: А начинают проговариваться, ну, что-то как-то вот... Слишком платье прозрачное,
6: да
5: и вообще вот начинает проговариваться, все начинается с деталей. Поэтому для Дональда Трампа и вообще для американской элиты, здесь ведь надо понимать, вот мы все говорим, не надо...
6: Ну давайте...
5: Не-не, я сейчас договорю.
6: Практические это... критерии просто.
5: Я вот просто хочу давайте. Сказать, вот мы очень любим говорить, что Дональд Трамп это одно... Американская элита, глубинное государство. В вопросах сохранения глобальной гегемонии Соединенных Штатов Трамп для американского глубинного государства инструмент.
6: Угу.
5: И это инструмент абсолютно идеальный по своему психотипу, по своему настроению. Вот по этой вот истории, что он может уйти в отставку, если что... то это, конечно, именно тот человек, которого можно подвигнуть для того, чтобы он применил ядерное оружие.
6: Что должен, какой, так сказать, пасьянс, да, должен сложиться? Или, я не знаю, там, комбинация в покере, да, для того, чтобы, значит, был тот самый фулл-хаус, для того, чтобы Америка применила. Вот что, действия Ирана, Израиля, вот этого глубинного государства. Вот что они, так сказать, вот что должно произойти?
5: Нет. Значит, во-первых, давайте забудем все те критерии, которые были в 1945 году, когда принималось решение о первом и пока последнем применении ядерного оружия, принимали его там Гарри Трумэн и его советники. Эти критерии вообще неприменимы, сейчас абсолютно другая ситуация. Там все-таки были критерии, связанные с военными вопросами, потому что, конечно, то, как тяжело бралась Сивадзима и Тарава, это произвело там впечатление на американцев, и, конечно, десант на японские острова, это, конечно, для них был кошмаром, поэтому нельзя сказать, что там не было военной составляющей. Здесь военной составляющей не будет. Здесь самое главное будет политической составляющей. И здесь я, наверное, выступлю диссидентом и скажу, что главная политическая составляющая, когда будет обсуждаться и приниматься, если будет решение сейчас о применении Соединенными Штатами ядерного оружия, это будет, конечно, внутри страны. Трамп должен почувствовать себя в тупике. Он должен напугать не только иранцев. И не столько иранцев. Я думаю, что иранцев тоже можно напугать до известной степени применением ядерного оружия. Но не настолько, насколько все думают. Да, людей... Иран действительно вынес войну с Ираком, где погибло, по самым скромным подсчетам, больше миллиона человек. Да? Самое главное, кого должен напугать Дональд Трамп, это людей внутри Соединенных Штатов, причем не обязательно своих прямых политических противников. Он должен... Вообще, за что сейчас борется Трамп? Трамп борется прежде всего за свое наследие. За что борются противники Трампа? За разрушение наследия Трампа. Пример классический. Мелкий, но очень крупный, значимый. Всего-то хотел человек переименовать Центр имени изящных искусств имени Кеннеди в Центр изящных искусств, не шутка сейчас, имени Кеннеди и Трампа. И даже принял такой президентский указ. Мы же понимаем, что следующим этапом был, что, значит, слово Кеннеди, кто это по белочке бы закрыли, и никто бы про него не вспомнил. Отменили. Это решение, и тут же, значит, содрали все эти таблички демонстративно. Это вообще просто, это показатель того, как вот эта вот вашингтонская элита, как политический Вашингтон ненавидит Трампа. Для Трампа это сигнал. это сигнал относительно того, что с ним, с его окружением и, извините, с его семьей будет, если его действительно вынесут в импичмент. Там же, что называется, вот все обсуждали, как будут сажать представителей семьи Байдена.
6: Да. С Буризмой, Хантером.
5: С Буризмой, да. И никого не посадили, и только там штраф пришлось заплатить. Ну, заплатили, это вообще, что называется, это на семечки было отложено. Так, а вот с Дональдом Трампом будет, так не будет. Да, самый большой удар Байдену нанесли мемуары его собственной жены. Зачем она это сделала, не спрашивайте.
6: Что-то, кстати, о нем вообще не слышно. Вот
5: да,
6: вообще,
5: а как будто... ну, слушайте, дедушка, что называется, на заслуженном отдыхе.
6: Не Барвиха, но... как она называлась-то? Где Борис Николаевич, как она называлась там, резиденция-то, где он поправлял здоровье?
5: Барвихе.
6: Барвихе.
5: Вот, кстати, забываются интересные факты. Но там вот утечки по мемуарам, я не читал, но утечки, которые тут были по мемуарам Джилл Байден, ну, это так, в общем, очень странная история, если это действительно ее подлинные мемуары. Но это надо все смотреть. Я вот как-то... Знаете, я даже официальным заявлением и официальным пресс-релизом последние два года перестал доверять. Я все там 30 раз перепроверяю. И надо сказать, что пару раз находил очень интересные... вещи очень интересные, чем убедительные фейки. Но никого же не посадили, а вот Трампа будут. Почему? Потому что вот ненависть, политический Вашингтон кипит ненавистью к Трампу. И вот он их должен напугать.
6: Сложный вопрос сейчас будет. Вот, значит, классный тезис, интересный, наверное, так и есть, что Трамп – это инструмент в руках вот этого глобального, глубинного государства, простите, глобального глубинного государства. И, так сказать, с помощью определенных действий Трампом можно как-то манипулировать в угоду этому самому глубинному государству.
5: Так.
6: Профессор. А мы-то почему не можем что-то предпринимать такое, чтобы, зная, понимая тактику, стратегию, психотипы и прочее, манипулировать, значит, главой Белого дома в выгодных нам, ну, каких-то, так сказать, вынуждать предпринимать выгодные нам шаги, так сказать. Ну, почему? Что такое?
5: Ну, это сейчас изложена стратегия захвата мира с минимальным привлечением внимания санитаров.
6: Я понимаю.
5: Но опять, вот торопитесь, вот молодые всегда торопятся. Там Трамп – это инструмент глубинного государства, который осознал, что он инструмент, который не хочет быть инструментом, и который в определенный момент из-под контроля глубинного государства вышел. Все, что сейчас будет происходить с Дональдом Трампом, это попытка глубинного государства различными методами, в том числе пока терапевтическими, а потом, как пойдет, да, попытаться его внести в систему и обратно превратить в... некий инструмент, но он будет сопротивляться. Второе. Дональд Трамп, конечно, человек манипулируемый. И его руководительница аппарата Сьюзан Вайлс, там еще несколько человек, там было 3-4 человека, и заперев его в Мар-а-Лаго, действительно смогли убедить его в том, что надо бить по Ирану, надо добиться мгновенного успеха. Это показало, что он, в общем, человек манипулируемый. Но это манипуляции всегда имеют определенный, как вам сказать, определенный эффект. В случае с Трампом этот эффект может быть очень непредсказуемый. Потому что мы уверены, что Трамп именно на Иран сбросит бомбу. Вот я тоже. Потому что в определенных условиях Трамп может сбросить... Трамп может сбросить бомбу не на Иран, а куда ему захочется. Такого рода люди – это все-таки очень сложный объект для манипуляции. Ну, еще один момент. Ну, у нас же прописано, что мы не вмешиваемся во внутренние дела.
6: Ах, в этом смысле. Ну, тогда,
5: даже, мы же не, мы же приличные
6: тогда,
5: люди.
6: Конечно,
5: если
6: тогда...
5: у нас...
6: Я забыл, простите.
5: Да, ну, мы же, да. Мы же не такие,
6: нет,
5: правда?
6: Нет, не такие.
5: Вот когда мы станем... Давайте... И второе, я всегда говорю, ну, хорошо, Трамп Трампом – это действительно такая вот... Такая большая фигура. Давайте попробуем на котиках, да, на кошечках. Давайте попробуем отработать, как у нас получается манипулировать хоть кем-нибудь.
6: Совершенно верно. Вот это следующий вопрос.
5: Потому что у нас обычно манипуляция заканчивается тем, что выделяется бюджет.
6: Да.
5: Потом он куда-то дематериализуется,
6: да.
5: Такой аннигилятор.
6: Да. Проходят выборы, и мы проигрываем почему-то
5: проходят
6: постоянно.
5: Проходят выборы, да. Все говорят, ну нормально же получилось-то.
6: Да. Да.
5: Так, давайте научимся.
6: Мы слушали не тех, нам скажут. Ну, мы, так сказать, мы понимаем, что
5: давайте вот сперва для того, чтобы манипулировать фигурами.
6: Да. Да,
5: кстати говоря, самый легкий объект, это я, наверное, сейчас опять навлеку на себя, да, кого-нибудь и что-нибудь, но с моей точки зрения, что самый легкий объект для манипуляции, это вообще был Макрон.
6: Ага.
5: Был. Сейчас, я думаю, что манипуляции Макроном бессмысленны и контрпродуктивны. Но на определенном этапе им можно было манипулировать. А самый тяжелый, знаете, кто? С моей точки зрения, это был Шольц.
6: Угу.
5: У него абсолютно вот, ну, отрешенное бюрократическое сознание. Бюрократам вообще невозможно манипулировать, потому что он тебе в какой-то момент скажет, а вот я помню, вот там инструкция была, значит, идите, значит, дальше пионеры. А, да, ну, и, кстати говоря, им пытались, вот, кстати, Шольцем пытались манипулировать англичане,
6: угу,
5: в истории с взрывами северных потоков.
6: Угу.
5: И даже у этих мастаков манипулировать, у которых получалось, ну, конечно, намного лучше, чем у нас, да, манипулировать именно Шольцем не получилось. А Макроном вот сейчас, да, ну, сейчас уже тоже, это, еще раз говорю, бессмысленно. А вот полгода, год назад, то, как крутили англичане Макроном, ну, я не знаю, это просто было поразительно. Поэтому давайте научимся работать с простыми субстанциями.
6: Ну, вот как? В этом-то один из ключевых вопросов. Ну, очень часто, так сказать, ну, реактивно, да, то есть вторым номером. Окажется, что там, делая какие-то предложения политические, что такое манипулировать? Манипулировать – это в смысле заниматься политикой. Ну, нормальной политикой, так сказать, закрытой, открытой, с закрытыми дверями, на трибуне, не знаю, где там, значит, с пюпитром. Ну, вот про это же речь. И действительно хочется какого-то, простите меня, часто меня там критикуют за это, потому что я все время требую какого-то изящества. Мне хочется какое-то изящество увидеть, профессор. А я не вижу почему-то.
5: Изящество базируется, как правило, изящество исполнения базируется, как правило, на неизящной, очень грубо иногда, но такой базе исследовательской. Мы должны очень четко, во-первых, манипуляции. Но, знаете, вы меня сейчас загнали на мою профессиональную территорию. Я занимаю некоторое время, ну, уже давно, но все-таки это то, чем я пытался заниматься в рамках там маркетинга. Маркетинг же тоже манипуляция.
6: Совершенно справедливо.
5: А информационные корпоративные войны тоже манипуляция. А предвыборные кампании тоже до известной степени манипуляция. Но я вам так могу сказать. Если вы манипуляцию придумали от балды, да, вы проиграете. Если вам за вас манипуляцию и вообще ваше целеполагание определяет искусственный интеллект, вы проиграете. Если вы не провели исследования и не поняли, а кем вы собираетесь манипулировать, да? Ну, например, вот сейчас спросить, какое вы, где получил высшее образование Дональд Трамп.
6: Угу.
5: Да? И половина, вот прям сходу только вот сказать,
6: он
5: что...
6: Он же, по-моему, и не получил.
5: Хороший ответ. Да? И половина, только вот посадить вот людей... И половину, ну, и только без права смотреть, значит, смотреть в поисковике, там тоже неправильно написано во многих случаях, да? И вам ответят неправильно. А то, где он учился, это другое. И вообще,
6: да,
5: надо понять, что психология Дональда Трампа – это сплав закомплексованного мальчика, который, в общем, которому в семье-то доставалось. И это сплав нескольких учебных заведений с прямо противоположными системами образования. Отсюда у него вот этот компот в голове, компот методологий. Отсюда у него ситуативность. Да? И вот это надо изучить, это надо понять. А во-вторых, а чего вы от него хотите? Ну, давайте честно.
6: Да я не от него, я от нас,
5: нет,
6: хочу.
5: Давай, хорошо, нет, от нас мы точно знаем.
6: А мы ситуативны, профессор, или
5: мы,
6: нет?
5: Мы не ситуативны, мы реактивны. У нас есть одна проблема. Мы слишком... Она объективна. Так? Мы слишком долго, я бы сказал, 25 лет, даже больше, с середины 90-х, мы играли вторым номером.
6: Да.
5: И первые лет 10, как бы мы ни относились к тогдашней политике, это было абсолютно, ну, логично. Мы боимся начать играть первым номером. Мы играем от действия противника. Противник получает возможность навязать нам свою логику.
6: Совершенно верно.
5: Классика жанра. Да, но я понимаю, сейчас у всех икнется. Это договоренности, это то, как американцы трансформировали и, я бы сказал, извратили договоренности, достигнутые в Анкоридже.
6: Когда мы действуем реактивно, и вот, так сказать, в том числе там вот 22-й год, да, президент тоже там об этом говорил. Вот эта реактивность, как бы тут мягче, так дипломатично сформулировать, ведь может показаться, что мы идем как бы на поводу в этой реактивности. То есть нас вынуждают, а мы вынуждаемся и действуем. И действуем, получается, не в нашей логике.
5: Мы конечно, если мы, ну, не на поводу, а в фарватере, да, нам предложили некоторые варианты. Мы сказали, ну ладно, это нас в принципе устраивает. А дальше еще чуть-чуть, а дальше еще чуть-чуть. И нас, вот опять же, посмотреть эволюцию. Ну, и соглашения-то достигнутые, ну, или полудостигнутые в Анкоридже, они так, в общем, я сейчас опять навлеку на себя гнев профессиональных патриотов, но скажу, они нам по большому счету были выгодны. Но то, как американцы, которые... поняли, что они за счет этих соглашений смогут манипулировать и нами, и Украиной, и Европой. Да? Они их увели в своем направлении, они их трансформировали почти в прямо противоположность. Они свои задачи, как они считали, решили. Ведь давайте скажем так, без соглашений в Анкоридже не было бы ресурсной сделки между Киевом и Соединенными Штатами. Но, с другой стороны, а есть ли сейчас эта ресурсная сделка, и где она находится? Ее тоже сейчас нет. Но вот наша проблема, да, это вот нужно какой-то политико-психологический момент перейти вот эту вот черту и начать играть. Мы, например, я достаточно критически отношусь к идеям там, опережающей эскалации. Потому что я не всегда в предложениях, ну, в зоне специальной военной операции, я не всегда за этими предложениями, давайте, значит, жахнем и называются там, да, я вижу, вот, ну, я, так кажется, человек с ментальностью, если хотите, холодной войны, я всегда должен видеть, что это ведется
6: к цели. Да, будет достигнуто или не будет.
5: А проще жахнуть? Ну, хорошо, вот Дональд Трамп жахнул.
6: И что?
5: Да. Но идея...
6: И главное, когда я говоришь, типа, ну, так сказать, вы все время говорите, что это ни к чему не привело. И через запятую в одном же предложении.
5: А давайте
6: или
5: мы сделаем
6: то же. То же самое, да.
5: Это, да, поэтому эскалация, и особенно опережающая эскалация, это самый сильный жанр. И единственное, у кого она получалась, и то до известной степени, и в очень особых политических условиях, это у американцев. Больше опережающая эскалация не получилась ни у кого. Да? И, кстати говоря, получилась она в очень специфической ситуации во Вьетнаме, в эндшпиле Вьетнамской войны Соединенных Штатов. Вот это получилось. А все предыдущие попытки их сыграть, ту же самую опережающую эскалацию, что с нами, что в ходе войны на Корейском полуострове. Ну, в общем, я бы сказал, результат спорный, но есть один нюанс. Даже если вы начинаете играть первым номером, даже если вы продумали там, ну, значит, план игры, вы все равно не гарантированы от того, что вами начнут манипулировать. Угу. Еще раз говорю, рецепт против манипуляции и рецепт для манипуляции одновременно – это четкое понимание, что вы хотите от Дональда Трампа. И хотите вы от Дональда Трампа, ну, я вот так для примера скажу, от своего партнера, оппонента и так далее, можете только то, что он может дать. Теперь вопрос, а Дональд Трамп может выполнить условия, которые, видимо, он же и предложил, на которые он же согласился в Анкоридже? Вероятнее всего, уже нет, у него нет. нет политического ресурса. Зачем же им манипулировать? Оставим дедушку в покое на поле для гольфа и начнем заниматься своими делами в зоне специальной военной операции, укреплением против... О чем говорил президент? Укреплением противовоздушной обороны, разработкой новых методик массированного применения дронов, производством дронов, а перевод здесь, где надо сделать опережающего типа, не догонять. Да, а сделать рывок сбоку, сделать некую тактику применения тех же... Давайте произведем столько-то дронов. Мы никогда не произведем столько дронов, сколько сболтят, да, в Польше, там, где угодно, да, собирая со всех стран.
6: А когда, так сказать, мы... Так кажется, к сожалению. А когда мы произведем, то надо будет что-то уже думать в следующий этап.
5: Понятно. Поэтому то надо думать будет... на шаг вперед.
6: Совершенно верно.
5: Да. Да. А дедушка пусть поиграет в гольф. Дождемся следующего президента. Я, кстати, давно говорил, что давайте дождемся. Во-первых, будет ли следующий президент у Соединенных Штатов. Это так, шутка сейчас. В ней есть маленькая доля шутки. А во-вторых, давайте дождемся, как они между собой разберемся.
6: Так, прерываемся. Если есть вопросы, пожелания, комментарии, вы знаете, что делать. Телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб принимает ваши сообщения.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Франция и Германия не смогли договориться о совместной разработке нового истребителя. Контекст. 9 лет улетели в трубу. Париж и Берлин закрыли проект, над которым работали с 2017 года. Стороны так и не смогли определиться, кто в нем играет ведущую роль. И в вопросах специфики новейшей боевой машины возникли принципиальные разногласия. К примеру, должна ли она быть носителем ядерного оружия или нет? Инициатором разрыва выступила ФРГ, а жертвой стал Эммануэль Макрон, ратующий за активную интеграцию европейского оборонного сектора. Разумеется, в связи с пресловутой российской угрозой. Мало того, на кону стояли огромные деньги – 100 миллиардов евро. Именно столько планировалось истратить на аппарат, который через полтора десятилетия должен был прийти на смену немецким «Еврофайтер» и французским «Рафаль». Самолеты уже и название звучное придумали – «Боевая воздушная система будущего». Кроме самого истребителя, немцы и французы намеревались создать целую инфраструктуру различных боевых летающих устройств и средств связи. На днях Париж, Берлин и Лондон объявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Киева –

Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. В Тегеране и на юге Ирана гремят взрывы. Представитель ВВС Украины признал, что украинское ПВО сбивает все меньше целей. Росгвардия ко дню России организовала показ документальных фильмов о героях СВО. Подробности далее. Системы противовоздушной обороны сработали в городе Мохр в провинции Фарс на юге Ирана. Слышны звуки взрывов, сообщает иранское агентство Фарс. Другое иранское агентство Мехр пишет, что звуки взрывов слышны в городах Сирик и Минап на юге Ирана. Кроме того, системы противовоздушной обороны задействованы на западе иранской столицы Тегерана и портовых городах Асалуи и Бендер-Аббас на юге страны. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран. Позднее в Центральном командовании Пентагона подтвердили, что США начали наносить удары по Ирану по приказу Трампа. Иранское агентство ТАСС со ссылкой на военный источник сообщило, что вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности перед возможными атаками США. В случае атаки американских вооруженных сил Тегеран ударит по объектам Штатов на Ближнем Востоке. Принудительная эвакуация жителей Славянска и Краматорска – это косвенное признание киевским режимом потери Донбасса. Об этом заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Во вторник украинские власти сообщили о принудительной эвакуации семей с детьми из некоторых районов Славянска и Краматорска в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей, потому что есть дефицит ракет, приводит комментарий Игната местный телеканал. Ранее Игнат заявил, что Киев испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем. Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО. Ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батареи установки оказались полупусты. 4 пешехода, сбитых на тротуаре автобусом в Екатеринбурге, скончались на месте. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления госавтоинспекции Денис Митришов. ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло накануне вечером у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 3 человека госпитализированы. Водители транспорта средств не пострадали, с ними работают следственные органы. Росгвардия и Оргкомитет Международного фестиваля медийного творчества «Братина» ко дню России организовали показ документальных фильмов о героях специальной военной операции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что фестиваль объединяет более 150 телекомпаний со всей России, от Сахалина до Калининграда, а также творческие коллективы из дружественных стран. Аудитория этих СМИ станут зрителями фильмов киностудии Росгвардии. Посмотреть картины можно в группе фестиваля медийного творчества «Братина» во ВКонтакте. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Алеша Тимофеев. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, профессор в нашей студии, вернувшийся из отпуска, отдохнувший, полон сил. Это слышно, кстати, по эфиру. Значит, несколько таких новостей предлагаю обсудить, вот начать. Я громких, что ли.
3: Можно я только на один вопрос отвечу? Тут прилетело вопросы. Можно было бы дождаться следующего дедушки, если бы не одно «но», люди гибнут от ударов ВСУ каждый день. Это правда. Но какое отношение этот или следующий дедушка будут иметь к вопросам выполнение задач, которые поставлены для СВО. Мы что, правда думаем, что нам нужно решать задачи, поставленные для специальной военной операции, через этого или следующего дедушку? Я как раз, по-моему, и сказал, что нам надо решать вопросы на фронте, а потом, решив вопросы на фронте с демонтажом, фактически уже нацистского режима. С этим, кстати говоря, мало уже кто спорит. И даже на Западе это признает режима на Украине. Уже посмотреть, о чем мы можем говорить со следующим американским президентом. Может быть, с дедушкой, может быть, с бабушкой, кстати говоря. Да? Это не имеет значения. Мы не должны ставить наши действия в зависимости от американских политических циклов.
2: Тут знаете, как можно посмотреть? Ну, позвольте тогда продолжить. Вот это письмо, которое там написал, да, Зеленский публично. Наш президент отреагировал на это письмо. Тоже в публичной плоскости. Ну, и дальше там пошли. Значит, конечно, оно демонстрирует нежелание и неготовность, ну, разговаривать. То есть, вот это хамство в письме, оно, конечно же, так сказать, подразумевает изначально, что речь не идет о том, чтобы встречаться и разговаривать. Тогда возникает, как бы, ну, если не с этим, ну, значит, с другими, ну, европейцы есть, американцы, но с которыми надо договариваться о решении тех задач, денацификация и демилитаризация, которые, кроме как, значит, политико-дипломатического способа, ну, не решишь. Не, ну, можно все, так сказать, в пух и прах, под ноль превратить в пустыню.
3: Не согласен. Опять же, не надо упрощать. Да, и мы... Я тоже так же ровно упрощаю. Либо-либо. Нет. У американцев надо учиться подходу. У них есть такое понятие double track. Стратегия двух дорог. Значит, у нас одна дорога – это решение задач военного характера. Второе, мы же не закрыты, у нас очень возмущается, вот просто турбопатриот на турбопатриоте. Значит, мы продолжаем переговоры, а почему их не продолжать? Мы двигаемся на фронте, держим двери открытыми для переговоров. Даже Макрон, да, если он не будет в следующий раз приглашать на конфиденциальные переговоры съемочную группу какого-нибудь телеканала, может поговорить. Только он что-то все собирается поговорить и никак что-то не решится. Военные успехи создают возможность для продолжения переговоров. Да, к сожалению, в Европе нет здоровых сил. Там есть нездоровые силы, но даже нездоровые силы в Европе не хотят умирать просто так. Поэтому есть и среди нездоровых сил политические элиты, экономические элиты, которые не хотят прямо сейчас грохнуться в большую европейскую войну против России. Не будем показывать пальцами, но все-таки покажем пальцами на Румынию. Вот уж на что... Неожиданный выбор, но тем не менее, посмотрите, как румыны, как румынский президент, да и в общем и все говорят по поводу падения беспилотников на своей территории, да, очень аккуратно, они не хотят быть, они хотят решить свои проблемы, они хотят получить максимум возможного с Брюсселя и даже еще чуть-чуть им что-нибудь продать. Да, это все понятно. Это румынский вид, такой румынский тип государственности. Они хотят совершить аншлюс Молдовы. Все это тоже мы все понимаем. Но в большую европейскую войну против России они не хотят. Поэтому можно говорить даже с нездоровыми силами. Да, если есть хотя бы какие-то точки переговоров. Но есть один момент. Ну, во-первых, давайте прямо скажем, что Зеленский находится в том качестве, когда он мог это абсолютно хамское письмо, ну, какое-то абсолютно бессмысленно хамское. Хамство иногда бывает... Я вот сам считаю, что я хам трамвайный, но я стараюсь, чтобы мое хамство было осмысленным. Не всегда получается. Да? А это вот хамство Зеленского в открытом письме, это хамство бессмысленное. Он его мог написать и сам. Но что-то мне подсказывает, что это коллективное творчество вот этого группы товарищей, которая тусила в Лондоне, да, и эта группа

0: сил, которые на сегодняшний момент нет в Европе политических сил, которые при нынешней конфигурации линии боевого соприкосновения и при нынешней ситуации, так сказать, в ближайшем тылу и у нас, и у них, готовы пойти с нами на компромисс, выгодный с нами. Пойти на компромисс, который будет выгоден им и не выгоден нам, там уже готовы. И это уже шаг вперед, потому что они хотели еще некоторое время назад полного разрушения нашей государственности. Они продолжают этого хотеть, но теперь об этом говорить неприлично.
1: А для нас компромисс возможен? Ну, в смысле, мы готовы пойти на какой-то компромисс?
0: На невыгодные нам? Нет.
1: На невыгодные всем?
0: На невыгодные всем? А это хороший вопрос. Я думаю, сейчас нет. Но при выходе на некие новые рубежи на линии боевого соприкосновения вернуться к компромиссным историям, ну, конечно, слушайте, ну, вот слово «анкоридж» скоро будет считаться в русском языке нецензурным, но говорить о том, что, ну, «анкоридж 2.0» невозможен, собственно, Трамп упустил возможность «анкориджа 2.0». А вот «анкоридж 3.0», где вместо Трампа, может быть, и Трамп, но это уже вряд ли, будет какой-то другой американский президент. Он возможен, причем это возможно уже в 27-м году, где-нибудь, может быть, даже к середине, я не исключаю этого варианта. Да? А где будет зафиксировано, да, компромиссное решение с нашей стороны, оно будет сильно отличаться не в пользу Киева, от того, что было достигнуто в Анкоридже, но оно вполне может быть, и там мы тоже можем пойти на компромисс, но вот конкретно сейчас, ну, не вижу я такой возможности, потому что, ну, бывает вот так вот сложилась военно-политическая ситуация, что действия, ну, в данном случае, безусловно, действия европейцев, Киева и, в общем, завязанность... Я бы даже сказал, не столько завязанность, сколько исчерпанность ресурса лично Дональда Трампа, они исключают возможность вот такого компромисса, что со здоровыми, что с нездоровыми силами в Евроатлантике. Поэтому пока нет, но в принципе это не исключено.
1: Несколько новостей таких, они громкие, конечно, и тоже эмоциональные из Европы. Ну, там Белфаст и Франция, да, 60 тысяч во Франции вышли на протесты из-за убийства ребенка. Этот педофил убил 11-летнюю девочку. А в Белфасте, значит, мигрант пытался отрезать голову одному из коренных жителей. Там тоже, так сказать, начались погромы и прочее. Что, ну вот давайте в нынешнем контексте, имеет ли особое значение вот эта общественная реакция, там вообще социальная реакция? Можем ли мы говорить о каких-то, не знаю, всплесках? И если да, то чего? Что это, так сказать, национальное какое-то самосознание? А имеет ли это отношение к политическому кризису, в смысле кризису политиков, вот тех самых, с кем сложно разговаривать?
0: Но я так вам сформулирую очень аккуратно. Здесь мы видим процессы в Европе с точки зрения оживления общественного мнения, вообще общественных тенденций в развитии. А 5 лет назад ничего подобного тому, что сейчас происходит, не было. 5 лет назад все... Ну, все вот эти проявления антимигрантских настроений, гражданского самосознания, связанного с защитой и безопасностью, они давились очень жестко. И, в общем, люди, например, в Германии некоторые имели проблему с полицией в тот момент, когда они начинали защищать своих детей от мигрантов. Это, наоборот, считал, что это очень нормально. Мы видим ситуацию в развитии. Есть... Ну, хороших новостей я там не очень пока вижу, но есть совершенно очевидная тенденция оживления вот этой вот гражданско-самозащитной функции общества.
1: Она с правым уклоном?
0: Она, конечно же, с правым уклоном, и это поэтому я говорю, что вот вопрос, как далеко вот этот правый уклон это заведет, да, потому что левый уклон, да, которые, ну, как мы знаем, правый и левый уклон оба хуже, и чем дальше, тем более проявляется справедливость этой, в общем, мысли, которую очень долго оспаривал.

0: Маркс. Но левый уклон-то ведь куда завел? Левый уклон завел европейский, прежде всего, и почти завел американское общество в область саморазрушения. Маятник пошел обратно. Он не сам пошел обратно. Его обратно повела абсолютная недееспособность европейских элит, абсолютный развал системы правосудия. Кстати, вот к вопросу об идеологическом факторе в системе правосудия. Это прям в Германии, это прям читается. Но маятник пошел именно вправо. И как далеко он зайдет вправо, это сказать очень сложно. Почему? Потому что в действительности мы не очень хорошо понимаем, а что такое европейское общество, вот из кого оно состоит. Мы очень длительное время, мы и я тоже, считал, что европейское общество и вот это вот мигрантское, так сказать, радикальное сообщество, они развиваются по принципу капсулирования внутри себя. Угу. Это действительно так и было, я это в том числе лично наблюдал в той же самой Бельгии. А народ жил своей жизнью, и вот там, вот как мы говорим, там, в политику не лез и так далее. А сейчас, в общем, ну, видно проникновение и в политические структуры, и навязывание неких своих политических приоритетов. Поэтому куда дальше зайдет этот маятник, и насколько болезненным для европейцев будет вот это движение обратно, это я пока, вы знаете, избегу я пока оценок, но идет он, конечно, вправо.
1: А вот в этом, так сказать, толкающих или тянущих этот маятник в правую сторону, вот про людей, если говорить, значит, к нынешним есть претензии. Ну, там и к уровню образования, понимания, значит, действия и так далее. Значит, это, как это там, эти словосочетания, все политические менеджеры, выходцы, значит, из корпоративных структур, и Шольц, в смысле, и Мерц, и Макрон, все они. А другие-то есть?
0: Хороший вопрос, не знаю. Да, мне тут с утра сегодня задавали, причем в нескольких аудиториях, а что такое британская закулиса?
1: Ну, да.
0: Да, я ответил, я пришел к выводу, что если нам показывают в качестве аватара глобального Лондона принца Чарльза, значит, есть проблемы с подбором других аватаров. Значит, кадровая комиссия, это значит, комиссия старых большевиков, это на выезд за границу была, а кадровая комиссия, это там, она решает, кого куда подвинет. Она пока продолжает работать. Самая тревожная история, ну, это, конечно, в Германии. Я вообще никого не вижу, потому что у правого разворота должно быть лицо.
1: Конечно.
0: Так? Левый разворот, ну, это доказала история Евроатлантики, причем и Европы, и Соединенных Штатов в последних 20 лет, он мог быть до известной степени анонимным. Знаете, это безымянные отцы. И то понадобился, чтобы хотя бы кого-то показать, значит, Барак Обама и Берни Сандерс.
1: Да.
0: Так? Все равно, а здесь правый разворот, это же харизматики. Был Виктор Орбан, да весь, как говорится, вышел, причем вышел он в Соединенные Штаты Америки, что очень показательно. Но не может быть правого разворота без лица.
1: Вот смотрите, ну там, ну действительно, да, мы можем найти подтверждение, там сейчас Бардела, когда-то была Ле Пен, а до нее был Ле Пен, ну в смысле, да, они, так сказать, это были лица. Но знаете, что я подумал? Вот эти все обвинения мессенджеров, соцсетей и прочее. Ну, когда там, типа, организуются революции, что нет лидеров, да, что это такая горизонтальная структура без ярко выраженных лидеров, где моментально там все передается и прочее. Вот она в правом развороте, вот эти, как бы, новая постмодернистская вот эта, вот, так сказать, движуха, ну, ради движухи и прочее. Может быть, в этом тоже это можно перенести?
0: Не согласен.
1: Арабскую весну на правый разворот.
0: Слушайте, в арабской весне весны было куча лиц, Правда, те лица, которые нам показывали в «Арабской весне», потом куда-то все делись.
1: Исчезли, да.
0: Причем обычно в европейские или американские университеты. И появились совершенно другие лица радикальных исламистов.
1: Но
0: кстати говоря, в Египте это было особенно видно. В Египте фактически исчезли, никто их не убивал, они просто исчезли. Все лидеры вот этой вот революции площади Тахрир,
1: да,
0: и пришли запрещенные в России, не будем их называть, так сказать, и правильно сделали, что, кстати, вот это здесь абсолютно правильно. И, кстати говоря, вот здесь сыграли напряжение запрещенные в России организации. Но правый разворот, он чем отличается? Левый разворот – это разворот постмодерна. А правый разворот – это разворот в сторону того, что называется либо модерн, либо неомодерн.
1: Да.
0: Сейчас будем два часа спорить о терминах, но это к нереальности, это к почве. Он таким не бывает. Но, с другой стороны, вот классическая революция социальных сетей. Извините, в Непале.
1: Да.
0: Но Даш там же был, ну, понятно, что он фиктивное было лицо, это трекер Рокки.
1: Но еще именно так. Может быть, просто когда мы перечисляем, в смысле говорим, вот, ну нет никого.
0: Ну,
1: но мы же сами не сидим там, где, значит, как это называется, в нижнем интернете, в немецком. Где, значит, ну, я нет, точно.
0: Я тоже не сижу, нет, ни в нижнем, я даже в верхнем интернете,
1: да,
0: языков не знаю.
1: Значит, нижний интернет, это не этот... Не категория на Порнхабе, нет, речь о другом. Значит, ну, имеется в виду какие-то там блогеры, но какие-то
0: блогеры,
1: инфлюенсеры.
0: Это переписка, которые... это именно комменты. Это не мейнстрим, ну, как бы, раньше это мейнстримные медиа и какой-то интернет. А сейчас интернет – это мейнстрим. Но, послушайте, все равно бы кто-то проявился. Кто проявился в Германии? Вот самое развитое гражданское общество. Страну ближе всех подвели к рубежу фиксации нового европейского тоталитаризма. Да? Вот казалось бы, да? Вот сейчас должны как грибы полезть какие-то новые фигуры. И...
1: Не, ну, у меня только в голове Сара Вагенкнехт. Вот это
0: Сара Вагенкнехт впервые эту фамилию услышал лет 12 назад, если я не специалист по Германии, я вообще ее не очень хорошо понимаю, хотя там бывал неоднократно.
1: А еще были, вот тоже, мы же с вами тоже, по-моему, эту тему, да, или мы их вспоминали уже, Ройс, помните?
0: Да.
1: Семейство Ройс, значит, это бюргеры, такие аристократы, которые вдруг сидели. Там еще любопытная история, я студентам часто рассказываю, почему нужно интересоваться. У меня есть такая забава, вот в этой электронной энциклопедии, если совсем нечего делать, там вечером, там или этот, случайная статья. И мне попадается статья про Ройсов. И там, ну, это же отсылка к русским, Ройс это русский, как бы, да, на ней. И я читаю историю этой династии, классно. Через три дня вдруг, это независимо друг от друга, так сказать, вещи происходящие, эти Ройсы пытаются организовать госпереворот в Германии. Их там сажают, кого-то этих старых бюргеров, 80-летних дедушек, откуда-то находят.
0: Ну, послушайте, ну, боковая ветвь Габсбургов, там, Гогенцоллерны, которые близко не Гогенцоллерны. Это я все понимаю. Мы таких этих ряженых можем найти сколько хочешь. Реальные политики. Ну, давайте вспомним Германию. Германию хоть конца 20-х, так называемые, там, ревущие 20-е, это все-таки скорее англосаксонский мир, не немецкий. Окей, вот унылые, конец унылых 20-х годов. И как вот они пошли, все вот эти вот. Там было много опереточных, был какой-то не очень хороший художник мутного австрийского происхождения. Но их же много было. Франция, да? Там же тоже были, будь здоров, люди нового поколения. Да, ну, понятно, там Деголь-то мы все знаем, но там помимо Деголь были люди. В Соединенных Штатах волна. Соединенные Штаты на тот момент, это аристократия хуже. Хуже британской. Это абсолютно закостенелая. Да, когда там фактически, это же из тех времен, да, до рузвельтовских, когда избирательные округа чуть не по наследству передавались в Соединенных Штатах демократия, да, и вдруг пошли, да, а сейчас Единственное, где появляются новые люди, новые лица, очень специфически их тоже надо изучать, это Соединенные Штаты. В Британии, да, в Британии же стыдобище полное. Так? Но ясно совершенно, что кадровую комиссию Найджел Фарадж не прошел. Потому что если бы он прошел бы кадровую комиссию британской аристократии, он же был премьер-министром. Так? Во Франции еще ситуация, вот вы ее критикуете, так? А это еще есть хотя бы на что посмотреть.
1: Не, я, кстати,
0: но для меня катастрофа вот такая кадровая, это, конечно, Германия.
1: Угу. Не, я не критикую, наоборот, я в каком-то смысле вот этот митинг 60 тысяч человек.
0: Да. Это по нынешним временам,
1: да.
0: Это очень немало.
1: Да, и, конечно, это обращает на себя внимание. Конечно, обращает на себя внимание. Так, две минуты, ну что тут еще? Ну, а Белфаст, Британия, вот это... Вот.
0: Это Белфаст, это, конечно, история другая. Понятно, что это связано с миграцией, но дело не только в миграции. Это неразрешенный нарыв, угу. Да, который замазали зеленкой, который залили деньгами, кстати, который остался. И сейчас вот взорвалось в связи с мигрантскими такими насильственными делами. Но корни там совершенно другие. Я думаю, что это, конечно, еще сыграет. Тем более в условиях распада единой, можно даже сказать, не распада, нам это видится как распад Великобритании. Это, конечно, сетевизация. Но сетевизация там, Шотландия, Уэльс, сетевизация идет такими довольно политически уродливыми средствами, политически уродливыми путями, поэтому, такая достаточно сложная история.
1: Ну, и там еще, вот, если даже послушать, я не рекомендую, в смысле, да, если услышать, например, иноагентов наших, значит, богатых, которые там все жалуются, что невозможно, левое правительство, повышение налогов.
0: Они ввели какое-то безумное количество налогов, причем явным, явочным порядком, да, фактически через партийные решения. Это, конечно, такая вот ситуативная катастрофа.
1: Так, прерываемся. Знаете что, будем выбирать генсека ООН, ни много ни мало, вместе с профессором Евстафьевым.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
1: Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, студия «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. А знаете что? А напишите свои кандидатуры, а, на пост генсека. Давайте в телеграм-канал, ВКонтакте и Рутюб. Но просто по фамилиям. Вот кто, с вашей точки зрения, сегодня, в 26-м году, 10 июня, способен занять, и кому бы вы доверили? Вот кому вы доверяете прям? Кому бы вы доверили пост генсека ООН? Из известных имен. Можно из действующих политиков. Понятно, что действующий не может и там, так сказать, ну, не знаю, президенты какие-то там, премьер-министры. Но вот кто, с вашей точки зрения, может возглавить Организацию Объединенных Наций, ну и как бы продемонстрировать ее, ну, независимость, что ли, так сказать, вот возглавить прям по-настоящему. О чем говорит Сергей Лавров, наш с вами министр иностранных дел? Что генсек должен обладать беспристрастностью, независимостью и быть преданным уставу организации. Это было сказано в ходе встречи с бывшим президентом Чили Мишель Бачелет.
2: Бачелет.
1: Да, это женщина, потому что, ну, Мишель, да, так сказать, тут могут возникнуть. Я даже там знакомился с ее биографией, она, может, была очень красивая. Ну, и сейчас тоже женщина. Так, профессор, ну кто, кто?
3: А можно вопрос встречный? А чем они заниматься-то будут?
1: Чем они будут заниматься? Хороший,
3: ну,
1: вопрос.
3: Вот. Давайте.
1: Знаете, опять, что?
3: Вот опять, я скажу. Вот эти целеполагания. Чем должна заниматься ООН? Ну, я ООН помню разное, так? И там действительно были великие люди, генсекретарь.
1: Кофи Аннан.
3: Нет, это не в мою смену, ладно? Вот,
1: почему?
3: Ну, потому что человек разменялся на пятаки и на лоббистки. Я имею в виду Курт Вайт.
1: Ну, двадцаточку оттянул. Ну, он для нас этот. Ну, мы его только за это одно можем, так сказать, как-то уважать, нет?
3: Ну, давайте, что называется, уважать. Человек, он был странный. Вот. А я про других. Я вот говорю, там, Курт Вальдхайм, представитель капиталистической страны Австрии. Да, с очень сложной биографией периода Второй мировой войны. По некоторым данным, в Абвере он служил. Так? Тем не менее, этот человек...
1: С понятиями как будто бы.
3: С понятиями, да. Кап-страна, как говорилось в фильме «Кин-дза-дза». Но, тем не менее, на тот момент страна нейтральная. Так, и этот человек при всех сложностях и, наверное, при отсутствии каких-то суперсимпатий к Советскому Союзу, да, по понятным причинам, но он, тем не менее, умел оставаться над схваткой. Ну, второе, это, конечно, Перес де Куэллер. Да, это Перу.
1: Это какой год-то?
3: Это давние годы, я давно живу. Так, вот, это 80-е годы, это очень сложный период в международных отношениях, и тоже, конечно, такой был. Вот это были великие. Он потом стал, по-моему, президентом, он был министром иностранных дел, а потом стал президентом своего государства. То есть это был, ну, вот этот человек статусный был.
1: Премьер-министром Перу, да?
3: Да. Не президентом, премьер-министром.
1: Ну, ненадолго, на год, даже меньше года.
3: Ну, да, потом его, конечно, схарчили. А вот его схарчили уже...
1: Долго, слушайте, с 82 по 91 был генсеком ООН.
3: Точно, ну как, два
1: срока. Хавьер Перес де Куэльер де ла Герра.
3: Да, два срока похоронил такое количество советских генсеков, которого не хоронил, по-моему, никто из генеральных секретарей ООН. Но это были крупные политические деятели, так, при всем при том. Но они были руководителями ООН, которая занимала очень большое место. И это было место действительно такого межгосударственного взаимодействия в условиях, когда других площадок не было. Вопрос в том, а что такое сейчас ООН? ООН расплодилась, ООН имеет, ну, например, в 80-е годы, когда эти люди руководили, было представительство в Вене и представительство в Женеве. Сейчас штаб-квартир, я даже не знаю, сколько сейчас штаб-квартир, какое-то бесчисленное количество. ООН становится сетевизированной организацией. На нее навешали огромное количество, значит, таких, ну, что называется, агентств. Там ВОЗ, это же агентство при ООНовской,
1: МАГАТЭ, да, всякие, да? ЮНЕСКО. Там.
3: ЮНЕСКО, да, из которой Америка то входит, то выходит, это, конечно, это же цирк. Да? Но, тем не менее, здесь же вопрос в том, чем должна заниматься Организация Объединенных Наций. Вот какой ее должен быть функционал?
1: Мне кажется, я это сейчас сформулирую. Вот смотрите, значит, слушатели наши предлагают. Путин, понятно. Давайте, давайте, в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Пишите, кто, с вашей точки зрения, достоин возглавить
3: Гигинсикон. Уитни Хьюстон, к сожалению, умерла.
1: Орбана предлагают, Орбан. А еще генсеком в ООН надо Федор Емельяненко. Ну, видимо, так сказать, это какая-то... Ну, вполне, давайте мы принимаем Федора Емельяненко. Это, наверное, Каякалас, я так понимаю. И пусть ООН угробится, ну, потому что дальше идет расшифровка, да, пережила себя. ООН пережила себя.
3: Но есть и такая, ну, слушай, Алексей, есть и такая точка зрения, что ООН в современном мире не нужна.
1: Угу.
3: Давайте начнем с этого вопроса.
1: Нет, я думаю, что все-таки нужна. Знаете, почему нужно? Вот почему. Потому что, да, чем должно... Это должен быть такой камешек в ботинке, который мешает идти... Ну, как бы вот в одном направлении, ну, подкупать всех и прочее. И следить за исполнением устава ООН. Ну, понятно, что дипломат,
3: был
1: который
3: такой,
1: должен балансировать.
3: Был такой генсек ООН, Даг Хаммаршельд, который влез с войсками ООН в гражданскую войну в Конго. Угу. Его там мы грохнули. Поэтому дело ООН, это если этим заниматься серьезно, то нужно выбирать. ООН – это некое подобие мирового правительства или... Норвег, кстати, был. Да, по-моему, норвежцем он был, так, Хаммаршельд. А, сейчас только боюсь...
1: Сейчас найдем,
3: да,
1: Хаммаршельд.
3: Значит,
1: Даг
3: Хаммаршельд. Так, он погиб, он с должности генсека ООН погиб в... В ходе гражданской войны в Конго, когда убили Патриса Лумумбу.
1: Погиб в авиакатастрофе, да, в Северной Родезии во время миротворческой операции ООН в Конго. Да. Точные причины до сих пор неизвестны.
3: Грохнули. Там это разбиралось много раз, но действительно там очень мутная история. Там можно спорить, кто его убил.
1: 53-61, кстати, да, вполне себе холодная война, как раз Британия ядерную бомбу приобретает, да, как бы такое, да, в преддверии Карибского кризиса, да, сложное время досталось.
3: Поэтому это либо прообраз мирового правительства, и был и такой подход. Кстати, да, говоря, Хаммаршильд, это был про то, что ООН – это будущее мировое правительство. Угу. Кстати, Дональду Трампу бы это понравилось, но он не, да, любит ООН, потому что он проиграл контракт на его ремонт.
1: Там Board of Peace у него свой.
3: Да, он, но он создал, да, фактически ООН, где он сделает ремонт. Да, да, все понятно. Либо
1: бальный
3: это,
1: зал.
3: Да, бальный, вот да, там, да, бальный зал, да, будет просто... Да, самый, он будет ровно в три раза больше,
1: самый чем... Самый бальный, чем,
3: да,
1: так сказать.
3: Значит, он, да, будет ровно в три раза больше, чем в Белом доме.
1: Да.
3: Даже если в Белом доме не будет бального зала. Там, кстати, угу, говоря, какие-то юридические проблемы с этим выяснились. Угу. Да? Либо это площадка международного взаимодействия. Вот надо выбрать из двух функций. Но в любом случае, это еще и огромная бюрократия, которая расплодилась. И для начала, для того, чтобы думать о том, что делать с ООН, надо бы провести ревизию, а что она сейчас вообще делает. Угу. Да, потому что, конечно, степень непрозрачности деятельности Организации Объединенных Наций, она колоссальна. Ну вот, собственно, пока мы с вами обсуждаем, приходит новость. Я ее просто зачитаю. Значит, Василий Небензя, наш представитель в Организации Объединенных Наций, говорит, значит, РФ по Российской Федерации получила ответ от генсека ООН на письмо Сергея Викторовича Лаврова по провокации в Буче. Это известное письмо, где задаются вопросы.
1: Да. И требование предоставить,
3: да,
1: фамилии.
3: Да, да. Значит, ни на один вопрос из вопросов Гутерреш не ответил. Так? И ситуация крайне простая. Дальше, ну, повторяется, там, Гутерреш не дал ответа и не даст. Потому что Гутерреш не руководит ООН. он восседает в кабинете, а руководит всем контролируемый Соединенными Штатами и Великобританией его аппарат. И в этом смысле мы кого предлагаем-то? Вот мы кого сейчас, извините? У нас кадровая комиссия наша с вами на двоих. Во-первых, это неправильно обязательно. Даже в комсомольской ячейке должен быть третий член.
1: Конечно, да. Да, который... Но аудитория наша, давайте.
3: Но мы
1: это
3: кого?
1: Третий член. Да,
3: да, мы кого обсуждаем? Мы обсуждаем спикера при британском... при британско-американском секретариате, который озвучивает, вероятнее уже, ну, посмотрел я на этого Гутерреша некоторое время назад, по-моему, он не задумывается о том, что он зачитывает, выдали, зачитал, отдалдонил, пошел дальше. Тогда, извините, у меня есть кандидатура, если кто-то помнит, да, значит, я предлагаю Анкл Бенса.
1: Почему? Да.
3: Ну, еще, а какая разница, кто это будет?
1: Ну, это вы, наверное, Кофи Аннана вспомнили, вот вам.
3: Нет, можно... это Кофи Аннан, Кофи Аннан был...
1: Они похожи на...
3: Нет, ну, во-первых, он не похож был.
1: Да, конечно, похож.
3: Анкл Бенс у нас в какой-то подмосковный райсовет баллотировался, пока не выяснил, что там что-то с регистрацией не то. Был такой случай в 90-е, он, конечно, юмористический, но показывает о том, показывает то, что такое были наши 90-е. Кофи Аннан был профессиональный дипломат. И вот у него действительно был шанс сделать ООН новый. И вот почему я к нему критически крайне отношусь, потому что он этот шанс упустил, так, и упустил, разменялся на всякие коммерческие контракты, что, кстати, не сделал Бутрос Гали. Бутрос Гали, он был, конечно, очень специфический человек, но он вот свою функцию генерального секретаря ООН выполнял в условиях, когда, наверное, выполнять ее даже было невозможно.
1: Мы сейчас, я подойду с другой стороны. Во-первых, Васисуали, да, пошутил про Уитни Хьюстон. Шутка, знаете, в чем? My heart was, или как там, go on. Ну, в смысле, да, ООН, она, on, да. Да, она поет. Значит, что тут еще? Новый руководитель ООН, это тот, кто ее ликвидирует и создаст нечто новое. Но
3: это
1: мы...
3: Дональд Трамп. Тогда это, у нас... Кстати, я думаю, что если ему будет грозить импичмент, то ему будет предложено повышение в бок, как это делалось у нас, да, из партийных органов перейти в профсоюзы, когда кого-то ловили там на каком-то косяке в советское время. Я думаю, что Дональд Трамп согласится.
1: Дмитрий Медведев, один из кандидатов у нашей аудитории. Сардарян или Дмитрий Евстафьев? Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, в смысле Гоблин. Гоблина на пост генсека ООН. Но мне кажется...
3: Я не думаю, что я не думаю, что найдется человек, который Дмитрия Юрьевича уговорит пойти. Хотя это, наверное, было бы... Нет, я не возьмусь.
1: Армен Гаспарян, Тулси Габбард еще. Тулси Габбард. Робинсон в Англии, новое лицо. Но мы сейчас про ООН. Давайте на ООН сосредоточимся. Значит, я предлагаю отсекать лишнее. Будем заниматься архитектурой. А? Давайте. Значит, профессор. А из какого континента мира, цивилизации или страны должен быть новый генсек ООН? Это имеет значение? Араб, африканец, европеец, американец, азиат, может быть, турок, индус, может быть.
3: Кстати, Эрдогану предложить, он тут же согласится.
1: Это точно.
3: Да, и это, кстати говоря, но это не выход. Я все-таки за Дональда Трампа. Но, в принципе, есть традиция, что... генсек ООН не должен быть из страны постоянного члена
1: Совбеза.
3: Она Совбеза, это нарушалось, но в самом начале создания, но это там можно даже не считать всю эту историю. Но я не знаю, я бы подумал все-таки о том, чтобы выбирать человека из Африки.
1: Африканец, хорошо.
3: Я думаю, что будущее, будущее, если человечеству суждено выйти в какую-то зону стабильности, это будет через освоение социальным коллективным. Я сейчас утопические вещи, наверное, говорю, и это не свойственно мне как человеку глубочайшего геополитического цинизма, но таковы времена, что если суждено человечеству выскочить из вот этого цикла экономического кризиса, переходящего в политический, но мы же понимаем, из-за чего висит тормоз-то, да, из-за чего война, из-за того, что возникает кризис нефтедолларов там, ну и так далее, это там два, это опять на два часа разговор. Вот если суждено вырваться из этого, то это, конечно, социальная модернизация Африки. Наверное, все-таки не тропической, а вот надтропической, между Северной и Тропической Африкой, там создание того же самого трансафриканского коридора, чем занимались китайцы. Но это должно быть коллективное усилие.
1: Буркина-Фасо, короче, да? Но это, так сказать, туда...
3: Ну, почему Буркина-Фасо? Ну, тот же самый Кофи Аннан, насколько я помню, был из Кении. Так? Не обязательно Буркина-Фасо.
1: Ну, хорошо, африканец, принято. Это отличное объяснение, между прочим. Смотри, он, генсек ООН, по традиции должен представитель стран неприсоединения.
3: Нет, Шрёдера это не так. Да, особенно Гутьерреш, он не присоединился. Это страна, одна из активнейших стран-член НАТО.
1: Значит, смотрите, африканец. Теперь по роду деятельности предлагаю с индийской методологией типа подойти. Философ-священник, воин или торгаш? Философ, воин или торгаш? Он кто должен быть?
3: Провокационный вопрос. Знаете, я выберу торгаша, а нужен поэт.
1: Философ,
3: а я лично, философ,
1: ну, да,
3: поэт,
1: да, поэт, да.
3: А я лично подсознательно выберу торгаша. Мне торгаш понятен. А философ, не знаю, а нужен философ и поэт. Потому что нового мира нет, новый мир нужно описать, увидеть.
1: Да,
3: его,
1: образ,
3: надо,
1: образ.
3: Его еще надо придумать. Да, потому что все, что мы делаем, это попытки описать обломки того, что осталось от мира глобализации, и вот подумать, куда чего пришпандорить, извините меня за этот методологический термин. Из этого получается все, что получается. Армуз спровоцирован Израилем, нам пишет. Но война началась, конечно, из-за того, что Израиль действительно сконструировал эту ситуацию, но давайте повод и причину все-таки разделять. Персидский залив шел к войне очень многие годы, и там был не только, Израиль, там еще начинают всплывать очень интересные факты о роли, например, Объединенных Арабских Эмиратов во всей этой конструкции. И я, конечно, небольшой защитник Тель-Авива, но там, в общем, войны-то там по большому счету все хотели. Да, а начал ее Дональд Трамп. Да, и все сказали: о, молодец, и мы тут тоже поучаствуем. Угу. Вот это вот, поэтому не в такого рода региональных войнах никогда не бывает одного виноватого. Угу. Одна страна может нанести удар. Может. Но одна страна не может начать войну, поставив, так сказать, весь мир перед фактом уже двух кризисов. Это кризис на рынке углеводородов, причем не топливных, а именно химических, на рынке переработки нефти. И второй – продовольственный. А следующий кризис, это же очень простой будет. Это кризис производства нефтедолларов. Да, кризис ликвидности, он, конечно, будет с оттяжкой, так, через там, какой-то...
1: А переход на цифру.
3: А что, переход на цифру? Вы подо что будете цифру? Нет, ну я понимаю,
1: под энергетику.
3: Что... О! А энергетика у вас на чем базируется?
1: Ну, там, ну, атом, наверное, все-таки, я думаю, должен, так сказать, в первую
3: очередь.
1: У
3: вас есть 10 лет, чтобы доказать работоспособность вашей схемы. А ближайшие 10 лет мы будем жить в... в мире, я, кстати говоря, в отличие...
1: Кончающейся нефти.
3: Ну, она никогда не кончится.
1: Ну, да, это понятно, это уходящий,
3: уходящий. Но и я как раз, в отличие от очень многих, считаю, что эра классических углеводородов действительно заканчивается. Действительно, мы перейдем к неким новым формам и форматом энергетики, но нефтехимия никуда не денется.
1: Это да, это да. Пластик, так сказать, надо в океан сбрасывать, нет, в конце концов,
3: ну, да,
1: не разлагающийся,
3: а то...
1: в землю закапывать надо.
3: Да,
1: ну, что ж мы,
3: о том и речь. Я понимаю, что мы все хотим перейти к биоразлагающимся видам пластиковых пакетов, но боюсь, что до этого далековато.
1: Возвращаемся на полшажка туда, значит, Африка, торгаш. Торгаш собственный бизнес или менеджер? Менеджер, ну где-то, так сказать.
3: Менеджер, лет бы пять назад я вам бы ответил, что скорее менеджер, Нет, но он тоже должен покрутиться в политике, потому что, ну, вот не покрутившийся в политике Дональд Трамп, ну, вот это мы, как говорится, все видим. А лет бы пять назад я бы сказал, что менеджер, но посмотрев на Мерца, но что-то все-таки это должен быть человек, который несет ответственность за какое-то количество работ. Менеджер – это человек, функция, я, собственно, в бизнесе тоже как менеджер был, но я посмотреть заходил. А менеджер – это человек, который, у которого главная задача – это не нарушить регламент. Это важно, будто, это важная черта генсека ООН. Но генсек ООН, в какой бы парадигме он ни действовал, мирового правительства или площадки для общения, это человек, который должен осознавать свою политическую ответственность. Менеджер не осознает никогда никакой ответственности.
1: Значит, дальше цвет будем определять. Красный, черный, ну, в смысле, националист скорее, да, такой консерватор-консерватор, синий либерал. Ну, давайте вот там коммунист, либерал или националист. Ну, в хорошем смысле, без негатива, ну, в смысле, без крайностей в этих идеологиях.
3: А не получится без крайностей в этих идеологиях.
1: Почему?
3: Потому что как только, ну, это вообще другой разговор. Вот, скажем так, Перес де Куэллер был скорее левым, Курт Вальхайм скорее консерватор.

0: я, и мне очень сложно судить. Да, о том, да, какую моральную травму на него, ему нанес Уотергейт, расовые волнения, да, и так далее. Мне, да, это, да, для меня это абстракция. Угу. А для него, видимо, кстати, нет. А вот насчет идеологии, ну, это сложный вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Я предпочел бы... Ну, это не бывает, чтобы у человека не было идеологии. Какая-то идеология всегда у человека есть.
1: Ну, или смешанный там, фиолетовый. Пожалуйста, нет, фиолетовый красивый.
0: Нет, вот это вот нет, вот это ой, все.
1: Почему? Да, красный, вот это, и, да, синий, но чего? Но... Ну, красный и синий. Либералы и коммунисты по чуть-чуть, так сказать. С одной стороны, конечно же, государство, а с другой стороны, ну, права и свобода человека, гражданина.
0: А у нас это не должно быть вообще... А, значит, как, каким-то элементом, если у нас в членах ООН государства, например, различного типа, или красные, или синие, или зеленые, так,
1: или
0: то этот человек должен быть максимально идеологически нейтральным. Бывают и коричневые, к сожалению, да, мир таков, да, что там могут попадаться и коричневые государства. В этом смысле этот человек должен уметь разговаривать со всеми. А если он будет ярко выраженной идеологической направленности, ну, извините, его быстро пошлют.
1: Предлагают уже второй или третий раз, написали про Такера Карлсона, между прочим. Уровень доверия к американскому журналисту, которого у себя на родине считают иноагентом, у нас достаточно высок. Значит, и важный вопрос, абсолютно принципиальный. Мужчина или женщина, профессор?
0: Не имеет значения. Ну, я, в этом смысле, я гендерно, я не хочу сказать, что я гендерно нейтрален, но в данном случае это не имеет, вот это уже не имеет принципиального
1: мать
0: значения.
1: Мать все-таки имеет значение, вот если она мама, это все-таки другое.
0: Да, безусловно, бы... вот то, что у этого человека должны быть дети, он не должен быть бездетный, как большая часть, да, европейских политиков, это медицинский факт.
1: Значит, мужчина или женщина с детьми, торгаш из Африки 60+. Вот кто должен руководить Организацией Объединенных Наций. Но главное, это не кто, а как и зачем. Спасибо большое, говорим профессору. Услышимся в следующую среду. Пока.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно

0: уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему, специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета.
1: Ищу все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Знать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы Ирана и США ведут бои в Персидском заливе. ПВО сбило 13 беспилотников, летевших на Москву. Открытие Дягилевского фестиваля состоится в Перми. Подробности далее. Вооруженные силы Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива. Звуки взрывов слышны на иранских островах Кешма и Хингам, пишет иранское агентство Мехр. Тем временем штаб иранского командования заявляет, что Тегеран закрывает проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов из-за американских атак. Отмечается, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано иранскими вооруженными силами. Ранее местные СМИ сообщали, что ПВО сработало в провинции Фарс, а также на западе Тегерана. Звуки взрывов были слышны в городах Минап и Мохор, Бандер-Аббас. 4 взрыва прогремели в Сирике и на юге Ирана. Накануне американский президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Иранское агентство Тасним со ссылкой на военный источник сообщало, что Тегеран не будет бездействовать в случае атаки США и нанесет ответные удары. Силы ПВО Минобороны России уничтожили 13 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Курс НАТО на конфронтацию с Россией усиливается, несмотря на определенные расхождения между США и их европейскими союзниками. Об этом заявил газете «Известия» российский посол в Бельгии Денис Гончар. По его словам, западные элиты сохраняют желание выстроить свою безопасность за счет и в ущерб России, пугая граждан якобы российской угрозой. Их агрессивный курс наносит ущерб экономике стран блока и ухудшающемуся благосостоянию населения, отметил дипломат. Последние годы Москва констатирует беспрецедентно активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это якобы сдерживанием российской агрессии. Армянские власти запрещают выезд из страны военнообязанным, прибывшим в период парламентских выборов из-за рубежа, заявил депутат парламента от оппозиционной фракции Армении Гигам Манюкян. По его словам, согласно закону, выезд из страны может быть запрещен только гражданам, совершившим преступление, которое находится под уголовным преследованием. Ранее онлайн-ресурс правящей партии «Гражданский договор» сообщил, что военная полиция Армении на пограничных пунктах пропуска якобы вручает прибывающим из России гражданам Армении повестки на 25-дневные учебные военные сборы. Представители властей считали, что граждане приезжают в Армению специально, чтобы проголосовать за оппозиционные силы на парламентских выборах 7 июня. Старт очередному Дягилевскому фестивалю будет дан сегодня в Перми. На открытии прозвучат 4-я симфония Бетховена и симфония номер 41 «Юпитер Моцарта». Об этом сообщили РИА Новости, организаторы музыкального смотра. Дягилевский фестиваль продлится до 20 июня. Его площадками станут Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского, культурное пространство «Завод Шпагина», Пермская художественная галерея и другие. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Лиса Хабалова, Денис Воробьев в студии. Лиса, привет.
3: Привет, привет, Денис. Приятно с тобой вместе быть в студии сегодня.
2: Всегда взаимно. В ближайший час в нашем эфире председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, давно в таком тандеме не виделись. Рад вас приветствовать. Да.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Ну что ж, к сожалению, начинаем наш с вами разговор с далеко не радостной новости. В ВСУ пошли по стопам тех, от кого в прошлом веке Красная Армия очищала половину Европы. целенаправленный удар по музею панораме обороны Севастополя. К сожалению, ущерб серьезный, но исторические фрагменты уцелели. Владимир Мединский прокомментировал произошедшее прямо и однозначно: фашисты. Андрей Александрович, простите за долгое вступление. Вопрос. Как вы считаете, что такого произошло, из-за чего Киев начал бить по гражданским, по детям, по объектам культурного наследия, без оправданий и даже уже без попыток обвинить Россию?
4: Ну, вызывает максимальный, наверное, общественный резонанс, потому что когда бьют по там, колледжу в Старобельске, гибнут мирные люди, там, ну, совсем молодые девушки, да, погибли в основном. Когда это панорама в Севастополе, понятно, что это не военный объект, и тоже максимальный, ну, наверное, максимальная реакция людей, общественных деятелей, политиков, просто обычных граждан, жителей Севастополя. На это и рассчитан этот эффект. На вот такой эмоциональный эффект, на то, что все средства массовой информации, ну, безусловно, так и есть, да, все сегодня написали об этом, о том, что ВСУ попытались уничтожить один из символов города Севастополя, вот эту панораму. Поэтому я думаю, что вот такого рода пиар-военные акции, они будут нарастать, потому что это единственный способ пока напоминать о том, что ВСУ в состоянии вообще осуществлять какие-то акции, какие-то диверсии. Я думаю, так.
2: С попытками, точнее, с попыткой спровоцировать Россию на ответные действия?
4: И... Наверное, отчасти это, но в основном с целью вызвать, ну, такое... эмоциональную реакцию в обществе.
2: Угу.
4: Ну, в нашем обществе, в первую очередь.
2: Ну да, вот в то же время заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что последующие пакеты санкций будут направлены по большей части в отношении простых россиян, и мы видим, да, предложение запретить въезд всем служившим в армии России с 2022 года. Отдельные личности продолжают вноситься в эти все санкционные списки. Я так полагаю, это вот продолжение, да, вот одной политики, такой единой намеченной стратегии совместно с Киевом и Брюсселем.
4: Ну, наверное, отчасти да, и эта аналогия справедлива еще в каком смысле? Вот этот уже, не знаю, там 25-й или 100-й пакет санкций, он говорит только об одном. И то, что как...
2: Так, что-то у нас со связью. Андрей Александрович, пока вас не видим, не слышим. Ну, ничего страшного. Сейчас, я думаю, мы восстановим связь. Да, Андрей Александрович.
4: Я вас вижу, слышу.
2: Вот, теперь
4: я
2: мы вас видим, слышим.
4: Да, я вас вижу, слышу.
2: Да,
4: да.
2: Да, давайте вернемся тогда когда, вот к теме санкций.
4: Да, вы у меня не пропадали, было все хорошо. Вот, что касается санкций, это по большому счету признание со стороны Евросоюза, то, что предыдущие все эти пакеты, они не работают, да, то есть они не достигают своей цели. Ну, в чем были цели санкций? Первоначально санкции были направлены на то, чтобы остановить именно военные усилия, которые предпринимает Россия на этом направлении. Дальше уже расширялись экономические и так далее, но... Сегодня это уже санкции против гражданских лиц, которые, в общем, по большому счету, многие не имеют непосредственного отношения к ведению специальной военной операции. Как президент сегодня комментировал, уже практически против детских учреждений, да, как бы санкции вводятся. Ну, соответственно, это тоже признание неэффективности этой политики. То есть ВСУ не могут на поле боя ничего противопоставить продвижению российской армии и вынуждены вот такого рода пиар-акции устраивать террористические. А Евросоюз, ну, собственно говоря, признал неэффективность всей своей санкционной политики предыдущей еще с 2014 года, надо сказать. Да, эта политика проводится с 2014 года. Ну и, собственно говоря, вот вынуждены уже придумывать нечто более экзотическое.
2: Да, отступиться-то уже никак, уже, понимаете, не поймут
4: особенно. Отступиться, наверное, можно, но это не проблема для стран, это проблема для той элиты политической, которая пока управляет Европой. Она, скажем так, стоит в очень короткой очереди на обновление, это очевидно, да, во многих европейских странах. Но, конечно, те политики, которые последовательно проводили вот эту санкционную политику и убеждали своих избирателей, что надо потерпеть, потому что мы все хорошо понимаем, что санкционная политика также ударяла по карману европейцев, да, по благосостоянию, по европейской экономике в целом. Ну, тем не менее, Результата нет, Россия продвигается. Экономика России, в общем, да, испытывает сейчас определенные сложности, но несопоставимые, наверное, с тем, которые испытывают страны европейские. Поэтому, ну вот, продолжают вот так, как могут. Вот этот санкционный свой марш.
2: Анатолий Александрович, я не питаю оптимизма по отношению к европейским элитам, но вот еще один вопрос, если позволите, по теме задам.

0: или экономический. Это будет зависеть от ситуации в каждой конкретной стране.
1: Ну да, здесь с этим пока сложно всех под одну гребенку. Владимир Владимирович Путин, в свою очередь, назвал скудаумными европейских политиков, которые вводят санкции против детских оздоровительных лагерей в России. Это вот продолжая наш с вами разговор. Но вот в то же время, и возвращаясь к истории со Старобельском, к удару по глэмпингу в Луганской Народной Республике, тоже Владимир Владимирович сообщил следующее. Противники не гнушаются терактами. Надо усиливать безопасность детей. Вот, то есть это вот, так вот такая соответствующая реакция, поэтому я думаю, здесь это очевидно и да,
0: ну,
1: вряд
0: это
1: ли.
0: же уже совершенно понятно, президент говорит не о какой-то гипотетической угрозе, да, это совершенно реальная угроза, мы в Старобельске видели, да, там не было ни военных объектов, ничего рядом. Поэтому, когда детские лагеря работают летние, детей перевозят автобусами, поездами, да, сейчас регулярно осуществляются туристические акты на транспорте, да, президент дал поручение спецслужбам усилить безопасность этого детского отдыха, детских объектов. Вполне понятно.
1: Да, в таком случае предлагаю дальше двигаться. Немного обсудим тех, кто из собственной страны уехал. Ну, кстати, иноагенты не только те, кто уехали из страны и продолжают отдельно находиться на территории Российской Федерации, но, тем не менее, мы видим продолжающуюся последовательно политику в отношении них. И, в частности, Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает иностранным агентам выступать как рекламодателями социальной рекламы, и так соответствующие ресурсы на агентов нельзя использовать для публикации этих самых рекламных материалов. В силу вступает уже с 1 сентября текущего года. И, я так полагаю, остаются сегодня попытки со стороны этих самых иноагентов найти лазейки, финансовые лазейки в первую очередь для того, чтобы ну, как-то скрасить свое пребывание за пределами РФ, ну и на территории тоже.
0: Ну, они должны поддерживать как-то свое существование, конечно. Да, безусловно. Ну, вообще, если говорить про Государственную Думу, Государственная Дума вступила ну, в такой достаточно важный этап. Ну, буквально, знаете, там вышла на финишную прямую, да, остался месяц небольшим. Не просто до окончания весенней сессии, а вот до окончания работы Думы этого созыва. Поэтому график Думы на этой неделе, он действительно был такой напряженный, там много достаточно законов, резонансных в том числе было принято. Вот на следующей неделе они должны все поступить в Совет Федерации, будут обсуждаться у нас, в наших комитетах, на пленарном заседании. Поэтому, ну да, приняла, я согласен абсолютно. Знаешь, если ты проводишь какую-то политику, надо быть последовательным. И понятно, что социальная реклама – это в том числе источник денег. Если мы поставили себе цель ограничить экономическую поддержку данной категории, ну, значит, надо последовательно отключать то, что остается.
1: А как вы считаете, остается некое, если позволите так охарактеризовать, лобби иноагентов, которые ну, всячески пытаются влиять, заявить о себе, говоря периодически проскакивающей информации о том, что вот кто-то письма пишет, например, в Государственную Думу отдельным депутатам с просьбой обратить на них внимание и подобные действия. Вот, на ваш взгляд, сохраняются эти
0: попытки? Я, честно
1: попытки?
0: говоря, какого-то, знаете, какого-то организованного лобби не вижу. То есть нет такого. Мне кажется, что все они достаточно разрознены, да, и им как-то организоваться в какую-то, ну, такую силу с единой какой-то программой действий достаточно сложно. Я, по крайней мере, такого не замечаю, не вижу этого.
1: Ну и, следовательно, здесь понятно, вмешиваться в законодательный процесс уж тем более. Тут речи об этом не идет и не может идти, учитывая,
0: но это
1: опять же.
0: Очень трудно, ну, наверное, теоретически возможно, но это непросто.
1: Да, безусловно. Еще одна тема, тема масштабная, тема серьезная. Касается она миграционной политики, миграционной сферы. И я так полагаю, все последние новости вокруг этого, в частности, повышение, кратное повышение пошлин для мигрантов, да, Госдума также во втором и третьем чтении соответствующий закон приняла, это все ведь продолжение той концепции, которую утвердил президент, да, до 2030 года, все звенья одной цепи.
0: Ну, во-первых, концепция сейчас модернизируется, да,
1: а
0: мы
1: так, да.
0: Несколько вот этих законопроектов, которые Дума приняла, в частности, вот в ходе текущей недели. Мы их обсуждали, когда их вносили в Государственную Думу, особенно если вносил правительство. Я хочу сказать, что на самом деле

0: все-таки центром работы по миграционной повестке является именно правительство, да? Там даже не Государственная Дума, хотя мы видим, что Государственная Дума действительно очень активно, коллеги-депутаты там вносят законопроекты, но работа построена таким образом, что есть правительственная комиссия, которую возглавляет Голикова, там я в эту правительственную комиссию вхожу, там есть представители Государственной Думы, и мы, поскольку это вопросы, которые затрагивают большое количество ведомств, экономических, силовых, мы, ну, достаточно предметно обсуждаем каждое нововведение, да? Там Министерство иностранных дел есть, потому что это затрагивает наши отношения с государствами, которые граничат с Россией и являются странами бывшего Союза СССР. То есть это достаточно системная работа. Она выстроена в этом смысле очень хорошо. И подробно обсуждаются все новеллы в законодательстве. Вот это, в частности, тоже проходило обсуждение, вот этот подход, который нашел отражение в законе по пошлинам. Мы с ним абсолютно согласны, с этим подходом. Кстати, в прошлой программе мы так немного это обсудили. Поэтому, да, это такая системная достаточно работа и парламента, и правительства, и отдельных ведомств, которые имеют отношение и к экономическому блоку правительства, к силовому и к внешней политике вопросам. Поэтому я думаю, что вот такая работа, она будет продолжаться. У нас есть несколько задач, на которые мы должны вот уже как бы, ну, скажем, там, с осени, наверное, да, сосредоточить свое внимание. Ну, такие небольшие итоги подведу, потому что мы сейчас все-таки системно что сделали? Мы сегодня понимаем, благодаря изменениям в законодательстве, какое количество иностранных граждан находится, понимаем уже достаточно хорошо, сколько из них еще нелегально находятся на территории страны, но это количество сокращается и сокращается радикально, да, как бы у МВД уже очень хорошая качественная база есть. И эти люди также лишаются возможности, там, например, пользоваться своими банковскими счетами, да, то есть там выстроена целая система, которая заставляет людей легализоваться. С отдельными государствами на двусторонней основе выстраиваются эти отношения. Вот, например, как с Узбекистаном, да, когда там гражданам Узбекистана продлевали возможность для легализации на территории страны. То есть это такая системная работа. Вот следующий шаг – это заставить этих граждан платить налоги. Да? То есть мы понимаем, сколько их и где они работают. Вот этот весь маховик уже провернули. Дальше это экономическая составляющая их нахождения здесь. Заставить их платить налоги и как бы понять, за чей счет финансируются все те социальные, ну, благо, которые они объективно потребляют, находясь здесь. Их дети ходят в детские сады, в школы, они лечатся в больницах, ну и так далее, да. Вот это следующий этап. И он сейчас, ну, такой в активной разработке. Поэтому я хочу сказать, что правительство очень эффективно в этом смысле действует, очень организовано. Комиссию возглавляет Голикова, человек очень технологичный, эффективный, глубоко понимает эти все вопросы. И поэтому я думаю, что здесь у нас будут, ну, положительные результаты. Я вот их уже вижу по многим вопросам и думаю, что так и будет дальше.
1: Андрей Александрович, а ответственность работодателей тоже усиливается, увеличивается,
0: Конечно,
1: скажем, да?
0: ответственность работодателей – один из пунктов, который мы постоянно обсуждаем. Это непростая история, потому что там многие работодатели на условиях гражданско-правовых отношений нанимают работников, да, и у них мало, у них нет, скажем так, оснований с точки зрения трудового законодательства это контролировать. Но эти вопросы мы тоже решаем и обсуждаем с коллегами.
1: Ну, вот как раз, чтобы не было таких историй, когда часть средств уходит в серую или, да, соответствующие там налоги
0: Ну, к
1: не...
0: сожалению, пока мы будем создавать условия для того, чтобы в серую зону уходили какие-то бизнесы, это всегда будет. Иммигранты здесь будут, безусловно, на первом месте. Это никогда не сомневайтесь.
1: Ну да, понятно, здесь... Это как с мошенниками, уже извините за такую
0: И с
1: аналогию, да.
0: мошенниками, и с доставкой многочисленной. Ну, посмотрите, у нас незаконная торговля, например, незаконно покупать алкоголь в интернете. Да? Вы сейчас можете еще, программа наша не закончится, если вы войдете в смартфон и забьете там приобрести, не знаю, там бутылку водки, пива, чего хотите, напишите, вам еще до конца программы привезут, точно привезет мигрант. Минфин говорит,
1: Вопрос цены только.
0: было специальное исследование, Минфин сказал, еще как бы имейте в виду, в этом исследовании Минфина, я подробно очень с ним знакомился, сказано, что где-то 50% этого алкоголя – это контрафакт. будьте осторожны, если правда вдруг вам придет в голову что-нибудь такое заказать.
1: Ну, неудивительно, что контрафакт, понятно. Но я хочу сказать, что столкнулся с этой историей буквально... Не я заказывал, скажу сразу. Но были отдельные лица, которые расклеивали, знаете, в подъездах вот эти QR-коды, ведущие в соответствующие социальные сети.
0: Это очень, конечно, это очень распространенная вещь. К сожалению, у нас просто нет ресурса. То есть мы по ряду причин не хотим легализовать торговлю алкоголем в интернете, но ловить тех, кто реально занимается этой торговлей, очень сложно, потому что это опять МВД, это финансирование, это люди, а МВД объективно совершенно, они не выдумывают. Ну, существенная проблема в этой сфере. Комплектование кадров и так далее. Поэтому у нас просто нет возможности отловить всех. Ну, но это незаконно, продажа алкоголя в интернете сейчас.
1: А говоря вот о правительственном законопроекте, который как раз предлагает перераспределить полномочия в сфере регулирования трудовой миграции, да, часть функций, которые подразумевались Министерству труда, передают МВД, ну как передают, тут надо важно понимать, да, ремарка, Госдума приняла только в первом чтении этот законопроект, но предлагается наделить правом утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов.
0: Это правильно. Это абсолютно правильно, потому что мы, наверное, с вами, помним, я думаю, что радиослушатели, кто интересуется этой миграционной повесткой, тоже хорошо помнят, что в рамках МВД именно создана специальная служба по вопросам миграции, да? Там есть специальная служба. Руководитель этой службы является первым заместителем министра внутренних дел по должности, да? Поэтому максимальное количество функций, конечно, нужно сосредоточить в руках этой новой службы, так она будет наиболее эффективно действовать. И мы тоже с руководителем службы, с Кикотем, тоже постоянно находимся на связи и отрабатываем все эти предложения, которые от различных ведомств поступают. Это уже отлаженная, хорошая система, она на базе соответствующего управления, которое в МВД когда-то было создано. Поэтому это разумно. Создана специальная служба, нужно максимальное количество полномочий передать в части миграции в данный федеральный орган исполнительной власти.
1: Да, просто вот буквально до этого говорили о том, что вот действительно бороться надо, но тут иногда вопрос исключительно количество людей, которые этому всему противостоят. Я так полагаю, да, что с задействованием сил...
0: Пример, который мы с вами тут, их сложно возложить на миграционную службу, да, это вообще дело просто полиции, да, но в части мигрантов, да, в части
1: мигрантов. Но если кто-то, знаете, на постоянной основе выступает как раз в роли курьера, не через официальные сервисы, агрегаторы, а вот таким образом. Да.
0: Я думаю, что через официальные сервисы, может быть, они их заказывают, но они точно там устроены как-то по каким-то серым схемам, скорее всего.
1: Ну да, в таком
0: большинство,
1: случае.
0: Большинство, во всяком случае.
1: Угу. И можно, наверное, заявить о том, что сейчас такой взят курс все-таки на качественно иных трудовых мигрантов. Это же тоже тема, которая очень активно сегодня обсуждается.
0: Мы бы так хотели, но, к сожалению, мы в данном случае должны следовать за объективными потребностями в экономике. Вот у нас какая отрасль, мы же хорошо с вами понимаем, какая отрасль потребляет наибольшее количество этих мигрантов. Это в основном строительство, да? Это неквалифицированная рабочая сила, и поэтому мы видим такое количество мигрантов. Там доставщики, такси и так далее, и так далее. Но мы пытаемся выстроить отдельное регулирование для специалистов, которые действительно обладают там повышенной квалификацией. В отношении данных специалистов специальные нормы существуют всегда. Но основная масса людей, которые приезжают к нам, они работают на стройке, извините, торгуют на рынке, такси, доставка и так далее, и так далее. То есть это низкоквалифицированные рабочие руки. Пока, судя по тому, что говорит нам экономический блок правительства, обойтись без этих рабочих рук, к сожалению, нельзя.
1: Угу. Мне сразу вспоминается цифра в 789 тысяч человек, которые необходимы до 2030 года строительной отрасли. Тут сразу скажу, это было заявление одного из представителей Министерства труда и социальной защиты. Ну, соответствующий был кадровый прогноз ведомства.
0: Ну, да, это прогнозные цифры, они тоже меняются, но это большие цифры. То есть это не тысячи, даже не десятки тысяч людей, это скорее сотни тысяч, в этом смысле, да. Это примерно параметры такие.
1: Учитывая, что у нас остается не так много эфирного времени, 2 минуты, я предлагаю вот на этой теме еще договорить и потом уже открыть вторую половину иными вопросами внутренней повестки. Андрей Александрович, а в таком случае, дабы сделать профессии строительной отрасли, инженерной отрасли более привлекательными, ну, непосредственно для россиян, на ваш взгляд, вот что сегодня остается таким краеугольным камнем? Образование, зарплаты, культура, что тоже немаловажно.
0: Нет, ну, конечно, заработная плата. Конечно, заработная плата. Понимаете, повышение заработной платы в данной сфере, ну, как бы давайте себя не обманывать, она будет раскручивать маховик инфляции. Да, мы все это прекрасно понимаем. Да, это произошло во многих отраслях. Квалифицированные рабочие руки сейчас на предприятиях, кратно у них выросла заработная плата за несколько последних лет, особенно после 2022 года. И мы понимаем хорошо причины этого, да? Конечно же, требуются рабочие руки, и во многих случаях это люди достаточно невысокой квалификации. Но попытаться отрегулировать это через повышение уровня минимальной оплаты, даже на отраслевом где-то, на отраслевом сегменте, это серьезный удар по в целом благосостоянию людей, потому что инфляция съест очень многие зарплаты.
1: Ну и учитывая курс регулятора, который, ну, ключевая ставка, понятно, для того, чтобы обуздать эту инфляцию, и, слава богу, да, сейчас пока мы видим...
0: Как говорит президент, это больная тема.
1: Это больная тема, да. Ну, слушайте, а куда деваться? Это, да, вот то, чем мы с вами живем каждый день. Но сейчас прервемся, продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В студии ведущая Илья Сахабалова, Денис Воробьев. На прямой связи со студией автор программы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, продолжаем. Ну вот мы с вами только про инфляцию и про ключевую ставку, а тут свежее заявление президента. Владимир Владимирович, процитирую.
2: Решение по этому вопросу принимает Центральный банк. Знаете, у нас по конституции независимый орган. Посмотрим на реакцию Центрального банка.
1: Да, безусловно. Процитирую Владимира Владимировича и перейдем к нашим остальным темам. Меры в части борьбы с инфляцией дают результат. Думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Да, остальное отдаем решение конечной регулятору. У нас другие темы. И что предлагаю обсудить? С чего начать вторую половину программы? Внесут в Госдуму законопроект, который может запретить. Это очень важно. Важно, а то, знаете, увидят инициативу депутатов, коллеги-журналисты иногда расхватывают, говорят, что вот уже точно запретят. Здесь подразумевается запрет депутатам и сенаторам, также их семьям, владеть недвижимостью за пределами нашей страны. Параллельно...
2: Глупость, что тут сказать? Глупость, очередная глупость, просто продиктованная, по всей видимости, логикой избирательной кампании.
1: Просто странно, знаете, такой пиар-ход слышать, опять же, от депутата Государственной Думы.
2: Вот. Ну, так потому что выборы. Ну, Денис, наверняка все депутаты и сенаторы читали Конституцию. Вопрос о том, каковы ограничения для лиц, которые занимают государственные должности Российской Федерации, к которым относятся депутаты и сенаторы, этот вопрос теперь вынесен на уровень Конституции. Это было решение президента в рамках реформы 2020 года. То, что касается сенаторов, это 95-я статья, то, что касается депутатов, это 97-я статья Конституции. Там сказано, нельзя открывать счета в зарубежных банках за пределами Российской Федерации и хранить там наличные деньги. Точка. Поэтому дальше можно фонтанировать, запрещать, предлагать запрещать одно, второе, третье, пятое, десятое. Но Конституция пошла вот по этому пути. Она установила определенный перечень ограничений непосредственно в нормах конституционных. То есть это вопрос теперь уровня регулирования Конституции. Там и для президента установлены определенные ограничения. И, как я сказал, для сенаторов и депутатов в соответствующих статьях. Поэтому, ну, внес депутат в рамках своей избирательной кампании, надо ему о чем-то рассказывать своим избирателям. Ну, это, наверное, сделано для того, чтобы мы с вами вот потратили 2 минуты эфирного времени на то, чтобы обсудить, что есть такая инициатива. Ну, дальше можно закончить, перейти к следующему.
1: Да, поэтому специально обезлично об этом говорю, чтобы не создавать излишней рекламы. Да. Я просто напомню, действительно, и подтверждаю ваши слова, с 1 июля 2021 года, если я не ошибаюсь, Андрей Александрович, вступили законы, которые еще и запрещают двойное гражданство иметь или вид на жительство госслужащим российским.
2: Эти законы принимались во исполнение конституционной реформы 2020 года. 1 июля вот у нас будет очередная годовщина, когда прошел референдум соответствующий, да, конституционный, ну не референдум, а общероссийское голосование, как это называлось, да, и граждане высказались по поводу новой редакции Конституции. И в этой Конституции есть тот самый перечень ограничений, которые должны соблюдать депутаты, сенаторы, президент, то есть лица, которые занимают государственные должности Российской Федерации.
1: Да, поэтому... все это... Да, Андрей Александрович, спасибо. Извините, не мог просто в рамках комментария, но не мог не спросить. Ну как у сенатора не спросить, да, про недвижимость за рубежом?
2: Я могу вам рассказать, как есть.
1: Да, да, и за это бесконечно благодарен и ценю. Едем дальше. Вот есть классный, на мой взгляд, позитивный очень пример, когда зарубежная площадка, онлайн-платформа идет на конструктивный диалог с нашими ведомствами, в данном случае Минцифры и Роскомнадзором. Я сейчас подвожусь к теме разблокировки онлайн-платформы Roblox в нашей стране. Понятно, было много вопросов, особенно по части защиты детей от вредной и опасной информации. Ну и, как оказалось, действительно, эта площадка признала, что существующие технологии, они были опасны, и заверила наше ведомство о гарантиях реализации на платформе вот такого комплекса мер для дополнительной защиты детей. Так можно ли сказать, что для разблокировки тех или иных цифровых сервисов, мессенджеров, платформ достаточно просто сначала выслушать позицию Российской Федерации?
2: Нет, недостаточно.
1: Вступить в диалог, а потом понять вопросы, претензии и, соответственно, их исполнить.
2: Вот я пытаюсь объяснять, там таких вопросов много про разные блокировки, запреты и так далее, и так далее. Есть один очень простой принцип в этой сфере. Вот это Roblox, это компания, это международная большая компания, которая работает в разных странах, и мы понимаем, что она сталкивается с различными требованиями, юрисдикциями, правилами и так далее. Вот сейчас все государства, они определяются с чем? Если есть какая-то транснациональная компания, которая работает трансгранично, то есть у нее есть офисы представительства, или просто ее пользователи находятся в разных там городах, странах и континентах. Эта компания должна соблюдать местное законодательство или нет? Это вопрос не праздный, это вопрос суверенитета страны. То есть вы можете добиться и заставить всех, кто работает на вашем рынке, соблюдать законодательство государства, либо не можете этого сделать. У нас нашли в отношении ряда компаний, ряда отраслей достаточно эффективно действующие механизмы, на мой взгляд. Это доставляет неудобства, безусловно, гражданам и пользователям. Мы помним, с Роблоксом то же самое, там дети жаловались, писали, кто вовлечен в игру с этой платформой. Так вот, это хороший, как вы, Дидис, справедливо сказали, пример, когда такая компания не заняла позицию, как часто бывает, слушайте, вот у меня есть мои внутренние корпоративные правила, что называется правила площадки, хотите, работайте со мной, не хотите, не работайте. Вот примерно такую позицию заняло большинство социальных сетей крупных, или мессенджеров, отказываясь учитывать особенности местного законодательства, той страны, откуда пользователи приходят на эти площадки. В данном случае это другой пример. Они действительно вступили в контакт с Роскомнадзором, поняли, в чем состоят претензии, в чем проблемы, видят регулятор здесь, нашей территории. И этот диалог, как справедливо сказано, привел к тому, что сейчас регулятор говорит, слушайте, давайте это разблокируем. Вот, собственно говоря, и все. Это не вопрос свободы слова, еще чего-нибудь там. Тут есть политика, безусловно, потому что когда государство защищает свой суверенитет и требует выполнения законов, которые на этой территории приняты. Что такое суверенитет? Суверенитет – это способность осуществлять всю полноту государственной власти в пределах определенной территории. И вот государство либо способно это делать, либо нет. И, соответственно, в данном случае мы видим, что это не просто какой-то каприз, Роскомнадзора. Нет, если выполнены требования, Роскомнадзор идет на то, чтобы восстановить полноценную работу, в данном случае этой платформы, у нас в стране. Вот, собственно говоря, и все. Это касается Телеграма и всех других ресурсов, которые у нас здесь работают. И у кого пользователи являются резидентами Российской Федерации гражданами.
1: Либо исключительно, коммерческая сторона вопроса. У нас же есть замечательный пример в лице Китая. И понимая, что это огромное государство с огромным количеством населения, которое может быть потенциальными пользователями той или иной платформы, но при этом у Китая достаточно жесткие требования. Даже по части, если Roblox, это же видеоигра, по сути, то отдельные издатели под государство, под страну, под ее рынок могут очень существенные изменения вносить в продукт исключительно для китайского региона. Но, опять же, тут вопрос...
2: Это для этих компаний, это во многом тоже коммерческая составляющая. Мы помним разного рода скандалы когда пытались, заставить ряд телевизионных компаний перестать транслировать NBA, по-моему, в Соединенных Штатах. Они сразу сказали, что вы с ума сошли, это такое количество денег, столько рекламы, столько людей садятся к экрану в этот момент времени, ни за что не будем. Вы все что угодно творите, будем показывать. Здесь то же самое, действительно, китайский рынок сейчас огромный, поэтому хочешь ты не хочешь, либо ты работаешь на китайском рынке, либо нет. Китай тоже создал, она по-другому устроена, да, как бы эта система в Китае, интернет китайский немножко по-другому регулируется, не так, как у нас. Но, тем не менее, Китай тоже в состоянии, как суверенная страна, сказать, я запускаю на свой рынок информационный рынок, да, цифровой рынок, только те ресурсы, которые готовы соблюдать мое китайское регулирование на этой территории. Что вы там делаете в Соединенных Штатах, меня не интересует. Вы у меня хотите работать, вот работайте по таким правилам. Кстати, Соединенные Штаты то же самое делают, да, но только еще более жестко. Они заставляют просто продавать американским владельцам, да, как бы те подразделения компаний, которые занимаются работой на американском рынке, да, то есть каждое государство ищет какой-то свой собственный механизм того, как воздействовать через законодательство и через своих регуляторов на тех, кто работает на внутреннем рынке. Вот, собственно говоря.
1: Александр, вот вы говорите о дискуссии, которая действительно сейчас ведется, говоря об транснациональных компаниях, да, нужно соблюдать законодательство или нет. Это же можно отнести и к искусственному интеллекту, я так полагаю. Президент очень активно
2: Конечно,
1: последний.
2: Ко всем абсолютно, да. Ко всем и к искусственному интеллекту в том числе.
1: То есть, вот, наверное, можно уже сказать.
2: Компании, которые предоставляют такого рода услуги, да. Там, правда, в сфере искусственного интеллекта сразу возникнет множество вопросов, а и тоже их страны по-разному регулируют, да, кому там принадлежит контент, кому принадлежат интеллектуальные права. Кто-то принял решение, что это все права граждан, ну вот базово там, да, как бы европейская концепция. Американцы считают, что все это принадлежит корпорациям, ну тому же самому там Фейсбуку, да, поименуйте его только правильно там со всеми оговорками. А китайцы считают, что все это принадлежит государству, условно говоря, да, я так сильно упрощаю для радиослушателей схему. Но похоже, что китайская модель, она очень эффективная в этом смысле, потому что иначе мы каждый раз сталкиваемся с тем, что ты должен постоянно давать разрешение на использование либо персональных данных, либо той информации, которую ты размещаешь в сетях. И это, ну, немного тормозит эти технологии. Да? Пока китайская модель такая достаточно эффективная, американская тоже, когда корпорации, да, являются владельцем всего. Недаром же там вы можете потерять буквально весь свой контент на своей странице, да, почему? Потому что это принадлежит площадке. Вы создаете этот контент, но прав-то, по большому счету, у вас никаких нет, вашу страницу просто могут одномоментно удалить по правилам этой площадки, и вы ничего практически не можете с этим сделать. И это даже не будет считаться цензурой, да, потому что в Америке цензура – это только со стороны государства. А когда площадка вас банит, даже за политическую позицию или за высказывание, которое не нравится модератору, это не цензура, это правило площадки. Вот как бы государство делает выбор, вы в какой системе хотите жить. Когда вам площадка все что угодно навяжет и забанит вас в любой момент и уничтожит весь ваш контент, на, там, американская модель условно. Или вы живете по правилам, когда государство говорит, вот закон, он может быть несовершенным, он может кому-то не нравиться, он может чьи-то права ограничивать. Но вы можете пойти в суд хотя бы, вы знаете эти правила. Потому что правила, которые устанавливает площадка, их никто не знает, их модератор, ну, по сути, в большинстве случаев просто придумывает на ходу. Да? У него просто есть такие полномочия от площадки. Угу. Вот, собственно, выбирайте между первым, вторым и третьим. Поэтому наша модель – это регулятор государства. И да, если вам не нравится что-то, если вас где-то, извините, забанили, вы можете всегда это оспорить.
1: Да, при этом уже есть десятки, ну, наверное, если не сотни примеров, когда очень много аккаунтов просто действительно заблокировали без суда и следствия. Говоря, опять же, исходя исключительно из позиции человека. Вот и все, поэтому здесь вопрос.
2: Да, на международных площадках это норма. Да, вы как бы должны тоже понимать, что это норма.
1: Андрей Александрович, в таком случае, да, вот упомянули Facebook, он принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, да, это важно проговорить. В таком случае еще вопрос по теме. Для достижения суверенитета, технологической независимости, вот знаете, я наблюдаю за примерами разных стран, Австралии, например, в частности, да, где решили очень легко и просто взять и законодательно ограничить. Вот детям до 16 лет все не пользоваться, соответственно, социальными сетями, даже если родители разрешили. Я так полагаю, для достижения этого самого суверенитета необходимо государствам вступать в такую гонку по созданию собственных ИИ, мессенджеров, социальных сетей, иначе это будет чревато либо отсутствием, либо вот таким перетеканием детей, опять же, в первую очередь, подростков на зарубежные сервисы, которые могут нести, ну, порой даже прямой вред для человека.
2: Ну, это так. Эти зарубежные сервисы, кстати, президент, по-моему, на форуме экономическом, да, высказывался об этом. Зарубежные сервисы, да, они могут быть очень удобными, они могут быть очень разумно сконструированы, и многие пользователи, ну, как бы, находятся на этих площадках, им это нравится, и справедливо нравится, да, это очень удобно. Но цена этого, что вас в любой момент могут выкинуть, да, оттуда, запретить вам, удалить вашу страницу, вход по правилам, которые вам непонятны, да, то есть вот это всегда такая плата существует. Либо вы работаете, и мы заставляем такие площадки, собственно говоря, работать по правилам, по законодательству наших стран. Я не являюсь сторонником вот той модели в Австралии, когда детям на государственном уровне запрещают пользоваться соцсетями. Да, мы как-то это обсуждали, ну, в эфире, сколько-то недель назад. У нас нет механизмов контроля. Я думаю, в Австралии их тоже нет, по большому счету. И я скорее являюсь сторонником того, что такого рода вопросы должны решаться в семье. То есть родители должны определить, ребенок может пользоваться соцсетью, какой соцсетью. Есть там технология, в конце концов, родительский контроль, да, и это хотя бы понятно более-менее, как родитель может проконтролировать своего ребенка. А когда на законодательном уровне такого рода вещи устанавливаются, ну, сразу надо ответственность установить, да, за неисполнение, иначе это все, ну, как бы не работает. Поэтому, ну, Австралия пошла по этому пути, посмотрим, насколько эффективно такое регулирование будет.
1: Мне кажется, нет. Ну, вот знаете, просто год уже прошел с момента, когда эту инициативу воплотили в жизнь, и, как оказалось, отдельные ресурсы аналитические показывают, начинают скачивать все обходные эти приложения, а это, ну, еще, видите, еще больше, ну, да.
2: Это ладно, если родитель, как бы, да, ну, согласен с таким запретом, а если нет? А если родитель через свой аккаунт предоставляет возможность ребенку доступ к какой-то соцсети или к мессенджеру.
1: Ну да, тут можно долго. Это, понятно, будут разные практики и опыты. Но еще заключительный вопрос от Александра Александровича по искусственному интеллекту, уж простите меня, но в образовательной среде, вот у нас, в России, хочется вот вашу позицию, ваше личное частное мнение услышать. Где эта грань допустимости применения искусственного интеллекта на фоне соответствующей новости, когда Верховный суд Татарстана решил отчисление за сгенерированный диплом, например, незаконно?
2: Хороший вопрос. Я как бы пока придерживаюсь такой позиции, что искусственный интеллект может применяться в образовании в том числе и при написании работ. Я вам как профессор, заведующий кафедрой, да, в университете по теории права говорю. У нас нет сейчас никаких нормативов, связанных с тем, как этот искусственный интеллект может использоваться при написании разного рода работ, да, квалификационных. Касается дипломов, там, диссертаций и так далее. У нас есть стандарты, которые затрагивают проверку работ по системе антиплагиат. Да, это выстроенная система, и мы хорошо понимаем, какие там допуски. То в данном случае правил нет. Я думаю, что суд в Татарстане, он в первую очередь этим руководствовался, да, потому что нет, не установлены правила, по которым вот там конкретный ребенок, не знаю, девушка, молодой человек могли бы использовать искусственный интеллект при подготовке своей работы. Знаете, мы не можем сделать вывод, что, используя искусственный интеллект, человек не разбирается в этом, да, и что значит использовал искусственный интеллект? Как редактор можно использовать, да, как бы определенный. Можно обрабатывать информацию с помощью искусственного интеллекта, искать ссылки, да. Ну, то есть, поверьте, я вот с этим, поскольку работаю, я тоже использую периодически искусственный интеллект как вспомогательный инструмент. Нам, наверное, придется, возможно, что на уровне министерства профильного, тоже подумать над тем, так же, как в свое время приняли решение по системе антиплагиат, подумать, как проверять на использование искусственного интеллекта. Но это такая вещь непростая. Вы, наверное, знаете, да, что было судебное решение, которое, вернее, была жалоба в суд, которая была полностью написана искусственным интеллектом. Да. Не слышали эту ситуацию? Там проблема была в чем? В том, что при написании этой жалобы искусственный интеллект выдумал несуществующую практику, в том числе Верховного суда. Просто ему нужно было это для обоснования позиции. По-моему, кассационная жалоба была. Но судьи кассационного суда, когда получили эту жалобу и увидели соответствующие ссылки, они поняли, что что-то не то, потому что нет таких решений Верховного суда. То есть люди квалифицированные все-таки в суде. Ну, это кассационный суд, понятно, что люди очень грамотные и с большим опытом судебным. И как бы, ну, там быстро, и даже суд наложил определенные санкции на ту сторону, которая использовала искусственный интеллект таким образом. Поэтому я бы ребятам не рекомендовал это использовать, потому что там могут такого понаписать, и такие примеры, особенно из какой-нибудь сферы естественных наук, надо выдумывать, что мало не покажется.
1: А ведь всегда так складно, знаете, любая ИИшка отвечает, даже если ты не прав, но все равно найдет.
2: Она подберет, если она понимает, что тебе это надо, она подберет примеры или выдумает их, как было вот в конкретном случае, о котором я сказал, да? То есть это в юридическом сообществе, во всяком случае, это очень серьезно обсуждалась такая история. Посмотрите, на что заточен искусственный интеллект. Он заточен на то, чтобы в любом случае удовлетворить вас как пользователя. Если нужно что-то придумать, он придумает.
1: Mm-hmm.
2: Кстати, было много, даже уже, насколько я понимаю, больше на Западе, но даже судебных дел, потому что искусственный интеллект дает рекомендации не только юридические, но и медицинские. Да, и кто как бы потом за эти рекомендации отвечает. А там люди, ну, порой, ну, скажем так, принимали препараты, которые вели к очень, ну, тяжелым последствиям, потому что он тоже выдумывал разного рода схемы лечения и использовал препараты не так, как предполагал производитель этих препаратов медицинских.
3: Андрей Александрович.
2: Это пока достаточно опасная история, да?
3: Вы так интересно рассказываете. На самом деле час прилетел для меня, я заслушалась. Но у меня вот простой вопрос получается, очень простой. Все-таки вы считаете, что за искусственный интеллект, за его использование отчислять нельзя? Нужно просто нельзя. Разработать какой-то определенный закон.
2: Да. Конечно, нельзя. Нельзя никого отчислять. Это технология, это допустимая технология. И наши компании, в том числе государство, посмотрите, Сбербанк, насколько компания продвинулась, да, в части своего продукта, да, искусственного интеллекта, которым я, кстати, тоже пользуюсь и очень им доволен. Да. Конечно, отчислять за такого рода вещи нельзя, поэтому я не погружаюсь, обычно стараюсь конкретные судебные дела не комментировать, но я скорее здесь соглашусь с судом в Татарстане. Ну, нельзя отчислять.
3: Ну, вот приятно слышать, что вы сами пользуетесь. Просто нужно подходить к делу с умом, получается. Вот и
2: ну,
3: все.
2: Подходить как к вспомогательному инструменту, да, не полагаясь полностью на это. Он не должен подменить врача, юриста и человека, который получает образование.
3: Ну, вот у нас тоже был эксперт на связи с нами, педагог. Как раз она тоже сказала, что в нынешних реалиях даже грех не пользоваться искусственным интеллектом, потому что он действительно может очень сильно где-то помочь.
2: Ну, я соглашусь. Знаете, когда я учился в школе, я еще был маленьким ребенком, только-только появились калькуляторы, да, такие самые примитивные. И тоже я помню очень хорошо этот спор. А можно ребенку пользоваться вот калькулятором? Да, вот я 72-го года рождения, и как раз только-только там, в 80-й, по-моему, год появились первые самые простые вот эти калькуляторы, просто такие достаточно примитивные, ну, по современным нашим стандартам. И та же самая была дискуссия, а будет ребенок, научится он считать, если вот вдруг он этой вот машинкой будет пользоваться, когда делает домашнее задание. Все то же самое. Возникает у нас с вами, да?
1: Я ложку дегтя просто. Да, я хочу добавить ложку дегтя. Вот по частому случаю, который как раз рассматривал Верховный суд Татарстана. У студентки, между прочим, оригинальность диплома была меньше 50%. Это вот говоря о степени.
2: А что в данном случае это оригинальность?
3: Ну вот, кстати, да.
2: Нет, оригинально, понимаете, я и говорю, что нет пока норматива, связанного с тем, что как бы допустимо с точки зрения добавления в работу со стороны искусственного интеллекта. Вот такие нормативы по антиплагиату есть. Да? Они тоже не просто их вырабатывали, но их выработали, все с этими стандартами согласились. И сегодня, как бы, если работа не проходит через систему антиплагиат, она не может быть защищена, ее не засчитают как там дипломную, курсовую работу, неважно. Если такой вопрос уже встал, ну давайте профильное министерство попробуем договориться, а как нам выявлять использование искусственного интеллекта в работе и какой допустимый предел для такого рода историй.
3: Очень важно, чтобы ваш этот ответ разошелся в массы максимально сильно, мне кажется, для того, чтобы студентам как-то стало проще, потому что действительно для них это сейчас очень актуальная проблема.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович. Время пролетело. Андрей Клишес был в эфире «Радио Спутник», представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, ведущий Лиса Хабалова, Денис Воробьев были для вас в студии. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Возгорание произошло на территории НПЗ в Краснодарском крае после падения обломков дронов. Иран нанес удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. ЕГЭ по обществознанию и физике будут сдавать почти 400 тысяч человек. Подробности далее. Возгорание произошло на территории НПЗ в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников, сообщает региональный оперштаб. Отмечается, что обломки БПЛА также обнаружены по трем адресам частного сектора. Кроме того, в одном из домов произошло возгорание.